0: сравнению со своими ближайшими родственниками, да, но при этом выглядят похожими, несмотря на то, что они, в общем, разные.
1: Так, вам теперь нужно решить, кому достанется книга Дениса Байгозина и зуб Мозазавра от Палеохантерс. За лучший вопрос.
0: Да, вот, теряюсь совершенно, потому что действительно многие вопросы были интересные. Но я так подумал, что я бы дал молодому человеку, который задал вопрос про биогенетический закон, самому маленькому.
1: Так, вот, молодой человек, спрашивавший про сходство эмбрионов с рыбкой и ящерицей, вам книга Дениса Байгозина про эффективный анализ информации и зуб мозазавра от Палеохантерс.
2: Их пытались обмануть, их эксперимент пытались запретить, но они довели проект до конца. Почему же спустя почти 50 лет мы ничего об этом не знаем? Планировалось соорудить внутри пирамиды погребальную камеру. На 15 марта была назначена торжественная установка последнего камня. И вертолет действительно использовался телевизионщиками для съемки строительной площадки с воздуха.

Да, сегодня лекция такая. С одной стороны, она должна была быть большой. С другой стороны, когда я уже туда за 120 слайдов ушел, я, в общем, понял, что, наверное, пора останавливаться, как это обычно бывает, и чем-то ограничиться. Потому что тема действительно бескрайняя. Там вот куда ни копнешь, буквально можно очень долго копать и чуть ли не метро прорыть новое. А получается, что, скорее всего, я буду рассказывать именно о медицинских аспектах и в том смысле, что бояться или не бояться, что знать, чего не знать, какие-то основные мифы и все остальное прочее. Почему? Ну, потому что мифов более чем навалом. Я сейчас покажу, ну, такой мини-опрос проведем, в том числе, по следам опроса, то ли в ЦИОМ проводил, то ли фонд общественного мнения, но неважно. В общем, это, да, действительно был такой опрос россиян. Их спрашивали некоторые утверждения, которые касаются радиации. И в частности, например, первый. Радиация рукотворна, то есть создана человеком. Кто так считает, поднимаем руку. Рукотворна радиация. Ну вот, оказывается, она не рукотворна. Как бы странно это ни звучало, да, но вообще-то, в принципе, она существовала задолго до нас и будет существовать еще долгое время после нас. От человека эта вещь не зависит. Следующий вопрос. Зараженное радионуклидами молоко достаточно вскипятить, чтобы обезвредить. Кто так считает? Вот, вы умнее, чем большинство, потому что большинство ответили, что да, достаточно, мол, а что такого-то, все же нормально, сразу будет распад и все остальное прочее, ничего подобного, потому что радионуклиды от температуры, в общем, им ничего ровным счетом не будет, а свой период полураспада у них есть у каждого, это ядерные реакции и все остальное прочее. Следующий вопрос. Какой источник радиации основной для человека? То есть у вас есть 4 варианта. И для современного человека 4 варианта просили назвать, какой из них самый распространенный. Солнце, жилище, медицинские исследования. Вот как бы странно ни звучало, но на сегодня медицина – это основной источник ионизирующего излучения в смысле поглощенной дозы. Я об этом расскажу. То есть это не просто так, это действительно, ну, скажем, вы сделали КТ – и очень долго, на долгое время вперед обеспечили себя ионизирующим излучением. То есть, да, действительно, это так. Конечно, вокруг нас есть и фоновая радиация, но она очень небольшая, по крайней мере, вот где-то здесь, в этом районе, есть регионы с повышенной радиацией. Далее, горные породы, да, действительно, но это надо быть прям вот совсем рядом с ними. Солнце... Там ионизирующего излучения на самом деле крайне мало. Это чуть-чуть ультрафиолета, ну и туда вот в сторону. До нас почти ничего не долетает. Даже вот тот жесткий ультрафиолет, который в основном является ионизирующим излучением, он до нас не долетает, он отсекается нашей атмосферой. Так что, к счастью для нас, Солнце не основной источник, иначе у нас были бы проблемы. Ну и тут нужно сразу как бы договориться, о чем вообще речь. Потому что, когда произносят слово «радиация», сразу все «ой, как страшно», «ой, как ужас-ужас». На самом деле, вот мы сейчас все с вами занимаемся радиацией, в том числе. Почему? Ну, просто потому, что это нормально, абсолютно нормальное физическое явление, которое совершенно не обязательно будет связано с какими-то ужасными последствиями, ужасными явлениями или прочее-прочее. Как я и сказал, все мы сейчас с вами в окружающую среду нечто излучаем. Радиируем. То есть, вот, например, один из способов потери тепла у нас с вами, основной, это как раз радиация. То есть мы греемся, мы светимся, достаточно любой термоскан взять, посмотреть на нас, и мы увидим, что мы достаточно тепленькие. И при этом мы нагреваем окружающую среду, да, все это уходит в, ну, не знаю, там, в стены, в мебель, еще там куда-нибудь, мы передаем это тепло, эту энергию, точнее так. Мы передаем другому телу, то есть мы занимаемся радиацией. И это норма, да, то есть инфракрасная радиация, она никакой опасности для человека здесь, по крайней мере, в смысле ионизации, не несет. Перегреться, да, легко. И такие случаи известны, да. Ну, тот же тепловой удар, например, вполне себе известная летняя вещь. Как вот эта штука называется? Радиатор. А почему? Потому что радиирует. Он тоже дает радиацию, да, то есть именно энергию,
ту, которую мы с вами потом поглощаем и не замерзаем зимой. Кроме того, в биологии тоже есть понятие радиации. Это совершенно другое явление, да, когда как лучи вот так расходятся различные виды, это тоже радиация. То есть получается, что их много разных. А какой мы сейчас говорим конкретно? Мы говорим об ионизирующем излучении. Да? То есть немножечко разные вещи. Радиация – это далеко не всегда ионизирующее излучение. Да, ионизирующее излучение входит в понятие радиации, но вот это как бы множество радиаций, оно гораздо больше. Что интересно, долгое время для радиации использовался значок, который вы наверняка видели, черный на желтом, да? Такой традиционный. А теперь пытаются заменить его вот этим. Ну, мягко говоря, странно выглядит, потому что я его читаю так, что вентилятор начал работать так сильно, что сначала сдул со стола коллекцию черепов Станислава Дробышевского, а потом и его самого. Но вот

биологии, они в оба, то есть рентгенография у нас очень широко используется в качестве диагностической методики. А вот если, например, мы полетим в самолете, то вот там, ну так, очень условно, если мы пролетим где-то 4-5 часов, мы можем нахватать 20-30 рентгенографий уже. То есть бананы пересчитать штук 400, да, получается. Вот это прям уже ощутимо. Причем, что интересно, знакомые летчики вот специально сняли показания приборов на разной высоте. И если на 5,5 километрах это еще более-менее, то вот на стандартном эшелоне 10 с копейками, там прям так неплохо. То есть да, действительно, вот та самая радиация солнечная, она на вот этой высоте, 10 и выше километров, она уже становится ощутимым фактором. И именно поэтому весь летный состав, стюардессы, все остальное, их обследуют специально. У них, да, действительно чуть выше, вот если эпидемиологические исследования проводить, у них чуть выше заболеваемость некоторыми формами рака. Это действительно так. То есть это своеобразный профессиональный риск. Другой вопрос, что сразу все на себя же переводят. Подождите, а вот если я часто летаю... Нет, вы все-таки не настолько часто летаете, насколько профессиональные люди, да, которые все это дело обеспечивают. Но, тем не менее, да, нужно иметь в виду, что вот это реальная опасность. Да, это действительно может стать фактором риска. Далее. А сколько, в принципе, можно получить? Ну, то есть вот так, чтобы безопасно. И здесь начинается очень интересная вещь. Потому что если мы возьмем документ, а на этот счет есть документ, в нем четко прописано, да, 1 миллизиверт в год. Напоминаю, да, банан – это 0,1 микрозиверта. А здесь 1 миллизиверт. Ну, то есть так ощутимое количество бананов в год можно съесть. И видите как, в среднем за любые последовательные 5 лет, но не более 5 миллизивертов в год. То есть уже оговорки пошли. Ну, и это еще не все, потому что если мы эту табличку будем смотреть дальше, выясняется, что для кожи, для кистей, для стоп это 50 миллизиверт. И опять же, получается, что рентгенографии кисти, рентгенографии конечностей, да, можно делать довольно долго и довольно много. И ничего такого особо страшного с нами не произойдет. Но, как обычно, такие нормы делаются с запасом. И вот если мы возьмем, например, все то же самое, но для профи, то выяснится, ого, ничего себе, во сколько раз больше, да? И это еще не все, то есть получается 20 в год, ну, либо там не более 50 миллизиверт в год, а для кожи кисти стопы 500. То есть это прям ничего себе. И тут перед нами вырастает такой огромный спектр. И мы понимаем, что вот эти безопасные значения, они колеблются в довольно широких пределах. И когда говорят, что «Ой, нельзя делать рентгенографию, вы уже один раз сделали», все, ни в коем случае, а обращаемся к этому документу. И да, действительно, там прописано, что несмотря на то, что существует фоновое радиационное излучение, есть и остальные источники воздействия на человека, медицинские обследования различные дают основное количество ионизирующего излучения для современного человека. То есть что это у нас? Это и флюорография, и рентгенография, и компьютерная томография, и позитронно-эмиссионная томография, и сочетание всех этих методов между собой, и плюс лучевая терапия, и плюс ядерная медицина, о чем я сегодня немножко скажу, и все остальное прочее. То есть да, вот этого у нас более чем достаточно. И получается, в том же самом документе очень четко прописано, что мы не ориентируемся на предельные дозы. Если речь идет о пациенте. Да, врач убежит за стенку, вы же знаете, да? Он быстро наденет на себя свинцовый такой скафандр и убежит за стенку. И оттуда будет, ничего страшного, все хорошо. Сейчас вы не будете светиться. Но это правда, потому что у врача вас таких будет там довольно много, да, за дверью сидеть. А вот конкретно лично для вас ничего страшного не произойдет. Вы видели, какие дозы разрешены? То есть, в принципе, можно делать несколько рентгенографий, даже если вы лежите в стационаре, скажем, там 2-3 недели. Ничего страшного, организм с этим прекрасно справится. Но это еще не все. То есть мы можем даже посчитать, например, от 8 до 20 в год флюорографии. Это, в общем, довольно нагрузочная методика. Да, там используется большое количество, скажем так, ионизирующего излучения в смысле дозы. От 50 до 120 микрограмм.

микрозиверт на одну процедуру, в зависимости от того, какой аппарат. И даже такую нагрузочную процедуру можно делать от 8 до 20 раз в год, я имею в виду, ориентируясь на самый-самый маленький показатель, то есть на 1 миллизиверт в год. А по зубам, например, от 50 до 200 в год, потому что там совершенно другая доза. Да? Еще раз, мы никогда столько не делаем. Вы пришли на прием, ну, вам сделали ортопантомографию, потом полечили, например, поставили в каналы такие специальные штифтики, рентген-контрастные, пошли еще раз посмотрели. Потом их замуровали, ну, может быть, третий раз посмотрят, контрольный, собственно, все. Да, то есть вот это за один поход вы можете получить столько ортопантомографий, и в этом, в общем, ничего страшного. Да, медицинская составляющая основная, но все-таки она не может настолько человеку навредить, как то, о чем я буду рассказывать чуть попозже. Итак, с медициной разобрались, все более-менее приемлемо, все более-менее прилично. Сколько считается летально? Вот здесь довольно сложно, да? Потому что, в принципе, где-то с одного грея гамма-излучения начинается лучевая болезнь. Ну, по крайней мере, так считается и прописано во всех учебниках. А вот дальше есть варианты. Потому что люди очень сильно разные, и радиочувствительность у всех разная. Да, понятно, что, скорее всего, 10 зиверт, мало кто выдержит. Это называется смерть под лучом. Да, такая вещь. И да, действительно, наверное, мы будем ориентироваться примерно на эту дозу, как на летальную. Но опять же, это для однократного облучения. Если мы эти 10 зиверт разберем, например, на всю жизнь, да, это, конечно, может быть гораздо более грустно, может быть с последствиями в виде каких-то заболеваний и всего остального прочего, но вот моментальный летальный эффект оно не окажет. Если мы, например, вспомним, ну, на сегодня одну из самых неплохо изученных техногенных катастроф на Чернобыльской атомной станции, то там, например, вот на самый пиковый период на крыше, на вот развороченной крыше энергоблока четвертого, за 10 минут можно было получить 50 зиверт. То есть вот сравните, да, 10 это была смерть под лучом, и вот здесь за 10 минут 50 зиверт. То есть да, действительно, такие смерти были, но их было не столько, сколько можно было бы ожидать. К счастью, опять же, для всех участников. Далее, что интересно, это не просто какие-то голословные утверждения. Например, в журнале Science была опубликована вот такая очень интересная статья. Там изучались дети либо ликвидаторов, либо в тех семьях, где один или оба родители были эвакуированы из Припяти или близлежащих городов. И ну что ожидали? Что, наверное, там будут какие-то последствия. Да? То есть мы должны это засечь. Дизайн исследования выглядел следующим образом. То есть либо отец был ликвидатором, либо, как я сказал, один или оба родители эвакуированы. И да, дозы, ну, в общем, не маленькие, скажем так. Вот для мужчин в основном это были от 0 до 4 грей, у женщин, ну, там примерно до 0,55 грей. Это все задокументировано, высчитано и прочее, прочее, прочее. Что у нас в итоге получилось? Изучали геномы 105 родителей и 130 детей 87-2002 годов рождения. И, естественно, сравнивали со сверстниками. Так вот, выяснилось, что мутации ДНОВА у них абсолютно одинаковы. То есть вот те вещи, которые возникают с нуля, да, то есть вот их не было, прошло ионизирующее излучение через человека, вот, пожалуйста, мы это получили. Либо, например, отец-ликвидатор был облучен, его, соответственно, сперматозоиды как-то изменились, там некая мутация возникла, и потом она, например, передалась поколению следующему. Ну вот, к счастью, такого обнаружить не удалось. Да, последствий там более чем достаточно, тут как бы никто не отрицает, имеется в виду, что разговор именно про мутации, которые возникают с нуля, то есть мутации ДНО. Так что человек приспосабливается к самым разным условиям жизни, к самым разным экстремальным факторам в том числе, вот с радиацией тоже он как-то умудряется справляться. Но опять же, да, здесь есть масса индивидуальных особенностей, поэтому мы не можем сказать, что вот раз у них было так, значит абсолютно у всех будет то же самое. Нет, к сожалению, это неверно. То есть нужно учитывать огромное количество всего. Впрочем, это понимание пришло далеко не сразу. Очень далеко не сразу. То есть, когда открыли радиоактивность поле Мария Кюри, да, то есть одни из таких самых известных людей,
Понятно, что там Анри Беккерель был и еще куча народу вокруг. Но, наверное, мы больше всего знаем вот этих двух замечательных людей. И после этого открытия радиация стала невероятно модной. То есть она стала трендом, по-другому, если говорить современным языком. И с радиоактивными элементами стали делать абсолютно все. То есть вот что только можно придумать. Почему? Ну, потому что не знали, к чему это приводит. Оно красивое, светится, здорово же. Значит, смотрите, оно такое яркое, жизнеутверждающее, можно было бы так сказать. Поэтому давайте добавлять, например, в зубную пасту. А почему нет? Хлористый торий и бромистый радий. Прекрасные натуральные вещества, которые будут защищать вас от бактерий. Зубы будут блестеть, может быть, даже светиться. Здорово же, да? Красиво. Опять же, продажи были просто невероятные. Почему? Ну, именно потому, что вы же понимаете, это радиация. То есть тогда вот именно так, с придыханием. Губная помада, вон, пожалуйста, то же самое, с радием, с торием. А шоколад? Ну, панцир-шоколад все, наверное, слышали, да, во время Второй мировой с амфетаминами. А вот, пожалуйста, вам до Второй мировой с радием всего-навсего. Шоколад с радием, ну почему нет? Он же натуральный, полезный, значит, что важно, да? Но ведь есть же, например, минеральные воды естественной радиоактивности, содержащие радон. Ну а почему бы не сделать шоколад? Тоже, ну, считайте, почти естественной натуральной радиоактивности. Кстати, мне всегда было интересно, наверняка видели, да, эти шоколадки, почему там циклопентан? Вроде бы радий, но там... Вот я не могу понять почему-то. Циклопропан, прошу прощения, да. А, смотрите, это еще не все. То есть это еще не окончательное сумасшествие. А в некоторых магазинах стали появляться вот такие примерочные. Там флюороскоп, если что. Да? То есть не снимок делали, а шло постоянное излучение рентгеновское. Соответственно, что делали? Ну, как обычно, ножку туда суем и примеряем обувь, вот просто, чтобы подгоняли до последнего пальчика, да, до последнего сантиметра. Вот такой сертификат выдавали, что вот такой-то человек пришел, мы ему все измерили на флюороскопе, все примерили, и, значит, ему нужно, вот, например, пошить обувь по таким-то показателям. Или ему подойдет вот такие-то конкретные модели, все остальное прочее. Ну, все же люди разные. Давайте будем проводить флюорографию ног в том числе. Ну, надо сказать, что через некоторое время выяснилось, что работать в таком магазине, мягко говоря, не полезно для здоровья. То есть не приходить, да, те, кто приходили изредка, ну, в общем, как вы понимаете, ничего страшного с ними не было. А вот те, кто работали на этом аппарате и помогали людям подбирать обувь в следующем, ну, вот таким вот странным образом, они, в общем, да, действительно столкнулись с последствиями, и мы теперь понимаем, почему, да, то есть такого быть не должно. А мало того, детские наборы продавались. Да, действительно, тут есть и свинец радиоактивный, и рутений, и цинк, и все остальное прочее, да, то есть источники излучения. Даже природный уран, в том числе, небольшой такой там кусочек лежит. То есть, а почему нет? Пусть дети привыкают как бы с детства. Мало ли он потом пойдет работать в атомную энергетику, вот пусть все это видит живьем. А, надо сказать, что было выпущено довольно много этих наборов, они были популярны, и на сегодня, например, на аукционе Sotheby's они продаются, сейчас скажу, $6000 всего-навсего. То есть так ничего себе, раритетик, да? Ну, понятно, что сейчас такого в детском мире не увидишь. В общем, да, там другие есть интересные вещи, но таких наборов, к сожалению, нету, а было бы интересно. Впрочем, это еще не все. Радиация, она же полезная и все остальное прочее, натуральное. Поэтому ее пихали везде, вот где только можно. Свечи зажигания, пожалуйста. Почему нет? Ну там же тоже какие-то свечения, искры, все остальное. Пусть будет. Далее краски самые различные, которые светились в темноте, и масса приборов, которые с ними были. Но про это еще отдельно. Дальше урановая глазурь. Вот там наверху такая очень красивая оранжевая. И урановое стекло знаменитое.
очень красивое. Причем, что интересно, оно практически безопасно. Как бы это странно ни звучало, но там небольшое количество бета-излучения, и по гамма, например, там практически превышения нет. Хотя мы вроде бы должны были ожидать, но это же радиация и все остальное ужасное. А вот это свечение в основном идет в ультрафиолете. И поэтому обычно такие коллекции выставляют в специальных витринах с подсветкой ультрафиолетом. Они тогда вот так вот светятся. Не то, что вы в темноте идете ночью в туалет, да, и внезапно видите вот такое нечто светящееся. Нет. Они довольно сильно отличались. Причем, что интересно, когда интересующиеся люди эту тему раскапывали, докапывались аж до Древнего Рима. Там какая-то мозаика была желтого цвета, такие вот. Это как раз и было вкрапление урана и все остальное прочее. То есть урановое стекло было известно еще тогда. Но понятно, что к нему пришли уже с открытием радиоактивности, всего остального прочего. Ясно, что это не из чистого урана. Понятно, что это хрусталь с вкраплениями, там обычно оксиды какие-то различные урана. Но, тем не менее, вот так красиво, здорово. Делали украшения даже в том числе из уранового стекла. Опять же, ну да, стрёмно с одной стороны, но не так критично, как могло бы быть. А вот очень тоже интересное изделие. Пока оно закрыто, в общем, вопросов довольно много. Что это? А если мы его откроем, уже понятнее. Презервативы. С радием. Ну, чтобы уж наверняка. А если вдруг ими сильно часто пользовались и начались какие-то непонятные проблемы, то у нас есть для этого свечи. Суппозитории ректальные тоже с радием. Причем очень интересное обоснование, я даже специально его выписал. Для ослабленных органов, нуждающихся в выживляющей помощи. Великолепная формулировка, прям здорово. Но вот да, то есть вот до такой степени это все было. Своеобразная, ну да, лихорадка, можно так сказать. Абсолютно все. То есть вот все, что только можно было придумать, все делали с радиацией, с некой. Например, гомеопатию. Очень известный препарат радитор, именно потому, что он содержал радитор. И, естественно, работал еще как работал. Ну, вот там по одному микрокюри. Ну, в общем, я бы не сказал, что это, конечно, действующие дозы, но засечь действующее вещество при помощи различных датчиков было реально. Получается так. То есть действующее вещество в нем есть. Да, действующее вещество в нем реально есть. И, ну, самое главное, тут вода тройной дистилляции, как вы понимаете, да. Но, тем не менее, что интересно, с водой очень много всего было. Например, вот такой вот эманатор. То есть это чайник, внутри которого кусок радия. Мы наливаем туда воду, она становится полезной, живительной, оживляющей, там что угодно. Вон маски такие делали невероятные, освежающие. Утром все натянуто, да, все светится, все прекрасно. Ну, понятно, что там этого радия было буквально следовые количества, и никакой особой опасности для здоровья все это не представляло, но стоило ощутимых денег, то есть не просто так. А что интересно... Во время Первой мировой войны были даже вот такие вот идеи. Опять же, тогда же не очень понимали, что это вообще в смысле радиобиологии. Но, например, увидеть осколки или ту же разлетевшуюся пулю, например, или еще что-нибудь в ране довольно сложно. И тогда придумали, а давайте мы сделаем так. Видно, под операционным столом стоит флюороскоп. На враче экран флюоресцирующий. То есть снизу вверх бьет рентгеновские излучения, и у врача на экране свечение. И он видит пациента насквозь. Удобно. Да, удобно, но, как вы понимаете, это вещь на голове, да, под прямым прицелом флюороскопа. С современной точки зрения выглядит, ну, мягко говоря, небезопасно. Давайте так скажем. Но, тем не менее, да, очень широко использовалось и практиковалось. И вообще, в принципе, вот эти первые подвижные рентгеновские кабинеты, флюорографические, конечно, они были во время Первой мировой войны и созданы. А следующий интересный момент – это, конечно же, как только произносится слово «радиация», сразу начинаются крики, что она нас убивает, что она там невидимый убийца. Это самое главное, что невидимый, значит, страшный и все остальное прочее. И в качестве источников радиации
Называется что угодно, кроме того, что реально обладает, носит в себе это самое ионизирующее излучение. Да? Потому что, ну что чаще всего? Микроволновки. Например. Да, они излучают, как вы понимаете. Ну, я знаю две опасности, которые могут происходить от микроволновок. Первое – микробиологическое. То есть, например, если мы продукт хранили, ну, мягко говоря, неправильно, произошло микробное обсеменение, и мы потом, например, эту курицу целую пытаемся разогреть в микроволновке, ну, в общем, да, у нас есть шанс в каком-нибудь кабинете задумчивости провести несколько очень плодотворных дней. Но есть и вторая опасность. Например, уронить ее на ногу. Перелом большого пальца неоднократно зафиксирован. Вот она углом падает и ломает большой палец. Реально есть такие истории. А посуду можно, да, потому что, как вы знаете, микроволновка, в принципе, это устройство для нагревания посуды, а не пищи в ней. Так что да. Если мы нарушаем инструкцию, мы, да, мы действительно можем получить некие неправильные, скажем так, не полезные для здоровья эффекты. Но я думаю, что вы все знаете, как оно устроено, да, что микроволны – это, в общем, довольно большие по размеру. Там что-то 12, по-моему, сантиметров длина волны. А если говорить об ионизации, то да, где-то к 300, к 400, в лучшем случае, нанометрам. Да? А здесь у нас сантиметры. Плюс у нас есть ловушка Фарадея или решетка Фарадея на передней стенке. Плюс там еще куча всего остального прочего. То есть да, мы себе можем нанести поражение, скажем, не знаю, обжечься. Вот это вполне реально. Да, действительно так. Но это не ионизирующее излучение. То есть пища никакому страшному воздействию и страшным модификациям там не подвергается, хотя приходилось читать неоднократно обратное. Это да. Ладно, мобильники. А вот здесь отбиться практически нереально. Объяснить, что это радиочастотный диапазон, бесполезно. Излучает? Излучает. Все. Опять же, да, здесь есть инфракрасное излучение. Ну, есть, он греется. Есть из радиодиапазона есть. Опасен ли радиодиапазон? Ну, в некоторых случаях, да, если высокая мощность, например, и ты прям рядышком стоишь. Ну, всякие случаи были, да, действительно так. То есть, ну, не знаю, СВЧ, например, который используется в тех же радарах, например. Ну, почему нет, да. Там, если под него попадешь, мало не покажется, это правда. Но здесь совершенно другие мощности. И даже... Опять же, страшное слово, вот эти вышки транслирующие. И даже если они способны раздавать 5G, вы не поверите, они тоже относительно для человека безопасны. Ну, опять же, если вы будете пытаться ее сжечь, например, ну да, вы можете обжечься. Это один из вариантов. И второй, когда она будет падать, она может упасть и вас чем-нибудь ударить. Вот единственное, что удается найти из вреда. Да, действительно, если мы будем смотреть исследования, то, например, даже вот специально в Австралии смотрели за 29 лет и отслеживали, как выросла, как изменилась онкозаболеваемость за этот период, когда мобильников еще не было. И вот через 30 лет, считайте, почти у всех. Выяснилось, что никак, ровным счетом, как была, так и осталась. И второе очень интересное исследование, можно ли, например, мамам будущим во время беременности разговаривать по мобильнику. Опять же, вы наверняка знаете, что ни в коем случае нельзя. Потому что ребенок, я не знаю, там вырастет каким-то мутантом, все остальное прочее. Во-первых, кто сказал, что мутант – это плохо, да? Все смотрели про Людей Икс и про Халка и прочее-прочее. Почему нет, да? Было бы прикольно. Это первое. И второе – нет, не подтверждается это в исследованиях. То есть специально изучали большие эпидемиологические наблюдения – и смотрели за теми матерями, у которых дети рождались, например, после разговоров по мобильнику, а кто-то не пользовался ими и все остальное прочее. И да, действительно, ну, никаких различий в психомоторном развитии, в прочих вещах, причем даже на двух отсечках, тут в 3 года и в 5 лет, ну, не обнаруживается. Причем, что интересно, очень часто сбрасывают исследования. Ну вот, смотри, ну вот здесь же, вот, смотри, и по глиомам, и по всему остальному прочему. Но есть же рост, ну есть, для мышей. Это правда, это действительно так. Если посмотреть, какими мощностями их там облучали, то у людей такое создать практически нереально.
Да, действительно, если мы посмотрим по классификации МАИР, то вот эти самые мобильные телефоны сейчас занимают место кофе. 2Б. Группа 2Б. То есть что это означает? Что для людей нет подтвержденных данных. Есть такие непонятные для животных. Все, не более того. Поэтому про мобильники мы тоже забываем. Да, в них ничего хорошего. Сразу говорю, да, и первый же совет, невыполнимый, естественно, который всегда дают людям, что вот если вы плохо спите, если вы не высыпаетесь, у вас слабость, нежелание ходить на работу, просто на ночь не читайте ленту в мобильнике, да, ложитесь спать. Не надо вот это вот до последнего, да, и все остальное прочее. В интернете кто-то неправ и прочие-прочие вещи. Ни к чему хорошему это не приводит. То есть вот это так работает. Но в смысле излучения опасности нет. Тем более ионизирующей радиации. Ионизирующего излучения, прошу прощения. Но продавать защиту от этого самого излучения никто не запрещает. Поэтому вот такие прекрасные вещи до сих пор везде есть. Наклейки какие-то из, я не знаю даже из чего их там делают. Хотя некоторые вещи мы даже можем разобрать и посмотреть, да, потому что, например, нейтрализатор. Вот такая штука, нейтрализатор гамма-излучения. Умные люди его разобрали. Ну, может быть, не знаю, сложно сказать. Что там у них за ниточка намотана, может, она какая-нибудь специальная, да? Ведь она же не просто так, она по спирали. Значит, наверное, там какая-нибудь индукция или еще что-нибудь в этом роде есть. Наверняка это все поглощает в себя гамма-излучение. И потом через вот эти вот специальные штырьки, это не штырьки, а антенны, сбрасывает в космос. Наверное, так это работает. Но еще раз, продается это прекрасно. И, например, до сих пор мы знаем, что, например, монитор излучает. Хотя об этом, да, написано даже в школьных учебниках информатики. Причем, что интересно, он распространяет вредные для здоровья человека лучи, поэтому надо проветривать. То есть не от монитора отходить, а проветривать. Это, конечно, очень интересный совет, не очень понятный, но, конечно, очень интересный. Хотя мы с вами все знаем лучшую защиту, да? Совершенно верно, абсолютно верно. Кактусы, естественно, потому что, ну а что еще лучше поглощает радиацию, чем кактусы? Мы это прекрасно знаем. Причем, что интересно, до сих пор люди считают, что жидкокристаллические мониторы тоже излучают вот это вот страшное нечто. Хотя, ну, с некоторым, скажем так, с некоторым допущением такое можно было сказать об электронно-лучевой трубке. Да, вот там небольшое количество рентгеновского излучения действительно пролетает. Это правда, это действительно так. Но люди, у которых было очень много свободного времени, они посчитали, сколько нужно непрерывно сидеть у электронно-лучевой трубки, чтобы заработать лучевую болезнь, то есть чтобы набрать 1 зиверт. Ну, в общем, около 1 000 000 лет. Примерно так. Причем непрерывно, как вы понимаете. И желательно, чтобы эта трубка была вот такая вот очень старенькая. Я помню, что когда мы в Москве в 84-м году здесь обучались на УПК, были такие учебно-производственные комбинаты. Вот примерно такая штука называлась Видеотон, терминал. И вот он такой стоял. Их много, штук 20 было, присоединенные к огромной машине. И мы на ней, значит, изучали основы информатики. Вот действительно там через некоторое время начинали двоиться эти самые буквы. Но не потому, что радиация, да, а потому, что он довольно яркий, неудобный. И зерно очень крупное, и все остальное прочее. Сегодняшние мониторы, жидкокристаллические, плазменные, там, леды и все остальное, не излучают ионизирующее излучение. То есть у них нет такой составляющей, нет такой возможности. Это не повод не продавать защитные устройства, да? Вы же понимаете. А вот про реальную опасность, ну ладно, про одну из них мы более-менее знаем, да, что мирный атом иногда становится немирным. Хотя на самом деле атомная энергетика самая безопасная и самая экологически чистая в этом смысле. Ну да, конечно, там, когда инцидент, прям уже инцидент, ну там ни для экологии ничего хорошего, ни для людей, ни для отрасли, что на самом деле. Понятно, что там делаются выводы, понятно, что все остальное прочее, это редкое стечение обстоятельств и прочее, прочее. Но люди фиксируются только на этих случаях.
И поэтому, а давайте мы закроем все атомные реакции и будем топить углем. Это же экологично, безопасно. Какие PM2,5, какие мелкодисперсные частицы? Вы о чем вообще? Но, да, действительно, то есть вот, если вдруг что-то случается, и человек живет прямо в непосредственной близости, да, реальной опасностью это может быть. Следующее. К сожалению, да. Очень бы не хотелось все это дело в реальности увидеть, но это вполне реальная опасность. Это действительно так. А вот это уже, скажем так, недооцениваемая опасность. Потому что различные свалки, они содержат иногда такие сюрпризы. Причем даже у меня вот в не сильно большой армейской практике был такой случай, когда солдатушек, бравых ребятушек отправили помогать местному населению, но не убирать картошку, а разгребать свалку. На этой свалке было всякое, в том числе медицинское. И вот это медицинское, как потом выяснилось, источник альфа-частиц, они с собой уперли, распилили, сделали из него несколько амулетов и носили на груди. В результате я увидел впервые в своей жизни 3 лучевых ожога. Но это все, да, то есть вот только то, что непосредственно прилегало к этому источнику, альфа-частицы, да, то есть этого хватило, он вошел в эпидермис, и все. Поражение было местным, локальным, без каких-либо последствий, но зато у каждого осталось потом такое пигментное пятно в виде этого амулета, то есть это на всю жизнь, память, скажем так. Они легко отделались. Почему? Потому что описано, вот реально описаны десятки случаев во всем мире. Я просто некоторые покажу. Например, в Мексике в 1962 году 5 человек нашли некий такой довольно странный кусок металла, скажем так. Они его начали пилить, делить между собой, хранили дома. В результате получили до 52 зиверт. Помните, да, я цифры какие говорил? Так вот, самый неудачливый из них получил 52 зиверта. Всего-навсего. А это был медицинский источник кобальта 60. Или 80. 60, по-моему. 60. То есть из кобальтовой пушки было это дело вынуто. Это медицинское устройство для проведения лучевой терапии. И, в общем, ребята немножко не угадали с тем, что сперли. Вот, кстати, с воровством чаще всего все это связано. То есть увидели нечто, давайте распилим, да, либо на цветные металлы попробуем сдать, либо на обычный металл, потому что тяжелое, всегда тяжелое, действительно так. Иногда красивое, может быть, можно продать действительно, как некое такое необычное устройство. И вот, например, в городе Сетиф в Алжире в 78 году 2 ребенка, 3 и 7 лет, играли и совершенно случайно нашли оброненный кем-то источник иридия-192. Ну вот кто-то просто шел и потерял. Во время транспортировки его потеряли. То есть вот такое тоже бывает. Дети нашли, пришли к бабушке и сказали: «Бабушка, смотри, какая штука классная». Бабушка сказала: «Ну да, правда классная», положила в стол. В результате семья из 7 человек нахваталась разных доз. Дети, которые это несли, получили в основном лучевые ожоги, причем такой степени, что пришлось ампутировать пальцы, в том числе, плюс лучевая болезнь, плюс все остальное, бабушка, к сожалению, погибла. Все остальные, в общем, отделались, что называется, легким испугом, ну, кроме детей, которые потеряли пальцы. Ну, это еще не все. В нашей стране очень часто воруют вот такую штуку. Называется РИТЭГ или радиоизотопный термоэлектрический генератор. Это на самом деле очень удобная батарейка ядерная. Большая, правда, тяжелая и все остальное прочее. Но, например, на нем спутники некоторые летают. Вот в космосе довольно распространенная вещь. Почему? Ну, потому что где брать энергию? Вот, пожалуйста, тут надолго хватит. А в таких, в земных условиях чаще всего, ну, например, маяки. То есть маяк, чтобы он работал, автономный маяк, он стоит где-то там на мысе далеко, люди туда не доходят или доходят очень-очень редко. Вот он питается от такой штуки. Так вот, регулярно ритеги тащат, пилят, пытаются сдать на цвет мед, в результате все погибают. То есть вот в данном конкретном случае, это Ленинградская область, 99-й год, город Кингисепп, там попытались упереть вот этот маяк, и как минимум 3 участвовавших в упирании умерли. И что интересно, потом его раскуроченные, распиленные нашли на автобусной остановке в 50 километрах от маяка. То есть берите, кто хочет. Вот, вот это реальная опасность. Причем на нем написано, на нем знаки накручены и все остальное прочее. Нет.
Ну, вы же понимаете, ну, это же надо сдать, надо заработать. Оно же там минимум будет стоить. Вот мне интересно, оно сопоставимо потерять жизнь, да, из-за какой-то вот такой вот, ну да, тяжелой, но, в общем-то, опасной для жизни вещи. Еще одна реальная опасность, о которой мы с вами не узнаем. К счастью, получается так, что если где-нибудь очень сильно далеко коллапсирует звезда, да, из нее под углом 180 градусов во время аннигиляции разлетаются гамма-кванты. Но поскольку звезда это, как вы понимаете, ого-го какое, то и пучок будет соответствующих размеров и мощности, всего остального. Вот если мы, наша планета, окажется на пути вот такого пучка, планета будет стерилизована. То есть там просто ничего не останется. Мне интересно очень, как сравнивает Борис Штерн, астрофизик, что произойдет. Это примерно как по толстяку, это такая атомная бомба, которую американцы в японцев кидали, по толстяку на каждый гектар неба. Вот представьте себе небо, да, разбейте его вот так вот примерно на гектары, это не очень много. И в центр каждого поместите по атомной бомбе. И потом это все рванет одновременно. Ну, в общем, жизни на Земле не останется. Как я и сказал, да, это довольно редкое явление. Астрономы и астрофизики уверяют, что, в общем, наверное, на нашей памяти с вами вот сейчас это прям не произойдет. Но всегда добавляют, но это не точно. Потому что у нас даже в радиусе 3 парсеков у нас там масса кандидатов на такое дело. Другое время, что космос большой, да, и чтобы попасть в Землю, это надо прям очень сильно, чтобы нам не повезло. Но всякое бывает. Так что да, вот это очень даже реальная опасность планетарного масштаба, с которой мы вообще ничего не сделаем. И еще одна интереснейшая опасность. Что интересно, у меня такие часы были. В армии было довольно популярно одно время танковые часы, так называемые, то есть то, что стояло в технике, бронетехнике, вынимать, ну, когда все это дело списано, вынимали, делали такой очень красивый латунный штурвал, вот как здесь, на подставочку, и из этого делали подарок такой. Вот, у меня отец служил в медслужбе округа Забайкальского военного округа, и ему один раз такое подарили. Ну, а ему зачем? Он мне отдал. Мало того, там еще был приклеен очень красивый минерал из Монголии. Потом в один какой-то прекрасный день приходит отец с неким приборчиком, так, покрутился вокруг этих часов, собрал их в какую-то фольгу, все остальное прочее, вот, не дыша, все это вынес, и больше не появлялись эти часы у нас дома. Как оказалось, они фанили. Причем, что интересно, и часы, и минерал этот самый, потому что минерал был, да, с содержанием чего-то там. Но вот эта вот история с краской, она на самом деле гораздо древнее. Ну, насколько древнее? Примерно лет на 50, наверное, да? Начало 20 века, вот та самая лихорадка, использование радиоактивных элементов буквально везде, и в том числе, например, для циферблатов различных. Почему? Ну, потому что все это светилось. Причем довольно красиво светилось. И самое главное, долго и само. То есть, если мы используем люминесценцию, да, то нам нужно, чтобы сначала это было облучено солнечным светом, потом некоторое время оно будет светиться, но со временем вот это свечение пройдет. Нам нужно еще раз будет воздействовать солнечным светом. А радиоактивные элементы позволяют светиться без солнца и очень долго. Поэтому, естественно, где это появилось? В военной технике, в первую очередь. Ну, а потом и всем желающим. Смотрите, как круто, как здорово. Циферблат светится. В любой момент времени вы можете это увидеть. Для того, чтобы все это раскрасить, естественно, все это делалось вручную. Набирали девушек. Девушки у нас усидчивы, в отличие от молодых людей, да? Мы уже давно все это выкинули после первой же пары часов. А у них там норма была, чтобы я не ошибся, по-моему, 200 циферблатов за рабочую смену расписать. За каждый циферблат платили 5 центов. Можете посчитать, да? Но это, опять же, начало 20 века, то есть доллар был немножко другой. Но, тем не менее, работа, ну, мягко говоря, рутинная такая, очень выматывающая, да, монотонная. И поэтому девушки хулиганили, веселились. Им, когда эту краску раздавали, они не только циферблаты раскрашивали, ну, и друг друга, например, там зубы покрасить, смотрите, как здорово они светятся, там еще что-нибудь на лице нарисовать, стрелочки подвести, очень красивые, прикольные, и все остальное прочее. А через некоторое время, в общем, что-то как-то себя стали плохо чувствовать.
особенно с зубами. То есть была одна девушка, которая потеряла почти все зубы. И когда, например, она первый раз, по-моему, пошла на прием к стоматологу, ей пытались удалить зубы, сломали челюсть. По одной простой причине, там был невероятный остеопороз. То есть там практически ничего не осталось от этих ячеек, от костных. И прошло очень много времени. То есть годами это все длилось, прежде чем наконец-то удалось в суде доказать, что, в общем, компания была, мягко говоря, не права. А компания говорила, что да, мы ничего не знаем. Все нормально, все хорошо. Сами причем при этом старались в цеху не появляться, на складе не появляться и все остальное прочее. Сидеть в таком бронированном кабинете и не высовываться. На всякий случай. А вот здесь, пожалуйста, то есть что это было? Это был радий. Поэтому этих девушек прозвали радиевыми девушками. Довольно известный случай, он очень подробно описан. И там был сульфид цинка и радий. Вот эта краска, она называлась андарк, например. Ну, то есть светящийся в темноте, да, если так примерно на русский язык перевести. Были и другие варианты этой самой краски. И да, действительно, огромное количество приборов, они были вот этой краской покрашены. А что случилось с девушками? Есть вот такая прекрасная книга «Радиевые девушки». Она переведена на русский язык. И ее можно найти, почитать. Там все очень подробно разложено. Ну, в общем, некоторым из них что-то там удалось. По-моему, им 10 тысяч долларов выплатили в тех долларах. На наши это, ну, в смысле, на их современные, это что-то 140 или 150 тысяч. И потом там еще небольшие компенсации за каждый проработанный год. Ну, в общем, можно сказать так, да, что работодатель съехал, потому что чаще всего они говорили, ну, мы же не знали. А это правда. Это правда, там мало кто понимал, что такое лучевая болезнь, что такое на самом деле радиация и все остальное прочее. Было модно, красиво, молодежно и все остальное. Так что да, на это внимание долгое время не обращали. Что интересно, вот люди, да, они, конечно, чувствительны к ионизирующему излучению, но это далеко не со всеми так. Например, наша с вами кишечная палочка прекрасно выдерживает 2000 грей. Да? На всякий случай напомню, 1 грей у нас начинается лучевая болезнь, и 10 грей это прям уже такая довольно близкая к летальной дозе. А здесь 2000 грей, и, в общем, как вы понимаете, наша с вами кишечная палочка нас переживет, ежели что. Да? То есть она останется после нас. А еще вот такая очень интересная бактерия тоже может выдерживать 10 тысяч грей. То есть в животном мире у нас есть примеры радиоустойчивости. И всегда спрашивают, ну а мы тогда можем вот оттуда нечто взять, что могло бы нас защитить? Ну, скорее всего, нет. То есть для того, чтобы защититься, например, от 2000 грей, нужно быть кишечной палочкой всего-навсего. Мы слишком сложно устроены, у нас огромное количество делящихся клеток, и они как раз для ионизирующего излучения крайне уязвимы. Да, конечно, радиопротекторы пытались создавать и пытаются до сих пор. Основная идея, мы просто накачаем, например, сульгидрильными группами, то есть вещество содержит SH-группу, например, как вариант, ну, какой-нибудь цистамин, цистеин, что-то в этом роде. И, пожалуйста, ионизирующее излучение будет по этой самой подсадной утке в основном и бить. Ну, это не совсем так. Оно, к сожалению, не обладает никакой, не обладает никаким сродством к подобным соединениям. Да, если бы мы могли говорить о химии процесса, например, то есть яды, да, там мы можем подобрать нечто, что по сродству, например, будет перетягивать на себя это, ну, как с британским антилюизитом была история. А здесь нет, это физическое явление. Поэтому, скорее всего, на химическом уровне от него защититься не получится. К сожалению, так. С другой стороны, ну подождите, а как же йод? Как только где-нибудь что-нибудь в Фукусиме не то, здесь у нас, где-нибудь в Питере, начинают массово скупать йод и мазать себе переднюю стенку шеи. Зачем, спрашивается? Ну как, мы защищаемся, там радиация. И вот это непонимание, оно, в общем, глобальное, я бы сказал так, во всем мире такое дело. Но смотрите, тот йод, который мы используем для защиты, он применяется по строго ограниченному количеству показаний. То есть это, например, техногенная катастрофа, где много йода-131 выбрасывается. Вы находитесь в ближайшей зоне, то есть там не далее 30 километров.
И самое главное, что запасы этого самого йода хранятся не у вас, а ГО и ЧС. Почему? Ну просто потому, что там совершенно другие дозы, они гораздо выше. Йодид калия, причем это йодид калия в таблетках. Не спиртовой раствор, не люголь, не еще там чего-нибудь в этом роде. Это йодид калия в таблетках, в высоких дозах. И да, действительно имеет смысл его выдавать населению. Естественно, это все подготовлено.

йодом. Это технологично, так что на сегодня это не уникальная технология, она действительно есть, она представлена практически во всех наших даже российских центрах ядерной медицины. К сожалению, не со всеми опухолями работает. Но если есть показания, да, то есть если эта опухоль подвержена радиоиммунотерапии, то эффект довольно высокий. В чем плюс? В том, что вот такие наноразмерные антитела, они выводятся почками. Полноразмерные антитела, они не выйдут, они не пройдут через почечный фильтр. А вот эти выскочат. Что это означает? Что у человека очень быстро падает лучевая нагрузка. Если бы это все циркулировало в крови, то, что еще не связалось, мы бы получали как раз не самую приятную для человека внутреннюю нагрузку. Можно проводить и диагностику, и лечение. Например, на одной и той же установке при помощи разноэнергетических, скажем так, радионуклидов, мы можем сначала посмотреть, где находится опухоль, и выяснить, что вот здесь метастазы, здесь основное, здесь еще что-то, вот здесь побольше нужна доза, здесь поменьше. Дальше мы подбираем конкретное лечение и запускаем уже высокоэнергетические радионуклиды. Они уничтожают эту опухоль, мы потом проводим контроль и убеждаемся, что все хорошо, все побеждено. Вот так это на сегодня устроено, так это работает. Причем, что интересно, не обязательно верблюды. В качестве источников могут быть даже вот эти ребята, которые сильно напоминают британскую рок-группу годов 70-х. Родственники, потому что. И еще не все. Как оказалось, можно брать даже антитела акулы. Но с акулой есть проблема. Как вы понимаете, да, то есть там миниатюрный вот этот осколок, его даже можно, наверное, собрать с нуля, самим придумать с одной стороны, а с другой стороны, давайте мы лучше будем брать то, что есть в природе. Как-то у природы гораздо лучше получается, чем у нас. Ну и, как я и сказал, да, все это собрано в центре ядерной медицины. То есть что это такое? Это, по сути, вся радиология в одном месте. Здесь и диагностика, причем это будет и рентгеновская в том числе, и КТ, и, может быть, МРТ здесь будет в том числе, но почему нет, да, и УЗИ, и прочее, прочее. То есть все диагностические возможности, включая, естественно, и лучевые, и те, которые используют радионуклиды, и все остальное прочее. И здесь же будет проводиться лечение в том числе. В чем минус? Ну, в том, что о них почему-то очень мало знают. Потому что я вот когда был в Ульяновске в этом центре, мне так пожаловались, мы не выбираем, говорит, квоты. Мы за год, ну, в лучшем случае 25-30% наших мощностей только нам удается реализовывать. Именно потому, что ни врачи не знают, ни пациенты об этом не знают. А что интересно, туда можно попадать, просто позвонив в их колл-центр. То есть не обязательно идти весь этот длинный путь, да, участковый он онколог, диспансер и все остальное прочее, вот так вот это очень долго. А здесь просто напрямую можно звонить в такой центр и уточнять, подходит ли данное состояние, например, под их компетенцию. Если подходит, ради бога, пожалуйста, все это нормально, высокотехнологичная медицинская помощь, квоты и вперед. А, как я и сказал, да, к сожалению, далеко не все. Далеко не все лечится, но очень многое, потому что там есть и протонная терапия, и гамма-нож, и вот радиоиммунотерапия, и еще куча-куча методик. На самом деле их существенно больше, чем вот то, что я сегодня рассказал. Действительно, ионизирующее излучение используют и в благих целях в том числе. И, как я и сказал, да, действительно, медицинские источники основные для современного человека, но в подавляющем большинстве случаев это нам на пользу. К счастью, так. На этом повествовательная часть закончена. Кто дочитал, всего хорошего, да. И если будут вопросы, я с удовольствием постараюсь на них ответить.

0: Вы слушаете канал радиосиндиката Cassiopeia Station «Наука».
1: Ваши отзывы, пожелания и предложения по работе радиостанции вы можете написать в группе Cassiopeia Station в социальных сетях Facebook и ВКонтакте, а также в группе Telegram Cassiopeia Station Chat или написав письмо по адресу 916-214-89-50 @yandex.ru.

0: Ольга Сварг, старший научный сотрудник лаборатории психофизиологии имени Швыркова Института психологии Российской академии наук, кандидат психологических наук.
1: Добрый день.
2: Я хочу спросить на тему, которая волнует наш, в общем, наш проект давно, поскольку она связана с антропологией. У неандертальцев, как известно, мозг был в среднем крупнее, чем у современных людей. И на эту тему часто спекулируют вот по поводу интеллектуальных способностей неандертальцев. На самом деле, можем ли мы что-то сказать про интеллект неандертальцев, исходя вот из этого факта?
1: Вы знаете, мне кажется, что нет. Это если очень кратко отвечать на этот вопрос. И я надеюсь, что весь мой дальнейший рассказ позволит мне ответить на этот вопрос более подробно. Но сначала хочу заметить, что такое простое отношение, размер мозга, и вот здесь у нас интеллектуальные способности, прямое следствие, не наблюдается в эволюционном ряду. Поэтому мне кажется, что мой ответ нет.
2: Буду внимательно слушать ваши объяснения.
1: Я выбрала несколько общеизвестных мифов и хотела сразу их сформулировать для того, чтобы была возможность выбрать какой-то миф и зрителям, и слушателям, и подумать над этим мифом заранее, еще до того, как я начну о нем рассказывать. Миф номер один – это, наверное, такой бестселлер. Звучит он следующим образом. Мозг состоит из серого вещества. И я начну именно с этого мифа. Миф номер два – люди используют только 10% своего мозга. Миф номер три. Человек в своих действиях управляется не интеллектом, сознанием, а какими-то инстинктами, например, размножение, доминирование, самосохранение. Миф номер три. Мужской интеллект превосходит женский, потому что у мужчины мозг больше. Это возвращает нас к первому вопросу, который мне был задан. Как подтип этого мифа можно было бы обозначить, что мозг женщины принципиально отличается от мозга мужчины? И, наконец, миф номер пять, о котором я сегодня буду говорить. Способности человека, в том числе интеллектуальные, предопределены с рождения строением его мозга. Итак, мозг состоит из серого вещества. Я очень часто, когда ко мне приходят студенты, я много читаю лекций, отвечать на зачетах или экзаменах, и я слышу, что мозг состоит из белого и серого вещества, это, пожалуй, вещь, которая сразу кажется мне очень неудачной. Дело в том, что это показывает, насколько примитивно, что ли, мы можем рассуждать о том, что мы видим. Действительно, самые первые попытки исследовать то, как функционирует наш мозг, это были попытки посмотреть, как он выглядит. И начинались исследования мозга с того, что из черепной коробки у трупов, в том числе человека, можно было вынуть мозг, посмотреть, как он выглядит изнутри, порезать его там, покрупнее или помельче. И действительно, если мы посмотрим на срезе, то мы увидим, что в мозге можно обнаружить 50 оттенков серого. Есть места посветлее, есть места потемнее. Мы сегодня знаем, что те места, которые выглядят более темными, это те места, где у нас находятся тела клеток, тела нейронов, и мы знаем, что те места, которые выглядят более светлыми, это те места, где проходят в большей степени, не только отростки, но все-таки в большей степени, проходят отростки нейронов, которые позволяют нейронам соединяться в какие-то функционирующие звенья. И это очень важный момент, что не состоит мозг из белого и серого вещества. Мозг точно так же, как и все другие элементы или органы нашего тела, состоит из клеток. И в частности, в мозге наблюдаются два типа клеток. Это клетки, которые называются нейронами, и клетки, которые называются глиальными. Сейчас уже группы очень разные. Внутри нейронов мы можем обнаруживать огромное количество типов разных. И среди глиальных клеток мы тоже знаем, что существует большое число клеточных типов. И интересный аспект этого вопроса заключается в том, что не всегда нейроны входили в клеточную теорию. То есть клеточная теория уже существовала, уже было понятно, что организм, в том числе человека, состоит из клеток. Но нейроны казались чем-то особенным, что нейроны представляют из себя такие специальные какие-то, может быть, устройства, которые переходят своими отростками друг в друга, не представляют из себя отдельных клеток и отдельных сущностей. И любопытно, что очень известный нейробиолог или, может быть, нейроанатом, лучше сказать, Сантьяго Рамон и Кахаль, используя окраску нейронов, которую изобрел Гольджи, привел доказательства в пользу того, что нейроны тоже входят в клеточную теорию, что они представляют из себя отдельные сущности. И, наверное, любопытный момент заключается в том, что Гольджи, в свою очередь, придерживался сетевой теории. И он считал, что клетки не представляют из себя отдельные сущности, и оба они получили в итоге Нобелевскую премию за исследование нервной системы. Если мы посмотрим на мозг, то мы можем увидеть, что любое место, которое бы мы ни выбрали в мозге, будет состоять из какого-то числа клеток. Очень часто можно слышать о том, что какая-то структура за что-то отвечает, но если мы присмотримся к любой абсолютно структуре, то мы можем увидеть, что она состоит из отдельных каких-то клеточных типов. И мне кажется, что на современном уровне необходимо понимать, что отдельные... Можно сделать вот это видео? Что эти отдельные нейроны представляют из себя какие-то элементики, каждый из которых ведет себя каким-то определенным образом. Если мы посмотрим на симуляцию работающего мозга, то, да, вот, например, таким образом, то вот эти отдельные загорающиеся точечки здесь призваны символизировать отдельные нейроны, и суть работы или функционирование мозга заключается именно в том, что отдельные клетки должны в какие-то моменты определенные времени производить то, что называется возбуждением или генерацией активности, или генерацией импульсов. И вся наша человеческая как бы сущность заключена в том, какие нейроны сейчас активируются. И, конечно, можно говорить о том, что мозг состоит из отдельных каких-то областей или каких-то зон, точно так же, как можно было бы говорить о том, что город состоит из каких-то отдельных районов или муниципальных образований или округов, и все это очень важно. Но при этом, как принцип функционирования мозга, кажется очень важным считать, что все дело в этих маленьких клеточках, которые каким-то образом координируют свою активность. И я наблюдаю очень интересные изменения даже в графическом каком-то плане того, как сегодня ученые представляют, исследователи мозга, представляют себе работу мозга. И если еще 20 лет назад можно было видеть вот такого рода картинки в научных статьях, и, безусловно, такие картинки до сих пор фигурируют в разного рода учебниках, где, например, память, ну, в данном случае память мышки о том, что ее в каком-то там пространстве использовали электрокожное раздражение, били током, и она теперь это запомнила на достаточно длительное время, что эта память, по сути, Это взаимодействие вот таких вот отдельных структур, которые здесь указаны. Это и сенсорная кора, и ассоциативные области, интренальная кора, несколько подобластей гиппокампа, это одна из подкорковых структур. И все это как-то вместе взаимодействует и создает эту память. Любопытно, что более современные статьи иначе рисуют картину того же самого. И в данном случае, если посмотреть на вот эту статью 2015 года, то мы видим, что в любой структуре мозга, в данном случае речь идет о мозге мыши, которая запоминает, что вот в этом пространстве ее били током, что эта память, по сути, это совокупность какого-то количества нейронов, которые находятся в самых разных областях мозга. Здесь, например, несколько слоев коры, кусочек гиппокампа, зубчатая фасция гиппокампа, одно из ядер миндалины. И глядя на любую из этих структур, мы можем видеть, что она не целиком вовлечена в эту память, а вовлечена только какими-то своими отдельными нейронами. И красный цвет, в который покрашены эти кружочки, вот эти все кружочки — это нейроны, это призвано символизировать, что у этих нейронов сейчас достаточно высокая активность. Они генерируют большое число импульсов. И сложившаяся такая нейронная группа в дальнейшем хранится в мозге за счет поддержания время от времени этой совместной активности. И когда происходит воспоминание, в данном случае, когда мышь вспоминает о том, что у нее такой опыт был, это активация приблизительно той же самой нейронной группы. Можно видеть, что мы очень серьезно продвинулись в нашем понимании того, как функционирует мозг. И мы не можем описывать его функционирование как белое и серое вещество, как просто наличие тел и наличие отростков, которые связывают эти тела. Мы скорее должны говорить о том, что это какие-то нейронные ансамбли, группы, системы, популяции, сети и так далее, которые составляют весь тот опыт, который есть у нас. Мозг состоит из клеток точно так же, как из клеток состоит остальное наше тело. И мы все беремся из одной единственной клетки, которая делится неоднократно. И нейроны не представляют из себя какие-то чипы, которые при рождении нам кто-то вставил в голову, и мы стали с помощью них обрабатывать информацию. Нейроны представляют из себя вполне обыкновенные клетки, но с некоторыми особенностями. Очень популярный миф, касающийся того, что мы используем всего 10% нашего мозга. И миф этот рождается из реальных экспериментальных данных, которые были получены, и сейчас такие данные тоже мы видим, получены при регистрации нейронной активности. Если опускать электрод в толщу коры у животного или у человека, то можно приблизительно сказать, сколько нейронов может услышать или увидеть или почувствовать такой электрод. Сколько из этих нейронов будет активно. И получается, что при таких регистрациях мы можем сказать, что всего лишь небольшая часть тех нейронов, которые мог бы услышать электрод, на самом деле производят какую-либо активность. И действительно оказывается, что это процент, который может быть описан как 5% в каких-то случаях, как 10% в каких-то случаях, или даже меньший процент. Это зависит от того, в каком месте производится такая регистрация нейронной активности. И важный очень момент, почему не все нейроны активируются? На самом деле это нормально. Можно представить себе работу нашего мозга, как отдельные нейронные группы производят те или иные мелодии, или по-научному это называется пространственно-временные паттерны активности. И они не должны все вместе производить эту активность. Очень хорошие метафоры, мне кажется, метафора оркестра или джаз-банда, который играет какую-то мелодию. В случае, если мы говорим о наличии определенной мелодии, это определенные инструменты вступают в определенное время. Если они будут играть все вместе, не соблюдая пространственно-временные паттерны активности, то тогда мы услышим, что это будет просто шум и гам. И в любой момент времени мы не имеем возможности актуализировать весь тот опыт, который у нас есть в этот момент. Мы очень много что умеем, знаем, помним, можем делать и так далее. И оказывается, что когда мы разговариваем о мозге, то у нас работают одни нейронные сети. Когда мы вспоминаем о том, как попасть в какое-то место, у нас могут работать какие-то другие нейронные сети. Мы не должны активировать весь наш мозг целиком в любой момент нашей жизни. Любая структура состоит, как я уже говорила, из каких-то нейронов, каждая из которых может входить в разные нейронные сети. И что интересно, что нейрон связан своей активностью, с тем, что мы делаем. Так, например, было показано, что у животных можно найти нейроны, активность которых связана, например, с направлением взора. Когда они смотрят в определенную сторону, нейрон генерирует эти импульсы. Здесь каждая вертикальная палочка на этих рисунках – это генерация одного импульса. И когда животное смотрит в ту сторону, которая вот вниз направлена, мы видим, что конкретный нейрон очень активен. В случае, если животное начинает смотреть в какую-то другую сторону, то эта активность падает до нуля. Интересно, что в оригинальной статье по этому поводу был напечатан рисунок, из которого видно, что с других трех сторон эту клетку окружала занавеска. И на самом деле мы не можем точно сказать, относительно чего был специализирован этот нейрон, потому что с той стороны, куда сейчас смотрит это животное, оказывается, было много всего интересного. Там находились сами экспериментаторы, например. Это было место, через которое это животное можно было оттуда вынуть. И это, собственно, все, что это животное может наблюдать, потому что с трех других сторон для этого животного ничего не происходит. И точно так же, как для животных мы можем выделить нейронные группы, которые связаны с опытом этого животного, точно так же для человека можно выделить какие-то нейронные группы, которые связаны с нашим опытом. И у человека тоже можно проводить регистрацию нейронной активности, имплантируя электроды в разные места мозга. И таким образом был, например, найден нейрон Дженнифер Энистон. Здесь изображение Дженнифер Энистон. Самые разные, разные прически, разный цвет волос. Высокие красные столбики внизу показывают, что конкретный нейрон конкретного пациента, конкретного испытуемого, все время активировался при всех этих предъявлениях, всех этих разных фотографий. Если испытуемому показывали, например, Джулию Робертс, то оказывалось, что этот нейрон полностью молчит. Если показывали изображение Брэда Питта вместе с Дженнифер Энистон, то оказывалось, что этот нейрон тоже замолкает. И интересная история заключается в том, почему этот нейрон замолкает, когда Дженнифер Энистон изображена вместе с Брэдом Питтом. Но это прямого отношения к моему рассказу сейчас не имеет. Я просто хочу подчеркнуть, что какой опыт у человека есть, такие нейронные группы у него и могут быть обнаружены. И при регистрации то, что мы будем находить в мозге, это то, что сейчас происходит с человеком. Глядя на эти эксперименты, ведь можно сказать, что если мы нашли нейрон Дженнифер Энистон у человека, то и сейчас он активен, то я даже не глядя на то, что происходит с человеком, могу сказать, что человек, может быть, думает о Дженнифер Энистон, вспоминает Дженнифер Энистон, может быть, какие-то фильмы с Дженнифер Энистон и так далее. Можно, наверное, представить, что у человека опыт, который у него присутствует, может быть нарисован в виде вот таких вот нейронных групп, которые располагаются у нас в мозге. Это распределенные по мозгу нейронные группы. Часть из них может пересекаться, часть из них может пересекаться в большей или меньшей степени. Итак, я хочу подчеркнуть, что мы используем весь мозг, но не используем все 100% клеток каждый момент. И это неправильно. Это хаос, это то, что мы называем эпилептической активностью, это ненормальная работа нашего мозга. Человек в своих действиях управляется не интеллектом, сознанием, а инстинктами. И ответ на этот вопрос, как мне кажется, очень тесным образом связан с вопросом а как вообще можно проводить причинно-следственные связи между разными уровнями рассмотрения функционирования чего бы то ни было. И точно так же, как мы не можем говорить о том, что человек управляется своим сознанием, инстинктами или еще чем-то, по аналогии с тем, как молекула воды не может управляться атомом водорода, потому что атом водорода является ее частью, и это действительно определяет некоторые вещи, происходящие с молекулой воды. Наш мозг не работает отдельными какими-то областями. Мы не управляемся нашими отдельными областями, но за всем, что мы делаем, за всей нашей деятельностью, лежат какие-то нейронные сети, которые складываются в процессе приобретения этого опыта, наслаиваются друг на друга, перекрываются. И в глубине любого какого-то нашего поведения будут лежать те нейронные сети, которые мы получили от наших предков, те, которые мы называем врожденными видами поведения, и те, которые могут быть названы инстинктами. Человек — это активность всех имеющихся у него нейронных сетей. Наконец, очень животрепещущий вопрос, касающийся мужского и женского мозга и интеллекта. Идея, что за разницей в поведении мужчин и женщин могут лежать какие-то отличия их мозга, она как бы просится, она кажется очень логичной. И начать я хочу очень коротко обрисовать эту ситуацию, что мы не можем говорить о том, что поведение, например, интеллектуальные способности, поведение при решении математических задач, при изучении математики, что такие различия вообще могут наблюдаться. Дело в том, что существует большое количество исследований, которые показывают, что в случае, если гендерные различия между полами невелики в каких-то странах, то это проявляется в том числе в том проценте, который выступает на математических олимпиадах, как это показано в этой статье, и проявляется в том, что девочки начинают быть в математике даже более успешными, чем мальчики. И идея, которую я хочу подчеркнуть, заключается в том, что да, безусловно, мы можем говорить о том, что мужчины могут отличаться от женщин. И они, безусловно, отличаются. Мы на глаз видим некоторые отличия. И в случае, если мы говорим о каких-то интеллектуальных способностях, то прежде всего даже на уровне психологии мы очень часто в исследованиях обнаруживаем это только тогда, когда культурное какое-то влияние, когда среда, в которой происходит воспитание, диктует разницу в поведении между мужчинами и женщинами. В случае, если такого не происходит, то мы таких различий, например, в математике, и не наблюдаем. И отличие между разными какими-то, между мужчинами и женщинами какие-то отличия, они, безусловно, могут быть обусловлены тем, что это разница в том опыте, который они имеют, потому что они усвоили этот разный опыт в течение своей жизни. И различаться мужчины и женщины будут ровно в той степени, в которой различаются те нейронные сети, которые они успели сложить в течение своей жизни. Наконец, последний миф, касающийся способностей человека и насколько эти способности могут быть предопределены строением с рождения. Я хочу сказать, что строение мозга — это то, что претерпевает все время изменения, потому что под строением можно было бы говорить о нейронных сетях, а жизнь нашего мозга — это, по сути, складывание все новых и новых нейронных сетей. И если посмотреть на эти изображения, это срезы мозга человека, маленького ребенка, новорожденного и чуть старше, видно, что приобретение опыта — это изменение контактов между нейронами. И изменения эти заключаются в том, что нейроны ищут взаимодействие друг с другом и пытаются складывать новые нейронные группы. Существует достаточно большое число исследований, показывающих, как при обучении, но в данном случае использовались животные, что при обучении увеличивается число, например, синаптических контактов, и нейрон, получается, может входить теперь в какие-то скоординированные группы, в которые он раньше не входил. И увеличение числа нейронов, которые теперь как-то скоординированы, по сути, и есть приобретение опыта в течение всей нашей жизни. Я еще раз хочу подчеркнуть, что строение в этом смысле в мозге меняется. В случае, если организмы помещаются в такие условия, где много есть чему научиться, мы видим, что контакты между нейронами гораздо более обширны, чем в тех случаях, когда это какая-то обедненная среда, и в этих случаях наблюдаются даже какие-то когнитивные задержки, как показано на правой картинке. Таким образом, можно сказать, что ничто не предопределено на 100%. Строение нашего мозга, строение наших сетей может меняться, и только от нас, по сути, зависит то, насколько мы будем расширять наши сети, насколько мы будем дифференцировать наш опыт. При всем при этом я хочу сказать, что определенные ограничения, конечно, накладывает то, что называется генами, и это очень сложная взаимная игра между генами и средой. Большое спасибо за ваше внимание.
2: Но зрителям еще рано отключать внимание, поскольку у нас сейчас еще самая, может быть, интересная часть. Это участие вредного оппонента, которого мы сейчас подключим к нам по скайпу. Это Александр Панчин.
3: Привет.
2: Биоинформатик, добрый день. Популяризатор науки, который сейчас нас, наверное, прекрасно слышит, да?
3: И, кстати, да, очень, я
2: слышу. Хорошая картинка, неожиданно. И тогда я уступаю место, ну, так, в некотором роде Александру. Прошу вас, Александр, ваши вопросы.
3: Здравствуйте. Ну, мой первый вопрос будет таким. Недавно в журнале Human Brain Mapping вышла статья, авторы которой проанализировали размеры различных областей мозга у более 16 тысяч человек разных возрастов и разного происхождения. И у них получилось, что у мужчин более вариативное получилось строение мозга, и также получилось, что есть и половые отличия в средних размерах некоторых мозговых структур. Как вы думаете, эти отличия вообще не сказываются на поведении, мышлении, или сказываются несущественно, или в каких-то случаях все же могут сыграть важную роль в жизни какого-то человека?
1: Ну, я хочу быть только правильно понятой. Строение нейронных сетей, как мне кажется, предопределяет некоторым образом то, кто и когда будет активен из этих нейронов. Это безусловно так. Если мы видим, что есть какие-то отличия в строении нейронных сетей, мы можем ожидать, что будет какая-то разница в поведении. Но я еще раз хочу подчеркнуть, что строение этих нейронных сетей – это то, что мы можем поменять. И любопытно, что в исследованиях, а таких исследований было много, где сопоставляются мужские мозги, женские мозги и прочее, очень часто обнаруживается, например, там в порядка 10-15 структурах у женщин больше, 10-15 структурах у мужчин больше объем. И мне кажется, что, конечно, мы, наверное, должны говорить о том, что разница присутствует. Но очень важный вопрос, какие следствия этой разницы могут быть. И говорить о том, что такая разница приводит к тому, что там мужчины или женщины не в состоянии делать то-то, то-то, то-то, или делают это хуже, мне кажется, что такой вывод сделать нельзя. По поводу вариабельности, это очень любопытное замечание, потому что в целом я, конечно, не отношу себя к эволюционистам, но насколько я могу себе представить некоторые, во всяком случае, из этих представлений, мне кажется, что мужская вообще, вот в принципе, мужская особь, она в эволюции, это такая проба. Я не знаю, справедливо это замечание или нет, может быть, эволюционные морфологи там меня могут в этом смысле поправить, но очень часто мне кажется, что это возможно возможность некоего такого пула возможностей, из которых можно выбрать подходящее поведение. И тогда это поведение может быть передано каким-то потомкам, если это поведение удачное. Может быть, это может быть объяснено таким образом.
3: Ну, я как эволюционист скажу, что на самом деле я не вижу здесь какого-то объяснения. Это требующее объяснение с точки зрения эволюционной биологии. Ну, так получилось и получилось, но... Ладно, я вопрос задам следующий. Между мышлением мужчин и женщин, вот в самом широком смысле этого слова, мне кажется, все-таки есть одно довольно яркое принципиальное отличие – это разница в сексуальных предпочтениях. Понятно, что и среди мужчин бывают исключения, и среди женщин бывают исключения, но разница в распределениях, на мой взгляд, достаточно разительная. Нельзя ли вот это назвать принципиальным отличием мозга и мышления мужчин и женщин?
1: Я не очень понимаю, почему разницу в поведении надо назвать принципиальной разницей мозга. Для этого нужно было бы, наверное, поискать в мозге эти нейронные сети. И хочу обратить внимание на два важных, как мне кажется, аспекта. Первое, что такое разница? Что мы считаем разницей? Что мы считаем одинаковым и что мы считаем разным? В некотором смысле мы можем сказать, что все женщины очень похожи или все мужчины очень похожи. А с другой стороны, мы можем сказать, что у них огромное количество отличий. Поэтому, мне кажется, это вопрос как бы договоренности. Вот это мы считаем сходным, а вот это мы считаем несходным. Это первое. А второй аспект, о котором я хотела сказать, заключается в том, что такое принципиальное отличие. Вот мне кажется, что если мы договоримся, что принципиально мозг работает таким образом, что за любым нашим поведением лежат активности разных нейронных групп, ансамблей, сетей и так далее, то я не вижу принципиальной разницы в том, как функционирует мужской мозг и женский мозг. Потому что хотя бы мы можем сказать, что и в том, и в другом случае очень часто мы наблюдаем поиск партнера. Это, по-моему, очень большое сходство.
3: Ну, поиск партнера мы наблюдаем и там, но речь о том, что раз поведение отличается в плане выбора партнеров, мужчинам больше нравятся обычно женщины, а женщинам обычно больше нравятся мужчины, то, наверное, за этим скрываются какие-то особенности мозга по той причине, что, ну, грубо говоря, наше поведение, оно мозгом диктуется так или иначе. Сформированы там эти нейронные сети исключительно врожденные или как-то дополнены опытом, но, тем не менее, за этим скрываются особенности мозга. Вот. И я бы сказал, что эти отличия, ну, они влияют очень сильно на тот выбор, который человек делает в своей жизни, с кем он связывает свою жизнь и так далее.
1: Конечно, врожденное, это то, о чем вы говорите, безусловно, оказывает какое-то влияние на все то, что с нами происходит. Тут вы, безусловно, правы. Поэтому, ну, как бы, да, это так. Принципиально ли это? Я не уверена. Опять же, это вопрос договоренности. Что такое разница и не разница, что такое принципиально и не принципиально. Но вы правы, да. Невозможно говорить о том, что гены не имеют никакого отношения к нашему поведению. Только очень важно, как мне кажется, понимать, что из себя представляют гены, и что и как от генов притянуть эту всю дорожку к тому, а что такое наше поведение. И гены точно так же населяют нейроны, как они населяют все другие наши клетки. И гены — это возможность построения РНК, это возможность построения белков, которые определяют те процессы внутренние, которые происходят в этих клетках, в том числе в нейронах. И для нейрона белковый состав, который они используют, это возможность координировать свою активность с теми или иными клетками. И тогда получается, что, конечно, то, что лежит у нас в генах, определяет до определенной степени то, с кем могут связаться нейроны, а значит, то, какие нейронные группы они могут создать. И говорить о том, что это принципиально, опять же, или не принципиально, не знаю. Мне кажется, что не всегда возможно здесь.
3: Вопрос, хорошо, вопрос терминологии. Дайте я повредничаю теперь по поводу инстинктов. Вот недавно в журнале Frontiers in Psychology была статья про то, что у людей страх по отношению к змеям, к паукам, вот он возникает от самого рождения, у самых маленьких младенцев можно продемонстрировать признаки этого страха, и понятно эволюционное назначение такого страха. Почему бы не сказать, что вот такое поведение, вызванное этим страхом, да, оно является инстинктивным?
1: Я на самом деле не вижу каких-то сложностей в том, чтобы назвать это инстинктивным поведением. Да, мы очень часто такие врожденные формы поведения называем инстинктивными. И опять же, это вопрос терминологии, но я бы, наверное, так сказала. Все сети нейронные, которые у нас есть, это некое дополнение к тем врожденным, которые разворачиваются благодаря тому, что они были отобраны в эволюции поколения и поколения назад. И мы можем назвать это инстинктами, мы можем назвать это врожденным поведением, но это действительно так. Вообще, наверное, с пауками и змеями это сложно показать, но даже с ними можно, наверное, про то, как могли бы дополняться эти существующие нейронные сети, потому что если какая-то стимуляция в окружающей среде детектируется как какая-то опасная, то затем эти нейронные сети могут дополняться ведь тем, а в каких именно местах мы ожидаем такую опасность. И мы дополняем наш опыт тем, что здесь может быть опасно, здесь может быть менее опасно. И активность нашего мозга опережающе предлагает те модели, которые могут разворачиваться в том или ином пространстве. Я бы сказала, что это в любом случае очень часто нейронная сеть какого-то врожденного поведения, но дополненное чем-нибудь тем опытом, который случился с конкретным индивидом.
3: Ну, все же я обострил вопрос, да, но вот насколько корректно высказывание, что у человека нет инстинктов. Вот, допустим, инстинкт размножения. Вот если, например, взять позицию, утверждающую, что такого инстинктов у человека нет, значит, наверное, нет инстинкта размножения. И, допустим, возьмем мужчин и женщин Маугли, которые никогда не подвергались культурному какому-то опыту, не займутся сексом никогда, не научатся этому. То есть, если так, да, то каким образом мы утратили эту способность, присущую другим приматам? Вот насколько корректно говорить, у человека нет инстинктов или есть инстинкты? Или вот как с этим вообще быть?
1: Я на самом деле придерживаюсь, конечно, точки зрения, что мы можем говорить о том, что инстинкты у человека присутствуют. Мы...

0: даже пусть на собаках там или еще на каком-то, то у них мы такой инстинкт наблюдать будем, а вот у человека мы такой инстинкт наблюдать не будем. Я на самом деле думаю, что этот вопрос гораздо сложнее, чем вы хотите его сейчас представить. Социальные взаимодействия, в принципе, очень важны, особенно на ранних этапах. И я думаю, что такие взаимодействия накладывают отпечаток на множество тех нейронных сетей, которые у нас должны функционировать.
1: Ну, окей, я последний вопрос задам. Он будет вот последней теме вашей лекции
2: и про короткий.
1: Врожденные способности. Вот мы знаем совершенно точно, что есть врожденные проблемы мышления, например, связанные с какими-то серьезными генетическими заболеваниями, вроде синдрома Дауна, когда человеку очень тяжело научить некоторым вещам, которых мы можем научить обычных людей. Вот. Если так, то что мешает иметь и врожденные какие-то суперкрутые способности мышления? Ну, например, мы знаем, что был такой человек, Ким Пик, который, у него тоже была особенность врожденная его мозга, и он мог в памяти хранить 12 тысяч прочитанных книг и воспроизвести какой-то фрагмент из любой из этих книг по требованию. Вот. Значит ли, что другие люди просто недостаточно учились, чтобы достигнуть уровня Кима Пика? Или все-таки есть существенная компонента, врожденная у интеллектуальных способностей в том числе, и возможности разных людей не одинаковы от рождения?
0: Я думаю, что, конечно, как я уже говорила, мы можем говорить о том, что есть какие-то врожденные особенности. Примеров тому, как человек может что-то великолепно помнить, я бы сказала, огромное число. Тот же Шерешевский, описанный в маленькой книжке о большой памяти Александра Романовича Лури, который мог запоминать и хранить десятилетиями ряды цифр, букв и так далее. Но при этом я хочу отметить, что он очень плохо запоминал тексты, например, и очень плохо запоминал лица людей. Описывая это очень интересным образом, как все у него смешивается, получается хаос, эти яркие образы прикрывают друг друга. Мы не можем, наверное, говорить о том, что интеллектуальные способности – это вот такой кусок, который или есть, или нет. Наверное, имеет смысл, и таких работ в психологии очень много, которые показывают, что существует множество компонентов того, что мы называем интеллектуальными способностями. И наличие в большей или меньшей степени тех или иных этих компонентов, мне кажется, может приводить к тем или иным особенностям. Лежат ли в основе этого какие-то генетические экспрессии генов, игры между разными компонентами внутри нейронов? Я думаю, безусловно, да. При этом некоторое время назад был, например, такое большое исследование, в котором участвовали люди с высокими возможностями запоминания, в частности, эпизодической памяти. И была попытка установить, в каких местах их мозг работает иначе, не так, как у остальной популяции. И точно так же, как во множестве других исследований, где сопоставляют какие-то разные группы, можно установить, что те или иные участки, искусственно выделяемые в мозге, функционируют немного по-разному. Какой в этом смысл, и можем ли мы теперь из этого смысла вытащить, как можно помочь тем, кто хочет выучить 150 миллионов книг, такого ответа у нас на данный момент нет.
1: Спасибо.
0: Спасибо.
2: Спасибо, коллеги. Наконец-то я увидел спор сегодня. И поэтому я попрошу наших зрителей сейчас перейти по ссылке и проголосовать. Пожалуйста, проголосуйте. На чьей вы стороне? Докладчика или оппонента? На стороне вы Ольги Сварник или Александра Панчина? Или, может быть, вам нравятся оба наших участника этого диалога? А сейчас видеовопрос от нашего зрителя Роберт Грислис из Риги. Включите, пожалуйста, видеовопрос.
3: Здравствуйте, я Роберт Грислис из города Рига Латвийской Республики. Приветствую всех борцов с мифами И у меня вопрос

0: к Ольге Сварник. Индийские йоги утверждают, что активизировать головной мозг можно с помощью особой энергии кундалини, которая обитает в спинном мозге, точнее в центральном канале. По латыни это каналис централис, который соединяется с таламусом, с перешейкой между двумя полушариями головного мозга. Возможно ли такое, чтобы спинной мозг мог активизировать головной мозг? Проводились ли исследования йогов в состоянии глубокого самадхи? Скрывают ли ученые такие исследования? Или это кундалини-йоги скрываются от ученых?
1: Ну, я хочу сказать, что в этой речи некоторые слова мне не ясны. Поэтому, наверное, подробно ответить на этот вопрос я не смогу. При этом у меня возникает ощущение, что это очень похоже на передачу «Что, где, когда». Сейчас на этот вопрос ответит капитан команды. И вот прям стойкие ощущения – это я. Есть исследования йогов, есть исследования с медитацией, есть исследования различных практик. Это становится сейчас невероятно популярным. К сожалению, не так много каких-то результатов, о которых стоило бы сейчас, может быть, сказать. Отдельно есть исследования того, насколько всякие практики такого рода способствуют каким-то общим улучшениям в организме. В том же самом PubMed есть достаточно большое количество статей, которые показывают, что да, действительно такие сдвиги наблюдаются. Наверное, это очень хорошо. Вообще для мозга любая новизна, любая возможность как-то расширять существующие нейронные группы, она всегда очень приветствуется, и всегда это очень хорошо для мозга. При регистрации оказывается, например, что преобладает высокочастотные разряды на электроэнцефалограмме. Например, там гамма-частота там от 30 до 80. Но при этом, понимаете, какой высокий смысл за этим стоит биологически, очень трудно объяснить. И известно только, что такие высокочастотные компоненты, они характерны для высокоинтеллектуальной деятельности. Вот, пожалуй, это то, что на данный момент более-менее из литературы прочитывается. И исследованиями, например, монахов сейчас занимается Александр Яковлевич Каплан, руководитель лаборатории в МГУ на биофаке. А может быть, будет что-то очень интересное. Это очень интересный исследователь. Я думаю, что мы увидим какие-то интересные результаты здесь. И отдельно еще хотела сказать очень коротко по поводу того, что может ли спинной мозг повлиять на головной. Вы знаете, мне кажется, что наш организм – это, в принципе, не собрание каких-то приборчиков, которые обмениваются влиянием. Если мы будем представлять себе организм как совокупность отдельных клеток, как, ну, не знаю, колония одноклеточных, в том числе среди них нейроны, которые выделяются тем, что за счет своих отростков могут координировать самые разные клетки, то в этом случае мы, конечно, можем говорить о том, что между ними наблюдаются взаимные влияния. Мне кажется, точно так же, как и в любом другом месте нашего организма.
2: Спасибо. Вопрос от Николая Сорокина. Если проанализировать виды деятельности, которые мы связываем с проявлениями сознания, то можно увидеть, что они связаны с учетом предшествующей информации, воспоминаний, опыта при принятии решений. Как вы считаете, возможно ли сознание у существа, не обладающего памятью?
1: Я думаю, что нет. И я думаю, что вообще проявление сознания в большей степени, как мне кажется, связано с возрастающей сложностью той активности, которую мы наблюдаем в мозге. Если мы берем какие-то относительно простые организмы, не обладающие таким количеством клеточных типов, как, например, мы наблюдаем у человека, то возможность поведенческих каких-то изменений, сам поведенческий репертуар, как правило, у таких организмов снижен по сравнению с человеком. И мне так представляется, что актуализация всего того опыта, который есть у организма, постепенная, не одновременная, за счет того, как активируются эти нейронные сети, это и есть основа для возникновения тех моментов, когда мы что-нибудь осознаем. Существует сейчас несколько подходов к тому, как мы можем изучать сознание. Существуют уже достаточно такие протяженные списки того, что можно было бы назвать нейронными коррелятами сознания. И среди этого встречается, например, высокая частота активности той нейронной группы, которая сейчас лежит в основе содержания, которое есть у нас в сознании. То есть если я сейчас размышляю, например, рассказывая о Шерешевском, вспоминаю эту книгу, то у меня актуализируются и активируются те нейронные группы, которые связаны с этим моим знанием. И в этот момент, если регистрировать активность моего мозга, то получается, что в этих группах наблюдалась бы максимальная частота импульсной активности. При этом в те моменты, когда я не вспоминаю сознательно об этой книге, активация этой группы тоже может случаться, но она не обладает такой высокочастотной активностью. И кроме нейронных сетей, которые отвечают у нас за опыт, в мозге, мне кажется, мы особенно ничего дополнительного не наблюдаем. А опыт — это и есть фактически то, что мы часто называем памятью. Здесь есть разные видения того, что шире, что уже. Некоторые считают, что память — это осознаваемый опыт. Но в любом случае, мне кажется, что сознание, конечно, связано с актуализацией опыта, который у нас есть. И, по-моему, мы не сможем сделать организмы, которые обладают сознанием, без того, чтобы у этих организмов был какой-то опыт. Хотя бы потому, что мы ведь не можем просто осознавать, мы осознаем что-то. Мы не можем просто думать, мы думаем о чем-то. Во всех этих процессах есть содержание. Если у нас нет этого содержания, то будет очень странно говорить о сознании, как мне кажется.
2: Вопрос от Латты из Нижнего Новгорода. Как происходит понимание другого человека? Ведь есть моменты, когда через собственный опыт понять другого нельзя. Например, мужчина никогда не родит, но он, может, когда-нибудь, это от меня ремарка, но он каким-то образом может осознать трудности женщины, и наоборот, женщина может осознавать какое-то специфическое поведение мужчины.
1: Мне кажется, мы ровно настолько можем понять друг друга, насколько пересекается наш имеющийся опыт. И есть некоторые экспериментальные результаты, свидетельствующие в эту пользу, и в частности так называемые зеркальные нейроны. И эти зеркальные нейроны активируются в те моменты, когда мы наблюдаем у другой особи выполнение какой-то деятельности, которую делаем сами. Это одни и те же нейроны. Если, например, люди, которые танцуют там, балетное что-нибудь, наблюдают за теми людьми, которые в этот момент танцуют, то мы можем говорить, что в этот момент у них актуализируется свой собственный опыт на эту тему. Можно ли попытаться даже как бы мы ярко не представляли себе это, чей-то опыт, которого у вас нет, мне кажется, что это очень слабо получится. Самый лучший способ — это попробовать приобрести такой опыт, и вы удачно добавили, что, может быть, когда-нибудь это будет возможно. Я не знаю, конечно, об этом ничего, но попытаться встать в позицию другого и сформировать некоторое подобие этого опыта хотя бы мысленно, мне кажется, это максимум, который мы тут можем сделать.
2: Может, когда-нибудь появятся какие-то устройства, которые позволят переживать чужой опыт, ну вот как-то виртуально?
1: Да, но что значит переживать? Ведь это значит активация собственных нейронов, а их нет. Они другие. Это другие какие-то нейронные сети.
2: Следующий вопрос от Дмитрия Ларина. Вы слышали про книгу «Фактологичность» Ханса Рослинга, в которой он на примерах рассуждает о том, почему мы делаем когнитивные ошибки, как с ними бороться? И на, казалось бы, очевидные вопросы о окружающем мире любые люди, от обывателей до профессионалов, отвечают хуже шимпанзе, то есть хуже случайного угадывания, то есть наш разум нацелен на поиск плохого. Вы проводите исследование этого свойства нашего мозга и планируете учить людей правильно мыслить? А то есть этот вопрос. Вы проводите исследование и планируете учить?
1: Тут очень много сразу как-то вопросов. Значит, прежде всего, я хочу сказать, что об этой книге я не знаю. Я вообще, честно говоря, в своей жизни прочла крайне мало научно-популярных книг, только тех, где меня просили быть в какой-то степени редактором, так или иначе, за деньги. Я просто так эти книги о мозге не читаю. Я читаю научные статьи или научные монографии. Поэтому тут сразу хочу сказать, что об этих экспериментах мне, может быть, неизвестно. Что касается шимпанзе, то есть действительно любопытные наблюдения, что шимпанзе могут делать какие-то вещи, которые, в общем-то, не могут делать человек. Но мне кажется, что если человека поместить в те условия, в которых шимпанзе формируют такое поведение, то у них тоже начнет получаться гораздо лучше. Это связано в том числе с пищевым подкреплением. Так что так однозначно, мне кажется, судить об этих результатах сложно. И, наконец, по поводу когнитивных ошибок... Да, конечно, мы все делаем ошибки, потому что наш мозг, набитый нашим опытом, теми моделями, которые мы сформировали в нашем опыте, все время предлагает нам что-то, что у него уже есть. Плохо это или хорошо? Ну, мне кажется, что так тоже на черное и белое делить это не стоит, потому что любые ошибки — это возможность расширения этих нейронных сетей, возможность какого-то дополнительного опыта. Ну да, мы им подвержены. Да, есть много групп исследовательских, которые специально занимаются изучением того, какие именно ошибки когнитивные мы можем совершать.
2: Около 100 вопросов сейчас к вам пришло в сумме. Я посмотрю.
1: Я все не успею, наверное.
2: Ну, может, попробуем? Шутка, конечно.
1: Я могу коротко отвечать «да» и «нет», причем в случайном порядке.
2: Давайте. Андрей Савченко из Омска спрашивает. С точки зрения нейрофизиологии, сознание – это очаг возбуждения в коре полушарий или что-то большее? Известно ли, как возникает сознание? Да или нет?
1: Есть много предположений относительно того, как возникает сознание. Я уже коротко упоминала. Мы видим, что если вы сейчас подумали о мозге, то нейронная группа, связанная с вашим опытом, с вашей информацией, с вашими знаниями относительно мозга, вот эта нейронная группа сейчас генерирует много-много импульсов, много-много активности. Можно заставить вас сознательно что-нибудь вспомнить, если мы будем специально стимулировать нейроны из этой группы. Вот мне кажется, что до определенной степени это отвечает на этот вопрос.
2: Спасибо. Оксана из Тель-Авива спрашивает, как вы относитесь к концепции трансгуманизма и как должен измениться человеческий мозг для успешного и массового использования нейроинтерфейсов?
1: Я, честно говоря, никак к этому не отношусь. Меня беспокоят очень фундаментальные вопросы того, как функционирует мозг, и в гораздо меньшей степени, мне кажется, я в принципе озабочена какими-то общемировыми проблемами. Ну, наверное, положительно. Ну, так вроде пока не знаю, почему бы это было плохо.
2: Спасибо. Виктор Чернобровкин спрашивает. Я слышал, что существует проблема описания механики работы мозга. Если в начале исследования пытались описать, как описывают механический аппарат, после как компьютер, но в настоящий момент есть проблема с абстракциями, потому что понятно, что мозг не работает как компьютер. Может, пока не хватает модели функционирования социальных сетей, с ее появлением будет проще с описанием?
1: А вы знаете, такая модель на самом деле существует. Я впервые... Модель как метафора того, что происходит в мозге. Я впервые столкнулась с такой метафорой, и она, на мой взгляд, имеет право на существование. Мне она, во всяком случае, очень нравится. И уж, конечно, это никак не компьютер, безусловно. А модель мозг как взаимодействие в социальной сети. Приезжала к нам несколько лет назад, может быть, 10 уже, вот такой порядок, тоннель Макса Планка, большая выставка научная, там был раздел «Мозг». И наряду с, на мой взгляд, совершенно неудачными экспонатами был один, автором которого является Банхофер, это такой известный немецкий нейробиолог, который как раз, как мне кажется, предложил такую модель, что нейроны — это как люди в социальной сети. Есть профиль определенный, и в соответствии с этим профилем человек ищет взаимодействий. Например, у него написано, что он любит пить пиво и смотреть футбол. К нему каким-то образом, случайным изначально, может быть, попадают какие-то люди, которые читают, смотрят, о, да, это очень интересно. Они начинают дружить, и тут выясняется, что один там болеет за «Спартак», другой за что-нибудь еще, и их взаимодействие прекращается. Согласно Банхоферу, приблизительно то же самое наблюдается среди нейронов. Нейрон тоже имеет какой-то профиль, в кавычках. Он из всей совокупности генов, которые у него есть, он строит какие-то свои белки, какую-то свою РНК. Его сложные внутренние взаимодействия приводят к тому, что у него на мембранах есть определенные рецепторы к определенным взаимодействиям, и он тестирует свои возможности взаимодействовать с самыми разными клетками. И может... создать группы, которые будут функционировать относительно недолго, а потом разойдутся, потому что оказалось, что эти взаимодействия на уровне всего организма не приводят к тому, к чему это должно было бы приводить, и они могут распадаться. И вот эти тестирования как раз возможности взаимодействовать между нейронами и, вообще-то говоря, всеми клетками организма, мне кажется, это очень похоже на то, что происходит в социальных сетях.
2: Спасибо. Вам теперь предстоит выбрать автора лучшего вопроса. Я перечислю, какие были. Про сознание существа, не обладающего памятью. Про понимание другого человека, например, мужчины. Женщины-мужчиной. Про книгу «Фактологичность» Ханса Рослинга. Про то, как возникает сознание, как вы относитесь к концепции трансгуманизма и про использование модели функционирования соцсетей для вот, описания механики работы мозга. Кто получит книгу «Генетический детектив» издательства «Питер»?
1: А три нельзя выбрать? Извините, пожалуйста.
2: Три вопроса. Книжку да. Придется разделить на три части.
1: Тогда да, понятно. Мне... очень понравился вопрос по поводу того, как можно понять другого. Мне кажется, что это очень интересно.
2: Это была Латта из Нижнего Новгорода. Спасибо большое за интересное выступление. У нас для вас, в свою очередь, есть подарки. Это замечательная подставка под смартфон от компании Funpin и, внимание, левитирующая пирамида от проекта Saint Pivot. Сейчас, наверное, на экране появится скетч
1: спасибо
2: Юлии
1: большое.
2: Родиной. Посмотрите, пожалуйста, вот так художница наша представила себе ваше выступление.
1: Мне кажется, что очень похоже. Спасибо.
2: Ну да, просто образцово.
1: А нельзя это тоже в виде подарка?
2: Да. А сейчас, да, конечно, это мы вам пришлем, можете на аватарку поставить себе.
1: Спасибо большое.
2: Вот, а сейчас очень результаты голосования. Результаты голосования, как распределились голоса. Смотрите, голоса распределились... очень равномерно, я бы сказал. Ну, то есть, здесь одинаковое количество на вашей стороне, и мне нравятся оба. Чуть-чуть меньше на стороне Александра Панчина.
1: Но все-таки 326 больше, чем 321 и 244. Можно этим утешаться.
2: Да, вы победили. У вас подарки.
1: Спасибо.
2: Так что все замечательно.
1: Спасибо большое.
3: Собственно говоря, это та задача, с которой сталкивается человечество и сталкивается лингвистика как наука. Расшифровать язык непонятных нам существ, которыми нам надо найти какие-то точки соприкосновения.
4: Героиня фильма «Прибытие», она же на самом деле в сущности не лингвист, она же переводчица.
3: A man that a woman, that a child, that a bird saw, knows, loves, sings. Мужчина, которого любит женщина, которую знает ребенок, которого видела птица, поет.

0: Радио России. Просвещение.
1: О животных. С Иваном Затевахиным.
2: Здравствуйте, дорогие радиослушатели. В эфире программа «О животных» с Иваном Затевахиным. По весне, как мы знаем, на поверхность почвы, в наше поле зрения начинают попадаться самые разные существа. Некоторые из них оглашают окружающее пространство разными звуками. Я, конечно же, говорю сейчас о лягушках, о земноводных. Вообще, с моей точки зрения, это одна из самых любопытных, интересных и непонятных групп животных. Почему? Да потому что, в общем-то, четвероногая жизнь на Земле начиналась с амфибий. Никого не было. Все начиналось с того, что вот какие-то древние рыбы, уже не рыбы, потихонечку вышли на сушу. Были они вполне вот такого привычного нам уже вида там тритонов или саламандр. Потом появились бесхвостые амфибии, но факт остается фактом. Они с тех самых времен. И обычно возникает вопрос у человека, который не очень разбирается в биологии, а как они вообще дожили до наших времен? Почему они не превратились в ящериц? Или почему они не превратились в млекопитающих амфибий? Ну, они вообще-то превратились, но некоторые остались теми, кими были с самого начала, в той же жизненной форме. Вот об этом я хотел поговорить со специалистом по этой группе животных Олегом Шумаковым. Доброе утро, Олег.
3: Доброе утро.
2: Давайте опровергайте, ну, не спровергайте.
3: Во-первых, конечно же, ну как, собственно, вы и сказали, они превратились и в ящериц, и в млекопитающих, и очень сильно изменившись, по всей видимости,
2: да,
3: стали теми амфибиями, которых мы знаем сейчас.
2: То есть эволюция не стояла на самом деле на месте, жизненная форма, да, осталась?
3: То есть, да, вообще это очень интересная, действительно очень интересная группа животных. То есть это четвероногие, но при этом они относятся к низшим позвоночным.
2: Угу.
3: Разница между высшими и низшими позвоночными, она проходит, как я люблю говорить, по воде. Вот низшим позвоночным для их нормального развития и размножения необходима вода для развития их личинок.
2: Исключение. Ну или
3: есть,
2: влага.
3: Все равно они привязаны к воде в том или ином виде.
2: Да, в том или ином виде вода должна быть. Окружать икринки должна, да, вода. Даже в виде слюны иногда.
3: Да. И вот действительно очень древние животные, ну там 390 миллионов лет назад.
2: Да, 400. Как бы,
3: да, 400. Появились эти существа. Их предками были, по всей видимости, репидисти. Это рыбы такие, родственники кистеперых, ну, вот латимерии, в частности, современных. И это были, вот те первые амфибии, это были крупные животные. То есть не маленькие, которых мы знаем сейчас. Сейчас больших амфибий там по пальцам можно пересчитать.
2: Ну да.
3: И вот то они относительно большие. Да.
2: Китайская саламандра, да, которую мы с вами,
3: да,
2: ну, наблюдали,
3: да, вот, к примеру,
2: в Пражском зоопарке.
3: К примеру, да. Да. И два вида, там китайская и японская, и там вообще есть крупные виды жаб, лягушек, там, ну, до килограмма весом.
2: Ну, с саламандрой не сравнится все-таки с гигантской.
3: Да, конечно, да, я и говорю, что относительно крупные. Да. А первые амфибии известны как раз как крупные существа. И в период своего расцвета там были формы до 9 метров длиной.
2: 9 метров длиной.
3: И, да, и все они при этом от маленьких, там, размером с маленькую ящерку, и до больших, относились к единой группе лабиринтодонтов.
2: Угу.
3: И это очень такая, ну, интересное явление, с моей точки зрения. То есть это была попытка эволюционная освоения не только водоемов, но и суши. То есть среди них были животные, покрытые панцирями, там, занимающие место современных рептилий. И даже были рептилиеподобные амфибии, лабиринтодонты, там целая группа была.
2: То есть они уже обладали какими-то покровами, да, потому что у,
3: да,
2: амфибий же проницаемая,
3: да,
2: кожа,
3: там,
2: как,
3: да,
2: как у нас с вами.
3: Да. Потом эта группа изменилась рептилиями через какое-то время. Но амфибии дожили до наших дней как жизненная форма и как группа животных, как класс. И более того, ну даже вот только одних лягушек, ну или правильнее говорить, бесхвостых амфибий, более 7 тысяч видов в наше время, да, а есть еще хвостатые амфибии, которых тоже около 1000, есть так называемые безногие амфибии, которых там около 300 видов, то есть это такая солидная группа, и при всей своей привязанности к воде они смогли освоить самые разные среды обитания, самые разные биотопы.
2: А вот те самые первые амфибии, лабиринтодонты, это вот такие были живые капканы, которые сидели в засаде и ждали, пока мимо них проплывет не труп их врага, а нечто живое и съедобное, но мимо них. И проплывет.
3: Ну, если судить по строениям скелета, то большинство из них все-таки было, видимо, засадными хищниками, они не были приспособлены к стремительному преследованию добычи, возможно, они делали какие-то рывки, но не все они были такими. Кстати говоря, в это время там впервые появилась змеевидная форма тела. Они не утрачивали конечности полностью, то есть были рудиментарные конечности, даже со скелетом внутри. Но функционального значения эти конечности, по всей видимости, не имели.
2: Они тоже были подземные, как предки змей?
3: Они были водные, большей частью водные, и жили на разделе вода-суша. Это были такие живущие в иле формы.
2: А, ну, то есть в субстрате, да? Поэтому им особо ноги не нужны были. Понятно.
3: Но при этом они имели хвост, это важная деталь, потому что...
2: Для локомоции, да, хвост?
3: Да, потому что современные безногие амфибии хвоста не имеют, вот этот важный момент.
2: А что же у них вместо хвоста?
3: У них нет вообще хвостового отдела позвоночника, у них заканчивается тело, там на конце анальное отверстие, и все.
2: То есть там как бы крестец, да, там, я не знаю, какие-то
3: косточки. Да, там крестец, там есть, по-моему, рудименты первого и второго хвостовых позвонков, но они хвостом как таковым они не являются.
2: В отличие от змей, получается, да?
3: Да, змеи, да. Так вот, те лабиринтодонты, змеевидные лабиринтодонты, которые жили 300 миллионов лет назад, они имели хвост. В отличие от этих.
2: Очень любопытно. Ну, а дальше началось как бы усложнение внутри вот такой привычной жизненной формы, потому что зачем менять то, что хорошо работает, да, потому что как бы прежде всего жизненная форма реагирует на всевозможные какие-то вызовы внешней среды, и если ее параметры более-менее стабильны, да, но жизнь в воде, да, вот она вот такая, она мало меняется, ну, изменяется там уровень кислорода разный, на планете много чего происходило, но вода остается водой, берег остается берегом, да, икру все равно метать приходится в воде или создавать какие-то условия, да.
3: Амфибии есть еще интересная особенность. Они не только привязаны к воде через икру, хотя это, конечно, в первую очередь и самое главное, но еще и через дыхание. Мы все знаем, что у амфибий влажная, скользкая, называют это всякими неприятными словами, покрытая слизью кожа. Это справедливо. Она действительно влажная, действительно скользкая, действительно покрыта слизью.
2: Практически тем самым мало отличается от нашей, когда мы движемся, так скажем. Потому что...
3: Ну, наша, она, конечно, все-таки отличается. Но, кстати говоря, да, действительно, мы по строению кожи больше похожи на них, чем на рептилии.
2: Ну, вот,
3: конечно. Так вот, эта кожа у многих основной, а у некоторых, ну, почти полноценный орган дыхания.
2: Кожное дыхание, так называемое, да?
3: Легкие у них довольно примитивные, потому что в свое время у лабиринтодонтов они сформировались из плавательных пузырей и не сильно эволюционировали за это время. А вот кожное дыхание у амфибий развито очень хорошо.
2: Ну, легкие из пищевода, да, по-моему, у амфибий?
3: У современных амфибий, да. И легкие у них все равно, тем не менее, примитивные.
2: Они воздух не заглатывают,
3: не имеют ячеистой структуры, им надо заглатывать воздух. Поверхность газообмена не очень велика. Вот чтобы увеличить эту поверхность газообмена, у современных амфибий очень развито кожное дыхание. И влажность, и слизистость, скользкость кожи связана именно с этим. Потому что газообмен может происходить только через воду. То есть кожа должна быть покрыта все время как бы водяной пленкой. Ну, в данном случае это слизь.
2: Понятно. Тем не менее, да, на каком-то эволюционном этапе часть вот этих амфибий стала бесхвостой, потеряла хвост и приобрела другие адаптации. Ну, вот мы, например, знаем, что лягушки прыгают. Тритоны же так не прыгают, да, и вообще, наверное, невозможно прыгнуть.
3: Ну, разумеется, да, и вот эта бесхвостость, способность к прыжкам, она, в общем, видимо, дала какой-то толчок для того, чтобы бесхвостые амфибии стали распространяться за пределы водных и околоводных пространств.
2: Олег, а вот как они потеряли хвост? Есть ли какие-то промежуточные формы там хвоста? Не, я понимаю, что вы сейчас мне расскажете про головастиков, у которых есть хвост. Все понятно, да, у лягушек. Ну вот какие-то, может быть, ископаемые, переходные формы. Как
3: есть,
2: это все происходило?
3: На самом деле беда в том, что скелеты амфибии настолько хрупкие, настоящих, да, вот амфибий, подобных современным, настолько хрупкие, что ископаемых останков, к сожалению, крайне мало. И выстроить там какую-то линию достаточно ясную, как это все происходило, пока не получается. Но, тем не менее, с Мадагаскара известна такая лягушкоподобный лабиринтодонт, такой бесхвостый. Mm-hmm. Надо сказать, что все лабиринтодонты в свое время это были животные с хвостом. Так вот, с Мадагаскара известен, по-моему, всего одна окаменелость, может быть, сейчас уже больше, я, честно говоря, точно сказать не могу, которая называлась, дай бог памяти, Триада Брахиус, по-моему. Mm-hmm. Это был такой, в общем, вполне небольшой, вполне типичный по облику лабиринтодонт, лишенный хвоста и имеющий конечности не то чтобы прыгательные задние, но, по крайней мере, более развитые, чем у других лабиринтодонтов. То есть, вероятно, он имел какую-то способность там, к небольшим прыжкам.
2: Ну вот интересно, все-таки, почему он потерялся, хвост-то?
3: Непонятно, почему он потерялся. У него, вот у этого Триада Брахиуса, есть рудименты, как у детенышей, у лягушат, вышедших сразу после метаморфоза на поверхность, на сушу, у них остается рудимент хвоста. Вот у него тоже был маленький рудимент хвоста и даже содержащий позвонки.
2: Но это же тупиковая ветвь эволюции этих лабиринтов.
3: Скорее всего, да. Как потеря хвоста произошла? То есть попытки такие были и среди лабиринтодонтов.
2: Не, да? Ну, когда хвост не нужен, понятно, что он не нужен, да, и когда не нужно там передать сигналы, им грести, ну, это лишний кусок мяса, который нужно кормить.
3: Который надо таскать и кормить, да.
2: Таскать, кормить.
3: Ну, вот каким-то образом хвост исчез, тем не менее. И мы имеем вот эту огромную, потрясающе разнообразную группу, которую все называют, ну, люди далекие, скажем, от зоологии называют либо лягушки, либо жабы, ну, чаще лягушки, которые на самом деле очень многообразны по своему составу.
2: Олег, дурацкий вопрос. Да. Чем лягушки от жаб отличаются?
3: Ну, у них есть целый ряд анатомических, морфологических там в скелете нюансов, но для человека от всего этого далекого самым явным признаком будет наличие у жаб на коже желез ядовитых, и в частности ядовитых желез сразу за головой, так называемых паротит. Это большие такие почковидные, я имею в виду по форме человеческой почки, да, почковидные такие железы бугристые, которые расположены сразу за головой. Ну и они имеют более грубую кожу.
2: Они у всех жаб есть?
3: Паротиты есть у всех жаб, да.
2: Значит, вот, дорогие радиослушатели, лягушки отличаются от жаб отсутствием заушных ядовитых желез. Правильно?
3: Да, совершенно верно. При этом, кстати, токсины лягушачья кожа выделяет так же, как и жабьи.
2: Ну да, мы знаем,
3: вот они разные, да, они разные по составу. На самом деле все лягушки их выделяют. Это не способ охоты или защиты в первую очередь, а это способ обеззараживания вот этой влажной дышащей кожи.
2: А, это просто такой вот специфический естественный антисептик, да, который они сами себе вырабатывают, вот этот яд,
3: да,
2: получается.
3: То есть первичное его назначение было такое, но в некоторых группах это получило и некое развитие в сторону такой пассивной обороны. Пассивной обороны, да, потому что жаба, побывавшая там в зубах у собаки, скорее всего, погибнет все равно от травм. Но следующую жабу у собаку уже есть не будет.
2: Никогда, да. Ну, вот и тут как раз любимый для биологов спор возникает. А вот, ну, а как этот наследуется признак, если носитель ядовитой кожи все равно умер, как он передаст свои гены? Да, и тут о групповом отборе мы сразу начинаем разговаривать.
3: Ну, так что... да. Да, видимо, так.
2: Ну, хорошо, ладно, мы высокие биологические темы трогать не будем, мы поговорим об этой удивительной группе, действительно, да. А вот как, скажите, пожалуйста, вот это вот не просто ж так изменился настолько как бы аппарат перемещения, что ли, да, конечности, они же очень сильно изменились. Одно дело ходить на четырех ногах там или ползать, отталкиваться, а другое дело на них прыгать. Ведь это очень существенные какие-то изменения должны были произойти, или нет?
3: Ну, изменения, конечно, существенные. например, должна была там образоваться спинная кость, да, то есть укрепление таза, укрепление поясничного отдела позвоночника, срастание практически для того, чтобы такую нагрузку выдерживать. При том, что условных предшественников бесхвостых амфибий, которых мы не знаем на самом деле, если предположить, что они были хвостатые, то, скорее всего, были очень слабые конечности, как у всех хвостатых амфибий современных.
2: Да.
3: И они не были приспособлены для передвижения на большие расстояния. А по всей видимости, этот процесс начался именно в связи с освоением каких-то более широких кормовых территорий.
2: А эволюция добычи, может быть, тоже играла роль? Ведь вот, ну, как лягушки, наверное, охотятся иным способом, нежели амфибии.
3: Ну, лягушки, в смысле, нежели хвостатые амфибии.
2: Да.
3: Ну, да, конечно, иным. Хотя, на самом деле, вот механизм этого складывания там, языка, он встречается и у некоторых хвостатых. То есть это не исключение. Но у лягушек он получил, конечно, гораздо большее развитие.
2: Вот удар лягушки, языком, да, это?
3: Да, удар сверху, да, как бы языком. Язык сложен вдвое, он раскладывается, сверху шлепает насекомое, насекомое к нему прилипает, и лягушка его заглатывает.
2: Да, это как нунчакой такой, вот сверху такой удар получается.
3: Да. При этом прыжки позволяют, я вот лично наблюдал, как, скажем, в Астраханской области, в заповеднике, как прудовые лягушки и озерные лягушки охотятся на крупных стрекоз. То есть они их в прыжке сбивают в полете. То есть такие конечности дают, конечно,
2: колоссальные преимущества,
3: возможности, да. Ну и опять же расселение, да, освоение новых территорий, расселение. Если хвостатые земноводные, у них, кстати говоря, существуют у некоторых тритонов миграции, но этот процесс медленный, там, и, скажем, они из водоема переползают в места постоянного своего обитания, живут они в основном в почве, под мхами, там, в кочках, в укрытиях и так далее. Или, скажем, когда распространяется молодняк каких-нибудь пара мезотритонов там, во Вьетнаме, он тоже движется по суше к новым водоемам, то здесь, конечно, при наличии таких конечностей эти возможности сразу увеличились. Потому что опасность основная – это высыхание, да, для амфибий.
2: Угу.
3: Вот. А здесь тоже расстояние можно преодолеть гораздо быстрее.
2: Да. Ну и нужно сказать, что дальше, видимо, поменяв форму тела, поменяв способ перемещения, то есть поменяв анатомию конечностей и поменяв следом, наверное, да, форму тела, лягушки смогли даже где-то подняться ввысь, а некоторые даже воспарили, да.
3: Ну, не просто ввысь, а лягушки в тропиках, да даже в субтропиках полноценно совершенно освоили древесный ярус, древесную среду. Некоторые из них при этом полностью отказались от использования водоемов для развития своих головастиков.
2: Трудно, да, представить, что вот лягушка, да, при этом всю жизнь живет на дереве.
3: Самое удивительное, что при этом от воды они не отказались,
2: ну, да,
3: как таковое. Да? То есть появились лягушки, например, которые откладывают специальные сумки на спине, заполненные слизью, откладывают икру, и там происходит весь метаморфоз.
2: Жаба-пипа.
3: Нет, пипа – это лягушка водяная и практически не выходящая на сушу. Там это скорее забота о потомстве, позволяющая сохранить детенышей, то есть отложить меньшее количество икры – это, скажем так, поиск энергетически более выгодного пути, видимо, развития. То есть откладывается меньшее количество икры, зато икра все время
2: свежая
3: на спине у мамы. Да, зато она всегда на спине у мамы.
2: Да.
3: А у древесных лягушек тоже при очень небольшом количестве икринок.
2: Ну что, древесные есть. Я даже не знал, что есть древесные, которые как пипа на спине у себя откладывают икру.
3: Там сам механизм немножко другой, да, они вынашивают. То есть это буквально это резервуар, заполненный слизью. Если у пипы это такие внутрикожные образования,
2: да,
3: то здесь это сумка, заполненная слизью.
2: Ты сумчатая лягушка такая, да?
3: Да.
2: Только сумка,
3: да,
2: на спине.
3: Но да, сумка при этом на спине.
2: Да есть же хитрецы, которые в листике умудряются.
3: Есть лягушки, которые, например, откладывают это вот в Новом Свете, как раз распространенная такая история, да, когда, да, когда пазухи листьев бромелиевых,
2: да,
3: где скапливается много воды, причем не только дождевой, но и конденсат, что важно, туда стекает. И в пазухе откладывается икра, опять же, меньшее количество, но при этом головастики там проходят полный метаморфоз.
2: Ну и как-то их мама посещает, вот насколько я помню, вот эти листики, пока головастики.
3: Да, да, Да, и у них выработались у целого ряда видов. Ну, вот и у пипа, у той же, да, выработалась забота о потомстве разного, скажем так, уровня. А есть в тропиках Старого Света, в Юго-Восточной Азии, в частности, есть лягушки, например, которые откладывают икру в специальные гнезда, которые делаются из такой слизистой пены. Верхний слой этой пены засыхает, а внутри сохраняется влага. И вот в этой пене влажной часть метаморфоза у головастиков происходит. Правда, такие гнезда подвешиваются, как правило, над водоемами, не всегда постоянными, чаще надвременными. И в эти водоемы после дождя это гнездо начинает растворяться, разрушаться, и в водоемы уже большая часть метаморфоза прошедшей головастики сваливаются, там заканчивают метаморфоз и уходят.
2: Есть же виды, у которых самцы кладку охраняют. Вот удивительное дело, да, абсолютно...
3: Есть виды, у которых самцы кладку и носят еще на спине.
2: Да, удивительно, да, как эволюция, прежде всего, она идет по линии изменения поведения, усложнения поведения, да, а может быть, не прежде всего, но идет по линии усложнения поведения.
3: По крайней мере, всегда идет, да, по линии усложнения поведения.
2: И, казалось бы, чем они думают, эти амфибии? Времени у нас не так много осталось, Олег, вот действительно хотелось бы поговорить. Где там мозг вообще? Если хотя бы про птиц мы можем сказать, что у них там как-то очень высокая плотность нейронов, поэтому совершенно не обязательно иметь большой мозг, он по-другому упакован, сделан, чем у млекопитающих, да, и поэтому некоторые птицы поражают нас своим интеллектом, то вот амфибии-то где у них вообще? Есть ли у них вообще место для этого органа?
3: Да, как сказал одному моему знакомому рыбаку, которого тот брал минок для изучения, именно изучения мозга, он сказал: брат, у них нет мозга. Но мозг, конечно, есть и у амфибий, и у минок. Не сказать, что он сложно устроенный, и не сказать, чтобы у них было сложно устроенное поведение с элементами рассудочной деятельности. Эти элементы, наверное, где-то какие-то вкрапления присутствует, так же, как и обучение.
2: Ну, конечно, обучение сложному поведению должно как-то присутствовать.
3: Но при этом там очень помещается большое количество достаточно сложных наследуемых поведенческих программ. И вот этот момент, конечно, очень важный. И не всегда вот сложное поведение, кажущееся разумным, на самом деле оно, может быть, таковым и является в определенной степени. Оно не всегда происходит от рассудка, не всегда происходит от того, что мы считаем рассудком.
2: Да, оно разумно в плане адаптации, но неразумно.
3: Да, оно разумно в плане адаптации, но неразумно в плане подумать о чем-нибудь там отвлеченном.
2: Отвлеченно. Ну, тем не менее, этого хватает, да. И, как вы говорили, этого хватает для того, чтобы амфибии были одной из самых преуспевающих групп на планете до тех пор, пока не вмешивается человек. Вот я слышал, что очень сильно косит бесхвостых амфибий, лягушек, какое-то грибковое заболевание, которое без человека не могло бы так распространиться по планете.
3: Да, я, к сожалению, не помню, как называется эта болезнь.
2: Это
3: да,
2: важно.
3: Есть такая проблема, действительно. Вот удивительная вещь. Сейчас очень большую популярность приобрело такое увлечение, как террариумистика.
2: Да.
3: Люди держат лягушек, там, змей, черепах и так далее. И часть этих животных, кстати говоря, попадает в природные водоемы. А это стало причиной распространения целого ряда новых заболеваний. То есть они новые в новых местах. Где-то это нормальные совершенно инфекции, которые не сильно поражают местные популяции, но попадая в какие-то новые районы, они иногда все выкашивают буквально. Есть проблема загрязнения. Вот я думаю, что и вы, и я, конечно, мы помним, что спальные районы Москвы там 60-х, 70-х годов любой там пруд, водоем, весной там пели зеленые жабы.
2: Ну,
3: и
2: да.
3: Там можно было ловить тритонов, два вида, обыкновенных и гребнистых. Сейчас в Москве их нету. Обыкновенный тритон вообще с территории Москвы почти ушел. Гребнистый еще кое-где попадается. И зеленая жаба с большей части московских территорий ушла именно в связи с тем, что в водоемы смывается огромное количество всяких химических веществ.
2: Реагентов, да?
3: Ну, не только реагентов, вообще очень много всего. И тот же этилат свинца, смывы с асфальта и так далее. То есть это очень
2: вредная
3: проблема.
2: Штука. Ну что ж, да, как не грустно нам заканчивать на грустной ноте особенно, но мы вынуждены это сделать, а мы еще должны напомнить нашим радиослушателям, что любые амфибии, бесхвостые, хвостатые, это очень важная часть экосистемы, которая делает ее более устойчивой, более разнообразной. Поэтому их исчезновение, ну, совершенно недопустимо, оно может закончиться экологической катастрофой. Спасибо большое, Олег. Было интересно.
3: Пожалуйста.
2: До свидания, дорогие радиослушатели. Слушайте нас на Радио России. Всего вам доброго.
1: О животных с Иваном Затевахиным.

0: Героями не рождаются, и нет на свете людей, лишенных чувства страха. Героизм – это воля, побеждающая в себе страх. Это чувство долга, оказавшееся сильнее боязни, опасности и смерти. Сергей Сергеевич Смирнов. Из книги «Брестская крепость».
1: Всем привет, это проект «Деконструкция», и сегодня мы обсуждаем фильм «Брестская крепость», и у нас в гостях военный историк Алексей Исаев.
2: Здравствуйте.
1: Здравствуйте, Алексей.
0: В 2010 году на экраны вышел российско-белорусский военно-исторический драматический художественный фильм режиссера Александра Котта «Брестская крепость».

0: немногих выжив.
1: Ну, факт тот, что он сумел после 29 июня пробыть в крепости еще больше 3 недель. А так история, скажем так, реальная история Брестской крепости, она местами пострашнее, чем то, что показывают. Там был такой в Восточном форту комиссар Скрипник, который перебежал к немцам, все рассказал. И Гаврилова есть записи, ну, есть его, так сказать, такое, что называется, отлакированное его повествование о том, что происходило. Но есть записи, в котором написано: «Комиссар ушел». Это означало, что товарищ Скрипник перебежал к немцам, рассказал им численность гарнизона, чем вооружены.
2: А он просто написал: «Комиссар ушел»?
1: Да.
2: Угу.
1: Он не стал писать, что этот негодяй сбежал, чтобы он подох и горел в аду, хотя это логично было написать именно так. Но факт тот, что это прямо в отчете Шлиппера, командира 45-й дивизии, написано, что перебежчик из Восточного форта нам сообщил то-то и то-то. Ну и по итогам опроса этого перебежчика, Скрипника, последняя атака и последний очаг сопротивления в крепости, который как раз возглавлял майор Гаврилов, он таким образом был уничтожен вот этим броском бомбы и последующим штурмом. До этого его взять не могли, ничего не получалось. Там очень такая своеобразная архитектура с рвом вокруг этого форта и высокие валы. Соответственно, те, кто спрыгивал в ров, их косили пулеметами. И вот эта подковообразная часть, она мешала немцам расстреливать зениткой. То есть они поставили зенитку, попытались расстрелять, как они обычно там линию Мажино расстреливали, обычные советские доты. Тут это не работало. Вообще Восточный форт — это было ядро сопротивления Брестской крепости, с которого началась история крепости, результативных действий людей в Восточном форту еще до того, как к ним пришел Гаврилов. Начинается штурм крепости, немцы фактически уже почти захватили крепость, командиры батальонов собрались на совещание, и в этот момент находятся люди, которые решили выполнить свой долг до конца, выкатывают пулемет, их сносят. Сносят двух командиров батальонов, наваливают там где-то 150 немцев, убивают. И это дает первоначальный импульс. В фильме этого всего нет. То есть в фильме вот эта история, она не получила своего отражения, ну, в том числе из-за, может быть, не вполне точного представления о ней на тот момент, на момент, когда снимали фильм. И после этого в самой крепости поднимается волна народного гнева, идет контратака, используют тяжелое оружие, используют броневики, используют пушки, стреляют по башне Тереспольских ворот. Вообще фильм, кажется, что его снимали прямо в крепости. Это не так. Его снимали в специально построенных декорациях, которые зеркально отображают реальную крепость. То есть там Тереспольские ворота, вот этот вот дом комсостава и церковь, клуб, они поменены местами. То есть, когда показывают нам панораму, человек, который был в крепости, сразу в голове щелкает, что-то не так, как говорится, зеркально отразилось. А там есть фотографии построенного городка для съемок фильма, и там, да, действительно так. И вот эта поднявшаяся волна, она приводит к тому, что блокирует небольшой гарнизончик немцев в клубе. Это вот эпизод, когда, что называется, насилуют буфетчицу. Вот те, кто насилуют буфетчицу, это как раз блокированные в клубе. Их там было человек 50. Их блокируют в клубе, выбивают немцев с территории цитадели. Немцы впервые на советско-германском фронте дают приказ, командир дивизии Шлиппера дает приказ об отходе. То есть первый приказ об отходе был 22 июня в Брестской крепости, где-то около 16 часов. По берлинскому времени. Немцы уходят. При этом они сначала еще попытались штурмануть проезжающими мимо штурмовыми орудиями цитадель.
2: То есть они хотели за несколько часов взять эту крепость?
1: Получилась вот эта вот волна народного гнева, наложившаяся на ошибки, во-первых, Шлиппера, который вместо того, чтобы бить по крепости нормальными орудиями,

0: там, калибром 305 мм, который будут пробивать казематы, отстрелялся по ней фейерверком, то есть орудиями, которые не пробивали, плюс этими огнеметными. И командир батальона, там, Пракса 2-го, Эльс, по-моему, когда они встали, вот так вот начали читать карту, и тут их начали косить. То есть люди подставились. Как бы немцы тоже не идеально, они не роботы-терминаторы, а их тоже как бы подлавливали. Вот их подловили, а вот эти вот атака людской волной, которая там показана, значит, во-первых, конечно, вот за что я просто люто, бешено ненавижу наших кинематографистов, это за лопатки. Вот не знаю, может быть, это люди, которые там служили в пензенском стройбате, ничего кроме лопаток не видели в своей жизни. Поэтому обязательно вот с лопаткой в рукопашную. Это все на самом деле цирк. И если подходить формально, исторически, то раненых холодным оружием среди, так сказать, тех, кто, кого похоронили немцы по итогам боев своих, нет. То есть никого там заколотых штыками нету, все были убиты посконно там осколками, пулями, то есть в основном пулевые ранения. Поэтому вот эти вот там, как говорится, с ножами там, с лопатками, это все, это вот абсолютная развесистая клюква.
1: Я знаю, что это не первый фильм, где лопата
0: главное. Это не первый фильм, оружие. Я говорю, это вот воспоминания режиссеров, видимо, срочной службы в сонной советской армии, где им кроме лопат ничего не давали. А так воюют обычно нормальным оружием. И на самом деле вот что в крепости нет, это именно того, что гарнизон воевал в том числе нормальным оружием, то есть пушками, которыми расстреливали тех, кто ворвался в Терепсовские ворота, бронетехника, там, сорокопятки, даже была танковая атака. У советской стрелковой дивизии образца 41 года были штатно-плавающие танки. Это были картонные танки. Они пробивались всем подряд, но тем не менее они участвовали в обороне крепости. Есть снимки подбитых их на территории, в том числе там, рядом с Восточным фортом. И вот танковая, советская танковая атака была. Со стороны немцев ездит в основном бронетехника не очень похожая. Реально они использовали, ну не в первый день войны, при штурме Восточного форта, два трофейных французских танка с бронепоезда, один захваченный советский Т-26, и вот пытались дожать Восточный форт, который держался дольше всех, как раз под руководством Гаврилова. А так вот это вот разъезжание там с огнеметным танком, какие-то вот эти танковые атаки, они исторически, это несколько так далеко от реальности. Ну, будем считать, что там танки играют штурмовые орудия. Не будем обращать внимания там. Ну, вот это вот примерно так оно было.
1: Конструктивная деконструкция с Алексеем Исаевым.
2: Несколько фактов о фильме. Кинокартина существует в двух форматах. Полнометражная киноверсия, которая вышла в прокат в 2010 году, и четырехсерийная расширенная телеверсия с кадрами хроники под названием «Крепость», которая была показана на телевидении в 2011 году. Генеральный продюсер Игорь Угольников заявил: «Историческая достоверность – ключевая позиция фильма. В качестве консультанта выступил один из последних оставшихся в живых защитников Брестской крепости Петр Бондарев. Сценарий фильма проходил согласование у сотрудников мемориала «Брестская крепость-герой», а также ветеранских организаций Беларуси. Подготовка к созданию картины длилась почти 2 года. Съемки прошли с июля по октябрь 2009 года в мемориальном комплексе. По проекту Алима Матвейчука за 3 месяца были построены уникальные декорации, занявшие площадь в 3000 квадратных метров. Создавать реалистичное действие на экране помогала и компьютерная графика. К работе над фильмом были привлечены 4 студии, которые трудились 4 месяца. В съемках приняли участие большое количество жителей Бреста. В музее мемориального комплекса «Брестская крепость-герой» появилась экспозиция, посвященная съемкам фильма. Закадровую композицию «Не позволь мне погибнуть» специально для фильма написал и исполнил Леонид Агутин. Фильм был встречен положительно как рядовыми зрителями, так и кинокритиками. После выхода на экраны к Картина была номинирована на множество наград.
1: А можете мне сказать, почему майор Гаврилин говорит о том, что если будет, ну, в самом начале фильма, по-моему, о том, что если немцы нападут, то обязательно нужно будет подкрепление, и без подкрепления они никак не справятся. Я правильно понимаю, что эта Брестская крепость была совершенно не защищена?
0: Ну, крепость, она устарела. И она к нормальному штурму, конечно, не годилась, и существовали. Слова Гаврилова, они объясняют следующим образом. Это на самом деле характеризует его как человека военно-грамотного. По плану прикрытия те, кто сидели в казармах крепости, должны были из него выйти, встать вдоль границы, но встать вдоль границы в очень широкой полосе. И нормально воевать они могли только если к ним придут основные силы округа, и там приедет кто-нибудь из внутренних округов, встанет к ним плечом к плечу и образует нормальную плотную оборону, ну, не как на Курской дуге, но хотя бы по каким-то стандартным уставным нормам. Гаврилов, он совершенно прав, то есть даже если все идет по плану, что такое, какой был план идеальный? Что вот начинаются какие-то переговоры с немцами дипломатические, они там требуют...
1: Идеальный план, мне кажется, не нападение.
0: Не внезапное нападение. Внезапное нападение в идеальный план не входило. Идеальный план должен был, что начинаются переговоры, немцы требуют там, дайте нам то, дайте нам это, советское правительство отказывает, на границе начинаются перестрелки, люди спокойно, организованно, что называется, под музыку выходят из крепости, занимают окопы на границе и тоже сидят, ждут там, когда в определенный момент говорят, все, сегодня в 6 утра война, все, как говорится, ну, началось. И все вот, уже переходит в нормальную перестрелку там, с артиллерией, там, с чем-то. Но все равно где-то недели две будет война такая игрушечная. То есть вот сидят они в окопах и перестреливаются с немцами. А потом из глубины подходят главные силы и, как говорится, малой кровью, могучим ударом устраивают немцам страх и ужас, и, что называется, всех их убивают. Ну, это такой идеализированный был случай. А Гаврилов, он человек был, конечно, в общем, не глупый, опытный, и понимал, что тем, что есть, много не навоюет.
1: Я хотела спросить про Фомина, Ефим Фомин, по-моему.
0: Да, Ефим Фомин, да.
1: И в самом начале фильма мы видим, что он хочет купить билеты, чтобы уехать оттуда с семьей, но билеты не продают, и почему нельзя было оттуда выбраться?
0: У него семья была в Прибалтийском округе. Фомин очень своеобразная личность. У него перед войной был неизвестный историкам какой-то залет, что он, имея более высокое звание, он на самом деле в гарнизоне имел самое большое звание. Формально, ну, примерно эквивалент полковника. Он был комиссаром дивизии, и его с понижением катапультировали в Брестскую крепость. А семья осталась в Прибалтийском округе. С ней было все хорошо, ее вывезли. И, к счастью, потому что понятно, что семья еврея-комиссара, она была бы расстреляна. А он пытался, да, к ней съездить и куда-нибудь ее вывезти или как-то устроить ее судьбу. Но и возможности не было. Именно вот из-за того, что была такая напряженная обстановка, и кроме того, и всякие перевозки были уже. Поэтому, да, он не смог уехать и оказался в крепости. И вот он был в должности комиссара полка. Угу. И он тоже не сумел попасть именно к своим. И оказался вместе с вот как раз-таки капитаном Зубачевым, казармы 333-го полка. И они там, собственно, оборонялись где-то числа до 26-го. Потом их просто начали подрывать. То есть немцы, контролируя часть кольцевой казармы, по крышам прошли и подрывными зарядами их начали выбивать, выкуривать и взяли в плен. То есть известно, когда был взят в плен и Зубачев, и Фомин. И на самом деле сейчас уже, я думаю, что при некоторых усилиях можно даже найти его могилу. Потому что, имея приказ о комиссарах, его, естественно, по этому приказу о комиссарах сразу же расстреляли. Угу. Это тоже отвечает историческим реалиям. То есть, да, Вербахт исполнял приказ о комиссарах, и отчитывали, что вот взяли с комиссара, расстреляли. Скрипник, вот этот вот перебежчик, он, скорее всего, технично скрыл, что он комиссар. И поэтому его, что называется, не поставили сразу к стенке. А вот Фомин, он... Более того, немцы к тому моменту уже имели перебежчиков, которые им написали фамилии всех тех, кто был командирами.
1: Получается, перебежчики к началу войны уже были, их как-то заранее готовили? Нет, или как? Нет.
0: А, бухгалтерия следующая. В крепости было блокировано примерно 8 тысяч человек. А, в первую ночь, то есть ночь с 22 на 23, 2000 человек пошли на прорыв. Он в фильме отсутствует. Он был вскрыт только недавно по документам. И уходят из крепости, из западного форта, из части казарм цитадели. Они уходят ночь на прорыв. Немцы не успевают с ними ничего сделать. Они уходят во тьму в 1417 оставшиеся дней войны. Многие из них выжили. Это минус 2000 человек.
1: В смысле, они просто убежали куда-то?
0: Они прорвались. Они просто
1: Они военные обязаны же?
0: Да, да, да. Это из числа гарнизона. То есть это те люди, которые имели возможность прорваться. Они находились в том положении, что перед ними был довольно слабый заслон. Тем более там, именно там немцы обнаружили пивоварню, что называется, бурно отпраздновали. И через них прорвались. А об этом прорыве даже сами немцы говорят так сквозь зубы и тихо. То есть никакого заградительного огня, ничего не было. И они просто в ночь с 22 на 20 ушли.
1: А военные обязаны имеют право так сбегать?
0: Почему? Это они совершенно правильно сделали, потому что вести войну в крепости без тяжелого оружия, при ограниченных запасах продовольствия, медикаментов, воды, это смысла не имеет. Тем более, если говорить формально, то приказ у них был занять позиции на границе. Их задача не была оборонять казармы свои. Поэтому они сделали все правильно. Это был самый результативный прорыв при минимальных потерях. Это как раз гарнизон западного форта. То есть, соответственно, Гаврилов оборонял восточный форт. На том же острове был еще один форт западный. Вот из него ушли, прорвались, уходят. Вечером 23 июня после обстрела и немцы еще подогнали звуковещательные установки, и говорили там «Рус-давайс». И вот «Рус-давайс» обернулось примерно, по разным данным, от 1600 до 1900 человек сдались им в плен. То есть вышли с поднятыми руками. Немалая часть из них была западенцы, призванные в тех же районах. То есть это и бывшие военнослужащие польской армии. В общем, наименее устойчивая часть гарнизона вечером 23-го уходит, сдается немцам. Немцы уже предвкушают, что все закончится, но не тут-то было, потому что остался достаточно многочисленный, хоть и рассеянный гарнизон, который продолжал сопротивляться, и как раз-таки вот эти перебежчики, ну, так скажем, сдавшиеся в плен плюс перебежчики вечера 23-го, они уже немцам рассказали, кто какие должности занимает. То есть они уже знали, что там комиссар Фомин. Ну, естественно, перебежчики говорили, что злые комиссары нас заставляют, стоят с наганами, так бы мы еще утром вам сдались, вот, там, нас поймите правильно. То есть, в общем, людей тоже можно понять. Они под обстрелом, без еды, без воды. И на самом деле ничего и сделать многие из них не могли, когда они оказываются заперты в каземате, из которого одно маленькое окошко, которое постоянно под немецким обстрелом. То есть люди как в мышеловке.
1: А они сдались в плен, их тоже потом расстреляли? Или...
0: Они попали в обычную для вермахта мясорубку для военнопленных. То есть фактически людей взяли в плен, причем им обещали вот этот вот подъехавший автомобиль Геббельс, который, как говорится, им говорил, сдавайтесь, он говорил, вы мужественно сопротивлялись, мы вам обеспечим нормальное обращение в тылу. Но основную массу пленных уморили зимой 41-42 годов. То есть немцы не собирались нормально обращаться с пленными. Это был обман. И те, кто сдались, они, я думаю, многие пожалели, что они это сделали. И вот после этой сдачи наименее устойчивой части гарнизона следует прорыв. Прорыв неудачный, поскольку он был вскрыт. Вот это как раз эпизод в фильме, когда всех предупреждают, люди бегут, но там, опять же, это все сделано в этих декорациях, поэтому это не соответствует тому, как это было в реальности. Там,
1: это когда они бегут, их расстреливают?
0: Да, их ну, они все фактически выходят, и Фомин в определенный момент говорит: не получилось, уходим. Они возвращаются обратно. И после этого доктор стреляется. Доктор на самом деле не застрелился, то есть известное имя врача, он попал в плен, даже в плену выжил. Но потом с ним что-то уже случилось, то есть там судьба его трагическая была, но реально он не стрелялся. И Фомин возвращается, и они уже продолжают сопротивление, что называется, в режиме обороны своего расположения. И вот их как раз добивали зарядами взрывчатки. То есть там был на территории крепости такой Белый дворец, здание старой постройки, как бы не 17 века, которое подорвали мощным зарядом взрывчатки, взяли 450 пленных, а потом пошли громить вот эту кольцевую казарму тоже зарядами взрывчатки. Ну вот попыток уже не предпринимается, попыток прорыва не предпринимается, тем более 24 июня немецкая боевая группа врывается уже в цитадель, деблокирует своих вот этих деятелей, которые захватили клуб. Опять же, это вот компания, которая насиловала буфетчицу. То есть, это вот, чтобы понять, кто такие. Это вот церковь, превращенная в клуб. И вот там они сидели, у них была рация, и вот их деблокировали и вытащили. После этого, на самом деле, отправляется реляция, крепость взята. То есть есть документ немецкий, что радиограмма, крепость взята. Но не тут-то было, потому что сопротивление продолжилось. И реально, можно так сказать, что контроль примерный над крепостью был установлен только 29 июня. И еще есть захваченные в плен, опять же, по документам с июльскими датами. Вот одни из последних, это вот как раз уже 23 июля. Ну и вот на этом история Брестской крепости завершилась. Уже ее зачистили полностью к визиту Гитлера и Муссолини. Потому что Гитлер и Муссолини, что называется, первые лица государств. И к тому моменту крепость, можно сказать, вымели как бы вот полностью ее, все уголки ее обшарили. Похоронили погибших, причем хоронили в том числе в воронках от гигантских снарядов. Крепость обстреливали орудие «Карл» сверхтяжелое. Причем не саму крепость, они обстреливали доты, свежепостроенные бетонные постройки там, 40-41 годов, находившиеся на территории крепости. Один, кстати, такой дот до сих пор есть. И вот если не парадная экскурсия, то его можно увидеть. Ну, там, на самом деле, это я никому не советую, потому что там можно провалиться, есть колодец, то есть это только для квалифицированного персонала, какой-то дисклеймер, ни в коем случае это не делайте, но он там есть. Он присутствует, этот дот, стреляли по дотам. Орудие заклинило, то есть там плановая стрельба не получилась, но факт тот, что воронки на территории крепости были, гигантские воронки, в которые могла поместиться изба. Туда сбрасывали многочисленные трупы погибших, их захоранивали в воронке. Причем военнослужащие немцы дивизии «Шлиппер», они еще ныли, что «а что это из нас делали похоронную команду?» Тут как бы вот куски тел там прочее, ну, называется, не наше это дело, давайте там кого-нибудь на это. Еще очень большое захоронение как раз с прорыва в ночь с 23 на 24 на месте музея паровозов. Вот кто будет в Бресте, ну, кто бывал в Бресте, представляет себе, рядом с крепостью есть музей паровозов. Скорее всего, этот музей паровоза стоит на гигантской братской могиле после прорыва. Поэтому в фильме это все сжато и камерно. Если приехать с экскурсией в саму крепость, там, конечно, пространства больше. А в фильме, ну, я понимаю Вольникова, что тяжело на натурных съемках это все воспроизводить. Поэтому это все спрессовали, поставили очень плотно вот эти Тереспольские ворота, храм-клуб, вот эту казарму, где происходит это написание приказа номер один, и там же еще и пограничники, неподалеку пограничники Кижеватова, то есть еще одна линия, это вот история пограничья. Причем Кижеватов — это, пожалуй, самый таинственный персонаж из всех, потому что неизвестно, где и при каких обстоятельствах он погиб. То есть где погиб Фомин, примерно понятно, Гаврилов пережил плен, а вот Кижеватов, даже место его гибели неизвестно, обстоятельства гибели тоже неизвестны. Но то, что он в плен не попадал, это тоже, то есть его в списках тех, кто взят в плен, тоже нет.
1: А можно так сказать, что вообще интерес к изучению и изучению воспоминаний участников осады этой крепости, оно появилось намного позже, уже после войны? Даже ближе, мне кажется, уже к 21 веку.
0: Нет. Как раз-таки Брестская крепость — это у нас пример того, как правильно работать с документами противника. Когда в первый раз советские граждане услышали про Брестскую крепость? Из статьи в «Красной звезде» год назад в Бресте, которая вышла к годовщине годичной нападения Германии на СССР, 22 июня 1942 года дивизию «Шлиппера» раскатали под Ельцом, захватили у нее документы, и в том числе отчет самого «Шлиппера» о штурме, и его пересказали своими словами в 1942 году. И с тех пор крепость стала легендой. Вот легенда началась в 1942 году. Другой вопрос, что для того, чтобы действительно эта легенда стала настолько масштабной, насколько она стала, когда присвоили и крепость Герой, и наградили Гаврилова, так сказать, извлекли его, можно сказать, из небытия, из там, работы где-то там забытый человек. Многие были просто забыты из тех, кто обороняли Брестскую крепость. Это понадобилось уже деятельности Смирнова в конце 50-х годов. То есть 56-57 год. Вот Смирнов это все вернул из небытия. То есть он, конечно, не первый импульс. Первый импульс – это газетная статья. А второй – деятельность
1: Смирнова. Но книги Смирнов. Он первый, по-моему, да, писал?
0: Он уже написал книгу «Брестская крепость», в которой изложил историю, которая стала канонической. Но на самом деле эта история складывалась, что называется, из опросов людей. И она... Ну, сейчас я бы так сказал, что вот версия Смирнова, она сейчас устарела. Вот если брать с исторической точки зрения, книга хорошая, Смирнов сделал колоссальную вещь, то, что он поднял историю Брестской крепости, на самом деле и проблематику попадания в плен, и вообще начало войны. Но сейчас это такая легенда, красивая легенда, которая приобрела реалистичный образ именно уже в 21 веке. Вот сейчас уже есть вполне внятная картина того, что происходило, и написано, в общем, без обиняков.
1: А с чем это связано? Получается, они же еще копали архивы, читали воспоминания участников. Почему тогда при нем это не было доступно, а сейчас это стало доступно?
0: Это не то, что сейчас стало доступно. Я бы даже сказал, что где-то на пыльных архивных полках лежат допросы взятых в плен в Бресте, скорее всего. Но они пока не найдены. Но огромную работу сделал человек, которого зовут Ростислав Алиев, который поднял документы с той стороны и фотографические свидетельства. То есть фотографии, которые немцы делали, обширный объем документов. Это как раз было на грани нулевых и десятых. И после этого действительно история Брестской крепости стала приобретать такую законченность, более реалистичность и законченность. К сожалению, когда снимал «Угольников», это было еще не вполне ясно и доступно. Поэтому он излагал скорее вот эту вот классическую смирновскую версию, без вот этих вот всех нюансов того, кто когда прорывался, кто чем руководил и прочее.
1: Мне интересно ваше мнение как историка. Все советские фильмы, которые я смотрю о войне, А в титрах всегда указано в качестве консультантов 2-3 генерала, участники военных событий. А наши современные фильмы о войне, там куча ошибок и каких-то недоделок. Можно ли сказать, что это связано именно с тем, что у нас сейчас нет... Почему?

0: или там 75% воды. И в зависимости от альбедо и парникового эффекта планета может иметь либо океаны земного типа, либо вот такую вот картину. Вечная ночь, очень горячий океан, свет только от молний и совершенно непрозрачные облака. Ну вот, все же надежды на обитаемость планетарнов можно было бы оставить пока в покое, но посмотрим, что будет дальше с новыми наблюдениями. С чем же астрономы собираются встречать новые экзопланеты? Во-первых, строятся новые большие телескопы. Один из них вот здесь представлен вам, это проект. Там поначалу проект состоял из зеркала 42 метра, сейчас оно немножко уменьшено до 36. И, конечно, это настолько дорогое сооружение, что строить его можно только усилиями разных стран. Объединились 15 стран, флаги их здесь вы видите. Россия денег не нашла, отказалась. Вот другая обсерватория, где опять-таки гигантские телескопы. Телескопы обсерватории стараются расположить на таких больших высотах, где телескопам не мешает атмосфера. Мало того, в Чили, вот удивительные пустыни Чили, отличаются тем, что там крайне сухой климат. Таким образом, наблюдения еще более успешные. Ну вот, вы, наверное, знаете обсерватории Мауна-Кеа в Гавайях, там 4000 метров. Обсерватория больших телескопов Паранал, здесь она уже давно работает. Здесь установлены телескопы по 8,2 метров каждые. Причем оптически можно свести лучи в одну точку, в одну плоскость и получить интерферограмму. Еще недавно это казалось полной фантастикой. Очень важные наблюдения получаются из радиоастрономии. Вот сейчас перед вами на экране это обсерватория телескопов Атакама. Здесь их вот таких телескопов будет установлено 66, и они будут объединены в одну общую группу. Ну, неизбежный вопрос, могут ли существовать условия для возникновения жизни на экзопланетах? Ответ такой. Таким образом, заключение. Строение Солнечной системы считалось классикой астрономии. И вот сто лет казалось, что вот-вот произойдет открытие внесолнечных планетных систем, которое состоялось только в 1995 году. Но структура обнаруженных планетных систем с их массивными планетами на низких околозвездных круговых орбитах резко отличается от структуры Солнечной системы. Ее долговременная стабильность нашей Солнечной системы необычно на фоне мигрирующих горячих Юпитеров и огромных эксцентриситетов экзопланет на высоких орбитах. Сначала структура экзопланетных систем нам казалась как удивительной экзотикой, но постепенно возникает впечатление, что самая удивительная экзотика – это именно наша Солнечная система и наша планета Земля. Спасибо вам за внимание. Извините, что за мой кашель.
1: Спасибо за превосходную лекцию. Вопрос, я думаю, ни одного у меня возник. Звезды, которые отбирались для исследования, для обнаружения внесолнечных планет, это двойные звезды в том числе или исключительно одинарные?
0: Да, конечно, отбирались. Сначала вообще ничего не отбиралось. Что попадалось, то и наблюдали. Потом, когда стали отбирать, прежде всего, отбирались звезды солнечного класса. Могу объяснить, почему. И двойные системы попадались только случайно. Но в 2007 году удалось пронаблюдать, по-видимому, экзопланеты у двойной звездной системы. Причем самое интересное, оказалось, что она тройная в дальнейшем оказалась система. Но движение планеты у такой плотной, тесной двойной системы, по-моему, непредсказуемо. Насколько я понимаю, для небесной механики эта задача просто не по зубам.
2: Леонид Васильевич, вопрос такой. Вот когда вы говорите о планетах массы Юпитера, которые, в отличие от Солнечной системы, расположены ближе,

0: звезде, то почему они не притягиваются и не съедаются звездой?
1: Вы знаете ответ?
0: Нет.
1: Я тоже.
0: Вот это да.
2: Вопрос, что происходит с этими
3: экзопланетами? Будьте добры, громче, пожалуйста.
2: Что происходит с экзопланетами в конце, я не знаю, что с ними вообще происходит, как они живут? Есть у них какая-то конечная точка?
1: Ну, прежде всего, нужно разделить, наверное, по группам, потому что те группы, которые, похоже, мы будем надеяться, что все-таки нам удастся обнаружить системы, похожие на Землю. Ну, тут, наверное, можно экстраполировать, как до этого делали ученые, экстраполировать условия Солнечной системы на эти объекты. Значит, что касается... Это очень хороший вопрос. Что касается объектов, которые находятся на высоких орбитах, значит, что тут обнаружилось? Вот этот эксцентриситет, а я говорил, то есть вытянутость орбиты, которые у них наблюдаются и которые похожи скорее на кометные эксцентриситеты, приводит к тому, что такие системы нестабильны. Значит, почему стабильна наша Солнечная система? Ну, один из главных ответов – это резонансы. Значит, есть, ну вот те из вас, кто этим интересуется, возьмите книжку, по-моему, 1980 года «Приливы и резонансы в Солнечной системе». Она у нас вышла при дирекции Жаркова Владимира Наумовича. Там детально рассмотрено, как могли резонансы возникнуть в нашей Солнечной системе. Вообще, это вещь поразительная. Вы знаете, когда начинаешь следить, как соотношение орбит, соотношение, скажем, верхних и нижних соединений для моей любимой Венеры проявляются в отношении Земли и Меркурия, то оказывается, что все это связано с целыми числами. Это поразительная вещь. Как это все образовалось, как это все возникло. Вот в упоминавшейся модели под названием «Большой гвоздь» модели Морбидели, там показано, что действительно существование Юпитера на его современной орбите объясняется именно тем, что он наконец попал в резонанс, там он висит и тронуться с места уже по своей орбите он не может. Что же касается вот тех вот экзопланет, которые находятся на высоких эксцентрических орбитах, они неустойчивы. Нужно сказать, что само по себе, я несколько раз съезжал на само образование, на само происхождение экзопланет. Нужно сказать, что само по себе образование их приводило к тому, что вот нам, в нашей Солнечной системе, когда рубашку этой новой теории применили к нашей Солнечной системе, оказалось, что в нашей Солнечной системе, скорее всего, было до 10 Юпитеров. Благодаря взаимному гравитационному влиянию они выбрасывали друг друга до тех пор, пока не остался один Юпитер, который потом принялся наводить порядок в нашей Солнечной системе. Можно, конечно, предположить, что многие из тех объектов, которые мы сейчас видим на высокоэксцентрических орбитах, связаны с тем, что они еще не попали в этот резонанс. Но тогда возникает вопрос, а почему мы видим только их? То есть вот те заключения, которые сделаны были теоретиками по анализу известных объектов, говорят, что те системы, которые наблюдались, за исключением вот тех очень тесных, я вам показывал, созвездий Рака, например, за исключением вот этих систем, они нестабильны. То есть стабильность нашей Солнечной системы – это вызов теории. Почему она стабильна, в то время как мы видим, что остальные системы такой стабильностью не обладают? То есть наша система, они называют ее низкоэнтропийной. А высокоэнтропийные системы на высоких орбитах вокруг планет у других звезд, они нестабильны. А вот тот вопрос, который перед этим был задан, почему, дойдя почти вплотную до этих звезд, планеты останавливаются, вот это вызов теории. Но там, значит, если хотите, какие объяснения предлагаются? Воздействие магнитного поля, воздействие заряженных потоков, взаимодействие в каких-то, значит, горбах, которые появляются на поверхности звезды и так далее. Но обилие предложений, скорее всего, свидетельствует о том, что законченной теории нет. Извините за чересчур длинный ответ.
4: Спасибо большое за лекцию. У меня такой вопрос. Вы вот упомянули то, что у звезд, в составе которых нет железа, не образуются планеты. Правильно я понял?
1: Да.
4: А это исключительно как бы статистика или есть какое-то обоснование? Есть ли еще какие-то такие свойства интересные? То есть какие-то еще, может быть, вещества, без которых невозможно образование планет?
1: Ну да, конечно, само по себе наблюдение металличности у тех звезд, у которых много планет, и пониженные металличности, я не говорил, что их совсем нет. Мы рассматривали на шкале в 10 раз большую металличность и в 10 раз меньшую металличность. Это вот была впервые идея, предложена Гонзалесом, прямо вскоре после появления первой сотни наблюдений. Он это дело заметил, потом... Некоторые писали, что это лишь статистическое отклонение, но сейчас это принятая точка зрения. Действительно, у тех звезд, у которых меньше количество тяжелых элементов, на самом деле считается не это самое утверждение, что считать по железу – это вульгарно. На самом деле нужно брать сумму тяжелых элементов, брать отношение к водороду, смотреть, что получается. Но приближение удобно считать по железу. Так вот, если брать те результаты, которые были получены при всех этих наблюдениях, они один к одному ложатся в эту систему. Так как никто этого не искал, совершенно ясно, что из теории это не следует. Ну, очень мало это я бы не сказал, потому что железа-то на Солнце достаточно.
5: Здравствуйте, спасибо огромное за лекцию. У меня два вопроса. Первое – это есть ли у ученых на данный момент понимание, что происходит в окрестностях Солнечной системы? Есть ли там землеподобные экзопланеты на высоких орбитах? И второй вопрос, если такое понимание есть, куда посылать фотонный звездолет для колонизации?
1: Я начну с конца. Как-то в Политехническом музее я выступал с докладом, и пришло большое начальство. Я сказал: ребята, лучшее место для человека – это Земля. Первый ряд встал и демонстративно вышел из зала. Ну вот, значит, на мой взгляд, я не знаю насчет колонизации, а значит, что касается экзопланет. Вот в графике, в цилиндре, который я вам показывал, в равной мере представлены и те экзопланеты, которые находятся на низких стабильных орбитах и на высокоэллиптических орбитах. Это никакого отбора здесь по отношению к нашей Солнечной системе нет. Более того, как я уже говорил, вот, скажем, эксперимент на аппарате Кеплер привел к тому, что было прозондировано уже пространство до расстояния, скажем, 1500 световых лет. Статистика, в общем, случайна. То есть заранее, наблюдая какой-то объект, даже если мы выбрали очень похожий на Солнце объект, заранее сказать, что там будет стабильная система, нельзя. Ну, а что касается фантастики с полетами, это не по моей части.
6: Большое вам спасибо за лекцию. Я бы хотел прояснить, если я не прав, пожалуйста, поправьте меня. Значит, вы сказали где-то в середине, что часть... экзопланет вращается вокруг своих светил почти круговым орбитам с ничтожным эксцентриситетом. Правильно я понял?
1: По каким орбитам?
6: Почти круговым.
1: Почти, да.
6: Да. И часть, вот в конце здесь вот написано, что экзопланет вращается по очень вытянутым орбитам, похожим на орбиты комет. Можно ли в таком случае утверждать, что если прослежена такая закономерность, что какая-то часть планет, которая вращается по круговым орбитам, более ранняя или наоборот?
1: Спасибо. Нет, если исходить из теории миграции, то скорее наоборот. Они должны сначала образоваться, а уже потом мигрировать. Да, и остановиться на круговой орбите. Можно, наверное. Да, пожалуйста.
7: Спасибо большое за лекцию. В радиоастрономии значительный прорыв был достигнут, когда использовали два телескопа. А возможно ли аналогичная схема в оптике и сможет ли это привести к какому-то прорыву в исследовании экзопланет?
1: Очень хороший вопрос. Дело в том, что вы, наверное, не обратили внимания. В самой последней части, когда я показывал телескопы, новые телескопы, я говорил о телескопе обсерватории Паранал. Там четыре телескопа сводят свои пучки в одно место. Таким образом, интерферограмма, которая легко получается в радиоастрономии, благодаря двум телескопам, а сейчас, вот я говорил, 66 телескопов будут сводить свои наблюдения в одну точку. Уже сейчас достигнуты результаты, положительные результаты по поводу сведения пучков в интерферограмме видимого света. Это страшно сложная задача, и физики поначалу говорили, что из этого ничего не получится. Но, по-видимому, кто-то, кто не знал, что ничего не получится, взял и сделал.
8: Спасибо большое, Леонид Васильевич. Я думаю, что все получили ответы на свои вопросы. Ну и я, как всегда, приглашаю вас на наши встречи, на наши лекции. Ближайшая произойдет в конференц-зале «Малая трибуна ученого» уже через неделю, 1 апреля. Тема лекции «История астрономических наблюдений». А в Большом звездном зале мы с вами встречаемся 22 апреля на лекции Владимира Михайловича Липунова «Роботы во Вселенной и взрывы во Вселенной». Всего хорошего. До новых встреч в Московском планетарии. До свидания.

0: Неизвестная планета.
1: Итак, на прошлой неделе весь мир отмечал Всемирный день океанов. Что такое океанология, что такое океаны в нашей жизни? Давайте поговорим с человеком, который знает об океанах практически, я думаю, все. Это доктор географических наук, исполняющий обязанности директора Института океанологии имени Шершова Алексей Валентинович Соков. Здравствуйте, Алексей. Можно по имени?
2: Конечно, безусловно, добрый день.
1: Алексей, вы знаете, что меня удивляет больше всего? Если учесть, что 70% планеты Земля покрыта водой, а мы сухопутные жители, получается, что мы как бы не настоящие жители планеты Земля, потому что, по большому счету, жизнь должна была развиваться в океане и там и остаться. С чем это связано? Что 70% океана, а мы живем на суше. Одно из двух, или мы дети другой планеты, или океан пришел чуть-чуть попозже к нам.
2: Ну, нас скорее надо назвать планетой океан, действительно, вы совершенно правы, потому что есть такие ракурсы, если смотреть на Землю с правильного ракурса, то есть кроме воды вообще нету, то есть полушарие, которое целиком водяное. Угу. То есть, безусловно, планета океан. Ну, согласно теории происхождения жизни на Земле, жизнь и зародилась в океане.
1: В том-то и дело.
2: А вот почему она выползла на поверхность, ну,
1: загадка. Отличная фраза. Почему мы выползли на поверхность? Почему живем здесь, на суше, когда в океане гораздо комфортней?
2: Вопрос, да, не знаю. Это удивительно.
1: Ну, надеюсь, на другие вопросы вы будете знать ответы.
2: Ну, вы сказали, что я все знаю. Безусловно, не все, но кое о чем, конечно, можно.
1: Второй вопрос связан с кислородом и с воздухом. Очень часто мы говорим в последнее время о вырубке лесов, и это правильно, что это легкие планета Земля, но, оказывается, 70% кислорода помогает добывать нам тот же океан.
2: Да, безусловно. Океан – это главные легкие планеты, на самом деле. Это аккумулятор кислорода, и при определенных процессах океан выделяет кислород в атмосферу. Это так.
1: То есть получается, что надо беречь не леса, а океан в первую очередь?
2: Леса-то тоже надо беречь.
1: И все-таки?
2: Океан настолько масштабен, настолько огромен, что пока, наверное, говорить о том, что его прям беречь как леса надо, не приходится, хотя, безусловно, конечно, надо.
1: Но, с другой стороны, когда ты понимаешь о том, что, сейчас я боюсь соврать, по-моему, 50 миллионов, ну, короче, огромное количество захоронений, это и химические бомбы, это и радиоактивные отходы, и мы все это топили в океане, и все это находится на дне, и в любой момент может взорваться, произвести утечку, и тогда произойдет отравление океана.
2: Да, к сожалению, такая проблема есть. Связана она с еще большей проблемой в том, что, к сожалению, это сделано в морях, прилегающих и даже внутренних морях, типа Балтийского, Черного. Это еще большая опасность, поскольку это мелкие водоемы относительно Мирового океана, небольшие и замкнутые. Такая проблема, безусловно, существует. И существует целый ряд программ, которые наш институт, в частности, принимает активное участие по исследованию опасных веществ как в Балтийском море, так и...
1: То есть вы постоянно мониторите это?
2: Ну, да, можно сказать, что постоянно мониторим, да.
1: Но опасность реально существует?
2: Ну, опасность существует, хотя, наверное, она уже и есть на самом деле. То есть зафиксировано отравление в Балтийском море, например, рыбы. То есть, в общем-то, не очень полезно ее употреблять в пищу.
1: Особенно шпроты латвийские.
2: Ну, в том числе и шпроты, да, латвийские, да. К сожалению, такая беда есть. И вот и наш институт, который, как вы сказали правильно, мониторит этот процесс. Проведена не одна экспедиция, зафиксировано выделение таких веществ в воду. То есть в некоторых контейнерах разложились, и химические вещества находятся просто в грунте, они смешиваются с илом. Сказать, что это катастрофическое, такого тоже нельзя, но проблемы, безусловно, существуют.
1: Когда мы говорим об океане, мы, естественно, все время думаем «Тайна двух океанов». Замечательная книга советского писателя, которую мы читали в детстве, смотрели в кино, в фильмы. А какие тайны привлекали вас? Что заставило вас пойти и заняться океанографией, океанологией?
2: Да, хороший вопрос. Так уже не вспомнишь, так давно это было.
1: Ой, да ладно.
2: Ну, давно, да. Ну, как-то так вот страсть к путешествиям, такой к романтике, она какая-то вот присутствовала. Потом география мне очень нравилась. И когда на географический факультет МГУ, куда я поступил, то есть первый курс не был специализацией. То есть, конечно, безусловно, сказалось чрезвычайно интересные курсы гидрологии, океанологии, которые читали студентам первого курса. Это помогло с выбором специализации. То есть целый год геофак учился по общей программе. И только на втором курсе происходила...
1: Уже точная специализация.
2: Да, точная специализация, поэтому было время сориентироваться. Уже без романтики, а уже опираясь на какие-то конкретные знания или интересы, которые нам вложили преподаватели.
1: Я знаю, что вы, ваши научные познания, они направлены в сторону придонных отложений Тихого океана, по крайней мере, это ваша кандидатская диссертация. Но я хочу спросить вас немножко шире. Скажите мне, пожалуйста, откуда появляется такое огромное количество воронок, которые очень часто появляются на теле океанов? И которые крутятся с большой скоростью, и периодически мы видим это на Ютубе, периодически мы видим сообщения блогеров о том, что то тут, то там в океане появляются некие воронки, которые засасывают воду вглубь.
2: Ну, вы имеете, наверное, вихри, наверное.
1: Может быть, вихри.
2: Да, это вихри, да. Значит, океан — это вихревое движение, собственно, как и атмосфера. То есть любое движение в воде или в воздухе, оно является вихревым, турбулентным. То есть что такое циклоны, антициклоны, чтобы легче было понимать, да? Угу. То есть всем понятно уже более-менее, вот прогноз по гноду мы только что услышали, да?
1: Да, мы уже знаем.
2: Да, уже знаем. На Москву надвигается циклон. То есть циклон — это такой же вихрь. Антициклон — это вихрь. В океане абсолютно такая же аналогия. То есть движение в океане в основном происходит при помощи вихрей.
1: То есть, смотрите, получается, если, например, над Москвой прошел, да, ураган, да. Или, не дай бог, смерч, да. То, по большому счету, в океане может произойти то же самое.
2: То же самое, абсолютно. То там есть, безусловно, специфика, связанная с плотностью воды. То есть, потому что вода более плотная, чем воздух, и вихри там, скажем так, ну, другие.
1: Но они тоже могут совершенно спокойно взять, да, и засосать целый корабль.
2: Такого, честно говоря, в научной практике я не видел. Это другого масштаба все-таки вихри. Они вихри могут опускать воду, там, частицы воды, планктон. Такие вертикальные движения в этих вихрях возможны.
1: То есть, смотрите, получается, что, возможно, даже водопады там под водой. Ну, некое подобие.
2: Водопады тоже есть. Они, правда, с вихрями не связаны. Да, есть такое целое даже направление популярное — подводные водопады. Это связано уже не с вихревыми движениями, это связано с перетеканием воды, когда более холодная вода по порогам спускается, например, из Северного Ледовитого океана в Атлантический океан через так называемый датский порог, угу. Холодная вода стекает. Действительно, это явление очень напоминает водопады, то есть и скорость движения там приличная для океана, и масса воды переносимая. То есть, да, действительно, такое есть в популярной литературе, называется подводными водопадами.
1: То есть, смотрите, получается два мира, две системы.
2: Ну, мир-то один, на самом деле.
1: Мир один. Но я про другое. Возвращаясь опять к вопросу о том, что мы выползли, как вы сказали, да, на эту твердь земную. А невозможно, что там существует параллельная цивилизация?
2: Ну, цивилизацию мы не находили. Опять же, чего не видел, того не знаю, ну, как да. говорится. Да, вот.
1: Ну, вы же спускались на дно океана?
2: Ну, я конкретно не спускался. Мы работаем все-таки дистанционными приборами. Хотя в нашем институте существует целое направление глубоководных обитаемых аппаратов МИР-1 и МИР-2. И действительно, многие наши ученые производили опускание, но ничего подобного не видели. То есть затонувшие цивилизации находили, скажем так, действующих не попадалось.
1: Цивилизация?
2: Да.
1: А что представляет себе затонувшая цивилизация?
2: Ну, вот мы же видели обломки, там, колонны, там, да, да, то есть явные постройки, там, вот, например, там, Александр Моисеевич Городницкий, там, про гору Ампер, который говорил, вот он считает, что это,
1: ну, Атлантида.
2: Атлантида, например, да, то есть там совершенно очевидны, видны следы затонувших городов, скажем так, или там рукотворных сооружений, по меньшей мере.
1: Но вы такого не видели, Савельич?
2: Ну, я конкретно нет, да, нет. Я работаю дистанционными приборами, на дно не опускался.
1: Смотрите, есть, конечно, огромные тайны Мирового океана, это Марианская впадина. Сколько, 11 километров, по-моему,
2: да? Да, больше 11. Так, кстати, Институт океанологии первый провел измерения.
1: Я вот просто про что думаю. Вы, наверное, слышали об этом уникальном опыте. Это на Кольском полуострове сверхглубокая скважина. А зачем, да, было рыть землю, бурить землю 11 километров, когда есть рядом Марианская впадина?
2: Так это же совершенно разные вещи.
1: Почему?
2: Есть земная кора, а есть океаническая кора.
1: Они что, отличаются?
2: Они отличаются, да, принципиальным образом отличаются. И, кстати, вот если вы там знаете, сейчас вот заявка России на претензию по,
1: да, шельфу,
2: она с этим и связана. То есть надо доказать, что это кора океанская, и тогда мы имеем право. Если это кора земная, то есть я к тому, что это принципиально mm-hmm. разные вещи. То есть бурить надо было, я бы так сказал, не только на Кольском полуострове, по-хорошему надо пробурить еще и океанскую кору, ну, например, для абсолютного доказательства заявки, то есть надо пробурить и океанскую кору, ну, в том же, например, ну, в Марианской впадине совсем тяжело будет сделать, mm-hmm. но хотя бы в Северном Ледовитом океане.
1: Но смотрите, почему я спрашиваю. Когда они бурили землю и прошли практически 10 километров, то температура там, в земле, была гораздо выше, чем на поверхности. Это действительно факт.
2: Конечно, да. Получается, потому что мантия нагревает. Да.
1: Да, получается, что если мы опускаемся на дно Марианской впадины, то это уже практически адский котел.
2: Нет, нет, там нет.
1: А почему
2: нет.
1: этого нет?
2: А там такая же кора, и там такой же, там тоже надо бурить.
1: То есть это кариес, но такой, знаете...
2: Да, то есть это поверхность, это... Там, безусловно, существует поток, поток тепла, геотермальный, так называемый поток тепла, но он микроскопический. То есть там все равно огромные толщи осадков, которые все это... И такая же океаническая кора, которая демпфируется, она холодная. То есть вот эта глубина, это, ну, в данном случае никакого отношения к теплу из земли не имеет. То есть там так же надо забуриться на 10 километров, чтобы там
1: чтобы
2: было...
1: Чтобы достичь того же мантии.
2: Да, да.
1: Очень часто, вы знаете, был такой фантаст Станислав Лем, который говорил о великом разуме и так далее, и тому подобное. В последнее время океан себя ведет тоже как живое существо. Вы не замечали это? Вот, например, в 2017 году, по-моему, это южноамериканские ученые зафиксировали такое удивительное событие, что вода, например, Атлантического океана отступала от берегов Бразилии, а в это время Тихий океан со стороны Чили вдруг наступал, и там вдруг стали появляться волны 5-метровые, которые постоянно захлестывали берег. Получалось, что... И при этом это было очень точно взаимосвязано. Вы не слышали об этом?
2: Ну, конкретно этого примера я не слышал, но ничего удивительного здесь нет, потому что...
1: Ну, это же разные океаны.
2: Ну, так это же... Это
1: а ведут себя как...
2: Нет, это же единая система. То есть, опять подчеркну, это, вот у нас все-таки это единая система живая, то есть она замкнутая, и если мы нарушим в одном месте, то, если брать тех же самых фантастов, нарушим в одном месте, мы невольно...
1: Ну, да, ну...
2: да это не фантастическая идея, это совершенно нормальная. То есть это причинно-следственные связи.
1: Угу.
2: То есть это все связано. То есть существует там взаимодействие, например, Атлантического и Тихого океанов, вот там Эль-Нини такое тоже знаменитое, насколько я знаю.
1: Да,
2: это тоже связано, это все... Это единый живой организм. На самом деле, больше я вам там скажу, что климат, в котором, ну, то есть планета, в которой мы обитаем, да, он как раз формируется из-за взаимодействия океанов. То есть главным движущим механизмом является разница между Атлантическим и Тихим океаном.
1: И то есть это два, скажем так, антагониста.
2: Два антагониста, да, совершенно верно. Атлантика – это нагреватель, то есть здесь испаряется все, а Тихий океан...
1: Как радиатор.
2: Да, это конденсатор, это там все, да. И он более теплый, уровень океанов разный. Вот вы говорите, волны там, ну, глобальный уровень перекос примерно 1.5 метра. То есть северная часть Атлантического
1: сколько?
2: Океана. Да, 1.5 метра.
1: Ничего себе, да. Я думал, что везде,
2: нет,
1: на всей планете уровень океана одинаковый.
2: Нет, это геоид, у него поверхность, вихри изменяют поверхность, угу. Вот, с которых мы начали, да. То есть вот... Вихри меняют уровень океана, да, течения меняют уровень океана, соотношение температуры и солености меняет уровень океана.
1: Но еще и Луна тоже меняет
2: уровень. Это приливной цикл, безусловно, да. То есть это очень сложная, вы правильно сказали, живая система.
1: Живая
2: в том плане, что так много факторов, которые влияют на состояние этой системы, что ее действительно можно назвать живой, потому что мы не понимаем, собственно, откуда рождается представление о том, что это очень живая. Да?
1: Угу.
2: От непонимания того, что происходит. А непонимание происходит из-за того, что мы не знаем очень многих сложных процессов, которые ведут к причинно-следственным связям.
1: Смотрите, но если вот рассуждать здраво, если вот мимо нас пролетает какой-то большой астероид, который пролетает очень близко от планеты Земля, тем самым вода начинает притягиваться к нему,
2: да.
1: И она может раскачать нашу планету Земля и сорвать ее с орбиты. Это возможно или нет?
2: Ну, по энергетике вряд ли, но то, что...
1: Ну, или сдвинуть, по крайней мере.
2: Ну, тоже надо энергетику считать, вряд ли там. Но то, что, по крайней мере, океан подвергнется возмущениям, совершенно точно. То есть уровень океана изменится, а если уровень меняется, значит, течения меняются. Если течения меняются, значит, вихри движутся совершенно разным путем. То есть какой-то... Воздействие, безусловно, будет, и не факт, что, например, оно будет положительным или там... То есть это сложная система сказать.
1: Кстати, скажите, а почему за последние 50 лет уровень кислотности океана повысился на 30%?
2: Да, ну вот есть такой факт. Ну вот опять, легко, скажем, зафиксировать. Угу. Трудно объяснить, почему. Надо исследовать, да. То есть это связано... Естественно, это процесс, либо связанный с воздействием какого-то фактора, которого, например, там, ну, вот, сразу любят связывать с человеком, сразу
1: ну,
2: любят.
1: Да,
2: ну, это вот, понимаете, это первое желание связать, типа, там, ну, вот мы такие...
1: Вот мы
2: такие нехорошие, мы тут мусор свалили, там, да.
1: Но мусора действительно много.
2: Ну, мусора много, никто не спорит. Здесь уж точно, ты точно никого не скроешься.
1: Но все равно такое, то есть, такое быстрое повышение кислотности невозможно...
2: Ну, для этого надо знать процесс все-таки, понимаете? То есть
1: мы... А вы сейчас не знаете его?
2: Я не знаю, и боюсь, что те, кто скажут, что они знают, будут спекулировать, потому что, к сожалению, мы не знаем очень многого, мы не знаем естественных процессов прежде всего. Вот мы назвали с вами, видите, там космос влияет, да, внутренние процессы течения, температура, соленость меняет, да, космическое излучение меняется, то есть потом живая система реагирует, у нее масштаб реагирования, хотя океан же очень инерционная система.
1: Ну да.
2: Мы можем сейчас наблюдать воздействие того, какого-то воздействия, которое было там 100, 200 или там 1000 лет назад даже, понимаете? Глубинные воды образуются, возраст глубинных вод, вот то, чем я занимался, то, что я знаю, там 1000 лет, понимаете? То есть в них закачан...
1: То есть тысячи лет назад, да, они как туда попали, скажем так?
2: Да, да, и они изолированы от поверхности. Потом система циркуляции глобальной приводит к тому, что они в конце концов всплывают на поверхность, да?
1: А вот смотрите, здесь мы подходим к одному очень опасному и важному вопросу. Ведь морская вода – это миллионы тонн бактерий. И если эти бактерии находятся там, на глубине океана, и вдруг в какой-то момент всплывают, совершенно незнакомые для человеческого организма, это, значит, новые болезни.
2: Ну, да, хотя на самом деле все, что сейчас там находится, по крайней мере, в доступе, да, ну, все-таки океанологи не просто так хлеб едят, да, то есть, да, достаточно большое количество экспедиций проводится, отбираются пробы на этих глубинах, да, проводятся анализы. Я, честно говоря, с трудом представляю, что там что-то такое находится, ну, уж сверх такое, чего мы не знаем. То есть достаточно биологи хорошо поработали и изучили все эти...
1: Ну, как, например, когда мы в Бурятской впадине вдруг обнаружили рыбку, которая плавала там на глубине 10 километров. Откуда она взялась?
2: Ну, там она живет, она там. Это среда, привыкла. Среда ее обитания.
1: А кто привыкла. Знает, что внутри этой рыбки?
2: Ну, биологи наши знают. Они, ну, живут, да. Они же ее достали. Вот в музее все-таки аналогии привезли.
1: Она есть, да?
2: Есть, конечно. У нас замечательная коллекция, да.
1: А это в открытом доступе?
2: В открытом, да. Пожалуйста, приходите, делайте. Сейчас вот мы... Хотя время тяжелое, денег мало, но мы приняли решение, мы сейчас оцифровываем, фотографируем, это будет вообще в интернет выложено.
1: Отлично.
2: Вот планируется вот ближайший вот год-два, мы это сделаем. А вообще коллекции в открытом доступе в институте и все эти глубоководные рыбы, пожалуйста.
1: Вы знаете, глядя на вашу прическу, мне кажется, что вы чем-то симпатизируете Трампу. Ну, я образно выражаюсь, хотя волосы у вас настоящие. Это к тому, что мне очень понравилась ваша идея, которую поддерживает и президент Америки, по поводу того, что человечество не виноват в озоновых дырах.
2: Я глубоко убежден, что не виноват.
1: Вот я знаю, поэтому говорю, поэтому в общем-то очень похоже с Трампом, не только прической.
2: Но дело тут не в Трампе, дело, я бы так сказал, дело все-таки в научном анализе, понимаете.
1: А почему тогда многие ученые повелись и говорили о том, что это... Огромные средства тратились на то, чтобы восстановить эту озоновую дыру, хотя на самом деле...
2: Нет, ну, ученые поведут...
1: Еще коров бедных потом обвинили.
2: Я, понимаете, значит, я вам так скажу. Да. Ну, ученые в попытке достать денег на свое исследование, да, поведутся на очень многие вопросы. Тут уже...
1: А, то есть ученые тоже могут, скажем так, пойти немножко против своей совести, только чтобы получить грант, например.
2: Ну, безусловно, понимаете...
1: Ну, простите, я же ничего не
2: чувствую. Нет, да. Это ничто человеческое нам не чуждо, да. И, понимаете, тут ведь тут уже идет разговор о совести ученого какой? Вот он полученные деньги он будет использовать на то, чтобы реальную науку делать, да?
1: Да.
2: Или все-таки продолжать ничего не делать и фальсифицировать результаты и говорить неправду? Угу. Вот это уже, скажем так, немножко другая,
1: ну,
2: ступень, да.
1: Да?
2: А получить деньги под какое-то исследование, провести его нормально и сказать, что нет, ребята, вы не правы, но почему нет, собственно? К сожалению, все наши правительства, они падки, они выделяют деньги только когда какую-то страшилку им приносят. Да. А если говорить, что все нормально и все спокойно, кто же денег дает?
1: Никто
2: денег не даст, да.
1: И это, мне кажется, очень правильно.
2: Правильно поведение правительства такое?
1: Нет, правильно в поведении ученых иногда.
2: А, в поведении ученых? Ну, приходится.
1: Слушайте, ну, смотрите, конечно, Советский Союз была огромной державой, и очень часто, к сожалению, научные суда использовались не только как научные, как не только в научных, но и в военных целях.
2: Это действительно так? Научные? Ну, я бы такого не сказал.
1: Нет, в разведывательных целях?
2: Я бы такого не сказал. Ну, я вот работал в советское время, в общем-то, по моей жизни прошло в советское время. Я такого не видел. Нет, научные суда использовались все-таки для науки. То, что результаты науки можно приложить к военной сфере, безусловно. Собственно, в океанологию все и вкладывали, потому что это, собственно, среда, в которой происходят те или иные, ну, должны были происходить военные действия. То есть для ведения военных действий надо знать среду.
1: Да.
2: Поэтому океанологи эту среду изучали и применяли ее к точке зрения военных. Ну, прежде всего, это акустика. То есть подводные лодки...
1: Я только совсем недавно узнал, я все время думал, интересно, как там они вот передают радиограммы, шифрограммы от одной подводной лодки к другой. И только недавно узнал, что это огромная система передачи сигнала через водную толщу.
2: Да. Вот для этого нужна океанология в военных целях. А чтобы суда научно использовали... Нас все время в этом обвиняли.
1: Да.
2: Нас не пускали. Я вот, например, сам там, сколько там, как у нас называлось, 10-й незаход на Гавайи. То есть вот мы работаем в Тихом океане, запрашиваем заход. Угу. Значит, ну, потому что надо заправиться.
1: Надо заправиться.
2: И нам все время отказывают. Потому что вы шпионы. Я как начальник экспедиции...
1: Ну, вы что, серьезно?
2: Да, нет, 100%. Нет, ну, конечно, ну, да, это да. Жизнь, да. Это анекдот
1: из жизни.
2: Я вот начальником экспедиции был, сколько раз сорваны эти экспедиции, ну, сорванные там программы,
1: заходы,
2: потому что нас не пускают, говорят, что вы шпионы. Ну, я, находясь на судне...
1: Я знаю всех шпионов.
2: Не было. То есть то, что мы изучали среду, ну, в этом нет ничего шпионского. То есть другое дело, что это знание можно использовать и в гражданских, и в военных целях, это безусловно. Но сказать, что советские пароходы научно использовались в качестве шпионов, это такая, знаете, там вот, ну, это анекдотические ситуации, например, вы сказали про сигнал, там, да, вот сигнал там из Тихого океана, там, например, ну, радиосигнал, там антенны стояли. Ну, понятно, что в то время какие ламповые генераторы, да, ну, и антенны были соответствующие.
1: Ну, да.
2: Ну, и были там, например, рогатые антенны. Но я знаю, что я телеграммы домой посылал при помощи этих антенн, а американцы говорили, типа, вот, видите, какие у них там антенны стоят.
1: Это, они
2: типа,
1: передают сейчас,
2: секретные данные. Секретные данные передают. Ну, это...
1: Скажите, а есть научное братство среди океанологов? Вот, например, если встречаются в океане два научных корабля разных стран, иногда они очень дружественны друг к другу.
2: Нет, я вам так скажу, понимаете, любая встреча в океане...
1: Это праздник.
2: Это праздник, да. Поэтому, честно говоря, недружественных встреч у меня такого не было. То есть, если два судна, да еще в удаленных районах встречаются, безусловно, происходит обмен, они разговаривают там по радиосвязи, иногда встречаются, обмениваются там в советское время, там фильмами обменивались, что там все на пленке же было там, да.
1: То есть вы смотрели американские фильмы?
2: Ну да, там, да, значит...
1: Ну, правда, без перевода, но ничего страшного.
2: Ну, океанологи более-менее по-английски...
1: Да, все понимают.
2: Да, все понимают, да, по крайней мере, да. Поэтому вообще в море встретиться двум судам, ну, я, честно говоря, враждебности никогда не встречал.
1: Сейчас как к этому развиваем вот именно это программное обеспечение в том смысле, что изучение на ощупь океана, не просто теоретически, а практически экспедиция, как было раньше. И есть у нас такой научный флот, который был раньше в СССР?
2: Ну, такого флота уже, к сожалению, нет. Значит, флот, безусловно, сократился в разы. Вот. Очень сильно сократился научный флот. Вот. И, ну, конечно же, безусловно, я вам так скажу, без, как вы сказали, на ощупь ничего не получится в океане. Теоретически его изучить невозможно. Это я вам точно могу сказать. Ни одна существующая модель не описывает вот этой сложной системы, с чего мы начали. Ни одна модель не описывает.
1: То есть мы все равно должны... Как
2: это проблема.
1: В 19-18 веке, когда изучали Ледовитый океан, например,
2: да,
1: Балтийское море.
2: Да, больше того скажу, наоборот, надо наращивать. То есть существующие научные знания говорят о том, что для того, чтобы описать структуру океана, известно, я вам сейчас не назову, сколько там килобайт информации надо, да, огромное количество килобайт информации на пространстве разрешения.
1: А скажите, а зачем нам это надо, человечеству, которое живет на суше? Зачем нам столько много знать об океане? Ну, плавают там акулы, медузы, иногда
2: американские подлодки. Нет, ну, во-первых, как вы живете на острове, как мы с вами сказали, живем на острове, окруженный океаном, и не хотим знать окружающую нас среду, тогда мы не будем знать прогноз погоды. Ну, это самое первое, вот опять с чего мы начали, до нас, да, фактически... Плохой прогноз погоды у нас, оправдываемся, с моей точки зрения, очень низкая. То есть мы не знаем, будем климат знать, мы не будем знать, скажем так, ну, на десятилетия там, вперед, что, там, что нас ожидает.
1: А, кстати, это действительно, что океан повышается, уровень океана?
2: Ну, повышается уровень, да. Так опять, вот не нужны вот эти страшилки вот эти. То есть вот это же, ну, скажем так, если правительство на это ведется, там, да, на выделение денег. Я считаю, что это ненормальное явление. То есть мы, как, скажем так, чтобы комфортно обитать на своем комфортабельном острове под названием Земля. Ну, хотелось бы хотя бы там лет на 50, на 60 все-таки прогноз-то знать, что...
1: Угу. Да, что нас ждет.
2: Да, реально это вот, оно сейчас повышается, а завтра понижается, да. А мы, например, там вот про Каспийское море, там, помните? Там,
1: ну да, то, сколько, оно, то, оно...
2: то туда, то сюда, да. Сколько страшилок. Строили дамбы, потом их взрывали дамбы, а это же все... Да,
1: слушай, удивительно эта история, помните, Карабагазгол, да, перекрыли его.
2: Перекрыли, аж, нет, а
1: там
2: что?
1: Там все пыльные бури слюные.
2: Да. Потом потом взрывали. Да, то есть вот хотелось бы все-таки для того, чтобы комфортно жить, надо знать реально, что существует. Второе, ну или там третье уже получается, это все-таки энергия. Источники энергии.
1: Кстати.
2: Источники питания. То есть вот Земля не прокормит себя, это известно. При том количестве людей, которые сейчас сначала выползло в маленьком количестве,
1: да, да, да.
2: А расплодилось-то, да. Чтобы прокормить, земных ресурсов однозначно не хватит. И океан в этом плане является, безусловно, аккумулятором или резервуаром содержания, там, ну, скажем так, просто белков. Это то, что позволит прокормить миллиардное население Земли.
1: Слушай, ну и не надо забывать о том, что сама морская вода – это кладезь таблицы Менделеева.
2: Да, ну и я не дошел до этого.
1: Ну да, да. Да.
2: Сырье, то есть это металлы, это редкие земельные металлы, которых на Земле гораздо меньше, да. То есть, ну, да. И сама морская вода раз, и дно, на дне сосредоточено колоссальное количество, это все известно, там... Ну, там уже набившие корку железомарговицы конкреции, там корки, сульфиды.
1: А вы же изучали?
2: Мы изучали, да. В советское время это...
1: И вот смотрите,
2: мы сейчас живем результатами того советского периода, когда мы очень много сделали в изучении открытого океана.
1: Смотрите, получается, что на самом деле океан так нам интересен. Смотрите, ну, я не говорю даже про кладыш, бог с ним, это отдельная история. Получается, что это житница, это климат, даже климатическое оружие, если что. Это связь и так далее, и тому подобное, ископаемое. Почему же тогда вам не дают денег для того, чтобы это изучать? Ведь если вы знаете это лучше, например, Россия знает лучше, чем американцы, значит, мы тогда впереди планеты всей.
2: Это от недостатка
1: ума.
2: Понимания, образования, да. На самом деле, ну... Мы ближайший космос знаем лучше, чем океан. Мы имеем, например, телескопы, да, которые постоянно зондируют космос. У нас нет таких устройств для зондирования океана.
1: Вообще нет?
2: Таких нет. Аналогов зондирования, как вот мы мониторим ближайший космос, как астрофизики, физики, вот такого аналога для океана не создано. То есть мы реально не изучаем среду, которая плещется у наших ног.
1: То есть мы запускаем почти каждый месяц ракету в космос, а глубоководы у нас, по-моему, только один или два мира остались.
2: Ну, миры, да, у нас, которые, да, не работают.
1: Они, кстати, работают, нет?
2: Ну, они работают, но нет заказа, нет денег, они простаивают, к сожалению. Да, простаивают.
1: Подожди, как простаивают?
2: Один в музее в Калининграде стоит, другой на складе нашего музея в Калининграде тоже. Ой, не музей, института.
1: Ну, практически как музей уже стал.
2: Как музей, да. Потому что нет средств, то есть не выделяет государство.
1: То есть, смотрите, запрос есть, по большому счету?
2: Запрос общечеловеческий.
1: Да, вот я про что говорю.
2: Общечеловеческий. А деньги государственные, это немножко разные вещи.
1: Какая-то несправедливость получается вселенская.
2: Недальновидность, я бы сказал.
1: Потому что у нас...
2: Недальновидность, потому что ситуация такая, что сейчас, например, наши конкуренты на Западе изучают океан, да, сейчас океан, открытую часть океана делят.
1: Уже делят?
2: Делят, не стесняясь, делят, значит, под теми, там, естественно, цивилизованными, благовидными.
1: Ну, да, благовидными предлогами.
2: Да, благовидными предлогами, но вот, например, сейчас вот был известный скандал, недавно он был... Криль там в Антарктиде вылавливали.
1: Да.
2: То есть поделили криль, сказали, Россия не проводит исследований, значит, вам
1: не, вот, надо,
2: не
1: да.
2: надо квоту на криль давать. Типа, вы не участвуете в изучении океана, значит, вы не получите квоту. Значит, типа те районы, которые мы используем для промысла, какой-нибудь рыбы, там, клыча, например, да, значит, давайте сделаем заповедник, значит, мы будем
1: там изучать.
2: Мы будем там изучать, да. То есть вот так, это все сейчас примерно то же самое будет наверняка с теми же самыми конкрециями, потому что жесткие...
1: Марганцами,
2: потому что там будут выдвинуты жесткие требования по обеспечению экологической безопасности.
1: Да.
2: А вы не проводите работы, значит, вас надо лишить лицензии, которую вы получили в советское время, потому что там были потрачены колоссальные деньги, было совершено огромное количество экспедиций.
1: Я даже видел проект Драги, который...
2: Драги, так опять, значит, у нас закончилось проектами, а на той стороне Драги-то стоят давно на приколе уже, они уже сделаны и созданы.
1: То есть они же готовы для того, чтобы со дна океана...
2: поднимать, совершенно верно. И это такая геополитическая война, на самом деле, и здесь совершенно недальновидно не использовать задел Советского Союза, чтобы поддержать, как вы сказали, реноме, которое было завоевано тогда, это просто, ну, скажем так, преступная, недальновидная политика.
1: Так, может быть, вам пора перейти под крыло Роскосмоса? Там космос, а здесь космос.
2: Ну, если возьму, то с удовольствием, да.
1: Нет, конечно, это шутка, но я понимаю, насколько...
2: В каждой шутке есть доля шутки, да. Я не... Безусловно.
1: И вот вы сказали по поводу энергетики.
2: Энергетика?
1: Ты видишь? Да.
2: Невозобновляемые источники энергии. Это же колоссальное количество. Вот эти вихри, о которых мы говорили, да, то есть вот мой учитель Сергей Сергеевич Лапа, да, у него, он всем своим там аспирантам, вот для того, чтобы вот таких вот глупых идей ни у кого не возникало, он давал свою книгу, где у него на первой странице были оценки энергии. То есть вот энергии, там, ГЭС, сколько там она вырабатывает, там, тепловой станции, там, взрыв ядерной бомбы, да. И соответствующие энергии циклона, энергии антициклона, энергии среднего течения в океане, энергии там вот всяких океанских вещей. Так вот, человечество находится на нижних ступеньках этой энергетической лестницы. То есть вся энергия сосредоточена, грубо говоря, в природе. Ну, и
1: то есть, если мы возьмем в узду океанскую энергию, то, по большому счету, у нас не будет проблем с энергией.
2: Да, совершенно верно. Да, совершенно верно.
1: Это еще один пласт.
2: Да, это возобновляемые источники энергии. Другое дело, что для этого нужны новые технологии. Опять, для этого нужно вкладывать в мозги, то есть изобретать что-то, но как источник невозобновляемой энергии, вернее, возобновляемый.
1: Ну да.
2: Это колоссальный резервуар энергии, конечно.
1: Знаете, я тут вспомнил историю Жака Ива Кусто, которым мы восторгались долгое время. Mm-hmm. И он молодец, был популяризатор, снимал документальные фильмы. И только совсем недавно я узнал, что большинство его экспедиций подводных были специально спрогнозированы, спланированы и, самое главное, финансируемы людьми, которые искали просто те или иные клады.
2: Ну, это же тот же самый вопрос про кто спонсирует.
1: Кто спонсирует.
2: Людям нужны были клады, он брал деньги, но он же все-таки...
1: Он молодец,
2: да. Он ведь на что он направлял эти деньги? То есть он параллельно, может быть, и клады искал. Отрабатывал, грубо говоря, инвесторские деньги. Но что он в результате сделал? Популяризация океана? Какие фильмы? То есть сколько людей...
1: Слушайте, я хотел просто пойти...
2: Поэтому здесь это как? Это как раз правильные позиции ученого. То есть он знает, где взять деньги, и даже если эти деньги не направлены на изучение, он знает, как обернуть свой процесс исследования таким образом, чтобы сделать полезное дело.
1: Вот настоящий ученый. Я еще раз понимаю.
2: Настоящий.
1: Найти деньги и потратить их правильно. Друзья, сейчас на секунду прервемся. Напомню, в студии находится Алексей Валентинович Соков. Это доктор географических наук, исполняющий обязанности директора Института океанологии имени Шершова. Мы говорим об океане, потому что вот неделю назад мы отмечали Всемирный день океанов и понимаем, что океан – это наша не только колыбель, это, к сожалению, наша нянька, которая помогает нам жить в этой жизни.
3: Пятидневка.
1: Итак, друзья, напоминаю, в студии находится Алексей Валентинович Соков, доктор географических наук, исполняющий обязанности директора Института океанологии имени Шершова. Мы говорим об океане, об изучении. И еще раз убеждаемся в том, что океан – это не только наша колыбель, но это еще и наша нянька, наша мама. И кто знает, может быть, мы опять когда-то рано или поздно вернемся вглубь океана. А как вы думаете, это возможно, что человечество опять, скажем так, нырнет в глубину, в толщу воды?
2: Ну, это вряд ли, наверное.
1: Уже не получится.
2: Но жабры придется отрастить. Это уж совсем...
1: Ничего страшного. У нас же там есть где-то места специально обучены. По крайней мере, один певец у нас постоянно жабрами пугает на сцене. Но это другая история.
2: Да, ни от чего не зарекайся, как говорится. Ну, так, не в ближайшей перспективе, наверное.
1: Возвращаясь к природе, к погоде, я еще раз убеждаюсь в том, что действительно океан – это самая главная кузница погоды.
2: Да, безусловно.
1: А что может резко изменить отношение океана к суше? И возможно ли, скажем так, глобальное не потепление, а изменение вообще жизни на Земле? Как это было, как вы знаете, миллионы лет назад, когда вымерли динозавры?
2: Ну, безусловно. Как мы уже говорили с вами, космос, во-первых, это внешнее воздействие. То есть тут... Астероид вы упоминали там, да, то есть это вот. Потом внутренняя жизнь Земли, вулканизм. И это тоже может быть кардинальное изменение. То есть,
1: а ведь там тоже под толщей воды скрывается огромное количество вулканов, безусловно, и мегавулканов.
2: Безусловно, там подводный вулканизм, да. И изменение океан, как я говорю, как огромная сложная система, несет в себе, безусловно, огромные непонятные процессы, которые в том числе могут сказываться и на климате. То есть, ну, что, собственно, чем мы и пытаемся заниматься, то есть установить связи. Там вот о чем все говорят, там изменения, там Гольфстрима, например. Угу. Там Гольфстрим изменится, да, и погода у нас изменится. То есть такая очевидная уже у всех на поверхности лежащая идея, да. Она действительно верна, это, но это надо изучать.
1: Слушай, а почему, кстати, вот я не могу понять, а почему вдруг вот этот Гольфстрим постоянно течет в одном направлении? Если мы говорим, например, об атмосфере, у нас ветер то в одну сторону, то в другую, а этот вот постоянно шарашит и шарашит.
2: Ну, вы на самом деле про атмосферу немножко неправы. То есть в атмосфере тоже существует, например, западный перенос. То есть он просто, поскольку атмосфера более мобильная, она очень мобильная среда, да? То есть в ней вот вихри и турбулентность превалируют. Но, тем не менее, есть, например, почему устойчивый западный перенос в стропосфере, такой же, собственно, течение.
1: То есть то же самое есть.
2: Да, ну, аналоги, скажем так. Аналоги. Очень грубые, но аналоги. В океане, почему в одну сторону? Потому что это система течения. То есть в океане существует устойчивая система течений. Это, собственно, то, чем и занимаются части океанологов, это выяснение, моделирование того, почему течение течет именно так. На это существует целый, опять, кластер причин. Ветер, опять же, плотность воды, то есть ветровое воздействие, плотностное распределение, там силы Кориолиса, там, то есть вращение Земли, да, и вся эта система приводит к тому, что формируется, скажем так, квазистационарная, то есть квазиустойчивая система течения. Вот в этой системе течения это Гольфстрим, это западное пограничное течение. То есть вот существует теория, там, теория Стомола, теория Манка, такие классики океанологии, которые океанологи все это, скажем так, прошли этот путь изучения и доказали. То есть почему установили, скажем так, почему это течение именно здесь с такой силой и почему оно устойчиво. То есть это, скажем так, формулы уже выведены, теория уже написана, то есть это более-менее объяснено.
1: И еще, вы знаете, вода океана – это такой хороший консервант. И не только в смысле сохранности того или иного объекта, но ведь там, в толще океана, до сих пор еще плавают рыбы, которые видели меловой период.
2: Да, безусловно. Вот у нас в Институте океанологии есть такая, в музее висит рыба доисторическая, да.
1: Вы ее пробовали, нет?
2: Кистеперы. Это же кощунство будет.
1: И все-таки за это возникает желание попробовать, а с чем там питались мамонты? Или наши первобытно-общинные предки?
2: Думаю, невкусно будет. Она законсервирована.
1: И все-таки это, на самом деле, возможность, скажем так, сохранения жизни. И значит, там, возможно, сохранение нашей человеческой жизни, если вдруг возникнут, скажем так, какие-то ужасные явления на планете Земля.
2: Ну,
1: не говоря уже про войну.
2: Да, почему нет? Ну, когда, как вариант, конечно, да.
1: Я не знаю, слышали вы или нет о таком феномене гигантизма, когда маленькие рачки, рыбки, попадая на глубину, вдруг достигают каких-то гигантских размеров. Это действительно так?
2: Ну, прям такого вот конкретного я не знаю, но то, что там кальмары гигантские есть, это безусловно так, есть такое, да.
1: А с чем это связано? Ведь там плотность воды, там давление, и вдруг такой расцвет жизни.
2: Ну, там другие условия, например, есть. Ну, вот гораздо такой, скажем так, очевидная вещь, это то, что открыто нашими, например, аппаратами МИР. Там, вот, да. Это тот подводный вулканизм, который вы упоминали, да? То есть там совершенно другая жизнь. То есть там хемосинтез, то есть там нет света, но тем не менее, когда горячие...
1: А вот, кстати, да, я тоже думаю, ведь там же нет света.
2: А там, да, значит,
1: нет...
2: там другие формы жизни. Организм устраивает, например, там серу они перерабатывают, да, и там расцвет, то есть все кипит, жизнь кипит. Там огромные, ну, не огромные, огромные скопления там креветок, крабов. И все это за счет того, что вот там выбрасываются горячие рассолы, да. То есть там другие формы жизни, это надо изучать, то есть надо понимать, да. То есть,
1: вот. Я понимаю, что нет ответов на некоторые вопросы, и почему все-таки
2: в океане... Да мы только в начале.
1: Да, я понимаю. А почему все-таки вода в океане соленая, а в Байкале пресная?
2: Ну, Байкал это пресный, пресноводное озеро, да, океан, значит, это уже хороший вопрос, вы задаете такое, скажем так... Это основополагающие вопросы, да, да. На которые трудно дать ответ. То есть нет же, грубо говоря, по большому счету, стройной теории. То есть кто-то, кто-то говорит, что это вулканического происходит. Вот эти рассолы, они выбрасываются соленые. Да? Угу. То есть разумно предположить, что вот эта вулканическая деятельность, которая выбрасывается...
1: Она и насолила немножко.
2: Она и насолила, совершенно верно. Там есть другие теории, что там постепенно осолонялось. Сначала была пресная, да, угу, вода, а потом в результате там выщелачивания, в результате вулканической деятельности, испарения, там, да, ну... Я бы на сегодняшний день не рискнул бы сказать, почему.
1: А все-таки, как вы думаете, откуда мы вышли? Потому что вы знаете, например, русские народные сказки «Живая вода, мертвая вода». Сейчас ученые говорят, щелочная среда, кислотная среда. И одна среда на нас действует лучше, другая хуже. А океанская вода – это какая среда? Это живая вода или мертвая вода?
2: Она на нейтральной, там pH такой называется. Есть, то есть там это нейтральное должно быть на самом деле. То есть вот то, что мы измеряем, pH-показатель, это какая-то кислотность, то есть она такая нейтральная. Как раз отклонения являются аномалиями.
1: Я почему вас спрашиваю, потому что кто-то сделал сравнение, химический анализ воды в утробе матери, которая в нашей ребенка, и океанской воды. Оказалось, что очень много похожего по составу, даже по вкусу.
2: Ну, вполне возможно, да. То есть мы же из воды вышли, то есть какие-то должны же быть у нас признаки, то есть да.
1: Признаки.
2: Потом там лунные циклы, которые, да, понятно, да, с чем связаны, с приливом, тоже, ну, присутствуют в организме человека. То есть, ну...
1: И возвращаясь к человеку и океану. Понятно, что мы будем жить все время рядом, понятно, что океан – это большая проблема, это даже большая опасность, не говоря уже про ядовитых медуз, про акул, хотя я думаю, что не очень многие погибнут от них, но вполне возможно.
2: Это уж точно.
1: Да, но если говорить

0: Сейчас не буду обманывать слушателей там точными цифрами, но в океан естественным путем выбрасывается такое количество нефти, огромное количество нефти, он перерабатывает это все. Вот там даже прорыв, который сделал, естественно, был в Карибском море, да, конечно, локальная катастрофа, да, конечно, конкретные рыбаки пострадали в конкретный год там, да, и птицы, к сожалению, погибли, но океан все переработал. То есть океан обладает колоссальным свойством перерабатывать. А это естественная нефть, это не химическое загрязнение, это естественный натуральный продукт.
1: Слушай, это может быть правильно, когда мы сбрасываем весь мусор океана?
0: Нет,
1: он вот все это переработает.
0: Нет. Любую идею не надо доводить до крайности. Нет, не надо выбрасывать бутылки в океан, безусловно. Безусловно, надо перерабатывать. То есть, ну, тут надо просто понимать, что перерабатывать не надо... Там алармистских теорий, да,
1: значит. Вот, а что это теория?
0: Ну, как будто любая, пугалка, конкретно наш институт, вот там было, если вы помните, несколько лет назад танкеры там перевернулись во время шторма в Азовском море. Да. Вот наш институт конкретно выезжал, люди в экспедицию, там биологи, значит, комплексные, да, и действительно, вот когда это все разлилось, ну, конечно, это ужасное зрелище, да. Ну, через год мы туда приехали, через год, и никаких следов нет.
1: Вообще следов
0: нет? Да, природа переработала все, да. Да. Поэтому такие возможности есть у природы.
1: Не надо ее злоупотреблять.
0: Вот, замечательное слово, не надо злоупотреблять. И если можно бумажку выкинуть в урну, да, ну, в урну и надо выкидывать. Да.
1: Алексей, мы все в своей жизни стремимся разгадать какую-то некую тайну, загадку жизни, своей жизни, планеты, может быть, страны, как угодно, семьи. Какая для вас самая главная загадка осталась океана, которую хотели бы разгадать?
0: Ну, хотелось бы, на самом деле, понять, это то, что, чем я занимался последнюю там, часть своей научной деятельности, это так называемая работа океанского глобального конвейера, это то, что мы говорили про связь океанов, да, то есть вот то, что задает...
1: Цепную реакцию,
0: да, то есть то, что является движителем, да, вот это движение вот холодной воды от полярных широт, опускание на глубину, то есть понять причины, то есть мы довольно далеко продвинулись, и все-таки аналогия продвинулся в этом решении проблем, к сожалению, она еще далека до разрешения, то есть хотя бы, чтобы мои ученики, аспиранты...
1: Ну, подождите, вы еще молоды.
0: Да, ну, да, бросьте вы это. Вот, хотя бы, скажем так, выяснить, какова все-таки роль вот этого глобального конвейера реально в сигнале воздействия на климат, то есть какие движущие механизмы. То есть это очень важная проблема. Она позволит ответить на очень много вопросов.
1: Алексей, надеюсь, что вы найдете ответ на этот вопрос.
0: Ну, вашими благими пожеланиями.
1: Да. И еще, Алексей, я не очень уверен, что в Белом доме есть радиоточки, и они слушают радио, свободное от государственных дел время. Но все-таки мне кажется, что дай Бог, чтобы хотя бы какой-нибудь маленький клерк услышал сейчас эту историю про океан и про изучение океана, и насколько это важно для государства, и примет к сведению. Или позвонит по внутреннему телефону Дмитрия Анатольевича и скажет: Дмитрий Анатольевич, а не пора ли нам дать денег на изучение океана? И прямо в руки Алексея Валентиновича Сокова.
0: Это только ваше искусство может сделать. Волшебная сила искусства и радио России, безусловно.
1: Хорошо, будем стараться. Друзья, это был Алексей Валентинович Соков, доктор географических наук, исполняющий обязанности директора Института океанологии имени Шершова. Мне кажется, мы достойно отметили День океанов. Так что, если кто собирается на Тихий океан или Атлантический, не бросайте бутылки в воду.

Станция Кассиопея представляет вам наше мобильное приложение Cassiopeia Station. Теперь вам не нужно подключаться к каким-то сторонним плейлистам радиостанций, а слушайте нас напрямую. В приложении легко переключиться на любой канал нашего радиосиндиката, можно ознакомиться с информацией о данном радиоканале, проголосовать за трек, заказать композицию. Также вы можете выбрать любой битрейт качества 64, 128, 256 и 350 килобит в секунду. Скачать наше мобильное приложение можно в App Store, Google Play и Rustor. Моя станция Кассиопея всегда со мной.

Добрый день, друзья! В наших астрономических экскурсиях пришла пора поговорить о том, как рождаются и как живут, то есть эволюционируют звезды. Мы уже с вами разобрались, как работают ядерные, а точнее термоядерные источники энергии в недрах звезд. Теперь давайте посмотрим, к чему это приводит. Как звезда меняется с течением времени, как изменяется она внутри и для нас, наблюдателей, которые смотрят на звезду снаружи. Начнем с того, как звезды формируются. Ну, мы об этом в общих чертах уже говорили. Вы помните, что в межзвездном пространстве есть разреженная межзвездное вещество. Это газ в разных его формах. Холодный, молекулярный, теплый, атомарный, горячий. Ну, обычно его называют корональным, потому что такой горячий газ мы в короне Солнца иногда наблюдаем с температурой в миллионы кельвинов. И вот все эти формы, разнообразные формы газа, они так или иначе связаны с эволюцией звезд. Из холодного газа звезды формируются. Горячий газ обычно выбрасывают из себя, ну, например, в виде солнечного ветра или для звезд звездного ветра. Но формирование звезд, конечно, происходит в тех областях межзвездной среды, где давление газа низкое и гравитация способна сжимать газ в более плотные объекты. Ну, а где низкое давление? Там, где маленькая температура. Поэтому в холодных, плотных межзвездных облаках рождаются звезды, или, можно сказать, предшественники звезд, протозвезды, зародыши звезд. Вот одно из таких молекулярных облаков настолько плотное, что оно совершенно непрозрачно для света, находящихся за ним звезд. Оно довольно близко находится от нас, от нашей Солнечной системы. И поэтому с собой, как экраном, закрывает весь фон более далеких звезд. Там, в недрах этого газового облака, свет далеких звезд поглощают не атомы и молекулы газа. Они, в общем, не очень эффективно взаимодействуют со светом. Свет поглощают маленькие твердые частицы. Мы их называем межзвездные пылинки. Ну, они, конечно, не похожи на нашу бытовую пыль. Они гораздо меньше, гораздо плотнее. Такие частицы твердого вещества, может быть, богатые металлами, не может быть, а даже некоторые из них богаты металлами, мы их называем железные, металлические пылинки. Бывают пылинки силикатные, бывают углеродные. Обычно они покрыты такой тоненькой шубой из замерзших газов. В общем, пылинка, межзвездная пылинка, это довольно сложное, мелкое, но очень сложное сооружение космическое. Вот как раз они в большом количестве, собираясь в таком плотном облаке, полностью перекрывают, поглощают свет, идущий от звезд, представляющих далекий фон. Заглянуть с помощью оптического телескопа в такое облако невозможно. Но раз сквозь него не проходит свет, то из его недр он тоже выйти не может. Но инфракрасные и радиотелескопы позволили нам проследить за процессом сжатия газа и возникновения звезд и планетных систем вокруг них. Примерно так можно представить 4 основных этапа формирования звезды и окружающей ее планетной системы. Газ сжимается, по мере сжатия в центре нарастает плотность и давление, и температура. Все это растет, ну, помните по физике, адиабатическое сжатие газа, то есть без потери энергии, просто сжимая гравитацией область, богатую газом, мы создаем там высокое давление и высокую температуру. И в конце концов в недрах этого горячего плотного тела начинаются термоядерные реакции, то есть рождается звезда. Но вещество продолжает падать на нее, ведь издалека оно медленно падает, и к тому моменту, когда звезда уже сформировалась или заканчивает свое формирование, еще с периферии падают далекие разреженные области этого газового облака. Падая, они постепенно осаждаются в диск, вращающийся вокруг молодой звезды. Я уже объяснял, почему. Любое небесное тело вращается с той или иной скоростью, а сжимаясь, начинают увеличивать скорость своего вращения. Это закон сохранения момента импульса. Поэтому гравитация тянет вещество вниз, и
в одном направлении вниз и в другом направлении вниз. Ну, то есть к плоскости вращения. Тут как бы два направления сжатия, два направления вниз. А центробежная сила останавливает движение газа поперек, перпендикулярно оси вращения. Вот поставим вот так указку. Это ось вращения газового протопланетного вещества. И вдоль оси вращения газ может падать, а поперек оси вращения центробежная сила останавливает его движение. И таким образом формируется диск. Ну и в конце концов вещество в нем собирается в несколько массивных и в большое количество маломассивных тел. Это будущая планетная система. А в центре звезда. Звезда своей высокой температурой поверхности, потоками газа, которые она сбрасывает в виде звездного ветра, нагревает окружающее пространство, и тот газ, который не вошел в состав молодых звезд, он нагревается ими самими до высокой температуры и начинает светиться. Перед нами туманность Ориона, один из ближайших к нам таких, можно сказать, родильных домов новых звезд. Буквально на наших глазах тут формируется несколько массивных и несколько сотен маломассивных звезд, окружающих эту область. И вот тут четыре массивных звезды, очень ярких и горячих, разогрели остатки протозвездного газа. И они светятся в инфракрасном и оптическом диапазонах, и мы наблюдаем этот объект. Конечно, этот газ уже не будет конденсироваться. Он нагрет звездами, давление в нем возросло, и он уже расширяется, уже изгоняется из области, где сформировалась группа молодых звезд. Мы это видим иногда, так сказать, этапы этого процесса, мы видим, наблюдая разные области звездообразования. Вот уже продвинутый этап. Молодые звезды нагрели газ так, что он, повысив температуру, начал расширяться таким горячим пузырем, расталкивая и уплотняя на своих стенках окружающее вещество. Вот мы видим этот горячий пузырь, вокруг него не такой горячий газ, и он расширяется, преодолевая его давление, и как ковш экскаватора или даже ковш грейдера собирает вот это разреженное вещество, уплотняет его на границе своего расширения, и оно очень ярко здесь проявляет себя. В конце концов, это вещество будет изгнано из области формирования звезд, уйдет. Вот тут хороший пример. Молодая группа звезд уже практически избавилась от своего материнского, предшествующего их образованию газа, и он уже покидает эту область и уносит вместе с собой немалую массу. То есть масса газа иногда даже превосходит массу новорожденных звезд. А когда масса уходит, и гравитация ослабевает, и многие звезды тоже, потеряв, так сказать, силу гравитации, связанную с этим газом, тоже покидают эту область постепенно. Какая-то группа звезд, медленно движущихся, остается на месте формирования молодого звездного коллектива. А более быстро движущиеся звезды вслед за уходящим газом тоже покидают это место своего рождения и отправляются в свободное плавание, в свободный полет. Наше Солнце тоже когда-то родилось в группе вот таких вот новорожденных звезд. И более того, мы даже недалеко от Солнца уже нашли несколько кандидатов, ну, так сказать, братьев и сестер нашего Солнца, которые, возможно, вместе с ним около 5 миллиардов лет назад родились в одном коллективе, в одной группе. А те звезды, что остались внутри группы, формируют звездное скопление. Такие звездные скопления на английском языке, а это международный язык науки, принято называть open cluster. Ну, мы обычно говорим «рассеянное скопление», хотя open – это открытое. Ну, в русскоязычной астрономической литературе принято называть такие скопления звезд рассеянными. У них форма довольно нерегулярная, поскольку там не так много звезд, ярких среди них еще меньше. И они довольно причудливую форму имеют, такие скопления. Мы говорим рассеянные скопления звездные. Но по-английски, если вы будете англоязычные тексты читать и встретите open cluster, это рассеянное звездное скопление, то есть скопление молодых звезд. Постепенно они теряют связь друг с другом,
на будущих лекциях я немножко подробнее расскажу о тех механических процессах, которые заставляют некоторые звезды ускорять свое движение, некоторые замедлять. И таким образом одни звезды устремляются к центру скопления, а другие, увеличив скорость, покидают его навсегда, улетают со второй космической скоростью, как мы говорим это про ракеты, улетающие от Земли. Вот такие красивые звездные коллективы мы обычно наблюдаем. Ну, теперь посмотрим, как происходит жизнь звезды. Звезды могут быть типа Солнца. Мы говорим, это звезды промежуточной массы, не очень большие, не очень маленькие. Могут быть маломассивные, ну, например, с массой там, в 3-4 и вплоть до 10 раз меньше солнечной. Ну, а бывают звезды массивные, в несколько раз более массивные, чем Солнце. А в их недрах немножко по-разному происходит передача энергии от ядра, от центральной части, где протекают термоядерные реакции, к поверхности звезды, откуда тепло в виде света и потоков звездного ветра уходит, покидает звезду, так сказать, охлаждает ее. Здесь источник нагрева, а поверхность – это источник охлаждения, то, откуда звезда теряет энергию. Энергия передается разными путями. Ну, мы с вами из сроков физики помним три способы передачи тепла. Это теплопроводность, когда вы чайную ложечку опускаете в горячий чай, а ручка ее нагревается. Это атомы и молекулы твердого тела толкают друг друга и передают тепло от горячего к холодному концу. Тепло может передаваться вместе с веществом. Например, поставив на огонь или на электроплиту кастрюлю с водой, мы видим, как теплые порции воды от дна кастрюли всплывают наверх, остывают, опускаются вниз к горячему донышку кастрюли. Это так называемая конвективная передача тепла, когда само вещество, нагретое, вместе с собой переносит порции тепла, порции энергии. И третий вид переноса тепла – это радиационная, радиативная, говорят физики, путем излучения, инфракрасное излучение, электромагнитные лучи от горячего тела к более холодным переносят потоки тепла. Так вот, а в недрах звезд, конечно, теплопроводность – малоэффективный метод, и он практически не работает. А два других работают очень активно. Либо в виде электромагнитных квантов, то есть рентгеновские, ультрафиолетовые, оптические кванты переносят излучением тепло от горячих к более холодным слоям. Либо путем конвекции, ну, такого кипения вещества, его бурления. Причем в звездах разной массы, в разных их частях превалирует, то есть, так сказать, выполняет основную роль тот или иной механизм. Например, у маломассивных звезд в основном конвекция. Вещество просто перемешивается в недрах звезды от ядра к поверхности в виде всплывающих теплых потоков, переносит тепло. В недрах Солнца в ядре в основном работает лучевой механизм, то есть кванты, пробираясь между атомами и ионами, переносят до определенной границы тепло, а потом становится неэффективным этот механизм, и недра Солнца уже в периферийных слоях начинают путем конвекции переносить энергию. А в более массивных звездах ситуация меняется. В ядре звезды в основном работает конвекция, а на периферии работает лучевой перенос. Но дело в том, что периферия массивной звезды, она примерно так же устроена, температура там примерно такая же, как в ядре Солнца. Массивные звезды вообще более горячие. Так что, в общем, легко понять, почему такая смена механизмов переноса энергии работает. Сегодня наше Солнце в середине своего жизненного цикла. Оно уже примерно половину своей истории преодолело, и еще около 5, может быть, 6 миллиардов лет Солнцу осталось светить. Постепенно изменяется как внутреннее строение звезды, так и ее внешний вид. Внутри, там, где происходят термоядерные реакции, водород превращается в гелий, а при температурах, характерных для солнечных недр, гелий уже не может превращаться в более сложные элементы. Не хватает температуры. Поэтому гелий там остается как шлак,
как отработанное вещество, не способное дальше выделять тепло. И постепенно в ядре звезды, типа нашего Солнца, накапливается гелий. Такое спокойное, имеющее одинаковую температуру во всех своих слоях, гелевое ядрышко. Оно сжимается под действием гравитации, и на его поверхности при возрастании температуры водород начинает все активнее и активнее принимать участие в термоядерных реакциях. И Солнце начинает все более и более мощным источником тепла становиться. Примерно на 10% возрастает мощность излучения Солнца за каждый миллиард лет. Вот когда Солнце было молодым, оно где-то процентов на 30-35 было менее мощным источником тепла, чем сегодня. А со временем станет еще более мощным. Ну и в конце концов дальше расширится, сбросит оболочку, а ядро его превратится в белый карлик, про который речь еще впереди. Внешне звезды изучают по... анализируя цветовой состав их излучения. Мы это называем спектром. Горячие массивные звезды имеют спектр, в котором в основном линии гелия присутствуют. А обычно астрономы не температуру поверхности звезды обсуждают, а так называемый спектральный класс. Это довольно старая, уже столетней давности, классификация звезд по внешнему виду спектра. Сегодня мы понимаем, что это, в общем, классификация по температуре поверхности. Но астрономы привыкли это выражать вот такими латинскими буквами O, B, A, F, G, K, M. Спектральные классы от самых горячих к самым холодным звездам. Наше Солнце имеет спектральный класс G, ну, G2, если говорить о более точной номенклатуре. И вот это вот типичный спектр звезды, похожий по массе, по возрасту на наше Солнце. Другие звезды имеют в своем спектре более ярко выраженные линии водорода, вот особенно звезды класса А, либо линии некоторых молекул, особенно таких окислов металлов, там титана-2, например. И это как раз характеризует температуру поверхности звезды. В начале 20 века астрономы, изучая звезды, начали наносить их положение на диаграмму, где по горизонтальной ветви отложен спектральный класс, ну он же температура, от самых горячих О и Б до самым умеренно горячим, можно сказать, холодным звездам классов К и М. Значит, горизонтальная... По горизонтали мы откладываем температуру звезды, а по вертикальной шкале мощность ее излучения, ну, как говорят астрономы, светимость, обычно в единицах светимости Солнца. Вот у нас единица – это единица светимости Солнца, там звезды более мощно излучающие, а внизу менее мощно излучающие, а температура Солнца, ну, спектральный класс Солнца G, вот оно тут лежит. И посмотрите, все изученные нами звезды почти целиком легли вот на эту широкую полосу диагональную от холодных и слабо светящихся к горячим и мощно излучающим звездам. Эту полосу называют главной последовательностью на диаграмме температура-светимость. По традиции мы эту диаграмму называем диаграмма Гертшпрунга Рассела. Это два астронома, которые впервые стали строить такие полезные для изучения звезд картинки. Почти все звезды лежат на главной последовательности, но некоторые оказываются не очень горячими, но мощно излучающими, а другие горячими, но слабо излучающими. Эти мы называем гигантами и сверхгигантами, потому что при небольшой температуре они, тем не менее, излучают очень мощно в электромагнитном диапазоне, значит, у них поверхность большая, значит, их размер велик. Ну, кстати говоря, размер тут указан, вот они в сотни и в тысячи раз больше нашего Солнца по диаметру. А эти звезды горячие, но слабо излучают, значит, они маленького размера, карлики. Ну, а белый цвет приводит к тому, что мы называем их белыми карликами. И о тех, и о других мы впоследствии поговорим. В таком примитивном школьном изображении диаграмма Гертшпрунга-Рассела или диаграмма температура-светимость представлена на этом слайде.
главная последовательность содержит примерно 90% всех звезд. И теория физического строения звезд говорит нам, что тут находятся звезды на основном этапе своей жизни, когда в их недрах водород в термоядерных реакциях превращается в гелий. Звезды небольшой массы, средней массы и очень большой массы составляют вот эту последовательность звезд разной массы, но одинакового физического строения, когда в недрах идет термоядерная реакция превращения водорода в гелий. Но на определенных этапах жизни звезды перемещаются сюда, а потом сюда. Сейчас мы об этом поговорим, как это происходит. Значит, в самом таком приблизительном виде это происходит вот так, как показано этой линией, этим треком, как говорят, эволюционным треком звезды. Значит, звезда образуется, начинаются там термоядерные реакции, и она занимает свое место на главной последовательности диаграммы Гершпунга-Рассела в соответствии со своей массой. Вот если масса близка к массе Солнца, то звезда оказывается вот здесь, спектральный класс G, температура поверхности, ну, где-то 5,5-6 тысяч кельвинов. Затем, когда в ядре водород уже сгорел, гелиевое ядро начинает сжиматься, и постепенно под действием вышележащих слоев сжимается все сильнее и сильнее. Водород на его поверхности начинает гореть все активнее и активнее, оболочка звезды расширяется, и звезда становится большим и мощно излучающим объектом, но с пониженной температурой поверхности, и перемещается в область красных гигантов. Затем оболочка сбрасывается, а ядрышко звезды остывает и постепенно теряет мощность излучения и переходит в область белых карликов. Это, по сути, агарочек звезды, остаток ядра звезды, уже лишенный источников энергии. Конечно, то, что я вам показал, довольно примитивная была схема. На самом деле звезда, перемещаясь с главной последовательности в область гигантов, испытывает несколько таких изменений направления движения в зависимости от того, какого типа термоядерные реакции включаются либо выключаются на том или ином этапе жизни звезды. В какой-то момент температура в недрах звезды может достичь такого уровня, когда гелий начинает превращаться в более сложные элементы, например, в углерод, и звезда испытывает такой, как бы сказать, прыжок в сторону главной последовательности, потом снова начинает перемещаться к гигантам. Ну, эти тонкости изучают студенты в университетах и исследуют астрономы в обсерваториях. Для нас с вами достаточно такой, в общем, приблизительной картины. Теперь коснемся поздних стадий эволюции звезды, когда, собственно говоря, уже в ядре все сгорело, и мощный поток энергии из ядра к периферии звезды приводит к расширению ее оболочки и к последующему сбросу этой оболочки в виде планетарных туманностей, о которых мы поговорим. Это этапы, заключительные этапы жизни любой звезды, более или менее похожей на наше Солнце. Мы уже посмотрели с вами на эту картинку. Теперь давайте более физично, более детально постараемся понять, почему звезда расширяется. Во-первых, вернусь сюда. Во-первых, вот такой трек, он характерен для звезд типа нашего Солнца. Солнце довольно слабо излучает, и у него есть запас, сегодня слабо излучает, у него есть запас повышения мощности своего излучения в сотни раз. Видите, в 100, в 1000, в 10 тысяч раз увеличивается светимость Солнца, увеличится в будущем, когда оно перейдет в стадию красного гиганта. У звезд большой массы такого запаса по светимости нет. Когда они живут, имея массу там десятки масс Солнца, это именно масса числом обозначена, вот видите, масса Солнца 2, 5, 15, 60 масс Солнца. Когда масса звезды велика, она уже настолько мощно излучает, что исходящие из недр кванты излучения начинают создавать давление, превосходящее газовое давление. То есть звезда уже противостоит гравитационному сжатию не за счет газового, а за счет
из светового давления, за счет давления электромагнитных квантов. Если бы еще немножко звезда увеличила мощность своего излучения, она бы просто разрушила себя. Поэтому, переходя в область гигантов, звезда меняет температуру своей поверхности, но практически не меняет мощность излучения. Она и так уже на пределе. Она вот-вот разрушит себя своим давлением своего излучения, выходящего из недр. Как видите, звезды малой массы могут, ну, типа нашего Солнца или еще менее массивных, могут увеличить мощность своего излучения. Звезды умеренной массы не сильно его увеличивают, а звезды большой массы практически не увеличивают. Но на диаграмме Гершмунга-Рассела они перемещаются в зависимости от эволюционного этапа своей жизни. Любопытно, что время жизни звезды и яркость ее, мощность излучения, очень сильно зависит от количества сложных химических элементов, которые находятся в веществе этой звезды. Помните, я говорил, что почти все вещество звезды – это водород и гелий. И около 1%, 1-1,5, максимум 2% по массе содержания веществ всех других, более сложных атомов. Это от гелия, там, углерод, кислород, азот и там, вплоть до, даже иногда до урановых, трансурановых элементов. Но именно эти небольшие доли процента практически руководят жизнью звезды. Почему? Тяжелые элементы обеспечивают непрозрачность вещества звезды. Они поглощают свет, выходящий из звездных недр. Поэтому если тяжелых элементов много, а 2% – это много, это почти предельное количество элементов для звезд, ну, такого молодого поколения, как наше Солнце. Солнце довольно недавно, 5 миллиардов лет назад родилось, а Вселенной 13 миллиардов лет. У Солнца около 1,5, а у еще более молодых звезд 2% тяжелых элементов. Энергия в виде квантов с трудом просачивается к поверхности сквозь тяжелые элементы. Звезда не так быстро теряет запасы своей энергии, поэтому светимость ее невелика, но зато время свечения, время, за которое водород, весь водород в ядре превращается в гелий, довольно большое, более 10 миллиардов лет. А звезды, лишенные тяжелых элементов, или почти лишенные, ну, с малым их количеством, легко выпускают излучение из своих недр, оно обеспечивает высокую светимость, видите, какой разрыв, высокую светимость звезды, звезде, но довольно быстро истощают запас ее внутренней энергии, и ее возраст не превышает 5-5,5 миллиардов лет, и на этом заканчивается жизнь звезды. Резко повышается ее светимость, сбрасывается оболочка, ну и звезда прекращает свою нормальную жизнь. Вот на диаграмме Гершмунга-Рассела это можно проследить, и я вам объясню, почему звезда расширяется, почему она с главной последовательности переходит вот сюда, в область распухших, очень протяженных, прохладных звезд. Пример я придумал сам в виде надувного воздушного шарика. Помните, когда мы берем, покупаем воздушный шарик, он очень маленький, не надутый и непрозрачный. Мы его начинаем надувать. И по мере того, как его площадь поверхности увеличивается, а толщина стенок уменьшается, он становится все более и более прозрачным. Как раз в этом причина раздувания красных гигантов. Смотрите, звезда в конце своей жизни увеличивает мощность излучения. Этому излучению как-то надо пробиться сквозь внешние слои звезды. И чтобы выпустить излучение, звезде приходится расширяться. Тогда она становится прозрачной, и свет легко покидает эту звезду, унося избытки энергии, избытки тепла. Вот, собственно, в этом причина. Ну, можно сказать так. Когда свет не может пробиться сквозь внешние слои звезды, он их нагревает, и им приходится расширяться. Ну, это два, так сказать, две ипостаси одного и того же процесса. Красный гигант. Вот математическая модель красного гиганта. Как видите, его конвективные потоки
его ячейки конвективные имеют большой размер, потому что атмосфера протяженная, очень разжиженная, низкоплотная. И такая математическая модель, вот ее статичный вид, она довольно точно соответствует тому, что мы видим, глядя на некоторые красные гиганты, например, на Бетельгейзе, который удается уже в деталях увидеть. Вот портрет Бетельгейзе, а это математическая модель Бетельгейзе. Ну, конечно, модель более четкая, более контрастная. Это всегда можно сделать на экране компьютера. Изображение Бетельгейзе, конечно, не такое детальное, но все-таки мы его получили. И много общего между моделью и атмосферой красного сверхгиганта Бетельгейзе наблюдаем. Если использовать не оптический телескоп, а, например, инфракрасный, мы увидим, что кроме вот этого плотного тела звезды, оно еще окружено большим количеством газа, который постоянно истекает с этой поверхности. А радиотелескопы нам показывают еще более обширную оболочку газовую. То есть любой красный гигант и сверхгигант, он постоянно теряет газ, уходящий с поверхности. И в конце концов этот газ формирует огромное газовое облако вокруг остатка звезды. Такие газовые облака мы называем планетарными туманностями. Термин древний, он не имеет смысла в том отношении, что к планетам он никакого какой связи с планетами не имеет. Почему же планетарная? Ну, представьте себе, эта фотография сделана телескопом Хаббл, космическим телескопом. А если вы с Земли в небольшой телескоп, там, в 18 веке, например, смотрите на такой объект, он напоминает диск планеты. Отсюда и термин «planetary nebula» – планетарная туманность. Но далеко не всегда они бывают такие симметричные. Иногда у них форма довольно необычная, довольно сложная. И, честно говоря, форму таких сложных планетарных туманностей астрофизика не всегда может объяснить. Вот я несколько фотографий вам показываю. Посмотрите, какая сложная. Такой объект прозвали муравьем. Ну, что-то общее, конечно, с фигурой муравья тут есть. Но для астрофизика главное объяснить, почему это остаточек звезды, почему звезда в двух диаметрально противоположных направлениях выбрасывает, активно выбрасывает газ, а вот в этой плоскости почему-то как не очень хочет его выбрасывать. Может быть, там есть что-то рядом с ней, планетная система или второй компонент этой звезды, который мешает газу уходить туда. Или вот совершенно уникальный образец сложно организованного газового движение газа в планетарной туманности. Это знаменитая туманность, кошачий глаз, так ее прозвали. Ее номер по общему NGC, это New General Catalog, общий каталог незвездных объектов, остаточек ядро звезды. И вот это вот чрезвычайно сложно организованное движение газа вокруг нее. И два джета отсюда выброшены. И какое-то просто фантастически сложное газовое покрывало вокруг этой звезды. И многочисленные оболочки, которые, вероятно, одна за другой сбрасывались по мере того, как звезда пульсировала в конце своей жизни. Одним словом, для точного описания таких изящных космических объектов у астрофизики пока нет, ну, как-то нет адекватного математического аппарата. Вот в общем мы понимаем, как звезда и по какой причине сбрасывает верхние слои газа, но детально описать эту картину или хотя бы основные ее элементы астрофизика пока не может. Всего доброго!

Говорили, что талант господина Саврасова отлетел. В начале 70-х он был настоящей звездой. Его называли первым истинно русским пейзажистом. Днем он помогал отцу в лавке, вечером забирался на чердак и там тихонечко рисовал. У него нет никаких надежд на то, что он сможет заниматься любимым делом в будущем. Если бы не счастливый случай, то и художника такого мы бы не знали.

Здравствуйте. Меня зовут Армен Апресян, и я представляю цикл лекций «Перекрестки судьбы». Изучая жизнеописание знаменитых живописцев, порой диву даешься, сколь много в судьбе человека, в судьбе художника, значит случай. В рамках этого цикла я рассказываю истории о неслучайных случайностях в жизни знаменитых художников. В этот раз я расскажу вам о знаменитом отечественном живописце Алексее Кондратьевиче Саврасове. Саврасов вошел в историю русского искусства как автор одной картины, по большому счету. Мы говорим «Саврасов», сразу вспоминаем «Прилетевших грачей». Сколько поколений, сначала советских, а потом и российских школьников, писали сочинения по этой картине. Десятилетиями старательно выводили свои описания вот этой вот наступившей весны, талого снега, прилетевших грачей. Кто-то любил эту работу, кого-то она жутко раздражала. Но так или иначе, мы говорим «Саврасов», вспоминаем картину «Грачи прилетели». Эта работа стала его величайшей удачей и одновременно его проклятием. На протяжении многих десятилетий он возвращался к этому же самому сюжету. Сегодня и сказать-то сложно, скольких прилетевших грачей за свою жизнь написал Саврасов. Известно, что с середины 1870-х годов его слава пошла на убыль. Критики были весьма нелояльны к нему, говорили, что талант господина Саврасова отлетел. Но в начале 70-х он был настоящей звездой. Его называли первым истинно русским пейзажистом. Да, конечно, и до него, и в то же самое время много других прекрасных живописцев работало в России. Но вот в этих прилетевших грачах Саврасову удалось понять, почувствовать. Конечно, и одновременно с Саврасовым, и до него было множество пейзажистов, но ему первому удалось в полной мере почувствовать душу русского пейзажа. Интересно, что ведь такого художника могло вовсе не быть. Дело все в том, что Алеша Саврасов родился в семье не слишком успешного, но крепко стоящего на ногах купца. Отец, разумеется, прочил сыну приличную карьеру, хотел, чтобы он подхватил семейное дело, как это часто бывает в рассказах о художниках. Нам сообщают о том, что с детства Леша Саврасов больше всего на свете любил рисовать. Наверное, так оно и было. И днем он помогал отцу в лавке, вечером забирался куда-нибудь на чердак и там тихонечко рисовал, говорят, даже продавал свои работы. Так или иначе, Алеша Саврасов поступил в Московское училище живописи и ваяния и стал ежедневно приходить на Мясницкую улицу. Надо сказать, что с первых дней своего нахождения в училище он показывал удивительные результаты. Он вызывал восхищение и соучеников, и преподавателей. И вот здесь можно поставить многоточие, потому что дела отца разладились, матушка заболела. Алеша Саврасов был вынужден покинуть училище. И вот здесь он оказался на определенной развилке. Если бы не счастливый случай, то и художника такого мы бы не знали. Ну и, понятное дело, сочинения по прилетевшим грачам не писали бы. А пока Алексей Саврасов возвращается в отчий дом, у него нет никаких надежд на то, что он сможет заниматься любимым делом в будущем. Нужно спасать положение дел в семье. А тут его учитель Карл Рабус. Был такой художник, как художник, может быть, и не очень интересный, но преподаватель во всех отношениях замечательный. Карл Рабус искренне сокрушался, что талантливому и многообещающему студенту пришлось покинуть училище. Он собрал этюды, рисунки Лёши Саврасова и отправился не куда-нибудь, а к московскому оберполицмейстеру Ивану Дмитриевичу Лужину. Бравый офицер, при котором, правда, в Москве не все ладно было, судя по воспоминаниям, но, тем не менее, бравый офицер посмотрел на работы, выслушал преподавателя Московского училища живописи и ваяния. Бог его знает, что происходило в душе Ивана Дмитриевича Лужина. Но он решил все проблемы
семьи Саврасовых, и благодаря его вмешательству Алексей Кондратьевич вернулся в училище, смог закончить свое образование. Более того, Иван Дмитриевич Лужин на протяжении многих лет время от времени нет-нет, да и покупал какие-то работы у юного многообещающего художника, став не только его спасителем, но и спонсором, говоря современным языком, ну или меценатом. Благодаря вмешательству московского оберполицмейстера у Алексея Саврасова появился шанс завершить образование. Но это был не единственный перекресток судьбы в жизни Саврасова. В 1854 году Саврасов представил несколько своих работ на выставке, которая проходила в залах Московского училища живописи и ваяния. Тогда в Москву приехала дочь Николая I, великая княгиня Мария Николаевна, которая была президентом Академии художеств, покровителем Академии художеств. Она заехала на выставку посмотреть на работы московских студентов. Особенно ей понравилась одна картина: закат, степь, какая-то бескрайняя равнина, фигурки какие-то на переднем плане, покой и тишина. Это была работа Алексея Саврасова «Степь с чумаками вечером», которую он написал после поездки по Украине. Мария Николаевна не просто заинтересовалась этой работой, она приобрела ее, заплатив целых 200 рублей, целое состояние для Саврасова. Не менее важным, чем приличный гонорар, было признание отца после того, как сама дочь Николая I приобрела работу его сына. Кондрат Саврасов признал, что мальчик не глупостями какими-то занимается. Мария Николаевна не только купила работу Саврасова, она пригласила молодого художника поработать к себе на дачу, что располагалась неподалеку от Ораниенбаума. Саврасов провел там некоторое время. Он сделал ряд прекрасных зарисовок, на основе которых впоследствии появились прекрасные пейзажи. Но вот интересный момент. Автор книги Саврасов Олег Добровольский приводит некий диалог, которого на самом деле, скорее всего, не было. Считается, что Мария Николаевна в один день, придя в мастерскую к Саврасову и посмотрев на рисунки, выполненные им, сказала, что, по ее мнению, на основе этих эскизов появятся очень интересные художественные произведения. А потом поинтересовалась, как видит свою дальнейшую судьбу молодой художник. Вот он, перекресток. Если бы Саврасов сказал тогда, что больше всего на свете он мечтает переехать из Москвы в Петербург и работать для Марии Николаевны, его судьба и судьба всего русского искусства пошла бы по совершенно другому пути. Но Саврасов сказал, что он хочет вернуться в Москву. Автор жизнеописания Алексея Кондратьевича Саврасова Олег Добровольский приводит вот этот диалог. Возможно, он был на самом деле, а может быть и не было бы. Но совершенно очевидно можно говорить о том, что тогда, в те месяцы, которые Саврасов провел на берегу Финского залива, у него был шанс. Шанс изменить свою судьбу, сделаться придворным художником. И никогда бы не появились вот эти камерные, эти невероятно лиричные грачи, написанные неподалеку от деревеньки Молвитина в Ярославской губернии. Зато появились бы романтичные, парадные пейзажи. Если посмотреть на работы Саврасова, написанные по мотивам тех зарисовок, сделанных под Ораниенбаумом, мы увидим невероятно красивое розовое небо, дали, виды, загадочные деревья. В истории русского искусства могло появиться несколько десятков парадных пейзажей, а одних маленьких грачей не было бы. Саврасов выбрал тот путь, который был действительно его путем. Он вернулся в Москву, он женился, преподавал в Московском училище живописи и ваяния, студенты его обожали. Ряд жизненных неурядиц,
семейные трагедии, он потерял ребенка. Жестокость критики в 1874 году писали, что талант Саврасова отлетел. Все это художник переживал очень тяжело. Алкоголь завладел им полностью. В начале 80-х его выгнали из училища. И последние годы он провел в очень тяжелом состоянии. Так получилось, что мы знаем только одну его работу. Ну, большинство людей знает его, только одну его работу. А если посмотреть на ранние его вещи, ну, например, вид Кремля от Крымского моста, и сравнить с совсем поздними, то мы можем увидеть, как некогда могучий, тонкий живописец, мастер композиции, рисунка, как он рассыпается, словно песочный человек, и превращается в абсолютно беспомощного художника. До нас дошло некоторое количество поздних вещей Саврасова. Куда делся большой живописец? Иной раз в музейных залах, встречая вот эти поздние пейзажи, ты чувствуешь прямо какую-то физическую боль от того, что видишь. Сохранилось много воспоминаний о последних годах Саврасова. Замечательный художник и блестящий эссеист Константин Коровин, ученик Саврасова, вспоминал, как некогда прославленный, великий художник приходил в училище, руки его дрожали. Он кутался в плед и говорил своим студентам, что болеет, что ему не здоровится, что он не может заходить так часто, как ему хотелось бы. Тот же Коровин вспоминал о том, как как-то встретил Саврасова в каких-то лохмотьях на улице. Тот позвал его в трактир, пил водку и жаловался, что никто нынче не понимает искусства. В итоге Саврасов умер в больнице для бедных. Не знали даже, кому написать. Написали в итоге Павлу Третьякову, и Третьяков хоронил когда-то великого художника. Интересно, в последние дни свои вспоминал ли Алексей Кондратьевич Саврасов о том шансе, который дала ему жизнь? Ведь он действительно мог стать придворным художником. История не знает сослагательных наклонений, но благодаря тому выбору, который сделал Алексей Саврасов, мы имеем с вами возможность наслаждаться дивным лирическим пейзажем и писать бесконечные школьные сочинения. Как все-таки много случаев значит в жизни человека. В следующий раз я расскажу вам удивительную историю художника Филиппа Малявина. Запись этой и многих других лекций вы можете посмотреть на YouTube-канале «Лекторий Достоевский».

0: Вы слушаете канал радиосиндиката Cassiopeia Station «Наука». Канал для тех, кто хочет узнать что-то новое, для людей, которые любят открывать, познавать, стремиться.
1: Очень рад, что вы все сегодня собрались здесь, и очень рад, что все решили послушать, чего интересного я смогу рассказать про окаменелости Сибири и про Кембрийский взрыв. Ну, проверим. Думаю, что-нибудь дорасскажу. Ну и начнем, пожалуй, что все-таки с Кембрийского взрыва. Разберемся, что это такое, почему он интересен, кому он интересен и нужен ли он вообще кому-нибудь. Так, наверное... все заработало. Отлично. Итак, начнем мы, пожалуй, что с вот такого замечательного человека, как Родерик Импи Мурчисон. Чем же он хорош? Ну, вообще, он, конечно же, геолог. В какое-то время, в общем-то, и палеонтологией занимался, но главное, что он изучал множество самых разных разрезов геологических, много знал разных геологических толщ, смотрел, как потихонечку от слоя к слою меняются разные горные породы и как меняются окаменелости в них. И он впервые обратил внимание на одну интересную вещь. То, что много всяких разных слоев, в которых есть окаменелости, и вдруг, вот если потихонечку спускаться по разрезу, в какой-то момент все окаменелости пропадают. То есть создается такое ощущение, что в какой-то момент истории нашей планеты вдруг появились разные организмы. Ну и, собственно говоря, эту вещь, значит, нижние слои, соответственно, потом назвали кембрийскими, поэтому вот это неожиданное появление окаменелостей в кембрийских слоях назвали кембрийским парадоксом. Ну хорошо, был такой парадокс непонятный. Как же это можно объяснить? Ну так как Родерик Мурчисон был человеком верующим, он это объяснял очень легко и просто. Раз неожиданно, ни с того ни с сего появились окаменелости, значит, это момент сотворения отразился в геологической летописи, что, конечно же, очень приятно. Но так как многие другие специалисты не были настолько верующими людьми, и им хотелось бы какое-то другое объяснение получить, то их вот этот парадокс кембрийский очень волновал. Особенно, конечно же, кембрийский парадокс волновал Чарльза Дарвина. Когда он свою книгу написал, он особое внимание уделил этому кембрийскому парадоксу и говорил то, что в принципе как бы объяснения у него-то и нету. Но надо же все-таки что-то сказать. Он тогда сказал следующее, что, по всей видимости, просто палеонтологическая летопись не полна. Ну, это действительно, мало какие окаменелости сохраняются, никто с этим не спорит. Но если у нас вдруг и неожиданно появляется такое количество самых разных ископаемых, это обозначает, что палеонтологическая летопись настолько не полна, что фактически ничего не отражает. И то есть, в принципе, получается, что можно все эти древние кости, там, ракушки и так далее игнорировать. Ну, тут палеонтологи, конечно же, обиделись. Не, ну, понятное дело, что как бы, палеонтологическая летопись не полна, но не до такой же степени. Но надо как-то было объяснить тогда, что же это за кембрийский парадокс. Ну и с этим объяснением Дарвин не справился, но теперь некоторые уже мысли в головах ученых зародились на этот счет. Начнем с того, что если раньше была мысль о том, что действительно именно в этот момент появились самые разные многоклеточные крупные существа, как минимум, может быть, даже и одноклеточные тоже появились, но потом вроде какие-то одноклеточные стали находить в более древних слоях, то сейчас мы знаем, что даже многоклеточные появились все-таки не в кембрийском периоде, а пораньше. И есть сейчас уже несколько фаун многоклеточных животных, которые жили до Кембрии, они нам хорошо известны. И одна из самых сейчас известных – это фауна так называемого эдиакарского периода.

0: Причем, как видите, выглядела она достаточно, ну, скажем так, своеобразно. Ну, вот какие-то блинчики непонятные, вон там перышки торчат. В общем, что-то очень странное, непонятно, с какими животными и как это можно соотнести. Да и, судя по всему, большинство из этих организмов вообще с современными организмами никак не соотносится. То есть это, если угодно, такие черновики Господа Бога, первые эксперименты природы, которые во многом не увенчались успехом и так и остались в прошлом. Но давайте поближе посмотрим на эти всякие венские окаменелости. Вот они, самые разнообразные. Как видите, здесь не только есть блинчики, не только перышки, но еще вроде какие-то червячки, еще что-то на губку отдаленно смахивающее, ну а там вообще что-то явно из супового набора сверху, видите, да? Но, пожалуй, что если некоторые организмы абсолютно уникальной морфологией обладают, их вообще с чем-то соотнести довольно сложно, то есть это действительно, скорее всего, что-то абсолютно древнее, непонятное и вымершее, то все-таки есть среди вот этих вот докембрийских окаменелостей некоторые, которые, скорее всего, получили потом продолжение, и, собственно говоря, их потомки живут до сих пор среди нас. И вот один из таких древних организмов, вот, давайте на него поближе посмотрим, называется он Кимберелла квадрата. Так, посмотрим. Отлично. В принципе, действительно, довольно странное животное. Казалось бы, с кем его можно соотнести. Ни на кого из современных не похоже. Но если присмотреться, все-таки что-то, наверное, знакомое можно увидеть. Вот вроде бы какая-то подошва, на которой этот организм ползал. Иногда находит следы ползания. Иногда находит вот такие следы соскребания. То есть, по всей видимости, были какие-то зубки, например, вроде радулы, которыми они скребли грунт. То есть, получается, что-то моллюскообразное. Причем, больше того, похоже на какого-то брюхоногого моллюска. Короче, древняя родня улитки. Я, конечно, не буду утверждать, что это прямо дедушка улитки, но вот что-то такое древнее улиткообразное абсолютно точно вот просматривается. Правда, единственное, что эта улитка, судя по всему, ползала задом наперед, головой назад, и вот, собственно, ползла и за собой вот что-то соскребывала. Но, как говорится, кому чего нравится, не будем улитку ни в чем обвинять, но вот в те времена можно было. Ну а теперь уже давайте перейдем непосредственно к кембрийскому парадоксу. Вот, да что ж такое. Так, все. Но прежде чем мы к нему перейдем, хочу сказать, что, конечно же, для того, чтобы случился кембрийский парадокс, должен был измениться окружающий мир. И должны были исчезнуть эти древние формы. И на этот счет есть много тоже разных мнений, куда делись эти древнейшие эдиакарские организмы, похожие на блинчики. Ну и вот согласно некоторым теориям, они вымерли из-за того, что появились более прогрессивные кембрийские организмы, а вот некоторые специалисты считают, что они вымерли до появления первых кембрийских организмов. Дело в том, что именно в тот момент происходил распад суперконтинента, активное движение отдельных блоков тектонических плит, и в том числе очень сильно менялся уровень океанов. Были активные так называемые трансгрессии, то есть приходы океанов на континенты и регрессии. А кроме того, в воде тогда было очень мало кислорода, так называемые анаксические условия. И организмы эти все жили на мелководье, где хоть какой-то кислород был. И если вот постоянно начал океан то прибывать, то убывать, то эти бедные несчастные организмы, которые, по всей видимости, очень плохо перемещались, если вообще перемещались, постоянно оказывались в бескислородных условиях, просто задыхались и гибли. И возможно, что именно поэтому вот это царство блинов закончилось, и бедные блинчики все и погибли. Но раз уж блинчики погибли, давайте посмотрим, что было дальше. Перейдем, собственно, уже к основному-то кембрийскому парадоксу нашему. Значит, сейчас как такового кембрийского парадокса, то есть неожиданного появления самых разных форм жизни в большом количестве, фактически нет. Но кое-что от кембрийского парадокса осталось. Да, мы знаем, что многоклеточные организмы появились раньше кембрийского периода. Да, нам известно, что эволюция шла долго, но все-таки остался абсолютно доказанный момент, что в какой-то момент, а именно вот в кембрийский момент, в кембрийском периоде, вдруг появляется огромное количество организмов с минеральным скелетом, которые очень хорошо сохраняются. Не зря же там столько ракушек всяких находили и прочих. То есть, как минимум, происходит скелетная революция, и все вдруг одеваются в минеральную оболочку, или же там даже внутренний минеральный скелет формируют. В общем, появляется скелет, происходит скелетная революция. И кроме того, доказано, что в кембрийском периоде появилось множество самых разных современных типов живых организмов. Это вот неожиданное появление самых разных форм жизни назвали кембрийский взрыв. Но давайте теперь поговорим о том, собственно, в чем причина всего этого безобразия. Так. Ну, начнем с того, что такое вообще кембрий. Давайте обозначим границы. Здесь вы видите так называемую общую геохронологическую шкалу, ну или по-простому шкалу времени. Как видите, она подразделена на множество разных делений. Ну и самые пожалуй, что важно и для нас, и для вообще всех людей, которые интересуются палеонтологией, это периоды. Вот их здесь много, они разноцветненькие, хорошо видно. Ну, все слышали, там юрский период, триасовый период, вот теперь еще и кембрийский период услышали. И, как видите, кембрийский период достаточно древний. Это вообще самый древний период так называемой фанерозойской эры, фанерозойского эона, прошу прощения, то есть эона явной жизни. Ну и неудивительно, потому что эон явной жизни наступил тогда, когда в каменной летописи можно стало, появилась возможность что-то найти. Но и как раз что-то найти появилась возможность именно с кембрийского периода. Ну а если мы возьмем временные рамки, то это от 541 миллиона лет до 485 миллионов лет. Вот такой интервальчик. Теперь давайте поговорим о том, почему, собственно, назвали эту эпоху кембрийским периодом. Что вообще за странное слово такое «кембрий»? На самом деле не такое уж оно и странное. Здесь мы вспомним другого замечательного геолога Адама Седжвига, который тоже, разумеется, там работал в 19 веке, активнейшим образом изучал самые разные горные породы, в том числе активно работал в Англии и конкретно в Уэльсе. И именно там он нашел такие красивые, шикарные, вот как вот на этой картинке видите, ну прям обалдеть, смотришь на эту стенку и радуешься. Вот такие радостные, классные породы кембрийского периода, и, собственно говоря, он их кембрийскими впервые и назвал. А назвал он их в честь названия Уэльса, древнего римского, Камбрио. Ну вот, собственно говоря, где нашел, там и назвал. Ну и так это все в науку и вошло. Теперь давайте поговорим о том, как выглядела Земля во время кембрийского периода. Вы уже видели, как она выглядела вот прямо перед самым началом кембрийского периода. Ну и, собственно говоря, дальше у нас процесс вот этого раскола огромного древнего континента только продолжался. Ну давайте посмотрим, кто у нас тут куда плывет. Ну вообще, если что, чтобы вы понимали, значит, уплыли у нас отдельно от гигантского суперконтинента Северная Америка с кусочком Европы. Она вот там, соответственно, от вас получается слева. Да? Дальше это Сибирь у нас плавает. И еще у нас так называемая Балтика, то есть это тоже кусочек Европы куда-то поплыла. Ну давайте посмотрим, куда они поплывут. Как видите, плывут они достаточно бодро и весело. Вот. Потом большая часть их покрыта мелкими морями. И это, кстати, тоже достаточно важно, потому что именно на мелководье это в основном все живые организмы и формировались. Ну и кроме того, видите, что двигались они достаточно быстро. Это, кстати, тоже важно, и мы к этому еще вернемся. Теперь давайте поговорим о климате, о том, какая была погода во время кембрийского периода. Ну, вообще тепло было неплохо так. По крайней мере, потеплее, чем сейчас. Ну вот по некоторым оценкам, как видите, в среднем на планете Земля было где-то 21 градус Цельсия. Сейчас в среднем по планете Земля 16 градусов Цельсия. Но вообще тепло, да не то чтобы уж совсем так вот, как, скажем, во времена динозавров. Ну, потеплее, ну вот, возможно, даже какие-то льды там на севере были, хотя вроде бы откровенных источников, которые бы это точно подтверждали, нет. Но нормально было. Можно было жить. Ну, видите, водичка тоже тепленькая, 25 градусов. Короче говоря, было где древним животным порезвиться. Но давайте теперь посмотрим, собственно говоря, как они начали резвиться и как происходил этот самый кембрийский взрыв. Вот здесь вы видите такую схемочку достаточно научную, но на ней очень хорошо и четко видно, что действительно во время кембрийского периода на планете происходило что-то очень важное и что-то колоссально новое. Во-первых, вы видите появление огромного количества самых разных животных. Ну, видите, вот такие вот толстые полосочки. Это значит, что разнообразие жизни стало очень большое. Потом вы очень хорошо видите вот эту рыжую полосочку. Это как раз древние эти блинчики. Это эдиакарские древние организмы. И они в основном тоже все вымирают. И причем, опять же, в основном вот четко прям на границе эдиакарского и кембрийского периодов. То есть действительно что-то там произошло, что их всех погубило. То есть сомнений в том, что кембрийский взрыв был, нет никаких. Теперь надо разобраться, а, собственно говоря, почему он произошел? С чего это вдруг у всех скелет появился, и чего это всех так много стало? Ну, давайте смотрим. Итак, начнем с того, что на самом деле кембрийский взрыв происходил не сразу. Вот если раньше казалось, что действительно что-то вот прям моментально происходящее, оказывается, нет, все-таки были некоторые этапы становление кембрийского взрыва. Первый этап, он, по сути, был еще до Кембрия. Его называют Авалонским взрывом. Это, собственно, момент, когда появилось очень большое количество первых многоклеточных организмов, уже абсолютно точно такая доказанная и достаточно богатая фауна многоклеточных. Но это те самые блинчики. Дальше. Появление первых роющих организмов. Вот во времена этих царства блинов все сидели, никого не трогали. На самом деле хищников-то не было практически, которые кого-либо ели. Очень мало свидетельств каких-то хищников. В общем, был такой, можно сказать, сад Эдиакары, так иногда называют. То есть такое мирное совершенно расположение разных организмов, без каких бы то ни было особых взаимодействий. Ну, какие-то там блинчики разве что наползали на бактериальные маты, и там бактерии пожевывали, ну и все. Больше ничего такого. И даже тех, кто рылся бы в земле и яростно что-нибудь там перекапывал, таких тоже не было. Но вдруг, вот примерно 550 миллионов лет назад появляются первые роющие организмы, и стоило им появиться, так все, начался полный бардак и раздрай. Вот все сразу перекопали, все испортили, бактериальные маты, которые жевали древние блинчики, тоже погибли. В общем, ужас-ужас. Дальше появляются отдельные скелетные элементы. Это происходит достаточно постепенно, и они в основном мелкие. У них даже есть особое название, по-научному их называют small shale fossils. То есть мелкие сланцевые окаменелости. И они очень разнообразные. Там есть действительно цельные ракушечки, но только очень маленькие, микроскопические. Есть какие-то фрагментики, видимо, от покровов более крупных животных, но все они очень маленькие, целых панцирей не было. Ну и, наконец, потом уже 530 миллионов лет назад появляются цельные, нормальные такие скелеты, ракушки. В общем, уже есть на что посмотреть. Теперь переходим к причинам, наконец-то. Итак, первая причина, которая, возможно, привела к появлению кембрийского вот этого парадокса, кембрийского взрыва, если быть точнее, это кувырок Земли. Дело в том, что я специально обратил ваше внимание на то, что континенты двигались поразительно быстро на протяжении кембрийского периода. И кроме того, значит, есть особые такие рэперы, которые помогают ученым установить, куда и как двигались континенты. Это так называемая остаточная иномагничность в горных породах. Но дело в том, что когда у нас происходит излияние лав, в лавах находится некоторое количество минералов, которые сохраняют иномагничность. И они как бы показывают, где находится Северный полюс. И они, разумеется, остаются потом. И можно найти вот такие древние излившиеся лавы или древние породы, застывшие на глубине, и посмотреть, куда там показывает, скажем так, древний компас. Ну а если потом сопоставить точки севера на всех разных континентах, то можно посмотреть, как континенты располагались относительно друг друга. Именно так и делают. И вот когда посмотрели, как стрелочки, значит, этих древних компасов располагались, как древние континенты менялись относительно друг друга, оказалось, что они все двигались примерно в одном направлении и очень быстро. Если сейчас они двигаются со скоростью сантиметры в год, тогда это были метры в год. И тут у некоторых специалистов возникла гениальная идея. А может быть, такие не континенты тогда ползали? А может, это тот самый редкий случай, когда у нас полюс уполз куда-то? И из-за того, что один огромный континент располагался на юге, нашу землю бедную перекренило, но вот волчок перестал вращаться так, как раньше, и земля буквально совершила кувырок, и у нее ось появилась в другом месте. Вот, значит, как эти авторы предполагают, перемещался в наш полюс. Вот примерно так. Но на самом деле мало кто разделяет эту теорию, но эти авторы высказали очень интересную идею о взаимосвязи движения континентов и кембрийского взрыва. Они сказали, что раз континенты так быстро двигались, и в том числе огромное количество, огромные массивы суши резко переместились к экватору, там очень близко, быстро менялся климат. А быстрая перемена окружающей среды способствует ускорению эволюции. Мы не знаем точно, был ли кувырок Земли, но то, что континенты двигались, это доказано множеством разных факторов. И то, что они двигались быстро, тоже доказано. И очень даже любопытно, что действительно можно это связать вот именно с эволюцией. Вполне возможно, что это действительно очень даже взаимосвязанные вещи. Дальше мы с вами перемещаемся к следующему фактору, который мог привести к кембрийскому взрыву. Это количество кислорода. Дело в том, что в принципе в то время кислорода еще было мало. Вот если вы на первую картинку, там, где я там всякие параметры показывал, обратили внимание, 12,5% кислорода. И на протяжении кембрийского периода количество кислорода, по всей видимости, сильно выросло. А вот для того, чтобы, например, панцири строить, нужно большое количество кислорода употреблять. Это очень энергозатратный процесс. Ну и, кроме того, для того, чтобы активно ползать, например, тоже нужно много энергии, и тоже было бы неплохо дышать поактивней. Ну и поэтому некоторые ученые предположили, что кембрийский взрыв связан с тем, что резко стало намного больше кислорода в окружающей среде. Но это было предположение, причем достаточно логичное, но не было никаких доказательств. И вот буквально в прошлом году появились некоторые уже научно обоснованные доказательства, что да, таки действительно за время кембрийского периода содержание кислорода в воде выросло и серьезно. Причем, что приятно, вы установили это на территории нашей страны, в Сибири. Вот перед вами как раз одно из мест, где брали породы для исследования. Это так называемые знаменитые Ленские столбы. Такие огромные горные образования, действительно, как будто бы столбы на берегу реки Лены. И, значит, когда стали изучать разные породы, сейчас в них изучают самое содержание разных элементов, и, изучая это содержание, могут установить, как менялся химизм воды, в которой формировались эти горные породы. И вот чего у них получилось, у этих самых замечательных людей. Так, если что-то у меня шевелиться будет. Вот. Отлично. Вот видите, много разных параметров измерили, содержание самых разных элементов, и в том числе установили, хотя и косвенно, содержание кислорода. И посмотрите, что в итоге получилось. Получилось, что кислорода содержание менялось очень сильно на протяжении кембрийского периода. В некоторые моменты его становилось сильно больше, оно буквально вырастало на 5%, а потом резко падало. А потом сопоставили это с изменениями организмов. И совпало идеально. Вот прям каждый раз, как только повышалось содержание кислорода, был взрыв разнообразия. То есть, действительно, можно сказать, что доказано влияние кислорода на формирование разнообразия кембрийского периода. Второй момент, ну, даже не второй, третий получается, да? Третья гипотеза. Третья гипотеза связывает не с кислородом, а с другими элементами, которые содержались в воде. То есть изменился химизм воды, и это привело к изменению животных. Но это скорее теория, не объясняющая кембрийский взрыв, а объясняющая скелетную революцию. То есть в воде вдруг стало очень много минералов. Эти минералы стали попадать в организмы. Организмам это не понравилось, они стали их куда-то пытаться деть. Ну вот. В итоге они их стали выделять в окружающую среду и обросли вот как бы такой минеральной корочкой. А оказалось, что это удобная штука, что вроде тебе и сожрать так сложнее, если у тебя сверху панцирь минеральный. Да и вообще, как бы ты уже не просто какая-то аморфная медуза, а у тебя какой-то каркас появился. Вот. Короче, оказалась удобная штука, и дальше это в моду уже вошло, и все стали вот таким скелетом одеваться. В принципе, теория тоже очень красивая и хорошая, но, как я уже сказал, в последние годы появилось очень много хороших химических методов, позволяющих выяснить состав древней воды, состав древней атмосферы и так далее. И оказалось, что вода не менялась никак в кембрийском периоде. То есть теория хорошая, но пока что гипотеза хорошая, но она ничем не подтверждается. Следующее. Это, соответственно, рождение хищников. Значит, следующая версия объясняет такую быструю эволюцию в течение кембрийского периода тем, что впервые появились организмы, которые стали кушать других. Впервые появляются челюсти, там, не знаю, клешни, и все начинают друг друга рвать, кусать и так далее. В общем, ужас настает. К чему это приводит? К тому, что, во-первых, хищникам приходится совершенствовать органы чувств и совершенствовать органы перемещения, и, кроме того, приходится как-то адаптироваться их жертвам. И в том числе, например, обрастать скелетом, чтобы хоть как-то защищаться. Самим тоже совершенствовать и органы чувств, и желательно еще и мозгов побольше иметь. То есть совершенствовать нервную систему, чтобы хоть как-то знать, как спрятаться от хищника. И в итоге это все приводит к очень стремительной революции, по сути, в живой природе. Вот, можно так сказать. Так что, по всей видимости, именно тогда у нас началась вся эта гонка хищник-жертва, которая, как вы знаете, продолжается до сих пор. Дальше. Следующий момент. Следующая гипотеза, очень любопытная, такая комплексная, экологическая и вообще классная. Дело в том, что именно в кембрийском периоде это доказано, впервые появляются разнообразные рачки, которые стали делать пеллеты. Что это вообще такое? Значит, как вели себя животные до кембрийского периода? Они что-нибудь кушали и выделяли это в окружающую среду в жидком виде. И, по сути, как бы продолжали плавать, ну, в том, чего уже переварили. Это было не очень хорошо, и, по всей видимости, и вода была такая мутненькая, прямо скажем, зелененькая, не очень хорошо пахла. И, кроме того, это вообще просто колоссально влияло на окружающую экосистему. Ведь раз вода мутная, значит, свет не может проникать на большую глубину, он проникает только в самые верхние слои воды. И это обозначает, что очень небольшое количество пространства, где могут развиваться, например, водоросли или какие-нибудь бактерии, выделяющие кислород, а значит, кислорода достаточно мало. Но тут появляются вот такие рачки, которые стали упаковывать отходы. Они стали все свои фекалии оборачивать тоненькой вот такой пленочкой. И вот это и называется пеллет. Казалось бы, ну подумаешь, там какие-то вот эти мусорные шарики стали формировать. Но это колоссально важно. Ведь теперь они уже не были жидкими. Они формировались и падали на дно. И вода стала очищаться. Это привело к тому, что, соответственно, огромное количество растений стало появляться на очень большой глубине. Если раньше буквально там первые сантиметры, где могли жить растения и другие животные, то теперь это до 200 метров появилась возможность. То есть, конечно же, сфера жизни расширилась и существенно. Так что даже маленькие рачки могут принести огромную пользу. А кроме того, на дне стали формироваться вот эти вот пеллеты, и появились живые организмы, которые вот стали эту органику повторно перерабатывать, как раз, например, в ней рыться, копаться. Таким образом и донная жизнь стала развиваться. То есть вообще рачки сделали нам хорошую экологию. Как это установили, кстати, тоже довольно любопытно. На самом деле вот такую уникальную способность рачков собирать всякие разные вещества, упаковывать их и очищать воду, об этой способности долгое время не знали. А установили совершенно неожиданным образом. Однажды ученые решили, ну вот, собственно, да, эти реснички всякие, которыми эти рачки собирают, это вот древние, которые нашли. А вот, значит, теперь перейдем к тому, как это все установили. Значит, был такой проект о исследовании морских течений. Вот думали, как бы сделать так, чтобы понять, куда там эта вода несчастная течет. И пришла в голову гениальная идея. Почему бы не распылить краску над водой? И вот такая вот красненькая, замечательненькая струйка потечет, и вот за ней можно будет с самолетов наблюдать, смотреть, куда там это соответственно, течение ее несет. Так и сделали. Почему бы нет? Но вдруг неожиданно оказалось, что чуть-чуть эта краска там поплыла и исчезла. Еще раз сделали, вдруг не получилось. То же самое. Когда стали разбираться, куда вообще эти красящие вещества пропадают, почему они в воде не остаются, оказалось, что это как раз эти самые рачки все это съедают, пропускают через свой пищеварительный тракт, упаковывают, и все это на дно опускается. И вода целиком и полностью очищается. Вот такая вот неожиданность. Вот так вот рачки воду очищали. Следующий момент. Я уже говорил, в принципе, про то, что роющие организмы стали появляться, причем именно вот в самом-самом начале Кембрия, ну чуть-чуть пораньше Кембрия. И, конечно же, это тоже, возможно, привело к существенной перестройке всей экосистемы. То есть, если раньше вот так выглядела наша планета, то есть абсолютно вот слой за слоем миллионы лет падали осадки на дно морское, и только сверху была жизнь вот в виде этих лепешечек, и только сверху там какие-то бактериальные маты, и вот кто-то на них резвился. А вдруг огромные слои почвы стали перерабатываться, туда стали зарываться, стали всю эту древнюю органику как-то подъедать, стали всю эту почву перемешивать. Но это, конечно же, привело к существенной перестройке всего окружающего мира. Ну и, наконец, последний момент связан уже с генами. Значит, тут всякие геологи, палеонтологи рассуждали, вот из-за этого кембрийский взрыв, нет, из-за того, мол, кембрийский взрыв. И генетики тут пришли, тоже говорят, ребят, а что это вы тут делаете, а? Они им говорят, там, ну, ты иди, мальчик, иди. Вот, а генетики обиделись, говорят, нет, мы тоже хотим про кембрийский взрыв что-нибудь рассказать. И вот стали они изучать, а вдруг в кембрийском вот периоде что-то произошло с генами такое неожиданное. И ведь таки произошло. Есть такие необычные гены, называются они HOX-гены. Что это такое и зачем они нужны? HOX-гены, они сами по себе не говорят о том, чего, где и как, чего должно расти конкретно. Но они как раз размечают план строения. То есть они как раз говорят, где должно что-то расти. И оказывается, в кембрийском периоде произошло многократное удвоение этих HOX-генов. Их стало гораздо больше. К чему это привело? К тому, что резко и неожиданно план строения всех организмов усложнился, причем колоссально усложнился. Сами понимаете. Ну, то есть, получается, что и генетики тоже привнесли некоторый вклад. Ну и, наконец, вот чем дальше изучают этот кембрийский взрыв, тем больше понимают, что на самом деле очень уж он непростой. И подходить к нему с какой-то одной стороны вообще на самом деле бесполезно. И даже вот сам этот взрыв, уже когда он начался, происходил тоже не за секунду, не моментально, а как минимум в два крупных этапа. Это тоже было установлено на наших породах сибирских. Вот, группа ученых, в том, собственно, руководил этим исследованием Андрей Юрьевич Журавлев, может быть, кто-то слышал о таком замечательном палеонтологе. И было установлено на вот этих организмах, что появились они не сразу, что в какой-то момент появились древние формы, а потом был еще один этап, когда древние формы вымерли и появились уже более современные. Ну и вот, соответственно, как это все на схеме выглядит, да что ты будешь делать. Вот, видите? То есть как минимум два этапа совершенно четких можно выделить, когда у нас было активное видообразование. Какой можно из этого всего сделать вывод про кембрийский взрыв и формирование? В чем все-таки причина? Вывод, по всей видимости, что как обычно не стоит пытаться найти какую-то одну причину. Причина комплексная. И вот только такое огромное количество факторов, которые так удачно сошлись в одном месте и в одно время, привели к тому, что Земля изменилась кардинально и навсегда. Ну, а теперь перейдем, собственно, немножечко к разнообразию животных, которые жили во время кембрийского периода. Тогда жило много разных существ, некоторые выглядели просто фантастически. Вот. Так что, если вы хотите узнать, когда обитали фантастические твари, ну вот, наверное, самые фантастические именно тогда, во время кембрия. Но начнем, пожалуй, что с самых-самых маленьких морских существ. Я вам уже упоминал о неких small shale fossils, то есть каких-то маленьких ракушечках, маленьких каких-то элементиках, которые стали появляться самыми первыми. И вот если самые древние, самые-самые нижнекембрийские породы посмотреть, то никаких окаменелостей вы там не найдете, но вот под микроскопом уже вот какие-то отдельные элементики вы сможете разглядеть. То есть получается, что организмы как бы постепенно одевались в панцирь, в скелет. Причем есть вот целые вполне себе ракушечки, да? А есть и отдельные какие-то элементики, которые, возможно, на каких-то вот древних там, ну, существах, там, типа каких-то червячков, располагались. Частенько вообще непонятно, откуда тот или иной элемент, и очень часто это вот так называемые остаются проблематики, которые даже непонятно отнести к какому типу живых организмов. И лишь потом, когда удается найти какие-нибудь уникальные отпечатки, на которых расположены эти маленькие-маленькие гранулки, вот тогда, какое счастье, ученым удается установить, что действительно вот эта вот там иголочка принадлежит вот этому червячочку. Но и потихонечку таких проблематик становится все меньше. Следующее. Это так называемые археоциаты. Их вообще на свете очень много в Кембрии, в том числе очень много на территории нашей страны их находят, опять же, кстати говоря, в Сибири. Значит, что это такое? На самом деле это древние родственники губок. Древние родственники губок, но растущие в виде таких очень своеобразных и специфических кубков. Очень редко они сохраняются целиком, чаще всего их удается найти лишь внутри горной породы, когда там ее расшлифуешь хорошенечко, вот там какие-то тоненькие стеночки этих кубков просматриваются. Они были очень необычные и почему-то очень быстро вымерли, даже до конца кембрийского периода не дотянули. Совершенно непонятно почему, как, зачем, но само по себе штука довольно интересная. Вот, собственно, как это выглядит в разрезе. Вот как раз, если распилить один такой камешек, вот такие вот кругляши можно найти, это стеночки этого самого кубочка двойные. Ну и дальше я бы хотел рассказать о уникальных организмах, которые можно обнаружить в так называемых лагерштатах. Дело в том, что в принципе в Кембрии наконец-то стали появляться нормальные такие уже ракушенцы и всякие панцири. Но одними ракушками сыт не будешь, все-таки у нас далеко не все живые существа на Земле обладают каким-то минеральным скелетом. Некоторые органическим скелетом обладают, некоторые вообще мягкие. Вон хотя бы у слизняка спросите о его тяжкой жизни. Так что хотелось бы как-то вообще ученым узнать не только о тех, кто раковиной обладал, но и об остальных живых организмах. А откуда их взять? И вот тут на помощь ученым пришли так называемые лагерштаты. Оказывается, иногда на Земле складывались уникальные условия, в которых сохранялись даже мягкотелые организмы. Иногда даже какие-то внутренние органы разных организмов. И вот такие места с уникальной сохранностью как раз и назвали лагерштатами. Ну а перед вами Чарльз Дулиттл Уолкотт, который описал первый известный лагерштат. Был он найден в Канаде. Это знаменитые Сланцы Бёрджес. Вот. Около горы Маунт Стивенс. Вот видите, где это расположено. В Онтарио. Вот, соответственно, как выглядят сами эти разрезы Сланцев Бёрджес на горе Маунт Стивенс. Ну и в начале 20 века эти все отложения изучались. Потом на некоторое время интерес к ним как-то упал, но вот в 70-х годах интерес снова вернулся, и после этого еще огромное количество новых открытий было сделано. Но в принципе и сам, на самом деле, Уолкотт успел за свою жизнь тысячи окаменелостей найти и огромное количество их описать. Так что мы знаем, что это очень богатое местонахождение. Но оно не единственное. Вот, собственно говоря, как выглядят эти животины, которые жили на месте Сланцев Бёрджес. То есть вот такое, можно сказать, мы окошко приоткрыли в древний мир и увидели этих самых странных животных. Но, слава богу, сейчас таких окошек уже достаточно много. Причем особо любопытно, почему-то огромное количество именно этих древних лагерштатов было в Кембрии. Потом их стало гораздо меньше. в чем была особенность, например, кембрийского периода, что там формировалось множество лагерштатов, об этом тоже можно подискутировать, но давайте как-нибудь в другой раз. Вот вы здесь видите основные лагерштаты. Особенно приятно, что есть в том числе и наши. Вот, видите, Сибирь, Синский лагерштат, около 517-513 миллионов лет назад там жили животные уникальные. И про Синский лагерштат я чуть-чуть тоже подробнее расскажу. Вот, собственно говоря, где он расположен. То есть это Якутия, опять же, берега реки Лены. Уникальные карты, никому не рассказывайте, чтобы никто туда не пришел, ничего нам не раскопал. Это все только для ученых, но вы никому не расскажете, да? Ну а вот, собственно говоря, опять же, как выглядят эти горные породы, разрезы, ну и так далее. Ну а вот как это все выглядело во время кембрийского периода. Вот Swansea Burgess, из которых я буду всяких разных животных тоже называть, и вот где у нас Синск располагался. Ну и, соответственно, как видите, все это было мелководье, и все это было относительно недалеко от экватора. То есть все это располагалось в теплых морях. Ну а теперь переходим уже непосредственно к разнообразию. И начнем мы с вами, пожалуй, что с так называемых линяющих животных. Ну, самые известные линяющие, которые всем вам хорошо знакомы, это насекомые. Вы хорошо знаете, что насекомые, да и, собственно, не только насекомые, но и другие членистоногие, там раки, крабы и так далее, они все сбрасывают в себя панцирь, то есть действительно линяют, но на самом деле разнообразие линяющих даже побольше. И вот одни из самых странных, загадочных линяющих животных перед вами, так называемые ксенузии. В общем-то, вообще непонятно, на самом деле, что это такое. То ли это какое-то переходное звено древнее было такое, то ли это самые древние, так называемые, бархатные черви. Есть сейчас такие организмы. Они очень маленькие и очень своеобразные. Ну, видите, да. Пожалуй, что самое своеобразное из этих ксенузий древних – это вот такая галлюцигения. Но вот когда ее нашли, вообще было ничего не понятно. То есть вначале пытались понять хотя бы, как это поставить. То ли на шипы вот на эти длинные, то ли вот на эти отросточки. Вначале на шипы поместили, решили, что оно ходило на ходулях, а сверху были такие маленькие отросточки, типа щупалец, они им что-то хватали вкусненько и в рот отправляли. Потом подумали, решили это все перевернуть. Поставили, решили, что это лапки, а это шипы кверху торчали, чтобы его никто не съел. Так вроде бы какая-то логика появилась, вот стало похоже на бархатных червячков. Теперь осталось дело за малым, понять, где голова. То ли вот здесь вот шарик с головой, то ли там с хоботом. Ну, вроде там с хоботом, там даже что-то типа на похожее на рот проклевывается. Вот как это животное выглядело, соответственно, при жизни. Своеобразная животина, согласитесь. Переходим к следующему инопланетянину. Так называемый анихофор. Вот это вот классический бархатный червь, который, собственно говоря, живет и до сих пор. Ну, впрочем, и в кембрийском периоде абсолютно таких же древних находили. Но и сами понимаете, что эти существа очень похожи на персонажей некоторых фильмов ужасов. Я, кстати, уже неоднократно обращаюсь ко всяким разным там авторам ужастиков. Да, откройте книжку по палеонтологии, вы удивитесь, сколько, оказывается, разных есть форм, помимо ящериц и насекомых, которых уже замучили. Дальше переходим к так называемым лобоподам. Тоже очень странные своеобразные существа, ну, собственно говоря, близкие родственники вот этих ксенузий, которых мы видели. Ну и, как видите, в древние времена они тоже жили в большом количестве. Некоторые были очень маленькие и симпатичненькие. Вот. Так, сейчас, секундочку. Да что ж такое? Все. Ну и вот еще один такой необычный червеобразный организм, который был открыт совсем недавно. Его в шутку прозвали аплодирующим червем. Почему? Ну, несложно догадаться, почему. Потому что у него были огромные лапки такие с щетинками, которыми, скорее всего, он именно что аплодировал. Зачем? Ну, по всей видимости, вылавливал что-нибудь вкусненькое из окружающей воды. То есть был такой фильтратор, который постоянно этими лапками шевелил и все вкуснятину себе в рот отправлял. Тоже очень необычная, кстати, свеженькая находка 2017 года. Вот. Дальше переходим к тихоходкам. Тоже очень своеобразные организмы, кстати, на редкость живучие, очень маленькие, но и, конечно же, очень симпатичные. Видите, просто очаровашки. А, между прочим, в английской литературе им вообще дали очень нежное название. Их назвали water bears, то есть водные мишки. Ну, я, конечно, понимаю, что медведи-то в шоке, но зато остальным всем нравится. И, как вы видите, вот вам современные, а вот вам древние. Мало того, что они практически не изменились, так вы еще оцените степень сохранности. это миллиметры. И вот каждую щетинку видно. Это, конечно же, уникальные вещи. Скорее всего, вот эти организмы окаменевали просто за секунду. Вот буквально как по мгновению волшебной палочки. Попадали в какие-то воды, пересыщенные минералами, моментально окаменевали. Это из уникального местонахождения в Швеции. Дальше вот переходим уже к нашим родным организмам. Вот он, пожалуйста, из Синского уникального местонахождения. Вот такой вот замечательный организм, относящийся к головохоботным червям. Иногда их еще называют очень неприличными червями, но я, пожалуй, что не буду так делать. Пусть будут головохоботные. Ну, очень действительно своеобразные ребята. На других червей не похожи. У них вот хоботочек такой, которым они в землю могли зарываться, они его там разворачивали. Но можете как-нибудь посмотреть, вот как современные приапулиды ведут себя. Очень-очень специфические, даже не знаю, с чем их сравнить. Но одно могу сказать, что в древности они были абсолютно такими же. И вы это прекрасно видите по этой уникальной находочки. Ну вот, если кому интересно, можете посмотреть, как эти организмы соотносятся друг с другом, так немножечко освежить в голове систематику. Это вот, соответственно, всякие разные червеобразные древние линяющие организмы. Ну а мы переходим к организму, который к нам, наверное, чуть-чуть более знакомый, так называемые членистоногие. Надеюсь, не испугал я его этим страшным словом. Но во время как раз кембрийского периода, по всей видимости, первые членистоногие только начинали формироваться, и были даже какие-то формы, которые имели множество черт настоящих членистоногих, но в то же время и некоторые черты, которые у современных членистоногих ни у каких, ни у рачков, ни у насекомых вы никогда не найдете. И вот одни из них, так называемые гинокориды, или ужасно креветкообразные. Как видите, действительно они очень странные, но, может быть, тоже даже и ужасные, но, правда, на креветку не похожи. Почему, откуда взялось вообще слово «креветка», я сейчас еще расскажу. Перейдем к самому известному представителю динокорид под названием «Anomalocaris». Между прочим, это переводится как «ненормальная креветка». Вот. Что ненормальная точно, но вот креветка ли – большой вопрос. А дело-то вот все вот в чем. Когда впервые этого «Anomalocaris» нашли, нашли вот эту вот штучку только – и она действительно была очень похожа, как видите, на креветочку такую. Очень странную креветку, поэтому и назвали ненормальная креветка. Потом вот Волкот находил вот такие диски. И поначалу решил, что это, наверное, какая-то медуза. Потом внутри этой медузы обнаружились по кругу зубы. Медуза с зубами, такая жесть даже палеонтологу не приснится. Видимо, все-таки это была не медуза, а что-то другое. Чей-то челюстной аппарат, но круглый. Очень странно, сейчас такого нет. Потом вот нашли вот такой странный, вот непонятно что. Почему-то решили, что это губка. Но в итоге оказалось, что все это и не губка, а это и не медуза, а это и не креветка, а все это части одного единого Anomalocaris. Вот еще разочек, как он выглядел. Значит, этот круглый рот у него располагался снизу. Вот они, вот эти отросточки его передние, ротовые, которые похожи на креветочек. А, собственно, то, что там было похоже на губку, оказалось его телом, просто таким очень расплющенным и непонятным. Но вот, когда нашли более-менее нормальные, целые, красивые находочки, удалось установить, как именно выглядел этот странный Anomalocaris. По всей видимости, это был главный хищник своих морей, некоторые вырастали до метра длиной. Еще одно очень своеобразное животное – апобинья. Ну, с ней было попроще в том смысле, что ее, по крайней мере, сразу нашли в виде целого отпечатка. То есть было сразу понятно, как это животное выглядело. Очень даже хороший отпечаток, все понятно. Единственное, что непонятно, что это вообще такое. Ну, вот сейчас, когда уже хорошо изучены всякие Anomalocaris'ы и прочие вот эти ужасно креветкообразные, мы видим, что и она похожа тоже на этого Anomalocaris'а чем-то. Но в отличие от Anomalocaris'а, у нее было не два глаза на стебельках, а, прошу прощения, пять. Пятиглазых мы сейчас не видим. Что-то такое, видимо, мода кембрийского периода все-таки. Потом, видите, у нее еще какой-то хоботок а-ля трубка пылесоса. Ну, и, видимо, там вот этой клешней как раз она что-нибудь там хватала и дальше запылесошивала. Вот. Ну, переходим дальше к следующему чудику. Вот этот свеженький. Надеюсь, что все фанаты «Звездных воинов» уже оценили это животное. Помимо того, что оно, конечно же, само по себе любопытное, но и, конечно же, каждый видит сразу, что это создание похоже на сокол тысячелетия. Вот. Да возрадуется Харрисон Форд. Ну, а мы тем временем двигаемся дальше. Еще одно странное чудище под названием Фуксиануия. Надеюсь, правильно прочитал. Значит, помимо того, что это существо тоже имеет довольно своеобразную морфологию, оно обладает еще и уникальной сохранностью, и здесь сохранилась нервная система. Я говорил, что иногда такое в Лагерштатах бывает, когда даже внутренние органы сохраняются. И у этого организма удалось изучить все, и даже мозг. Видите, вот детальные прорисовочки мозга. И оказалось, что на самом деле эти создания, вот эти древние ужасно креветкообразные, были не совсем похожи на членистоногих. И у них даже вот эти передние придатки, которыми они там все хватали, они не соответствуют ни антеннам, ни челюстям членистоногих, вообще ничему. То есть сейчас у современных членистоногих вот те отделы мозга, которые вели к придаткам, сейчас не ведут ни к чему. То есть это было что-то, видимо, совсем своеобразное, именно такое древнее кембрийское. Сейчас такого уже нет. Дальше переходим уже к знакомым, наверное, многим организмам под названием трилобиты. Ну, трилобиты-то, в отличие от других организмов, обладали нормальным таким цельным панцирем, поэтому их изучать одно удовольствие, для этого не надо ехать в какие-нибудь лагерштаты, но можно съездить и в лагерштатах найти каких-нибудь особо красивых и особо хорошо сохранившихся трилобитов. В принципе, в кембрийском периоде их появилось уже достаточно много. Если вдруг кто не знает, это тоже членистоногие, но они не относятся ни к насекомым, ни к ракообразным, то есть это какая-то особая группа. Некоторые думают, что предковая для уже ракообразных и прочее, но это не точно. Почему трилобиты? Вот на этой картинке это очень хорошо ярко объясняется. Потому что у них три части. Хотите, поперек поделите. Раз, два, три. Ходите вдоль. Голова, туловище, хвост. Вот как ни крути, на три части делятся. Потому и трилобит. Вообще трилобиты странные существа, прямо скажем. Вот глаза у них странные. У некоторых там на стебельках глаза. У некоторых огромные глаза с множеством маленьких глазков. У некоторых поменьше такие простые глазки. У некоторых вообще глаз нету. Да и зачем они нужны, правда? Вот. А потом у всех трилобитов очень толсто, видите, как будто бы голова, да? Можно подумать, что они шибко умные. Но на самом деле на этом месте располагался гигантский желудок, а мозг-то был вообще крошечный. Но это еще не все. Вот посмотрите, на некоторых уникальных находках, вот как раз в Вальдерштатах, удалось рассмотреть детально нижнюю часть трилобита и увидеть его лапки. Лапки, вот там ротик и все такое. И оказалось, что каждая лапка была двойная. Из двух веточек состояла. И нижняя веточка, она ходильная, нормальная. А вот верхней ногой трилобиты дышали. То есть эти существа дышали ногами, в голове желудок, короче, черти что. Но и кроме того, иногда удается найти и внутренние органы наших замечательных трилобитов. И что особенно опять приятно, как раз-таки в синском местонахождении у нас в Сибири удалось обнаружить вот такой вот окаменевший желудочно-кишечный тракт трилобита. Вот. Ну и вот такую вот картиночку красивую. Можно по ней нарисовать. То есть впереди действительно огромный желудок, дальше идет кишечник, ну и, собственно, больше ничего интересного. Дальше он до конца так и идет. Ну вот вам многообразие трилобитов. Их действительно было очень много самых разных. Обратите внимание, сколько групп трилобитов появилось в Кембрии. То есть Кембрий действительно это момент расцвета трилобитов. Дальше еще в Ордовике им было хорошо, а вот дальше им уже стало нехорошо. Ну а дожили некоторые бедолаги аж до пермского периода, до конца палеозойской эры, и загнулись, как только услышали, что скоро динозавры появятся. А вот несколько, собственно, трилобитов, чтобы вы уже оценили реальное разнообразие кембрийских трилобитов. Кстати, все трилобиты из синского местонахождения. Ура сибирским трилобитам! Ну, да, это уже не сибирский, прошу прощения. Это с острова Кенгуру. Ну, просто мне очень захотелось его показать. Вот в прошлом году нашли такого красавца, который достигал длины более 30 сантиметров. Вообще, на самом деле, вот первые трилобиты кембрийские, они в основном мелкие, очень мелкие. Там первые миллиметры, ну, сантиметр. Очень редко находится что-то более крупное. Но есть там некоторые так называемые парадоксидосы, которые их в Америке находят. Они были покрупнее. Но вот этот претендент на звание самого крупного кембрийского трилобита. Вот, кстати, в том же синском местонахождении находят еще вот таких созданий. Это так называемые трилобитообразные. То есть они очень похожи на трилобитов, и вообще любой нормальный человек, то есть не палеонтолог, скажет, что это действительно трилобит. Но нет. Если приглядеться, например, вот у этого парня очень маленькое тельце, очень большое вот как раз голова и хвост, и при этом на голове нет глаз. Это так называемые агностиды. Очень долгое время их относили к трилобитам, сейчас выяснилось, что они на самом деле устроены совсем иначе. То есть это что-то особое, особая какая-то группа членистоногих. Вот эти ребята тоже похожи на трилобитов, но у них вообще практически нет тела, только одна голова и хвост. И кроме того, они сохраняются только в Вальдерштатах, у них не минерализованный был панцирь, органический. В общем, тоже своеобразная группа. Ну и вот еще разочек, значит, так сказать, для любителей систематики схемка. Это уже мы переходим к следующей группе организмов, так называемых спиральных. Выделяют сейчас таких. Ну, это в основном всякие черви, моллюски, ну и мы тоже к ним относимся. В общем, всякие разные. Начнем, пожалуй, что вот с таких странных созданий, которых можно встретить только в кембрийском периоде. Это так называемые переходные звенья, то есть те, которые сочетают в себе признаки разных типов живых организмов. Вот это, например, полумоллюск, полукольчатый червь. Вроде бы подошва напоминает вполне себе моллюска. Но вот разные шипики и иголочки, которые вы можете увидеть сверху, они больше всего похожи на иголочки, которых находят на всех червях. То есть у него действительно такой какой-то смежный признак, и возможно, что это какой-то очень близкий родственник и тех, и других. Некая переходная форма. Еще одна переходная форма между так называемыми брахиоподами. Это существа, у которых раковинка есть, двустворчатая. Ну, не путать с двустворчатыми моллюсками, они устроены немножко иначе, но тоже двустворчатые. Двустворчатые тоже всякие бывают, между прочим. Так вот, это существо обладает раковинками двустворчатых и телом, как у моллюска. Вначале находили только раковины, и ни у кого не было никаких сомнений в том, что это просто-напросто вот древняя брахиопода. А потом обнаружили эти отпечатки, оказалось, что вот эти вот раковинки просто были на голове и на хвосте у древнего моллюска. То есть это что-то тоже совершенно фантастическое. И есть еще вот такие находки, которые как раз позволяют предположить, как вот это древнее существо, похожее на моллюска, могло бы превратиться в брахиоподу. Ну, как превратиться в моллюска, понятно, там раковины выкинуло, все, и вполне уже за моллюска сойдешь. А вот в брахиоподу, чтобы превратиться, надо было бы уменьшить тушку и закрыться раковинами. И оказывается, некоторые личинки, вот, например, этих томатеид, очень похожи на брахиопод. И вот, возможно, как раз из личинок потом брахиоподы и развелись. Ну, теперь уже переходим к нормальным таким червям, а не каким-то там, поймешь, не поймешь чему. Вот там нормальный кольчатый червь, такие в Кембрии тоже были. Вот. Если вдруг кто-то подумал, что это ёршик, нет, это не ёршик, это кольчатый червь. Тоже очень симпатичный, кстати. Недавно его описали совсем. Вот вам, пожалуйста, вот это уже нормальные двустворчатые моллюски. Правда, это тоже small shell fossils, то есть они миллиметровой длины, но нормально видно, что двустворчатые. Вполне похожи на современные. Это, кстати, тоже наши, видите, сибирские. Так. А вот теперь переходим к еще одной очень странной переходной форме. Ну вот с ней вообще ничего не понятно. То есть это тот самый редкий случай, когда ученые просто чешут репу и ничего понять не могут. Вначале они посмотрели вот на эти отпечатки и увидели в этом некое членистоногое животное. Ну действительно, вроде на какого-то аномалокариса похоже своими там отросточками, тельцем и так далее. Потом пригляделись и вроде обнаружили что-то похожее на хорду. То есть такой протопозвоночник, предок позвоночных это получается. То есть это, возможно, и наш предок. Дедуля, ты ли это? Да нет, вроде не он. Ну и, наконец, обнаружили у него еще и воронку. А воронки, как известно, есть только у моллюсков. И решили, что это какой-то моллюск. А то, что у него усы, как у аномалокариса. Ну, мода была в Кембрии на усы. Ну, что такое? Вот. Мало ли, кому как нравится. Не будем, так сказать, навязывать свое мнение. Дальше. Вот вам древняя брюхоногая виваксия, тоже довольно своеобразная, но сами видите. В принципе, на подошву-то у нее похоже на улитку, но вот сверху, ну, ни у одной улитки, ни у одного моллюска, даже не только улитки, вы такого не увидите. Вот такие странные покровы, да еще какие-то непонятные отростки, которые вообще непонятно для чего служили. Но это тоже такое вы встретите только в кембрийском периоде и только в сланцах Бёрджесс. Ну, вот вам, опять же, small shell fossils, только уже брахиоподы. Вот. Хотя теперь уже начинаешь сомневаться, все ли это брахиоподы, или, может быть, кое-что это просто, как говорится, шапочка какого-нибудь моллюска древнего. Вот очень странное существо. Ну, вот, как бы, на первый взгляд, не приходит в голову, в принципе, куда бы это отнести. Но ученых так просто не проведешь. Они присмотрелись. И увидели интересную штуку. В первую очередь они обратили внимание, что если расколоть этот организм, вот отдельные его элементики, то он раскалывается с образованием идеальных ровных граней. Вот такую особенность раскалывания вот известковых организмов с образованием идеальных граней по кристаллам можно вот такую особенность встретить только у иглокожих, у морских ежей, у морских лилий и так далее. И это, причем больше ни у кого вообще в живой природе. То есть это говорит о том абсолютно точно, что это древнейшее иглокожее животное. Но вот как из этого могло получиться морская звезда или морской ежик, вот это уже большой вопрос. Но вот, видимо, как-то получилось. Или, по крайней мере, из какого-то его родственника. Но это иглокожее, по всей видимости, было сидячее. Оно, видимо, как-то что-то фильтровало. Но и при этом у него вроде бы находят такие следы от так называемой амбуакральной системы. Это тоже особая штука. Там все эти иглокожие гоняют через себя морскую воду и с помощью этой морской воды как-то там перемещают свои конечности. Очень интересная особенность, только для иглокожих характерная. Ну и, наконец-то, мы приближаемся к себе любимым. Ну, то есть к хордовым и позвоночным в конечном итоге. Ну, Значит, что известно про хордовых? Есть вот такие ребята забавные, называются ветуликолии. Ну, название хорошее. Как вы видите, напоминают они, ну, не знаю. Ну, на дубину вроде похоже, да, немножко. Ну, вот. Или вон, как катушка с хвостом, не знаю. Ну, в общем, пусть ваша фантазия там разыграется, может, предложите пооригинальней. На самом деле, вообще непонятно, что это такое, но некоторые ученые вроде увидели в этом какое-то хордовое, хотя ни одной хорды, ни у одного из них найдено не было. Поэтому пока что предполагают, что это древнейшие хордовые, хотя на самом деле, что это такое, непонятно. Но зато есть ребята, которые все-таки более определившиеся и как-то на хордовых больше стали смахивать. Эй, ты уснул? Нет, проснулся. Вот вам один из представителей, найденный, ну, прошу прощения, не в Сибири, в Китае. Называется это создание Юнанозон. Красиво. Китайцы так умеют. У него... Ну, строение, напоминающее некоторых современных примитивных хордовых, еще не рыб даже, а так называемых ланцетников. Наверное, те, кто биологию хорошо помнит, помнят, что когда-то там в школе изучали таких маленьких, похожих на червячков, существ, у которых там жабры есть, там маленький рот, которым он что-то засасывает, но и в то же время это существо обладает такой тоненькой трубочкой вдоль спины, то, что когда-то должно было бы стать, по идее, в процессе эволюции позвоночником, но так почему-то у них и не стало. То есть это древнейшие, самые примитивные хордовые, которые сейчас есть. И вот это вроде бы похоже на ланцетника, но в то же время не совсем. У него вроде бы и хорды нет, вот, хотя вот жаберные щели, как у ланцетника. Нету отдельных сегментов тела миомеров, так называемых, которые наблюдаются у ланцетника. Ну, то есть вроде бы, как будто бы, вот кутикула какая-то у него сегментированная, это вообще странно, это ни у одного хордового не наблюдается. То есть, ну, что-то такое, опять же, переходное, явно это еще не настоящее хордовое. Есть получше. Вот, например, пикайя из ланцетника. Burgess. Вот это такой классический пример самого древнего хордового. Говорили, что именно тогда вот появились там древние хордовые. Вот это наш дедулик абсолютно точно. Посмотрите, ну, красавец, действительно похож на ланцетника, у него там рот есть и все. Вот только есть у него две странности. Во-первых, у него усы, как у аномалокариса, ну, мы уже говорили, мод тогда было. Ну, а кроме того, видите, у них вот странные такие отросточки впереди торчат. На самом деле это жабры. Сейчас жабры как бы внутри у всех нормальных уважающихся хордовых. А вот этот зачем-то их снаружи вырастил. Но, опять же, вот, видимо, странный он был товарищ. В принципе, неплохо он подходит на роль самого первого хордового. Но, скорее всего, все-таки это близкий родственник нашего дедуля, но не он. А вот это вот уже, возможно, наш дедуля. Вот у него все признаки хордовых есть. Так что сейчас, на данный момент, это самый хордовый из всех кимбрийских хордовых. Хайко Ихтис, прошу любить и жаловать. И у него и жабры нормальные, и усов уже нету, и вообще все-все-все, и даже хорда есть. Ура, товарищи. Ну и дальше еще одно хордовое хочу вам показать. Называется оно канодонт. Ну, или иногда их называют канодонтофорат. Раньше находили вот только такие зубки. Причем их находят очень много и вообще везде повсеместно, и у нас их тоже огромное количество. У нас огромное количество канодонтчиков, то есть специалистов по этим самым канодонтам. Они очень часто там от слоя к слою меняются, поэтому это очень удобно для разделения разрезов геологических. Классная штука. Там они еще цвет меняют, указывая, где можно нефть поискать. Вот. Так что вообще хорошая штука. Только непонятно, что это зубы. Только непонятно, чьи. Кто зубы потерял, долгое время не признавался. Но вот относительно недавно наконец-то обнаружили отпечатки этих существ, и оказалось, что выглядели они примерно вот так. То есть это такие сосисочки, можно сказать, с большими глазами и с ртом, полным самых разных зубов, причем действительно разных. Вот самые разные канодонтовые элементы внутри одной вот такой сосисочки помещались. Ну и прожили эти сосисочки долго, вот, в общем-то, до конца палеозойской эры. Ну и, собственно говоря, на этом мы уже заканчиваем наше путешествие по кимбрийскому периоду, и этот аплодирующий червь вам на что-то намекает. Спасибо за внимание. Ну, а теперь я готов попытаться услышать какие-нибудь вопросы, если таковые имеются. Микрофончик будем передавать, или так я что-нибудь услышу?
1: Прошу тебя поднимать руки, а мы будем с микрофоном к вам подходить.
2: Mm-hmm. Спасибо. Ярослав, добрый день. Вы показывали там моллюска одного с такими перышками, типа наверху. Ну, не перышки,
0: да, понятно. Да, виваксия была.
2: Вы сказали, что вы не знаете, ну, как бы непонятно пока, для чего эти перышки. А вот есть вариант, что они там типа для размножения? Или как были у них вообще, какой вид размножения у них был? Типа нужен был половой партнер или нет?
0: Ну, вообще, я давно общался с моллюсками, но вообще они обычно говорят, что партнер нужен. Без партнера не очень весело. Вот. В принципе, конечно же, моллюски раздельно полые, и этот, скорее всего, был раздельно полый, но если уж говорить совсем честно, ну, как бы ни одного зародыша виваксии не находили пока. Вообще, на самом деле, конечно же, с такими икринками, скажем так, проблемка есть некоторая, хотя китайцы здесь, как обычно, впереди планеты все, они нашли вроде бы что-то похожее на самые древние вот именно икринки зародышей. Там даже видно, как там потихонечку деление идет клеток отдельных. Есть такие находки. Но, опять же, непонятно, чьи это зародыши. Ну вот. Так что, ну, по всей видимости, они были раздельно полые, но был ли это какой-то, вот, скажем, признак необходимый для, грубо говоря, копуляции или признак для привлечения полового партнера, или это вообще какое-нибудь там для дыхания как-то служило, есть такие версии. Пока что однозначного ответа нет.
2: Ну, то есть они были у всех поголовно? То есть не было таких же без вот этих штучек?
0: Виваксий нет. Не было.
2: Спасибо.
0: На здоровье.
3: Кто-нибудь еще?
0: Надеюсь, никто не вымер.
3: Не вижу поднятых рук.
0: Ну, как говорится, когда нет вопросов, это обозначает, что либо все понятно, либо ничего не понятно. Я надеюсь, что в данной ситуации это все-таки первый случай. Всем все понятно. Ну, в таком случае, спасибо, что послушали. Надеюсь, что...

они занимались не столько изучением общества и профилактикой преступления, сколько наведением ужаса. Грамотно писать по-русски Бенгендорф так и не научился до конца жизни. И вообще недруги, а недругов у него было много, считали, что он человек плохо образованный и недалекий. Представьте себе, как если бы какого-нибудь запрещенного 1000 раз к публикации Солженицына или Бродского печатали в типографии на Лубянке. Получал за это должность в совете директоров, в совете акционеров управляющих. Но деньги к Бенгендорфу не липли. В те стерильные времена и мысли бы никакой дурной никому в голову не пришло от того, что два взрослых мужчины ночуют вместе. У главного спецслужбиста были любовницы. Александр Сергеевич обратился с письменной просьбой к Бенгендорфу дать ему положительную характеристику для предъявления родителям его невесты. Почти второй человек в империи. А сын получает 9 ранений на передовой. Вот тебе платок, чтобы ты утирал им слезы, всем обиженным, оскорбленным и униженным.

Дорогие друзья, дорогие любители русской истории, добрый день, у нас добрый вечер, у кого-то может быть доброе утро. Я хочу прежде всего рассказать вам о том, как строятся съемки и показ наших рассказов о русской истории. И почему наш курс является интерактивным. Каким образом построено взаимодействие со слушателями и со зрителями, как в интернете, так и на телевидении. Лекции записываются в свободное от работы время, вечерами обычно,

монтируется. И право первой ночи у нас получает наш любимый канал «Культура», который мы любим и смотрим, потому что он интересный, потому что на нем нет рекламы, потому что там никогда нет плохих новостей. После показа на канале «Культура» лекция выходит в интернете на авторизованном, главном нашем партнере, канале «Достоевский». Это интернет-лекторий, он выкладывает лекции одновременно в YouTube, Рутюбе, ВКонтакте, Одноклассниках, естественно, на собственном большом огромном портале достоверно.ру и в мобильном приложении. Мобильное приложение я очень всем рекомендую. Оно никак не конкурирует ни с каким из носителей. В чем отличительная черта мобильного приложения? Там, где у вас есть бесплатный интернет, вы можете любой объем видео или аудиофайла, как вам удобно, скачать и дальше уже без интернета, где угодно, на отдыхе прослушивать любые из лекционных курсов лектория Достоевский. Исключительно удобно, экономно, выгодно. Пользуйтесь. Я сам всегда пользуюсь. После того, как лекция выходит на канале «Культура» и в соответствующих интернет-ресурсах, команда лектория, ну и ваш покорный слуга тоже, очень внимательно читаем отзывы. Потому что мы в отзывах находим советы, пожелания, критику. Нам очень приятно, когда эта критика благожелательная, когда нам советуют, как улучшить наш образовательный курс. И вот, исходя из ваших отзывов, зачастую формируется тема новых лекций, либо же просто, даже если тема уже определена, то мы вставляем какой-то дополнительный эпизод, рассказ о дополнительных героях, новые факты, которые интересуют нашу аудиторию. Почему все это вам рассказываю? Чем больше вы откликаетесь на наш курс, пишите отзывов и пожелания, тем больше шансов, что наш образовательный курс будет приближен к вашим интересам, к интересам наших зрителей. А для нас самое главное, чтобы вам было интересно, чтобы вы узнавали что-то новое, чтобы наши рассказы из русской истории XIX века были для вас отдушиной в то сложное, нервное, непростое время, в котором мы все сейчас живем. И сегодняшний рассказ также сформирован полностью под ключ по вашим заявкам. Он будет о двух героях, о которых мы совершенно не планировали ничего рассказывать. Нам казалось, что фигуры они, ну, не такие уж и значимые в нашей истории. Но тем не менее, вас они интересуют. Мы порылись, залезли в источники. Оказались интересные люди. Не просто интересные, а все, что мы знаем о них из школьного курса, совершеннейшая неправда. И просто обидно, что таких не идеальных, у нас нет идеальных людей, но таких нетривиальных, ярких, по-своему важных людей для нашей истории, так однобоко, черно-белыми красками на протяжении, наверное, уже полутора веков изображала отечественная литература, историография и школьные учебники. Все было не так на самом деле. Героями нашего сегодняшнего рассказа выступят два храбрых офицера и очень крупных государственных деятеля. Александр Бенкендорф и Алексей Федорович Орлов. Ну, давайте обо всем по порядку. Что связывает этих двух ярких персонажей? Знаменитая, великая и ужасная в масштабах XIX века третье отделение императорской его величества канцелярии. Главный орган политического сыска, репрессии и террора, ну, как нас этому учили в школе. Еще с советских, а на самом деле с досоветских времен, жив миф про третье отделение, что это такая чудовищная политическая полиция, что-то типа сталинского НКВД образца 1937 года, державшая в страхе всю Россию. Так ли это? Разберемся, начав с рассказа о людях, о руководителях третьего отделения. Спецслужб в России в классическом понимании этого слова до XIX века не было. Были органы политических репрессий и сыска. Это был Преображенский приказ при Петре, тайная канцелярия, тайные экспедиции. В общем, названия отменялись, суть оставалась одна и та же. Создавались эти органы обычно или под какую-то конкретную задачу, как, например, дело царевича Алексея при Петре, или же для устрашения. Они занимались не столько изучением
общества и профилактикой преступления, сколько наведением ужаса. То есть были органами реагирования, а не органами государственной безопасности в современном комплексном понимании этого слова. Только при Александре I впервые появилась структура, правда гражданская, ориентированная как раз на системную деятельность в сфере безопасности. Называлась она Министерство внутренних дел. Это министерство выдавало визы, иностранные паспорта, принимало в подданство, ведало цензурой, что немаловажно, а также надзором за тайными обществами. Тайными, я бы сказал здесь с кавычками, потому что ни для кого тайными эти общества, в том числе и те, в которых собирались декабристы, как мы с вами уже говорили, ни для кого тайными они не были. Однако эффективность МВД, сохранение конституционного строя, продемонстрировала 14 декабря 1825 года. Точнее говоря, полную его неэффективность. И это, мягко говоря, не самое организованное выступление мятежников МВД предупредить не смогло. Поэтому одним из закономерных итогов восстания декабристов и стало появление настоящей службы госбезопасности, а именно третьего отделения. Почему восстание декабристов и реакция власти на это восстание произвело такое большое впечатление на высшее общество, на дворянство, на столице? Ну, понятно, что в провинции, там, на Камчатке, об этом и слыхом не слыхивали, продолжали жить своей жизнью. Потому что на самом деле жизнь в Российской империи первой четверти XIX века после Павла I была очень мирной, в политическом смысле очень спокойной. Во-первых, не было смертной казни. Смертной казни в России вообще практически не было. Вот как Елизавета ее отменила, приняв обет. Помните, я вам рассказывал еще в курсе рассказов о русской истории XVIII века. Ночь перед вооруженным переворотом, который привел Елизавету в власти, Елизавета в церкви молилась перед иконой и пообещала, что если все сложится хорошо, она никогда никого не казнит. Вот это данный Господу и самой себе обет, наша добрая Елизавета, 20 лет соблюдала. Она не подписала ни одного смертного приговора, а утверждение смертного приговора было в России, в отличие от европейских стран, ну там же гражданское общество, демократия. Поэтому смертные приговоры там штамповались чуть ли не решениями муниципальных властей. В России было по-другому. В России лишь один монарх, наместник и помазанник Божий, имел право утверждения смертного приговора, судебного решения. И Елизавета за 20 лет ни одного такого решения не утвердила. Всегда меняла на ссылку в Сибирь, на каторжные работы. Но смертной казни в России не было. Кстати, единственная страна, по-моему, в мире на тот момент. Екатерина утвердила несколько смертных приговоров пугачевцам. Павел I был очень грозным государем. Также отсылаю вас к нашему курсу лекции по Павлу I. Он ругался, он стучал шпагой по паркету, а кулаком по столу. Ставил на улицах Петербурга виселицы прямо на перекрестках, чтобы боялись, чтобы понимали, что порядок должен быть, дисциплина. Но никого Павел I не казнил. И вот при Александре I точно так же ни одного смертного приговора, ни одной смертной казни, ни одного шумного политического процесса с государственными преступниками. Да что там шумного? По-моему, по сути дела, это вообще ни одного. Это было тихое, спокойное, поразительно милостливое время. И вот сразу восстание декабристов и 5 повешенных, причем не абы кого, а все дворянства, офицеры, в общем-то, высший нобилитет. Только князья, участники восстания декабристов, избежали повешения и отправились на рудники в Сибирь. С офицерами не цаскались. Офицеров на виселицу, даже лишив привилегии военного расстрела. Это произвело на дворянское общество угнетающее впечатление. Хотя, говоря откровенно, я не могу не вспомнить, я где-то читал в сочинениях Александра Сергеевича Пушкина его ссылку на беседу, кажется, с врачом английской миссии в Петербурге, английского посольства. Так вот он говорил, что
Вы знаете, в Лондоне и у нас в посольстве после вынесения решения по делу 14 декабря все, покачивая головой, обсуждают невиданное милосердие российского императора. У нас бы в Британии, как сказал добрый английский доктор, вооруженный мятеж в центре столицы подобного масштаба непременно привел бы к тому, что несколько сот мятежников были бы казнены и тысячи бы отправились на галеры. Теперь о создателе третьего отделения Александре Христофоровиче Бенкендорфе. Имя его стало символом. Он был и его начальником, и одновременно шефом жандармов с момента основания отделения и отдельного жандармского корпуса и вплоть до своей смерти. Почти 20 лет. Александр Бенкендорф был немного постарше Николая, лет на 10 с небольшим, но это был его ближайший друг. Сам он из прибалтийских немцев. Образование необычное. Он был выпускником школы иезуитов. Кстати сказать, так же, как и второй его преемник на посту руководителя императорского КГБ Алексей Орлов. Тот тоже был выпускником школы иезуитов. Что это за школа? Откуда она в России взялась? Это орден иезуитов, о котором мы все с вами что-то слышали. Иезуиты секретные, закрытые, эффективные, смертоубийственные по отношению к врагам, стоящие за инквизицией. Монашеский орден католический. Этот орден был в конце 18 века из Европы изгнан. Папа Климент XIV даже издал распоряжение о распуске ордена. Официально он не существовал. Ну, правда, вскоре после своей буллы о запрете иезуитов папа Климент загадочным образом умер. Ну, может, сам по себе. Но иезуитам это усилило их репутацию. И вот на протяжении четверти века ордена как бы официально не было. Запрет этот был снят только в 1800 году. Под разными предлогами иезуиты прокрались в Россию. Ну, естественно, через Польшу, через католическую страну. И в России, как ни странно, традиционных врагов православия привечали. Каким-то образом иезуиты смогли внушить двору, напуганному французской революцией, что они самые стойкие сторонники монархии, консерватизма и традиционных ценностей. Так продолжалось на протяжении нескольких десятилетий, пока уже в конце своего царствования Александру I они тоже не надоели, и он иезуитов из России также изгнал. Один из активных иезуитов, некто аббат Николь, основал в Петербурге дорогой пансион, школу. Это было некое подобие современной, вот как сейчас в Москве, англо-американская школа, очень дорогая, очень престижная, с большим набором интересных предметов, которых не изучают в обычных школах и гимназиях. Школа находилась близ Фонтанки, была она небольшой, буквально до 100 воспитанников одномоментно. Школа престижная и дорогая, элитное учебное заведение. И там были, конечно, выходцы из самых знатных дворянских родов. Голицыны, Разумовские, Заводовские, Гагарины, Толстые. Потом начинали почему-то массово переходить в католичество, что не могло наш двор не раздражать. Многие участники декабристского движения и вообще заговора 14 декабря были как раз выпускниками этой школы. Именно это и позволило нашему великому историку Василию Ключевскому сказать, что в основе декабристского движения есть помутнение рассудка неправильным образованием, что вот это все иезуитские католические идеи. Педагогическая деятельность иезуитов была достаточно прибыльной. Они тут отнюдь не миссионерствовали. Школа приносила огромный доход, совокупный доход ордена иезуитов от всех учебных заведений в России составлял до 300 тысяч рублей в год. Наверное, миллионов 30 долларов сегодня. Где-то порядок такой, надо посчитать. Хотя все денежные переводы, вы знаете, они очень относительны. Труд, товары стоили совершенно по-разному, по-другому, чем сейчас. Бенкендорф учился отвратительно. Двоечник. Аббат Николь, директор, был им крайне недоволен. Грамотно писать по-русски Бенкендорф так и не научился до конца жизни. И вообще недруги, а недругов у него было много,
считали, что он человек плохо образованный и недалекий. Нам судить сейчас сложно, но что можно сказать точно, с какими бы ошибками Бенкендорф не писал на русском языке, но в части личной храбрости, воинственности и отваги этот выпускник школы иезуитов, конечно, даст фору многим и многим. Он поступил в гвардию, фамилия, отец при дворе, бывший рижский губернатор. Сразу попал в элитную гвардейскую часть, но ему там не понравилось. Он какое-то время прослужил флигель-адъютантом у императора, что-то типа денщика при Петре. Очень близкий человек, порученец. Но запросился в армию. Совершил большое путешествие, кстати сказать, по России и по заграницам со служебными целями, с полуразведывательными. Затем повоевал по-настоящему на Кавказе. Участник, конечно, войны 812 года. Активный участник заграничного похода. Мы о нем немного рассказывали, когда говорили о настоящем руководителе партизанского движения войны 812 года, бароне Венценгороде. Так вот, Бенкендорф был в Венценгороде правой рукой. Командовал кавалерийскими частями. Это лихой кавалерийский офицер. Храбрый партизан. Принял участие, если посмотреть его послужной список, ну, во всех боях лично, которые где-то рядом проходили. Человек думающий. Однажды, еще когда французы стояли здесь, под Москвой, в Венценгороде получил жалобу от нескольких знатных помещиков, что, мол, мужики взбунтовались, схватили вилы, а кто-то даже оружие. И так и до Пугачевщины можно скоро дойти. И имение захватили. И попросили послать солдат, а французы где-то рядом, неподалеку, попросить солдат этих мужиков утихомирить. Венценгороде послал Бенкендорфа с кавалерийским отрядом. Бенкендорф вернулся, написал реляцию, приблизительно следующего содержания. Виноваты в этом не крестьяне. Крестьяне ведут себя достойно. Вооружились и защищают не только свое личное имущество и урожай от супостатов французов, но еще и барское помещище. А виноваты в этом возмущении трусы-помещики, которые, не дождавшись французов, сбежали из поместья, бросив там все на произвол судьбы. Вместо того, чтобы либо вступить в армию, как подобает дворянам, либо, по крайней мере, возглавить это народное крестьянско-партизанское движение, как делают некоторые. Вот такой гневный рапорт написал Бенкендорф, из которого яствовало, что, безусловно, жалобщиков надо сурово наказать. Думающий человек. Во время заграничного похода это один из самых эффективных кавалерийских генералов, такой буденный русской императорской армии. Освободитель Голландии, руководил нашими войсками, которые освобождали всю Голландию. И после окончания войны командует в столице разными кавалерийскими соединениями, вплоть до кирасирской дивизии. Но истинные таланты он проявил тогда, когда речь вставала о политической работе, вопросах государственной безопасности. Еще в 1821 году Бенкендорф передает императору Александру I подробнейшую записку о существовании тайной организации Союза Благоденствия с фамилиями, явками, паролями и, самое главное, выводами, что, мол, организация опасная, кабы чего не вышло. Надо сказать, что Александр оставил это обращение без всякого внимания, как мы помним с вами, ходу ему не дал. Проявился Бенкендорф совершенно неожиданно и как очень храбрый и распорядительный администратор во время знаменитого наводнения в Петербурге в ноябре 1724 года. Вспомните пушкинского «Медного всадника». В этой поэме Александр Сергеевич пишет о двух генералах, которые спасали людей. Эти два генерала – это, собственно, генерал-губернатор Петербурга Милорадович и командир дивизии Бенкендорф. И тот, и другой, не то чтобы по колено в ледяной воде, иногда и по грудь в ледяной воде, лично таскали шлюпки, вытаскивали людей и, в общем, повели себя мужественно. При подавлении восстания 14 декабря Бенкендорф рядом с Николаем I, он командует частью войск, и с той поры это один из самых близких и доверенных к нему людей, сопровождающий царя во всех многочисленных поездках. Он ездит с ним в одной карете по стране,
Иногда даже во время путешествий ночевал с Николаем в одной комнате в те стерильные времена. И мысли бы никакой дурной никому в голову не пришло от того, что два взрослых мужчины ночуют вместе. Его идеологический настрой созвучен мыслям Николая. Есть свидетельство того, что именно Бенкендорф ввел в оборот выражение «тлетворное влияние Запада». Так что управдом бриллиантовой руке, как мы с вами помним, бессмертная Нонна Мордюкова цитирует не абы кого, а Александра Христофоровича Бенкендорфа. Вскоре после восстания декабристов он подаст Николаю записку о необходимости создания специальной политической полиции. И начиная с момента, как Николай это предложение примет и будет создано третье отделение канцелярии его императорского величества, Бенкендорф станет самым влиятельным и самым ресурсным чиновником в империи, потому что одновременно он возглавит и центральный аппарат этой спецслужбы, собственно, третье отделение в Петербурге, и исполнительный орган этой спецслужбы, отдельный жандармский корпус, который был рассредоточен по всем губерниям Российской империи, и в каждом губернском городе, даже в крупных уездных городах, всегда находились представители жандармского корпуса для контроля за действиями властей, чиновничества и, естественно, для контроля за возможным инакомыслием. О третьем отделении мы поговорим подробно отдельно, а я бы хотел еще несколько слов о Бенкендорфе как о человеке. Он считался большим ловеласом и щеголем, без меры преданным женщинам, как писали тогда. Отличительная черта Бенкендорфа, я цитирую воспоминания современников, было волокитство. Любимая его мысль, любимый разговор, любимое дело были у него женщины. Ну, в общем, этот офицерский типаж нам понятен. Еще молодой Бенкендорф, 25 лет, в 1707 году, побывав в Париже, приударил за, пожалуй, самой известной звездой парижской сцены, актрисой комедии франсе, некой мадемуазель Жорж. Эта мадемуазель Жорж была яркой особой. Она умудрилась побывать в постелях бесчетного числа высших сановников европейских того времени, обоих Бонапартов, я имею в виду и самого Наполеона, и его брата, нескольких польских знатных вельмож, ну и в конце концов перепала она Бенкендорфу. Так вот, Бенкендорф ее просто увез из Парижа в Россию, в Петербург, открыто жил с ней какое-то время, ну, потом, к счастью для всех, как-то рассосалась. В 817 году, 35, Бенкендорф влюбился и на время утихомирился. Его избранницей была вдова офицера, погибшего на войне в 812 году. У нее было две дочери. Они познакомились где-то в имении у тетки в Харьковской губернии. Александр Христофорович влюбился. Сделал вдове с детьми предложение. Она родила ему еще трех дочерей. И какое-то время они были счастливы. Но всегда у главного спецслужбиста были любовницы. Одна из них, самая поздняя, последняя, оставила плохой след в его судьбе. Она была невероятной красавицей. Приехала вместе с супругой Николая I ко двору, дальняя родственница, выдали ее за какого-то престарелого барона. Девушку это не сильно стесняло. В нее все были влюблены. Пушкин, Вяземский, Тютчев посвятил ей стихи. Я встретил вас, и все былое в отжившем сердце ожило. Как пел еще один герой «Бриллиантовой руки». Вот это все о ней, о возлюбленной Бенкендорфа. Звали ее Амалия, седина в голову, бес в ребро. На нее Бенкендорф, уже не молодой, денег не жалел. Об этом романе было всем известно. Жена Бенкендорфа очень волновалась, что она вообще разорит ее мужа. Да и не дай бог, вот еще перепишет завещание своей любовнице. Хотя, говоря откровенно, особо чего завещать Бенкендорфу не было. Он пытался заниматься бизнесом, находясь на государственной службе, в классической для силовика схеме. Ему обращались за помощью покровительством, он кому-то чем-то помогал, лоббировал, ну, может быть, защищал
получал за это должность в совете директоров, в совете акционеров управляющих. Но деньги к Бенкендорфу не липли. Даже если что-то он и зарабатывал, легко проматывал на ту же Амалию. Ну и потом, много детей своих, дети приемные. В конце концов, дела его впали в полнейшее расстройство до такой степени, что его друг, император Николай, просто искал повод выдать ему какую-нибудь крупную премию, просто подарить ему деньги, чтобы закрыть за незадачливого руководителя главной государственной спецслужбы его очередные неудачные долги. Кстати сказать, вот эта история с его поздней последней любовницей Амалией, она раздражала всех. Она раздражала императора, когда об этом стало известно. Но дело в том, что Амалия была женщиной, видимо, недалекой, поскольку позволяла себе прийти в офис третьего отделения, шастать там по кабинетам, давать чиновникам какие-то ценные указания, якобы от имени ее возлюбленного. Естественно, все ее за это терпеть не могли. А бедный Бенкендорф оплачивал ее бесконечные счета. Скажем откровенно, он был не один такой. У них вообще в семье повышенная была любвеобильность. Всемирно известна его сестра, родная Дарья Христофоровна Бенкендорф, в замужестве Ливен. Это не то, что Амалия. Это была светская львица не национального, а международного масштаба. Ее тоже довольно рано выдали замуж. Кстати, муж у нее был вполне себе. Молодой красавец, военный, граф Ливен. Ну, пока граф делал военную карьеру, его молодая жена погуливала. А когда муж скончался, то пошла жить на широкую ногу. К числу официально признанных любовников графини Дарьи Христофоровны Бенкендорф-Ливен относились многолетний австрийский премьер-министр, фактически руководитель Австрийской империи Меттерних, наш великий князь Константин Павлович, старший брат императора Николая, герцог Веллингтон, победитель Наполеона при Ватерлоо, премьер-министр Великобритании граф Грей, чай Эрл Грей, назван как раз в честь этого самого графа. Посмотрите, мне кажется, его портрет есть на пачке чая. Французский премьер-министр Франсуа Гизо, это уже последняя возлюбленная сестры Бенкендорфа, девушка не мелочилась. Минимум премьер, максимум великий князь. Вернемся к Бенкендорфу. Много ходило анекдотов о его исключительной рассеянности. Однажды, якобы придя с визитом к французскому посланнику, он не смог назвать новому, не знавшему его в лицо швейцару, своей собственной фамилией. Вот так имелся. Ну, скажите, что пришел, буквально вылетело из головы, как меня зовут. Ну, пришел однажды на заседание Государственного совета, министр юстиции произносил очень-очень длинную речь. Она продолжалась что полчаса, без бумажки, без подготовки. Бенкендорф так расчувствовался, что повернулся к своему соседу, графу Орлову, с восклицанием. «Черт возьми, посмотри на этого умницу. Вот это я называю уметь говорить». «Помилуй, братец, да разве ты не слышишь, — отвечал ему граф Орлов, — что он уже полчаса выступает против тебя?» «В самом деле, — отвечал Бенкендорф, — который только тут понял, что вся речь министра юстиции была ответом на выступление Бенкендорфа и была сплошным ему возражением». Ну, при всем при этом, надо сказать, что Бенкендорф и сам мог сказать что-то такое, что записывалось на скрижали истории. Известно много его фраз, я привожу лишь одну из них, адресованную другу Пушкина, известному Антону Дельвигу, который обратился к Бенкендорфу с какой-то, на его взгляд, несуразицей, ссылаясь на какие-то законы, закорючки, акты и старые законодательные документы, на что получил от Бенкендорфа такой перл, который прямо можно отлить в граните. Кавычки открываются. «Законы пишутся для подчиненных, а не для начальства. И вы не имеете права в объяснениях со мной на них ссылаться или ими оправдываться». Кавычки закрываются. Без комментариев. При всем при этом он не был таким, знаете, туполовым консерватором. Например, Александр Бенкендорф был искреннейшим сторонником отмены крепостного права.
называл крепостное право пороховой бочкой под государством. И отношение Бенкендорфа к крепостничеству было основано не только на его доброте или прекраснодушии, на каких-то общечеловеческих ценностях, сколько на знакомстве с истинным положением дел в стране. Как глава третьего отделения он получал отчеты с мест, и он понимал, насколько крепостное право вредительно для российской экономики и для российского государства. Поскольку третье отделение имело максимально объективную, по тем, конечно, меркам, информацию о ситуации в стране, то не только Бенкендорф, но и в целом этот орган, его сотрудники пришли к необходимости отмены крепостничества. И в так называемом нравственно-политическом отчете за 1839 год, который за подписью Бенкендорфа был направлен от имени третьего отделения императору, звучало следующее, в кавычках, «Весь дух народа направлен к одной цели – к освобождению. Крепостное состояние есть пороховой погреб под государством». Вообще, мы будем говорить о третьем отделении отдельно и подробно, как о структуре, чем они занимались, какими политическими делами. Но тут я подчеркну само отношение Бенкендорфа к понятию жандарм, чекист, КГБшник, спецслужбист. Бенкендорф считал, что жандармы должны действовать открыто, не скрываться. Именно поэтому они носили специальные, отдающие в голубизну, в синеву, мундиры. Они являются не тайными агентами, секретными. Они являются явными представителями власти. Их должны уважать за безукоризненное поведение. Таковы были строжайшие инструкции. Честность, порядочность. Они должны помогать слабым, оклеветанным, помогать в разоблачении смутьянов. В общем, Бенкендорф разрабатывал целый моральный кодекс жандарма. Согласно легенде, когда Николай утвердил решение о создании третьего отделения, Бенкендорф попросил у него так называемых последних инструкций, как себя должно жандармом вести. Николай достал из кармана шелковый белый платок, передал его Бенкендорфу со словами: «Вот тебе платок, чтобы ты утирал им слезы всем обиженным, оскорбленным и униженным». Таким образом, это не орган репрессии, это орган помощи тем, кто в этой помощи нуждается. И даже ненавидевшие, естественно, третье отделение как орган политического преследования Александр Герцен писал из эмиграции, что Бенкендорф не сделал всего зла, что мог бы сделать, будучи начальником страшной полиции, стоящей вне закона и над законом. Узнав о смерти Бенкендорфа, Николай плакал. В его кабинете на каминной доске стоял бюст его любимого друга Бенкендорфа. И он говорил, что за всю свою жизнь Бенкендорф, обладая такой огромной властью и влиянием, ни с кем ни разу меня не поссорил, но со многими меня помирил. Кстати сказать, как неудивительно, к нему многие хорошо относились. Федор Тютчев описывал Бенкендорфа как одну из лучших человеческих натур, которую ему доводилось встречать. Самое удивительное, что к нему с симпатией относились даже декабристы, которых он допрашивал, дело которых расследовал и вынесение приговора, которым принимал участие. Пушкин называл Бенкендорфа честным и достойным человеком. Это совершенно неудивительно, потому что именно к Бенкендорфу Пушкин обращался по любому поводу и без повода. Это был его главный административный ресурс и главный источник материальной административной помощи. Он написал в общей сложности Бенкендорфу, по-моему, около 50 писем, мы знаем. С учетом того, что на каждое Бенкендорф отвечал, число их, наверное, дойдет к сотне. И среди этих писем самые необычные. То это письма о назначении пенсии вдове генерала Раевского, обе дочери которого были замужем, как известно, завидными декабристами. То просьба о публикации пьесы другого декабриста, государственного преступника Кюхельбекера. По решению Бенкендорфа эту пьесу не только напечатали, но еще и отпечатали собственной типографией третьего отделения. Представьте себе, как если бы какого-нибудь
запрещенного 1000 раз к публикации Солженицына или Бродского печатали в типографии на Лубянке и потом поставляли в книжные лавки. Вот письмо с просьбой перевести брата Пушкина, Леву, в другую воинскую часть. Положительная резолюция Бенкендорфа. А было одно обращение совершенно необычное по меркам любого времени. Дело в том, что родители Натальи Гончаровой с большим подозрением относились к Пушкину. Не понимали они своего счастья и шансов Наташи не только обрести семейное счастье, но и войти в бессмертие. Они считали, что Пушкин смутьян, ненадежный человек. Как-то с властями тяжелые отношения. И закончилось это дело тем, что Александр Сергеевич обратился с письменной просьбой к Бенкендорфу дать ему положительную характеристику для предъявления родителям его невесты. Бенкендорф написал исключительно благожелательное рекомендательное письмо, ну и, естественно, за подписью председателя комитета госбезопасности. Уже отказать родители Натальи Пушкину не могли. Я ничего не хочу сказать здесь хорошего, собственно, о третьем отделении. Об этом мы будем говорить отдельно на следующей нашей встрече. Но счастьем для первой отечественной спецслужбы было то, что во главе ее оказался на самом деле лично по-человечески очень храбрый, мужественный, при этом совершенно не злой, добропорядочный и, самое главное, благожелательный человек. В общем, первому российскому ЧК с руководителем очень повезло. И даже не столько повезло ЧК, сколько повезло всем гражданам России, потому что Бенкендорф как мог смягчал работу этой спецслужбы, а мог бы и жестить. Преемником Бенкендорфа на посту шефа третьего отделения стал представитель одной из самых прославленных фамилий в русской истории 18 и 19 века Алексей Федорович Орлов. Это незаконнорожденный сын Федора Орлова, то есть племянник любовника Екатерины Григория. Бастард, какие-то права, наследство минимальные Екатерина дала ему уже в конце жизни. Всего добился сам. Если Бенкендорф учился плохо, Орлов в иезуитском колледже учился отлично. Он вообще не только богатырь, орловская порода, знаете, красавец, косая сажень в плечах, большая умница. И прославился в военное время как офицер, участник всех военных кампаний, вплоть до войны 812 года заграничного похода, ранен под Бородино, ранен под Аустерлицем, 7 раз ранен за французскую кампанию, то есть буквально весь в ранах. 14 декабря 825 года Алексей Орлов командует конногвардейским полком. И когда священник отказывается привести полк к присяге, ему дают текст присяги прочитать, солдаты должны вслед за священником повторять. Священник говорит: полковой, я не буду. Я несколько дней назад такую же присягу зачитывал в пользу великого князя Константина Павловича. Я не могу перед Богом присягать каждую неделю кому-то другому. Нет, Орлов вырывает из него текст присяги, сам за священника читает, затем в седло, и именно конногвардейский полк, посмотрите кино, атакует каре еще до начала пушечного расстрела. Некоторые конногвардейцы погибли, хотя мятежники пытались стрелять по лошадям, но не убережешься. Атаку возглавляет Алексей Орлов лично. За это на следующий день он получит титул графа. И в дальнейшем будет выполнять самые деликатные поручения императора. Что интересно, поручения будут касаться не только и не столько дел военных, сколько дипломатических. И вот этот бравый командир проявит себя очень искусным дипломатом. Он будет руководить нашими делегациями на нескольких переговорах с Турцией. Причем каждый раз это будет приводить к заключению исключительно выгодного мирного соглашения. Вообще, тот самый знаменитый Николаевский мир с Турцией, согласно которому мы фактически получили на двоих контроль над Босфором и Дарданеллами, то есть Турция обязалась никого не впускать и не выпускать через проливы без разрешения России, у нас второй ключ, ни до, ни после, никогда об этом Россия не могла даже мечтать. Этот мир – это дело рук Орлова. Затем он возглавит третье отделение, но так же, как и Бенкендорф,
заниматься грязной сыскной жандармской работой, конечно, не будет. Он будет считаться большим лентяем, поскольку мало времени уделял работе в спецслужбе, своему главному заданию. Все перепоручал помощникам. Надо сказать, что помощников он подбирал очень толковых. Его правой рукой был знаменитый Леонтий Дубельт, истинный руководитель спецслужбы на протяжении долгих лет Николаевской России. О нем будет разговор чуть-чуть попозже. Орлов же в большей степени, как и Бенкендорф, выполнял представительские функции. Подписывал доклады государю, старался смягчить, насколько можно, вспыльчивый нрав Николая I, как-то его там умиротворял потихоньку. В общем, для гражданского общества Орлов был столь же позитивной фигурой во главе нашего КГБ 19 века, как и Александр Бенкендорф. Вершиной карьеры Орлова станет Парижский мирный договор по итогам Крымской войны. Уж как он там уболтал Наполеона III, как обаял весь двор, как правильно себя повел в этом контексте. Конечно, были объективные предпосылки. У России объективно была сильная позиция, связанная с тем, что Франция не хотела слишком сильного усиления Британии, а Британия хотела у России просто отторгнуть большие территории. Ну, в общем, в итоге всего результатом работы именно Алексея Орлова, уже пожилого военного дипломата, руководителя по-прежнему третьего отделения, главного жандарма страны, результатом его работы как руководителя нашей дипломатической миссии в Париже стало подписание договора по итогам Крымской войны. Когда этот договор был опубличен, во всех газетах европейских написали. Объясните нам, пожалуйста, а кто в войне победил? Россия у нас проиграла или она, наоборот, победитель? Из договора это не ясно. Орлов получит титул князя за этот мирный договор, возглавит еще комитет министров, возглавит Государственный совет, то есть соберет в себе все возможные высшие должности Российской империи. Для чего я это вам рассказываю? Только для одного. Чтобы от этого сразу перейти к судьбе его сына, Николая. Тоже военного. Участника Крымской войны. Участника разных-разных войн. Но во время неудачного штурма Силистрии полковник Орлов, горячо любимый сын, надежда семьи, будет в первых рядах. Будет 9 раз ранен. Ранения непростые, включая выбитый левый глаз. 1,5 года лечится. Потом тоже, как и отец, выживет. Богатырское здоровье у Орловых. Перейдет на дипломатическую работу, будет послом в Берлине, в Вене. Теперь представьте себе. Почти второй человек в империи. А сын получает 9 ранений на передовой. В первых рядах, в разгар войны. В обычном старшем офицерском чине. Наследник семьи. Наверное, поэтому наша империя так росла и так многого добивалась. Мы должны понимать с вами, что и Орлов, и Бенкендорф это были яркие, сильные, по-разному, но талантливые и добрые люди, которые сделали все, чтобы созданная, она объективно была создана, она не могла не быть создана. После восстания декабристов российская спецслужба все-таки старалась иметь человеческое лицо. На следующей нашей встрече я расскажу вам о том, чем, собственно, на самом деле занималось третье отделение, какими страшными репрессиями, что оно делало при Николае и Александре II, и кто, стоя за спиной у Бенкендорфа и Орлова, на самом деле третьим отделением руководил. Кто был тем самым незаменимым первым заместителем, который дергал за все ниточки самой страшной НКВД, ВЧК, КГБ 19 века. Об этом обо всем на нашей следующей встрече. Спасибо вам за любовь к русской истории. Всего доброго.

Здравствуйте. Сегодня мы будем говорить, продолжать говорить про настоящих властелинов нашей планеты, про представителей типа членистоногие или артропода. В прошлый раз мы поговорили про ракообразных, а сегодня будем говорить про совершенно отличающихся от них организмов, про организмов, число видов которых даже больше, чем число видов ракообразных. Но эти организмы в основном совершенно не бросаются в глаза. Это представители класса паукообразные, арахнида. Ну, когда мы слышим слово паукообразные, мы представляем в первую очередь паука. Это в корне неверно. Дело в том, что разнообразие паукообразных поражает. Ну, будем честны, конечно, по тому, насколько они могут выглядеть по-разному, отлично друг от друга, внутри этого класса, они уступают ракообразным. Все-таки более по-разному выглядящих существ внутри одной группы, чем ракообразные, найти, ну, честно скажем, тяжело. Тем не менее, паукообразные все-таки очень-очень разнообразные. Давайте попробуем обсудить, что же у них общего. Ну, во-первых, как мы говорили в прошлый раз, для членистоногих вообще характерна так называемая эволюционная тенденция к олигомеризации, то есть к уменьшению количества сегментов тела. Как мы предполагаем, предки членистоногих были похожи на такую, ну, грубо говоря, сегментированную колбасу, покрытую хитиновой кутикулой. Позволю себе напомнить, что все членистоногие покрыты сбрасываемой хитиновой кутикулой и, соответственно, вынуждены линять для того, чтобы расти. Также тело древних членистоногих было разделено на более-менее схожие сегменты. И от большинства из них, от каждого, отходило по паре относительно одинаковых конечностей. А в процессе эволюции количество сегментов уменьшалось, в первую очередь за счет того, что они сливались в так называемые тагмы. Тагма, тоже позволю себе напомнить, это группа сегментов, которые имеют сходное строение, сходные выполняемые функции, и внутри которой границы сегментов вообще могут исчезнуть, то есть сегменты могут полностью слиться. Помимо того, что сегменты сливались в тагмы, повышалась специализация конечностей. То есть количество конечностей уменьшалось, а вот разнообразие их по строению и выполняемым функциям увеличивалось. Итак, если мы говорим про паукообразных, то у них в теле можно выделить, у большинства из них, по крайней мере, две хорошо заметные тагмы. Это голова-грудь и это брюшко. Ну вот здесь изображен паук в качестве примера паукообразных рядом с раком, который изображен в качестве примера ракообразных, и с прямокрылым каким-то, которое изображено в качестве примера насекомых. Так вот, если мы посмотрим на тело паука, ну, давайте для начала именно пауков будем рассматривать в качестве таких классического примера паукообразных, то действительно увидим, что тело отлично разделяется, даже с первого взгляда, если посмотреть, на голова-грудь и брюшко. А ни на голова-груди, ни на брюшке у пауков, повторюсь, пауки – это не все паукообразные. Мы сейчас рассматриваем пример строения тела паукообразных именно на пауках. Так вот, у пауков голова-грудь не имеет четких сегментов, они все слились. А на брюшке тоже мы никаких сегментов не увидим, хотя там много слившихся сегментов. Есть, правда, наиболее архаичные, то есть наиболее древние пауки, у которых следы сегментации остались, но про это мы обязательно еще с вами поговорим. А что же касается конечностей? Ну, развитые конечности у паукообразных отходят только от головы груди. От брюшка никаких развитых конечностей не отходят. В эволюционном прошлом они отходили, безусловно. Все знают, что у паукообразных, вообще и у пауков в частности, 8 ног.
но это именно ноги. Если задавать вопрос, сколько у паука ног, правильный ответ будет, конечно же, 8. 4 пары ходильных конечностей. Но ноги – это именно что ходильные конечности, а разнообразие конечностей у них выше. Помимо ходильных конечностей, у них есть еще хелицеры и педипальпы, конечности, расположенные спереди, ну, скажем так, околоротовые конечности. Про них мы поговорим несколько позже.

специальными структурами, расположенными на конце брюшка. И эти парные структуры называются паутинные бородавки. Удивительно, но паутинные бородавки тоже являются очень сильно изменившимися в процессе эволюции конечностями. А, да, и получается, что если бы супергерой Человек-паук был биологически верным Человеком-пауком, то он, в общем, паутину не из рук бы выстреливал, а совершенно из другой части тела, но, наверное, тогда это была бы в любом случае комедия. Сама по себе паутина совершенно завораживающая и потрясающая субстанция. Дело в том, что человечество за последние пару столетий научилось создавать огромное количество искусственных материалов с потрясающими свойствами. Но нам до сих пор не удалось создать материал, который полноценно повторял свойства паутины. В чем эти свойства заключаются? Во-первых, паутинная нить очень прочная. Она действительно на разрыв сопоставима и даже немножко прочнее стали. Ну, может показаться, что за глупость. Стальная палка, разве ее пальцем порвешь, а паутину-то запросто. Но если мы сделаем из стали ниточку толщиной с паутину, она точно так же будет рваться пальцем. Только паутину еще можно завязывать как угодно узлами, и если бы толщина нити паутины была с палец, она сохраняла бы свою гибкость, но ее невозможно было бы как-то порвать практически. А более того, паутина, помимо своей эластичности и прочности, обладает еще рядом удивительных свойств. Например, у нее есть такое свойство, которое называется шарнирность. Здесь, наверное, проще привести пример. Если мы возьмем ниточку, любую, намотаем ее на палец, а к другому концу привяжем карандаш и начнем его скручивать в одну сторону. Ниточка будет крутиться и сворачиваться, перекручиваться. Когда мы отпустим карандаш, он начнет обратно разворачиваться. С паутиной такого не произойдет. Нить паутины имеет такое строение, что она как бы сама проворачивается внутри себя. Вообще, человечество очень давно облизывается, смотря на паутину, ну, в плане того, чтобы изготавливать из нее одежду. Представьте себе, футболка из паутины, ее невозможно было бы порвать, она защищала бы тело от повреждений, при этом была бы суперлегкой. Очень заманчиво. Достоверно известно, что в Древнем Китае пробовали собирать паутину для изготовления тканей, и что-то получалось. В XVIII веке в Европе, в первую очередь во Франции, активно разрабатывали проекты по созданию подобной шелку ткани из паутины, но только значительно более прочной. Достоверно известно, что даже в XVIII веке во Франции были изготовлены несколько законченных изделий из паутины, преподнесенных королю. Перчатки, вроде бы даже штаны. По описанию эти изделия были совершенно потрясающими. То есть они были очень тонкими, очень легкими и крайне прочными. Но дальше таких пробных проектов дело с паутиной не пошло. Оказалось, что даже с теми пауками есть тропические пауки, которые производят очень много паутины. Даже с ними не получается производить паутину в достаточных количествах, чтобы поставить производство тканей из паутины на промышленную основу. Можно делать крайне дорогие вещи из паутины. Но на это уходит очень много времени. И самое главное, это всегда индивидуально сделанные на заказ вещи. К сожалению, до сих пор, как я уже сказал, мы полноценного аналога паутины синтезировать не смогли. Если когда-нибудь это получится, ну, это будет действительно интересно. Для чего же пауки сами используют паутину? Ну, в первую очередь, как мы знаем, они строят из нее то, что мы называем паутиной – ловчие сети. Причем мы иногда чаще всего представляем себе ловчую сеть как такое, ну, нечто с концентрическими кругами, расходящимися.

растянутое между ветками деревьев. Далеко не всегда это так. Ну, например, есть паук-серебрянка, единственный наш по-настоящему водный паук. Он, правда, дышит все равно атмосферным воздухом. А делает он умопомрачительную вещь. Он строит купол из паутины под водой на своем теле, за счет большого количества волосков, к которым цепляются пузырьки воздуха, натаскивает эти пузырьки воздуха в купол, а затем сидит в этом куполе и ждет, пока кто-нибудь из проплывающих мимо существ, например, замечательные рачки дафнии, про которых мы говорили в прошлый раз, попадутся в растянутые рядом с ним под водой паутинные нити, после чего он их поймает и съест. И вот здесь мы, ну, наверное, чуть позже перейдем к очень интересному моменту. Это к диете паукообразных. Но сначала закончим с тем, как можно еще использовать паутину, если ты паук. Есть пауки, которые выстилают с помощью паутины свои норки, если они живут где-то в норках. Многие пауки из паутины сплетают коконы, в которых носят яйца, из которых вылезут маленькие паучки. Многие пауки используют паутину для того, чтобы заматывать в нее свою добычу, которую извлекают из паутины. А есть те, кто использует ее для полета. Звучит немножко странно, тем не менее. Если в начале лета, ну вот как сейчас, пройтись по опушке леса, то очень часто можно столкнуться с тем, что на лицо налепляются какие-то паутинные нити. И если присмотреться к этим паутинным нитям, то окажется, что на конце сидит маленький паучок. Это неспроста. Паучки так и запланировали. Паукообразные не умеют летать, и пауки, соответственно, не умеют летать, но есть виды пауков, детеныши которых, когда немножко окрепли, забираются на травинки, хватаются за них покрепче, по ветру выпускают из паутинных бородавок паутинную нить, и когда она становится достаточно длинной, отцепляются, и их просто так мотыляет, ветром может умотылять на несколько сотен километров. Ну, а дальше, понятно, они за что-нибудь зацепятся, за какую-нибудь веточку, их паутина, и паучок вполне там сможет жить. Ну, тут, понятно, повезло, не повезло. А вот теперь давайте перейдем к тому, как пауки и паукообразные вообще питаются. Как мы уже сказали, для паукообразных характерно наличие хелицер и педипальп. Это околоротовые пары конечностей. Первая пара – это хелицеры. Чуть позади них расположены педипальпы. Вот здесь перед двумя смотрящими вперед глазами расположены хелицеры. Чуть сзади – такие разделенные на членики педипальпы, а сзади идет уже первая пара ходильных конечностей, то есть ног. Сразу важно сказать, здесь сфотографировано так, как будто у паука есть зрачки. Нет, конечно же, никаких зрачков у него нету. Про строение их глаз это просто так сфотографировано. Что интересно, пауки и паукообразные вообще производят впечатление жутковатых хищников. Такими они и являются. Пауки вообще полностью являются хищниками. Среди паукообразных есть исключения, про которых мы поговорим затем. Но в целом, в основном, в подавляющем большинстве случаев, паукообразные хищники. И, как ни странно, не по своей воле. Дело в том, что, несмотря на эти устрашающие хелицеры и педипальпы, ротовой аппарат паука и абсолютного большинства других паукообразных рассчитан на то, чтобы схватить жертву, но не умеет откусывать куски. То есть, когда паук хватает жертву, он не может ее прожевать. Он может только всосать внутрь такое кашицеобразное нечто. В результате для паукообразных в целом и для пауков в частности характерно наружное пищеварение.
То есть паук хватает жертву, отрыгивает на нее пищеварительные соки. Для этого еще очень эффективно можно замотать жертву в паутину. Получится такой кокон, внутри которого жертва переварится, а дальше ее можно высосать, как пакетик с бульончиком. Способ питания жуткий, но очень сильно ограничивающий их рацион. Они полноценно могут питаться в основном только другими животными. К этому мы обязательно еще вернемся. Ну, что касается глаз пауков. У пауков расположено на передней части головы и груди несколько пар глаз. Очень часто первый из этих пар смотрит практически вперед и крупнее остальных. И вот тут очень интересно. Помните, мы упоминали, что у ракообразных сложные фасеточные глаза. Подробнее про такое строение глаз мы будем говорить, когда будем обсуждать насекомых, но у паукообразных строение глаз совершенно иное. У них каждый глаз, да, у них несколько пар глаз, но каждый глаз у них выполняет функцию отдельной линзы, одной. Поэтому зрение паукообразных, как ни странно, значительно ближе к нашему, чем зрение насекомых или ракообразных. Если насекомые или ракообразные видят мир, состоящий из таких шестигранных пикселей, точек цветных, то паукообразные видят мир, в принципе, так же, как мы. Ну вот, замечательный паук-скакунчик с выразительными глазами, их как раз любят фотографировать обычно прямо в лицо, ну, точнее, в головогрудь. А когда вы смотрите на него, он вас тоже видит, причем очень неплохо и примерно так же, как вы его. Понятно, что его глаза видят не на такое расстояние, как наши, но тем не менее. Это что касается представителей отряда пауки. Теперь давайте широкими мазками пробежимся дальше. Следующий отряд, про который мы будем говорить, это синокосцы. Их очень часто путают с пауками, но ни в коем случае к паукам они не относятся. Они даже не являются их непосредственно близкими родственниками. Они просто на них похожи. У синокосцев тело не так четко разделено на головогрудь и брюшко. Если у пауков, у представителей отряда пауки, головогрудь от брюшка отделена обычно такой достаточно узкой перемычкой, то здесь тело, ну, скорее такое каплевидное. Более того, на брюшке мы видим вполне себе сегменты, что намекает нам на достаточно большую древность синокосцев. Вообще, для членистоногих характерно следующее. Чем лучше видны сегменты у какого-то существа, и чем их больше, тем с большой вероятностью это существо может оказаться древнее. Тут тоже есть исключения, но про них позже. Из конечностей у синокосцев сразу бросаются в глаза ходильные конечности, ноги. Их, безусловно, точно так же, как и у всех паукообразных, 4 пары. Хелицеры и педипальпы у них небольшие и не так заметны. И что касается ног, то тут все интересно. Во-первых, они легко с ними расстаются. Если вы схватите синокосца за ногу, он ее отбросит. Такое явление называется автотомия, причем нога продолжает некоторое время сокращаться, отвлекая внимание потенциального хищника. Но самое интересное – это то, как устроены их ноги. Вообще, это в целом касается всех паукообразных, но просто у некоторых отрядов это особенно хорошо проявляется. Дело в том, что наши с вами конечности сгибаются и разгибаются за счет мышц. Безусловно, у паукообразных тоже есть мышцы, которые сгибают и разгибают конечности. Но также они сгибают и разгибают конечности за счет нагнетания в них гемолимфы крови и откачивания. То есть, грубо говоря, повысилось давление гемолимфы в ноге, нога распрямилась, давление гемолимфы понизилось, нога, наоборот, согнулась. Этот механизм работает параллельно с мышцами, но в конечных отделах конечностей у многих паукообразных вообще только вот такой механизм нагнетания гемолимфы. Что касается
сенокосцев существа абсолютно безобидные. Правда, конечно, если их много, могут вызывать некоторую панику, но для человека вообще безобидны. А следующий, даже не отряд, а большой подкласс из нескольких отрядов – это подкласс клещи. Клещи – очень разнообразная группа. Они имеют, как можно здесь заметить, чрезвычайно разнообразное строение тела. А когда мы произносим слово «клещ», мы в первую очередь представляем иксодовых клещей, ну, которые у нас в лесу могут цепляться, протыкать нам кожу и, в общем, мало того, что высасывать кровь, так еще и переносить довольно опасные заболевания, такие как клещевой энцефалит или боррелиоз, он же болезнь Лайма. Но на самом деле клещи – это группа паукообразных, пожалуй, самая разнообразная. И более того, это лидирующая по числу видов группы паукообразных. Если всего из 115 примерно тысяч видов паукообразных, около 45 тысяч видов – это отряд пауки, то к клещам относится порядка 55 тысяч видов. Строение тела бывает, ну, грандиозно разным. У большинства клещей, правда, голова, грудь и брюшко совсем сливаются в единую такую структуру, так что разделить их, ну, практически невозможно. Клещи живут на суше, клещи живут в воде, причем среди паукообразных, ныне живущих, ну, клещи – это, наверное, самая богато представленная в воде группа существ. В принципе, в любом пруду вы можете увидеть довольно их большое разнообразие. Чаще всего в глаза бросаются такие ярко-красные, смешно перебирающие лапками длинными клещи. Видно, что похоже существо на шарик и плывет так, неловко перебирая лапками. Сразу хочу сказать, что пресноводные клещи для нас с вами абсолютно безобидны. В общем, ничего страшного нет. Есть среди них, правда, и паразиты животных, которые вгрызаются им в кожу и вызывают неприятные ощущения, и паразиты растений. И вот как раз среди клещей появились варианты питания, несколько уклоняющиеся от вот основного варианта питания паукообразных, когда ты кого-то схватил, обездвижил или убил ядом, например, или откусив ему конечности, фактически отрезав их, и дальше отрыгиваешь на него пищеварительные соки и высасываешь. Вот у значительной части клещей есть ротовые аппараты, которые позволяют им непосредственно протыкать тело жертвы и высасывать его. И есть ротовые аппараты, которые позволяют так или иначе что-то чуть-чуть подгрызать. Но про клещей как-нибудь, наверное, стоит отдельно поговорить, потому что клещи, несмотря на, ну, такую немножко отталкивающую внешность и вообще то, как люди с ними взаимодействуют и прочие существа, клещи – это целый огромный мир, совершенно удивительный. Оставим клещей в стороне и пробежимся по остальным отрядам паукообразных. Ну, следующий отряд, про который мы поговорим, это отряд скорпионы. Скорпионы тоже паукообразные. Видимо, скорпионы являются одними из древнейших паукообразных и, возможно, одними из древнейших наземных членистоногих и, возможно, одними из древнейших наземных животных вообще, по-настоящему наземных. Но, как я уже сказал, у скорпионов есть исключительно вот эти легочные мешки, которые являются втянутыми внутрь тела жабрами, которые произошли в процессе эволюции из конечностей. У них есть хелицеры, а вот страшные их клешни – это педипальпы. Среди скорпионов чрезвычайно много ядовитых организмов. Ну, для паукообразных вообще яд – довольно распространенная вещь, потому что, понятно, когда ты не можешь откусить кусок от своей жертвы, а можешь ее фактически только схватить, лучше как-нибудь быстро с ней решить вопрос и убить ее. Вот что среди пауков много ядовитых? Правда, по счастью, обычно не среди тех, кто живут в средней полосе России. Что среди скорпионов? Скорпионы все ядовитые в разной степени.
у них в процессе эволюции появился такой специализированный орган, такое жало, которое находится на вытянутых, немножко видоизмененных последних сегментах брюшка. Еще один отряд, ну, наверное, одни из самых омерзительных, но если победить омерзение, то очень обаятельных существ. Даже, наверное, не омерзительных, а пугающих. Это сальпуги, они же фаланги. Вот если представить себе кошмар арахнофоба, человека, боящегося пауков, паукообразных точнее, то это, безусловно, сальпуга. У сальпуги совершенно чудовищные хелицеры, которые развивают очень большое усилие. Вот они, она может откусывать ими много чего, вплоть до того, что прокусывать до крови кожу человека. Охота сальпуги – это максимально жутковатое действие. Да, соответственно, вытянутые вот эти структуры у сальпуги вперед – это педипальпы. Максимально жутковатое действие. Сальпуга обычно сидит, затаившись где-нибудь в траве или просто на песке, и ждет, пока кто-нибудь мимо пробежит. Ну, обычно это насекомые, но крупная сальпуга может вполне себе и с каким-нибудь даже мелким млекопитающим справиться. Тут же она набрасывается на свою жертву. Ну, если речь о насекомом, то первым делом отчекрыживает. Другого слова даже как-то не найдешь. Своими чудовищными хелицерами конечности, чтобы жертва не убежала. Дело в том, что несмотря на весь пугающий облик, сальпуги совершенно не ядовитые. Если она укусит человека, это больно. Она может занести в рану какую-то инфекцию, просто потому что часто питается падалью. Но никакого яда они не впрыскивают. А дальше отрыгивает на свою жертву пищеварительные соки и этими же хелицерами начинает ее, ну, превращать в такую котлетку и потихоньку всасывать. По-английски они в том числе называются очень так романтично «spiders of the wind», «пауки ветра», ну, потому что они действительно, они обитают обычно в пустынных и степных регионах с жарким климатом. И хорошо прогревшись на солнце, они бегают с такой скоростью, что даже незаметно, как они перебирают ногами. Честно говоря, когда я впервые в жизни столкнулся с сальпугой, это было в Китае, в окрестностях города Турфан, в пустыне. Я люблю членистоногих. Я, конечно, как и любой человек, опасаюсь паукообразных, но я не считаю, что я их боюсь. Когда мы шли по пустыне, и вдруг один из моих коллег сказал: «О, посмотри, кто у тебя рядом с ногой», я увидел сантиметров 20 от своей ноги вот это вот создание. Вы знаете, я понял, что когда говорят, что человек не летает, это некоторое преувеличение. С испугу можно прям достаточно высоко подпрыгнуть на метре и, кажется, даже зависнуть в воздухе. Это, конечно, шутка, но существа по-настоящему пугающие. Ну, следующий отряд, про него совсем немного, это жители тропических лесов, достаточно скрытные фрины или жгутоногие пауки. Выглядит немножко пугающе, как такой гибрид паука со скорпионом. Можно заметить, что достаточно древние создания, поскольку брюшко у них вполне себе хорошо сегментировано. Почему жгутоногие? Потому что первая пара ног у них превращена вот в такие длинные усоподобные выросты, которыми они могут ощупывать все вокруг. А страшные крючковатые штуки – это педипальпы. А фрины пугающие, достаточно крупные, но совершенно безобидные для человека в основном. И нельзя сказать, чтобы агрессивные. То есть палец в рот фрину совать не стоит, но нападать он на вас, в отличие от скорпиона или некоторых пауков, не будет. И никакого существенного яда не содержит. Что интересно, вот это не страшная картинка. Тут ничего ужасного не происходит. А самка фрина носит яйца на брюшке, а затем, когда
малыши вылупляются, они некоторое время путешествуют на своей маме, пока их покровы не затвердеют, и они не смогут ходить полноценно, самостоятельно и перестанут быть такими белыми и мягкими. А еще один отряд – телефоны. Выглядят жутко, совершенно безобидны. А, ну, как можно догадаться, вот эти жутковатые клешни спереди – это педипальпы. Правда, даже схватить как-то сильно они ими не могут. Они у них в основном скорее для устрашения. Хорошо отличаются непарным, такой нитью сегментированной, непарной сзади тела. Тоже обитатели тропиков, тоже для человека совершенно безобидны. И здесь тоже не происходит ничего страшного. Это мама-телефон носит на своем брюшке только-только вылупившихся детей, которые перелиняют и уйдут в самостоятельную жизнь. А, ну, один из последних отрядов – это ложноскорпионы. Существа, у которых есть клешни тоже, образованные педипальпами, но к скорпионам они прямого отношения никакого не имеют. Ложноскорпионы распространены по всему миру, в том числе даже в средней полосе России. Правда, существа это маленькие, ну, буквально там до полусантиметра, иногда чуть больше. Поэтому увидеть их не так просто, но иногда можно наблюдать неожиданную картину. Какой-нибудь крупный жук, на ноге которого сидит, сгруппировавшись, ложноскорпион. Можно подумать, что он причиняет вред жуку. Нет, ни в коем случае. Он таким образом расселяется. Они активно используют жуков, иногда крупных двукрылых, ну и вообще хорошо летающих насекомых, в качестве средств передвижения. В завершении мы поговорим про родственников паукообразных. Вот до этого мы говорили про представителей класса паукообразные, поняли, что они достаточно разнообразны. Но у класса паукообразные есть родственники. И первый класс, про который мы поговорим, это класс меростомовые. Ну, из живущих сейчас туда относятся только вот такие мечехвосты. Когда смотришь на мечехвоста, сразу понимаешь, что это гость из какого-то очень-очень давно прошедшего далека. Так и есть. Ну, сейчас живут всего известны 4 вида мечехвостов. Если мы перевернем мечехвоста, то увидим, что устроен он, особенно если посмотреть на конечности, достаточно примитивно. Почему мечехвосты, отряд ксифозурида внутри вот этого класса меростомовые, почему они считаются родственниками паукообразных? Не очень похоже. Ну, потому что у них есть конечности, которые, судя по всему, соответствуют хелицерам. Правда, конечности, расположенные в передней части тела, у них более-менее одинаковые, с такими небольшими клешнями на конце. А когда мы видим у членистоногого относительно одинаковые конечности, скорее всего, это что-то древнее. А в задней части тела это тоже конечности. Правда, они видоизменены как раз в жабры. Причем эти жабры очень похожи по строению на жабры, расположенные внутри легочных мешков паукообразных. Удивительным является размножение мечехвостов. Дело в том, что это даже сложно поверить, но размножаться они выползают на сушу. Ну, вернее, в приливно-отливную зону. Во время отлива самки и самцы выползают на пляже, иногда в чудовищных количествах. Самки откладывают в специальную выкопанную ямку яйца. Самцы эти яйца оплодотворяют. Во время прилива участок пляжа с этой ямкой оказывается под водой. Через некоторое время выходят маленькие мечехвосты, которые уплывают в море. Почему это так важно? Потому что обычно у существ именно способ размножения является, ну, наиболее слабо меняющейся вещью в процессе эволюции. Например, морские черепахи.
Их предки жили на суше, затем они ушли в воду. Но размножаются они все равно на суше. Таких примеров довольно много, и то, что мечехвосты, будучи одними из древнейших живущих сейчас членистоногих, и уж точно одними из древнейших, древнейшими из относительно близких родственников паукообразных, наводит нас на интересную мысль, что, возможно, вот эта эволюционная ветвь членистоногих, паукообразные их родственники, она, в принципе, формировалась где-то на суше, может, как раз в приливно-отливной зоне. Но про это мы поговорим обязательно еще потом. Жуткий кадр. Правда, я использовал его уже, когда рассказывал про ракообразных. Это выкачивание гемолимфы мечехвостов. Да, как я и обещал, она такого благородно, голубовато-лазурного цвета. Добывают ее для... к сожалению, это, понятное дело, приводит к смерти мечехвостов. Благо, несмотря на то, что мечехвосты – это крайне древние организмы, пока их всего 4 вида известны, в общем, численность этих видов высока. Из вот этой гемолимфы получают удивительный препарат, с помощью которого можно проверять стерильность того или иного предмета. Дело в том, что их иммунная система очень чутко реагирует на бактерии и следы их жизнедеятельности. Зачем это может быть надо? Можно же взять мазок, посмотреть, есть бактерии или нет. Но, например, производится хирургическая операция, и человеку надо вставить какой-нибудь имплант, что-то внутрь тела. Как быть уверенным, что там нет бактерий? Взять мазок с этого импланта, посадить его на питательную среду и ждать, пока там что-то вырастет? Это, мягко говоря, занятие долгое. А операция эта производится прямо сейчас. А можно поместить его в специальный препарат, полученный из гемолимфы мечехвостов. И если препарат изменит, сворачивается, то есть немножко изменится, значит, там есть бактерии. Если нет, значит, все стерильно. Удивительные создания. Примерно такого цвета, в принципе, гемолимфа у всех членистоногих, у которых есть гемоцианин. Еще один отряд, который является явно родственным мечехвостам, и вместе с ними входит в класс меростомовые, это ракоскорпионы. Ракоскорпионы полностью вымерли. Они испытали расцвет достаточно давно, исчезли. Среди них, видимо, были наиболее крупные членистоногие вообще, до 2, возможно, даже до 3 метров. Но эта группа полностью вымершая. Про них мы тоже сейчас подробно не будем. Вымерли они очень давно. Последний класс, про который мы поговорим сегодня, из родственников паукообразных, это морские пауки. Несмотря на то, что называются они пауки, это ни в коем случае не пауки. Они значительно дальше от паукообразных на эволюционном древе, чем, например, мечехвосты. У них тоже есть конечности, похожие на хелицеры, хотя там не до конца все понятно. Если посмотреть на это создание, кажется, что в основном оно состоит из ног. Так и есть. Более того, значительная часть внутренних органов расположена тоже в ногах. Повторюсь. Морские пауки к паукообразным не относятся. Это совершенно отдельный класс. Существа очень изящные, обаятельные. Питаются интересно. Питаются они, высасывая свою жертву. И большинство из них питаются, высасывая содержимое тел гидроидных полипов. Таких кишечно-полостных. Например, он тут на этом несчастном полипчике сидит и высасывает его. Правда, поскольку полип колониальный, в общем, страшного с ним из-за этого ничего не случится. Теперь в завершении хотелось бы сказать вот что. В силурийском периоде, который длился с 443 до 420 миллионов лет назад, на сушу активно стали выходить растения.
И, собственно говоря, суша в нашем понимании этого слова стала формироваться, началось почвообразование, то есть стала появляться почва и так далее. И именно тогда стали появляться первые наземные животные. И, видимо, пионерами среди наземных животных были как раз паукообразные, ну, скорее всего, скорпионы, которые вот тут вдали у кромки воды тут и изображен. А, казалось бы, они первыми застолбили сушу. Они замечательные хищники, очень подвижные существа. Причем они же фактически оказались преадаптированными. А преадаптация в эволюции, этот термин используется, когда речь идет о том, что у существа появилось какое-то свойство для решения одной задачи в процессе эволюции, а оказалось, что им удобно решать какую-то другую. Вот то, что у них такой твердый хитиновый панцирь, это оказалось преадаптацией к наземному образу жизни. А, казалось бы, непахотное поле. Действительно, паукообразные могли на тот момент стать властелинами суши. Не сложилось, к сожалению. Дело в том, что в последовавшем за силурийском девонском периоде, когда растительность уже стала формировать такие полноценные сообщества на поверхности планеты Земля, появились другие существа. Появились представители класса насекомые. А вообще, если посмотреть на насекомого и паукообразного, кажется, что у них много общего. И те бегают на сегментированных, то есть членистых конечностях. Ну да, насекомые научились летать. Но неужели только это позволило им, ну, одержать верх над паукообразными? Несмотря на то, что пауки охотятся на мух, насекомых, ну, около 1 100 000 видов. Против 100 с небольшим тысяч видов паукообразных, понятно, что насекомые эту эволюционную схватку выиграли. Но, видимо, не только и, возможно, не столько за счет крыльев. Дело в том, что если мы посмотрим на голову насекомого любого современного, мы увидим, что у него несколько пар подвижных каких-то выростов на конце головы. Если мы их извлечем из насекомых, то увидим, что они образуют достаточно сложного строения грызущий ротовой аппарат. Насекомые в процессе эволюции освоили именно совершенно развитый грызущий ротовой аппарат, что позволило им быть не только хищниками. С таким ротовым аппаратом, как у паукообразных, можно быть исключительно хищником, если ты не клещ, конечно же. А с таким ротовым аппаратом, как исходно грызущий ротовой аппарат насекомых, можно быть кем угодно. Можно быть хищником. А можно есть растение. И вот, видимо, за счет того, что насекомые полноценно освоили растение в качестве пищевого ресурса, они и одержали такую сокрушительную победу. Следующий каменноугольный период уже принадлежал насекомым. А именно в каменноугольный период появилось большое количество разнообразных отрядов насекомых, и в том числе появились самые крупные насекомые, которые когда-либо существовали, например, стрекоза меганевра, про которую мы в следующий раз будем говорить. И начиная с каменноугольного периода, безусловно, настоящими властелинами суши из животных стали насекомые. Но про них мы будем говорить в следующий раз. Наверное, давайте к вопросам перейдем. Скажите, а предками паукообразных являются ракообразные или же они от насекомых произошли? Это очень интересный и очень важный вопрос. Я сейчас кратко на него отвечу. Подробнее мы будем говорить, когда будем говорить про насекомых. Кто от кого произошел у членистоногих, эти споры велись очень давно. Но что сейчас понятно? Что паукообразные, а точнее существа, которые объединяются в группу хелицеровые, это как раз паукообразные, это миростомовые, куда из ныне живущих относятся мечехвосты, а из вымерших рака скорпионы. Туда же попадают, видимо, морские пауки. Это совершенно отдельная эволюционная ветвь членистоногих.
Паукообразные с насекомыми никак вообще напрямую не связаны. Как мы сейчас предполагаем, насекомые с большой вероятностью произошли от ракообразных. То есть насекомые и ракообразные – это в одну сторону ответвление эволюционного древа членистоногих, а паукообразные и их родственники, ну то есть вот эти хелицеровые все, это совершенно другая. Поэтому в том-то и дело, и это потрясает, что существа, достаточно похожие внешне, на самом деле являются совершенно, ну, не родственными практически. То есть внутри типа членистоногие они родственники, но речной рак значительно более близкий родственник таракана, чем паук. Что вы знаете про генномодифицированных коспауков? Используют ли их сейчас для промышленной добычи паутины? Я знаю, что до сих пор продолжаются попытки либо создания подходящих средств для того, чтобы разводить пауков в подходящих условий, либо для выведения тех пауков, которые могли бы производить много паутины. Но пока это все не увенчалось успехом. То есть, к сожалению, что касается разведения пауков и получения паутины, мы находимся на том же уровне, на котором находились люди в Древнем Китае или во Франции в 18 веке. Мы можем добывать паутину, можем разводить пауков, которые ее производят достаточно много, но этого все равно не хватает для того, чтобы что-то в промышленных масштабах производить. Супердорогую одежду из паутины можно сделать, но она будет супердорогая. И, в общем, совершенно не оправдывать затраченных на ее производство сил. А почему при укусе клещей всегда ищут иммуноглобулин? Так, значит, смотрите. Что касается переносимых клещами болезней. Про это стоит поговорить, отдельно. Вообще клещи это существа, которые переносят огромное количество различных заболеваний. К сожалению, даже у нас в средней полосе России, даже просто если в черте города Москвы, если вас укусит клещ, он может вам передать не только боррелиоз, болезнь Лайма, которая сама по себе достаточно опасна и без лечения приводит к очень плачевным последствиям. Но чисто теоретически даже клещевой энцефалит. Лечение заболеваний, в принципе, большинство заболеваний, которые переносятся клещами, они хорошо лечатся, если вовремя поставят диагноз. Поэтому самое главное – помнить при укусе клеща следующее. Если вас укусил клещ, его нужно, во-первых, аккуратно извлечь, не сдавливая ему тело, потому что иначе вы сделаете из него тюбик и впрысните в себя все содержимое его пищеварительной системы, чем значительно повысите вероятность того, что он вам что-нибудь неприятное передаст. Его нужно аккуратно, с помощью ниточки лучше всего или специальной клещедерки, извлечь, и дальше отнести на анализ, чтобы стало понятно, является ли он переносчиком чего-то или не является. Ну а дальше, если являлся, то анализ возьмут уже у вас, посмотрят, передал ли он вам что-то, и назначат соответствующую схему лечения. Так, как насчет кевлара? Может ли паутина посоревноваться с ним в прочности? Я честно могу сказать, что вот так сходу параметры кевлара на разрыв не помню. Кевлар, безусловно, прочный материал. И, ну, в принципе, посоревноваться может, но кто из них одержит верх, я так не скажу. Безусловно. Так, есть ли специфические болезни у паукообразных? Ну, во-первых, на паукообразных могут паразитировать клещи.
Во-вторых, действительно, конечно же, у паукообразных есть заболевания, которые вызываются и вирусами, и бактериями. Но вирусы членистоногих, равно как и бактерии членистоногих, это та тема, которая сейчас только-только начинает развиваться. Понятно, что, ну вот, грубо говоря, к концу первой четверти 20 века человечество более-менее разобралось с тем, что бывают болезни, вызываемые вирусами, болезни, вызываемые бактериями. К концу 20 века человечество в целом вообще более-менее разобралось с тем, какие у человека бывают заболевания. Не полностью, тем не менее. Понятно, что первостепенной задачей было разобраться с вирусами и бактериями человека. Сейчас действительно активно изучают вирусы и бактерии, в том числе членистоногих, но пока это только активно развивающаяся тема. А мечехвостов разводят или добывают в дикой среде? Обычно добывают в дикой среде. Как можно было заметить по особенностям их размножения, добывать-то особенно даже не надо. В период, в сезон размножения можно просто ходить и чуть ли не бульдозером их собирать у кромки воды на пляже. Поэтому разводить их нет никакого смысла, когда они, в общем, в определенный сезон сами заполоняют собой все пляжи. Скажите, а будет ли лекция про иглокожих? И я надеюсь, что мы обязательно успеем провести лекцию про иглокожих. Если успеем, то есть я рассчитываю, что она будет, надеюсь, что она будет. А насколько легкие у пауков близки к жабрам? Что известно об их эволюции? Здесь, отвечая на этот вопрос, сначала нужно уточнить, что такое жабры. Помните, когда мы говорили про моллюсков и про их жабры, мы немножко про это поговорили. Сказали, что жабра – это не что-то конкретное. Это на самом деле жаброй мы называем любую структуру, являющуюся тонкостенным выростом тела, через стенки которого может идти газообмен, то есть в кровь попадает кислород, из крови удаляется углекислый газ. Обычно жабры плоские или кинтьперисто рассеченные для увеличения площади поверхности. Чем больше площадь поверхности, тем быстрее и эффективнее идет газообмен. Поэтому, когда мы сравниваем жабры моллюсков, жабры расположены внутри легочных мешков паукообразных, и жабры рыбы – это совершенно разные жабры. Это все дыхательные структуры, которые глобально работают более-менее по схожему принципу, но они эволюционно не связаны. Мы знаем, что жабры, расположенные, ну, дыхательные структуры, расположенные в легочных мешках паукообразных, являются почти точно видоизмененными конечностями. Так. Ну, то есть это сначала были дыхательные конечности, как у мечехвостов, например. А затем при переходе на сушу они просто втянулись в такие мешочки, чтобы не высыхать слишком быстро. Как написано во многих медстатьях, клещи при укусе впрыскивают специальные вещества, чтобы жертва не чувствовала укус. Это имеет какое-то родство с паучьим ядом. Вообще паукообразные своими железами, расположенными на передней части их тела, выделяют много всего. Яды пауков очень разнообразны. Нет такого понятия, как паучий яд какой-то один. У разных видов пауков совершенно разные яды с разным принципом действия. И именно поэтому в тропиках при укусе разных пауков очень важно понимать, какой вид конкретно укусил человека, потому что в зависимости от этого подбирают схему лечения. Есть, например, яды пауков, которые, собственно, разрушающие действия, которых основаны на ферментах, то есть веществах, которые разлагают, ну, в основном, в данном случае, белки. То есть паук кусает свою жертву, а дальше вот эти введенные яд, введенные ферменты, начинают просто растворять ткани вокруг, и образуется такая растущая дырка.
довольно жутковато и очень опасно. Вот, что касается клещей, да, они вводят обезболивающие вещества, так делают многие существа, которые питаются кровью, не убивая при этом жертву. Но в самих этих веществах нет ничего опасного. Единственная опасность при укусе клеща – это то, что он может передать возбудителя того или иного заболевания. Так. Паутину плетут только самки пауков, или у некоторых видов есть и самцы-умельцы? Ну, как вы понимаете, если паук питается за счет того, за счет организмов, которые попадают к нему в паутину, то он должен уметь ее плести, будь он самцом или будь он самкой. Поэтому обычно и самки, и самцы справляются с тем, чтобы плести паутину. А правда, что чем прочней и больше хитиновый покров, тем хуже пахнет жук? Странный вопрос. Ну, во-первых, мы говорим все-таки сейчас про паукообразных и их родственников, а не про насекомых. Если мы говорим именно про жуков в этом вопросе, то есть про представителей отряда жесткокрылые, то у большинства из них только от размера зависит толщина их хитиновой кутикулы, и с пахучестью это обычно никак не связано. А паук, когда прыгает и летит, он заранее паутину готовит, или во время прыжка она выскакивает? Пауки не летают в прыжке. Как мы обсудили, есть виды пауков, маленькие паучки которых расселяются с помощью паутины. То есть они забираются на какую-нибудь травинку, хватаются за нее, по ветру выпускают паутинную нить. Когда она становится достаточно длинной, отцепляются, и дальше их просто несет ветром куда-то. Но есть пауки-скакунчики. Помните, когда мы говорили про строение глаз пауков? Как раз была фотография паука-скакунчика. Их обычно показывают, снятых прямо в глаза. Они такие пушистые, компактные. Они не зря называются скакунчиками. Они могут прыгать с травинки на травинку или с ветки на ветку. Причем делают это на страховочной нити. То есть они сначала выделяют паутинную нить, которую прикрепляют к тому объекту, на котором находится, прыгают. И если не допрыгивают куда надо, так смешно повисают на этой нити, забираются обратно. В общем, прыгают со страховкой. Так, чтобы в прыжке паутину все-таки нет, потому что это в фильмах Человек-паук паутиной стреляет, причем еще и из рук, а должен был бы из совершенно другого места. На самом деле, все-таки на выделение паутины нужно некоторое время. Если скорпионы первыми вышли на сушу, то кем или то чем или кем они в то время питались? Вопрос очень уместный. Скорее всего, на сушу вышли не только скорпионы, на сушу вышли и какие-то другие членистоногие. Но в целом для паукообразных, у паукообразных часто встречается каннибализм. Поедание представителей своего вида, а уж представителей какого-нибудь другого вида, тем более. Поэтому насекомые, вышедшие... прошу прощения. Поэтому скорпионы... оговорился. Поэтому скорпионы, вышедшие первыми на сушу, им совершенно не надо было, чтобы обязательно кто-то еще вышел. Они могли питаться вполне себе друг другом. Так, чем питались предки современных клещей гемолимфы, и как они додумались перейти на питание кровью? Хороший вопрос. Эволюция работает немножко иначе. Эволюция работает не так, что какое-то существо подумало: надо бы перейти на питание кровью. Так, что мне надо изменить для этого? Так, вот это сделать так. Тут надо, чтобы прокалывать. Эволюция работает так, что появляется какое-то небольшое изменение, которое может оказываться благоприятным или нет.
Или могут изменяться условия среды, которые, ну, немножко меняют то, какие свойства организма являются более или менее благоприятными. Как клещи перешли к такому способу питания? Вопрос хороший. Ну, с большой вероятностью те, кто питаются кровью, не сразу так делали. А вот как выглядели эти промежуточные стадии, ну, здесь не все так понятно. А вообще к питанию кровью можно перейти несколькими путями. Ну, либо если ты хищник, который в процессе эволюции переходит на питание на больших по размеру организмов и каким-то образом модифицирует свой ротовой аппарат, чтобы не убивать существо, а из него что-то высасывать, либо если ты живешь просто на поверхности тела другого организма и поначалу не причиняешь ему вреда, но затем потихоньку оказывается, что зачем искать какую-то другую пищу, если здесь есть замечательный источник. Но это вопрос достаточно сложный. И вот помните, я сказал, что про клещей стоит поговорить отдельно. Тема немножко отталкивающая, но очень интересная. Вот, наверное, так и стоит как-нибудь сделать. Какой самый крупный представитель паукообразных? Ну, есть очень крупные скорпионы. Действительно, по-настоящему большие. И есть крупные пауки-птицееды.

и плотные облака, и уже позже в них стали рождаться звезды, галактики, ну и окружающая нас Вселенная. Вот посмотреть на ту далекую, холодную, темную эпоху – это просто мечта всех современных астрофизиков. Мы попытались это сделать космическим телескопом Джеймс Уэбб, но у него инфракрасное зрение. Он увидел те галактики, которые удаляются от нас со скоростями, ну, точнее говоря, имеют красное смещение 10, 12, 15. А до них вообще не было никаких структур. Вот бы посмотреть в эту темную эпоху. Ну, примерно туда, где красное смещение 300, 500. А теперь давайте подумаем. Если там водород излучил на длине волны 21 сантиметр, умножаем это на 300, получаем 60 метров с копеечкой. А 60 метров – это уже та длина волны, которая не проходит сквозь ионосферу Земли. Значит, с поверхности Земли мы никогда не увидим это излучение. Надо лететь в космос. Были такие попытки. Были попытки на искусственных спутниках Земли растянуть длинные-длинные антенны, ведь чем длиннее волна, на которую мы хотим принять сигнал, тем длиннее должна быть сама антенна. Но это не очень удачно получалось. Заветная мечта всех радиоастрономов – устроить большую радиообсерваторию на обратной стороне Луны. Почему на обратной? Да потому что с обратной стороны Луны не видна Земля. А значит, с нашей планеты туда, на обратную сторону Луны, не приходят радиопомехи. Ведь сигнал-то, который мы ожидаем получить, будет очень слабый. Вы помните, это край Вселенной, это очень далеко. И сигнал не только растянется по длине волны, но еще и очень сильно ослабнет. И любые промышленные или помехи от ионосферы Земли, которые могли бы прийти на космический телескоп, они погубят весь процесс приема этого сигнала. А вот на обратной стороне Луны мы защищены самой Луной от земных радиопомех. Итак, все уже давно мечтают построить радиообсерваторию на Луне. Более того, американские ученые даже проект такой придумали – использовать крупный метеоритный кратер как чашу радиотелескопа, застелив ее проволочками, ну, то есть создав такую отражательную поверхность, и природный радиотелескоп сделать. Но это потребует таких расходов, такого напряжения сил, что пока этот проект рассматривается в далеком будущем. А китайские астрономы решили сделать это уже сейчас, в течение ближайших 7, может быть, 10 лет. Ну, они пишут про 5 лет. Я, правда, посмотрел на масштабы этого проекта и понял, что раньше, чем через 10 лет, он вряд ли будет осуществлен. Значит, представьте себе, это будет система из 7200 радиоантенн, собранных в 450 отдельных станций по 16 антенн в каждой. Это элементарные антенны, в общем, диполи, ну, такие рожки из проволочек, но их много, их будут более 7 тысяч штук. А прежде чем делать такой полномасштабный проект, это, конечно, затраты большие, надо изучить вообще на обратной стороне Луны, можно радиоастрономией заниматься или нет. Первая попытка уже была, но она такая пристрелочная была. А китайские инженеры решили послать сначала роботов на поверхность Луны, туда, на обратную сторону. Это будут очередные Чанге, по-моему, Чанге 7 и 8. С помощью роботов растянут первые проволочные небольшие антенны и попробуют, можно ли там принимать космическое радиоизлучение. Ну, мало ли, может быть, сама Луна фонит, ну, хотя маловероятно. Но, впрочем, есть физические процессы, которые могут в недрах Луны возбуждать радиоизлучение. Это может немножко мешать. Если окажется, что на обратной стороне Луны радиофон невелик и можно заниматься радиоастрономией, то уже будет собрана полномасштабная система радиоантенн диаметром 30 километров. Правда, эффективная площадь, то есть та площадь, с которой будет собираться радиосигнал, будет примерно 1/10 квадратного километра. Но это тоже немало, это очень много на самом деле. А мне, например, очень нравился предыдущий, а может быть, он еще и будет осуществлен, предыдущий проект китайских инженеров по поводу того, как, не садясь на обратную сторону Луны, заниматься там радиоастрономией.

0: посадка – дело затратное и не всегда гладко проходит. Они предлагали запустить вокруг Луны по экватору несколько спутников с радиоантеннами. Каждый раз спутник, заходя за обратную сторону Луны, будет начинать наблюдение, ну, примерно в течение часа. Потом он выходит из Луны и снова пролетает перед видимым полушарием и вновь через 2 часа заходит за обратную сторону. Сменяя друг друга, спутники будут все время, хотя бы один там, на обратной стороне Луны, будет принимать радиосигналы. Может быть, это будет осуществлено, чтобы померить фон. Но потом уже на поверхности Луны будет создана стационарная обсерватория, которую будут обслуживать и роботы, и люди. Очень интересный проект. И если он позволит нам заглянуть в темные века нашей Вселенной, мы поймем, почему так рано стали рождаться галактики, откуда в их ядрах сверхмассивные черные дыры, какова структура вещества была, которая стала предшественником будущих первых звезд и галактик. Это действительно замечательный прорыв был бы в радиоастрономии, вообще во всей астрофизике. Мы очень ждем реализации этого проекта. А теперь одно воспоминание. Замечательный французский астроном Камиль Фламарион писал в XIX веке, что астроном мечтает, чтобы после смерти его душа оказалась на обратной стороне Луны. Тогда это желание было понятным. Ведь многие века астрономы смотрели в телескоп только на видимую сторону Луны и никогда не видели обратную. И мечтали посмотреть, что же там на обратной стороне Луны, хотя бы после смерти. Но вот эпоха вернулась. Мы опять мечтаем устроиться, но уже при жизни, на обратной стороне Луны, чтобы изучать далекие области Вселенной с помощью радиотелескопов.
1: Это «Неземной подкаст». Здесь каждую неделю новые выпуски с Владимиром Сурдиным. Даже инопланетяне уже подписались. А вы?
0: Космический телескоп Джеймс Уэбб наконец-то сфотографировал полярные сияния на Нептуне. Что особенного? Мы видели полярные сияния и на Земле, и на Юпитере, и на Сатурне, и даже на Уране. А дело в том, что модели строения атмосферы планет-гигантов предсказывали, что и на Нептуне тоже должны быть полярные сияния. 30 лет пытались их увидеть. И никак. Дело в том, что модель атмосферы Нептуна была создана на основе очень отрывочных научных наблюдений. Только один раз за всю историю космонавтики мимо Нептуна промчался и сделал свои измерения, фотографии космический аппарат «Вояджер-2». И все, больше туда никто не летал. И у нас были те представления о верхних слоях нептунианской атмосферы, которые он нам подарил. Оказалось, что они неправильные. Точнее говоря так, меняется состав и температура верхних слоев атмосферы Нептуна довольно быстро. И уже в нашу эпоху мы оказались неспособны увидеть там ожидавшиеся полярные сияния. В общем, полярные сияния – вещь простая. Летят частицы радиации от Солнца, это быстрые протоны, врезаются в атмосферу планеты, возбуждают свечение молекул, которые есть в этой атмосфере, и мы видим замечательное оптическое явление. Это видно всегда, особенно если есть магнитное поле у планеты, потому что оно аккумулирует солнечные частицы и сбрасывает их в район полюсов, магнитных полюсов. Ну, там и наблюдаются сияния. На Земле это недалеко от географических полюсов, на других планетах, ну, в зависимости от того, как повернуто магнитное поле по отношению к вращению самой планеты. Но почему-то Нептун никак нам не мог продемонстрировать свои полярные сияния. Выяснилось, когда телескоп Джеймс Уэбб посмотрел на Нептун своим инфракрасным глазом, что там полярные сияния происходят. Только видны-то они только в тепловом инфракрасном излучении. И связаны они с активностью такой вот удивительной молекулы, а точнее молекулярного иона H3, водород-3. Ну, мы знаем, обычный молекулярный водород – это 2 атома водорода. А если к ним еще прилипает, ну, за счет электрического притяжения, добавочный протон, то есть ядро 3-го атома, получается такой ион H3, водород-3, без лишнего 3-го электрона. Вот его-то как раз поведение, его возбуждение и излучение в основном ответственны за полярное сияние на Нептуне. Но нам глазом они не видны. Они только в инфракрасном диапазоне, но Джеймс Уэбб как раз это и смог. Теперь, изучая эти полярные сияния, можно намного точнее построить модель атмосферы четвертого гиганта, четвертой планеты-гиганта, и убедиться, что атмосфера там очень живая. Вообще, должен сказать, что раньше мы плохо себе представляли гигантов, особенно тех, которые на периферии Солнечной системы, Уран, Нептун. Казалось, они далеко от Солнца, они холодные, там ничего не может произойти. Но что в холодном теле может двигаться? Выяснилось. Там самые быстрые ветры в Солнечной системе, там полярные сияния. А, в общем, это не такие уж спокойные планеты. Правда, Солнце мало добавляет им энергии. В основном они питаются энергией из своих недр. Там тепло идет изнутри, а не снаружи. Это совершенно особого типа планеты. Они далеко. Летать к ним сложно и дорого. Поэтому изучать с Земли можно, но имея специальную технику. Вот Джеймс Уэбб на все руки мастер. Он нам и далекие галактики, и новые планеты, и старые планеты изучает. Очень хороший телескоп. Не зря мы его создали.
2: Большое спасибо студии подкастов «Точка кипения Коммуна» Университета МИСИС.
0: И вновь Джеймс Уэбб. Ну вот последние годы никуда от него не деться. Почти каждое второе открытие в области астрономии и астрофизики совершается благодаря этому замечательному космическому телескопу. Что он на этот раз открыл? Ну, в общем, то, что и было открыто в первые месяцы его работы. Далекие-предалекие галактики. Они такие далекие, что видны на фотографиях как маленькие размытые точки. Никакой структуры, которую мы привыкли видеть у галактик, там спирали какие-то, нет, конечно, нет, они очень далеки. Поэтому их обычно так называют. Little Red Dot – маленькая красная точка. Маленькая, потому что далека. Точка, потому что никакой структуры не различить. А почему красная? А потому что она далека, а значит, быстро удаляется от нас. Расширение Вселенной-то никуда не делось. А раз расширяется, удаляется от нас эта далекая галактика, то ее свет краснеет, и, приходя к нам, становится красным. Вот вам маленькая красная точка. Чем же они так заинтересовали астрономов? Дело в том, что старые модели космологические прогнозировали, что первые звезды в первых галактиках загорятся примерно через 500 000 000 лет после рождения Вселенной. Это был большой взрыв. Горячая Вселенная расширялась, охладилась, стала наполненной холодным однородным газом, гравитация постепенно этот газ аккумулировала в комочке, не торопясь, потому что он был разреженный, и по прошествии примерно 500 000 000 лет эти комочки стали первыми звездами. Ярко засветились, нагрели окружающий газ, и нам стали видны группы этих комочков, первые галактики. Выяснилось, что это не совсем так. Очень рано родились первые галактики. Как-то вот не успевала теория сформировать звезды за первые там 200-250 миллионов лет жизни Вселенной. Особенно напрягли астрономов первые сообщения о специалистов, работающих с Джеймсом Уэббом. Надо честно признаться, это были не совсем аккуратные измерения. Это были первые прикидочные измерения, которые впоследствии оказались не очень точными. Когда у астрономов появилось больше времени, когда телескоп Джеймс Уэбб доказал, что он может спокойно работать, что некуда торопиться, что можно посвятить многие часы фотографированию той или иной далекой галактики, выяснилось, что, в общем, не так они далеки, что их возраст не 200, ну, а, скажем, 400 миллионов лет. Ну, с горем пополам это почти укладывается в схемы, в теоретические схемы рождения галактик. И все-таки надо было объяснить, почему так рано загорелись первые комочки, первые будущие галактики. Ведь, собственно говоря, комочки-то первые состояли не из того вещества, из которого сделаны мы, звезды, планеты, а физики называют его барионным веществом, протоны, нейтроны, электроны. Первые комочки состояли из темного вещества, dark matter, темное вещество, темная материя, которая больше во Вселенной, чем обычного вещества. Темная материя агрегировалась, собиралась в комочки, а потом под действием ее притяжения туда стекался нормальный газ, ну и из него формировались звезды. Собственно говоря, и сегодня каждая большая галактика – это огромное невидимое облако темного вещества, в центре которого звезды, планеты, мы с вами. Появились теоретические работы, которые попытались это объяснить. И вот одну из них я хочу обсудить, правда, очень интересная работа итальянских астрофизиков, которая утверждает, что то, что мы видим, маленькие красные точки, это не звездный свет, это излучение вещества, падающего на черные дыры. Но откуда же черные дыры, если еще звезды не родились? Мы же знаем, что черная дыра – это заключительный этап жизни массивной звезды. Нет. Сегодня многие космологи думают, что кроме тех черных дыр, которые рождаются по прошествии звездной жизни, звездной эволюции, могли быть еще первичные черные дыры, то есть родившиеся непосредственно в момент рождения Вселенной. Да, теория это позволяет. Вот эти самые первичные черные дыры, primordial black hole, как их на английском называют, они могли стать источниками первого света. Газ стал аккумулироваться к центру темного облака. В нем еще не родились звезды, но там уже сидели первичные черные дыры, которые захватывали этот падающий на них газ. Падая, он нагревался, сжимался, нагревался, аккреционные диски рождались. И он выдавал первое свечение. Звезд еще не было, а черные дыры были окружены горячим газом. Ну, какие это были черные дыры? Не такие мелкие, как в нашей галактике мы встречаем всюду. Не с массами там 10, 20, 30 масс Солнца. Нет. Это были черные дыры с массами 10 тысяч, 100 тысяч, а может быть даже и до миллиона масс Солнца. Это первичные черные дыры. Они могли быть. Потом они выросли до миллиардов масс Солнца, и мы их уже называем активными ядрами галактик, но в ту далекую эпоху они еще были не так велики, ну, всего лишь 10 тысяч солнечных масс, но газа вокруг было много. И он еще не превратился в звезды, он еще был газом. И падая на черную дыру, нагреваясь в этом процессе падения, он выдавал ультрафиолетовое, рентгеновское излучение, и окружающие облака, нагретые этими лучами, ярко светились в ту далекую эпоху. Красивая, очень красивая идея, и как теоретическая работа она вполне заслужила того, чтобы мы о ней поговорили. Может быть, первый свет во Вселенной родился благодаря черным дырам. Просто вся астрофизика с ног на голову становится. То, чему меня учили, то, чему я учил своих студентов еще лет 20-25 назад, оказывается, шиворот на выворот вывернуто. Не звезды становятся предками черных дыр, а черные дыры становятся предками будущих звезд. На сегодня это все научные новости. Новые в следующий раз.
1: Чтобы не пропустить новые рассказы Владимира Сурдина о космосе, подпишитесь на «Неземной подкаст» и поставьте колокольчик. Давайте найдем друг друга в космическом вакууме.

0: Eva. Pascal. Marisa.
1: Не тратьте время на поиск. Тратьте время на просмотр.
2: Вы видели? Оно работает!
1: Смотрите на вашем Smart TV. Кинопоиск. Все здесь.
3: Ну что, ты прямо вот мы сейчас будем обсуждать неземные цивилизации, вот тут вот сидя. Какой-то космический разум, который неизвестно где.
4: Чем нам еще заниматься в купе? Смотри, мы едем за окном, почти нет никакой цивилизации. Давай поговорим о космических, тем более, что у нас такой попутчик.
3: Привет.
4: Привет. Да, привет. Доктор физмат-наук Панов, который работает в университете МГУ, но занимается внеземными цивилизациями.
3: А так, они есть?
5: Они точно есть.
3: Не, что это за разговор? Кто знает, что они точно есть?
5: А я это могу доказать. Вот, значит, вот если рассмотреть нашу всю Вселенную, то наша вся Вселенная имеет инфляционно большой объем. Нужно ставить вопрос. Ну, значит, сейчас я кончу. Ну, да. Там, значит, не только есть цивилизация, там есть цивилизация почти такая же точно, как наша. Просто комбинаторная, это понятно.
4: И трое сидят в купе.
5: Да. Да. Ну, да, может быть, у кого-нибудь там родинка в другом месте, но очень похоже. Поэтому вопрос нужно не так ставить. Не есть ли цивилизация, а где они есть? Вот как бы с этого начинать.
3: Вот этот разговор насчет того, что в бесконечной вселенной бесконечно много цивилизаций, ты делишь бесконечность на бесконечность, получаешь полную неопределенность или там тоже что-то же самое, умножаешь бесконечность на ноль. И это, с моей точки зрения, извини, абсолютно бессмысленные разговоры. Мне никакого нет дела до того, кто находится где-то в принципиально недосягаемой
5: для меня области разговор.
3: Вселенной.
5: Вот это решительно все равно. Вот. Поэтому вопрос нужно задать, находится ли, есть ли цивилизация в досягаемой нами области?
3: Ну, давай, вот это... нет, я и тут...
4: Обратитесь к астроному с этим вопросом.
3: Давай, про досягаемую.
4: Конечно, в досягаемой области есть места, где может быть цивилизация.
5: Да, их очень
4: еще
5: много.
4: Недавно я, как астроном, решил написать о Солнечной системе какую-то книгу. Пока я ее писал, мы открыли более 5000 планет за пределами Солнечной системы. И пришлось писать вот такую книгу.
3: Пожалуйста, начни писать книгу о неземных цивилизациях. Пока ты ее будешь писать, хотя бы 5-6 откроют.
4: Откроют. Но я думаю, такая книга уже есть.
5: Это плохая индукция.
3: Вот точно, как у тебя индукция. Сейчас я тебе...
5: Это не индукция, у меня не было индукции.
3: Они нам нужны?
5: Да. Очень.
3: Они нам нужны?
5: Да, прямо сейчас.
3: Ну, давай объясни.
5: Более того. А вот в чем проблема. Проблема не в цивилизациях, проблема в нас.
3: В себе.
5: Да, конечно.
4: Нас слишком много.
5: Да, да. Вот, значит, мы сейчас как бы попали в такое неприятное время, что есть очень большие сомнения, что мы его проскочим, что мы вообще выживем. Вот мы живем в конце технологического взрыва, по-видимому. Сейчас все кривые, разные кривые экстенсивные эволюции, которые всякие разные количественные показатели показывают, они начали загибаться. Вот видно, что это что-то похожее на конец такого интенсивного технологического взрыва. И как бы, может быть, нам тут головы не сносить. Очень много...
3: Цивилизации глобальной.
5: Да, да, да, да, да. Очень много таких вот кризисов экзистенциального масштаба. Там это и ядерная война, и климатические, и кто-нибудь там на коленке вирус какой-нибудь соберет, который всех убьет. Вот чего только нету.
3: Вот, не то факт... есть все страшилки.
5: Да, все, так это не страшилки, это реальность.
4: А-а-а.
5: Да,
4: да. Это вот, реальность. Да. Вот, это было еще полвека назад доказано расчетами в рамках Римского клуба.
3: Друзья мои.
5: Но там было только исчерпание ресурсов.
3: Друзья мои,
5: оказалось гораздо хуже.
3: Друзья мои, во второй половине 19 века было доказано, что города задохнутся от навоза, потому что лошади его будут производить столько, что те, которые будут приезжать убирать его, будут добавлять больше, чем уносить. Так это же идиотизм. Мы же понимаем, что не так шло развитие. Оно идет нелинейное. Вот у меня ко всем этим прогнозам, поправь меня, пожалуйста, у меня ко всем этим прогнозам отчасти такое отношение скептическое.
5: Ну почему? Мы имеем в руках механизмы самоуничтожения. Это не выдумки. Глобальная ядерная война,
4: Александр,
5: например. Да. Это не только.
4: С пессимизмом понятно, но на фоне этого пессимизма.
5: Вот,
4: какой смысл вообще искать контакт с другими?
5: Вот я объясняю. Значит, теперь такая интересная есть штука. Называется она формула Дрейка. Вот, формула Дрейка, она нам показывает, она дает возможность получить такую грубую оценку, сколько вообще может быть цивилизаций в галактике. Она устроена таким образом. Значит,
4: Ну да, мы перемножаем.
5: Да, я не буду показывать все множество, или результат там получается какой, что количество.
4: Подожди, у кого он получается? У разных людей разный результат получается.
5: Там очень большая неопределенность, но в общем у всех получается примерно одно и то же, вот в каком смысле. Эта величина будет пропорциональна
3: среднему. Величина, ожидаемое количество
5: цивилизации. На галактику, да.
3: Да, на галактику.
5: Да, да, да.
3: На галактику. О, как мило.
4: Уже мы бесконечный мир.
3: Ну, хоть что-то, ну, хоть что-то. Вас, хоть куда-то я вас могу подвинуть в сторону чего-то более реального.
5: Значит, смотрите, значит, это продолжительность жизни цивилизации, вот, которая средняя, которая обычно буковкой L обозначается. И там, значит, есть много неопределенностей, но все они сводятся к тому, что это нужно умножить на число много меньше единицы. Вот это точно меньше 1/10, ну, это может быть 1/100, 1/1000, а может 1 000 000, это никто не знает. Вот здесь вот сидит большая неопределенность.
4: Давай напомним, формула Дрейка – это несколько вероятностей существования чего-то. Или насколько долго это будет существовать?
5: Там можно упростить, можно свести...
4: Не все знакомы с Дрейком, давай все-таки напомним. У нас большая аудитория, давай. Пределами этого купе. Давай напомним. Это надо умножить количество звезд в галактике.
5: Нет.
4: Потом... Я попроще
5: расскажу.
3: Наука движется вперед. С тех пор, как мы с тобой выучили по формулу Дрейка, наука движется вперед, оказывается.
4: Сейчас узнаем, подожди, как я знаком с Дрейком лично, поэтому дайте мне в руки формулу Дрейка. Да. Я был у него дома, мы это дело обсуждали. Количество звезд. Потом, сколько доля звезд, имеющих планеты?
5: Земного типа.
4: Сразу земного типа.
5: Это важно, потому что это величина известна.
4: Да. Доля планет, на которых родилась жизнь. Доля жизни до эволюционировавших, до разумной жизни. Ну и, наконец, продолжительность технологической фазы. Это самое печальное, да, о чем мы можем говорить. Вчера мы изобрели радио, способ связи с неземными цивилизациями, и почти одновременно атомную бомбу, которая нашу цивилизацию может угробить. Вот это самое короткое. Самый маленький.
3: Я понял, зачем они нам нужны. Кажется, начинаем понимать, зачем они нам нужны.
4: А зачем?
3: Сейчас посмотрим. Ну, скажи, я вам, конечно, могу гипотезу высказать.
5: Давай лучше сначала скажу, как ее можно понять попроще немножко, без большого количества множителей. Вот в этой формуле есть множители известные и неизвестные. Значит, известные множители – это скорость звездообразования, примерно 10 штук в год. Это доля планет, значит, звезд, которые имеют планеты земного типа в зоне обитания, это примерно 1/10.
4: В зоне возможной жизни, да, комфортной жизни.
5: Да, угу. Примерно 1/10.
3: Жидкая вода.
5: 10 умножаем на 1/10, получается единица.
4: Так.
5: А потом несколько вероятностных множителей удобно свернуть в один единственный, и смысл у него будет такой, с какой вероятностью около планеты земного типа возникнет цивилизация. Во! Эта величина много меньше единицы.
3: Подожди. Ноль, она может быть равна нулю?
5: Может.
3: Может.
4: Может.
3: Это противоречит тому, что
5: это противоречит тому, что мы существуем.
4: Мы существуем.
5: Да, да. Нет, она может быть очень маленькой. Вот. А дальше смотрите. Вот, давайте мы оценим не количество цивилизаций в галактике вообще, а количество таких цивилизаций, как наша. Вот. Что такое цивилизация, как наша? Это цивилизация, которая находится в состоянии технологического взрыва. Вот. И это относительно короткое время, 100-200 лет.
3: Вот. Поэтому... ты считаешь, что это не может долго продолжаться?
5: Это видно, что это завершается. Это совершенно верно. Вот. Поэтому мы в качестве L, вот эту продолжительность, возьмем вот это вот самое 100-200. И мы должны 100-200 лет умножить на величину много меньшую единицы.
4: Ты забываешь о первом множителе.
5: Он единица.
4: Звезд. В галактике.
5: Так мы же это все учли. Скорость звездообразования, вот, ну, формула Дрейка, скорость звездообразования, доля звезд с планетами земного типа, вероятность
4: образования. Нет. Я как математик протестую. Не только на звездах, родившихся в течение нынешнего года, могут существовать планеты с цивилизацией.
3: Да, звездообразование совершенно ни к чему.
5: Ребята, вы не правы. Это вот это самое. Скорость звездообразования, она учитывает количество звезд в галактике.
4: Ты делишь еще на возраст галактики.
3: Окей. Ну, умножаем на скорость галактики.
5: Да, не количество звезд, скорость звездообразования. Это звездочка величина обозначается. Это формула, на самом деле, векового равновесия из ядерной физики, хорошо известная. Когда у вас производится какой-то нестабильный продукт, Он распадается, известно, с какой скоростью производится, известно, с какой скоростью распадается. Uh-huh. Сколько вы в любой момент... Вот так, оно точно так же устроено, это оно и есть. Вот, так что в этой формуле все учтено. Вот, значит, я возвращаюсь. Значит, первые два множителя нам дали 10 умножить на 1 десятую единицы, потом возникает множитель много меньше единицы, и L, который в нашем случае 100-200. Значит, все сводится к умножению 100-200, точнее, к делению 100-200 на какое-то число много больше единицы. Вот, и получается величина, но в лучшем случае единица, а в худшем случае меньше.
3: На галактику.
5: Да.
3: Жизни.
5: Не жизни, а таких цивилизаций, как наша.
3: Можно вопрос? Можно прям ключевой вопрос? Ты прям сказал, что важный фактор в этом множителе Дрейка, так ты их группируешь или по-другому, это продолжительность технологической цивилизации, которую ты оценил там в 100-200 лет. Прости, пожалуйста.
5: Не технологическое, а время технологического взрыва. Мы оцениваем количество цивилизаций, таких как наша.
3: А просвети меня. А вот все эти истории цивилизации типа 2, типа 3, более технологические, чем наши, их что?
5: Мы сейчас к ним вернемся.
3: Подожди, нет, если мы их ищем, то мы ищем все любые. Конечно, мы же не разбираемся, что вот, знаешь, не, это мы вообще не будем рассматривать. Значит, какие нам просигнализируют, то и хорошо.
5: Вот мы до этого еще не дошли. Сейчас мы
3: так
5: до этого
3: какой
5: дойдем.
3: Смысл брать эти самые 200 лет
5: цивилизации
3: нашего типа, когда ты предполагаешь, я-то нет, а ты предполагаешь, что за ними будут цивилизации второго, типа третьего,
5: четвертого. Вот я сейчас объясню, и как раз именно это я сейчас объясню. Так, значит, мораль такая, что таких цивилизаций, как наша, в галактике либо одна, либо...
3: Вау.
5: Но нам любые нужны.
3: Мало, нету.
5: Вау, да. Вот, поэтому, если мы будем искать цивилизации, мы не сможем найти такую цивилизацию, как наша, потому что их нет.
3: Окей.
5: Если мы кого-то найдем, то эта цивилизация на гораздо более далекой стадии технологического развития, чем вот за нашим технологическим взрывом. И это будет сигнатурой того, что технологический взрыв преодолим. Вот о чем я говорю.
3: Мы можем, в принципе,
5: конечно,
3: пройти.
4: Ну, это можно было проще сказать.
3: Это он оптимист. Нет, подожди,
4: Если мы выкрутились, то и мы, может быть, тоже пройдем.
5: В принципе, можем. Да. Это значит, что с моей точки зрения сейчас ситуация такая. Мы вообще не знаем, проходима ли вот эта самая зона, ее называют зоной сингулярности. Вот. А тут мы увидим, что да, в принципе, она проходима, у нас есть свет в конце туннеля, есть за что бороться.
3: Володь, уже в десятый раз вижу, что как только мы начинаем чем-то интересоваться в космосе, мы лучше понимаем Землю и себя. Прямо вот это вот раз за разом такое происходит. Мы не откроем тайны Вселенной, если скажем, что огромная часть научной информации написана или рассказана на английском языке. А это значит, что человек, не владеющий английским, оказывается отрезан от важных данных во многих областях.
6: Например, многие образовательные программы, особенно по новым профессиям, которые появились совсем недавно, доступны только на английском языке. Чтобы использовать невероятные возможности, которые дает современный мир, английский совершенно необходим.
3: Онлайн-школа английского языка Skyeng предлагает индивидуальные занятия английским для взрослых и детей. В Skyeng можно заниматься с любым уровнем языка, и школа гарантирует, что за полгода каждый студент улучшит свое владение английским минимум на один уровень. Если же вдруг этого не произойдет, Skyeng доведет обучение до обещанного результата за свой счет.
6: Методисты школы создают программы на основе современных и актуальных материалов по истории, экономике, цифровым технологиям и другим дисциплинам. Темы вы выбираете сами. Так учеба становится не скучной, а вы сразу можете использовать знания на практике.
3: Кстати, преподаватель тоже подбирается по вашим интересам, и вам точно будет что обсудить. Вам не нужно покупать дополнительные тетради и учебники. Все необходимые материалы уже есть на платформе Skyeng.
6: А еще в Skyeng более 100 курсов для айтишников, маркетологов, фармацевтов, финансистов, ну и просто английский для жизни. Запишитесь на бесплатную консультацию с экспертом по QR-коду на экране по ссылке в описании.
3: Ну а чтобы дополнительно поддержать вашу мотивацию учить английский, Skyeng разработал бесплатный бокс. С ним вы сможете овладевать английским благодаря чтению книг, просмотру фильмов и сериалов, а значит, сочетать эффективное изучение языка и приятный досуг.
6: Внутри бесплатного бокса вы найдете подборки фильмов и сериалов под ваш уровень языка, гайд с основными временами английского, Браузерные расширения, с которыми читать любые статьи или смотреть фильм станет проще. И даже гайд с ругательными словами.
7: Скачивайте бесплатный бокс, записывайтесь на занятия и прокачивайте ваш английский.
3: А, прости, пожалуйста, значит, что за предположение, что цивилизация перейдет в какой-то тип 2, тип 3 и так далее? С чего бы ей это делать? Что за идея?
5: Это немножко другая теперь история. Сейчас мы говорим о том, зачем искать. Вот, значит, мое резюме, зачем искать. Зачем? Самое главное – просто их увидеть. Неважно, сможем мы дешифровать это сообщение, не сможем дешифровать.
4: Чтобы вздохнуть спокойно и сказать…
5: Неспокойно.
4: Может быть, и мы тоже.
5: Спокойно мы не вздохнем. Мы поймем, что у нас есть шанс. А сейчас мы не знаем, что у нас есть шанс.
3: То есть ты говоришь следующую прикольную вещь, что получение сообщения, вообще говоря, будет содержать больше смысла, неожиданности и значения для нас, чем то содержание, которое мы, может быть, расшифруем. И само его факт существования, что мы его получили. Что это?
5: В смысле содержания просто абсолютно непредсказуемые последствия обнаружения вот этого внеземного сигнала, и поэтому даже можно пообсуждать, вот если время будет, что там можно найти, но тут важнее просто его увидеть, что он есть.
4: Не поняв содержание, мы не поймем, что это сигнал разумный.
5: Единственное, что от нас требуется, это понять, что он искусственный.
3: Да, что он искусственный.
5: Вот это важно. А все остальное, это очень сильно непредсказуемо. Я могу вывалить сейчас на вас несколько соображений, что мы там можем увидеть, но это немножко другая история.
4: Что бы мы хотели увидеть?
5: К первой части нашего разговора, значит, для чего? Просто для того, чтобы понять, что у нас есть какая-то перспектива, что мы, да, есть
4: Это было бы полезно, да. И все-таки контакт установлен. А как? Какими методами можно надеяться наладить связь?
5: Связь никакими.
3: Значит, исключено.
4: Расстояние.
3: Я послал сигнал и жду 20 тысяч лет, 40 тысяч лет,
4: 100 тысяч лет. Не диалог, связь.
3: Одностороннюю.
4: То есть прием.
5: Да.
4: Мы с большинством наших и современников, и наших предков одностороннюю связь имеем. Мы берем книгу какого-нибудь Плутарха, да, односторонняя связь.
3: Это правда.
4: Наши книги возьмут на... Идем в библиотеку, большинства нет авторов, а мы...
5: Нужно, чтобы терминология не вводила заблуждение. Конечно, никакого диалога здесь не ожидается. Да. Вот та же самая формула Дрейка вместе там еще с кое-какими расчетами показывает, что, значит, шкала расстояний, на которой мы можем надеяться кого-то найти, это килопарсек.
4: В лучшем случае. Тысяча парсеков – это несколько тысяч световых
3: 3000 лет. А галактика у нас 100 тысяч. Так, туда-сюда.
5: Речь идет о примерно тысяче, нескольких сотнях цивилизаций в галактике. И это просто следует из формулы Дрейка, но в предположении, что дальше вот эта вот самая какая-то развитая технологическая стадия может быть там сотни тысяч лет.
3: Хочу понять, ты сейчас что сказал? Что до нас может дойти сигнал только тех, кто живет там в одном килопарсеке?
5: Нет, это где ближайшую цивилизацию надо искать.
3: Нет, что значит? Я запутался. Объясни, пожалуйста, мы что делаем? Володя спросил, как мы.
5: Вопрос в чем заключается?
3: Мы ожидаем
4: сигнал только от очень далекого собеседника.
5: Да, то есть значит, он будет близко, потому что собеседников нету.
3: Правильно. Близко собеседников нету.
4: Мы это уже поняли. Теперь важно понять, как мы этот сигнал можем зафиксировать? Какими техническими средствами? Он приходит издалека, очень слабый, а в какой форме?
5: Вот я бы переформулировал вопрос так. Как искать? Вот начинается хорошая такая длинная история с продолжением. Значит, как искать зависит от того, что мы ищем. А искать мы можем совершенно разные вещи. Значит, мы будем искать, значит, можно говорить, что мы ищем цивилизацию на какой-то стадии технологического развития, значит, гораздо более далекой, чем наша.
3: Это ты предположил, что они есть, а я этого не знаю.
5: Если их нет, то нету, а если есть, то они так устроены, потому что таких, как нас, просто нет. Вот, значит, мы должны себе представить, на что они могут быть похожи. И вот тут начинается шкала Кардашова.
3: Самая цивилизация второго типа.
5: Проще начать с цивилизации второго типа. Значит, цивилизации второго типа – это такие цивилизации, которые, грубо говоря, живут не на планете, а около своей звезды. Да, зона их жизни является своей окрестностью их звезды и энергетику.
4: Звезды. Напомним, нет, братцы, ну, мы в курсе, а многие, те, кто слушают нас, те, кто за пределами купе, не понимают. Первого типа цивилизации, это она охватила энергетику своей планеты, да?
5: Поменьше.
4: Газ, уголь, нефть, в общем, все, что да, можно найти на планете. Газ, уголь, нефть,
5: это не выше 1% да. того
4: солнечного потока. Это первого типа. Да, да, да. Потом ей не хватает, а никогда не хватает энергии, всегда хочется больше, да? Цивилизация выходит за пределы планетной, своей планеты и черпает энергию от звезды как можно более эффективно, то есть не выпускает солнечный свет.
5: Не обязательно
4: свет.
5: От звезды, у нее просто большая энергетика. Ну, может, большая. Она сделала искусственную черную дыру там на себя, вот, и из нее хоть из просто они могут позволить себе большую энергетику, потому что они вот в большом объеме
7: существуют. Это второго типа. Ну, давай на втором остановимся. На секунду. На секунду. Ты знаешь, сколько? Все знают, сколько лететь до Марса. Ну, там 9 месяцев самое быстрое. А до Юпитера вообще не говорю. Ну, как освоить пространство Солнечной системы? Ну, о чем ты говоришь? Ну, как это? Ну, как? Ну и сделаешь ядерный двигатель, но будешь лететь в 5 раз быстрее все равно. Но расстояние такие.
4: Не надо лететь никуда далеко.
7: Как освоить? Ну общем, как ты себе представляешь цивилизацию, которая освоила околозвездное пространство? Целое? Там такие расстояния.
4: Это что... делается так. Да. У нас рядом Луна.
7: Сфера Дайсона. Вот это сфера все. Дайсона,
4: это американский это физик Дайсон предложил разобрать Луну, из ее вещества построить сферу, окружающую Солнце, чтобы не терять его излучение, чтобы его использовать на благо цивилизации. Луны вполне хватает, чтобы Солнце на уровне земной орбиты окружить непрозрачной оболочкой. Все нормально.
7: Вот Саша скажет, будем сферы Дайсона искать.
5: Нет, я хотел сказать.
4: А я искал. Ребят, а я искал сферы Дайсона.
5: Кстати говоря, это правильное занятие.
4: Когда были первые обзоры сделаны в инфракрасном диапазоне, это конец 70-х годов, самолетов, что-то, обсерватория Койпера летающая, мы же знаем, если мы окружим звезду, свет от нее уже мы не получим. А что мы получим? Эта непрозрачная оболочка будет тепловым излучением в космос отдавать. Значит, мы увидим инфракрасный тепловой источник. И я, юный аспирант МГУ, когда появился первый обзор в инфракрасном диапазоне, стал искать, чтобы не было света, но было тепловое излучение. Нашел несколько. Я так был обрадован. И даже Кардашову Николаю Семеновичу, он тогда был активным, я думаю, руководителем, да, нашей отечественной программы.
5: До последнего был активным руководителем.
4: Вот. Я к нему пришел, он говорит, да, очень интересно, но посмотрите, пожалуйста, не может ли это быть что-то другое? Я говорю, ну что вы, ну это сфера Дайсона, это же очевидно. Ну давайте подумаем еще раз. Я пошел, подумал, и оказалось, что все эти объекты, их было примерно 20 штук, все они в областях звездообразования, покрыты пылью межзвездной. Это молодые звезды, которые еще не сбросили с себя пылевой кокон. Они рождаются внутри облака непрозрачного, начинают светиться, еще окруженные пылью, а потом сбрасывают эту пыль, мы видим саму звезду.
7: Наука – это удивительное сочетание энтузиазма и организованного скепсиса.
4: Вот. Скепсис со стороны академика.
7: И это правильно.
4: И это правильно. И я, вот, к сожалению, не нашел ни одной цивилизации второго
5: типа. Давайте я вам в кассу еще одну интересную историю расскажу. Вот есть такой астроном, он раньше работал в Харьковском университете, Алексей Архипов.
4: Да.
5: Вот, он осуществил поиск по отвалам метода транзитов. Вот метод транзитов – это метод, значит, обдружения экзопланет по прохождению планеты по... Диск планеты, да.
4: То есть, когда планета затмевает.
5: Какая была идея? Вот сфера Дайсона, она строится не сразу. Должны быть промежуточные этапы.
4: Не сразу, да.
5: Вот, должны появляться какие-то крупные астроинженерные конструкции, которые тоже будут транзиты создавать.
4: Долгострой.
5: И чем они будут очень существенно отличаться от планеты?
7: Чем?
5: А вот тем, что планета обнаруживается двумя способами, любая. Значит, по методу транзитов и по методу лучевых скоростей. А если у вас... конструкция очень большая, но очень легкая, она транзит создает, а по методу лучевых скоростей не обнаруживается. Вот. И он довольно давно уже, это был начало 2000-х или даже конец прошлого века, нашел одну звезду, значит, в которой по транзитам горячий Юпитер.
4: Крупная.
5: Да, очень близко к Солнцу. Летает, значит, там такое затмение, что как бы вообще мам не горит, что называется. А в методе лучевых скоростей ноль.
3: Хотя планета большая вроде бы. Да, поэтому она должна свою большая, звезду, она должна дергать свою звезду.
5: Она тоже, по да. всем остальным параметрам горячий Юпитер. Ну и вот там далекая звезда довольно, поэтому сигнал был не слишком сильный, поэтому там были не очень хорошие точности, но по этим точностям можно было определить верхнюю границу на плотность планеты. Угу. 0,1 грамма на кубический сантиметр. Ну,
4: это воздушный шарик.
5: Это что летает у нас там?
7: Чем кончилась история?
5: Ничем не кончилась. Никуда. А статьи опубликованы, как бы научная общественность не очень на них отреагировала.
8: Вселенная шепчет. Подпишись.
5: Ну ладно, на чем остановились?
7: Так вот, мы хотим понять.
5: Мы еще как искать?
7: Я очень медленно покупаю твою энергетику второго типа, но
5: я
7: очень медленно.
5: Вообще не покупаю. Сейчас
7: нет, ты ее просто продаешь. Ты нам сейчас скажешь, что нам нужно ее искать, ее смотреть, энергетику второго типа. Окей, наконец. А чего тогда?
5: Вот давай я расскажу. Значит, то, как мы ищем, зависит от того, что мы ищем. Значит, ну вот начнется цивилизация второго типа, потому что проще.
7: Он опять не скажет сейчас. Опять скажет, заболтает.
5: Обязательно скажу. Значит, вот мы предполагаем, что цивилизация второго типа, у них огромная энергетика, и они могут устроить всенаправленный, постоянно действующий маяк. Тогда, если мы посмотрим каким-нибудь инструментом, радиотелескопом, там, или и в каком там диапазоне они светят, на этот маяк мы его всегда увидим. Поэтому осмысленной является такая программа. Мы берем подозрительные звезды одну за другой, направляем телескоп.
4: Радио.
5: Если мы там, я не буду вдаваться в детали, короче, если мы ничего не видим, то мы переходим к следующей звезде. Значит, и это хороший метод поиска цивилизации
7: второго типа. Еще раз объясни, чего смотрим? Радиотелескоп наш?
5: Мы ищем ожидаемое излучение, значит, которое могло передавать какую-то информацию. Обычно предполагается, что это очень узкополосный сигнал. Ну, в общем, там есть своя сигнатура, это же технические детали.
7: То есть они вместо чем делают новогодние фейерверки, они ставят маяк очень большой мощности и тратят часть своей энергии для того, чтобы обогревать Вселенную этим излучением. Вот у них такое хобби. Они решают сигнализировать свое
4: существование. Продвинутая цивилизация.
5: Вот смотрите, и именно это я к чему говорю, что именно таким образом устроены практически все современные наблюдательные программы. Они смотрят в течение получаса на звезду, приходят к следующей звезде. Вот. И они делают... Вот самое лучшее, что могут они найти таким способом, это цивилизацию второго типа, которая к тому же еще имеет всенаправленный маяк.
7: Вот, окей.
5: Вот. Вот это вот то, что делать не надо.
7: Окей, а ты говоришь наоборот. А ты просвети, наконец, чего надо.
5: Вот. А надо нам искать... И более того, мы еще не знаем, существует цивилизация второго типа или нет. Поэтому непонятно, что мы ищем.
4: Мы предполагаем, что существует.
5: Ну да.
7: Мне приятно, что кто-то со мной начал соглашаться.
5: То, что мы точно знаем, это мы точно знаем, что существует цивилизация первого типа, потому что мы существуем. Okay. Вот. А что же мы можем ждать от цивилизации первого типа? В принципе, даже мы уже знаем на самом примере, что можно ждать. Это как, мы уже посылали сообщения.
4: Мы уже посылаем регулярно.
5: Да, но это очень редкие события, посланные в одном направлении.
4: Узким лучом.
5: То есть самое лучшее, что может делать цивилизация первого типа по своей энергетике, это сканировать звезду за звездой. Вот. Ну или просто по небу водить лучом. А приемник, вот как бы мы, эти самые реципиенты, самое лучшее, что можем получить, это краткую порцию сигнала с неизвестного направления в неизвестный момент времени.
4: Который не повторится. Наверное.
5: Который может повториться через тысячи лет. Вот. Так вот, современные инструменты для поиска таких сигналов абсолютно не подходят. А что надо? А нужны всенаправленные инструменты, которые смотрят во все стороны сразу.
4: Ну, у них такие помехи будут, что они ничего не увидят.
5: Вот. Нет, это антенные решетки. Значит, антенные решетки, они, значит, простенькие антенные решетки есть, уже демонстрационные, как бы, инструменты есть. Они, это просто, вот, грубо говоря, поле, утыканное диполями, такими торчками, маленькими
4: антенками. Они же тоже в одном направлении смотрят.
5: Нет, они смотрят просто вот во все стороны. Но у вас подсоединен суперкомпьютер.
7: Который
5: формирует синтетические диаграммы направленности.
4: Смотрит в одну, заставляет их получать сигнал с одного направления.
5: Да, но антенны-то этого не знают. Они записывают просто все, что на них приходит. Одновременно можно таких диаграмм направленности сделать миллион, если у вас достаточно сильный суперкомпьютер, и покрыть ими все небо.
3: Да?
5: Вот что надо. И нет таких инструментов. Поэтому мы на самом деле, в общем, искать надо цивилизации первого типа, а мы их искать не начали.
3: Окей. То есть мы хотим услышать чей-то шепот случайно, и для этого должны оглядываться во все стороны.
5: Обязательно нужно смотреть во все стороны.
3: А не то, что кто-то стоит и орет лично к нам. А и вы там. Вот нет, а
5: нужно искать. Он, может, и орет лично к нам, но он будет орать очень недолго и с неизвестным направлением.
3: Вот. А нужно...
5: Мы его пропустим.
3: Да. Скажи, пожалуйста.
4: Александр, был такой эксперимент. Я напомню, да. Был Троицкий из Нижнего Новгорода. Делал все направленные приемники, да, и чтобы избавиться от помех, он расставлял их на большом расстоянии, по-моему, в разных городах, ну, в разных областях страны, и только когда сигнал совпадал на двух приемниках, считалось, что он пришел, был такой эксперимент.
5: И это лучшее, что было сделано в проблеме с этим.
3: Да.
5: Но в чем там была проблема в этом эксперименте? Там было две проблемы. Во-первых, их два было таких экспериментов. Это был Троицкий отдельный, Кардашов отдельно. Было два эксперимента, но похожих. Они были очень широкополосные. Страшно широкополосные.
4: И помехи были жуткие.
5: Поэтому же помехи жуткие. Это раз. И во-вторых, у них была очень низкая чувствительность. Это там было 10-22.
4: Первый эксперимент.
5: Ну, ладно, я не буду говорить там детали. Да. То есть они сделали в точности то, что надо, но инструменты были их неадекватные по качеству.
4: Это полвека назад.
3: Ну, слушай, гравитационные волны тоже сначала искали на оборудование, на котором мы теперь понимаем, это невозможно. Но это же послужило чему-то. Да. Люди потом стали это совершенствовать, развивать и так далее.
5: Да, то есть они шли в правильном направлении. И давайте я теперь, как будто есть такая изюминка на торте, что ведь сигналы можно искать не только в радиодиапазоне, вот, а можно их искать в оптике.
4: Лазером на нас.
5: Вот, значит, оценки простенькие показывают, что мы уже можем сделать такой лазер. Это значит, лазер будет мегаджоульного диапазона в наносекундном диапазоне по времени. Угу. Что его луч... Очень простыми инструментами можно будет обнаружить на любых внутригалактических расстояниях.
3: То есть нам вдруг захотелось потратить бюджет высадки человека на Луну для того, чтобы сделать лазер, чтобы светить в галактику.
4: Нет. К сожалению, такие лазеры делают. Это боевой лазер для того, чтобы спутники сбивать. Ага. А второе направление – это лазерный термояд. Там тоже
5: мегаваттные.
3: Ну, и в космос
4: они
3: вывести.
4: Есть.
3: Да.
4: Они есть.
5: То есть такие лазеры у нас уже есть. Единственное, что там требуется дополнительно – это большая апертура. Нужна километровая апертура у него.
4: Объектив такого размера?
5: Да, да, и это тоже делается.
3: Да? Уже?
5: Да, это называется лазерная фазированная решетка.
4: Много-много лазеров?
5: Да, которая работает синхронно на квантовом уровне, они дают вот этот самый вот такой пучок, как будто это один широкий лазер.
3: Класс.
5: Вот, так вот, оказалось, вот эти антенные решетки для радиопоисков в нужном диапазоне, это сантиметровые волны, это страшно короткие волны, очень трудно сделать. А вот оказалось, что всенаправленное устройство для поиска вот таких вот лазерных импульсов сделать не только легко, но оно уже сделано.
4: Кем?
5: Нами. И оно уже работает.
3: Где?
5: Работает.
3: Кто-то у нас поподробнее, пожалуйста.
5: Да, это коллаборация «Тайга» называется. Они занимаются космическими лучами. Они... расположено около озера Байкал.
4: Ну, в тайге, понятное дело. Да?
5: Ну, там нужен астроклимат. Из этих соображений искалось это место. Да. Значит, они ищут широкий...

0: Сюрприз,
1: она, кстати, сюрприз. Она довольно уникально как его характеризует,
0: раз,
1: наверное.
0: Как да. раз на секундного диапазона да. в этом самом по времени. А. И сила вспышки примерно как раз такая, которая же ожидается от этих самых галактических лазеров. Очень похоже.
2: А то есть физики придумали прибор для себя.
1: Для другого. Да. А ты предлагаешь у них это выкупить?
0: Я не предлагаю.
1: Выкупить.
0: Я уже выкупил, я уже там работаю. Значит, как это устроено? Установка. Это на самом деле поле размером примерно километра на километр, уставленное такими плохо направленными фотоумножителями. У него каждый фотоумножитель смотрит в очень широкий кусок неба. Вот у него раствор 60 градусов примерно.
2: Это фотоэлектронный умножитель.
0: Да, вот они вот эти самые черенковские светлые. Ага. Вот. И вот это вот огромное поле есть, уставленное этими штуками. Там их, ну, там 120 штук на самом деле стоит. Вот. Так вспышку от космических лучей, оказывается, очень легко можно отличить от вспышки далекого космического лазера. Каким образом? А потому что космические лучи, они вот в этой вот огромной вот нашей установке будут всегда пятно делать. Вот такое пятно. А если у вас далекая вспышка...
1: То шире разойдется.
0: Не шире, а все сразу.
1: Ну, я говорю, шире, все сразу.
0: Да,
1: всех сразу
0: накроют. Есть очень ясная сигнатура, по которой можно искать вот такие вот...
1: Ну и что, ты их озадачил?
0: Я их не озадачил, мы уже один год наблюдали.
1: И, пожалуйста, что вот. Ты сразу этого не сказал?
0: Ну, я же не параллельный процессор, я не могу всем сразу рассказать. Но я рассказываю. Значит, провели мы один сезон наблюдений. Надо сказать, что сезон там только зимний, ну, потому что там астроклимат такой.
2: То есть летом облака?
0: Летом облака, дождь, да, а зимой прекрасно, там 40 градусов. Очень хорошо. Вот. Мы уже обработали этот материал, и надо сказать, что нашли одного кандидата.
1: Мамочки!
0: Да, это был репитер. Значит, два раза из одного и того же места.
2: А место вы установили?
0: Конечно, да.
2: В какой точности?
0: Там случайная ошибка 0,03 градуса. Но мы еще не знаем точно, как бы, насколько хорошо абсолютное определение координат. Калибровка у нас там может быть небольшая систематика. Но главное, что как бы это... Не прокатило.
1: Значит, почему? Закрыли кандидата.
0: Да, закрыли, пришлось закрыть. Почему? Там все-таки есть фанук от этих самых широких атмосферных ливней. И, значит, проведя соответствующие Монте-Карло вычисления, мы показали, что вероятность, значит, симуляции широких атмосферных ливней такого кандидата 10%. И 10% это очень плохо.
1: Это очень много. Вот для организованного скепсиса это да, скепсис это, побеждает, да?
0: Да, это окей. Никуда не годится, это не кандидат.
1: Окей.
0: Вот, но...
2: Ну, а может быть и кандидат с 90%.
1: Ну, погоди. Ну, тогда еще будет.
0: Трудно настаивать. Но, значит, после вот той зимы, которую мы обработали, еще 4 зимы измерений есть.
1: Ух ты.
0: Уже 3 зимы сейчас... Там находится у меня просто в обработке. Вот, и, ну, где-то к концу этого года, я думаю, что я закончу обработку, потом начну четвертый сезон. То есть уже 4 сезона будут обработаны.
1: Просто чтобы понимать, извини, пожалуйста, обработка ты сидишь, программируешь, или да, ты значит, покупаешь время на суперкластере?
0: Нет. Значит, здесь коллаборация записывается. Дальше стоит это 0 копеек. Значит, почему? Потому что коллаборация...
1: Не бывает.
0: Ну, это время измеряется, деньги измеряются только моим потраченным временем. Ага. Значит, потому что как это делается? Коллаборация записывает события широких атмосферных ливней. Я имею к этим событиям доступ, и я просто напускаю на них другое программное обеспечение. Да. Вот и все. Это ничего не стоит.
2: А даже ездить не надо на Байкал.
0: Не надо.
1: Ты говоришь, климат минус 40, все хорошо.
0: Я приезжал.
1: На самом деле такая же история со всеми космическими телескопами и с прочей ерундой. Через некоторое время гигантские данные, которые они получают, выкладывают, и каждый может начать искать в них какую-то статистику. И так, собственно, делают. В старых наблюдениях находят какие-то вещи.
0: Это было бы неплохо. Тонка вот в открытый доступ данные не укладывают, но я там в этих данных есть. И я там просто своими алгоритмами хожу. Кстати говоря, мало того, что меня то опустили, значит, выгода оказалась обоюдной. Потому что, вот я сказал, что мы нашли одного кандидата, но это неправда. На самом деле, мы нашли этих самых...
1: Смотрите, вот он никогда ничего сразу не говорит. Никогда ни одного утверждения не делает до конца. Так что мы уйдем, мы когда приедем в нашу Вологду, мы так и не узнаем самого главного.
0: Мы нашли событий, несколько десятков таких, но это оказались события от спутников, которые летают сверху с лазерным, лидар называется. И они занимались облаками, они с помощью этого лидара наблюдали облачный покров,

0: И они создавали как раз вот 20-наносекундные вспышки оптические.
1: И в этой работе спутники нам мешают.
0: Вот, и мы их, а нам они помогают. Мы нашли этот спутник. Этот спутник – это идеальная калибровка для этого инструмента.
2: Отлично.
0: Меня там просто на руках носили. А они все это в отвал. Почему? Потому что они ищут пятна, да. А это
1: физики.
0: Да, физики, да.
2: Скажи, пожалуйста, значит, хорошо. Космический лазер – это вообще вся наша надежда? Вот ты его сейчас почти найдешь. Ну, будем... А может быть, нет, правда? Может,
0: нет,
2: не повезет.
0: Это, конечно,
2: что нам еще нужно делать?
0: Это, конечно, демонстрационный эксперимент все равно, потому что я наблюдаю один стеррадиан. А в полусфере их 6 штук.
1: Стеррадиан – это большая область неба, да?
0: Да, это большая, но это не все небо. А нужно нам 4π стеррадиан покрыть, а этого, конечно, маловато.
2: Ну, это, ну, один стеррадиан – это не так плохо.
1: Это много.
2: Это большой кусок.
0: А нам с экспозиции...
2: Это не стыдно.
0: По экспозиции намного порядка было перекрыто все, что было промерено радиотелескопом.
1: Да. Александр, а вот какой вопрос. Импульс короткий. А в нем информацию можно как-то уплотнить, чтобы мы хоть что-то значимое...
0: Во-первых, структура, да, на структуре импульса разрешается. Другое дело, что она разрешается, ну, вот кто понимает хорошо, время интегрирования 10 наносекунд. А импульсы могут измеряться, ну, там дальний порог установлен на 200 наносекунд. То есть, если вот эта штука имеет какую-то структуру, ну, тогда она будет видна.
1: Морзянку такую.
0: Да, на уровне 10 наносекунд все будет разрешено. Это раз.
1: А если быстрее, более часто, то вы не поймете, да?
0: Это нет. Но я думаю, что эта морзянка может быть устроена в виде последовательности импульсов. Тогда вообще нет никаких проблем.
1: Простых чисел, например, да?
0: Да, нет, дальше начинается вопрос, как передать информацию.
2: Ну, как вот ты нас увлек технической стороной, она абсолютно захватывающая. И ослабевает мой критический подход. Ослабевает, волей-неволей ослабевает. Смотри, мы должны сделать мы на самом деле делаем колоссальные предположения, что у них есть желание светить лазером, но нет у них такого желания, не делают они этого, не решили, что это не нужно, или делают что-то другое. Давай еще что-нибудь обсудим, вот кроме лазера. Это все яйца в одну корзину? Или у нас еще какие-то шансы?
0: Радио, лазер, другие шансы... Нет, другие шансы – это поиск техносигнатур, вот о которых мы говорили, Алексей Архипов там и так далее, да.
1: Ну, каких-то отходов цивилизации.
2: Отходов цивилизации.
0: Да.
2: Ну, телевизионные передачи, случайно залетевшие, но они же слабенькие, да?
0: Нет, вот транзит... Архиповский, например.
1: Ну, то есть они не хотят нам ничего сообщать, но мы подглядываем за ними, и эту стройку сферы Дайсона замечаем.
0: Потом я, конечно, боюсь сейчас увлечь дискуссию не в надлежащее русло, но вот среди этих техносигнатур есть одна невероятно странная штука. Ну, невероятно странная вещь. Это вот, можно рассказать? Это объект Уамуамуа.
1: Омуамуа?
0: Да, там же
1: что? Омуамуа.
2: Омуамуа, я так выучил.
1: Что на языке аборигенов Гавайских островов означает первый вестник издалека. Ну, я думаю, про него все знают, да?
2: Это внесолнечно-системный астероид, который имеет странную продолговатую форму, из-за чего художники обожают его рисовать в виде длинной каменной сигары, который прилетел по гиперболе, облетел вокруг Солнца и, немножечко ускоряясь, улетел прочь.
1: В 2017 году, давно.
0: Но не в этом главная странность, в том, что у него продолговатая форма. А странность главная в том, что очень быстро, уже в 2018 году, на отлетной территории было обнаружено... со статистической надежностью 30 стандартных отклонений, что у него есть аномальное ускорение в сторону от Солнца.
1: Ну, обычное дело, он двигатель включил и газанул.
0: Ну, он кувыркается, двигатель не будет правильно работать. Значит, стали разбираться, в чем дело. Сначала рассматривалось 7 разных механизмов такого ускорения, я уже даже не помню все 7, выжило 2. Значит, первое, это то, что хорошо известно для обычных комет. Значит, это испарение остаточных газов, реактивная сила. Но остаточных газов Уамуа не видно. Значит, можно поставить нижнюю границу на скорость истечения и отсюда получить верхнюю границу на плотность объекта. Получается 0,001 грамма на кубический сантиметр.
1: В общем, пустой.
2: Пустой внутри.
1: Космический корабль.
0: Нет, он не пустой. Сейчас я скажу, какой он. Сейчас я расскажу второе объяснение. Второе объяснение – солнечное давление. Да. Тоже хорошо известно. И можно рассчитать теперь уже не объемную плотность, а поверхностную плотность. Получается 0,1 грамма на квадратный сантиметр. На что это очень похоже? Это похоже на фольгу.
1: Алюминий, да.
0: Или на пленку какую-то полиэтиленовую или не полиэтиленовую.
1: Да. Это большая банка из-под пива.
0: Вот, да, да. То есть очень это длинная. Значит, больше пустая. Значит, ну, смотрите, на что это похоже. Это оно летит, кувыркается как попало. И похоже это просто на очень большой кусок пленки. Вот. А то, что в космосе пленки, как бы, это ты, мы уже давно используем в космосе пленки самыми разными образами. Там все фольгой завернуто, все наши аппараты, солнечные экраны, и что только там не используется. Вот на что это похоже.
1: Это часть сферы Дайсона, отколовшая.
0: Это... А это фантазия. Это пленка. Вот это то, что это похоже на пленку, это факт. А вот откуда это была пленка, не знаю. Вот, например, Авилёв говорит, что это кусок космического паруса. Почему не
1: это знаю? Это американский астрофизик,
0: да? Да, да.
1: Авилёв, да.
0: А это, по-моему, нет, необоснованное такое
2: суждение. Значит, хозяева, тогда, если он откуда-то прилетел, нужно искать, кто его запустил.
0: Алексей, давай продолжим историю.
2: Его значит, а как значит, не конец
0: истории? Это еще не конец истории. Мама. Значит, люди схватились за голову и стали искать такие похожие объекты в Солнечной системе. И нашли еще один объект, называется 2020 SO. 2020 – это год, когда его обнаружили. Что такое SO, я не знаю. Стали разбираться, что это такое. Значит, оказалось, что это сброшенный в 1966 году тонкостенная, значит, оболочка от ускорителей миссии Сервеер-2, если я правильно помню.
1: Последняя ступень ракет-носителя.
0: Да, да, да, да. Вот такая пустая банка. И ведет она себя точно таким же образом. Банка, абсолютно. Банка. Вот мы видим два объекта, которые себя ведут одинаково. Один мы знаем, что это такое. Это пустой ускоритель, банка пустая. А другой мы не знаем, что это такое. И вот здесь как бы теперь надо думать, что делать. Вот был бы я Илоном Маском, и был бы у меня Falcon Heavy, я бы снарядил бы миссию вдогонку.
1: Не догнал.
0: Значит, есть пару статей, значит, где оказывается, что при с надлежащими гравитационными маневрами и с использованием миссии Falcon Heavy с дозаправкой, эта проблема будет разрешима еще примерно 10 лет. Есть... Вот есть такая конкретика. Не просто бы догнала, еще 10 лет можно реп чесать.
1: Так, у кого связь с Илоном Маском?
2: Сейчас позвоним и скажем, что вам
0: ну, Илон Маск занимается довольно странными вещами, а вот этим он не занимается. Хотя я бы на его месте озаботился. Вот как бы вот этот сюжет я закончил. Так что нельзя сказать, что мы совсем с пустыми руками. У нас есть большие странности. Непонятно, что это такое, но как бы не замечать, что эта вещь очень странная, это просто неприлично.
1: Галактический мусор залетел.
0: Да, кстати, смотрите, скорость у него 26 км в секунду. Это что такое? Это типичная так называемая эпикулярная скорость звезд, как звезды друг относительно друга. Поэтому судьба у этого куска мусора была, в общем, скорее всего, простая. Вот он летал по орбите вокруг там какой-то далекой звезды, он на близкой к нулю скорости отвалился там туда. Вот, и примерно на этой скорости стал дрейфовать в космосе.
1: И встретился с Солнечной системой.
0: И встретился на этой самой скорости в Солнечной системе, все понятно.
2: Значит, это... У меня хочется какой-то протест высказать. Это единичный случай, случайность такая вот прямо вот свалилась на нас, и повторения этого мы ждать не можем. Догнать его... Хорошо, там, о задаче Маска сейчас вот прямо сегодня вечером позвоним. Но давай... Вернемся к тому, что мы можем делать систематически, чтобы узнать, потому что мы помним, ты нас научил, что нам сигнал важен для нас самих. Так только тут я перестаю понимать. Ты говоришь, что мы все-таки ищем сигнал от цивилизации нашего типа, которая не прошла технологическую сингулярность.
0: Не, прошла, но осталась цивилизация первого типа.
2: Вот это я не понял. Значит, да, она может пройти технологическую сингулярность, но вот это я всегда и хотел, но остаться цивилизацией первого типа.
0: Да. То есть, кто сказал, что цивилизация второго типа вообще существует?
2: Отлично. То есть, вот, очень хорошо, наконец мы о чем-то договорились. Спасибо, смотри.
0: Да, мы ищем цивилизацию первого типа, которая прошла именно...
2: Я наконец услышал. Да, то есть, можно остаться цивилизацией первого типа, пройдя эту технологическую сингулярность, как-то регулировать свой рост, свою
1: заморозить
2: численность.
1: Заморозиться
2: относительно и жить себе, поживать.
1: Потихоньку.
2: Да,
1: разбрасывать мусор, который долетает.
2: Да, и иногда светить космическим лазером. Да. Светить космическим лазером в пространство.
0: У них есть не очень большие какие-то астроинженерные конструкции, она там вот развалилась, и кусок мусора к нам прилетел. Это не нарушает ее первотипность. Ну, ей вполне достаточно быть
2: первотипной. А можете спросить, у тебя ощущение личное твое, что если ты думаешь, что они правда есть, про галактику речь идет, потому что все остальное так далеко, что совершенно бессмысленно говорить, есть они. Абсолютно, абсолютно бессмысленно обсуждать.
0: Да, да. Здесь я согласен.
2: Окей, окей. Они какие? Они первый типа, прошедшие сингулярность, или вот если они есть, то они какие?
0: Ну, лично я думаю, что цивилизации второго типа – это, скорее всего, выдумка. Вот честно. То есть их надо...
2: Ты знаешь, мне вот с начала разговора тоже самое казалось абсолютно, но ты виду не показывал, что ты так же думаешь.
0: Дело в том, что, значит, у меня есть такая очень длинная идея, о которой тоже можно поговорить, что, будучи цивилизацией первого типа, можно очень долго существовать после прохождения технологического взрыва, оставаясь первой цивилизацией, потому что будет чем заняться.
1: Выживанием.
0: Нет.
2: А чем?
0: Не только выживанием. Ну, вот давайте...
2: Выбрасывание мусора.
0: Нет, нет. Вот у меня есть такая так называемая модель галактического культурного поля, вот, которая сначала называлась моделью информационного галактического поля, но Николай Семенович Кардашов сказал, что ни в коем случае, потому что термин информационное поле не скредитирован. Смотрите, какая идея. Вот, значит, во-первых, у меня есть идея, что если мы проходим, значит, вот эту самую зону сингулярности, через которую мы сейчас пропихиваем, вот этот технологический взрыв, то на выходе должны образоваться некоторые альтруистические императивы. Значит, почему? Потому что если они не образуются, мы просто себя самоуничтожим. Вот, поэтому это наше первое такое предположение. Второе. Вот, вот есть такая альтруистическая цивилизация, которая прорвалась сквозь эту самую зону сингулярности. И, допустим, она решает свою проблему с этим, она кого-то нашла, и она сама передает информацию, значит, в космос. Значит, дальше рассматриваем такой сценарий. Значит, есть она не одна такая, есть таких несколько или даже много, они друг другу передают, и когда они получают информацию от другой цивилизации, они не только ее используют
2: они сами, передавать.
0: Они ее ретранслируют.
2: Зачем? Мама, очки, а зачем? Они ее ретранслируют. Да, нет, да. Во-первых, они свое начинают, наверное, активнее
0: конечно, конечно, раз, да, они знают, что есть куда. Да.
2: Есть куда.
0: Во-вторых, она ретранслирует. И вот ретранслируют все.
2: Володь, не будут ретранслировать.
0: Смотрите.
2: Нет, мы с Сурдиным не будем ретранслировать ничего.
0: А вот у вас вообще...
2: Мы не прошли. Мы не прошли.
1: У нас информация никакого альтруизма. Мы покупаем книги, мы платим за интернет, информация стоит денег. Зачем ей
2: это? Мы будем свое... Нет, я точно знаю, мы будем посылать. Мы с тобой будем свое посылать с большей энергией, получив что-то, зная, что есть кому. А чужой ретранслировать, пусть о себе сами заботятся.
1: Вот именно.
2: Вот именно.
0: Нет. Значит, сейчас объясню, почему. Значит, если возникает вот этот самый императив, о котором я сказал, то такая потребность возникнет. Значит, почему? Смотрите, вот такая модель. Это, конечно, все выдумки, спекуляции, но такая модель есть. Смотрите, как она устроена. Значит, информация начинает ретранслироваться. И вот однажды посланная информация начинает, как пинг-понговый мячик, вот так вот летать по галактике, она не исчезает. А время идет. И информации становится все больше, больше, больше, больше, и в конце концов, вот в таком вот летающем туда-сюда виде оказывается огромное количество информации.
1: Галактические соцсети.
2: Ну, репост. Галактический репост.
0: Поэтому, смотрите, а вот дальше начинается самое интересное. Поэтому, если мы связываемся хотя бы с первой цивилизацией первого типа, то может очень легко оказаться, что в ее сообщениях мы обнаружим информацию не только об этой цивилизации, а о миллионах других.
2: Миллионах. Ну вот загнул репост.
0: То есть... Тысячах. Хорошо. И теперь представьте себе. Вот, они будут передавать в том числе, например, какую-то форму своего там культурного наследия, свою историю, свою биологию. И в этой информации можно будет разбираться... тысячелетиями.
1: И стоп. Это уже опасно. Среди всех альтруистов найдутся эгоисты, без них нельзя, и они эту информацию будут использовать для пользы своей собственной жизни.
0: Так это каждый будет использовать.
1: Вот, нет, не альтруистически, а просто как это.
2: Эгоистически,
1: да.
2: Володь, знаешь, потребляя он, знаешь, он что говорит? Он, знаешь, он что говорит? Я так его скажу. Они так далеко, что ты можешь спокойно использовать ее эгоистически, посылать туда, этим ты подтолкнешь этот процесс и, может быть, со временем будешь больше получать себе. То есть,
0: вот я... Именно так и происходит. Более того, у меня
1: не
0: есть...
1: Не все в это верят.
0: У меня есть математическая моделька, которая я еще... Мы сейчас к этому вернемся. В 2003 году я еще... Да-да-да. Значит, в 2003 году я еще сделал. Значит, она показывает, что возможен лавинообразный процесс. Значит, если есть положительное влияние вот этой всей информации на вашу собственную жизнеспособность, хотя бы маленькая, то получается следующая вещь. Вот вы получили эту информацию, вы стали жить немножко дольше, увеличилось время жизни вашей цивилизации, и у вас дальнобойность увеличилась. И возникает положительная обратная связь, которая в галактике
2: все было бы хорошо,
0: к лавине.
2: Все было бы хорошо, прекрасная идея, если бы не времена. Время отклика, время раунд-трип туда-сюда, оно,
0: так для этого
2: оно чудовищно разочаровывающее.
0: Нет, а так в этой модели не заложено двухсторонние связи. Это односторонняя связь. Вот оказывается, например, что время вот этого фазового перехода, который образуется порядка времени жизни цивилизации. Вот такая математика.
1: Вспомним Энрико Ферми. Так где же они?
0: Для того, чтобы найти первую цивилизацию первого типа, нужно приложить чудовищные усилия. Нужны всенаправленные вот эти вот самые инструменты. У нас их нету, поэтому мы их не видим. Это слабый парадокс Ферми. А есть сильный парадокс Ферми, почему их здесь нет, это уже имеет отношение
2: так, к... Так, я просто хочу произвести. Парадокс Ферми – это то, а почему их нет, а где они? А где елки-палки, где все, да?
1: Если все так,
2: так здорово, то а где все?
0: Нет, куда все спрятались? Значит, по каналам связи найти очень трудно цивилизацию, потому что это, если они первого типа, это мы уже договорились, ее все равно очень трудно найти, то есть цена входа в этот интернет огромно, и мы ее еще не заплатили.
1: Я понял, какая ситуация. Слушай, мы сейчас едем, да? И вот тут, в объеме этого купе, масса радиостанций, свои радиоволны между нами транслируют, а радиоприемника нет, и мы не можем покрутить ручку, но нет
0: радиоприемника. Ну, грубо говоря, да. Мы еще даже не
1: знаем. Ты представляешь, галактическая информация, она тут... Так же точно, как
2: радиоактивная. Если она есть. Парадокс Ферми, это что их, почему их нет или почему мы их не слышим?
0: Это сильный парадокс Ферми и слабый парадокс Ферми. Слабый парадокс Ферми придумал Иосиф Самуилович Курский, примерно 78-й год был, когда он свои статьи написал пессимистические. А сильный – это то, что якобы, значит, Ферми придумал в 1950-м. Почему их тут нет?
1: Он был оптимист. Он думал, что наша цивилизация по экспоненте будет...
2: Все так думали. Был период, когда все так думали.
1: Да. Слава Богу, этого не случилось, и мы стабилизируемся, да?
3: Вселенная шепчет. Подпишись.
1: Итак, третья часть нашего разговора, и я давно жду ее. Мы нашли технические средства, мы поймали сигнал, мы убедились, что он идет от разумного сообщества. Насколько это выгодно или опасно для нашей собственной цивилизации? Какие выгоды, мы вроде бы поняли, да? Новая информация, всегда новые знания, это хорошо.
2: Нет, открываются новые горизонты, осознание, вот почему надо.
1: Да, мы поняли, что можно пройти через угольное ушко, что, в общем, перспективы у нас есть, если мы правильно себя будем вести. Да. А опасность?
2: Опасность есть.
0: Значит, вот мы показываем пальцем на эту книжку. Вот. Значит, самое главное, что Люций Сын говорит в смысле опасности, что нам нужно прятаться. Это вот первый его вывод. Я там сейчас опускаю детали, как он к нему пришел. Он говорит, что нам нужно прятаться. Значит,
1: это логика.
2: То есть никакой лазер, то есть ровно наоборот тому,
1: тихо сидеть.
0: Значит, вопрос. Вот теперь, значит, на самом деле в рассуждениях не одна ошибка, а две. Вот, значит, первая ошибка какая? Значит, почему нам прятаться не надо? Вот почему. Значит, от кого Люций Синий хочет, чтобы мы прятались? От такой цивилизации, которая может нам принести какой-то физический урон. Вот они могут прилететь, там, завоевать нас, что-то с нами сделать. Там,
1: нашу воду взять, наш кислород взять.
0: Да. Значит, речь идет о том, что они должны быть способны к каким-то межзвездным интенсивным воздействиям. Значит, теперь смотрим энергетику этих вещей. Оказывается, что эта цивилизация, значит, второго типа, вот типа того, это очень большая энергетика. Вот. И цивилизация, обладающая такими огромными ресурсами, может сделать одну гораздо более простую вещь. Что это за более простая вещь? Она может поставить космические антенные решетки размером километров 50. И с расстояния в килопарсеке вот такие антенные решетки обнаруживают наши военные и аэродромные радары на раз-два.
1: Хорошо.
0: Все. И они узнают, что мы есть. Нам прятаться бесполезно.
2: То есть, если они такие крутые, если они могут прилететь, то и прятаться бессмысленно.
0: То есть, если они могут прилететь, то и прятаться.
2: Они такие развитые, что
0: совершенно верно.
1: Да, да, они да. уже нас видят.
0: Да, да, они уже нас... Ну, когда дойдет это со скоростью света до них сигнала, наша конечная скорость света, не все сразу.
1: Наши военные радары выдают.
0: Да, да, да.
2: Вторая ошибка.
0: То есть, мы в диапазоне военных аэродромных радаров светим, как яркая лампочка.
2: А для них, но не для цивилизации первого типа.
0: Да, да, окей. Только для цивилизации второго типа мы яркая лампочка. Окей. Да, для той цивилизации, которая могут нанести физический урон.
2: Отсюда следует, Саня Граф, что цивилизации второго типа хорошо знают, одни они или не одни, если они есть.
0: Да,
2: они все,
0: да,
2: они
0: да,
2: все
0: да,
2: слышат и все видят.
0: Вот, кстати говоря, мы можем сделать 50-километровую тарелку в космосе?
1: Ну, полукилометровую мы уже имеем на Земле, да?
0: Можем, ответ.
1: А можем?
0: У нас воли не хватает на это.
1: Денег не хватает, денег, да.
0: Да, да. Вот если бы военные деньги пошли туда, как обычно говорят,
1: так
0: то
1: бывает.
0: Тогда...
1: Вот уж фантастика. Вот это фантастика.
0: Ладно, а теперь вторая, смотрите, второй аргумент. Значит, опять, значит, речь идет о тех цивилизациях, которые способны к каким-то межзвездным перемещениям. Значит, нам их бояться нечего. В конце концов, зачем ее нам... ее нам убивать, если они не могут сюда прилететь.
1: Люци Синь объясняет, зачем. Когда ты идешь по темному лесу, и у тебя есть пистолет в руках, лучшее, что ты можешь сделать, выстрелить в кусты, если услышал шорох. Ты же не знаешь,
2: цивилизация, кто... Эта цивилизация первого типа идет и по темному лесу. Цивилизация нет, второго типа, для нее лес не темный, оно все видит. Оно... Вот тебе весь Люци Синь.
1: Оно видит, но не знает наши намерения. Поэтому лучшая тактика – это выстрелить первым.
0: Значит, вот теперь как раз о намерениях. Смотрите, вот я иду как бы по стопам Люци Синь, у нее там есть так называемая аксиома темного леса. И одна из аксиом темного леса – это что главная задача любой цивилизации – это... безопасность и выживание. Вот. Теперь, смотрите, а вы способны к межзвездным перелетам? Значит, а иначе о вас и говорить нечего. Значит, вопрос. Какой самый лучший способ, чтобы вы обеспечили себе вот эту самую безопасность и выживание? А лучше всего рассредоточиться. Вот. И первый же...
2: Илон Маск, пусть человечество станет мультипланетарным.
0: Правильно. Ну, мультизвездным.
2: Ну вот. Да, мы ему напомним. Мы все равно сегодня звоним, мы ему напомним. Мультизвездным.
0: Вот смотрите, в одном месте у вас там сверхновая грохнула, и это какое-то там звездное поселение, вот определенной звезды, уничтожило. А другие остались. Вот. Поэтому если цивилизация обладает способностью к межзвездным перелетам, вот как только она получает такую способность, она должна начать быстро распространяться по галактике.
1: И она становится неуязвимой.
0: Дело не в этом. Она становится неуязвимой, но есть проверяемые следствия. И вот мы к ним подходим, к проверяемым следствиям. Значит, она начинает... допустим, это плохая цивилизация. Она будет бояться других цивилизаций и хочет им нанести вред. Это как у Люци Синя. Значит, спрашивается, а какой самый простой способ с этими самыми другими цивилизациями справиться?
1: Неужели есть?
0: Есть. Это предотвратить ее появление. И вот такая цивилизация, значит, появляется на планете, где идет эволюция жизни, и она не связывается там с каким-то уже существом. Мы говорим о первой цивилизации этого типа, которая возникла в галактике, других цивилизаций просто нет. Она появляется на других планетах, где идет эволюция жизни, и она просто предотвращает появление там разума.
2: Ты говоришь, это знаешь, какая модель? Что вот на Земле только один вид разумный, и он получил всю Землю. Два разумных вида на Земле возникнуть не могло.
0: Да,
2: вот
0: да.
2: Тот, кто разумный. Попытки, были попытки, да. Но один, значит, и победитель получает все и всю Землю. Ты говоришь то же самое, что цивилизация второго типа, если она возникнет, то она будет одна на галактику. Ну, разве что в разных концах возникнут две, но это уже такие, и которые там будут воевать, них, и одно уже такие сказки. И да, такая маленькая вероятность.
0: Значит, проверяемое следствие какое есть. Смотрите, мы живем в самом лучшем месте галактики вообще. У нас звезда спокойная,
2: скротационная
0: окружность. Да. Поэтому уж где-где, а здесь бы они точно были.
1: Ну, вот. Раз их нет.
2: А, вот. Окей.
0: А, то есть... Они должны быть здесь, а нас здесь быть не должно.
2: Но мы живем в самом курортном месте, в идеальном климате, да. Но это действительно так. Место в галактике прям супер во всех отношениях.
0: Вот, вот. И вот из концепции Люци Синя, значит, следует следствие, которое фальсифицируется наблюдениями.
1: То вот проверяется.
0: Да, да. Оно показывает, что какие-то из предположений Люци Синя были... неправильные.
1: Но это художественное произведение. Да. Ну, не надо.
0: Я, кстати говоря, имел возможность с Люци Синем как бы пообщаться тет-а-тет. Я ему задал вопрос. Вот я кратко сформулировал те аргументы, значит, которые я сейчас, значит, здесь тоже сказал. И он мне сказал так: вообще-то это фантастика, я пошутил. Я думаю...
1: А лицо серьезно, человек, не дошел.
0: Вот, я думаю, как он сказал, что мы одни в галактике. Вот, почему он так думает, он не сказал.
2: А ты как думаешь?
0: Я не знаю. Я не знаю.
1: Я надеюсь, что не одни.
0: Я надеюсь, да, но я не знаю. Не знаю.
1: Давайте надеяться на это.
2: Я так думал и думаю, что одни.
1: Да. Нет, нет, нет. Будем продолжать поиск.
0: Значит, мы немножечко, вот смотрите, то есть вот, вот эта аргументация Люци Сини, она содержит две ошибки, не одну ошибку, она содержит две ошибки. Вот. Но есть другая сторона вопроса. Значит, допустим, нам никто не может причинить какой-то физический вред, прилетя сюда. А нельзя ли устроить на нас информационную атаку?
2: Информационную бомбу.
0: Да, значит, для чего?
1: Для чего?
0: Вот смотрите, межзвездные перелеты невозможны. А цивилизация хочет распространяться по галактике. И как она может сделать? Она под видом передачи засылает нам вредоносный компьютерный код, который является как бы программой возникновения этой цивилизации на новом месте. Там содержится наживка какая-то, что-то обещание, что-то полезное. Мы его проглатываем, запускаем этот код, и она здесь возникает, эта цивилизация, и она совершила виртуальный перелет на другую звезду.
2: Нет, смотри, это как это? Они знают нашу операционную систему, да? Ну,
0: это, конечно, немножко фантастика, Windows, но да. Предполагается, что они настолько...
2: Windows уязвимо, конечно.
0: Нет,
2: скажем, что Windows нужно сделать неуязвимой для инопланетян.
0: Смотрите, это на самом деле сценарий был представлен отлично в романе «ВКонтакте». Конечно, вот да. Вторая половина «Контакта», это сам роман, это же жуткий идиотизм, прости господи. Это там представлено то, что нельзя делать ни в коем случае.
1: Запускать чужую программу.
0: Да, там сюжет какой? Там, значит, грубо говоря, присылаются чертежи неизвестно чего, и люди, не разобравшись в том, что это такое, создают, тем не менее, это устройство. Мало того, они туда сажают живых людей и нажимают кнопку «пуск».
1: Более того, женщину.
0: И женщина. Это вот то, чего, во-первых, невозможно. Потому что если ты делаешь такое же сложное устройство, ты по дороге обязательно поймешь, что ты делаешь. Да. Это просто нереально. Да. А во-вторых, то, что делать нельзя ни в коем случае. Нельзя запускать то, что ты не понимаешь. Вот, казалось бы, от этого легко защититься. Значит, каким образом? Ну, просто мы внимательно анализируем коды, которые мы получаем от инопланетян, если мы их получили когда-то, да. И мы не запускаем там непонятные программы, мы тщательно изучаем, что все это означает. Но, к сожалению... На Земле есть сумасшедшие. Вот. И эти коды могут попасть в руки сумасшедших. И они неконтролируемые.
2: У тебя здесь, знаешь, очень много, конечно, гипотез, допущений абсолютно безумных. Да. Ну да, ты этого и не скрываешь. Я в связи с этим хотел вопрос чуть-чуть в сторону, но он мне кажется важным. А мы что, в общем, полагаем, когда вот мы все эти рассуждения, они захотят светить лазером, они захотят ретранслировать, они захотят тоненькое, мы что, в общем, полагаем, что у них... логические рассуждения, то есть что-то типа интеллекта, разума устроено примерно, устроено, не знаю, как функционирует примерно как наш. Это да, закон природы, конечно. Или это адски мощное допущение?
0: Нет, это закон природы.
2: Ничего себе.
0: Сейчас я пущу. Ну, это, конечно, это не доказательство. Мы все сейчас как бы обсуждаем, наверное, немножко спекуляции, но они могут быть бессмысленны.
2: Океан Тарковского вообще жил по собственным этим самым, вот. И ходи разбери.
0: Смотри, что мы ищем? Мы ищем технологическую цивилизацию. Мы ищем технологические сигнатуры. Вот. А законы эволюции во всей Вселенной одинаковы.
1: Откуда мы это знаем?
0: Это мы знаем хотя бы на примере Земли.
1: Вот сейчас, друзья, мы подъезжаем к станции. Надо прервать этот замечательный разговор и продолжить его в следующий раз, когда поезд тронется.
0: Давайте.
1: Это действительно интересно.
2: Нам осталось узнать про то, каким образом мыслят или не мыслят, и что вместо мыслей у тех, кто может быть где-то существовать.
0: Не, но идея тут простая. Идея основана на эволюционной конвергенции.
1: Мы поговорим об этом, ну, хорошо, когда поезд раз. Тронется.
0: Ну, тогда ладно.
1: Спасибо.
2: Спасибо. Неплохо.
1: Самое главное, что мы их ищем. А кто ищет, тот всегда найдет.
2: Дорогие друзья, если вам интересно продолжение, а нам с Владимиром оно страшно интересно, то не стесняйтесь, ставьте лайки 1020, и мы обещаем, что мы Александра Дмитрича приглашаем еще раз и узнаем, наконец, как думают и есть ли вообще мозги и интеллект у тех, кто, может быть, живет где-то в других окрестностях нашей галактики. Заодно подпишитесь. Спасибо.

0: Вы слушаете канал радиосиндиката Cassiopeia Station «Наука». Здесь вы услышите выступления ученых в разных областях науки и откроете много интересного для себя.
1: Привет, друзья! Виталий, лаборатория научных видео. Как всегда, по средам и субботам мы с вами встречаемся, чтобы уютно провести вечер, узнать что-нибудь интересное, позадавать свои вопросы и получить на них ответы. Естественно, как всегда, в подобных стримах у нас двое ведущих. И присоединяется к нам Александр Скалов. Саша, привет!
2: Привет, Виталий! Здравствуйте, друзья! Сегодня у нас постскриптум. Это значит, у нас в гостях один из спикеров форумов «Ученые против мифов», который будет отвечать на те вопросы, на которые он не успел ответить в рамках доклада. И сегодня у нас Дмитрий Пащенко будет отвечать на ваши вопросы, младший научный сотрудник лаборатории палеогерпетологии Палеонтологического института РАН, ассистент кафедры биологии специализированного учебно-научного центра МГУ, администратор научно-популярного паблика ВКонтакте «Инженерная биология», который у нас выступал на форуме «Ученые против мифов Z» прошлым летом на тему «Что ученые знают о крокодилах». И сегодня мы будем говорить только о крокодилах. Дмитрий, здравствуйте.
3: Да, здравствуйте, Александр, здравствуйте, Виталий, здравствуйте, все остальные наши зрители тоже.
4: Добрый вечер.
2: Да, мы все в нетерпении ждем разговора о крокодилах, но прежде мы должны традиционно сделать несколько коротких объявлений. Я попрошу Виталия начать.
1: Да, конечно, как всегда, мы такое небольшое отступление делаем для того, чтобы люди, которые получили уведомление, успели к нам подключиться, ну и посмотрели стрим с самого начала, с самой интересной его части. Если вдруг вы подумаете, что уведомлений не получаете, то вы можете подписаться на канал, нажать на колокольчик, выбрать пункт меню «Все», и тогда, в общем-то, это самое уведомление должно к вам прийти сначала за полчаса до начала лекции, потом за несколько секунд, ну и в течение старта, насколько я понимаю, тоже вам должно прийти уведомление, что «Эй, пора». Пора подключаться. Ну и также лайк поставить данному конкретному стриму и, может быть, другим стримам на канале и другим лекциям на канале тоже было бы хорошо для продвижения, собственно говоря, канала. Вот. И не помните о том, что подписываться нужно не только на лабораторию научных видео, но и на anthropogenes.ru. Ну и, конечно, вы можете поддержать данный конкретный стрим. Есть для этого ссылка, которая есть в закрепе в чате данной трансляции. Ну и суперчат тоже никто не отменял. Вопросы, которые задаются таким образом, мы в самую первую очередь, в общем-то, и озвучиваем. Так что шансов услышать свой вопрос и ответ на него у вас больше, если вы воспользуетесь данными каналами связи. Ну и, конечно же, у нас есть возможность поддержать нас при помощи Патреона или при помощи спонсирования канала. Спасибо вам огромное за подобную поддержку.
2: А я хочу напомнить, что у нас каждый раз наш гость выбирает в конце авторов двух лучших вопросов, которые получают от нас подарки. Футболки форумов «Ученые против мифов». Например, Алексей Водовозов, выступавший у нас в среду, счел, что лучшие вопросы ему задали Юлка, которая спрашивала, курят соседи дома и на работе, курят водители в маршрутках, курят люди в толпе на остановках, все приходится нюхать, помимо того, что от запаха становится плохо, это как-то вредит. И Ярослав Лысенко, который спрашивал, есть ли генетическая предрасположенность к курению. Вот Юлька и Ярослав, пожалуйста, напишите Георгию Соколову по координатам, которые должны появиться сейчас в чате нашей трансляции. Узнайте, как вам получить заслуженные футболки. Все остальные готовьте ваши вопросы. И, кстати говоря, у нас всегда, теперь уже традиционно, мы публикуем список авторов всех лучших вопросов всех наших трансляций. Ссылка на него есть в описании к видео. Ищите себя там, вдруг вы там есть. Вдруг вы задали вопрос, но не знаете, что на самом деле вы давно выиграли футболку. Посмотрите, проверьте. А мы...
1: Ну, еще давай скажем, что переходим. Эти вопросы также попадают еще да. И на Инстаграм, лаборатории научных видео, так что, может быть, там себя тоже найдете. Все вводные части обязательные вроде как пройдены, и мы можем перейти к вопросу.
2: Да, и мы переходим к вопросам. И первый вопрос, даже тут два вопроса, которые я зачитаю подряд, от Артема Аронова, который пишет, блин, остался пробел теперь. Нафига же эта птичка тусит с крокодилом, если не из-за межзубных лакомств? И Макеев Герман говорит, то есть на картине Ватагина крокодилий сторож тоже неправда. Вот два вопроса на одну тему, и, видимо, поэтому мы их собрали вместе.
1: Логично.
3: Да, соответственно, о том, как птицы чистят зубы крокодилам, оказался очень живучим, даже несмотря на то, что как бы я попытался его как-то развенчать, да, в своем основном докладе, но тем не менее, да, вот действительно, даже наши художники-анималисты вносят некоторый вклад в культивацию этого мифа. Вот, пожалуйста, да, Виталий, включите там первый слайд, собственно, картину Ватагина, да, вот, которую упомянул задающий вопрос. Только картина, ну, «Крокодиловый сторож» — это название, собственно, этой птички, а сама картина более точно называется «Крокодиловая зубочистка». Вот. И эту картину Ватагин нарисовал в 1920 году еще, ну, на основании, да, вот всего, вот всех этих вот рассказов о том, как эти самые крокодила вроде как залезают в пасть крокодилу, хотя на самом деле Ватагин имел зоологическое образование, то есть он не просто художник-анималист, там, как бы просто художник, да, а именно, что он учился, ну, тогда еще не было биофака МГУ, ну, в общем, учился в том учреждении, которое впоследствии стало биофаком МГУ, там, естественно, отделение физико-математического факультета МГУ, так называемое. И вот, ну, это было, да, вот 100 лет назад, но, например, даже и сейчас некоторые художники-анималисты, например, моя коллега, моя хорошая знакомая Саша Марченко, да, вот, через 100 лет после Ватагина, да, рисует тот же самый сюжет, она пишет у себя, да, вот в Инстаграме, что я знаю, что ни разу не было это зарегистрировано, но такой замечательный сюжет почему бы не нарисовать? Ну и в самом деле, разве мы можем запретить художникам как бы рисовать то, что они хотят, действительно, да? Вот. Я считаю, что мы не можем указывать, да, творческим людям, как правильно рисовать, если что-то пошло. Хотя, да, это действительно, это же не фотографии, что вот у Ватагина, что у Саши Марченко, да. Это все просто их полет фантазии. Так что, но действительно, некоторым людям это может примелькаться, показаться, что так должно быть действительно. Да? А теперь о том, зачем же действительно тогда, почему вот из как бы поколения в поколение люди наблюдают вот эту вот связку крокодилевого сторожа и там нильских крокодилов в Египте, да, и откуда берутся вот эти вот мифы. Да, ну вот в советском мультике мы помним, что птичка там чистила зубы крокодилу, вот выковыривала это самое гниющее мясо, чтобы у него зубы не болели. На самом деле, опять же, в своем докладе на ученых против мифов я говорил, что исходно как бы этот миф обнаружен у Геродота, его истории, где он пишет совсем другое, о том, что крокодил плавает под водой с открытой пастью, ну, в погоне там за рыбой, например, за кем-то еще, и ему там в десны впиваются пиявки. Поэтому. И птица, на самом деле, чистит зубы ему не от гниющего мяса, а от пиявок этих самых, которые сосут кровь у него изо рта, из языка, там, из десен, из всего такого. Значит, еще одну довольно интересную интерпретацию этого мифа излагает один средневековый еврейский купец. Вот есть замечательная книга «Дети вечного жида», вот такая, где, собственно, излагаются различные рассказы средневековых еврейских путешественников. Вот, и один из, вот, собственно, еврейских купцов попал в Египет, ну, по своим торговым делам. И вот что он пишет. «На многих Нильских островах я видел крупных змей величиной с человека, с очень короткими ногами и очень твердой чешуей, похожей на кожу. Исмаилиты называют их змей Аль-Тамса». Ну, собственно, крокодил на самом деле это и есть. «У этих змей нет заднего прохода, и они не могут испражняться, но Господь создал для этого специальную птицу. Эта птица очень похожа на гуся. Она белого цвета, голова и клюв у нее длинные и острые, на голове длинный мягкий рог и складка кожи, которую она может поднимать и опускать по своей воле. Когда змея хочет освободиться от отходов, она открывает рот. Ее зубы остры, как у собаки, но стоит ей только открыть рот, как туда залетают несколько сотен таких птичек. Птичка кладет свою кожную складку в рот змеи и поднимает рог, чтобы змея не могла ее укусить, и съедает отходы. А когда птичка наедается, а змея хочет избавиться от остатков пищи, ей в рот забираются другие птички и выклевывают ей эти остатки, полностью удаляя их из горла. Змея не может жить без этих птиц, а они не едят другого, кроме того, что скапливается у нее во рту. Я знаю, что люди, прочитав об этих змеях, мне не поверят, но я не могу умолчать об этом и клянусь всемогущим Богом, что видел более сотни подобных змей и более тысячи таких птичек». Вот что пишет этот путешественник, да, ну то есть нет повода ему не верить, правда, вот он Богом клянется, да, наверное, стоит ему доверить. Вот, то есть есть такая трактовка этого мифа, тоже довольно любопытная. Однако же на самом деле, во-первых, ну, следует упомянуть о том, что просто вот крокодили-сторожа – это типичные такие околоводные птицы, кулики, которые бегают на отмелях. И, ну, просто понимаете, да, вот у вас есть Нил, там есть отмели очень удобные, на этих отмелях лежат крокодилы, и там же очень удобно этим куликам, мелким крокодилям-сторожам бегать, добывать свою пищу, каких-то мелких там насекомых ловить. Да. То есть просто как бы они ассоциированы, и крокодилы, и крокодили-сторожа, с одними и теми же местообитаниями. То есть нужно усматривать какую-то более глубокую связь между ними. Некоторые авторы пишут, что, возможно, как бы у крокодилов и действительно есть частички гниющего мяса между зубами, и они, крокодилы, при этом часто лежат, открыв пасть, вот, на этих самых отмелях. И это гниющее мясо у них во рту привлекает мух, каких-либо других насекомых. Да, нет, пока не нужно это показывать, это к другим вопросам. Вот. Соответственно, и эти птицы могут быть привлечены этими окружающими вокруг крокодилов насекомыми и ловить их, вот, бегая вокруг крокодила. Нужно понять, что это все-таки некая туча насекомых вокруг крокодила, и ни одна птица даже не думает залезать прямо в пасть крокодилу и там как-то взаимодействовать с его зубами, там, да, ловить мух из его пасти, ну, потому что пасть в этот момент может захлопнуться, как бы, и птицы это прекрасно понимают. Поэтому, ну, вот, самая, быть может, близкая связь этих птиц, зачем они бывают рядом с крокодилами, это то, что вот они привлечены насекомыми, которые бьются вокруг крокодила, но, скорее всего, просто, как бы, они живут на одних и тех же пляжах и только. Вот. Такой ответ на эти вопросы.
2: Как это... Какой разочаровывающий ответ. Все, значит, ждали...
1: Беда.
2: Подтверждение истории про птичку, которая там через задний проход выскакивала, или как?
1: Ждал.
2: Так. Да, ждал, но не дождался. Так, вопрос от Юры НИИ, который спрашивает, сколько времени понадобится крокодилам, чтобы стать как крокодил Гена, если они будут очень активно эволюционировать, и какая особенность будет наиболее мешать игре на гармошке? Спасибо, о как!
3: Да, хороший вопрос. Значит, ну, учитывая, что... Ну, крокодилы среди современных, да, очень близки к птицам, можно так сказать. Ну, они находятся внутри архозавров, вот, как и птицы, и довольно далеки от прочих присмыкающихся. Но, тем не менее, внутри архозавров крокодилов по отношению к птицам можно, вот если проводить аналогию с млекопитающими, можно сравнить с утконосыми ехиднами по сравнению там, с летучими мышами. Да, то есть вот вроде как и утконос ехидная, и летучая мышь млекопитающие, да, вот, но какая пропасть эволюционная, там, анатомическая разделяет вот этих существ, и сколько, в общем-то, десятков миллионов лет потребовалось бы утконосам и ехидам, ну, однопроходным, так скажем, да, вот, которые появились еще в триасовом периоде, чтобы достигнуть того уровня развития, который достигли, скажем, летучие мыши. Это произошло там в начале кайнозойской эры. Уже появились летучие мыши, да, то есть вот, чтобы достигнуть каких-то высот эволюционных, таких сравнимых с птицами, как бы, ну, вот такие высокоорганизованные птицы, как враны или попугаи, они, в общем-то, уже очень близки, да, к появлению разума, они высокоинтеллектуальны, да, вот, чтобы освоить там музыкальные инструменты, крокодил Гена, им потребуется, скажем так, несколько десятков миллионов лет, не меньше. Ну, а касательно анатомических особенностей, ну, кроме разума непосредственно, да, есть всякие хорошие карикатурные картиночки о том, как крокодилы, ну, как это, условно говоря, разумные крокодилы там в быту испытывают какие-то неудобства, часто играют на разных инструментах музыкальных, им в этом мешает их длинная морда, там, вот, и на той же самой гармонии, да, то есть он, вот, поставь ее вот так, то есть он ему пришлось бы положить морду прямо сверху на меха, и они постоянно бы защемляли ему подбородок, таким, ну, когда сводите меха гармонь. Вот, пожалуй, вот что ему мешало.
1: Больно было бы крокодильчику играть на гармонии. Спасибо. Имре Ач задает вопрос, ну как, не то чтобы вопрос, пишет он комментарий. В выступлении вы говорили, что крокодилы все разные, типа вот гавиал, вот аллигатор, вот крокодил, совсем не похожи, но вот только это для понимающих людей так. А если сравнить это, в кавычках, разнообразие с хотя бы разнообразием фенотипов единственного вида собака домашняя, то как-то оно не впечатляет.
3: Что здесь сказать? Да, есть, конечно. Вот. Касательно собаки, как бы все разнообразие собачьих фенотипов, оно именно проистекает из-за искусственного отбора. Да, и то есть, если собак предоставить самим себе, как бы, как если они дичают где-то, да, и начинают скрещиваться как бы безудержно, их генотип начинает перемешиваться, то они очень быстро снова приходят к некому более-менее единому фенотипу, который, ну вот, наиболее удобен там для охоты, для выживания, там, ну вот, как для типичного собачьего поведения, да, ну, близкого к волчьему, там, и те собаки, они, в общем-то, похожи на волков в плане именно и охоты, выживания, всего такого, ну, неудивительно. Я думаю, почему. Вот, так что все вот такое внутривидовое разнообразие у домашних животных, и не только у собак, как бы и у кошек, там, и у коров каких-нибудь, и у кроликов, да, оно действительно поддерживается искусством отбора, потому что мы целенаправленно вот вычленяем те комбинации генов, ну, которые вот находятся в отражении в итоге в фенотипе, которые в природе бы вот так вот никогда бы не сочетались. Да? Вот такое узкое сочетание, но всегда будет выбраковано отбором, поэтому дикие животные, они всегда будут более однообразны. То есть сравнивать здесь некорректно с домашними формами.
1: Спасибо. А еще мы говорим спасибо пирожку с ковидлом. Снова с нами. Давненько не было на стримах. Ох уж эти крокодиломорфы, говорит он. И вегетарианцам успели побывать, и норы порыть, и полуводную жизнь вели, и в древолазы не замечены. Как так вышло, что полететь не пытались? На развитие проекта и рыбов крокодилом. Пирожок с ковидлом нам донатит. Спасибо за поддержку.
3: Ну, видимо, все дело в том, что к тому моменту, когда крокодиломорфы уже, как это сказать, ну, дали такое колоссальное разнообразие форм, экологические ниши крупных летающих, ну, относительно крупных, имеется, то есть не как насекомые, да, вот, относительно крупных форм летающих, были уже заняты, ну, птерозаврами, и впоследствии уже как бы начали эволюционировать птицы, да, как бы первые формы птиц тоже появились где-то там в юрском периоде, скажем. Вот, что же касательно, ну, альтернативных взглядов, ну, во-первых, в принципе, был такой исследователь Уокер, американский, по-моему, или британский, кажется, забыл, вот, который в свое время выводил, в принципе, птиц от крокодилообразного предка, то есть, ну, в 70-е годы это было, впоследствии было, конечно, показано, что птицы гораздо ближе там, к манирапторным динозаврам, чем к крокодилам, вот, но он обнаружил определенные параллели в строении конечностей и черепа крокодилов и птиц, которые позволили ему сделать вот такое предположение, ну, вот, потом оказалось, что это замечательный пример, на самом деле, параллелизма у птиц и крокодилов, вот, но, тем не менее, вот, некоторые авторы современного, тот же самый Чаттерджи, который утверждает, что птицы вовсе происходят не от манирапторов, не от манирапторных динозавров, а от примитивных каких-то архозавров, вроде протоависа. Вот он вроде как открыл протоависа, такого, ну, как вот название, да, в периоде с греко-латыни будет первоптица. Ну, вот он написал некого тикодонта, примитивного архозавра, который обнаруживает некие птичьи черты. Еще там триасового, да, вот, и этот самый протоавис, он вполне себе относится, ну, вот таким примитивным крокодиломорфом вроде как по одной там из систем. Вот, другой вопрос, что другие авторы считают, что протоавис, в принципе, это некоторая подделка, в общем-то, вот, а если даже не подделка, то его вот как бы вот эти птичьи черты, они преувеличены, вот, и к птицам он никакого отношения не имеет. Тем не менее, как бы мысли о том, что среди крокодиломорфов были либо предки птиц, либо формы, которые вот как-то пытались стать похожими на птиц, они существуют, но пока остаются, как бы, стали или остаются все-таки маргинальными. Да? Вот. Скорее всего, действительно, дело в том, что уже к моменту такой эволюции, бурной эволюции крокодиломорфов, летающих, присмыкающихся уже хватало и так, и без них. Никто их туда не пустил, конечно же.
1: Спасибо.
2: Мы говорим спасибо также Нервену и Евгению Гусеву, которые стали лаборантами, то есть спонсорами канала «Лаборатория научных видео». И мы благодарим спасибо, Арсона Баримана, который спрашивает, кто круче, крокодил или аллигатор? Кто круче?
3: Ну как, все хорошие, научный вопрос. Да. Да, ну вот потом мы еще, я думаю, мы поговорим о том, какие бывают крокодилы, какие бывают аллигаторы на самом деле. Ну так действительно все хороши, уж такие откровенные animal battle ударяться я не считаю возможным, да, как бы. Не считаю правильным.
2: Да, вопрос от Ксении Дмитрия Целест, нашей постоянной зрительницы. Поддаются ли крокодилы дрессировке?
3: Ну, скажем так, в самом примитивном варианте, да, вполне себе поддаются. Вот, то есть, конечно же, вы из них и не сделаете подобие собаки, ну, то есть, прям, чтобы выполняло множество команд. Но, с другой стороны, если вы когда-нибудь бывали в какой-нибудь Восточной Азии, там, в какой-нибудь Таиланде на отдыхе, то там одно из типичных развлечений, наряду там с покататься на слоне, вот, это вот посмотреть на вот шоу с дрессированными крокодилами как раз, где там дрессировщик, соответственно, и кладет голову в пасть крокодилу, ну, вот раскрытая пасть, вот дрессировщик кладет туда голову, крокодил не закрывает пасть и все такое прочее. Вот. Соответственно, на Ютубе можно найти видео, где с кубинской крокодилихой Чикитой, где она отзывается на свое имя. Ну, то есть, вот хозяин, значит, садится на корточки и говорит, соответственно, Чикита ко мне, и она к нему подбегает, вот прям действительно как собака. Ну, там тоже сложный вопрос, действительно ли она запоминает свое имя, или же она просто реагирует на определенную вот интонацию в голосе хозяина, да, то есть хозяина она запоминает вполне себе, да, вот, то есть как бы крокодилы могут в этом смысле различать людей, вот, то есть вот она запоминает хозяина, реагирует на эту интонацию в голосе, это как бы вопрос, требующий отдельного исследования, но тем не менее, да, вот как-то в таком вот узком диапазоне самое простейшее действие вроде того, что сидеть смирно и не закрывать пасть, или же вот подбегать в ответ на призыв, крокодилы действительно могут, это правда.
1: Спасибо. Следующий вопрос от Тимура Воронкова, и он говорит, погодите, а вот картинки, где крокодил лежит с разинутой пастью, это он разве не верхнюю челюсть поднимает?
3: Да, вот как раз сейчас я хотел попросить Виталия показать третий слайд. Попросить Виталия показать третий слайд. Да.

0: деятельство. Укус убивает человека просто наповал, да, и поэтому как бы всех змей надо бояться. Это как бы хорошая стратегия для жизни там в Азии. Так вот, уже сколько поколений мальгаш живут на Мадагаскаре, где нет ни одной ядовитой змеи, поэтому ни один местный житель никогда не погибал от укуса змеи, но до сих пор они жутко боятся змей, потому что все они знают, что все змеи опасны. Этот страх они как бы культурно перенесли из Азии, своей как бы древней прародины. Таким образом. Но, разумеется, это чисто такое культурное наследие. То есть они как бы, ну вот родители детям говорят, бойся змей, змеи опасны. Они как бы уже несколько тысячелетий так детям говорят, и все люди боятся змей. Хотя, ну, на Мадагаскаре не нужно бояться змей, там они не ядовиты. Вот. То есть вот, пожалуйста, чисто культурная афеофобия такая.
1: Спасибо. Так, и следующий вопрос задает Джейн Ксемеликса. Ксемелиха, не знаю, как правильно вас прочитать, извините. Стоп, а разве у птиц не неподвижная грудная клетка? Нас учили так, и вряд ли с момента написания этого учебника птицы сильно изменились.
0: А, да, тут я попрошу показать следующий слайд, да, какой он, 9-й номер. Девятый номер слайда, где, в общем-то, вот, пожалуйста, грудная клетка птиц. И вы видите, что ребра у птиц двухсоставные, при этом, ну вот видите, посередке как бы проходит такой суставчик, и если у нас, скажем, с вами тоже ребра двухсоставные, то ну, у нас есть костная часть ребра и дальше хрящевая часть ребра, которая присоединяется к грудине, то у птиц обе части ребра костные, а между ними там нормальный сустав. Вот, и грудная клетка птиц прекрасно подвижна. И вот, пожалуйста, следующую картинку тоже покажите, где как раз движение. Вот, пожалуйста, амплитуда движения грудной клетки птиц, ребер, то есть вот как они двигаются, видите, вот разные положения, да, грудины, и этих самых ребер нет. У птиц нет иного насоса для легких, кроме как реберного, то есть они вдыхают и выдыхают исключительно с помощью межреберных мышц. Вот. Другой вопрос, что я примерно понимаю, откуда вот берется мнение о неподвижной грудной клетке птиц, оно берется из того, что говорят, на самом деле, грудная клетка птиц подвижна, но неподвижны сами легкие. То есть если наши легкие, они присоединены там, через плевральную полость к ребрам, и вслед за расширением ребер расширяются легкие, вслед за как бы спаданием грудной клетки легкие тоже сжимаются, то легкие птицы, именно легкие, они правда неподвижны. А за подвижной грудной клеткой следуют воздушные мешки, которые насасывают воздух легкий или, наоборот, пропускают воздух обратно на выдохе, тоже через легкие. Вот таким вот образом. То есть легкие птицы неподвижны, но грудная клетка как раз подвижна. И с помощью именно подвижной грудной клетки насасывает воздух в воздушные мешки, которые потом пропускают воздух через легкие. Вот, вот так вот обстоит дело с дыханием птиц.
2: Спасибо. Спасибо.
1: Майнбокс 477, спасибо, говорит. Да, мы сейчас договоримся, кто следующий вопрос задает. Саш, например, ты?
2: Да. Вопрос задает Антон Валерьянов, который спрашивает, слышали что-нибудь про битву за остров Рамри?
0: К своему стыду не слышал, к сожалению. Ничего не могу сказать.
2: Я срочно стал гуглить битву за остров Рамри, сражение в ходе бирманской кампании Второй мировой войны. Наверное, сразу надо искать что-то про крокодилов там. Вошла в историю из-за массового нападения печально известных гребнистых крокодилов на пробирающихся через болото японских солдат. Короче, сожрали их там все. Вот.
0: Ну, так, довольно логично, потому только... что гребнистые крокодилы самые агрессивные, самые как бы человекоядные.
2: В общем, сожрали там 1215 человек бедных японцев, сожрали крокодилы. Осталось живых только 20. Вот. Такая история.
1: Зато крокодилы сыты. Простите мне этот юмор. Так, да.
0: Сама природа восстала против японской военной интервенции.
1: Так, Евгений Лысакова следующий вопрос задает. Есть ли гипотезы, как плезиозухи и прочие облигатно-водные крокодиломорфы решили вопрос с откладыванием яиц и с температурой инкубации?
0: Да, ну, собственно,

0: Я помню, что Евгения Лысакова и прежним как раз давал вопрос про яйца живорождения у морских крокодилов. Да? Вот, и как продолжение темы. Как я уже сказал, что, скорее всего, да, морские крокодилы, талтазухи, действительно были яйца живородящие. Да, то есть вот они не откладывали яйца в песок, как там какие-то морские черепахи, а вполне... Ну, с другой стороны, как раз если бы они откладывали яйца в песок, как морские черепахи, то там не было большой проблемы, тоже можно было бы, да, как-то отслеживать такие пляжи, где соответствующая температура, соответствующее время года вот, поддерживается для нужной инкубации. С другой стороны, если мы... как бы обращаемся к яйцерождению у морских пресмыкающихся, то для тех же ихтиозавров и плезиозавров, например, и похоже, что для талатозухи тоже, показывают, тут некоторые авторы очень смело пишут, что у них была прямо-таки теплокровность, потому что по некоторым свидетельствам у них была постоянная температура тела. Но, скорее всего, это была не истинная теплокровность, а то, что мы сейчас наблюдаем, например, у кожистой черепахи, которая, хотя и холоднокровная, ну, черепаха, как бы, да, она при этом может жить как и в теплых водах, ну, вблизи экватора, так и проникать в полярные воды, она живет, также обнаружится там в Северном Ледовитом океане вполне себе, да, вот, и у нее очень толстый жировой слой, и она может производить тепло с помощью своих собственных мышц. Ну, в принципе, у любого животного, когда мышцы работают, они производят некое тепло. Поэтому нам, когда мы там занимаемся физкультурой или таскаем тяжести, нам жарко. Это, собственно, мышцы кучу тепла произвели, да, надо куда-то это тепло девать. Вот. Но другое дело, что мы-то у нас и так температура стабильная, вот, довольно высокая, и поэтому, когда мы производим это лишнее тепло мышцами, там становится очень жарко, это лишнее для нас тепло. То для пресмыкающихся холоднокровных тепло, которое производит мышца, оно как бы совсем не лишнее. И поэтому, если очень сильно утеплиться, если приобрести толстый, там, толстую прослойку жира, как вот делают кожистые черепахи, то можно за счет вот этого как бы внутреннего тепла, но это не совсем то тепло, которое у теплокровных на самом деле, поэтому нельзя кожистую черепаху называть по-настоящему теплокровной. Вот, она поддерживает относительно постоянную температуру тела даже в холодных водах. Вот в этих самых. Другой вопрос, что температура тела кожистой черепахи в Северном Ледовитом океане ощутимо ниже, чем температура ее в экваториальных водах. Хотя и там, но при этом как бы она при этом постоянно, не просто не то, что постоянно охлаждается. И вполне возможно, что те же самые талатозухи могли быть тоже довольно жирными, так скажем, чтобы поддерживать более-менее постоянную температуру тела просто за счет разогрева с помощью мышц. И с другой стороны, они могли на время сезона размножения мигрировать в более низкие широты, в более теплые воды, чтобы поддерживать, соответственно, было легче поддерживать нужную температуру инкубации. Как бы, опять же, морские ящеры там времен мезозоя, они довольно лихо мигрировали вот в общем-то, по всему земному шару одни и те же виды. Мы это обнаружим очень как бы. Ну, очень далеко они плавали, то есть не прям всесветное распространение имели, но очень далеко плавали, как современные киты, ведь тоже они мигрируют вот там через всю Атлантику, например. Что мешало тем же самым талтазухам плавать там по всей Атлантике. Вот, скорее всего, так. Вот такие способы решения этой проблемы.
1: Спасибо.
2: Спасибо. Угу. Вопрос от Рем Квадрига. Длинный вопрос. В чем принципиальная преграда? Млекопитающий рождается, делает вдох, расправляет легкие и дальше дышит ими. А что мешает тем же крокодилам родиться, сделать вдох, то есть наполнить воздушные мешки и сразу же сделать выдох, то есть продуть свои легкие за один раз? Кроме того, если их мышцы позволяют накапливать запас кислорода, которого хватает на долгое время, то почему бы и его не использовать, пока не просохнут легкие?
0: Да, но, опять же, это вот тот вопрос, который я отвечал в основном докладе на форуме, когда был вопрос о том, почему у птиц нет истинного живорождения или даже яйца живорождения, там, как у млекопитающих, почему они все обязательно откладывают яйца. На самом деле, как раз крокодилам-то ничего не мешает, потому что у крокодилов нет каких-то таких воздушных мешков, как у птиц, ну, столь же обширных там, да, то есть у них есть только зачатки воздушных мешков. И как раз вот у талатозухи, я сказал, скорее всего, было яйца живорождения. А вопрос, что мешает птицам, да, вот родиться и продуть воздушными мешками свои легкие и высушить их тут же. А мешает им устройство этих легких, и я вот попрошу сейчас слайд 11 включить, где как раз сравнивается устройство легких млекопитающих и птиц. Значит, вот посмотрите, да, это структурные единицы легких. У млекопитающих называется, ну, отдельный пузырек называется альвеола, а все в целом называется ацинус альвеол. А у птиц вот эта вот штука называется парабронх. Значит, эти структуры, они в одном масштабе на картинке, если что, да, то есть это вот как бы одного размера структуры таким вот образом. И вот посмотрите, насколько более мелкоячеистая структура в легких птиц. Помним, что легкие птицы неподвижны, да, они могут не растягиваться, не сжиматься, да, воздух через них течет, вот как здесь нарисовано стрелками, в одном направлении. И помним, да, что у эмбриона там в яйцевых оболочках, легкие заполнены жидкостью. И посмотрите, какие там тонкие вот эти вот как бы перегородочки всякие, да, вот внутри параброн. То есть параброн – это вся вот эта трубка, и внутри нее вот куча тонких этих перегородочек. Если вы попробуете воздушным мешком одним выдохом, продуть, вот выдуть всю эту жидкость из легких, то у вас там будет такое давление жидкости, такая скорость потока, что вам просто выломает потоком жидкости все вот эти вот мелкие перегородочки в парабронх. Проблема вся в этом. То есть у млекопитающих, видите, в альвеолах гораздо больше свободного пространства. И это при том, что у эмбрионов млекопитающих, у них легкие сжаты, им как раз просто нужно расправиться, поэтому там и жидкости-то не так много. В итоге. Вот, то есть просто нужно брать воздух легкий, они расправляются, а жидкость там, ну, легко испаряется довольно оттуда вся лишняя. Вот нужно расправить легкие. А у птиц они вот уже легкие, что у птенца в яйце, что у птенца вылупившегося, они одного размера, им не нужно расправляться. И все они наполнены огромным количеством жидкости. И вот если вот резким выдохом, там, сокращением воздушных мешков продуть эти самые легкие, то их просто разорвет там. Ну, в общем, они превратятся просто в кашу кровавую. И ничего не выйдет. Их можно только постепенно просушивать, чтобы пока вся эта жидкость не уйдет наружу, не испарится сама по себе. Силовые методы здесь непригодны. Слишком тонкая структура. Слишком нежная.
2: Спасибо. Вопрос от Duty. Какие у крокодилов есть паразиты?
0: Ох, я, к сожалению, совершенно не имею никаких познаний ветеринарии по этому поводу. То есть у них наверняка есть какие-то кожные паразиты, как бы стопроцентно, да? Вот, у них наверняка есть какие-то кишечные паразиты, как и у всех. Вот, но не могу назвать ни одного вида, к сожалению. Это не моя специальность совершенно.
1: Продолжим. И следующий вопрос задает Андрей Козырев. Вопрос тоже длинный. Прочел, что у крокодилов простой и маленький мозг, нейронов меньше, чем у домовой мыши, но до этого мне доводилось читать о довольно сложном поведении крокодилов, о том, что у них бывают вкусовые предпочтения, разные варианты охоты, брачные игры, подразумевающие чуть ли не эмоции, плюс детсады, в кавычках, тоже весьма продвинутая адаптация. У нас очень принято недооценивать разум животных, многие считают, что большинство животных нечто вроде роботов, которые... кроме программ, ничего не имеет. Но так ли это, насколько касается крокодилов?
0: Да, соответственно, с одной стороны, вот вы абсолютно правы, что у крокодила довольно сложное поведение. То есть у них есть и брачные игры, и песни всякие, и у них даже бывает иногда коллективная охота на рыбу, когда одни выступают в роли загонщиков, вот гоня рыбу в определенную какую-то заводь, а другие, соответственно, ее там уже перехватывают и перегораживают ей пути к отступлению. Вот, то есть даже и такое для них показано, это правда. Вот. Что касается размеров мозга крокодила, насчет количества нейронов меньше, чем у дома мыши, тут я не поручусь, не видел таких цифр, прям прямых цифр. Но если мы возьмем просто по размерам мозга, вот я сейчас попрошу вывести там 12, слайд номер 12, да, вот, на экран, где сравниваются различные размеры мозгов вот, разных видов позвоночных. Ну, вот видите, это зависимость массы мозга от массы тела. При этом обратите внимание, что графики в логарифмических координатах, значит, логарифмические шкалы по координатам нелинейные. Вот, то есть представьте, да, если мы замерим размеры мозга у разных, у множества разных видов, то они скрепляются в такие вот облака. Как бы, да, и вот взяли эти облака, обвели вот такими вот линиями. И вот видите, вот есть у рептилий облако, некоторое облако точек. Здесь подписано, да, рептилии. Видите, кстати, что динозавры укладываются в это облако, то есть продолжают этот же самый тренд размерный. То есть это значит, что у динозавров, кстати, были не супермаленькие мозги, а обычные для присмыкающихся, то есть ну, не слишком маленькие, не слишком большие, а обычные. А у птиц при этом мозг больше, чем у рептилий, как бы, ну вот видите, как бы облако лежит выше, чем у рептилий, значит, как бы оно, у них мозг лучше устроен. При этом, вот видите, я поставил красную точку на графике, это как раз мозг крокодила. То есть, видите, они, как это, обладают самым крупным мозгом среди всех современных присмыкающихся. То есть они в этом смысле как бы наиболее продвинутые, присмыкающиеся. Но при этом, разумеется, их мозг совершенно не достигает размера там, мозга птиц. С другой стороны, если мы посмотрим на микроскопическое строение мозга, то есть на какие, как вот он устроен, какие там вот есть типы нейронов где-то располагаются, вот, то вот мы видим, что у птиц есть такая структура, как полосатое тело. Это некая структура, которая ну, является до некоторой степени аналогом нашей коры больших полушарий. Это не гомолог, ни в коем случае, это имеет принципиально иное происхождение. Вот. Но часть, так сказать, мыслительных особенностей птиц, каких-то инстинктов, которые реализуются у птиц, она сконцентрирована именно вот в полосатом теле. Это часть, такая структура внутри мозга, которая частично отвечает за высшую нервную деятельность птиц. Так вот. У присмыкающихся, у ящериц, у черепах еще не обнаруживается оформленного полосатого тела, как бы нормально оформленного. При этом у крокодилов, ну они же близки к птицам, они же тоже архозавры, у них уже вот обнаруживаются структуры, уже как бы, то есть у них уже полосатое тело начало оформляться. Оно еще не достигает такого полного развития, как у птиц, но то есть на уровне там цитоархитектоники мозга крокодилы уже, у крокодила уже угадывается то строение, которое потом мы в совершенстве видим у птиц. То есть на уровне строения мозга крокодилы уходят на птиц, так скажем, и отстоят уже, и стоят несколько особняком среди прочих присмыкающихся. То есть размер мозга у крокодилов, в общем-то, укладывается в размер мозга присмыкающихся, хотя тоже он довольно крупный. А по части цитоархитектоники и следующих отсюда каких-то вот мыслительных особенностей высшей нервной деятельности крокодилов, они уже как бы на пути к птицам и уже не совсем типичные присмыкающиеся. Они уже умнее, чем прочие присмыкающиеся. Да, это правда, это позволяет им осуществлять вот некоторое вот это вот сложное поведение, которым вы описали. Да, то есть крокодилы, они весьма умны по сравнению с ящерицами. Но глупее, чем птицы. Да.
1: Спасибо. Так, Павел К. спрашивает. А те крокодилы, что в мезозое, часто ли завтракали, обедали, ужинали динозаврами?
0: Ох, с этими крокодилами, да, очень такая распиаренная тема. Вот этот Саркозухус император, так называемый, такой крупнейший крокодил, вот один из крупнейших мезозойских крокодилов. Ну, не столько говоря, не крокодилов, а фалидозавров, ну, это детали систематики. Вот, я обычно рисую, там, National Geographic, там в свое время выходила статья, как он там кидается на какого-то динозавра из воды, но как раз, если посмотрите на морду этого самого Саркозухуса, она очень длинная, узкая и тонкая, точно как у гавиала. И, скорее всего, как раз Саркозухус питался рыбой, ну, потому что хватало и довольно крупной рыбы, живущей в тех же самых реках. Вот, а вот какой-нибудь динозух, который обладал более широкой мордой и треугольной, походившей на морды современных, как бы настоящих крокодила, вот он вполне себе, возможно, питался и динозаврами, ну, точно так же, как современные крокодилы охотятся на копытных на водопоях, также и динозух, скорее всего, охотился на каких-нибудь орнитопод, там, утконосых динозавров на водопоях, гуанодонов каких-нибудь еще, там, всех вот этих вот динозавров, да, так же также охотятся на них на водопоях, кидаясь из воды на них. Да.
1: Спасибо.
2: Вопрос от Васи Кирова. И вопрос, жили ли крокодилы в европейской части Евразии, и возможно ли найти их останки, скажем, в Среднем Поволжье? Спасибо.
0: Да, соответственно, в мезозойские времена крокодилы здесь вполне себе жили. То есть, и, например, даже вот у меня с коллегами выходила статья о нашей находке крокодила в подмосковных песках. Ну, если кто-то увлекается там палеонтологией, знает, что есть такое подмосковное местонахождение карьер пески. Вот, и оттуда мы описали вот маленький кусочек крокодила, ну, вот, вот, такую вот, а, вот такой вот осколочек от нижней челюсти, да, то есть это бесспорно крокодилий, но конкретно такого крокодила сказать нельзя, ну, то есть вот мы нашли там мезозойского крокодила оттуда вполне себе. Вот. Что касается Поволжья, то там как бы очень есть хорошее местохождение всякой морской фауны как раз, и в том числе морских крокодилов тоже там наверняка они есть. То есть можно как бы нарыть вполне себе морских крокодилов в Поволжье, мезозойских. Вот другой вопрос, что я как бы в который раз это повторю, что любые раскопки палеонтологические, которые проводятся не палеонтологами, вот, они незаконны. То есть, пожалуйста, как бы не копайте самостоятельно. То есть, если вы вдруг в каком-нибудь обрыве наткнулись на какой-то прекрасно выглядящий череп, вот, то не пытайтесь его выкопать самостоятельно, то есть весьма возможно, что вы его разрушите просто, да, потому что нужно очень осторожно копать. Даже если вы его выкопаете, то часть информации, которая важна для палеонтологов, будет утеряна при этом безвозвратно. То есть хорошей идеей в этом случае, если нашли такой череп или еще что-то, будет там написать, скажем, мне или еще какому-нибудь сотруднику палеонтологического института, вот, на палеофорум, например, вот так, мол, и так, вот я тут нашел такую-то вот находку, пожалуйста, тут вот фотография там с телефончика, да, такие-то координаты, пожалуйста, приезжайте к нам, раскопайте это. И мы тут же как бы приедем и раскопаем, если даже сразу не сумеем раскопать, то там приедем на пару дней, законсервируем эту находку, чтобы она дожила без проблем до следующего года, и потом в следующий год полноценную экспедицию приедем и раскопаем. Вот. Но как бы самостоятельно копать нельзя, если только, конечно, не это ваша территория, а специально как бы введенное вами в хозяйственное пользование. То есть вот есть как раз в Поволжье, в Ульяновской области, есть некоторые люди, которые вот купили участок берега Волги и копают там тех же самых аммонитов, ну, то есть купили его, оформили как вот для раскопок соответствующие геологические изыскания, копают там аммонитов и их продают. Ну, они, в принципе, это их земля, они все это оформили, все нормально, да. Но самостоятельные такие раскопки, они, с одной стороны, противозаконны, а с другой стороны, разрушительные для объектов, для вот самых семипалеонтологических объектов. Как бы, пожалуйста, если что-то такое найдете, то лучше не копайте, обратитесь вот в палеонтологический институт в Москву. Как бы сейчас это не проблема.
1: Спасибо. Перед следующим вопросом несколько объявлений. Благодарим всех, кто с нами сейчас находится. Если вы не поставили еще лайк, напишите, почему вы не поставили. Поставьте дизлайк, если вам не нравится то, что вы видите. А если нравится, все-таки нажмите на эту кнопочку. Спасибо вам за это и за то, что вы подписываетесь на наш канал и на канал антропогенез.ру, на канал Лаборатории научных видео. Это помогает развиваться нашим каналом. Я надеюсь, вам нравится то, что мы делаем. И если вам нравится, еще и напишите, что конкретно вам нравится. Может быть, вам какие-то форматы заходят больше, какие-то меньше. Об этом нам тоже было бы неплохо знать. Каким образом? В комментариях. Ну и поддержать наш проект можно также при помощи суперчата, задавая вопрос. Можно использовать Patreon, можно использовать спонсирование канала. И мы благодарим вас за всяческую поддержку.
2: А я еще раз напомню, теперь уже, так сказать, с правильным графиком, что нас ждет в ближайшую неделю. Во вторник, 21 сентября, на канале Лаборатории научных видео выйдет очередная лекция Станислава Дробышевского про антропогенез. в четверг, 23 сентября, ждите новости антропологии и археологии за последние 3 месяца о неандертальской диете, о новых видах древних людей из Китая и Израиля, о разборках между шимпанзе и гориллами и так далее. В моем исполнении это будет в четверг на канале Антропогенеза в 19.00. А в субботу, 25 сентября, у нас будет конференция про просвет, про просвещение, популяризации науки. Если вам интересна эта тема, регистрируйтесь, участие бесплатное, но не для всех, подчеркиваю. Это то, что ждет нас в ближайшую неделю. И, наверное, еще надо пригласить наших зрителей в наш уютный чатик научной станции, да, Виталий? Я только тебя не слышу почему-то.
1: А почему-то все, наверное, не слышат, а вот теперь я знаю, почему. Если вы, если вы понравится сообщение в чате данной трансляции, то вот, собственно, в чате сейчас появится ссылочка, по которой, перейдя, вы сможете заскочить в наш уютный телеграм-чатик. Ну и, соответственно, продолжить общение там, задавать вопросы. И Саша, и я, и периодически наши гости туда заходят, отвечают на вопросы. Так что you're welcome, как говорится.
2: И Дмитрий, по-моему, там уже даже и уже и есть, кстати. По крайней мере, мне кажется.
1: Я помню, что он отвечал на некоторые вопросы.
2: Да.
1: Да. Продолжим.
0: Ну, я там бывал, так скажем, да. Угу.
2: Так. Да, а сейчас вопрос. Вопрос от Евгении Лысаковой, от нашего спонсора. Интересно посмотреть на аналогичный график с линейными размерами тела, а не весом. Обособленный кластер птиц может быть связан с меньшим весом, как адаптацией к полету, а не с увеличением мозга.
0: Ну, в принципе, да, это хорошее замечание, но, однако же, хотя птицы действительно сильно уменьшили свой вес, но при этом просто даже если посмотреть на череп птицы, да, вот сколько у птицы занимает мозг от объема черепа, и сколько там даже у крокодилов, не говоря уже там про ящериц и черепах, сколько занимает мозг объема черепа, видно, что птицы очень головастые, как бы у них очень большой мозг, то есть даже вот с поправкой на вот это вот уменьшение массы, там всего такого, то есть у них просто реально большой мозг по сравнению там с мозгом пресмыкающегося, то есть здесь как бы нет вот этого артефакта, о котором вы говорите, как бы артефакта исследования, нет, у них правда большой мозг, правда сильно больше, чем у пресмыкающихся в принципе. То есть даже если утяжелить, как бы, да, до нормального размера тела пресмыкающегося, то все равно как бы мозг будет гораздо больше.
1: Спасибо большое. Друзья, больше 2 часов в эфире мы находимся. И благодарим Дмитрия за интересные ответы на ваши небезынтересные вопросы, естественно. Спасибо, Саша, спасибо всем, кто за эфиром данную трансляцию поддерживал. Гош, Ксюша, Мариша, и, как всегда, огромное спасибо.
2: И тебе, Виталий, спасибо.
1: Спасибо большое. Друзья, до скорых, я надеюсь, интересных, как всегда, встреч. Всего хорошего.
2: Спасибо, Дмитрий.
1: До свидания.
0: Все. Всем до свидания.

Дорогие друзья, ну вот мы с вами целую неделю не виделись, опять мы с вами вместе. Родители, бабушки, дедушки, папы, мамы, можете быть свободным, доверьте детей нашей детской компании «Архэ», плохому не научим. Итак, сегодня будет очень интересная лекция, как я обещал. Сегодня мы будем говорить о загадочных, о таинственных, о страшных монстрах, которые водятся в морских глубинах, в глубинах океана, и которые представляют для нас, людей, очень-очень большую опасность. Ну, не все, конечно. Среди них есть такие, которые могут легко с нами разделаться, но, слава богу, никогда этого не делают. Ну вот, представь себе, вот боксер Валуев, да, двухметровый такой огромный человек, похожий на снежного человека, да, вот, он же может и тебя, и меня в лепешку превратить очень быстро. Но если мы его встретим, мы же его не боимся, правда? Ну, а зачем ему это? Он депутат, он степенный, хороший человек, кстати говоря, очень добрый. А вот какой-нибудь там Витька из 6-го Б, этот и подзатыльник даст, и пинок там при случае отвезет. Вот кого больше надо бояться? Конечно, Витьку, а не Валуева. Вот точно так же с морскими животными. Есть морские животные, которые очень страшно выглядят, все их боятся, рассказывают про них какие-то страшные небылицы, а на самом деле они людей никогда не трогают. А есть наоборот, есть животные очень небольшие, но очень-очень-очень опасные. Об этом мы поговорим чуть позже. Итак, смотрим картинки и рассказываем истории, леденящие душу истории о страшных морских животных. Первая наша героиня – Мурена. Ну, конечно же, вы ее узнали. Ну, наверняка в разных книжках вы читали, что в Древнем Риме патриции богатые в мраморных бассейнах держали мурен и скармливали голодным муренам непокорных рабов ленивых, да? И мурена терзали несчастных людей. Я думаю, что Плиний или кто эту байку придумал, наверное, не думали о том, что мы, потомки, будем такие внимательные. Ну, смотрите, зубки у мурены есть, но это же не зубы у акулы, которые как циркулярная пила может нас пополам перепилить. Это маленькие зубки, они же нужны не для того, чтобы откусить тело у жертвы, а для того, чтобы ее удерживать. Мурена охотится из засады. Это донная рыба, которая живет среди камней, в подводных пещерах. Она высовывает свою страшную бульдожью пасть, ждет, когда мимо проплывет рыба. Кстати, у нее прекрасный камуфляж, посмотрите. Это разбивка контура, называется такая окраска. Мимо проплывает рыбка или пробегает краб, она делает мгновенный бросок и хватает свою жертву. Поэтому разорвать человека на части, я думаю, мурены, если бы захотели, просто не смогли бы при всем желании. Давайте следующую мурену посмотрим, потому что мурен много, их... Вот я не помню, сколько видов, но много. Большие они или нет? Ну, достаточно большие, 1,5 метра где-то они вырастают в длину при весе 50 килограммов. То есть солидная такая рыбка, руками ее вытащить очень тяжело. И, кстати, рассказывает такой случай, он описан. Какой-то англичанин в своей книжке описал, я сейчас уже не помню, однажды он поймал на удочку мурену, пытался ее вытянуть из своей подводной норы, но она так уперлась хвостом и телом там в расщелины скал, что ему пришлось бежать в машину и цеплять ее к лебедке, и только тогда он смог ее вытащить. Вот такая-то мощная крепкая рыба. Вот смотрите, это зеленая средиземноморская мурена. А знаете, что интересно? На самом деле она никакая не зеленая. Это оптический обман. Дело в том, что у мурены тело покрыто слизью, такой скользкой-скользкой слизью желтого цвета. А сама мурена синяя. А вот теперь смешай две краски, синий и желтый, что получится? Зеленый. Вот поэтому она выглядит как зеленая. Что еще можно рассказать о мурене? Ну, рассказывают, что она ядовитая. Что, дескать, если она кого-то покусала, то можно получить заражение крови и умереть. Ну, знаете, наука такой факт не подтвердила. Посмотрим, у нас еще, по-моему, какие-то мурены есть. Мурен, кстати, держат в аквариумах. Ну, на дайверов, на ныряльщиков они не нападают. Мне приходилось видеть мурен, ну, правда, небольших. Таких гигантских мурен я не видел. Ну, и ведут они себя совершенно индифферентно. Вот она, видите, зеленая мурена. Вид у нее действительно страшный. Вот, плавает...
Дети мои, давайте так договоримся. Вы возьмите блокнот какой-нибудь или тетрадку, возьмите ручку, потому что по ходу лекции я буду вам рассказывать некоторые, буду вам объяснять значение некоторых биологических терминов. Да? Вот как плавает мурена. Она хоть и относится к лучеперым рыбам, но совсем не лучеперые ее плавники, да? Ну, какие-то перья. Она плавает за счет ундуляции. Вот такое красивое научное слово. Что такое ундуляция? Это такое вот змеевидное движение. Есть ундуляционная мембрана, ундуляция плавников, ундуляция тела. Вот за счет ундуляции мурена плавает. Поэтому, в общем-то, пловец она так себе, не важнецкий. А вот сделать бросок она действительно может. Так, смотрим следующую страшную-страшную рыбу. Эти названия этих рыб у всех на устах. Следующая рыба – барракуда. Нет, это вот еще одна мурена. Давайте мы ее пролистаем. Симпатичная, желтенькая мурена. Они всех цветов радуги бывают, мурена. Потрясающая красота рыбы. Вот она, барракуда. Похожа на щуку. Ну, а теперь посмотрите, дети мои, на кого она еще похожа. Рыбу такую мама приносила, наверное, жарила, парила. Называется скумбрия. Да, такая же полосатенькая рыбка. Все правильно. Потому что мурены, точно так же, как меч-рыба, о которой мы будем еще говорить, как тунец, как марлин, относятся к скумбриеобразным рыбам. Мурен, барракуда, заговорился. Мы сейчас говорим про барракуду. Вот она, барракуда. Ну, иногда ее называют морская щука, потому что она действительно слегка похожа на щуку. Почему она так называется, барракуда? Ну, на одном из испанских диалектов так в старину, в средние века, называли неправильно растущие зубы. У людей такое встречается, а у барракуд сплошь и рядом. Видите, какие у нее кривые зубы, в разные стороны торчат, но зато такими зубами очень удобно хватать рыбу, и она уже никуда не вырвется из такой вот пасти. Барракуд всего 30 видов. Есть маленькие очень барракуды, совсем крошечные. Ну, вам наверняка приходилось, если кто-то из вас был в Средиземном море, плавал с маской, они очень любопытные. Они вот такие вот небольшие барракудки подплывают на тебя, смотрят. Очень такие симпатичные рыбы. Бывают большие барракуды. До 2 метров и даже больше. 2 метра 30 сантиметров, если мне не изменяет память. Это вот самая большая барракуда. Достоверно большая. Потому что рассказывать вам будут рыбаки и про 5-метровые. При этом она весила немного. 30 килограммов. Потому что рыбка худенькая, длинная, очень стремительная, ей лишний вес совершенно ни к чему. Нападают они или нет? Кстати, в Средиземном море появилось несколько видов, которые раньше там не водились. И это случилось в 19 веке, в конце 19 века, когда прорыли канал, соединяющий Красное море и Средиземное. То по этому каналу в Средиземное море еще 2 вида барракуд проникли. Кстати, тоже отдельная тема, как-нибудь поговорим. Мы уже говорили с вами об интродукции. Запишите, если не знаете, что такое интродукция. Мы с вами в прошлый раз, целая лекция у нас была посвящена, помните? Гримаса интродукции. И вот интродукция, которая разгулялась после того, как прорыли Суэцкий канал, это отдельная тема, напомните мне, потом поговорим. Нападают ли барракуды на людей? Да, такие случаи были, большие барракуды нападали. Но все время это происходило в мутной воде. Вот такая закономерность. Все нападения барракуд, они всегда происходили в мутной воде. Ну, барракуда, она подслеповатая, она плохо видит, она видит какое-то шевеление и нападает. Кстати, барракуды иногда охотятся большими стаями, так им удобнее, такая охота, она более удачливая. Но в старину, вот средние века, конечно, барракуд считали очень опасными. Про них придумывали разные небылицы, будто бы они бывают такие огромные, что людей глотают целиком. И в одной книжке, я помню, такая книжка, по-моему, 18 века, автор писал, «Барракуда – страшная рыба, если увидит человека, но, слава богу, она питается в основном неграми». Но если барракуда очень голодная и не нашла негра, пишет этот француз, она ищет англичанина.
А вот если она англичанина не нашла, вот тогда нас голодухи может съесть и французы. Ну, мы с вами сейчас это воспринимаем как шутку, но в 18 веке был разгул расизма, французы и англичане друг друга очень недолюбливали, поэтому вот рассказывали такие вот истории. Так, еще одна у нас барракуда, по-моему, есть, да, на фотографиях. Давайте посмотрим еще одну барракуду. Там как раз будет видно ее пасть. Ну, кстати, сразу возникает вопрос, да, а люди едят барракуду или нет? Вот действительно похоже на щуку, да? Ну, удивительно красивая рыба. И вот вы знаете, у нее такая нежная окраска, что в голубой воде ее совершенно не видно. Она прозрачная, словно стеклянная. Вот она где-то рядом с тобой, но она настолько быстрая и стремительная, что ее. Вот если она застынет на месте, ее видно. А так вот она рванет, и ее уже не видать. Посмотрим дальше. Там, по-моему, должна быть пасть барракуды. Страшная зубастая пасть, из-за которой она получила такое странное имя. Возникает сразу вопрос: а мы можем есть барракуд? Вот эта стая барракуд. Некоторых едят, да. Но некоторых барракуд не едят, потому что у них ядовитая печень и, по-моему, ядовитая икра. И вообще есть такое правило. Если вы когда-нибудь окажетесь в чужих краях, никогда не ешьте незнакомых рыб. Потому что есть очень много на свете рыб ядовитых. Особенно они бывают ядовитые в период размножения. У них бывают ядовитые молоки, ядовитая икра, ядовитая печень и некоторые другие органы. Дальше у нас есть барракуда или нет? Или к другому герою нашему переходим? А следующий у нас герой. Вот он, наш герой. Как вам? Красавец, да? Никого не напоминает? Ну, конечно, он напоминает нашего окуня. Это и есть, собственно говоря, окунь. Групер. Или гигантскими роу, есть у него такое название. Но групперы также относятся к лучеперым рыбам. 87 видов, по-моему, групперов. Они бывают самые-самые разные. Бывают вот такие маленькие групперы. Бывают ярко-желтые, в полосочку. Бывают темно-синие и в золотых звездах. Бывают ярко-красные, с синими пятнами. Фантастические расцветки, фантастической красоты. Но группер – это очень мощный хищник. Размер, да? Первым делом вам интересно, конечно, размеры. Размеры, ну, достоверно 2,5 метра. Ну, давайте так. 2 метра – это кровать. Вот родительская кровать, мамина кровать. 2 метра, да? Представляете, положили группера, в ширину он почти такой же, это очень мощная рыба. Еще 50 сантиметров будет торчать. Вот такой вот он огромный. Ну, в литературе мне попадалось, что гигантский атлантический группер достигает длины 5 метров, 4 метра. Но мне кажется, что это рыбацкие рассказы, дети мои, потому что вот таких вот достоверных обмеров 5-метровых групперов не было. Но и при длине в 2,5 метра такая рыбка весит 500 килограммов. Что такое 500 килограммов? 500 килограммов – это лошадь. Хороший вес, да? Был достоверный, ну, по-моему, достоверный случай, когда группер проглотил аквалангиста, ныряльщика, дайвера. Но дайвер не растерялся и сумел выбраться через жабры. Вот видите, сейчас открыт рот у группера, и там жабры, вот такая вот щель. Ну, мне кажется, что прифантазировал немножко ныряльщик, потому что, ну, представляете, это же ведь как решетка, да, жаберные щели. Пролезть взрослому человеку, я думаю, было бы сложновато. Групперы иногда, да, иногда сердятся, иногда грызаются, но люди сами виноваты. Потому что дайверы в последнее время наглеют все больше и больше. В интернете очень много они выкладывают всех этих роликов. То они подплывают к акулам, начинают их там тыкать во все места, то они начинают этому групперу ласты в нос совать, неприлично себя вести. Ну, кто ж такое стерпит? Если бы я был группером, я бы, наверное, тоже пол ласты откусил бы, чтобы в следующий раз вел себя прилично. Что еще можно сказать? Вот интересная история. Иногда групперы у берегов Америки в Атлантическом океане охотятся вместе с пеликанами. То есть это такая симбиотическая охота. Что такое симбиоз? Помните, да? Если не помните, запишите это слово.

0: поднимается вверх.
1: Продолжалось это бессмысленное убийство. Ската ни в чем не виновата. Ну, в семье не без урода, что называется. Но потом, слава богу, эту волну бессмысленных убийств остановили. Но вот такой трагический пример Стива Ирвина, он должен все-таки нас всех научить. Не надо, никогда не надо проявлять фамильярность или беспечность, если ты общаешься с любым диким животным. Вот если вы с родителями попадете куда-нибудь на Маврики, да, или на какие-нибудь тропические острова в экваторе, там есть такая аттракция – кормление скатов, очень любят. Скаты собираются около ресторанов на берегу моря, куда потроха рыб выбрасывают, прочие всякие объедки. И иногда такое шоу для туристов устраивают. Начинают кормить скатов, и туристы туда залезают, начинают их ручками гладить, фотографируют. Ребят, не надо этого делать. Ну, для чего? Ну, вот видишь красивую рыбу, любуйся. Любуйся этой красивой рыбой. Фотографируй ее. Ну, не надо ничего трогать. Не надо ничего тискать руками. Едем дальше. Смотрим, что у нас следующее. А, кстати, еще один интересный момент. Помните, был такой герой Одиссей? Лаэртит. А вот по версии Софокла, Одиссея убили копьем, у которого наконечник был сделан как раз из иголки ската. Из них делали, из этих игл скатовских делали наконечники для копий, наконечники для стрел. Может быть, даже какое-то время они сохраняли свою ядовитую силу. Вот это и вот еще один скат, но это уже другой скат. Ну, давайте перейдем от скатов. У нас, по-моему, следующие должны быть угри. И не просто угри. Мы сейчас к вам перейдем к рыбам, которые можно назвать условно электрошокеры. Рыбы-электрошокеры. Это электрический угри. Он обитает в бассейне Амазонки. Ну, в самой Амазонке, в ее притоках. Эта рыба генерирует электрический ток. Ну, я не буду вам объяснять, как, потому что, во-первых, я сам не очень хорошо разбираюсь в физике. Я еще раз напомню, я натуралист. Я не биохимик, я не биофизик и даже не биолог. У меня нет специализированного образования. Если вам интересно, вы можете открыть книжки и прочитать там в этих книжках. Ну, единственное, что я могу сказать, что... Ой, три органа у него есть электрических. Один он орган называется орган Хантера, орган Мэна и орган Сакса. Вот два органа электрических Хантера и Мэна – это органы, которые вырабатывают сильный ток для защиты, для нападения, а орган Сакса генерирует слабый ток, который нужен этой рыбе для того, чтобы ориентироваться и для коммуникаций. Дело в том, что эта рыба водится там, где очень-очень мутная вода. Вода очень мутная, вода очень теплая, и поэтому электрический угорь обладает еще необычной способностью. Он дышит воздухом, точно так же, как мы с вами. И поэтому каждые 15 минут он должен всплывать, делать вздох чистым воздухом и потом опять нырять в теплую противную воду. Дети мои, поймите такую закономерность. Мы уже об этом говорили. Если вода теплая, мутная теплая вода, в ней очень мало кислорода, в ней очень мало жизни. Рыбы, которые живут в такой мутной теплой воде, илистые прыгуны, например, да, другие рыбы, они дышат либо атмосферным органом, воздухом, да, либо вот как лабиринтовые рыбы, у них есть свои такие органы дыхания. Если вода холодная, там много кислорода. Почему самые обильные рыбы воды – это у полюсов в Арктике, в Антарктике? Там холодная вода, там кипит жизнь, там очень много рачков, очень много планктона, а на планктон сплываются рыбы. И поэтому все промышленное рыболовство, оно как раз идет ближе к плюсам. Ну, на экваторе что там? Только коралловые рифы, а так рыбы гораздо меньше. Итак, электрический угорь. Размеры. Ой, размеры, размеры. По-моему, до 3 метров он вырастает, если мне память не изменяет. Следующий вопрос я слышу. Я слышу этот вопрос. Ток, который он вырабатывает. Сила тока до 2 ампер, а напряжение, по-моему...

от 500-1000 вольт. Это очень серьезно. Ребята, это очень серьезно. Суньте два пальца. Ни в коем случае не делайте этого. Скажут, я вас надоумил. Если сунуть два пальца в розетку, это будет то же самое. Электрический угорь способен выдавать такой мощный разряд, что на расстоянии 3 метра от него все впадает в шок, в том числе человек. Человек уже может получить такой мощный разряд, что становится обездвиженным. Что вам еще рассказать? Ну, давайте посмотрим следующую картинку. Слава богу, угри, конечно, сами не нападают на людей. Но там, где они водятся, вот он. Это другая рыба. Это уже электрический сом. Дело в том, что генерировать электроэнергию за счет всевозможных приспособлений могут очень многие рыбы. Сотни видов рыб известно науке, которые могут это делать. Но просто есть рыбы, которые выдают очень высокое напряжение, да? А есть слабое. Электрические импульсы нужны рыбам и для коммуникации, для обозначения территории. Да? Это такая форма общения, особенно вот на глубине, где темно, где ничего не видно, в мутной воде. Да? И у всех этих рыб у них есть очень-очень чувствительные сенсоры, которые помогают чувствовать электромагнитные поля. Да? То есть эти рыбы, они живут в другом мире. В другом мире, который просто вот нам недоступен абсолютно, потому что у нас совершенно другие органы чувств. Вот это вот уже сом, электрический сом, он живет в Африке, ну, не очень большой, 120 сантиметров, по-моему, где-то самый большой сомик, при весе 20-25 килограммов. У него 1,5 ампера, 300-450 вольт. Ну, в общем, тоже достаточно, чтобы сбить с ног взрослого человека. Но здесь что интересно, дело в том, что эти сомы, они электролизуют воду еще для того, чтобы электролизованная вода, она обогащается кислородом. И к этой воде отовсюду сплываются подышать другие рыбы, сплываются и попадают в пасть к этому сому. Так, а там уже лягушки, кстати, не только рыбы, лягушки тоже сплываются. Вот он таким образом их подманивает и охотится. Так, следующее опасное животное. Это будет еще одна рыба. Она также принадлежит к хрящевым рыбам, точно так же, как акула, точно так же, как и скат, потому что следующий наш герой... Да, забыл совсем, друзья мои. Это мы с вами говорим о гигантских сомах. Это мы говорили об электрических сомах, а теперь будем говорить о гигантских. Конечно, сомы бывают очень-очень-очень большие. Вот в нашем богом хранимом отечестве водятся сомы 2 метра, 3 метра, рыбаки говорят даже 4 метра. Ну, я таких, правда, не видел. А японцы думали, что землетрясение происходит из-за того, что на дне где-то, в глубине живет такой вот огромный-огромный сом. И если этот огромный сом начинает шевелиться, вот тогда он начинает сотрясать землю. И видите, тут какая старинная японская гравюра. Они тут и с ножичками, и с колотушками все колотят этого сома по спине. Говорят, кончай, кончай шевелиться, у нас уже дома все посыпались. Смотрим следующую картинку, что касается больших гигантских сомов. Следующая картинка... Вот, опять-таки, сомы очень хорошие, ловкие охотники. Я видел, как сомы на Волге с берега хватает лягушек. Вот он разгоняется и хватает этих здоровых крупных лягушек. Вот вам, пожалуйста, трофейная охота. Люди видели, как сомы хватают водоплавающих птиц. Уток, гусей. Сомы могут сожрать норку, которая плывет по воде. Вот на Волге там очень много американской норки. И американская норка, она очень любит на ереге, где-то с берега на берег переплывать. Вот ее тоже сом запросто может махануть. Видите, какая у нее огромная-огромная пасть. Едем дальше. Вот, кстати, моя бабушка сомов никогда не ела. У сома очень вкусное мясо. Я говорил, бабушка, а почему ты не ешь, так не любишь сомов? Она говорит, самые утопленниками питаются. На самом деле, конечно, дети – это глупости. Если кто-то вам скажет, что сомы питаются утопленниками, это чушь.
И не так много, слава богу, у нас утопленников, чтобы ими самой питали, питались. Так что мясо у них очень вкусное, диетическое, не так много. Вот это наши обычные самы. Видите, уловчик какой. Мне рассказывали мои друзья, что на Ахтубе жил лодочник, у которого сом откусил икроножную мышцу. У сама, вот если вы проведете рукой, только не у живого сама, конечно, а уже у мертвого сама, которого принесут из магазина, вы увидите мелкие-мелкие очень острые зубчики. Вот эти очень мелкие зубчики, они помогают не только удержать в пасти добычу, но и, конечно, нести очень серьезную резанную рану. Смотрим дальше. Закончим мы, наверное, с самами, да? Хватит нам самов. Вот она. Узнали? Кто это? Это пилорылый скат. Или, как его еще называют, рыба-пила. Их, кстати, много разных видов. Сейчас уже не помню сколько, но много-много разных видов этих пилорылов. Но вот этот называется пилорыл европейский. Почему европейский? В Европе он не водится. Он водится в море. Водится в море пристис, по-моему, да? Да, пристис, его латинское название. Ну, не знаю, может быть, в Европе его описали, поэтому так и назвали. Вот у него рострум, мы уже знаем, что это такое, плоский, да? Зачем ему нужен? Простите, не слышу вопроса. Размеры. Размеры очень серьезные. До 7 метров. До 7 метров вырастает такая рыбка. При этом при размере 7 метров, как вы понимаете, треть этого размера – это рострум, усеянный острыми шипами. 2,5 тонны такая рыбка будет весить. 2,5 тонны – это 2 автомобиля. Ничего себе, да? Значит, сразу... Да, кстати, что такое вот эти вот шипы? Они очень острые. Вот даже если пальцем попробовать, можно палец проколоть очень легко. Это видоизмененная чешуя. Для чего такой нос нужен этой рыбе? Ну, раньше во всех книжках писали, что он нужен для охоты. Обожает пилорыл скатов. Вот просто он их обожает. Очень любит он скатов. Очень любит он разных рыбок, да, и когда он попадает в косяк рыбы, он начинает молотить носом направо-налево, ну и, конечно, на эти острые иглы насаживаются рыбки, потом он их счищает об камушки и съедает. Это видели, это наблюдали дайверы, это действительно так. Но у такого необычного носика есть еще одна очень-очень важная функция. Вы когда-нибудь видели, как с металлоискателем ищут металлические предметы, да? Вот идет такой дяденька в наушниках и водит по земле такой вот проволочным контуром, и там уже слышит пи-пи-пи-пи-пи-пи, если нашлась какая-то железячка. Вот этот рострум с торчащими зубьями, он выполняет функцию антенны, очень-очень чувствительной антенны, потому что пилорылый скат, конечно же, он плавает по дну, и он этой антенной, он сканирует, что там происходит под песком. Потому что в песке очень много рыб всяких прячется и туда зарывается. И рыб, и моллюсков. И, конечно же, он чувствует малейшее шевеление. У него очень-очень чувствительные сенсоры. Поэтому вот такое вот двойное предназначение у этого носика. Пилорылов очень боялись в старину. В приключенческих романах можно встретить, как пила-рыба напала на человека, перепилила его пилой пополам. Помните, даже мультик был «Я рыба» под названием «Пила, пилю», там как все, что в океане попадется, да? На самом деле они не только в океане-то водятся. Они водятся в эстуариях рек, они заплывают в пресные реки и достаточно далеко заплывают. А если вы помните, если вы читали такую книжку, как «20 тысяч лье под водой», или 80 тысяч километров под водой, смотря какой перевод, Жюль Верна, то там был такой эпизод. Гарпунер Нед Ленд решил поохотиться на китов, а капитан Немо его предупредил, здесь водится рыба-пила, поэтому осторожнее, Нед. Ну, что касается Жюль Верна, он очень многих вещей не знал. Вот у меня есть близкий друг такой, Николай Николаевич Непомнящий. Он написал уже 100 книг, и одну книжку он хочет написать «Заблуждение
Жюль Верна. Потому что у Жюль Верна, конечно, очень много ляпов. Жюль Верн писал в 19 веке, очень много фантазировал. И очень многого тогда еще люди не знали. Наука не продвинулась так далеко. Смотрим следующую картинку с пилорылым скатом. Да, ну, что касается, вот видите, крупная эта пила, ростра мусейный. Давайте следующую посмотрим картинку. К сожалению, пилы от ската очень часто продают в сувенирных лавках, в сувенирных магазинах. Особенно часто это бывает в Юго-Восточной Азии. Ну, как вам? Пора переходить к настоящим ужасам. Это была прелюдия. А вот теперь ужас-ужас. Чьи же это такие зубки, да? А чьи же это такие зубки? Это зубки акулы мегалодона. Кто такой мегалодон? Это повелитель морей и океанов. Это вымершая гигантская акула. Ну, вот это реконструкция ее челюстей. Но с мегалодоном связано очень много баек, очень много рассказов и очень мало научных фактов. Водился он очень-очень давно, миоцене, в плиоцене, и считается, что мегалодон, гигантская акула, это самая большая рыба всех времен и народов из тех рыб, которые когда-либо плавала в мировом океане. Размер. Размер, ну, считается, что до 15 метров, при этом вес 30-40, а некоторые говорили, ученые еще и 50 тонн, не знаю, ставим это на их совести. Понятно одно, что это был суперхищник. Давайте следующую картинку посмотрим. Чем питались мегалодоны? Ну, можно прочесть огромное количество статей, что мегалодоны, ну, если такая огромная рыба, то она должна питаться какими-то огромными жертвами. А кто у нас самый огромный еще в мировом океане? Ну, киты, конечно, да? Вот картинка, как мегалодон нападает на китов. Да, в научной, вернее, в околонаучной литературе это очень часто такие сведения можно подчеркнуть. Но вот ведь какая штука. Находили всякие останки китов, но никогда на этих останках не находили следы зубов мегалодонов. Из чего... Ученые сделали вывод, что, скорее всего, он даже был падальщик, что он мог, наверное, питаться мертвыми китами. Китов было тогда очень-очень много в мировом океане. Это потом люди их выбили. Уже в 15-16 веке хроники описывают, что в некоторые бухты киты заходили, и плотность была настолько велика, что по их спинам можно было перейти с одного берега на другой. Китов на протяжении столетий выбивали люди. А вот тогда, в том же миоцене, китов было очень много. И, конечно, они умирали естественной смертью от болезней. И, скорее всего, мегалодоны питались этими китами. Почему я решил о нем тоже рассказать в нашей сегодняшней лекции, когда мы говорим... А есть у нас время? Есть. Когда мы говорим о морских чудовищах, потому что бытует такое мнение, что мегалодон жив. Есть целая такая субкультура, общество, которое занимается поисками мегалодона, экспедиции снаряжали во все концы света. И, дескать, мегалодон даже попадался на камеры, на фотоловушки в мировом океане. Но пока еще науке ни один живой мегалодон не известен. Что касается его облика, мы же с вами знаем, что мегалодоны, как все акулы, относятся к хрящевым рыбам. Включаем голову, включаем мозги, дети мои. Если это хрящевые рыбы, значит их останки очень плохо сохраняются, правда? Одно дело косточка сохранится, а другое дело хрящик. Хрящик на протяжении нескольких миллионов лет не сохранится в уловых отложениях. Сохранялись только зубы, покажите нам зуб мегалодона, там будет картинка. И куски, вот кусочки позвоночников. Там очень плотный хрящик, почти что уже кость. Вот находили только зубы мегалодона и находили фрагменты позвоночника. И вот по ним пытались сделать реконструкцию. Зуб по своей форме, покажите нам следующий слайд. Зуб по своей форме очень похож на зуб белой акулы Крахародона кархариса. Вот, видите, он какой. Вот даже там линеечка, сколько там на линеечке-то? 14, 15, 16, 17, ну, где-то сантиметров 17, да? Вот такой зубик. Пасть мы уже видели.
Очень похожий зуб у большой белой акулы. Она, кстати, будет наша следующая героиня. Давайте следующий кадр посмотрим. И на этом основании ученые сделали вид, что мегалодоны и большая белая акула, вот она перед вами, в близком родстве. Но потом ученые пересмотрели свое мнение и решили, что нет, все-таки это был другой вид, возможно, даже другое семейство. Большая белая акула. Она у нас идет первым в списке, потому что, конечно, эта акула более всех остальных акул овеяна страхами и легендами. Это машина для убийств. Это самый совершенный убийца на земном шаре. Безжалостная убийца. Да, это сплошные плавающие зубы. Вот посмотрите, какая у нее расцветка интересная. Запишите свой блокнотик. Такая расцветка, окраска, да, она называется скрадывающая полутень. Брюшко белое, а верх темный. Зачем это нужно? Если вы снизу смотрите, вы видите брюхо, которое сливается с небом, с верхним слоем воды. Если вы смотрите сверху, то более темная спинка сливается с водой. И вот такая вот идет разбивка контура. Видите, вода играет на ее боках, и она тоже становится почти невидимой, что дает ей очень хорошее преимущество в охоте. Размеры большой белой акулы. Ну, в приключенческих романах можно прочитать про там 15-метровых акул. Там, кстати, в «Капитана Немо» она тоже была метров 15, если мне не изменяет память, которую ножом убили. Помните, «Капитан Немо» зарезал. На самом деле, самый большой экземпляр белой акулы достигал 6 метров, да? Но это очень большое. Это редко такие акулы попадаются. В 1945 году замерили эту акулу. 6 метров 40 сантиметров, по-моему, у нее была длина. При весе 3 тонны. На самом деле белых акул стало очень мало. Средний их размер, ну, 2 метра, ну, 2,5, ну, может быть, 3 метра. Хотя, конечно, даже такая акула представляет очень большую опасность для человека. Но на наше счастье, дети мои, мы люди очень невкусные. Чаще всего белые акулы нападают на тех, кто занимается виндсерфингом или вот представьте себе, серфингист, да? Лег он на доску, видели, наверное, да, что такое серфинг? Вот он лег на эту доску и начинает плыть в сторону волны, размахивая руками. Акула видит не очень хорошо, она подслеповатая. Вот она издалека смотрит наверх туда, видит этот контур, да, вот с этими смашущими ручками. И как вы думаете, за кого она его принимает? Ну, конечно, за морское млекопитающее, за тюленя. И тогда она идет на атаку. Чаще всего она кусает доску. Ну, может схватить и за руку, или за ногу. Ну, и тут же выплюнуть. Дело в том, что в отличие от нас с вами, у акул нет ручек, понимаете? Она не может еду поймать, покрутить, посмотреть. Поэтому первое, что она делает, так называемый пробный укус. Она делает первый пробный укус, а, фу ты, господи, человек невкусный, плывет дальше. Чаще всего происходит именно таким образом. Но иногда, конечно, акулы нападают на людей. Где обитают белые акулы? Ну, ради бога, не бойтесь, вот я вам сейчас так скажу, и вы сразу начнете трястись от страха. В Средиземное море они заходят, к нам на Дальний Восток они заходят. Ну, вот мне дайверы с Дальнего Востока рассказывали, что белую акулу, научное название Кархарадон кархарис, белую акулу они наблюдают регулярно. Белые акулы – это, ну вот есть птицы перелетные, да? А рыбы, как мы их назовем, переплывные, да? Переплывные рыбы, которые совершают очень большие миграции. Белых акул осталось очень много на земном шаре. Ученые прикинули, что где-то, ну, 3, максимум 4 тысячи особей, которые, как мы знаем, циркумтропические, циркумсубтропические, обитают на всем земном шаре. То есть можете себе представить, 40 тысяч километров – это экватор. И вот на таком гигантском расстоянии разбросаны всего лишь 4, там, 3-4 тысячи акул. Мы, люди, их практически всех истребили, они все в Красной книге. Чем они питаются? Белые акулы очень умные, кстати, рыбы. Они иногда собираются большими группами. И основная их добыча – это тюлени.
Это тюлени и другие морские млекопитающие. Особенно, когда у них отёл, щенятся. Про тюленей говорят, что они щенятся. Вот. Когда молодые тюленчики, молодые морские львы, еще неопытные, неповоротливые, не знают, как себя вести в воде, распознать опасность, вот в это время приходят акулы. Потом тюлени уже выросли, стали умными, и акулам надо уходить куда-то дальше. Они уходят там в другое место, где начинает там проходит какая-то крупная рыба, да, нерестится. И к нам на Дальний Восток они приходят именно тогда, когда у нас тоже вот начинаются такие массовые роды у наших ластоногих. Они же в разное время, в разных концах света по-разному происходят. Ну, вот у нас там, допустим, они там летом, да, а где-нибудь в ЮАР на другом конце света, да, там конечность Африки, там это может происходить зимой. И акулы совершают такие гигантские-гигантские миграции. У них наблюдается стайная иерархия, у них очень сложная коммуникация. И, кстати, на акул, на белых акул в том числе нападают дельфины и касатки. Давайте посмотрим, кстати, следующую картинку. Там есть картинка, где на акулу нападают дельфины. Причем касатки, которые тоже очень умные и которые еще даже умнее, чем белые акулы, они делают очень хитро. Они переворачивают акул, они берут их зубами, переворачивают их кверху брюхом. А если акулу подержать кверху брюхом, то она впадает в оцепенение. Это называется тоническая неподвижность. И вот когда она в тонической неподвижности, как под гипнозом, вот тогда с ней можно разделаться. Что мы сейчас видим? Мы видим типичное поведение белой акулы. В отличие от других видов, белая акула очень часто высовывает морду из воды для того, чтобы оглядеться по сторонам. Они же очень часто охотятся на водоплавающих птиц. И чтобы посмотреть, где там у нас птички-то сидят, вот она высовывает из воды. Голову может выпрыгивать целиком. Покажите нам другую фотографию. Вот она, видите, выпрыгнула целиком из воды белая акула для того, чтобы схватить либо птицу, либо какого-то тюленя. И обратите внимание еще на ее зубы. Следующий кадр можно. Вот есть места, где массовая охота белой акулы, Кархарадон кархарис, и туда очень часто приплывают туристы для того, чтобы наблюдать вот эту охоту, когда огромные белые акулы выпрыгивают из воды. Вот он, пошел дельфин на таран. Вопрос, слышу вопрос, да, а что, акула не может перекусить дельфина? Не может, потому что дельфин более стремительное животное под водой, чем акула, у него огромная скорость, он более верткий, вот. Ну и потом дельфины, они же действуют сообща, они нападают с разных сторон. У дельфинов, в отличие от акул, есть свой язык. Язык дельфинов изучают лингвисты. Вот в Московском государственном университете на филологическом факультете есть отделение ОСИПЛ структурно-прикладной лингвистики, и там в дельфинарии ездят студенты, изучают язык дельфинов. У зубатых китов есть имена. Ну, не как у нас с вами, Петя, Вася. Он говорит, ты кто? Я бу-бу-бу. А ты кто? А я бу-бу-бу. То есть они друг друга идентифицируют по именам. Это уникально. Это вот в мире природы это может быть только у дельфинов, у зубатых китов. Ладно, не будем отвлекаться. Про дельфинов мы с вами потом поговорим отдельно. Смотрим следующую картинку. О, братцы мои дорогие, у нас время заканчивается, между прочим. Ну что, еще немножко порассказываем. У нас как раз акулы пошли, самое интересное. Смотрим следующее. Обратите внимание на то, как устроена пасть акул. Не только белая акула, у многих других акул она устроена таким же образом. То есть, посмотрите, если акуле нужно совершить укус, то это тигровая акула, у нее верхняя челюсть встает дыбом, поднимается, и вот тогда она может осуществить вот этот свой укус. Это тигровая акула. Тигровая акула в мифологии стоит на втором месте по своей кровожадности после белой акулы. На самом деле, дети мои, есть международная статистика, это легко прогуглить. Каждый случай нападения акул в мировом океане, он фиксируется. То есть, если человека убила акула или съела, там, неважно, да, этот случай сразу попадает в статистику. Есть мировой мониторинг, это легко прогуглить. И посмотрите, там, как правило, ну, 8, да,
ну, 15 от силы случаев со смертельным исходом нападений акул в мире. А теперь, друзья мои, подумайте, сколько миллиардов человек залезают в воду. Когда я был маленький, у меня была любимая книжка «Шеститомник. Жизнь животных», и там была такая картинка. Был карта мира, и была окрашена воды, где встречаются акулы, потенциально опасные для человека. И, значит, черное – это в круглый год, а заштрихованное – в теплое время года. Так вот, теплое время года – это вплоть до Черного моря. Это наш Дальний Восток, это Великобритания, это Франция, это на север, ну и на юг, естественно, там до огненной земли. В Средиземном море, я не знаю, полтора десятка видов акул отмечено было. И акула-молот, и белая акула, и синяя акула, о которой мы будем говорить. Ну, что касается тигровой акулы, она как раз вот ближе к берегам держится. Размеры, слышу, да, размеры. 5,5 метров самая большая тигровая акула. 1,5 тонны такая акула весит. Но людей, да, нападает. Были такие случаи. Но опытный дайвер, он знает, когда нападает акула, он по ее поведению сразу уже может понять, что акула переходит к агрессии. Но вот что интересно, дети мои, что только не извлекали из желудков акул. Помните, опять же, Жюль Верна, «Дети капитана Гранта», с чего начинается? Там поймали акулу-молот, рыбу-молот, и у нее из желудка извлекли бутылку, в которой была вот эта записка, СОС от капитана Гранта, который там на необитаемом острове потерпел крушение и так далее, и так далее. Многие акулы глотают предметы с голодухи, которые плавают в Мировом океане, но что только не извлекали из желудков тигровых акул. Обувь, мешки угля, там теннисные ракетки. Вот колоссальный список, вот нет такого предмета на белом свете, который бы не извлекли из желудка тигровой акулы. Смотрим следующую фотографию. Вообще акула очень красивая, вид у нее достаточно зловещий. Но я бы вот что сказал бы, ребята, что если мы будем составлять рейтинг, какая акула самая опасная, да? Ну, как с боксером Валуевым, да? Если кто потенциально, да, белая акула перекусит нас пополам. Но опять же, как с боксером Валуевым. Не будет он ни вас бить, ни меня, я вас уверяю. А вот какой-нибудь Петька, Мишка Квакин, тот запросто. А вот это какая отвратительная рожа, правда? Вот эта вот акула чаще всех нападает на людей. Это большая бычья акула или тупорылая акула, как ее еще называют. Эта акула отличается очень мерзким характером. Если вы помните мультик про Немо, да, про амфиприона, про рыбку Немо, вот там как раз бычьи акулы были, вот с такой характерной пастью. Покажите нам следующий кадр, пожалуйста. Еще один очень важный момент. Бычья акула, она держится около берегов и очень часто заходит в реки. В такие реки, как Ганг, Миссисипи, Амазонка, куда только не заходит. Причем заходит, вот в Амазонке ее встретили в местности, которая была удалена от дельты где-то 4000 километров от океана. Представляете, 4000 километров это бычья акула в пресной воде проплыла по Амазонке. В Миссисипи, но это правда давно было, в 20-х годах, если мне память не изменяет, прошлого века, бычья акула растерзала мальчика, где-то 600 миль было от моря, от океана. То есть она заходит очень далеко. Мало того, в некоторых озерах обитают бычьи акулы. Ну, знаменитое озеро Никарагуа в Латинской Америке, причем это озеро, которое лежит выше уровня моря, я уже не помню там насколько, можете прогуглить, посмотреть. И ученые стали думать, а в озере очень много бычьих акул, они нападают на людей, на местных жителей, и стали думать, откуда там могли появиться бычьи акулы в пресном озере, море-то далеко. Но потом уже сообразили, что по реке Сан-Хуан они могут по порогам подниматься вверх. Вот видели, как лосось идет?
Он даже по водопадам умудряется подниматься. По струе водопада он поднимается вверх. Вот точно так же бычьи акулы поднимаются по реке Сан-Хуан, в озеро Никарагуа. И, если нужно, уходят опять в океан. Мало того, потом стали этих акул бычьих метить и обратили внимание, что все время они в озере не живут. Потому что, ну, пищевая база там достаточно скудная, поэтому время от времени они в постоянной миграции находятся. Ну, давайте посмотрим следующую акулу. Следующая акула, а то времени-то, ой, времени у нас совсем не осталось, а акул у нас с вами еще много. Следующая будет синяя акула, она же голубая акула. Вот, друзья мои, я уже сказал, что, как правило, в пасти акул погибает очень немного людей, да? Ну, 10, ну, 15 человек в год от силы. А знаете, сколько акул погибает в желудках человечества? Миллионы, десятки миллионов акул вылавливаются ради одних только плавников. То есть плавники обрезают для вкусного деликатесного супа, а самих акул выбрасывают за борт. Вот теперь посмотрите, очень хорошо видно во время нападения, как у нее дыбом встает челюсть. Я специально взял эту фотографию. Видите? То есть, когда акула плывет, чтобы сопротивление воды было меньше, челюсть прижимается к телу. А если надо кого-то укусить, вот она встает дыбом, эта челюсть, акула может совершить свой укус. Смотрим дальше голубую акулу. Ну, у голубой акулы у нее очень характерная внешность, ее легко узнать, не только по цвету, она длинная, как веретено, прогонистая такая, стремительная акула. У нее верхний плавник хвостового оперения намного длиннее нижнего, видите, она какая, и у нее очень узкая длинная морда. Голубую акулу, кстати, встречали даже у нас в море, в Черном море, в Средиземное море она заходит, встречали ее в Черном море. Считается потенциально опасна для человека, но потенциально. Были нападения, были случаи нападений, были такие случаи зафиксированы. Но, конечно, гораздо чаще. Есть, кстати, такая, опять же, туристическая аттракция для дайверов. Есть места, где голубые акулы собираются в большом количестве. Это одна из самых распространенных акул. Ну вот, друзья мои, давайте поговорим об акулофобии, да, как мы это назовем. Вот обратите внимание, почему-то у античных авторов, вот помните Одиссея, мы уже помянули Одиссея, Одиссей по Средиземному морю мотался 10 лет туда-сюда, плавал там, и ни разу никакая акула на него не напала. Мало того, у древних греков нет никаких акул, ни изображений акул, ничего. Давайте вот посмотрим следующую картинку. У древних египтян прекрасные изображения, вот эти вот барельефы, да, какие животные только не изображены. Кстати, у древних греков очень часто дельфины бывают изображены, осьминоги, рыбы-меч, у древних римлян. Но почему-то в древнем мире не боялись акул. Точно так же, как акул не боялись жители островов в Тихом океане, в Атлантическом океане, в тропиках. Почему? Потому что на самом деле акулы не так часто нападают на людей. Как я уже говорил, к счастью, мы люди очень невкусные, мы не являемся их такой специализированной добычей. Иногда мы сами провоцируем нападение акул. Смотрим следующую фотографию. Тогда, когда же возник... Вот смотрите, какая смешная, да? Ну, просто зайка. Какая няшная, хорошая акулка, чего же ее бояться? Вот сейчас она открыла пасть и может уже укусить. Смотрим дальше. Значит, когда же началась фобия? А я вам напомню, что такое фобия – это не просто страх. Это уже страх болезненный, панический страх. Вот, кстати, челюсти акул продаются во всем мире. Но, ребята, я вас сразу хочу предупредить. Передайте родителям. Если вы поедете куда-то на курорт, если вы там увидите продажи акулей челюсти, ростром рыбопилы или что-то в этом роде, то дерните за рукав, скажи: папа, мама, не надо это покупать. По одной простой причине. Потому что это все может подпадать под международную конвенцию CITES. Вот есть такая международная конвенция, которую Россия тоже подписала. Потому что многие животные, из которых делают сувениры, это по науке называется их части и дериваты. Можете записать еще один термин, блокнотик. Да, и могут быть, в лучшем случае, это будет очень большой штраф на таможне. В худшем случае, ну, в некоторых странах вплоть до тюремного срока могут родители получить вот за такой сувенирчик. Поэтому не надо создавать спрос, чтобы акул убивали. Акул и так осталось очень мало. Итак, когда же началась фобия, вот эта мировая фобия?
Началось массовое, вот еще одна пасть акулы, едем дальше. Массовый страх начался, пожалуй, это бычья акула, едем дальше, в 1945 году. В 1945 году произошла страшная трагедия, о которой знает любой американский школьник. Давайте посмотрим следующую картиночку. Когда же это было? Когда же это было? Когда же это было? В каком месяце, не помню. Это было 30 июля 1945 года. Вот посмотрите как раз. Это подтверждение моих слов. Видите? Древнеримская мозаика. Вот единственное я нашел. 18 века картина. Единственная картина, которую я нашел, очень долго искал. Где акула нападает на пловца. Это крейсер «Индианаполис». Крейсер «Индианаполис» шел секретным грузом, доставлял на одну из военно-морских баз США секретный груз. Это были детали для атомной бомбы «Малыш», которую потом взорвали в Хиросиме. Нет, нам крейсер, верните, пожалуйста. Но на обратном пути крейсер «Индианаполис» атаковала подводная лодка японская. Выпустили по нему несколько торпед. Они попали в цель. И дальше началось страшное. Люди начали, крейсер очень быстро стал тонуть. И в это же время появились огромные стаи акул. Погибло 883 человека. Ну, где-то 60, 70 или 80 человек смогли спастись на шлюпках, на надувных плотах. 883 человека погибли. То есть это очень известный случай в Америке, еще раз подчеркиваю, знает любой школьник. Но, правда, надо отметить, что всего лишь из этих 800 человек, из почти 900 человек погибло, да? Но из них только человек 50-60 съели акулы. Остальные либо утонули, либо погибли от голода, от жажды, потому что там дальше история была очень скверная. Успели подать сигнал СОС, но его услышали на трех военных базах. На одной начальник был пьяный и не обратил внимания. На другой он, начальник радиостанции, думал, что это ложный сигнал японцев. В общем, помощь не пришла. Но после этого началась акулофобия. В Министерстве обороны США стали разрабатывать всевозможные средства защиты для акул. Были потрачены гигантские деньги. А можно следующую посмотреть картинку. Изобретали какие-то вот таблетки, которые привязывали к ногам, чтобы эти таблетки растворялись, и такая вода стала. Вот видите, как раз эта трагедия, она увековечена. По-моему, два фильма Голливуд снимал на эту тему. Вот видите, ночь, прожектор, тонет крейсер, вот они, плавники акул, можно следующую посмотреть картинку. И вот после этого начался первый страх, панический страх человечества перед акулами. А апофеоз этого страха приходится, следующую картинку можно посмотреть, мы эти ужасы разглядывать долго не будем. Сначала появился роман Питера Бенчли. Назывался он «Челюсти». Ну, если кто-то из вас читал этот роман, я его читал с удовольствием. Он совершенно не о том, о чем снят фильм. Потом, через год, в 75-м, по-моему, в 74-м году вышел роман, а в 75-м году Стивен Спилберг снял фильм свой знаменитый «Челюсти». Это уже фильм ужасов. Так вот, роман, он как раз не об акуле. Акула, она там как триггер такой, то есть, который... В чем смысл? Акула, гигантская акула, а может быть даже, кстати, тот самый мегалодон, как предположил один из ученых, терроризирует курортный городочек. И дальше три отважных человека вышли на нее охотиться, и добро побеждает зло в самом конце. Но книга не об этом. Книга о том, как проявляются характеры людей. Да? То есть вот эта вот угроза, ну вот как сейчас, смотрите, вот с коронавирусом, да? Мы все на карантине, и как четко проявляются характеры людей. Вот ты думал, он друг, а он, оказывается, он от тебя шарахается, не подходи ко мне.
Вот точно так же в минуту опасности люди, сразу вот вся их сущность проявляется. Книга об этом. А фильм уже был снят как триллер. И после этого фильма уже пошла акулофобия гулять по всему белу свету. И уже у людей эта акулофобия приняла такой болезненный характер, что люди вот заходят в воду, им чудится, что вот она сейчас, где-то акула, она меня съест, она меня сожрет. Ну, наверняка вам это чувство знакомо, да? Смотрим дальше. На самом деле, если мимо вас проплывает акула, то 99%, 99,5% из 100, что она проплывет мимо, и вы ей не интересны. Скорее всего, это вам скажет любой дайвер, любой инструктор. Это акула Мако. Одна из самых быстрых, самых ловких акул. Размер до 4 метров. Это считается, это я просто продолжаю сейчас

вид антенны. Еще больше, чем рыба-пила, акула-молот обожает скатов. Она с удовольствием на них охотится. И вот, это скатоискатель. Это сканер, которым она сканирует поверхность песчаную и ищет скатов. Если она находит там ската, она бьет этим молотом, как наковальня, этого ската парализует, а затем начинает его поедать. Секундочку, я слышу ваш вопрос. Вы хотите сказать, а не защищает ли скат хвостокол? Да. Скат, безусловно, защищается и пускает в ход свою ядовитую иглу. И даже эта игла втыкается в морду акули, но ей хоть бы что. Один раз поймали акулу-молот, у которой в морде торчало 90 с чем-то этих вот иголок ската. Видимо, яд на них не действует. Вот для чего акуле-молот вот такой вот нос. Считается размер, слышу, размер до 6 метров. Хорошая акула, большая. Кстати, акулы-молоты иногда собираются очень большими стаями. Это завораживающее зрелище. Я, к сожалению, не дайвер. Ну, к сожалению, уже возраст не позволяет. Вот, но мечтал бы, конечно, посмотреть на это фантастическое зрелище. Те, кто видел, говорят, что это вот что-то невероятное. Так, едем дальше. Кто у нас там еще из потенциально опасных акул в нашем списке? Это у нас кто? Это у нас лимонная акула, да? Кислая убийца. Давайте посмотрим, кто у нас следующий. Нет, это акула-молот. Это акула-молот. Кстати, акула-молот очень часто сопровождает и рыбы. Вот она. Похож на лимончик, правда? Она такого же желтого цвета. Лимонная акула 3-4 метра в длину. Чаще всего держится у берегов. Смотрим следующую картинку. Именно этим она, в общем-то, и опасна. А эту акулу я взял в нашу лекцию для того, чтобы вам показать, насколько акулы разнообразны. Есть рыбы, если я вам покажу, вы никогда в жизни не угадаете, что это акула. Какая-нибудь акула-нянька, да? Или, а она акула на самом деле, точно так же, как и морская лисица. Зачем ей такой удивительный хвост? Она этим хвостом работает как бичом, как хлыстом. То есть стая акул врезается в крупный косяк рыбы и хвостами начинает сгонять их в центр. И там, где вот уплотнение, там они их начинают пожирать. Так, смотрим дальше. Ой, у нас время-то давно уже кончилось, а у нас с вами еще одна группа очень опасных рыб, смертельно опасных Мирового океана. Мы ее сейчас проскочим на скорости и потом будем отвечать на вопросы. Да, как всегда. Готовы? Готовы. Смотрим следующую картинку. А, фу, нет, но это я должен был вам показать. Как вы думаете, что это? В старину это называлось кошелек русалки. Ну вот, когда находили такие вот штуки, выброшенные на берег, думали, что это русалочьи кошельки. На самом деле это яйцо акулы было. Потом поговорим про размножение рыб, и я вам расскажу про яйца живорождения, про Ну, на самом деле живородящих акул нет, это яйца живорождения. А вот так выглядят яйца акул и скатов. Вот такие вот кожистые, квадратные. Они как якорями цепляются рогами. Так, вот они. Рыба-зебра. Удивительно красивая рыба. Это семейство скорпеновых. Все рыбы очень ядовитые. Смотрим зебру и смотрим следующую зебру. Они бывают самых невероятных расцветок, и поэтому их иногда называют рыбы-бабочки. Они действительно похожи на каких-то бабочек, которые вот застыли в водной глади где-нибудь в коралловых рифах. Вот, посмотрите, удивительная красота. Но, как я вам уже говорил, нельзя ничего под водой трогать. Ни в коем случае. Тем более красивая. Вот самое главное правило. Вот эта скорпена уже другая. Но у нее тоже очень опасные шипы. Если, не дай бог, рыба скорпена уколет вас своим ядовитым шипом, это будет страшная боль, это будет страшная рана, которая будет очень долго заживать. Были смертельные случаи. Вот, даже маленькая скорпенка, вот следующий кадр, видите, выброшенная на берег, даже у нее очень-очень ядовитые верхние иглы плавников, можно получить очень болезненный укус. А если аллергическая реакция, не дай бог, то там вообще беда и караул. Еще у нас есть какие-то скорпены? По-моему, есть несколько скорпен. На них мы завершим обзор рыб, потенциально опасных для человека. А, нет, еще рыба-хирург. Ну как же, мы должны были сказать о рыбе-хирурге. Чем опасна эта рыба? Синенькую покажите нам, верните рыбу-хирург. Вот она. Рыба-хирург. И покажите нам сразу следующий слайд. После рыбы-хирурга. У рыбы-хирурга есть складное лезвие.
Вот он, рыба-хирург. Вот посмотрите, около хвоста, видите красная черточка? На самом деле...

0: это лезвие, как у складного ножа. Это лезвие она может вытащить из ножен и нанести очень сильный удар хвостом. Лезвие не ядовитое, но может рассечь очень здорово. Поэтому рыбу-хирург увидели, держитесь подальше. Рыба-хирург, смотрим дальше. Рыба-хирург – одна из самых распространенных рыб коралловых рифов. Вот, видите? У рыб-хирургов в основании хвоста по обе стороны есть по одному лезвию. У некоторых хирургов целый ряд, который они выбрасывают, как лезвие перочинного ножа в минуту опасности. Смотрим дальше. Затянулась наша сегодняшняя лекция. Но если вы еще не убежали, если вам не скучно, то продолжаем. Жуткая рыба, да? Прямо вот не дай бог ночью приснится, так ведь проснешься с криком «Мама!». На самом деле, слава богу, эта рыба на людей не нападает. То есть потенциально может, как боксер Валуев. Может дать по голове, но не дает. Это тигровая африканская рыба. Смотрим следующий кадр, вы увидите, узнаете, почему она тигровая. Потому что чаще всего она бывает, вот это ее зубки, такие вот страшные, ужасные. И очень часто она бывает тигровой расцветки. Вот она, во всей красе. Водится в Африке. Это уже пошли пресноводные рыбы. Вот она тоже рыба, я не помню, у нее какое-то очень сложное латинское название, но рыбаки ее иногда называют рыба-вампир. Очень серьезный рыб, до 2 метров, но, слава богу, тоже на людей не нападает. Следующую рыбу смотрим, пресноводную, страшную, ужасную. Пиранья. Да? Мороз по коже от одного этого слова пиранья. У меня жили в аквариуме, я их очень любил. Замечательная рыбка. У Алексея Федоровича Золотницкого дореволюционная книжка про аквариум. Там эта рыбка называется рыбка таллер. Чудесная, игривая, шустрая. Я не знаю, откуда взялись эти страшные рассказы и мифы про пираний. Они действительно охотятся стаями. Пираний много разных видов. Это пирания обыкновенная. Не было, дети мои, не было ни одного зафиксированного случая достоверного, чтобы пираний сожрали человека. Таких случаев не было. На рыб нападают. Да, на других рыб нападают. Стаями нападают. Следующий вид пираньи. Покажите нам вот эта большая темно-синяя. Пираньи много разных видов. Есть пираньи огромные. Вот такие вот огромные. Вот как вот эта вот синяя. Нет, следующая. Это травоядная пиранья. Я видел, как она жрет арбузную корку. Так жрет, что прямо за ушами у нее чавкает. Их, кстати, очень часто содержат в аквариумах, вот в больших зоопарках. В московском зоопарке есть. Вот кончится карантин, пойдете, увидите, там есть такие пираньи. Вот очень часто мы боимся того, что на самом деле не страшно. А того, что страшно, мы с вами не боимся. Вот и весь сказ. По-моему, все. Да? Будем отвечать на вопросы, если таковые имеются. Спрашивайте, дети мои, что знаю, отвечу. О, 1,5 часа мы почти проговорили. Прямо академическая лекция у нас с вами получилась. 1:20. Так, есть у нас вопросы? Что, неужели нет вопросов при такой теме?
1: Подождите, сейчас я выведу.
0: А, это арапаима. Это арапаима. Я ее почему взял? Потому что арапаима считается самая большая пресноводная рыба. Она, по-моему, до 5 метров в длину. Водится она в Америке, в Латинской Америке, но никогда не нападает на людей. Хотя это самая-самая большая, самая крупная речная рыба арапаима. Так же, как аравана, тоже страшная рыба-дракон, но на людей не нападает. Так что, ребята, не бойтесь. Так, что вы пишете, что вы спрашиваете? О чем вы спрашиваете? Сейчас, секундочку, я ж сразу не вижу ваши вопросы. А скажите, моя мама плавала как-то раз в море и увидела мурену, испугались. А вы сказали... Филипп, здравствуй, старина. Филипп, ты уже не первый раз спрашиваешь. Привет, Филипп. Значит, если мама увидела мурену и испугалась, ну, мама, наверное, правильно сделала, что испугалась. Просто не надо бояться. Надо плыть себе дальше и все. Мурены не нападают сами. Вот. А в Средиземном море, ну, я сколько раз видел мурен, но чаще всего там маленькие муренки, вот такая вот голова, чего ей бояться-то? Если ты ей палец в нос не суешь, то она никого кусать не будет, поверь, Филипп. Так что маме скажи, что в следующий раз можно, если мама, скорее всего, в маске плавала, да, можно даже остановиться на этом месте и понаблюдать. Ну, такая дистанция 1-2 метра, вполне нормальная, хорошая дистанция. Действительно, она очень красивая. Если мама в следующий раз преодолеет страх, издалека понаблюдает, то мама тебе расскажет, какая она красивая. Так, что у нас еще? Кстати, что насчет глубинных рыб? В последнее время было много глубоководных съемок, где были зафиксированы номы. Ага, насчет глубоководных рыб, вы, наверное, спросили, да? Где были зафиксированы новые формы жизни? Друзья мои, новые формы жизни фиксируются постоянно, и интересные формы жизни. Вот, например, в 20 веке, в 60-х годах наши ученые закинули трал, вытащили червячков, рассмотрели и ахнули. А это оказался новый тип животных. Тип. Не класс даже, а тип паганофоры. Это было мировое открытие, сенсация на весь белый свет. Что касается глубоководных рыб, изучать их очень сложно, по одной простой причине. Если вытащить глубоководную рыбу на борт корабля, то она взорвется, вот там другое давление совершенно. Поэтому изучать их можно, это очень дорого, это очень тяжело, это глубоководные погружения, батискафы, это специальные виды съемок. Этот процесс идет изучение. Но поскольку монстров там не нашли, гигантских морских змеев не нашли, то всякие там рачки, креветочки и всякие осьминожики и моллюски, они для широкой публики интереса не представляют. А ученые, да, ученые, они постоянно делают там очень серьезные открытия. Так, жесть, люди, страшные чудища, я не знал, что белых акул не осталось. Да, веселый геймер, именно так. Белых акул почти не осталось. Поэтому, если веселый геймер, ты встретишь белую акулу, считай, что тебе страшно повезло, что ты ее встретил. Так, лучших экземпляров губят люди. Лучшие экземпляры губят люди. Наверное, лучше так спрягать. Со своей алчной жаждой похвастаться трофеем. Правильно. Бессмысленно уничтожает редкие экземпляры. И чем более редкое животное, тем желание. Ваше мнение. Ну, а как вы думаете, что я отвечу? Я вообще считаю, что это свинство и скотство. Это называется трофейная охота. Да? Когда люди убивают антилопу ради трофейных рогов, самые длинные рога, а если они не длинные, то там распаривают, их вытягивают, чтобы попасть в книгу. Там вот эти все большой шлем, Big Five, да? Большая пятерка, надо обязательно убить слон, там и так далее, и так далее, и так далее, буйвол, леопард в Африке. Я считаю, что это идиотизм и скотство. Я против охоты, я против трофейной охоты и против трофейной рыбалки, как любой нормальный человек. Правильная охота, я не против, сам не охотник, но понимаете, есть такие места на земном шаре, где без охоты люди не смогут прожить. Это во-первых. Во-вторых, правильная охота, ну, можно на нее закрыть глаза, потому что она тоже играет свою роль. Это отдельная история. Давайте мы поговорим потом. Так, что еще? Больше нет вопросов у нас? Да не может быть. А вот несколько, насколько опасны для человека крупные сомы? Вот в любой деревне на берегу Волги или Дона можно услышать страшную историю про мальчика, который родителей не слушался, его скушал сом, да? На самом деле, такие случаи документально не зафиксированы, чтобы сом съел человека. Собак хватали переплывающих рек, уток хватали. Человека сом не ест. Ну, науки такие вот неизвестны случаи. Непонятно про пираньи. Они же даже кусают человека. Бу, друзья мои, кусают. Еще как кусают. Пираньи разводят. Я же вам говорил, что пираньи, у меня жили пираньи. Я знал замечательную женщину, которая разводила пираньи. У нее были тысячи этих пираний. И как-то я ее спросил, Лена, по-моему, ее звали. Лен, а вот не было случая, чтобы кто-то там сунул руку в аквариум, и ему там палец отхватили. Он сказал, был один мой товарищ. Он чистил аквариум, а пираньи выложил в таз. И вот когда он выгребал их из тазика назад в аквариум, то он случайно пальцем попал пираньи в рот и оцарапал до крови палец. Вот это единственный случай, который вот наука известен, когда в неволе содержали пираньи и пролилась кровь человеческая, целых 3 капли. Ну, понимаете, опять же, вот был случай недавно, вот есть желтая пресса, так называемая, да, есть газетные утки, как в старину говорили. Это одно, есть приключенческая литература, есть фильмы ужасов. Вот вы смотрите этот фильм ужасов, там остров какой-то, пираньи, все кишмя кишит, они всех жрут. Ну, и вы думаете, что так на самом деле. На самом деле это не так. В Латинской Америке, там, я не знаю, в той же Амазонке пираньи полно. Я был в Бразилии, да, я не слышал ни разу, чтобы кого-то сожрали пираньи. Ну, ребят, ну не так это все. Тигровые акулы на людей нападают или нет? Да, нападают, но, слава богу, очень редко. Дети мои, еще раз, можете прогуглить. Все случаи нападения акул на людей фиксируются. Вот сядьте, вот закончится наша лекция, да, наберите. Количество там, нападений на акул с летальным исходом и год. Там 2019 год, 2018 год, вы увидите, там, ну, 8, ну, 7, ну, 10 человек от силы, не больше. Это при том, что дайверы, у нас времени нет, я бы вам рассказал бы, были самые резонансные случаи нападения акул. Это какие? Несколько лет назад в Красном море, помните, Шарм-аль-Шейх, были нападения акул на людей. И через год были нападения у нас на Дальнем Востоке. Даже руки откусила белая акула одному человеку. Значит, я расследовал эти случаи вместе с Иваном Игоревичем Затевахиным. Помните «Диалоги о животных»? Вот мы с дядей Ваней, старые друзья, мы тогда расследовали этот случай. Почему это произошло? Во-первых, как я уже говорил, дайверы делают все для того, чтобы акулы их покусали. Они их там и тычут в нос, и ластами по морде бьют, и пристают как только могут. Что произошло тогда в Шарм-аль-Шейхе? Священный месяц Рамадан, на который принято резать баран у мусульман. Поэтому из Австралии, я не помню, или из Новой Зеландии шел корабль, который вез этих баранов в Египет для того, чтобы их там на праздник зарезали. Представляете себе, это огромный корабль, в котором клетки с баранами, с овцами, которые тесно там, естественно, по дороге некоторые овцы и бараны умирали. Что с ними делали? Правильно, их выкидывали за борт. Что происходило? За кораблем плыли акулы. Ну, они плыли, потому что время от времени какого-то очередного барашка за борт кидали, можно было это подкрепиться. А корабль плыл целый океан, переплывал. Представляете себе, вот Австралия, Новая Зеландия, да, и надо было войти через Орденский пролив, пройти все Красное море и до Шарм-аль-Шейха, да. Путь недолгий. И представляете, сколько сотен акул сопровождал этот корабль. Вот они за этим кораблем вошли в Красное море, прошли в Красное море. А дальше случилось вот что, насколько мне известно. Дальше вырубилось электричество в одном из отсеков этого корабля. И там, к сожалению, в этих клетках погибло очень-очень много баранов. Для того, чтобы их утилизировать, сдать на свалку, надо было заплатить денег. Ну, видимо, команда корабля была очень-очень умная, в кавычках, и они не придумали ничего лучше, как эти клетки с мертвыми баранами выкинуть в воду. Вот их и выкинули посреди Красного моря. А не забывайте, что за кораблем шла огромная толпа акул, чужих акул, которые прошли весь океан за кораблем. А тут свои местные акулы, свои местные ребята. И у них тоже начались вот эти вот недоразумения. Вы кто такие? А вы из Атлантики. А что вы тут делаете? Это у нас Красное море. А вот тут так вкусно пахнет. А что это вкусно пахнет? А бараны-то за решеткой. Их вместе с клетками выкидывали. И вот дальше, вот представляете, вот эти обезумевшие от вкусных запахов акулы начинают разбираться друг с другом вокруг этих клеток, откуда они не могут забрать этих мертвых баранов. А тут еще дайверы с фотиками. А ну-ка, иди-ка сюда, и ласты ей по морде. Ну, я удивляюсь, что так мало жертв было. Это что касается Шарм-аль-Шейха. Что касается Дальнего Востока. Там тоже из-за добычи нефти, из-за строительства было нарушено экологическое равновесие. То есть на некоторые морские млекопитающие не пришли на свою лёжку. А как я вам уже говорил, акулы, они же ведь путешествуют по всему земному шару. И вот представьте себе, пошли они, где там крупная рыба нерестится. А она в этом году не нерестилась, потому что там люди помойку устроились. Они голодные поплыли в другое место, где там, не знаю, другие рыбы в это время проходят. А там стройка, там порт построили. Они голодные плывут дальше, уже полземного шара проплыли. И доплывают, наконец, до нашего Дальнего Востока. А здесь тоже, знаешь, такая неприятность. Здесь нет морских млекопитающих. Вот эти вот обезумевшие голодные акулы. Ну, так получилось, что, да, была одна, по-моему, жертва. Один человек погиб, а одному откусили руки. И это при том, что, еще раз повторяю, миллиарды людей залезают в воды Мирового океана, плавают среди акул. Поэтому не надо так панически всего этого бояться. Так, что делать, если напала акула? Ребят, ходите честно. Вот если бы я отбился 10 раз, раз 15 он тонул, погибал среди акул, да, но ни разу даже глазом не моргнул. Вот если бы я раз 15 от акулы отбивался бы, я бы вам рассказал. Известен случай, когда американский летчик был сбит в море и 2 километра до берега плыл в окружении акул. Не пострадал, не лишился ни одной конечности. У него брали интервью. И когда спросили, а что вы делали, он сказал, когда подплывала акула, я просто бил ей кулаком в нос. Вот такие гуманные акулы. Это вот, а могли бы порвать, если бы очень захотели. Так, сомы нападают или нет, не знаю. А что у нас еще? Скажи, сколько всего видов пираний? Ой, я не помню, но прогуглите. Там много всяких, там много, там десятка-полтора видов. Кстати, пираньи относятся к хароциновым рыбам. Ничего вам не напоминает? Кто у нас хароциновые рыбы? Гупи? Вот, так что они, видите, с гупяшками, они в близком родстве пираньи. Так, что делать, чтобы эту хирургу ядовитой рыбе, не знаю. Так, зачем нужно рыбам такая яркая окраска? Зачем рыбам яркая окраска? Хороший вопрос. Дети мои, давайте про окраску поговорим отдельно, потому что есть покровительственная окраска, есть яркая окраска, есть вот у стайных рыб окраска нужна для того, чтобы видеть друг друга боковым зрением стаи, да, синхронизировать свое движение. Окраска – это очень интересная тема, отдельная. Есть разбивка контура, окраска. Договорились. Давайте так, одна из лекций будет называться «Покровительственная окраска». Хорошо? Я вам все расскажу, зачем она нужна. Яркая предупреждающая окраска. Вот у того же хирурга, пожалуйста, или у скорпена, это типичный пример предупреждающей окраски. Ну, представьте себе, какая-нибудь рыба захотела эту скорпену проглотить. Бам! А там ядовитые колючки. Она на всю жизнь запомнит эту яркую полосатенькую. Никогда в жизни больше к ней не подплывет. Вот зачем нужна яркая окраска. Или хирург. Вот подплывет рыба, он ее полоснет этим своим скальпелем. Он сразу запомнит. Вот этого синенького больше никогда не трогай. А то получишь. Как долго живут акулы, мурены, сомы? Ну, вы знаете, что касается, как долго живут рыбы вообще, да, здесь очень много разных мифов. Если я сейчас начну рассказывать, это до завтрашнего утра, ладно? Ну, не так долго, как принято об этом думать, не сотни лет. Так, какая самая маленькая акула? Вот такая самая маленькая. Так, вроде бы в Амазонке обегают какие-то мелкие рыбки-падальщики, которые, подобно червякам, проникают, не проникают, не поедают. Бывают ли медузы-убийцы? Да, бывают медузы-убийцы. Мы с вами в следующий раз как раз поговорим о медузах-убийцах. Мы будем говорить с вами об иглокожих, будем говорить о медузах, куба медуза, морская оса и так далее, и так далее. Так, поддержать. Так, Дима, когда запретят спортивную охоту? Не знаю. Ира из Зефира. Ира Зефира. Я не знаю, когда запретят спортивную охоту, но Ира, знаю одно. Если ты против, если я против, если все мы против, то придется в конце концов подчиниться большинству и спортивную охоту запретить. Так, Мария, 9 лет, какая рыба проглотила пророка Иона? Ага, Маша. Извини, что я тебя на ты, Машенька, вот ты какая молодец. Какая рыба проглотила? Да, в Библии, конечно, у нас кит проглотил, но, скорее всего, это была китовая акула. Потому что известен такой случай, Машенька, он достоверно описан, когда китовая или гигантская акула, по-моему, это была китовая акула, у нее огромная пасть, Прямо такая вот огромная пасть, как мамина кровать, куда человек пролезает легко. Она случайно проглотила человека, и он находился у нее в пасти, ее загарпунили, вытащили эту акулу. И человек оказался жив, хотя у него уже кожа была вся сморщенная под действием вот этих желудочных соков. Вот, Машенька, если ты долго держала руку в воде, то обратила внимание, рука становится такой морщинистой, да, под действием воды. Вот то же самое было с его телом. Так что, если пророка проглотила рыба, такой случай вполне... Нет дыма без огня, правда? Ведь любые рассказы, любые предания, они не на ровном месте возникают. Они как отголосок какого-то случая. То, скорее всего, это, конечно, была гигантская акула, которая без зубов, она питается планктоном. Поэтому она человека не сожрала. Так, мурены все время переплывают с места на... Нет, не переплывают с места на место, живут под одной корягой, как правильно было написано. Катринджес. Нет, они очень такие территориальные рыбы. Ну, а зачем ей куда-то плавать? Если достаточно еды, она будет в своей пещерке сидеть все время и никуда не поплывет. Будет есть осьминогов, будет есть там, кого поймает. Так... Скажите, какая максимальная длина арапаимы, да, арапаимы? Ну, около 5 метров, по-моему, посмотрите. А как сом может напасть на собаку? Собаки не фанаты плавания. Ну, во-первых, собаки фанаты плавания. Так кто же вам сказал, что они не сама, они фанаты? Они очень любят плавать и купаться, собаки. А есть собаки-ретриверы, подавальщики дичи. Такие, как спаниель, например, или лабрадор. Вот охотник выстрелил, утку ранил, и ретривер, собака, плывет ее достать и в зубах принести. Вполне может сама попасть к саму. Алексей Аленкин. Бытует мнение, что в Чернобыле водятся гигантские самые 5-6. Да. Есть такое дело. Я прочитаю до конца вопрос, чтобы было всем понятно. Бытует мнение, что в Чернобыле водятся гигантские сомы 5-6 метров в длину. Можете ли вы прокомментировать этот факт? Там есть каналы в Чернобыле остались. Это вот в Чернобыле система охлаждения ядерного реактора, она требует очень много воды. Поэтому там такие каналы. И в этих каналах живет очень много рыбы. Там живут карпы и сомы. И вот сейчас туда приезжают даже на этих сомов посмотреть туристы. Вот кидают буханку хлеба, и этот сом всплывает, и хом, тут же на голубей, кстати, они охотятся, эти сомы. Потому что по берегам канала ходят голуби склевывать вот этот хлебушек, который не весь попадает в воду. И иногда эти сомы, они едят голубей, охотятся и на них. 5-6-метровых сомов там нет. Вообще, что касается Чернобыльской катастрофы, вы знаете, до конца ученые до сих пор еще не изучили действие радиации. Вот. И я очень хорошо это все помню, когда это все произошло 40 лет назад. То были такие прогнозы, что теперь начнутся мутации, двухголовые телята начнут рожаться, там какие-нибудь крысы-мутанты двухметровые начнут бегать, и сомы будут 10-метровые. Ничего этого не произошло, мутации были. Дело в том, что у природы есть свои механизмы самовосстановления, которые мы просто до конца еще не изучили. То есть это не мистика, это наука. Мы очень многого не знаем. Мы, я имею в виду, не я лично, а мы человечество. И ученые каждый раз делают, каждый год все новые и новые открытия. Поэтому 6-метровых сомов в Чернобыле нет, поверьте, действительно нет. Кстати, можете зайти на YouTube и посмотреть, это чернобыльские сомы, и там вот эти вот такие, как бревна, огромные рыбины плавают, их кормят буханками хлеба. Много акул погибает в сетях. Как Да. Значит, много акул погибают в сетях, как обезопасить их от рыболовецких сетей? К сожалению, никак. Если акула попадает в сеть, она гибнет. Знаете почему? Она задыхается. Акула, у акулы нет плавательного пузыря, в отличие от других рыб. Поэтому для того, чтобы дышать, акуле надо двигаться. Если акула остановится, она погибает, она задохнется. У Жак-Ифа Кусто были потрясающие кадры. Они напоролись на подводную пещеру, в которой было очень-очень сильное течение. Прямо такое течение, что аквалангиста относило этим течением, надо было за что-то держаться. И вот на этом сильном течении лежали штабелями акулы, разинув свои пасти. То есть они могли лежать и не задохнуться, потому что вода сама текла к ним. Вот, поэтому если акула обездвижена, помните, мы с вами говорили про тоническую неподвижность, касатки, как убивают, и киты, киты-касатки, как убивают акул. Они хватают их зубами, переворачивают вверх брюхом. Тоническая неподвижность, все, акула задыхается. И дальше уже она погибла. И точно так же они погибают в сетях. А рассказ «Последний дюйм. Вранье». Это кто у нас? Селлинджер, по-моему, да? «Последний дюйм». Друзья мои, понимаете, есть книга. Что значит «вранье, не вранье»? Эта книга, этого не было, это придумал писатель для того, чтобы показать стойкий характер папы, летчика, мальчика, который помог папе. Понимаете, это художественное произведение. Очень часто художественные произведения пишутся после какого-то события. Вот какое-то событие произошло, и начинают писать, и как-то все описывать, и приукрашивать. Ну, что значит? Ну, такое могло быть теоретически, да. Ну, не было такого. Это придумано. А какое животное убивает больше всего людей? Малярийный комар. Вот малярийный комар убивает больше всего людей. Миллионы людей погибают от малярии. Очень страшное животное, да? Вот вы услышите в тропиках... Писк комара. Вы же в страхе не бежите, в ужасе. А он гораздо страшнее, чем белая акула, которая будет проплывать мимо вас. А вы ее даже не заметите. Так, ну что, все или еще есть вопросы?
1: Я думаю, заканчиваем.
0: Заканчиваем. Ну что ж, друзья мои, спасибо вам за внимание. И еще раз хочу напомнить. Мы с вами встречаемся по воскресеньям в 2 часа дня. Ну, я могу вам, конечно, и сам темы придумывать. Но если вы будете подсказывать, какие темы вызывает у вас наибольший интерес, мне так будет легче ориентироваться. Хорошо? Ну все, до встречи. С вами был я, Александр Хабургаев. До скорой встречи.

0: Станция Кассиопея представляет вам наше мобильное приложение Cassiopeia Station. Теперь вам не нужно подключаться к каким-то сторонним плейлистам радиостанций, а слушайте нас напрямую. В приложении легко переключиться на любой канал нашего радиосиндиката, можно ознакомиться с информацией о данном радиоканале, проголосовать за трек, заказать композицию. Также вы можете выбрать любой битрейт качества 64, 128, 256 и 350 килобит в секунду. Скачать наше мобильное приложение можно в App Store, Google Play и RuStore. Моя станция Кассиопея всегда со мной.
1: Часто возникает вопрос, откуда ж взялись кроманьонцы, кто это вообще такие и какие они были в исходном своем варианте. Довольно регулярно на всяких там популярных сайтах, в популярном каком-то изложении кроманьонцы предстают как такие благородные дикари, по сути дела европейцы, такие светленькие, с кудрявыми бородушками и, в общем, такие же абсолютно, как вот современные европейцы, только дикие, немножечко там с какими-то этими когтями там на груди, увешанные там какими-то побрякушками, ракушками. Ну, в принципе, сразу видно, что он, да, как бы предок нас. На самом деле, практика показывает, что это было не совсем так. Потому что, для начала, кроманьонцы не возникли в Европе вообще. В Европе до поры до времени жили неандертальцы. И они к нам имеют весьма косвенные отношения, хотя у нас есть примесь неандертальцев, там порядка 2-2,5%. Ну вот, но она очень невелика, прям скажем. И за эти там 30-40 тысяч лет метисации, ну, со времени метисации, эта неандертальская ДНК у нас уже так рассосалась, что, видимо, в фенотипе не проявляется вообще никак. А мы, собственно, кроманьонцы, в исходной своей версии, пришли такие из Африки. И долгое время боролись разные концепции на тему происхождения современного человека. Была там азиатская концепция, европейская, ближневосточная европейская, там африканская, даже южноамериканская, даже австралийская. Ну вот, но в Австралии там странно было бы из кенгурии возникать, в Южной Америке, хотя кто-то там выводил из южноамериканских обезьян, там амегина, и даже не только он, это тоже чушь. А как бы остается выбрать не такой большой. Китайцы до сих пор выводят себя из синантропов китайских, но уже всем давно понятно, кроме самих китайцев, что это глюк. Потому что синантропы – это такая довольно специфическая линия. И, во-первых, между поздними архантропами Китая и ранними кроманьонцами есть просто разрыв хронологический, очень немаленький, там просто никого нету. И есть такое ощущение, что они куда-то исчезли, а потом новые пришли. Вот. Ну, даже если этот разрыв обусловлен там какими-то неполноценными раскопками там, и датировками, все равно они уж очень как бы не стыкуются между собой. То есть морфология сильно разная, промежуточных форм нету никаких. Вот. Поэтому синантропы с большой вероятностью это предки денисовцев, или даже уже там ранняя версия денисовцев. И они, опять же, могли примешаться к предкам каких-то там этих сапиенсов, но даже не столько китайцев, собственно, а там кого-то еще, там папуасов, каких-нибудь австралийских аборигенов, а это, ну, там максимум каких-то тибетцев, там эскимосов. Ну и там вот идзу какие-нибудь, но это как бы немного. Выбор остается небольшой. В Европе между неандертальцами, опять же, и сапиенсами тоже есть морфологический разрыв. Причем, если раньше датировки были неполноценные, это было как бы там, не очевидно, а теперь-то с датировками все в порядке. И мы видим, что самые поздние неандертальцы с древностью там, порядка 30 тысяч лет назад, они существовали в то время, когда уже были стопроцентные сапиенсы. То есть неандертальцы не могли быть предками сапиенсов. Ну, тоже там шла, конечно, метисация, все такое, но древнейшие сапиенсы в Европе, из пещеры Куази, например, или там из Кента, это 42 тысячи лет назад, а позднейшие неандертальцы 30, то есть там разница такая, ее какая. Вот. И, собственно, остается Ближний Восток и Африка. На Ближнем Востоке, ну, во-первых, эта территория очень небольшая, ну, это нынешние всякие там Израиль, Иордания, Сирия, она довольно бедная на ресурсы, прямо скажем, во все времена там была какая-то сухая степь. Ну вот, а во-вторых, там тоже мы видим черезполосное пребывание то одних, то других. То есть порядка 100 тысяч лет назад там жили такие уже почти сапиенсы, такие протосапиенсы, а примерно 70 тысяч лет назад там типичные неандертальцы, прям только что из Европы, прям прибежавшие там из какой-нибудь Эскибары, из Шинидара, прям образцовые. Потом есть несколько там каких-то непонятных промежуточных, типа там Амуда. Ну вот, а 40 тысяч лет назад опять 100% сапиенсы. То есть это была зона соприкосновения. Ну, она и геометрически, и по морфологии мы это прекрасно видим. Собственно, остается Африка. Как бы у нас планета не такая прям большая. И в Африке у нас есть полная постепенная преемственность от прям проконсула какого-нибудь там совсем обезьянского через всяких там австралопитеков до протосапиенсов, ну, в качестве примера человек из Элли Спрингс, который, конечно, немножко такой раздолбанный, но он такой не один, ну, вот, потому что есть еще череп из Брокенхилла, есть из Херта черепушка, даже не одна, есть из Джебель-Эр-Худа, из Синги и там много-много всяких других, там Гуамде какой-нибудь. И вот эти вот протосапиенсы одними антропологами считаются уже сапиенсами, ну вот этот конкретный череп относится, но вот ежели на него посмотреть и повертеть в руках, то что-то какой-то он не очень сапиенс, мягко говоря, то есть свод у него приплюснутый, височные линии какие-то гигантские, затылок широченный, совершенно невероятный, то есть скорее неандертальская такая форма, затылок совершенно явно шиньонообразный, тоже на неандертальский похож, надброви здесь разрушены, но ясно, что оно было большое, и те черепа, которые целые, там надброви огромные, там в Брокенхилле там страшная полка вот такая, челюсть опять же разрушенная, но там, где целые черепа, из Фаридвада тот же самый, из Гуамде, там еще откуда-то, там альвеолярный отросток очень немаленький. Ну и в Брокенхилле-то и подавно там такая вот рожа. Нос широченный, глазницы здоровые. То есть он как бы предок сапиенса, без всякого сомнения. Ну, скажем, нижняя челюсть вот в Джебель-Эр-Худе есть, без подбородочного выступа. Но где-то в интервале от 300 тысяч лет до 50 тысяч лет назад сапиентность у них явно-явно нарастает. Ну, вот если бы я здесь не три черепа поставил, а там 33, а у нас хватает, то там бы этот плавный-плавный переход был виден. Ну, собственно, поэтому возникает интерпретация, когда возник сапиенс. Одни отчитывают уже с 300 тысяч лет назад, потому что, ну, собственно, чего бы и нет. А другие с 50, ну и со всеми промежуточными вариантами. Кто-то 200, кто-то 150, кто-то 100. Ну, вот мне нравится 50, потому что 50 тысяч лет назад это уже точно сапиенс. Там уже никто не сомневается и уже консенсус полнейший. А, скажем, те, которые 100 тысяч лет назад, с ними вечно что-то не слава богу. Да, они какие-то вот немножко недоделанные. Там, допустим, товарищ из Херта, у него вот такая рожа здоровая. И на фотографии он выглядит сапиентно, да. Или там из Синги череп из Судана. На фотке он прям почти сапиенс. А в объеме его держишь, ну он практически такой же на самом деле. И что-то какой-то он не очень сапиенс. И по циферкам, ну а главное это в антропологии, это циферки. Они попадают ровно как бы в начало. То есть так, что индивидуально такого человека сейчас найти можно, ну вот такого, допустим, да, а массово нельзя. То есть такой популяции сейчас на планете нету. Каких бы вы там ни находили экзотических персонажей на островах каких-нибудь, да, там на краю Земли, все равно таких вы не найдете при всем желании. А индивидуально найдете, и, в общем, даже не важно, в какой популяции. Хоть там в Европе, хоть в Америке, хоть в Австралии, ну там где-нибудь там такой персонаж найдется. Ну, сейчас все вспомнят любимого соседа какого-нибудь, естественно. И в комментариях, конечно же, это богато напишут. Но я не сомневаюсь, потому что каждый раз такое происходит. Поэтому, собственно, и получается, это статистика. То есть индивидуально уже вроде современный, а массово популяционно нет. И не было такого конкретного момента, где бы стопроцентный не сапиенс родил бы стопроцентного сапиенса. Чтобы папа, мама еще вот прям пятикантропы, а ребенок там, дочка, сыночка уже сапиенсы. Это все постепенненько накапливалось. Процесс эволюции он таков. Вот. Но это происходило в Африке. И где-то вот со времени, как я уже сказал, порядка 50 тысяч лет назад, это уже стопроцентные сапиенсы. Правда, в Африке находок не так много, к сожалению, вот такого интервала. Есть Валдвае, есть Панга-Ясайди, вот в Кении недавно нашли скелетик детский, но он, правда, жутко фрагментарный. Там, ну, погребение, тем не менее, нормальное, там всякие украшения есть. И в других местах, там в Южной Африке, Хофмейер, например, в Северной Африке тоже там свои есть, Назлет-Хатер. И они уже от нас не особо отличаются. Но, что хорошо, с одной стороны, видно, что они экваториалы. Ну, вот, допустим, здесь не самые древние, это где-то 10 тысяч лет датировка. Ну, достаточно все-таки древние, это еще верхний палеолит. Они выраженные экваториалы, да. У них хороший прогнозизм. У них очень широкий нос, тут он, конечно, разваленный, но и видно прекрасно все равно. Вот. Ну и, собственно, огромное глубокое небо. Вот. Нижняя челюсть такая тяжелая, но уже вполне себе нормальный подбородочный выступ. Вот. Лоб здесь, конечно, жутко покатый, но это из-за искусственной деформации. Между прочим, самая древняя искусственная деформация до сих пор, между прочим, не описанная. Я вот со студентом говорю, напишите статью, они ленивые, а я еще более ленивый. А буржуи они не умеют, и поэтому до сих пор как бы никто не описал. Вот. Напечатать 3D можно, а описать никто не описал. Чудо! Вот. Но это так, между делом. И таких вот черепов, ну, этому 10 тысяч лет, а есть более древние, в той же Кении, в Танзании, например, они уже выраженные экваториалы, но они не негроиды, что характерно. Потому что современные жители тех же самых территорий Кении и Танзании не такие. То есть, скажем, нос, да, широкий. Но, во-первых, алдуайский гоминид первый, так называемый, это тоже кроманьонец, ему где-то там 20 чем-то тысяч лет, видимо. У него нос узкий, у него лицо вперед не выступает, челюсть у него вертикальная. А в Судане, например, там целая куча черепов, там в Джебель-Сахабе, в Ади-Хальфе, там еще где-то, там в Кении, в Натаруке, они с очень мощными надбровьями, с очень покатыми лбами. То, что для, ну и там не деформация, там они такие от рождения, то, что для современных жителей этих территорий нетипично вообще. Потому что вот эти современные восточноафриканцы, у них очень такие высокие выпуклые лбы и минимальные надброви, на самом деле, меньше, чем в Европе. Ну вот, а у древних намного больше. Поэтому видно, что они, да, экваториалы, такие прото как бы негроиды, но это не негроиды. Но поскольку это все Африка, и экваторы там рядом плюс-минус туда-сюда, ну, кстати, в Южной Африке много находок тоже есть, то вырисовывается, что с наибольшей вероятностью они были такие чернокожие. Ну, потому что черная кожа, она адаптивна в условиях большой инсоляции. Когда очень много ультрафиолета, он может повредить ДНК в дерме, где деление клеток происходит. Ну, если оно неправильно идет, может получиться рак кожи, будет фигня. И у светлокожих людей частота рака кожи на экваторе там, в 10 тысяч раз больше, чем у темнокожих. А у темнокожих вообще практически не бывает никогда. И поэтому мы не знаем точно, потому что палеогенетику в Африке мало кто вообще делал, только для Южной Африки, только поздние уже находки, ну, потому что там банально она не сохраняется, это самая ДНК, это тропики, и не сильно-то много пытались. Но в Южной Африке смотрели, там хотя бы там, около 10 тысяч лет назад есть находки, ну, и они, собственно, предки бушменов, там с самого начала никто не сомневался, ну, и по ДНК, да, они еще на коже оказались. Ну, вот, и вот интрига, что происходило после. А после... Где-то вот от 50 тысяч лет назад и дальше они стали из Африки вылезать. Древнейшие люди современного типа за пределами Африки, известные, допустим, в Израиле, в Маноте, ну вот, и уже там в других местах, там Палинг какой-нибудь в Лаосе, там еще туда-сюда, там в Австралии в той же самой довольно древние есть, и в Европе, естественно, тоже. И вот на севере, особенно в Европе, там тоже палеогенетику посмотреть таки можно, и она таки посмотрена. И поскольку последние там сколько-то лет, ну лет 10, наверное, уже, разобрались маломальские с наследованием цвета кожи, волос и глаз, а с кожей особенно хорошо разобрались, то мы видим, что все кроманьонцы, каковых смотрели на этот предмет, поголовно оказались чернокожими. Но поскольку это происходило недавно, вот эти все генетические анализы, и более того, на Западе этому как бы не сильно много дают рекламы, потому что там у них политкорректность, и там, ну, рассуждать про цвет кожи как-то вроде не камильфо, ну, хотя про цвет черный вроде как камильфо, но, короче, там закидоны, то это публикуется в статьях, вполне себе как бы научных, нормальные, генетики на это смотрят, все это видят прекрасно, ну, и оно опубликовано вполне, но в какую-то широкую рекламу не идет. Ну, и, например, там на страницу какой-нибудь Википедии, особенно русскоязычной, естественно, не попадает. Вот. Ну, а я, кстати, не исключаю, что когда попадает, какой-нибудь там шизик еще и выпиливает это потом. Ну, вот. Но по факту они все были мало того, что чернокожие, так еще и черноволосые и темноглазые. И пока у нас ни одного кроманьонца другого нету. Вот все европейские, каковых смотрели, и немножко азиатских, ну там, правда, немного смотрели, но тоже смотрели, они все такие оказываются. Ну, вот. Ну, китайцы, они на этом не акцентируют вообще, потому что китайцы, искренне, как я уже сказал, считают, что у них там все предки китайцев. Когда чернокожие предки китайцы, это как-то фигня какая-то, ну, вот, поэтому они анализ генетический делают, ну, вот, но большими буквами не пишут, он был чернокожий, как бы мы сделали генетический анализ, а там уж сами посмотрите, а он таки был чернокожий. И, собственно, в таком режиме люди существовали весь верхний палеолит, что характерно у древнейших сапиенсов верхнего палеолита, живших в Европе, и морфологические черты выражены часто экваториальные, то есть у части очень широкие носы, что на севере вообще как бы не очень в кассу вроде бы, хотя есть уже узконосые тоже, и особенно замечательные пропорции конечностей. Мы от неандертальцев ярко отличаемся пропорциями сегментов рук и ног. У нас короткое плечо, длинное предплечье, и короткое бедро и длинная голень, а у неандертальцев наоборот, длинное плечо и бедро, и короткое предплечье и голень. Потому что у неандертальцев была задача не отморозить себе ничего, и все вот эти дистальные концевые, то есть части ручек и ножек, они укорочены. Они очень широкие, толстые, такие мускулистые, но короткие. Ну и то же самое с кистью, кстати говоря. У неандертальцев кисть очень короткая и очень широкая. А у кроманьонцев, особенно чем более ранних, тем больше степени, у них вот эти выражены тропические пропорции. Прям вот на ура выраженные. Более того, известные поделки всяческие верхнего палеолита – ну, всякие верхнепалеолитические Венеры. То есть понятно, что цвет кожи по поделке не скажешь, потому что они там или из глины какой-нибудь вылеплены, да, или там из камня, или еще что-нибудь такое, из бивня мамонта. Но на них местами есть изображение, видимо, скарификации. То есть, конечно, мнение, что это рисунки или татуировка, или, может, даже ребрышки, но ребрышки как-то сомнительные при таких формах. Вот. А вот то, что это скарификация, с большой вероятностью, а скарификация – это шрамирование. Когда делаются надрезы, туда втирается какая-нибудь растительная дрянь, и все это распухает, и большое красивое становится. И это антитеза татуировкам, потому что на черной коже татуировку не видать. На, кстати, этих гравюрах и на наскальных даже рисунках иногда тоже такое видно, такие вот полосочки. Ну, там, правда, всегда можно сомневаться, да, насколько они там, это рисунок, не рисунок, что это вообще-то изображалось. Вот, но у нас есть физические следы скарификации, то есть про всякие статуэтки и картинки мы можем еще там много сомневаться, что они там имели в виду. Может, это вообще там браслеты какие-нибудь, да, и что-нибудь такое. А у нас есть черепа из дольних вестонец, где, кстати, во-первых, по генетике они еще на коже, а во-вторых, там на лбу у всех мужиков старше 18 лет, а там несколько таких черепов, есть неполные ритуальные трепанации. Ну, это не когда сквозная дырка там до мозгов, а когда они скоблили кожу головы вплоть до кости, повырезали кость, ну и там распухала какая-то фигня такая. Вот. И у всех вот этих мужиков совершенно строго одинаково. Посередине лба и на темечке. Вот две такие точки прям. Ну, они как точки такие здоровые, зоны вот этих выскобленные. Вот. И похожие, кстати, есть в костенках. Ну, там очень невнятная сохранность, там, ну, очень с большой вероятностью то же самое. Ну, а в костенках есть какой-нибудь товарищ из Маркиной горы, который тоже чернокожий, судя по палеогенетике. Ну, и, кстати, по роже он папуас-папуасом вообще. Кстати, по палеогенетике он такой не папуас нифига. Ну, то есть он такой усредненный человек, как бы, и он на всех похож там понемножку. Ну, вот, но как-то специфически на папуас он не похож. Ну вот, а рожа-то папуасская. Ну, собственно, разница с генетикой заключается в том, что генетики смотрят на некодирующие последовательности, а на рожу-то мы видим кодирующие последовательности. Это просто разные гены. Но это уже так, мелочи, детали. И, короче говоря, мы видим, что все были черные. А уже где-то ближе к концу ледникового периода изредка, очень редко там у каких-то единичных персонажей появляются, допустим, светлые глазки. Потому что светлые глазки, ну, они в тропиках, видимо, адаптивные, потому что в тропиках у всех черные глаза. Ну, это, видимо, просто защита от засветки при ярком солнце. А на севере, ну, где-то там ближе к 10 тысячам лет, иногда, очень-очень редко, единично возникают, видимо, светлые глаза. И где-то когда-то, может быть, и светлые волосы, хотя, опять же, генетические из палеоматериала, они известны только очень поздние на самом-то деле. Хотя сейчас, в современности, мы знаем, что, например, светловолосость возникала как минимум трижды. У неандертальцев она возникала, ну, кстати, у них светлокожесть тоже возникала, там в Эльсидроне, например, они рыжие были, белокожие. У европейцев потом возникла. И у этих австралийских аборигенов и папуасов, всяких там меланезийцев, где-нибудь на Соломоновых островах, вот, тоже светлая волосость, но другая, там другая мутация, нежели в Европе, независимая. Может быть, и другие были, но пока вот какие известны эти. И это светлые волосы, которые, опять же, видимо, не сильно-то адаптивные. Ну, цвет волос – это такая довольно произвольная штука. Она не полезная, не вредная. В принципе, там, может, половой отбор больше работает. Вот. А светлокожесть не возникала очень долго. И древнейшие светлокожие персонажи по палеогенетике рисуются только 7 тысяч лет назад, на исходе мезолита. То есть весь еще мезолит, а его, слава богу, сейчас изучают хорошо и много, и генетически в том числе, тоже весь поголовно чернокожий оказывается. Ну, мезолит, он культурно немножко от палеолита отличается, а морфологически это все те же самые ребята, на самом деле, тоже такие страшные, мордатые. И тоже все чернокожие, ну, только что иногда вот со светлыми глазами, может быть, иногда со светлыми волосами. И только уже вот на излете мезолита, 7 тысяч лет назад и меньше, появляется иногда светлая кожа. И вплоть до бронзового века, до времени там 4 тысячи лет назад и даже меньше, половина Европы была чернокожая. То есть в могильниках, а их чем ближе к современности, тем больше становится, да, и там исследованность лучше гораздо, вырисовывается, что в бронзовом веке, когда уже там на юге государства даже были вполне себе нормальные, ну на севере, конечно, еще дичь, но уже металл имеется, половина были темнокожие на территории какой-нибудь там Финляндии, например. Ну, благо уже ледниковый период закончился, ледники растаяли, там тоже стало можно жить. Вот они там откуда-то с юга пришли. И они там иногда очень хорошо экваториальные наружу. Вот какой-нибудь там Эстонии, Финляндии, там Швеции, Норвегии. У них бывают там прогнатные челюсти, опять же широкие носы. Я вот лично такое наблюдал, черепушки уже там неолитические. И палеогенетика чернокожая, но все-таки появляется светлокожесть европейская. Есть несколько гипотез, откуда и как она возникла. Одна такая прикольная, экзотичная, что европейская светлокожесть – это наследие неандертальцев. Потому что, по крайней мере, одна из мутаций, ответственных за светлую кожу, у европейцев и неандертальцев одинаковая, действительно. Вот. Но она могла случайно попасть одна и та же, вот, а могла и не случайно, это неизвестно. Интрига в том, что у неандертальцев последние такие мутации, это где-то там, может, 30 тысяч лет назад, ну, на самом деле, те, которые вот образцы-то известны, им 50 тысяч лет, ну, вот, ну, допустим, они там подольше дожили, там, последний неандертальц порядка 30, а у сапиенсов 7 тысяч лет, и как-то разрыв что-то какой-то великоватый получается. То есть, может быть, где-то популяции были светлокожие, такие протоевропеоидные, мы про них просто не знаем, потому что мы в основном палеогенетику имеем для Европы. Ну и чуть-чуть, вот я говорил, для Азии, прям совсем какая-то обрывочная для Южной Африки и для Ближнего Востока, там фицев каких-то смотрели. Ну, вот, но там плохая сохранность, потому что это жаркий климат и там ничего не сохраняется. Ну, вот, ну и кого смотрели, опять же, все черные. Вот, но не исключено, что метисация с неандертальцами, она же шла на Ближнем Востоке, а протоевропеоиды, они производные с Ближнего Востока, действительно. Ну только вот там от 12 до 7 тысяч лет назад. И, может быть, какие-то светлокожие популяции на Ближнем Востоке все это время тусовались и там были, а потом расселились и дали вот этих светлокожих европеоидов. Но это мы гадаем, мы не знаем, если честно. А есть такая климатическая версия адаптивная, потому что светлая кожа дает выгоду при низком освещении, при малой инсоляции. У нас в коже, кроме прочего, на основе сальца из сальных желез вырабатывается витамин D. Вот. Ну, по сути, это фотосинтез на самом деле. Когда под воздействием ультрафиолета одни химические вещества становятся другими веществами, и витамин D нам нужен, потому что иначе будет рахит, или если у взрослых, остеомаляция. И для людей верхнего палеолита это было не актуально, потому что они жрали все время то рыбу, то оленину, то еще что-нибудь такое, где витамина D, в общем-то, хватает. Тем более, что в верхнем палеолите с инсоляцией все было в порядке. Пока был ледниковый период, тучек нету, небо ясное, солнышко дофига. Ну, хотя они, конечно, зачехленные, там все ходили в каких-то камлейках, но тем не менее. Ну, хотя, если по статуэткам смотреть, может быть, не такие уж они были и одетые тоже. Вот. А, короче, как-то проблем у них особо с этим не было. Хотя, кстати, например, у Сунгирса есть следы рахита. Вот, так что иногда они тоже страдали вообще-то. Вот. Ну, Сунгирс чернокожий. И, стало быть, уже на излете мезолита, появлением неолита, производящего хозяйства, ситуация поменялась. Потому что, во-первых, ледниковый период закончился, влажность резко выросла, и тучки появились, и количество света стало резко меньше. Это как бы раз. А во-вторых, народ стал заниматься уже производящим хозяйством. И уже рыбы в еде гораздо меньше, оленины вообще нету, северных оленей всех поубивали. И народ начинает питаться только зерном. А если вы питаетесь только хлебушком, хлебушком, хлебушком, то у вас будет авитаминоз по определенному набору и по витамину D в том числе. Ну, вот, ну, конечно, хлеб, он знаменит, что там вроде все есть, и можно, да, питаться одним хлебом. И крестьяне в 19 веке так и питались, но они были 1,60 метра ростом. Ну, вот, и жили по 30 лет. А как бы вот если нормально хочется, ну, а кроманьонцы, то они в среднем здоровые на самом деле были, то как-то вот не получится. И тут несколько сразу произошло адаптивных изменений. Во-первых, кожа резко посветлела, чтобы витамин D все-таки вырабатывался, ну, потому что черная кожа этому препятствует, а светлая способствует. И возникла способность усваивать кальций из молока и разлагать лактазу лактозой, или лактозу лактазой, ну, в общем, короче говоря, белок ферментом, и пить молоко во взрослом виде. У всех нормальных млекопитающих эта способность пропадает в раннем детстве, но чтобы уже следующий ребенок родившийся тоже поел. А вот этот уже не мог есть, и чтобы его тошнило, и чтобы он отвалился. А стало быть, у кроманьонцев вот так оно и было. И у многих людей на планете до сих пор есть непереносимость лактозы. А стало быть, когда появляется производящее хозяйство, и начинают все сидеть в темных вот этих каких-то там домиках, тем более они оседлые становятся маломальские, они на месте сидят, они уже на солнышке меньше времени проводят. И в потемашках, в этих сырых каких-то там хижинах необходимо много кальция. То есть витамин D это чтобы усваивался кальций, он еще должен быть. А еда становится менее разнообразной. Один хлеб, хлеб, хлеб, ну хотя бы молочком запить. И что замечательно, усваиваемость этой самой лактазы возникает несколько раз независимо в разных популяциях. В Европе, как минимум в северной, причем именно что в северной, что важно. В Африке, причем там, видимо, можете несколько даже вариантов. И в Индии, скорее всего, еще тоже отдельно. Ну вот, ну, в Африке точно своя отдельная, восточная. Там тоже центр скотоводства был. И стало быть, вот это все вместе выводит уже людей на новый как бы уровень, ну, а в отдельных популяциях. И некоторые светлеют. Что характерно, светлеют независимо тоже. Ну, в смысле, уже кожей. То есть, как вот я говорил, волосы неоднократно светлели, кожа тоже неоднократно. Потому что европеоидная белокожесть – это не то же самое, что монголоидная белокожесть. И у монголоидов может быть настолько же белая кожа вполне, как у европеоидов, там, у самых северных, ну, по той же самой причине абсолютно. Но мутация там другая. Вот, в чем некоторые могут быть довольно темными на самом-то деле. Какие-то эскимосы, они довольно смуглые. Потому что у них это неадаптивный признак, потому что, во-первых, там полярная ночь полгода в любом случае, все равно света нет никакого. Даже если это лето, открыт только нос фактически, даже руки в варежках, вот, и там сильно много-то не насветишь на себя. А в-третьих, они все время питаются, опять же, то рыбой, то олениной, то есть как верхний палеолит, по большому счету, и, опять же, проблем для них нет никаких. Ну вот, и они

0: Как бы не дурак был.
1: космической станции, как и везде, бактерий достаточно много. Причем они, естественно, были завезены туда непосредственно человек. В 2017, по-моему, году была такая новость, проскочила, что вот на корпусе, на обшивке Международной космической станции были найдены некие бактерии. То есть вроде бы как это условия открытого космоса более-менее.
0: Ну
1: Здесь
0: да.
1: также надо оговориться, что когда мы проводим эксперименты биологические на Международной космической станции, смотрим, а-ля как там микроорганизмы, бактерии выживают в условиях открытого космоса, это не совсем открытый космос, потому что МКС летает на высоте 400 километров. Ну, плюс-минус она маневрирует, чуть пониже, чуть повыше, она избегает столкновений с космическим мусором. Недавно, кстати, буквально несколько дней назад, там маленький фрагмент космического мусора таки врезался в Международную станцию, повредил ее роботизированную руку. Так что она чуть маневрирует, но средняя высота 400 километров, и это высота, на которой Международная станция все еще находится под прикрытием магнитосферы Земли. То есть вот такого жесткого излучения, космической радиации, большую дозу они не получают, они не облучаются тем, что самое опасное, максимально опасно в космосе для человека. То, что является, ну, наибольшей преградой для долгих, долгосрочных перелетов к тому же Марсу, например, или к другим планетам Солнечной системы. Поэтому воздействию радиации эти микроорганизмы и люди, они особо не подвергаются. Другое дело, что здесь исследуют, опять же, нахождение в невесомости и в безвоздушном пространстве. Опять же, стоит учитывать, что сама станция, она тоже обладает такой слабенькой, но атмосферой, она тоже газит, но у нее же есть свои топливные баки, которые, собственно, отвечают за маневрирование на орбите. Все равно это какие-то испарения есть, но мы считаем, что вот максимально приближены к безвоздушному пространству космического вакуума. И эти бактерии на обшивке Международной космической станции сначала все так удивились, думаю, о, ничего себе, из космоса что-то тут на нас нападало, но потом предположили, и наиболее вероятное предположение, это то, что эти бактерии были занесены непосредственно космонавтами и астронавтами, когда они устанавливали что-то на поверхности Международной космической станции. Плохие бактерии, есть бактерии хорошие. На Международной космической станции и те, но в основном все-таки хорошие стараются заносить. Там выносят не только там, знаете, протирают поверхность космической станции, но выносят и специальные планшеты с образчиками маленькими именно микроорганизмов на вверх, вот такой специально уже подготовленный планшет. И внутри Международной космической станции тоже бактерий очень много. Там же есть такой эксперимент по выращиванию растений в невесомости,
0: Ой,
1: например.
0: подождите, давайте вот здесь подвесим интригу, про растения и, возможно, животных. Мы поговорим в следующей части передачи данных. Я напоминаю, про эксперименты на МКС, речь сегодня ведет астроном, популяризатор науки, соавтор научно-популярного паблика «Зона звезд» Екатерина Ефремова.
2: Радио «Комсомольская правда» – это настоящее.

0: настоящие эмоции.
1: Это то, о чем я, в принципе, мечтал всю свою сознательную жизнь.
0: И настоящие люди.
2: Мы ведь не просто вот придумали и пошли на полюс. Мы к этой цели своей, лет 10 готовились, шли.
0: Радио «Комсомольская правда». Живи настоящим.
3: Не отключайте питание радиоприемников. Начинается передача данных.
4: Мы вернулись в эфир. Здравствуйте. Это передача данных. У микрофона Мария Баченина. Сегодня говорим об экспериментах в космосе. В частности, на МКС. Пока еще на МКС. Я уверена, что впереди с известиями о том, что мы уходим с МКС. Правда, это еще не скоро. А скоро полетим к Марсу. И там будут, и сям будут, везде будут эксперименты. Но вот сейчас мы будем как раз с вами предполагать, а что там будет дальше. У нас в эфире астроном, популяризатор науки, соавтор научно-популярного паблика «Зона звезд» Екатерина Ефремова. Кать, снова здравствуйте. Спасибо, что присоединились.
5: Спасибо большое. Я, кстати, приглашаю всех наших слушателей к нам в Инстаграм «Зона звезд». У нас там много всего интересного по космосу. Фотографии, научные путешествия, наблюдения и прочее. Так что подписывайтесь.
4: Круто, да. Хочешь учиться космологии, начни с малого, как минимум с фоток хороших. Слушайте, я вас прервала на растениях в космосе. А в чем там

0: проблема? Да. Никак не пойму, в чем проблема. Ну, то, что гравитации нет, оно не будет расти вверх, но пусть растет вбок, тоже... вниз.
1: Мы тоже не знаем, в чем проблема, понимаете? В этом-то и есть суть эксперимента. Поместить что-то в условия, которые для него непривычны, и посмотреть, что будет. А растения, ну, у них все прекрасно. В 2015 году вырастили впервые листья салата зеленого, съели их там всей командой, очень радовались, и продолжаются подобные вещи. Растят там не только живые организмы, там выращивают, например, кристаллы. Кристаллы того же кремния, если не ошибаюсь, которые нам необходимы в промышленности. Там исследуют открытый космос. Там есть аппараты, например, рентгеновские аппараты, которые фиксируют рентгеновское излучение из космоса, поскольку через атмосферу земную может пройти только два вида излучения. Это радиоизлучение, у нас есть радиоокно, и оптическое излучение электромагнитное, которое мы видим. Ну, собственно, радио и оптика – это части радиоэлектромагнитного спектра. А все остальное – ультрафиолет, инфракрасная большая часть, рентгеновское, гамма-излучение. Это, конечно, не очень полезные вещи для людей. И здорово, что они до нас, до поверхности Земли не доходят, потому что атмосфера их поглощает.
0: Так. А все остальное что? Оно фильтруется все остальное, в нашем поле?
1: Оно не проходит через атмосферу. Для этого нужно запускать аппараты выше атмосферы, и за атмосферой. И все... исследования неба, все исследования рентгеновских источников, гамма-источников излучения, нейтронных звезд, микроквазаров, больших квазаров, радиогалактик и прочего. Все это в основном ведется из-за атмосферы, вот там, сверху, из космоса. И Международная космическая станция, как такой более-менее стационарный объект, она действительно выполняет очень важную роль в этих наблюдениях в том числе.
0: Так то что получается, там... все эти исследования, они так или иначе направлены на то, что вырастить растения, вырастить кристаллы, это, смотрите, это, соответственно, сельское хозяйство, это химическая промышленность, все это направлено на то, что будет ли это возможным, когда мы полетим в дальний космос.
1: В том числе, но есть те же кристаллы, выращивают для Земли сейчас, те же лекарства и эксперименты биологические для людей сейчас, эксперименты над людьми в невесомости, да, это больше на такой больше промежуток времени, когда, возможно, мы полетим к каким-то другим объектам Солнечной системы, к той же Луне, но на Луну, в общем-то, летали уже несколько раз, правда, не так, чтобы очень с такой целью именно колонизировать Луну, как сейчас очень любят говорить на эту тему.
0: А что, вы не верите в колонизацию? Ну, я имею в виду даже не колонизацию, а про базу на Луне. Вы не верите Илону Маску?
1: Нет, я верю, но я верю, что это произойдет, ну, лет через 100, может быть, еще подольше.
0: Серьезно?
1: Потому что очень много проблем у нас сейчас с нахождением, опять же, человека в условиях открытого космоса. А вот на Луне, кстати, на поверхности, вот там условия открытого космоса. Там нет практически никакой атмосферы, ну, супер слабо, неощутимо совершенно. Там нет магнитного поля, там абсолютно незащищенная поверхность, поэтому на МКС гораздо комфортнее и безопаснее, чем на поверхности Луны.
0: Судя по фильмам, Луна очень неуютное тело, гораздо уютнее Марс. Вот спасибо Мэтту Дэймону, он как-то меня там даже одомашнил. А скажите, пожалуйста, вот какие на сегодняшний день эксперименты важнее? Это над микро- или над макроорганизмами? Потому что вот с бактериями, я поняла, собирают на планшеты, снаружи, изнутри. И что мы хотим от них понять? То, как они в условиях открытого космоса вообще существуют, так они не дышат, что им пофиг? Или что?
1: Да, мы хотим понять, как они себя чувствуют в условиях открытого космоса, как они могут чувствовать себя в долгосрочном нахождении вот в подобных условиях. И это как раз в том числе подводит нас к вопросу поисков микроорганизмов на других мирах. Потому что то, что мы наблюдаем на Международной космической станции и, да, и на Земле в том числе, мы создаем условия для бактерий, проверяем их на прочность, уже очень кислотную среду, как, например, на планете Венера, которая облака из углекислого газа, атмосфера из углекислого газа с облаками и туманом из серной кислоты, соляной кислоты. И, в общем-то, это мир... странный, очень неотличный от нашего на сегодня, но очень сложный. А любой подобный сложный мир с атмосферой, с циркуляцией, с большим количеством химических процессов, он наводит на мысль, что, может быть, там что-то и может существовать. Потому что, например, в тех же венерианских облаках, несмотря на всю их и плотность, и температуру, и вот такой кислотный состав с углекислым газом, с сернистыми соединениями, с кислотами. Все равно там есть прослойка, в которой и давление, и температура, они очень даже комфортные. То есть там есть прослойка на высоте примерно 60 километров на Венере, над Венерой, над поверхностью Венеры, в которой температура около 20 градусов плюс, а давление примерно одна земная атмосфера. Ну, то есть прямо вот как у нас сейчас в Москве, да, прям комфортненько, только очень кисло. И микроорганизмы, есть бактерии, которые прекрасно выживают в этой среде, и есть бактерии,
0: так,
1: которые
0: выживают... Так а почему
1: выживают...
0: же их там до сих пор нету?
1: Мы не знаем. Знаете, здесь как бы 50 на 50, либо да, либо нет. Только в 70-х, 80-х годах было запущено несколько аппаратов Венера. Там Венера-1, Венера-2, и Венера-17 была, и, по-моему, даже Венера-18, это я могу ошибаться уже. Они несколько раз опускали зонды на поверхность Венеры. То есть это не Венера-ходы, это именно зонды, то есть такая стационарная станция. Но пока стационарная станция летит через атмосферу, она, конечно, собирает данные по атмосфере, но у нее не было каких-либо приборов для того, чтобы увидеть, найти, как-то ощутить вот эти микроорганизмы.
0: Тогда их еще не изобрели в те 80-е?
1: Скорее всего, да. Угу. Скорее всего, просто не было еще таких технологических возможностей. А вот внутри задача не была у этой станции основная. Примерно посмотреть у всех этих станций, посмотреть, что там, какие слои венерианской атмосферы, и опуститься на поверхность. Атмосферу мы исследуем очень здорово с Земли. На самом-то деле. Потому что есть методика, которая позволяет определить состав холодного газа, через который проходит свет Солнца. А свет Солнца, если кто-нибудь когда-нибудь видел радугу, вот эта радуга, этот спектр, это то, из чего свет Солнца состоит. То есть свет, в принципе, белый, но он состоит из огромного количества разных фотонов на разных длинных волн бегущих, и получается, что есть те, которые там зеленый цвет мы воспринимаем, это средние по длине волны, есть там красные самые длинные волны фотоны, есть там синие самые короткие, фиолетовые самые короткие. И получается, что каждый вот такой вот, каждый квант света, каждый фотон света несет в себе какую-то энергию. Если солнечный свет, весь этот поток фотонов проходит сквозь какой-то холодный газ, а венерианская атмосфера, в том числе, это холодный газ, мы считаем, то часть этих фотонов поглощается. И получается, что мы в радуге будем видеть такие прогалины, темные, темные полосы поглощения, как мы их называем. И каждый химический элемент, он поглощает какой-то определенный квант энергии на определенной длине волны. То есть, если мы в радуге Солнца, в спектре Солнца видим прогалину на определенной длине волны, это значит, что вот этот квант энергии поглотил вот именно такой химический элемент.
0: И делаем выводы, из чего состоит атмосфера Венеры.
1: Да, мы делаем выводы, через что прошел вот этот самый солнечный свет. Так оценивается состав атмосфер экзопланет, то есть планет вне Солнечной системы, планет у других звезд. Так оценивается состав атмосферы и ищутся газы у всех планет практически Солнечной системы, которые для нас достижимы. У Марса сейчас работает ТГО, Trace Gas Orbiter. Он именно смотрит на свет Солнца, который прошел через марсианскую атмосферу, в таком контровом свете наблюдает. Венера то же самое, но Венера мы в основном с Земли смотрели. Ну и не только, кстати, с орбитальной
0: тоже. Друзья мои, спасибо большое. Говорим астроному, популяризатору науки, соавтору научно-популярного паблика «Зона звезд». Екатерина Ефремова сегодня принимала участие в передаче данных. Спасибо, Катя.
2: Передача данных успешно завершена. Не отключайте питание радиоприемника. Скоро начнется другая передача.

0: Вы слушаете канал радиосиндиката Cassiopeia Station «Наука». Канал для тех, кто хочет узнать что-то новое, для людей, которые любят открывать, познавать, стремиться.
1: Почему публике нравятся отрицательные герои? Почему зрители готовы сопереживать Дарту Вейдеру, Драко Малфою, Джокеру или профессору Мориарти?
2: Это был не комплимент.
1: Может быть, дело в притягательности запретного плода, в том, что глубоко в каждом из нас живет подавленное стремление нарушать правила. Познакомьтесь, древнеегипетский плохой парень. Возможно, даже древнейший плохой парень в истории. Взяточник, вор, насильник и убийца. И одновременно один из самых известных древних египтян не царской и не знатной крови. В отличие от перечисленных кинозлодеев, он вполне реален. 3200 лет назад египтянин по имени Панеп был настоящим отморозком.
3: Я сам опасен.
1: Он родился в поселке строителей гробниц Сет-Маат примерно в 1244 году до нашей эры, во время правления Рамсеса II. Я кратко познакомил вас с Панепом в одном из прошлых видео, где рассказывал о поселке строителей гробниц в Фивах и об огромном массиве текстов, попавшем в руки археологов. Здесь все еще можно пройти по улицам 3000-летней давности. Я упомянул имя Панепа в связи с доносом, в котором рабочего обвиняли в связях с замужними женщинами.
4: Панеп спал с госпожой Туей, когда она была женой рабочего Кенны. Он спал с госпожой Хель, когда она была женой Пен-Дуа. Он спал с госпожой Хель, когда она была с Хаси Сунеп-Эфом. И когда он переспал с Хель, он переспал с Упхет, ее дочерью.
1: Забавно, что в комментариях к видео многие высказывались в защиту Панеба. Некоторые даже восхитились его поведением. А парень-то не промах. Ну а что такого? Просто он не любил спать один.
5: Дело молодое.
1: Увы, прелюбодеяние не единственное и не самое страшное обвинение, выдвинутое против Панеба. Но познакомимся с нашим героем поближе. Панеп – один из 4 или 5 детей, родившихся в семье рабочего Неферсенута и его жены Иуи. Отец Панеба был потомственным каменотесом, и его семейство занималось вырубанием гробниц со времен царя Хоремхеба. Бригаду, в которой работал отец Панеба, возглавлял Неферхотеп. Речь идет о так называемой бригаде правой стороны. Напомню, что в гробнице работали 2 бригады, оформлявшие каждая свою сторону царской усыпальницы, и у каждой был свой бригадир. Когда рабочий Неферсенут умер, бригадир Неферхотеп, у которого не было собственных детей, усыновил сына своего друга и сделал Панеба своим наследником. Когда приемному отцу Неферхотепу было уже около 80 лет, он был убит при не до конца ясных обстоятельствах. Загадочная история.
6: Он испарился.
1: Произошло это в смутное время, когда правлению царя Сети II в Фивах угрожал его конкурент в Верхнем Египте, Аменмес, так что убийство может быть связано с происходившими тогда беспорядками. Известно, что Неферхотеп был довольно богатым человеком, носил тонкие льняные одежды, пил вино и мог время от времени позволить себе даже забивать корову ради еды.
7: Мне там попал, где очень много красивые эксклюзивные шмотки бывает.
1: Панеп не только унаследовал богатство приемного отца, но и занял освободившееся место бригадира. Первые свидетельства о Панебе появляются на 66-м году правления Рамсеса II, когда Панеп и его жена Уабет выступили свидетелями при заключении некой сделки. В этом же документе также упоминается их старший сын Аапехте. Кроме того, у Панеба и Уабет было как минимум 3 других сыновей и 6 дочерей. Все они фигурируют в текстах из гробницы Панеба. Панеп построил свою гробницу, вероятно, во время правления Мернептаха, сына Рамсеса II. Но некоторые египтологи полагают, что он строил гораздо большую и более впечатляющую гробницу, которая, вероятно, так и не была завершена и до сих пор не найдена. У четкого бригадира должна быть четкая гробница. Имя Панеба известно египтологам по ряду источников. Это 32 остракона и папируса, а также, как уже говорилось, собственная гробница Панеба, гробница его отца, 4 стелы, а также 5 граффити из Долины Царей. Согласно большинству сохранившихся документов, Панеп был вполне типичным жителем поселка, благочестиво поклонялся богам и добросовестно выполнял свою работу. Известно, что в то время, когда Панеп служил бригадиром, его команда вывезла 1170 тонн камня при строительстве гробницы Сети II и 2160 тонн при сооружении усыпальницы Септаха. Внушительная работа проделана. А Панеп всего лишь скромный селянин, семьянин, бригадир.
2: Гений, миллиардер, плейбой, филантроп.
1: На одном из остроконов зафиксировано, что Панеп заплатил рабочему 1,5 мешка зерна за строительство мастерской или кладовой и за установку дополнительной стенки в задней части его дома. Парень обустраивал свой быт, перестраивал казенный типовой таунхаус, предоставленный ему государством. Если вы хотите поддержать наш проект, подпишитесь на наш Бусти. А еще лучше, купите билет на форум «Ученые против мифов», который будет 6-7 апреля в Москве. Будучи бригадиром, Панеп исполнял обязанности судьи и входил в поселковый совет старейшин. Найдены протоколы судебных заседаний, в которых участвовал Панеп, в том числе дело о клевете. Несколько рабочих заявили, что второй бригадир, Хайи, произнес проклятие в адрес царя сети второго. Бригадир, в свою очередь, обвинил рабочих в клевете. Рабочих наказали, дело замяли.
3: Да здравствует наш суд! Самый гуманный суд в мире!
1: Однако прославил Панеба так называемый папирус Солта номер 124. Этот документ британский любитель древности Генри Солт раздобыл Дейр Эль-Медине еще в 1816 году. Папирус переводился несколько раз. Я знаком с его текстом по переводу, сделанным в 1929 году Ярославом Черны. Документ хранится сейчас в Британском музее. Это кусок папируса, исписанный иеротическим письмом в две колонки с обеих сторон. Как вы уже догадались, это и есть тот самый донос. Рабочий Аменнахт сообщает визирю о недостойном и преступном поведении бригадира Панеба. Судя по всему, у Аменнахта имелся сильный личный мотив стучать на бригадира.
8: Такую личную неприязнь я испытываю потерпевшему, что кушать не могу.
1: Аменнахт был младшим братом Неферхотепа, отчима Панеба. После смерти брата Аменнахт претендовал на должность бригадира. До этого момента три поколения бригадиров принадлежали этой семье. Но выскочка Панеп обошел его, и, по мнению Аменнахта, это не было случайностью. Первое обвинение, которое он бросает в тексте, в том, что Панеп подкупил визиря, принимавшего решение. В папирусе говорится, что в качестве взятки Панеп вручил визирю 5 рабов, доставшихся ему по наследству от приемного отца. Упоминаются и иные подарки.
9: 20 баран.
10: 25. 20, 20.
1: К обвинениям в подкупе добавляется изготовление плетеной кровати для главного жреца храма Амона, работа, которую выполняли подчиненные Панеба. Вероятно, это был еще один подарок в обмен на некие блага. А мы переходим ко второму пункту обвинений – использованию служебного положения в личных целях. По словам Аменнахта, Панеб, став начальником, не церемонясь заставлял рабочих своей бригады выполнять для него различные работы. Ну, например, строить личную гробницу Панеба. Жены рабочих ткали для бригадира одежду, а один из подчиненных по имени Небнефер 3 месяца ухаживал за бригадировым валом. Мало того, при строительстве своей гробницы Панеп напропалую пользовался ценными казенными инструментами – кирками и зубилами, которые уносил с места работы. Одно большое зубило он даже сломал, а второе рабочие искали месяц, прежде чем бригадир тайком принес его назад. Но это еще полбеды. Панеп обвиняется в воровстве, причем из царской могилы. Камень из стены, снесенный в гробнице сети второго, он использовал для постройки 4 колонн в собственной гробнице и снова принудил участвовать в этом своих подчиненных. Аменнахт перечисляет их имена. Кроме того, из погребения одной из дочерей Рамсеса II Панеп спер мумифицированного гуся. А из гробницы своего коллеги Нахтмина позаимствовал кровать и прочие предметы. Обкрадывал он и другие могилы. При этом позже он клялся богами, что ничего не крал, так что становится еще и клятва преступником.
11: Их свободы не видать.
1: А из поминального храма царя Панеп позаимствовал чехол от колесницы, вино, масло и благовоние, что было явным святотатством. Вдобавок к этому, по словам Аменнахта, преступник взял вино свое и сел на саркофаг фараона, поступок, осквернявший святыню и оскорблявший богов. Сидеть свинцом на саркофаге царя – неслыханная дерзость. Аменнахт приводит множество свидетельств аморального поведения Панеба. Мы уже знаем о сожительстве с 3 замужними женщинами. Причем, как говорится в тексте, против отца свидетельствовал его сын Аапехте. Тот якобы прибежал к охранникам поселка и, поклявшись богами, сообщил о похождениях отца, о его романах с госпожой Туей Хель и ее дочерью Упхет. Сын признался, что с Упхет переспал и он сам.
9: Ты по что боярню обидел, смерть?
1: С Хель у Панеба, судя по всему, была длительная связь, потому что она успела сменить двух мужей. Известно, что со вторым своим супругом, Хесису Неб-Эфом, она тоже развелась, и не потому ли, что изменяла ему. Надо добавить, что Хесису Неб-Эф начал свою жизнь как раб, но был усыновлен Неферхотепом, как и Панеб, и стал членом бригады. Судя по всему, у двух приемных сыновей были поводы для вражды. Мало того, Аменнахт сообщает о насилии в отношении еще одной женщины по имени Иемуау. Из текста следует, что Панеб забрал ее одежду, бросил ее на стену и изнасиловал. Дальше больше.
3: Это был жесток, коварный деспот, тиранил жену, детей.
1: Панеб, неуравновешенный и совершенно необузданный человек, постоянно избивал рабочих на вечеринке. Забрался на стену и бросал в людей кирпичами, а некоторым коллегам угрожал убийством, включая приемного отца. Он преследовал главного мастера Неферхотепа, моего брата, хотя именно он вырастил его. И он запер перед собой двери, и взял камень, и разбил двери, и люди поставили охранять Неферхотепа, потому что он сказал: «Я убью его ночью!» И он избил 9 человек в ту ночь. Неферхотеп якобы сообщал об этом инциденте визирю Аменемосу, и тот наказал Панеба, но наглый бригадир пожаловался на несправедливое наказание самому фараону, и Аменемос был отстранен от должности. Наконец, если верить Аменнахту, Панеб реально замочил кого-то из жителей поселка. Именно он убил этих людей, чтобы они не смогли доложить фараону. Так заканчивается папирус. Может быть, и отчима он того...
12: Отец сделал ему предложение, от которого тот не смог отказаться.
1: В этот момент Панеб предстает перед нами эдаким воплощением древнего зла. Кстати, в англоязычных текстах бригады из Древнего Египта обозначаются словом «гэнг», так что можно считать Панеба настоящим древнеегипетским гангстером.
13: Вы гангстеры? Нет, мы египтяне.
1: Однако, если мы не пишем бульварный детектив из древнеегипетской жизни, а говорим об истории как о науке, давайте не раскрашивать все в черные или белые цвета. Стоит сделать важную оговорку. Отношения к тем или иным деяниям в Древнем Египте могли отличаться от привычного нам. Ну, например, взятка. Это слово в папирусе можно также истолковать как подарок. Известно, что жители поселка регулярно посылали подарки визирю, одаривали бригадиров и писцов, например, желая добиться для своего ребенка продвижения по службе.
14: Это не предложение, а подарок. Все налоги уплачены, деньги я все равно оставлю.
1: Во время кадровых сокращений визирю делали подношение просто в благодарность за то, что он не уволил этих рабочих, а уволил других. И этого никто не скрывал. О таких подарках есть многочисленные записи. Так что подкуп визиря не считался страшным преступлением, хотя и показывал некоторую аморальность Панеба. Аналогичные вещи можно сказать по поводу использования в личных целях рабочих бригады. Это было общей практикой. Согласно записям, бригадиры регулярно делали то же самое, и это даже значится в журнале причин отсутствия на работе. Для начальства изготавливали корзины, деревянные статуи и сундуки, кормили их валов и помогали строить гробницы. Ну, быть может, Панеб чересчур злостно эксплуатировал своих подчиненных, но это явно не тянуло на криминал. Да, секс с замужними женщинами и тем более изнасилование порицалось египетским обществом.
15: Это Уркин, насильник местный. Нехороший!
1: Кстати, в некоторых нынешних публикациях донос на Панеба называют древнейшим обвинением влиятельного человека в сексуальном насилии. Тема снова вызвала интерес в эпоху, когда высокопоставленных мужчин нередко привлекают к ответственности из-за сексуальных скандалов. Пришло время открыть, наконец, всю правду об этом грязном абьюзере Панебе. И, конечно, самое серьезное обвинение – кражи и убийства. Но возникает вопрос, касающийся всего папируса. Насколько правдивыми были обвинения Аменнахта? Американский египтолог Аль Беренс говорит, что хотя текст папируса выполнен хорошим почерком, по содержанию он довольно бессвязен. Похоже, обиженный пожилой Аменнахт диктовал писцу все плохое про Панеба, что ему приходило в голову, желая как можно сильнее очернить своего конкурента.
3: А я несчастный сирота! Меня обидели, обокрали, избили!
1: Египтолог отмечает, что соблазнение замужних женщин типичный пункт в подобных обвинительных текстах. Такие же обвинения встречаются в ряде других случаев, и число соблазненных дам всегда равно трем. Не было ли это дежурной претензией, которая присочинялась, чтобы изобразить обвиняемого не просто нарушителем закона, но и аморальным типом? Справедливости ради, надо сказать, что Аменнахт не только пытался свести счеты с врагом, но и выполнял свою обязанность. Слуги места истины, как называли строители царских гробниц, приносили фараону присягу, в которой под страхом сурового наказания обязались сообщать о любых проступках и подозрительных событиях. Соответственно, правильный вопрос: а есть ли иные источники, которые подтверждали бы обвинения Аменнахта?
16: Какие ваши доказательства?
1: Что ж, такой источник есть, но он всего один. Существует более поздний протокол, относящийся к 29-му году правления Рамсеса III. В нем записаны обвинения, которые рабочий Пенанкет, между прочим, потомок Панеба, предъявляет двум бригадирам, присвоившим камень из царской гробницы, укравшим из храма быка и спавшим с замужними женщинами. Оцените, кстати, пассаж из этого документа. «И он спал с тремя замужними женщинами, с госпожой Менат, когда она была с Кенной, с госпожой Тайуэнес, когда она была с Нахтамоном, и с госпожой Тауретхотеп, когда она была с Пентауром». Где-то я уже слышал что-то очень похожее.
17: У вас тоже дежавю,
18: алкаш.
1: Так вот, в этом протоколе рабочий говорит: «Итак, вы видели точку зрения визиря Хори относительно кражи камней, когда ему сказали, главный мастер Панеп заставлял людей уносить камни оттуда». Больше он, увы, ничего не сообщает, но здесь есть прозрачный намек на то, что Панеп был таки наказан за кражу из царской гробницы. Впрочем, что это было за наказание, неясно. По-видимому, после инцидента Панеп продолжал занимать пост бригадира. Ну, возможно, ему погрозили пальчиком. Примечательно, что ни в одном из найденных протоколов заседаний сельского суда нигде не упоминаются пьяные дебоши, драки и другие выходки Панеба, не говоря уже об обвинении в убийствах. Но при этом трудно поверить, что этот негодяй убил нескольких человек в небольшом поселке, и никто об этом не узнал. Возникает еще один резонный вопрос: а дошел ли составленный Аменнахтом донос до визиря? Возможно, что нет. Папирус ведь был найден в районе поселка, а значит, скорее всего, не покинул его пределов. Возникает даже мысль, что Панеп каким-то образом прознал про донос и...
19: И помните, у нас длинные руки.
1: Однако найденный документ вполне мог быть и копией, которую Аменнахт оставил себе. В пользу этой версии говорит то, что в начале текста нет длинного перечисления титулов визиря, которому адресовано послание. Обязательный атрибут подобных депеш. Но что же в итоге случилось с Панебом?
20: Наказание было суровым. Его жестоко избили палками, отрезали ему нос и уши.
1: Ну, это цитата из одной популярной статьи. На самом же деле судьба Панеба неизвестна. И он, и его сын исчезают из записей где-то между 1193 и 1185 годами до нашей эры, то есть вскоре после того, как был написан донос. Действительно существует версия, что Панеп был таки казнен. Дело в том, что найден остракон, датируемый 5-м годом правления Рамсеса III, в котором говорится об убийстве или казни бригадира, но имя не указано, так что это мог быть кто-то другой. Возраст Панеба к этому моменту приближался к 70 годам, так что вполне возможно, что он покинул этот свет мирно, без помощи палачей. Известно, во всяком случае, что доносчик Аменнахт не добился своего. После Панеба бригадиром был назначен человек по имени Анахт, совсем из другой семьи. Итак, Панеб вошел в историю как один из древнейших злодеев и преступников. Но справедливо ли это? Представьте, что потомки будут судить о вас по одной записке, составленной вашим главным хейтером. Подумайте, какими красками он напишет ваш портрет.
21: А в бар заходит самый здоровенный мексиканец из всех, что мне доводилось видеть.
1: Будем помнить о том, что один из важнейших принципов исторического исследования – проверка достоверности одних источников другими. Был ли Панеп циничным карьеристом, убийцей или просто смутьяном, любившим выпить и погулять? А кто такой Аменнахт? Честный рабочий, который не может молчать, видя несправедливость? Или же завистник и клеветник? Надеюсь, рано или поздно в руки египтологов попадет еще один древний текст, который поможет прояснить ситуацию. Но, может быть, у вас есть своя версия событий? Кстати, пишут, что Панеп – герой серии книг «Камень света» писателя и египтолога Кристиана Жака. С вами был Александр Соколов.

0: Можно?
1: Да.
0: Да? Мотор идет?
1: Да, мотор.
2: Все технические трудности преодолены. Можем потихонечку начинать. Поскольку экран в той стороне, я расположу здесь. В мою сторону можно не смотреть, это не обязательно. А вот можно смотреть на экран и заодно слушать то, что я буду рассказывать. Значит, в принципе, все, что нас окружает, в той или иной мере ядовито. При определенном желании можно отравиться, например, питьевой водой, да, существует водное отравление, так называемое, а уж поваренной солью или еще какими-то другими веществами и подобное. Для них существуют свои токсические дозы и так далее и тому подобное. Поэтому с самого зарождения человечества люди начали сталкиваться с этими коварными проявлениями природы, такими как яды растительного, животного, минерального происхождения. В основном все это начиналось с обычных наблюдений и лишь недавно оформилось в науку под названием токсикология, которая изучает взаимодействие ядов с живыми организмами. На самом деле токсикологии много. То есть токсикология — это такое название, это скорее даже область, скорее научная, а не отдельная наука. Потому что внутри нее изучается огромное количество разных вопросов. Например, есть очень сходная по написанию токсинология, которая, собственно, и занимается тем, что изучает, из чего состоят токсины, какие там внутри них связи, как они взаимодействуют на клеточном уровне, с клеточными структурами, с рецепторами и так далее. То есть это такая междисциплинарная наука, составляющая между молекулярной биологией, химией, биохимией и так далее. То есть такая одна из самых новых, пожалуй. Клиническая токсикология – это врачебная дисциплина, одна из врачебных дисциплин. Она изучает то, что происходит в организме после того, как в него попадает яд. То есть те патологические процессы, те болезни, те состояния, и как с этим бороться. То есть как лечить отравленного человека или как не допустить того, чтобы он отравился. Существует химическая токсикология, экологическая, судебная, военная и еще множество этих разделов. Я насчитал там около 12. На самом деле, по-моему, их еще больше. То есть сейчас это такая достаточно большая и самостоятельная область знаний, которая, ну, как вы понимаете, занимается самыми разными аспектами взаимодействия токсинов со всем живым на Земле. То есть не только с человеческим организмом, но и вообще со всем, что есть живого. Происхождение этого слова достаточно простое, то есть оно, как и большинство терминов, имеет древнегреческое происхождение, то есть оно состоит из двух слов «токсикос» и «логос». Ну, «логос» — это, понятно, философское понятие, которое можно считать как понятие, как слово и как наука, то есть переводить можно по-разному. А вот происхождение слова «токсикос» очень интересное. «Токсус» вот этот — это «токсон», это лук, боевой лук. Тот самый. И, соответственно, токсикосом иногда называли человека лучника, тот, который пользовался луком. Почему так? Достаточно просто. На самом деле использовались отравленные стрелы с очень давних времен. И вот как так получилось, что человек, стреляющий отравленными стрелами, вот он назывался токсикосом. Соответственно, вот мы так получили, что стрельные яды, они, наверное, были одними из самых первых и самыми широко распространенными. И именно от этих ядов получила свое название токсикология. В древние времена, когда люди гонялись за мамонтами, а некоторые люди, по мнению некоторых ученых, и за динозаврами, значит, существовал исключительно наблюдательный опыт токсикологический. То есть люди видели, что вот их соплеменник пошел в лес, съел какую-то ягоду, и соплеменника нет. Это означает, что данное растение ядовито, и больше к нему подходить нельзя. То же самое и с животными. Предположим, напало животное, опять минус один соплеменник. Получается, что с этим животным лучше не контактировать. Понятно, что эти знания передавались из поколения в поколение, но проблема в том, что соплеменник — это число ограниченное, а вот ядов вокруг достаточно много. Поэтому появилась потребность в том, чтобы передавать эти знания, в том числе и в письменном виде. С появлением письменности передача знаний о том, что является ядовитым, а что не ядовитым, стала намного легче. И одним из первых письменных документов это знаменитый папирус Эберс.

Папиру Северса, они сами по себе содержат, например, сурьму, ртуть и так далее. То есть те вещества, которые мы сейчас уже знаем, сами по себе являются ядовитыми. Но так как в прошлые времена аптек не было таких, как сейчас, лечить было особо нечем, так что привередничать не приходилось. Древние египтяне пользовались в том числе и ядовитыми соединениями. По большому счету, если рассматривать историю токсикологии, то она представляет собой такую одну большую гонку. Гонку за антидотом, за противоядием. Происхождение этого слова, опять же, греческое, то есть антидот, даваемый против. Поэтому, когда говорят антидот против чего-то, это, сами понимаете, получается масло масляное, то есть тавтология. Поэтому говорят обычно так: антидот для или антидот к тому-то или тому или иному яду. Поиски антидотов и стали настоящим началом токсикологии, ну, скажем так, ее первыми наметками, потому что окончательно наукой она стала буквально совсем недавно, по историческим меркам. Поиски антидотов в основном проходили, опять же, эмпирически. Химии не было, до алхимии было еще целое тысячелетие, если не больше. Поэтому все знания в основном делались из каких-то практических наблюдений. Например, на соплеменниках уже экспериментировали реже, но на животных, на домашних все-таки опыты проводили. То есть тем же козам, там, кошкам, собакам давали те или иные вещества, и только после того, как эти животные не умирали, их можно было есть людям. Или наоборот, если животное умерло, значит, это можно использовать как эффективный яд. Правда, это было ошибочно, но об этом я расскажу чуть попозже. Поскольку мы сегодня рассматриваем токсикологию в зеркале истории, я хочу предложить вам смотреться в несколько отражений. Наиболее ярких событий, наиболее ярких пятен, таких мощных вех на пути развития токсикологии перед тем, как она превратилась из науки наблюдательной в самую настоящую медицинскую науку, способную спасать людей. И отражение первое – это Тириак. Начать наш рассказ можно будет вот с этой исторической личности, очень интересной. Понтийский царь Митридат VI, что интересно, там было очень много Митридатов, то есть это целая династия. В 320 году до нашей эры образовалось это государство, образовал его Митридат, родственник персидского царя Дария III, и, соответственно, вся эта династия именовалась Митридатами. Отцом Митридата VI, соответственно, был Митридат V. И так как его отец был очень таким хорошим правителем, у него были достаточно большие достижения, то одно из прозвищ Митридата VI стало Эвпатор, то есть сын достойного отца. Если вы посмотрите на написание этого прозвища, то многие увидят в нем достаточно такие знакомые буквы и словосочетания. Евпатория названа именно в честь этого правителя. Потому что Колхида и побережье Кавказа, северное побережье Кавказа, часть Крыма, все это было частью Понта. Но что самое интересное, что именно при этом правителе Митридате VI, это царство достигло своего наивысшего расцвета. То есть после него это царство, с его смертью, царство прекратило свое существование. Второе прозвище этого правителя – Дионис. Я всегда вспоминаю Джоан Роулинг и, соответственно, Гарри Поттера, когда, в отношении этого случая, значит, про Митридата рассказывали следующую историю. Когда он лежал маленьким в колыбели, в пеленках, в колыбель ударила молния, все сгорело, но ребенок выжил, и у него остался небольшой шрам на лбу. Ну, вы как понимаете, Гарри Поттер прям один в один. И такая же история по преданию произошла с богом Дионисом. Ну и плюс, так как скромность не была среди его пороков, то у него еще было прозвище Египет. Надо сказать, что Митридат VI отличался непростым, скажем так, это был очень непростой человек. Во-первых, он был чрезвычайно образованным для своего времени, то есть он перечитал все, что только

0: можно. Коллекционировал множество, и, ну, если так можно выразиться, литературы медицинской в том числе. Почитал искусство, очень любил. Вот здесь, например, в образе Геракла изображен. Но плюс к этому он был чрезвычайно жестоким человеком, который не внушался насилия как в ведении войн, так и в управлении государством. Значит, понятно, что как любой правитель, такой правитель, он опасался, что его отравят. Поэтому, проанализировав всю имевшуюся к тому моменту литературу, вот, кстати, Понт выделен оранжевым. Вот видите, то есть практически все побережье Черного моря, это вот как раз момент наивысшего расцвета, было занято этим государством. Понятно, что терять такие угодья ему совсем не хотелось. Что он начал делать? Среди того, что он читал, были в том числе труды Гиппократа. Этот врач замечательный в свое время высказал одну очень мудрую мысль, что для каждого яда должно быть свое противоядие. Это описано в одном из трудов Гиппократова сборника. Гиппократ полагал, что врачи, которые последуют за ним, прислушаются к этому, но он ошибался. К сожалению, врачи не вняли, и ученые-мужи не вняли его, так сказать, пророчеству, которое было совершенно верным, и искали немножко в другом направлении. Но Митридат разделил взгляды Гиппократа, оценил эту его мысль и начал последовательно, то есть методом перебора, пробовать различные противоядия для различных ядов. Экспериментальная группа у него была достаточно большая и всегда под рукой. Это его городская тюрьма и, соответственно, приговоренные к смерти преступники. При помощи своего придворного медикуса он проводил эксперименты, то есть травил этих заключенных различными ядами, растительными, минеральными, давал их на съедение, если так можно выразиться, ядовитым змеям, насекомым и так далее, и тщательно документировал все, что происходило. То есть вел себя, в общем, по большому счету, как настоящий экспериментатор, ученый. Он даже выпустил, если так можно сказать, печатную работу, даже монографию, наверное, скорее на эту тему, которая называется «Тайные мемуары». Она хранилась в царской сокровищнице, и доступ к ней был крайне ограничен, то есть только он сам и его медикус имели к ней доступ. В итоге, после всех проведенных экспериментов, после десятилетий упорного труда и, соответственно, сотен уничтоженных людей, Митридат выяснил 54 противоядие 54 известным тогда ядам. Если бы он вот на этом и остановился, то есть не стал делать свои дальнейшие действия, по большому счету его можно было бы объявить отцом токсикологии, потому что он соотнес яды и противоядия. То есть по большому счету он экспериментальным путем установил наличие антидота. Но дальше он сделал очень неправильную вещь, он просто взял это все и смешал вместе. Все 54 компонента были смешаны воедино. После этого пропущены через шелковую ткань, превращены в однородную массу, и вот именно эту массу понемножку каждый день Митридат принимал. Причем действовал по возрастающей. Сначала самая минимальная доза, затем чуть побольше, чуть побольше, чуть побольше. И так далее. То есть он приучал свой организм ко всем существующим тогда ядам, как он это считал. На самом деле основным ингредиентом, действующим, наверное, ингредиентом вот этого митридациума, как он так назывался, по имени своего изобретателя, был опий. Соответственно, Митридат постепенно становился опийным наркоманом, и то, что у него развивалось, это было на самом деле такой зависимостью от этого препарата. И повышение дозировки – это достаточно известный эффект, то есть увеличение дозы для достижения того же эффекта – это достаточно известная вещь. Но Митридат, помимо Евпатории и всего остального, оставил после себя в токсикологии явление митридатизм. То есть вот эта вот устойчивость, которая формируется к определенным веществам при их длительном приеме, как раз и получила его имя. Из-за чего это происходит? Из-за того, что происходит, из-за того, что ферментативная система как бы тренируется, и в следующий раз им уже требуется немножко другая доза, они быстрее перерабатывают, чем предыдущая. И второе, это снижается чувствительность специфических рецепторов на поступающее вещество. Еще раз повторю, что этот эффект наблюдается, например, у алкоголя и, в принципе, у всех наркотиков. Ну и по большому счету у многих лекарственных веществ в современном понимании еще есть такой термин, как тахикардия. Здесь примерно то же самое, когда каждый раз требуется больше дозы.
1: Вопрос. А наличие опия при приеме его с едой разве вызывает привыкание?
0: Если учесть, сколько он их употреблял, за тот длительный период, потому что на самом деле он правил почти 60 лет. Вот. Так что за несколько десятилетий он получил, ну это конечно было не наркомания в прямом смысле, но привыкание произошло точно. Вот. То есть вот это вот митридатизм точно произошел.
2: Митридатизм это вот не только, например, лекарство, если его одно и то же лекарственное средство его применять, оно потом перестает действовать так, как должно.
0: Ну это тахикардия, это близкое. Это близкое. Ну, принцип тот же, да. Но здесь вот этот термин, он применяется именно в токсикологии для ядов. Для ядов и токсинов. Для токсичных веществ. Значит, закончилось все это достаточно грустно. Митридат VI был разбит Гнеем Помпеем Великим, бежал. И в последнем своем осажденном убежище он не стал принимать яд, поскольку считал, что невосприимчив ко всем существующим ядам, так что проверить этот эксперимент не удалось. Он попросил, чтобы его телохранитель Гал убил его мечом. Первое, что приказал искать Помпей в царской сокровищнице, это именно вот ту монографию о яде. По приказу Помпея она была переведена на латынь и отдана на изучение врачам римлянам. Одним из тех, кто был допущен к этой великой тайне, позже стал придворный врач императора Нерона Андромах. Он посчитал, что маловато ингредиентов, и что среди того, что добавлялось в этот митридациум, не было самого главного. Ведь подобное нужно лечить подобным, согласно тогдашним представлениям. Соответственно, если мы хотим вылечиться от яда змеи, нужно употреблять мясо змеи, то есть саму змею. Поскольку содержится в ней, в том числе и я, значит целиком нужно употреблять змею. Триак Андромаха, который он создал, он считал, что он более продвинут. Здесь были добавлены некоторые ингредиенты, такие как бобровая струя, вот это вот мясо змеи и так далее. Он получил свое название, вот как видите, от греческого корня, которое означает «дикое животное» и «чудовище». Иногда триак произносится как триака, поскольку чудовище и все, что к нему прилагается, там было женского рода в этом греческом. Это, в принципе, два равноценных между собой термина, что триак, что триак. Самое интересное, что вот это изобретение, это заблуждение того, что можно создать универсальный антидот, оно прожило до конца 19 века, на самом деле. И господствующим это мнение было примерно до 1600 года. То есть можете себе представить, насколько живучим оказалось это заблуждение. Триак оказался триаком, ну если так можно сказать, баловался в том числе и выдающийся римский врач Гален. И за свое усовершенствование триака который добавил еще компонентов, их стало 124, он получил золотую медаль от Марка Аврелия, своего императора. То, что заложил Гален, он написал целый труд, который так назывался «Антидот». То есть то, он как раз ввел первым этот термин, даваемый против. И в этом труде он описал все, что тогда было известно о ядах. Конечно, это была первая энциклопедия, с одной стороны. С другой стороны, это получилась энциклопедия заблуждений, поскольку Гален перенял эту же концепцию единого противоядия. Кроме того, он разделил яды на охлаждающие, согревающие и вызывающие гниение. То есть понятно, что с современной точки зрения их сложно хоть как-то сопоставить с тем, что существует сейчас. Ну вот, например, к охлаждающим относился опий. Соответственно, отравление опия нужно было лечить, согревая человека. Можно его так вылечить? Скорее всего, нет. По крайней мере, в современной токсикологии отравление опиатами лечится совсем по другим принципам. Чем плохо вот то, что Гален все это систематизировал и записал? Тем, что его учение преподавалось как догма в университетах средневековой Европы. До 13 века она вообще не подлежала пересмотру, и малейшее сомнение в этой концепции влекло за собой самые серьезные последствия. Тириак был одним из таких тщательно охраняемых веществ, препаратов. То есть его состав знали только врачи. И передавалось это из поколения в поколение, от отца к сыну чаще всего. Это с одной стороны. С другой стороны, тириаки варили прилюдно на больших площадях. В средневековой Европе, по крайней мере, так было, для того, чтобы было видно, что ничего туда противоестественного, откровенно ядовитого не подкладывают. Существовали даже специальные люди, которые наблюдали за тем, что делают медики. Вот эту процедуру приготовления наблюдали.
2: А они знали рецептуру?
0: Нет, рецептуру не знали, но...
2: А как определить, по этим
0: баночкам, что-то? А вот так, что вот из этой баночки взяли, все замечательно. То есть ингредиенты были на совести врачей. Чтобы туда какая-нибудь, там не знаю, змея не упала, да, предположим, еще что-то. Что угодно. Главное, чтобы соблюдалась, так сказать, чистота этого дела. Дело в том, да, что... В принципе, тириак был очень дорогим лекарством, чрезвычайно дорогим. Он готовился, вот его недостаточно было просто приготовить, его нужно было еще настаивать. Причем на то, чтобы он настоялся, уходило примерно от нескольких месяцев до нескольких лет. Затем вот эту полученную массу протирали, опять же, по устоявшейся традиции, через шелковую ткань. Смешивали, например, либо с медом, либо с вином с определенным, и дальше уже превращали в определенные лекарственные формы. То есть, скажем, детям тириак не рекомендовалось давать, его делали мазь с тириаком, и детям, соответственно, натирали больные места. Могли делать настойки различные. С появлением спирта, распространением спирта стали делать в том числе спиртовые настойки. По большому счету, вся эта история мне очень сильно напоминает историю с мумиёй. Потому что даже по своему внешнему виду, вот этот тириак, он примерно был похож на мумиёй. То есть такая плотная, достаточно темная масса с очень загадочным составом и непонятным действием. Но так как люди верили, а плацебо это дело очень, как вы знаете, очень даже себе действующее, да, пожалуй, одно из самых сильных лекарств, да, наверное, известных в истории, особенно если за это плацебо дается огромные деньги, то есть он был доступен только состоятельным гражданам, соответственно, поддерживалась вера в то, что эти тириаки работают.
3: Может, еще одно слово. Дело в том, что в средневековой медицине понятие предельной дозы даваемого лекарства, в общем-то, отсутствует. и считалось, что если некое лекарство действует, то чем больше вот этим, быстрее человек выздоровеет.
2: А мне некоторые сейчас так
3: думают. Так вот, терять как минимум добавит мало доз.
0: Поэтому от них было мало вреда.
3: Поэтому отравиться им было сложно.
2: А, мало доз, потому что дорого.
3: Ну да, и да,
0: да, да, и он невозможно было купить, скажем, там.
3: Скажем так, те же ртутные препараты действуют на сифилис, но не тогда, когда человека распаривают в бане, а потом сажают чуть ли не в кучу сапучек.
0: Значит, тряки существовали разные, в том числе и русский тряк на территории нашей страны, в которые входили, как вы видите, такие традиционные для нашей страны растения. Причем, что интересно, некоторые эти растения можно найти в составе мороженого. Я уже посмотрел меню, там точно есть можжевельник, я и видел. Насчет остального не знаю, да. То есть, как видите,
4: есть.
0: Да. То есть, эта традиция соблюдается до сих пор.
2: В аптеках продаются все эти вещи сейчас, и они там поменяются.
0: К 13 веку стандарт тряка устоялся. Победили венецианцы, их тряк назывался триквом. И, по большому счету, больше трех веков держалось монополия венецианцев на триаке. То есть только венецианский триак считался правильным. Все остальные считались неправильными, недействующими и так далее. Все это продолжалось вплоть до середины 17 века, когда одному французскому аптекарю надоела монополия копирайтеров. И он решил немножечко попиратствовать, обнародовав состав триака. После этого достаточно быстро его стали делать практически везде, а венецианский рецепт перестал быть единственно верным, с одной стороны. С другой стороны, к тому времени уже было очень много критики в адрес триака.
3: Накопились данные о недостаточной эффективности.
0: Да, можно сказать так. Вот. Причем, что интересно, вплоть до Клода Бернара вот эти все вещи случались. Это, как вы, если кто не знает, выдающийся французский ученый, основатель эндокринологии как науки. Он проходил практику в одной из парижских аптек, и когда что-то хотел выбросить, аптекарь произнес гениальную фразу: «Не выбрасывайте, пойдет для триака». Вот. То есть, по большому счету, туда клали все, что только не попадя. Максимальное количество ингредиентов, зафиксированное в рецепте триака, приходится на триак Матиомуса. Это примерно 250 ингредиентов. И до 1872 года триак был фармакопеем. В том числе, дольше всего продержался в германской, перед этим он ушел из британской и из французской. То есть, как видите, это устойчивое заблуждение длилось больше... Тут сколько это? Получается больше 2000 лет, почти 2000 лет, если начать с Митридата VI. Сколько за это время людей полегло, даже представить страшно.
2: А ведь могли с самого начала пойти другим путем.
0: Когда у меня уже была дискуссия по поводу попаданцев, то есть куда, что делает, например, человек, если он попадает в средние века, да, современному, то один из комментариев был очень хороший: «Украс коня и на восток, там цивилизация». Это правда, потому что где-то в тысячных годах в Европе наступили темные времена. Это сейчас так называют, а тогда это, наверное, называлось эпохой стабильности. Потому что религиозное мракобесие, когда в том числе церковь управляла всеми нашими, так сказать, всеми отраслями жизни, если можно сказать. В том числе образование, монополия на образование у нее была. Распри межнациональные, межгосударственные войны. Наука замерла. Тех людей, которые пытались высказывать мысли, отличные от догматичных, их обычно преследовали вплоть до того, что различным образом физически уничтожали. На Востоке в это время был Золотой век Среднего Востока, и на территории современного Узбекистана родился один из, не побоюсь этого слова, гениев того времени, известный нам под латинизированным именем Авиценна. Вот так полностью выглядит его имя на самом деле. Значит, сегодня я уверен, что его бы отнесли, не знаю, или к детям Индиго, или, ну, как минимум, к вундеркиндам. Потому что к 10 годам он уже совершенно свободно цитировал Коран с любой сулы и мог... И к 12 годам он уже изучал исламское право. К 16 он освоил все, что к тому времени было известно о медицинских вмешательствах, а в 18 прочитал всю существовавшую на тот момент литературу. То есть в 18 лет он уже стал, ну если так можно сказать, ходячей энциклопедией медицинской того времени. Что интересно, что вот читая его, например, канон врачебной науки, который очень хорошо перевела Узбекская академия наук, очень интересно, поражаешься, то есть насколько современно то, что высказывал Ибн Сина. Что интересно, он сформулировал принципы, которыми сегодня я подозреваю, что, скорее всего, так оно и будет. Значит, можно сказать, что токсикология как наука, как настоящая наука, началась именно вот с этого ученого. По мере развития химии начали подтягиваться и токсикологи. Понятно, что идея универсального антидота все еще витала в воздухе. От нее отказываться было очень тяжело, потому что ее придерживались очень многие именитые ученые. Но постепенно, используя достижения химии, токсикологи стали находить первые антидоты, которые действительно, в отличие от тариака, действительно действовали на яды, которые действительно их уничтожали. И первыми, понятно, что были нейтрализаторы. То есть, если при отравлении кислотой необходима щелочь, и наоборот, при отравлении щелочи кислота. Это если так в простейшем понимании. Но вот тот же промывание, скажем, глаз гидрокарбонатом натрия при том, когда брызгает уксусная кислота, особенно концентрированная в глаза, она применяется до сих пор. Глауберова соль, сульфат магния, все это постепенно, с очень большим скрипом начало входить в медицинскую практику. Почему все это шло со скрипом? Дело в том, что не было достаточных научных обоснований. То есть в то время отставала еще физиология, и она не могла в достаточной мере объяснить то, что происходило в организме под действием тех или иных ядов. Вообще, в принципе, до начала 20 века считалось, что на яд можно действовать только в то время, когда он находится внутри желудочно-кишечного тракта. Как только он вышел в кровь, все, с ядом ничего сделать нельзя. И это до начала 20 века было догмой в медицине, которое, опять же, было очень сложно оспаривать. Вот это вещество применяется до сих пор. И до сих пор является одним из самых простых и самых эффективных средств при пероральных отравлениях. Активированный уголь. Начиналось все, конечно, не с активированного угля. Начиналось все с обычного угля. Его свойство обесцвечивать ткани было известно очень давно. То есть как раз с тех самых застойных годов, с 15 века примерно. Как антидот его начали использовать в начале 19 века. И только к середине 19 века в опытах на животных была доказана его эффективность. Мало того, некоторые ученые на глазах своих коллег на заседаниях академий медицинских проводили совершенно бесчеловечные эксперименты над собой. Например, выпивали смертельную дозу стрихнина и заедали ее большим количеством активированного угля. Или оксид мышьяка и, опять же, активированный уголь. Ученые выживали, скептики были посрамлены. Действительно, адсорбция – это один из эффективных способов уменьшения поступления яда в организм, то есть уменьшения всасывания. Уголь, который способен впитывать достаточно большое количество веществ в себя, он просто собирал физически собирал, я удерживал и выводился вместе с ним из организма. Но на практике его стали применять лишь с 1950 года в медицинской практике, когда уголь научились активировать. Кстати, этот уголь один из немногих обладателей современного анекдота. Аптекарь, значит, посетитель в аптеке, скажите, у вас есть активированный уголь? Нет, к сожалению, остался только неактивированный. Но вы его можете активировать, послав смс со словом «уголь» на номер 4444. Насколько я знаю, про другие антидоты таких анекдотов не существует. Нельзя не отметить и вклад наших ученых. Николай Дмитриевич Зеленский, изобретатель противогаза, причем одного из первых универсальных противогазов, потому что первые опыты, которые проводились с защитой от боевых отравляющих веществ, в основном представляли собой маски, смоченные, например, уротропином, раствором уротропина, или содой, или еще чего-то. То есть любых веществ, которые нейтрализуют данный какой-то конкретный боевой газ, боевое отравляющее вещество. Но так как их было разработано за Первую мировую войну несколько десятков, то есть отличались все, в том числе и Российская империя, у нас тоже проводились работы по химическому оружию, и наши батареи использовали снаряды с хлорпиклином, например, для контрбатарейной борьбы и так далее. То есть боевые отравляющие газы были большой, даже огромной проблемой для воюющих сторон. Николай Дмитриевич Зеленский предложил как раз использовать активированный уголь для того, чтобы создать армейский универсальный противогаз, который защищал бы сразу от всех существующих газов. Надо сказать, что ему это удалось. С 1916 года его противогаз стал поступать в войска, и потери российской армии от отравляющих веществ сократились на порядок, или даже на несколько порядков. Я сейчас конкретные цифры не помню, но то, что...
4: При этом есть очень хорошие данные, когда он пошел в другие, там, в британскую армию.
0: Да.
4: А в 1917 году, при отступлении, там, не помню каком, просто перечисляется брошенное, это самое, то есть там... Брошенных винтовок 11 тысяч, противогазов 600.
0: Да. То есть понятно, что за них держались. Самое интересное, что Зеленский не стал патентовать изобретенное им средство защиты, поскольку считал, что нельзя его скрывать от человечества. И Российская империя передала все знания об этих средствах защиты своим союзникам. И последняя глава. То есть мы постепенно приближаемся к токсикологии именно как к науке. То есть пока что, вот до этого момента, мы действовали на тот яд, который не ушел в кровь. Пока что все эти достижения позволяли либо уменьшить его концентрацию в желудочно-кишечном тракте, либо не дать ему поступить в организм, либо еще что-то. Но на тот яд, который попал в кровь, по-прежнему ничего сделать было нельзя. Как я уже сказал, Первая мировая война вывела на арену боевые отравляющие вещества. Отказываться от них сразу никто не собирался. Их считали чрезвычайно перспективным средством ведения войны. И велись очень активные разработки в Германии, в Японии. Но первым успел американец Уинфорд Льюис, который синтезировал вот это вроде бы просто выглядящее вещество, да? Хлорвинил дихлорарсин. Соединение на основе мышьяка. Это по характеру действия отравляющее вещество кожно-нервного действия, то есть ближайший брат иприта, который активно применялся в Первой мировой войне. Но в отличие от иприта, люизит способен действовать как угодно, то есть если он попал через рот, если его вдохнули, если он попал на кожу, даже если человек в защитном костюме и в противогазе, люизит со временем умеет проникать через эти вещества, через ткань. И очень небольшая токсическая доза нужна для того, чтобы убить человека. Понятно, что как только люизит, а он назван в честь своего изобретателя, как только люизит появился на в военной арене, стали задумываться о том, что же с ним делать. Ведь, не дай бог, его кто-то будет, начнет применять, и дело кончится большим количеством человеческих жертв, если так можно выразиться. Работы велись в очень многих странах, но первыми успели британцы. Британский антилюизит, да, сокращенно по первым буквам БАЛ, на самом деле сделал, он совершил такую, это был революционный прорыв в том смысле, что перед тем, как сочинять антидот, исследователи долго изучали, как действует отравляющее вещество в организме. Тогда возможности физиологии, биологии уже позволяли это делать, это был 46-й год. Возможно было изучать, что происходит, и выяснилась одна очень интересная вещь. В нашем организме существует более 100 ферментов и вообще биологически активных веществ, у которых существуют так называемые сульфгидрильные или тиоловые группы. Это SH, вот вы здесь их видите, то есть сера и водород. SH. Она называется тиоловые или сульфгидрильные группы. Если существует такой фермент, люизид подходит к нему и блокирует, соединяется с двумя серами. Вот здесь видно это. На второй строчке вот, получается раз, два, три. Вот левая часть второй строчки. Образуется достаточно стойкое соединение, и фермент при этом выходит из строя. Абсолютно. То есть совсем. И блокируется, останавливается обмен веществ, в первую очередь углеводный обмен. И понятно, что это приводит к полиорганной недостаточности и, в конце концов, к гибели человека. Что сделали британцы? Они решили дать люизиту подсадную утку. То есть предоставить ему тиоловые группы взамен тех, которые есть в нашем организме. За основу был взять глицерин, жирный спирт, и на место его OH групп были добавлены две меркаптогруппы. В результате появился британский антилюизит. Вот именно так он выглядит. Да. Что интересно, соединение, что, значит, люизид не только, скажем так, с удовольствием соединялся с антилюизидом, но удавалось даже оторвать вот этот хвост люизита от заблокированных ферментов. Соответственно, что получалось? То есть антилюизид обладал и профилактическим действием, то есть он защищал SH-группы от действия люизита, и он обладал терапевтическим действием, то есть был самым настоящим антидотом. Он позволял лечить людей, отравленных люизитом. Это произошло впервые в истории токсикологии. Конечно, помимо минусов всегда бывают, помимо плюсов всегда бывают минусы, всегда есть обратная сторона монеты. В данном случае это было очень узкое терапевтическое окно. То есть разница между терапевтической и летальной токсической дозой. Сотые доли грамма и десятые доли грамма. Как понимаете, разница всего в порядок. Соответственно, при тяжелых отравлениях, когда необходимо длительно давать большое количество антидота, могло возникнуть отравление уже антидотом. Это никак не могло считаться нормальным положением вещей. Это первое. Второе, что этот, поскольку его происхождение жирный спирт, его, так сказать, предок жирный спирт, и сам по себе это получался жирный спирт, производный жирного спирта, он растворялся только в жирах. Соответственно, вводить его приходилось в кровь в виде масляного раствора, а это очень тяжело. Во-первых, вероятность масляной эмболии очень большая, жировой эмболии. То есть это те шарики, которые образуются в крови, они могут закупорить мелкие сосуды. Плюс замедлялось лечебное действие, то есть пока организм его усвоит, пока все это, вся эта машина огромная заработает, человек уже может умереть. Понятно, что работы по совершенствованию антилюизита продолжились и дальше. И здесь вышли на арену на первый план отечественные ученые, которые превратили британский антилюизит из жирорастворимого в водорастворимый. Вот там, где подписано унитиол, вот это как раз то, что получилось в результате модификации киевских исследователей. Они просто заменили последнюю SH-группу вот на этот остаток. Соответственно, соединение стало водорастворимым. Что сразу же сказалось, во-первых, на активности, то есть он стал действовать быстрее. Увеличилось терапевтическое окно, разница между дозами, между действующей и токсической дозой стала в несколько сот раз, то есть уже стало можно применять при тяжелых отравлениях. То есть, по большому счету, можно было считать, что вот, наконец-то все, нашли прекрасное действующее антидот, без всяких побочных эффектов, но оказалось, что нет. Минусы все равно были. То есть, передозировка, либо просто повышенная чувствительность человека, она вызывала самые различные, не только описанные здесь, побочные эффекты. Но вот зудящая сыпь, это описывали практически через одного пациента. Понятно, что на фоне отравления люизитом зудящая сыпь – это как бы последнее, что может волновать человека, да? И поэтому, как вы сами понимаете, что в боевых условиях унитиол применяется и будет применяться. Другой вопрос, что потом из него сделали некое подобие такого универсального лекарства, которым можно лечить все и проводить профилактику всех существующих заболеваний, в том числе можно им лечить алкоголизм, например, или наркомании, или там хронические отравления тяжелыми металлами, даже если это не доказано. Вот просто живете в плохой экологии, значит, нужно пить унитиол. Но на самом деле, как видите, что побочные эффекты пересиливают его прямое действие. То есть неизвестно, насколько эффективно он будет работать именно, например, по выводу тяжелых металлов, хотя теоретически он это делать должен. Ту же ртуть он связывает прекрасно. Но как универсальное лекарство, несмотря на то, что он активно рекламируется в интернете, унитиол, конечно, использоваться не может. Это антидот, то есть боевое такое экстренное вещество, которое может применяться только по жизненным показаниям. Тогда, когда всеми остальными побочными эффектами можно просто пренебречь, когда нужно спасать человека. И последнее, наверное, последний шаг на пути к становлению – это разработка антидота к фосфорорганическим отравляющим веществам. На самом деле, я бы не сказал, что его разрабатывали, его нашли по большому счету случайно при изучении мускарина, то есть того вещества, которое входит в состав, например, мухоморов. Это токсин мухоморов. Но по стечению обстоятельств мускарин, эффекты мускарина и фосфорорганических отравляющих веществ, таких как зарин, вегаза и так далее, то есть все вот эта вот гадость, которая в том числе вот, за которую получили авансом, опять же, Нобелевскую премию мира, те, кто должны уничтожать химическое оружие в Сирии, там вот как раз они будут заниматься уничтожением фосфорорганических отравляющих веществ. Надо сказать, что, к сожалению, в истории человечества фосфорорганику успели применить и по мирному населению, это знаменитая атака в токийском метро секты Омсенрикё. По большому счету до сих пор существуют химические арсеналы, именно содержащие фосфорорганику. Причем не всегда это вот в этой вот, в каждой вот, предположим, сфере может находиться отравляющее вещество. Современные боеприпасы бинарны, то есть они содержат два вещества, которые не токсичны сами по себе. Их можно хранить без опаски. Например, тот же иприт хранить было очень опасно. Малейший прорыв – все. И все, кто есть на складе, заражаются, и окружающая среда очень надолго заражаются. Такие истории были, в том числе и в истории Советского Союза. Фосфорорганика, если она хранится в виде бинарного боеприпаса, в виде отдельных веществ, особой опасности не представляет. Они соединяются при взрыве, и именно во время взрыва и образуется непосредственно само летальное фосфорорганическое отравляющее вещество. Понятно, что к нему нужно было искать антидот. Желательно, чтобы этот антидот был доступным, дешевым и легким в производстве. В результате группа исследователей вышла на атропин. Это примерно 60-е годы. Значит, что происходит?
5: Я вот тут, к сожалению, сейчас
0: один слайд необходимый не вставил. Попробую показать. Значит, если кто помнит из биологии, если кто нет, сейчас попытаюсь объяснить. Существует в нашем организме такой способ передачи, скажем так, информации, как синаптическая связь. Тот импульс, который идет по нерву, электрический, преобразуется в химическую связь. То есть из вот этого это окончания нерва называется терминальным. То есть это вот здесь кончается нерв. А дальше здесь начинается клетка-мишень. Соответственно, это называется пресинаптической мембраной, это синаптической щелью, это постсинаптической мембраной. Из терминали высвобождаются медиаторы. Те химические вещества, которые переносят информацию на рецепторы, располагающиеся на постсинаптической мембране. Как только медиатор соединяется, вот он соединяется со специфическим рецептором, возникает определенная реакция клетки. То есть это может быть, например, сокращение или расслабление, если это мышечная клетка. Это может быть генерация и передача дальше импульса, если это нервная клетка и так далее. Вот за открытие механизма, как вот это все происходит здесь вот, на пресинаптической мембране, как высвобождается нейротрансмиттер в синаптическую щель, как раз была присуждена Нобелевская премия одному из лауреатов этого года в медицине. Что происходит при отравлении фосфорорганическим веществом? Значит, как мы видим, вот этот нейромедиатор, который находится в синаптической щели, его здесь достаточно много. Он до тех пор, пока он здесь есть, и пока он реагирует с рецепторами, будет эффект. Как остановить эффект? Для этого существует специальный фермент. Например, если мы говорим о нейромышечной связи, то чаще всего это в качестве трансмиттера выступает ацетилхолин, а в качестве фермента, который его уничтожает, ацетилхолиностераза. Соответственно, как только ацетилхолиностераза перебьет весь ацетилхолин, который есть в синаптической щели, эффект прекратится. И синапс будет готов для передачи следующей информации. На самом деле, я рассказываю долго, происходит это за микросекунды. То есть это совершенно потрясающая система, которая работает чрезвычайно оперативно. Фосфорорганические отравляющие вещества выводят из строя ацетилхолиностеразу. Она перестает уничтожать ацетилхолин. Что происходит? Постоянный выброс в синаптической щели моря этого нейромедиатора, который постоянно соединяется с рецепторами, постоянно идет эффект. Что происходит? Сужается зрачок, повышается отделение слюны, слизи, затрудняется дыхание, потому что сужаются бронхи, замедляется биение сердца. В общем, все это дело выглядит ужасно, на самом деле, потому что на кафедре военной токсикологии показывали этот опыт на кошке, и вся группа хором кричала прекратить мучить животное, потому что смотреть на это очень страшно. А у человека, сами понимаете, еще страшнее, потому что плюс сюда добавляются психотические эффекты, то есть человек умирает в совершенно жутких муках. Что делает атропин? На самом деле он вообще никоим образом не пересекается с ядом, потому что его место действия – это рецепторы постсинаптической мембраны. Он их просто закрывает. И вот этот весь болтающийся в синаптической щели ацетилхолин не может соединиться с рецепторами. Не развивается эффект, соответственно, человеку становится легче, легче и легче. Если можно сказать, что это, если вернее, нельзя сказать, что это высшее достижение на данный момент, то я не знаю, что считать высшим достижением. То есть это принцип называется функциональный антагонизм. То есть они между собой не пересекаются, потому что фосфорорганика действует на холинестеразу, а атропин вообще в другом месте, то есть на постсинаптической мембране. Они не пересекаются вообще, в принципе. Это так называемый функциональный антагонизм. И опять же он стал возможен, открытие вот этого стало возможно исключительно благодаря достижениям биологии, физиологии и других наук смежных. Что, конечно, они, опять же есть минус, потому что атропин...
2: Но если он на совсем это перекроет, ничего, ты тоже жить не сможешь.
0: Вот, да. Это одна проблема. А вторая проблема, что делать с ацетилхолинэстеразой? Она же заблокирована. То есть, если мы уберем из этой вот, из этого синапса, мы уберем атропин, то есть он постепенно разложится, все, пойдет по новой. И такой эффект действительно существует. То есть вот эта вторая волна после того, как уходит атропин, действительно существует. И для этого нам нужно что сделать? Разблокировать ацетилхолинэстеразу. И действительно, в паре с атропином обычно работает препарат, который называется реактиватор ацетилхолинэстеразы. Соответственно, мы что получаем? Атропин заблокировал рецептор, активатор холинэстеразы привел ее в боевое состояние, она быстренько выбила весь ацетилхолин, который здесь был, и все, эффект исчез и больше не повторится. В боевых условиях, в принципе, именно поэтому рекомендовано во всех руководствах по военно-полевой терапии написано, что лечение, введение атропина идет до эффекта переатропинизации. То есть до тех пор, пока у человека не расширяются зрачки до невозможности и так далее, не прекращается слюноотделение, не появляется сухость во рту и так далее. И опять же здесь исключительно потому, что мы пытаемся спасти человека. Если мы атропин будем вводить обычному здоровому человеку в больших дозах, он также прекрасно может умереть. Что опять же показывают случаи отравления белладонной и другими посленовыми, которые содержат близкие к атропину соединения.
6: А белладонну можно использовать как антидот?
0: Ну, если вводить ее внутривенно научиться или внутримышечно хотя бы, то можно. Значит, по большому счету, вот для чего вот это все происходит, да? Вот для чего токсикология все это изучает? Зачем это нужно обычному человеку? Зачем вообще в принципе, да? На самом деле нужно для очень простой вещи, для того, чтобы выжить в этом непростом и наполненном ядовитыми тварями мире. Например, вот такое вот, да, побережье, замечательное, теплое море, белый песок и все остальные составляющие пляжного отдыха. Предположим, вы идете по пляжу. Что вы там видите? Ракушки, да? Вот. Такая, предположим, да, вот такая красивая, напоминающая знаменитую картину Афродиты, да? Вот это, известное всем по Черному морю. Вот это вот так вот лежат они в этом песке, и, конечно, хочется что-нибудь взять на память, да? Ну, хочется, ну, есть такое у человека собирательство вот это вот. Дайте, дайте. Как вы думаете, что из этого брать можно? Так, эту можно брать?
6: Да. Можно.
0: Можно, да, так.
2: Никто не живет, все хочет.
0: Кто-то, так, это можно?
6: Да. Можно.
0: Можно. Это можно?
6: Брали.
0: Можно, да. Рафа, правильно.
2: Живые,
0: а это?
2: Живые. Это нельзя.
0: А это лучше не трогать, если оно лежит на пляже, а не в сувенирной лавке. Потому что это конус текстиля. Одна из самых опасных в мире ядовитых созданий. Можно сказать так. Водится на Красном море, например.
6: Сампанцы?
0: А сможете поднять чуть выше,
7: чтобы
0: проектор его осветил?
6: Сампанцы тоже?
0: Нет, сам нет, естественно. Я почему и говорю, что если оно лежит на пляже, то лучше не брать, потому что если там внутри находится жилец, то это злобная достаточно и очень хорошо вооруженная улитка. То есть это брюхоногая. Это родственник
6: наших самых.
0: Очень скоростная, и выстреливает примерно вот такое жало. Поэтому, если взять и посмотреть, ну, вы сами понимаете, чем это дело может закончиться. Здесь находится высокотоксичный яд. Дело в том, что конусы – хищники. То есть они охотятся на все, что шевелится. И как только мимо них, у них здесь вот на конце стоит что-то вроде простейшего фоторецептора. Как только движение, он тут же выстреливает. Он не разбирается, что там мимо него проходит. Неважно, это огромная рыбина или что-нибудь поменьше, он обязательно выстрелит и убьет то, что проходило мимо. Потом подползет и уже попытается как-то съесть.
6: А для человека это...
0: Для человека этот, конкретно этот конус смертельно опасен.
6: Смертельно?
0: Смертельно опасен. У них два таких, конус Географус и конус Текстиль. И Текстиль встречается в том числе и на побережье Египта, на Красном море. Недавно был один случай, когда наш турист именно от этого к вам все и пойдет. Вот, собственно, для этого. Нет, антидота против него нет.
7: Вообще, в принципе, можете потом пустить.
0: По остальным словам. Вот все, что я рассказывал, вот эти вот все принципы, да, все принципы лечения, все принципы профилактики, они работают только вот для той группы ядов, о которых я рассказывал. Для белковых ядов это не работает в принципе совершенно. Для лечения отравления белковыми ядами и для профилактики проводятся совсем другие мероприятия, о которых нужно рассказывать отдельно на отдельной лекции.
3: В следующий раз?
0: Да, как-нибудь в следующий раз, если это получится.
7: Ну, вот, собственно, вот он. Еще раз его показываю.
4: Правильно помню, что не из этого конкретно, а из одного из конусов, только не текстильный, а не географус. Один из них из ядов используется как анальгетик.
7: Да,
0: естественно, что любой яд, любые яды тут же начинают исследовать, например, получение из них лекарств. И из конусов, ну да, действительно, не из текстиля, не из географуса, а из менее токсичных, получили очень эффективное средство против мигрени, и вроде его как даже вывели на рынок.
3: То есть, если эта штука тяхнет, то голова болеть не будет.
7: Ну, а да. В общем, да. Примерно как-то так.
2: Вы перестанете болеть.
7: Да. Ну и на этом, по большому счету, все. По крайней мере, пока.
2: Спасибо.

0: Язык определяет мышление, мышление определяет язык. Они взаимно влияют друг на друга. Это вообще одно и то же. Никак. И все определяет труд, деятельность. Пожалуйста, перейдите по ссылке в чате и проголосуйте, друзья. А я хочу задать вопрос. Вот если когда-нибудь на другой планете возникнет или уже возникла разумная жизнь, насколько их язык отличается от нашего, если он вообще у них возник?
1: Да, но вот этот вопрос, которым люди активно задавались в 60-е и 70-е годы, потому что тогда начались космические полеты, возникло ощущение, что вот сейчас-то мы сможем с кем-нибудь поговорить. Потом постепенно этот вопрос как-то вышел за пределы науки и стал уделом разного рода фриков. Но вот поэтому я боюсь, что ответить на этот вопрос я вам с уверенностью не смогу, но за то, что можно сказать с уверенностью, это то, что о нем можно думать, когда мы смотрим на какие-нибудь художественные произведения, например, на книги или фильмы. И вот это, собственно, то, о чем я хочу сегодня поговорить. Ну, во-первых, я хочу поблагодарить организаторов форума «Ученые против мифов» за приглашение здесь выступить и за приглашение поговорить немного про языки иных цивилизаций, инопланетных существ. Непростая тема для разговора, повторяю, да, потому что очень сложно остаться в пределах разумного, в пределах научного, когда говорится об этом, да, действительно, вот не сойти с ума, как сказано в заглавии моего сегодняшнего выступления. Ну вот, попробуем поговорить. И в качестве точки для отправной точки для разговора мне хотелось бы выбрать фильм, который не так давно вышел на экраны в 2016 году, который, вероятно, многие из зрителей смотрели, а именно фильм «Прибытие», который посвящен вот ровно этой проблеме. Проблеме коммуникации людей, в частности, ученых разных специальностей, с разумом, который прибыл к нам из каких-то других миров. Вот про это мне бы хотелось сегодня действительно немножечко поговорить. Ну вот, вы видите перед собой главных героев этого фильма. Собственно, самая главная героиня вот здесь вот изображена слева. Она лингвист, ее зовут Луиза, и она занимается дешифровкой языка пришельцев, семиногих, так называемых гептоподов, от греческого «гепта» — «семь», под корень, означающий «нога», вот, которые прилетели вот на этом вот странном аппарате, который вы там видите, возвышается так вертикально. И вот, собственно говоря, это та задача, с которой сталкивается человечество и сталкивается лингвистика как наука. Расшифровать язык непонятных нам существ, которыми нам надо найти какие-то точки соприкосновения. Ну, надо сказать, что фильм «Прибытие» интересен тем, что он снят по рассказу. Рассказ по-своему замечателен. Это рассказ писателя Теда Чана, который называется «История твоей жизни». Тед Чан вообще очень интересный писатель-фантаст. Он в основном работает в малых жанрах, пишет короткие рассказы, что не так уж часто бывает, чтобы это была основная специализация писателя-фантаста. Но вот они у него хорошо удаются. И рассказ «История твоей жизни», в котором рассказывается вот та же самая история, но довольно сильно по-другому, он тоже очень интересен, и тоже про него явно имеет смысл поговорить. Ну, и мне кажется важным, что вот все вот эти вот фантастические сюжеты дают нам возможность задуматься о коммуникации с кем-то, кто не владеет человеческими языками, о том, как такая коммуникация вообще может быть устроена. То есть мне кажется, что большая ценность фильма «Прибытие», ну, вот рассказа, который лег в его основу, как раз состоит в том, что они позволяют нам задуматься, выйти немного за пределы в виде такого мысленного эксперимента, выйти за пределы того, что окружает нас на Земле. Без этого повода, повторяю, такой мысленный эксперимент совершить довольно сложно. Сейчас, если, например, лингвист начнет строить систему коммуникации с инопланетянами, то я боюсь, что на него посмотрят странно. Ну и, скажем прямо, наверное, не без оснований. Но вот если думать об этом именно как о художественном произведении, то это дает нам возможность довольно многое осмыслить и в человеческих языках. Потому что про то, как устроены человеческие языки, мы на самом деле тоже довольно многого не понимаем. Нормальная ситуация.

0: мы ведь имеем, когда изучаем лингвистику, имеем только человеческие языки в своем распоряжении, чтобы на них смотреть. Можем их сравнивать, ну, например, с языками животных, с какими-то другими знаковыми системами. Но эти контрасты все они действительно позволяют лучше понять, как устроен человеческий язык. Но еще лучше было бы, если бы к нам прилетел кто-нибудь, с кем мы совсем не знакомы. И вот это вот хочется себе представить. Ну, иногда, надо сказать, не хочется. Некоторым создателям фильмов, книг об инопланетянах ничего такого представлять себе не хочется. Они как-то эту проблему вообще обходят стороной. Ну вот коммуникация с пришельцами, да, как в нее вступить, да, кто должен это делать, как может быть устроен их язык, чему мы можем у них научиться. Вот такие вопросы мы можем себе задавать, если мы интересуемся тем, как будет устроено с коммуникативной точки зрения ситуация. Если нет, то мы давайте будем надеяться, что как-нибудь они прилетят, мы их как-нибудь поймем, как-нибудь быстро заговорим. Ну что, они же, наверное, умные. Ну как-нибудь справиться, понять, что мы там говорим, а мы справимся понять, что они там говорят. Да, такая позиция тоже возможна. Вот не думать над всеми этими вопросами, а просто решить. Так, вот они сейчас прилетят, и все будет хорошо. Но это, наверное, не так интересно. Повторяю, что такие подходы есть. Ну вот, например, практически тогда же, когда фильм «Прибытие», на экраны вышел российский фильм «Притяжение», у него потом появилось продолжение «Вторжение». В этом фильме инопланетное существо как-то довольно легко начинает говорить по-русски. Да? То есть никаких, в общем, проблем у него не возникает с коммуникацией именно вот на русском языке. Это вот один такой возможный подход. Давайте мы вот этот вот аспект взаимодействия с пришельцами просто проигнорируем. Ну, как-нибудь справимся. Это можно. Другой подход, который тоже встречается в кино, в литературе, состоит в том, чтобы предполагать, что у инопланетных существ, у пришельцев, как угодно их называйте, у иных цивилизаций, будет какой-то язык, который более или менее похож на человеческий. Ну, вот вы видите перед собой клингона из «Стартрека». Клингоны говорят по-клингонски. Особенно, так сказать, простой клингонский народ. Но важно то, что клингонский язык вообще очень похож на человеческие языки. Он искусственный, он изобретен специально для «Стартрека» лингвистом Марком Окрандом. Но если вы посмотрите на клингона, то вы увидите, что он вообще очень человекоподобный. Да, вот это вот существо, ну, просто выглядит как человек, ну, что с ним не так, да, ну, какие-то вот немножко морщины на лбу не такие, как у нас бывают. Но вообще-то, конечно, человек явно лежит в основе этого существа, и точно так же в основе его языка лежит человеческий язык. Клингонский язык – это язык с самыми обычными особенностями, присущими человеческим языкам, которые немножко только сдобрены чем-то, что бывает в человеческих языках, но редко. Ну, например, там порядок слов не очень обычный, скажем, в человеческих языках обычно подлежащее предшествует дополнению, по-клингонски наоборот, дополнение предшествует подлежащему. Ну, в общем, это язык, который собран как из кирпичиков, из свойств естественных человеческих языков, это в каком-то смысле даже не очень интересно. Ну, то есть если действительно мы вступим в коммуникацию с клингонами, то я думаю, что мы довольно легко научимся это делать. Ну, точно так же, как люди приезжают куда-нибудь, где говорят на незнакомом им языке, да, и они этот язык выучивают. Ну, там, приезжаете в Венгрию, и через сколько-то месяцев вы как-то заговорите по-венгерски. Также точно, я думаю, что вы как-то заговорите по-клингонски через сколько-то недель или месяцев общения с клингонами, потому что у них просто, в общем, человеческий язык. Интереснее вопрос о том, что будет, если этот язык все-таки будет обладать какими-то свойствами, отличными от человеческого. И вот в этом смысле фильм «Прибытие» и рассказ «История твоей жизни, лежащая в его основе», как раз и интересны. Почему они интересны? Они интересны потому, что там целых два языка, и оба из них заставляют задуматься о свойствах человеческих языков на их фоне, о том, как вообще могут быть устроены языки и коммуникативные системы. Ну вот, там есть, повторяю, два языка, они называются гиптоподский А и гиптоподский Б. Гиптоподский А – это звуковой язык, ну то есть как и естественные человеческие языки, которых насчитывается порядка 7 тысяч. Ну, вот там есть какие-то звуки, там есть какая-то грамматика, которую в фильме лингвистам удается довольно быстро расшифровать. Вот он особенно хорошо описан в рассказе. В рассказе там прямо полноценные, очень грамотно описанные лингвистические подробности можно найти. Ну вот какие есть особенности у гиптоподского А-языка, которые заставляют нас, повторяю, может быть, задуматься о свойствах нашего родного языка и о свойствах языков человеческих вообще. Ну, первое свойство, которое там упоминается, это свободный порядок слов. Ну, нас тут, прямо скажем, не очень этим удивишь, потому что мы говорим на языке, на котором можно сказать «Маша любит Петю», «Маша Петю любит», «любит Маша Петю» и так далее. То есть для нас это совершенно нормальная ситуация, для носителей английского языка это что-то сенсационное, конечно. Да, как так бывает? Ну вот, действительно, такой вот интересный факт, что нечто оказывается интересным для носителей одних человеческих языков и совершенно обычным для носителей других человеческих языков. Еще, например, в гиптоподском А-языке еще одна особенность, вторая, которую называет Тед Чан в своем рассказе, там свободный порядок главного предложения и условного придаточного предложения. Ну вот, видимо, он, изучая, какие бывают интересные характеристики человеческих языков, узнал, что в некоторых языках так нельзя переставлять. Да, вот смотрите, по-русски можно сказать, если я заболею, к врачам обращаться не стану. Можно сказать, я не стану обращаться к врачам, если заболею. То есть условие, а потом главное предложение, а можно главное предложение, а потом условие. Ну вот в некоторых языках так нельзя. Скажем, по-турецки, если вы скажете, например, если вы хотите сказать, там, если у вас есть деньги, дайте мне, да, то надо сказать «Параныз варса банаверин», да, то есть буквально «деньги есть, если мне дайте». Нельзя сказать «мне дайте, если деньги есть». Но вот гиптоподский А-язык, опять же, устроен так же, как русский, ну, в этом смысле так же, как английский, ну, как-то, да, пока ничего особенно восхитительного. Вот особенно восхитительное свойство, которое, пожалуй, стоит проговорить поподробнее, это так называемый неограниченный center embedding. Значит, что такое center embedding или центральное вложение, но разные переводы на русский язык бывают, да, ну давайте я буду так называть, это возможность встраивать одинаковые грамматические структуры друг в друга, как матрешку, в серединку. Ну вот приведу пример из английского языка. Вот есть предложение «a man sings», «мужчина поет». Давайте я его немножко пополню придаточным предложением. «A man that a woman loves sings». «Мужчина, которого любит женщина, поет». Да, мы вставили придаточное предложение «that a woman loves», «которого женщина любит», в середину предложения «a man sings». У нас получилось предложение на английском языке, вполне нормальное такое предложение. Да? Ну, там можно обсуждать вопросы, какие там должны быть артикли, да, это все некоторые более тонкие вещи. Но нас сейчас интересует то, что мы вставили одно предложение в середину другого. Давайте дальше попробуем вставить. «A man that a woman that a child knows loves sings». «Мужчина, которого любит женщина, которую знает ребенок, поет». Заметьте, стало уже посложнее. Да? То есть уже как-то мозг немножко начинает ломаться, но еще можно, в общем, это, еще можно это воспринять. Давайте дальше вставим. «A man that a woman that a child that a bird saw knows, loves, sings». «Мужчина, которого любит женщина, которую знает ребенок, которого видела птица, поет». Ну вот вы видите, я говорю все медленнее и медленнее перевод на русский, мне все труднее и труднее это обрабатывать, да, потому что чем больше вот этих вот матрешечек внутри оказывается, тем сложнее становится. И человеческий предел, конечно, видимо, ну там вот из четырех предложений, написанных здесь на экране, реально встречается, ну вот, предложение третьего типа, это самое длинное, что бывает. Предложение второго типа еще нормально, да? Предложение третьего типа кое-как, но уже довольно плохо. Предложение четвертого типа на практике встретить скорее невозможно. А теоретически ведь можно и дальше. «A man that a woman that a child that a bird that I heard saw knows, loves, sings». «Мужчина, которого любит женщина, которую знает ребенок, которого видела птица, которую я слышал, поет». Да, не забудьте глагол. Да, почему бы и нет? Почему бы так вот не вставлять друг друга? И вот у гиптоподов в их языке это можно делать бесконечно. И это, собственно говоря, одно из фундаментальных свойств их языка, которое Тед Чан в своем рассказе описывает. В фильме этого нет, в фильме это не обсуждается, но в рассказе вот про это говорится. Почему это интересно? Это интересно, потому что это ставит перед нами вопрос о том, насколько это инопланетное свойство. И обладает ли этим свойством естественный язык и до какой степени? Дело в том, что вот одна из ведущих, можно сказать, ведущая современная лингвистическая теория, теория генеративной грамматики Ноама Хомского, во многом базируется на идее, что одним из основополагающих свойств человеческого языка, которое отличает его от других знаковых систем, является то, что называется рекурсией. Вот, собственно, возможность вкладывать одну структуру в другую, как матрешка, да, структуры одного вида. Ну, не обязательно в середину, но, там, например, я знаю, что ты думаешь, что Петя сказал, что Маша считает, что Алина предположила, что сегодня холодно. Вот это вот что-что-что-что-что мы нанизываем друг на друга, и в других коммуникативных системах, отличных от человеческого языка, на Земле такого вроде бы нету. И вот это считается одним из основополагающих свойств человеческого языка. Ну вот у гиптоподов это свойство тоже есть, но вот дальше возникает вопрос, а может ли человек бесконечно нанизывать? Да? То есть можно сказать, что человек теоретически, конечно, способен это делать, да? Но вот у гиптоподов это утверждается, что это легко происходит. У людей-то это происходит нелегко. Люди ведь на самом деле не умеют вкладывать друг в друга, ну вот вы видите, даже уже три придаточных предложения, так вот вложить друг друга сложно. Тогда возникает довольно естественный вопрос. А правда ли все-таки рекурсия так важна для человеческого языка? Вот если вот эти вот гиптоподы, которые это умеют, у них они умеют до бесконечности, на их фоне, умеем ли это мы? Умеем ли мы вкладывать, тем более в середину конструкции? Если нет, то, может быть, нам надо как-то пересмотреть наше представление о естественном человеческом языке. Еще одна интересная вещь, собственно, то, что в фильме особенно явно проявилось, это свойство мышления гиптоподов, то, как они думают и о чем они думают. Вот у них тоже есть наука, но, собственно, они смогли к нам прилететь, это, вообще говоря, уже большое достижение. Да? Вот в предыдущих выступлениях говорилось, что если кто-то к нам сможет прилететь, то это, наверное, будут развитые товарищи. Так что у них действительно есть наука, но научное мышление у них совершенно другое. И вот ученым удалось доказать, что земная физика и математика эквивалентны гиптоподской физике и математике, но при этом некоторые понятия, которые нам кажутся абсолютно базовыми, для гиптоподов очень сложны, наоборот. Но нас это, в принципе, не должно удивлять. Мы понимаем, что многие научные идеи можно выразить абсолютно разными способами, на первый взгляд. То есть можно доказать, что это одно и то же, но дальше оказывается, что одно из этого нам понять проще, другое нам понять сложнее. Ну вот, скажем, такой простой пример из, собственно, земной нашей жизни. Да, вот можно, например, сделать вот такое утверждение. Если прямая, падающая на две прямые, образует внутренние по одну сторону углы меньше двух прямых, то продолжены неограниченно эти прямые встретятся с той стороны, где углы меньше двух прямых. Но вы, скорее всего, в этом утверждении так сходу ничего не поняли, да, потому что очень сложно оно сформулировано. Что здесь вообще говорится, про что это? На самом деле это не что иное, как тот самый знаменитый пятый постулат Евклида в перевод оригинальной формулировки, да, который мы привыкли видеть в формулировке, что в плоскости через точку, не лежащую на данной прямой, можно провести одну и только одну прямую, параллельную данной. Это эквивалентное утверждение в той геометрической системе, к которой мы привыкли. Но первое утверждение нас как-то удивляет, и нам не очень понятно. Второе утверждение, ну, в общем, семиклассники способны осознать. И в этом смысле оказывается, что гиптоподы тоже формулируют те же идеи, что и мы, по-другому, потому что у них нет каких-то понятий, к которым мы совершенно привычны. И, собственно, главное понятие, которое им чуждо, которое для них непонятно, недоступно им практически, это понятие времени. И вот это вот самое интересное, что, собственно говоря, в этом фильме представлено. Гиптоподы совершенно по-другому воспринимают время. У них они как бы живут вне времени, и вот это вот находит отражение в их языке. Или, возможно, их язык, в котором нет времени, находит отражение в их мышлении. Это их второй язык, письменный язык, гиптоподский «Б», так называемый. Вот вы видите, вот они пишут вот такими вот кляксами, не выплевывают сразу из своих семи ножек вот эту вот кляксу. Эта клякса — это высказывание на языке «Б». И важно то, что оно производится одновременно, все сразу. Да, мы с вами привыкли, что человеческий язык линейно развертывается во времени. То есть, вот если я говорю, да, моя речь состоит из слов, которые следуют друг за другом, в пределах слов, звуки следуют друг за другом. И вот такое вот линейное развертывание гиптоподам совершенно чуждо. Не сразу вот так. Раз высказывание, плюх и готово. И это, конечно, да, по-своему очень интересный вопрос ставит перед нами. Вот у них в языке нет времени ни в каком виде. Да, они говорят без времени и думают без времени. Что это может означать? С точки зрения простого человека, жить вне времени, это фактически означает уметь видеть будущее. И вот это то, что происходит с главной героиней этого фильма, с Луизой, этой лингвисткой, которая занимается исследованием языка гиптоподов. Она выучивает этот вот гиптоподский Б-язык и начинает жить вне времени, или, если говорить по-простому, в более интересных и понятных нам терминах, она начинает время от времени видеть будущее. Да, потому что у нее появляются такие вот флешбеки, ну не флешбеки, флешфорварды, если угодно, из будущего, да, потому что время для нее перестает существовать. Да, то есть время для нее перестает вот так вот линейно развертываться. Все почему? Все потому, что она научилась говорить на этом языке, то есть тем самым каким-то образом изменила свое мышление. Вот, можно ли изменить мышление, говоря на совершенно принципиально другом языке? Вот это вот интересный вопрос, которым имеет смысл задаться и которым нас заставляет задаться фильм «Прибытие». На самом деле, этот вопрос, который ученые ставят перед собой уже довольно долго. Ну, можно сказать, что лет 70-80. И это то, что называется гипотезой лингвистической относительности. Мы понимаем, что наша окружающая среда, наверное, как-то влияет на наш язык. Там, если у нас по улицам ездят трамваи и автобусы, то у нас будут в языке слова для трамваев, для автобусов. Да? Ну, почему бы и нет? Это очевидно. Но вот влияет ли наше мышление, влияет ли язык и мышление друг на друга и как? И вот интересно для лингвистов, конечно, было бы, чтобы язык влиял на мышление. Собственно говоря, в этом состоит та самая гипотеза лингвистической относительности, она же так называемая гипотеза Сапира-Уорфа в честь двух американских исследователей, которые ее в таком виде, конечно, не формулировали. Да, ни один, ни другой не говорил, что язык определяет мышление, как принято иногда формулировать гипотезу лингвистической относительности в сильном виде. Но они начали рассуждать о том, что некоторые особенности языка могут влиять на некоторые особенности мышления в тех или иных аспектах, и поэтому, собственно говоря, эта гипотеза оказывается связана с их именем. Ну вот, с их именами. Ну, вот один из самых известных примеров как раз со временем и связан. Это исследование Уорфа, посвященные языку хопи. Это один из языков коренных народов Северной Америки. Вот Уорф много его исследовал, и он обнаружил, что у хопи нет понятия времени в привычном нам формате. Потому что, ну как мы привыкли, что устроено время? Мы привыкли, что время — это, ну так, если представить это визуально, да, такая вот прямая ось, которую можно подчленить на отрезки. Да? То есть, вот можно сказать, вот время делится на годы. Да? Значит, вот год, год, год, год, год, год. Такие отрезочки нарезали. Дальше каждый этот отрезочек можно, например, нарезать на там, 12 месяцев. Да, там, можно нарезать год на недели, дни и так далее. День нарезается на часы. И, в общем, привыкли к тому, что время складывается из кусочков. Час состоит из 60 минут. Минута, минута, минута, минута. Ну, и даже если это не такие вот точные в физическом смысле отрезки времени, да, мы понимаем, что вот сейчас прошел один кусок времени, потом настал другой кусок времени и так далее и тому подобное. В языке индейцев хопи ничего подобного нету, как утверждал Уорф. У них есть слова, которые обозначают раньше, позже, во время сбора урожая и так далее. Но вот идея, что время вот так вот членится, у них этого нету, и это, по мнению Уорфа, довольно сильно влияет на то, как они думают. Ну и, например, действительно, да, вот если бы, современная наука сложилась ухопе, а не у западноевропейской цивилизации, то была бы она такой же, как сейчас. Ну, например, скажем, понятие скорости в физике, да, для нас совершенно самоочевидно. Там, любой ребенок понимает, что там, за один, там, если за 3 часа машина проехала 180 километров, то вот за 1 час 60 километров, еще за 1,60, еще за 1,60, если она движется равномерно. Но вот для хоппи это было бы совершенно непонятно. Вот эта вот идея членимости, да, ну, не так уж очевидно. И Уорф предположил, что это связано с тем, что таков их язык. То есть язык может определять мышление. Еще один пример того, как язык может определять мышление, из исследований цветообозначений. Вот в разных языках разные системы цветообозначений. Да, мы знаем, что, например, по-русски у нас там 7 цветов радуги, у нас есть слова синий и голубой, которые мы употребляем часто. В английском языке есть только одно слово blue на их месте. Но это, конечно, не означает, что носитель английского языка не может сказать более тонко обозначить оттенок цвета. Да, можно сказать light blue, dark blue. Ну и по-русски тоже можно сказать там синий, голубой, ультрамарин, берлинская лазурь, что угодно. Но в нормальном случае мы пользуемся вот словами синий и голубой наиболее в нейтральных ситуациях. Точно так же по-английски в нейтральных ситуациях на этом месте вот для обозначения всего, что здесь изображено, используется одно слово. Да, все это называется blue. И вот оказывается, что в результате некоторых экспериментов можно показать, что если вам задать вот такое вот задание, да, вот посмотрите, вот три квадратика, скажите, какой квадратик того же цвета, что и верхний, левый нижний или правый нижний? Ну вот здесь, кажется, левый нижний. То оказывается, что носители русского языка чуть-чуть быстрее носители английского языка справляются с этим заданием на границе синего и голубого, там, где вот у нас там, где для нас эта граница проходит. Но вот мне кажется, что слева синий, справа голубой. У вас может быть другое мнение, ваша индивидуальная граница может проходить в другом месте, у вас может быть какая-то не та цветопередача на мониторе, но тем не менее, да, вот мы с этим справляемся чуть быстрее, потому что у нас есть два разных слова. Но это какие-то там доли секунды, там, и возникает вопрос, ну вот действительно ли влияет язык на мышление, можно ли это так глобально утверждать? Да? Можно ли глобально утверждать, что это именно влияние языка на мышление, вот эта вот мелкая особенность, что кто-то что-то чуть быстрее выполняет. И сможем ли мы действительно, как в фильме «Прибытие», если мы выучим язык каких-то инопланетян, научиться, например, жить вне времени и видеть будущее? Ну вот я, к сожалению, не знаю ответа на этот вопрос. Я повторяю, что задаваться такими вопросами в серьезных научных кругах скорее неприлично, да, потому что действительно мы можем ставить какие-то вот такие вот осязаемые эксперименты, не более того. Посмотреть, как это работает на каких-то небольших вещах. А вот такие глобальные выводы – это область фантазий, область научной фантастики, но это не означает, что в нее неинтересно углубляться. Потому что мне кажется, что действительно очень интересно иногда бывает посмотреть и подумать, что вообще могло бы быть и мог ли действительно язык влиять на мышление, и если да, то каким образом. И вот фильм «Прибытие» и всякие другие научно-фантастические произведения о языке нас этому учат, и это, по-моему, очень увлекательно. Спасибо за внимание.
1: Внимание пока что нам еще пригодится, наших зрителей, потому что, ну, сначала мы посмотрим на результаты голосования. Давайте посмотрим. Итак, победила версия «Взаимно влияют друг на друга». Как вы вообще оцениваете выбор наших зрителей?
0: Ну, мне кажется, что это самое разумное из этих утверждений. Да, другое дело, что нам надо четко определить, что такое мышление, что такое язык. И вот это на самом деле не так-то просто.
1: Так что, да. Но вам не кажется, что это слишком очевидный ответ?
0: Ну,
1: потому так все за него и проголосовали.
0: Должны же быть иногда в науке очевидные ответы.
1: Но сейчас, чтобы нам не было скучно и не было все так слишком очевидно, я приглашу на сцену вредного оппонента. Это наш постоянный спикер Светлана Бурлак.
2: Добрый день.
1: Доктор филологических наук, ведущий научный сотрудник Института востоковедения РАН, профессор РАН, автор книги «Происхождение языка». Прошу вас, Светлана.
2: Да, я благодарю за приглашение на роль вредного оппонента, но, к сожалению, констатирую полное свое бессилие, потому что не могу я задавать вопросы про языки инопланетян, про искусственные языки. Ну, скучные они просто до невероятия. Поэтому я задам другой вопрос. Саша, скажи, пожалуйста, вот в естественных языках, которые не инопланетянские, а вот языки наших землян, какие тебе попадались наиболее удивительные черты не в области слов, а в области грамматики, в области того, как люди из этих слов строят выражения.
0: Да, ну, спасибо за вопрос. Я бы сказал, что тем, кому интересно, какие бывают удивительные черты в человеческих языках, я могу рекомендовать такой сайт, который называется «Всемирный атлас языковых структур» (World Atlas of Language Structures). Вы можете, ну, вот, введите это в Google, найдете, да, там всякие красивые карты, что бывает в языках мира с описаниями. Но вот если спрашивать меня, просто вот так, такой вот вкусовые ощущения, то я помню, что меня, когда я начал заниматься лингвистикой, меня как-то глубоко потряс тот факт, что в некоторых языках мира бывают два разных вида «мы», то, что называется «мы инклюзивное», «мы эксклюзивное». Да? «Мы», включая собеседника, инклюзивно, да, вот «мы с тобой», да, и «мы без тебя», вот «я» и какие-то еще там люди со мной вместе, знаешь, это может выражаться совершенно по-разному в языке. Да? Вот я, когда это узнал, я прочитал какой-то довольно известный анекдот на тему того, что какие-то миссионеры приехали в Африку проповедовать христианскую религию и стали рассказывать тамошним жителям на их языке, который они, как считали, они выучили, про то, что мы грешны, нам надо покаяться, придите к Богу, давайте покаемся, все, давайте покаемся. На что те послушали и сказали: ну, прекрасно, но вот что вы нам рассказываете? Ну, вот вы грешны, вы и кайтесь. Да, потому что они употребили, оказывается, не то местоимение «мы», которое обозначает «мы с вами», со слушателями, да, местоимение «мы и другие люди без вас». Да, ну, вот это вот меня как-то в свое время очень потрясло. Но вообще, еще интереснее бывают, по-моему, вещи в родном языке, да, потому что родной язык мы хорошо знаем, кажется, да, мы можем очень свободно на нем говорить, но когда мы начинаем задумываться про какие-то его тонкости, то тут наружу какие-то совершенно невиданные глубины, неведомые. Да, вот, например, недавно я стал задумываться на тему того, что, вот, скажем, если по-русски спросить, как ты думаешь, мне стоит купить эту книгу? Можно так спросить, да? Можно спросить, как ты думаешь, мне стоит покупать эту книгу? То есть это Вот ты вот так вот качаешь головой, да, потому что на эти два вопроса вообще сразу подразумеваются разные ответы. Да, то есть, как думаешь, мне стоит купить эту книгу? Да, я ожидаю, что ты скажешь «да».
2: Да.
0: Если я говорю, как думаешь, мне стоит покупать эту книгу, то я, может быть, подспудно надеюсь, что ты скажешь «нет».
2: Да, пожалуй, вот, что так, да.
0: Вот,
2: такие,
0: вот казалось бы, да, купить, покупать, что делать, что сделать, что делать. Да, вроде бы мы все говорим по-русски, вроде бы это вот как-то из нас само вылезает. А почему это так устроено? Как это устроено? Вот все это очень интересно, по-моему.
2: Спасибо. Действительно, очень интересный ответ. И в любом языке действительно есть масса всего, о чем можно задуматься. Поэтому призываю тех зрителей, которые еще школьники, может быть, среди вас есть лингвисты, и вы придете в лингвистику и об этом задумаетесь. А следующий вопрос вот какой. Героиня фильма «Прибытие», она же на самом деле в сущности не лингвист, она же переводчица. И обычно людей, которых язык интересует с точки зрения перевода, и людей, которых язык интересует с точки зрения описания, интересуют в языке немножко разные вещи. Вот нельзя ли немножко подробнее об этом?
0: Да, ну, вообще, профессиональная принадлежность героини фильма «Прибытие» сложная. Я думаю, что вообще можно сказать, что она самый фантастический персонаж этого фильма, более фантастический, чем все эти семиногие пришельцы. Потому что с чего начинается этот фильм? С того, что она читает лекцию про историю португальского языка. Потом выясняется, что она что-то там переводила с санскрита. Выясняется, что она знает санскрит, выясняется, что она что-то переводила для военных с персидского. Потом она оказывается переводчиком с китайского как-то одновременно. Ну, таких людей в реальности обычно действительно не бывает. Да? То есть эта вот идея, что лингвист – это человек, который знает все 7 тысяч языков мира, она, ну, иногда возникает у широкой публики, да, когда люди сталкиваются с живым лингвистом, они быстро разочаровываются, когда выясняется, что он еле-еле на своем-то родном языке может пару слов связать, ну, может быть, еще немножко по-английски. Да, такие, ну, лингвист – это не тот, кто обязан знать 7 тысяч языков, даже не тот, кто обязан хорошо знать иностранный язык, да, потому что вот действительно, да, если у нас есть задача там переводить в военных условиях, да, это совершенно задача, не связанная с научным изучением языка. Да, это задача уметь действительно хорошо понимать на слух или письменные тексты и так далее. Ну и вот переводчик – это, да, человек, который может объясниться, который может вступить в в коммуникации на том или ином языке. Лингвист — это человек, который понимает, как эта коммуникация устроена. Но это примерно то же самое, как если, например, взять, скажем, из области биологии, да, орнитолог совершенно не обязан уметь летать хорошо. Да, обычно и не умеет, разве что на самолете.
2: Вот. И разводить голубей он тоже не обязан.
0: Ну, может, да, то есть это все, как бы, все полезные вещи, связанные с разводить голубей, полезные умения, да, это немного, но это немножко другая специальность. Да, то есть вот уметь летать, уметь разводить голубей и понимать, почему голуби летают, как там у них устроены крылья и что-нибудь еще, все разные вещи. Но вот лингвист, ученый, это тот, кто понимает, как голуби устроены. Да, он совершенно не обязан переводить персидского, санскрита и китайского одновременно, и при этом еще. И при этом читать лекции про историю португальского языка. Так что вот, да. Но другое дело, что раз уж я заговорил про фантастичность этой самой Луизы, то ее фантастичность еще проявляется в некоторых странных аспектах этого фильма. Например, вот мои американские коллеги, некоторые, которые посмотрели этот фильм, то первая реакция, которая у них возникла, где они вообще видели, чтобы лингвист, преподаватель университета, жил в таком роскошном доме. Да, вот, что вот такие вещи, ну, я не знаю, привлекает ли это к лингвистике школьников и прочих людей. Скорее нет, возможно, то, что я сейчас говорю, как раз скорее расхолаживает, да, ну, лингвисты живут не в таких роскошных домах, как в этом фильме, но да, ну ничего, кое-как справляемся.
2: Зато интересно. И третий вопрос вот какой. Язык гиптоподов, который показан в фильме, использует пространство. И это, вообще говоря, тоже не диво для естественных человеческих языков, но только не для звуковых, а для жестовых. Жестовые языки глухих пространство как раз используют очень активно. Например, например, в языке адаморобе, который распространен в Гане, в Африке, один и тот же жест с одной и той же позиции руки, но произведенный в разных местах, значит, разное. Например, если производить его вот здесь, это будет значить белый. Если производить его вот тут, он будет значить красный. А вот тут, еще повыше, он будет значить черный. Да, одинаковый жест, одна и та же позиция руки, а тем не менее значения различаются. Жестовые языки используют движение в разных направлениях, руки в разной ориентации. Например, в русском жестовом языке вот такое движение – это самолет, а вот такое движение – это окно. Используют их, используют пространство для видовых различий, для чего-то похожего на местоимение. Ну, например, вот если я там говорю про бабушку, вот у меня была бабушка, допустим, да, и я указываю ей какое-то место, а еще был дедушка, и я ему указываю другое место. И потом, когда бабушка, допустим, отдаст дедушке яблоко, я сделаю вот так. Жест «давать» перейдет из одной точки в другую. И это будет значить, как она ему, соответственно, дала яблоко, и вот вместо местоимений там будут точки пространства. Или там можно просто кому-то дать, а можно раздать. У нас приставка, а там просто использование пространства таким образом. Я, честно скажу, я не очень внимательно смотрела фильм «Прибытие», ну, потому что уж очень-очень-очень скучно. Вот, может быть, ты смотрел его внимательнее. Скажи, пожалуйста, используется ли там пространство? Потому что мне показалось, что вот эти вот кляксочки – это что-то довольно статичное и скорее похоже на текст, чем на естественный язык.
0: Да, кляксы эти абсолютно похожи на текст. Это просто двумерное письмо. И вообще это по-своему интересно, что когда мы создаем какой-то искусственный язык, когда мы выдумываем какой-то язык, нам очень трудно выйти за пределы того, что, к чему мы привыкли в человеческих языках. Вот в фильме «Прибытие», да, вот придумано несколько черт, да, ну, вот это вот отсутствие времени, соответственно, гипотеза лингвистической относительности, которая реализуется благодаря этому. Но дальше оказывается, что вот этот письменный язык, да, вот они пишут на плоскости, точно так же, как люди. Да, люди пишут на плоскости. Вообще ведь можно было бы, например, не знаю, писать хотя бы в трехмерном пространстве, да, раз уж вы сюда прилетели с какой-то своей цивилизацией, ну, что вам мешает там писать, ну, условно говоря, на 3D-принтере, да, почему бы и нет. Но вот почему-то ни один человеческий язык так не делает, язык гиптоподов этого не делает тоже, Да, так что письменность бытопода вообще очень человекоподобная в некотором смысле. Да? Например, она черно-белая, да, что тоже довольно характерно. Да? То есть в человеческих языках никогда не бывает, чтобы цвет использовался для различения знаков письма. Да? То есть, ну, понятно, что там, можно раскрасить там, вот, название этого выступления белым, а мою фамилию черным, это не проблема. Да? Но вот, чтобы вот такой вот уголочек такого вида белый обозначал «П», а черный обозначал, скажем, «пр», да, такого в человеческих языках не бывает. Ну, видимо, потому что просто неудобно, да, там, если у тебя не компьютер, а какие-то другие инструменты. Но вот пришельцы эти могли бы этим пользоваться, да, то есть могли бы пользоваться пространством, могли бы пользоваться цветами, много чего могли бы еще придумать. Но нет, да, очень сложно выйти за пределы того, к чему мы привыкли в человеческих языках. Ну, тем более, что, видимо, создатели фильма довольно плохо знают про жестовые языки, да, потому что язык разрабатывал такой известный математик Стивен Вольфрам, да, я не думаю, что он хорошо разбирается в жестовых языках, но я-то в них тоже не особенно разбираюсь. Так что да, вот, подумать о таких возможностях, да, бывает вообще очень сложно. Да. Много же других возможностей есть, да, вот пространство есть. Почему бы запахи не использовать, например? Да, что еще можно? Можно, там, например, как-то осязание привлечь тоже к восприятию языка. Но нет, да, обычный письменный такой язык.
2: Можно было бы сделать элементы вот этого самого, вот этой кляксы, там, исчезающими с разной скоростью или там перетекающими друг в друга, но нет. Цвета используются в письменной речи что-то вроде пунктуационных знаков, когда вот красная, вместо красной строки вырисовывается какая-нибудь красная большая буквица. И это обозначает, ну, примерно то же самое, что в современном письменном тексте абзацный отступ.
0: Ну да, но на самом деле есть коммуникационная система, которая использует цвета, там светофор использует цвета, но и в письменной речи они практически никогда не идут сами по себе, да, то есть буквица красная, но еще и большая. Так же, да. Как на светофоре цвет красный, но он еще и сверху, он выше зеленого, и это там позволяет, если что, понять, что к чему. Так что,
2: ну, потому что избыточность должна быть, да. Без нее трудно угадать. Спасибо большое.
0: Спасибо.
1: И вам спасибо, Светлана. И у нас опять будет сейчас трудно голосовать, потому что здесь опять диалог коллег, которые, я бы сказал, дополняли друг друга, так сказать. Но, тем не менее, я попрошу зрителей сейчас проголосовать и сделать ваш выбор. Ну, может быть, сформулировать так. Что вас впечатлило больше? Вопросы Светланы, да, или ответы Александра? Проголосуйте, пожалуйста. Или вы, так сказать, вы не можете, так сказать, склониться в чью-то сторону и голосуйте за обоих участников этого диалога. А у нас еще вопросы от наших зрителей. Вопрос задает Наталья Медведева. Есть ли, по вашему мнению, иностранный язык, которые носители русского языка никоим образом не смогут понять и изучить на уровне свободного владения ввиду кардинальных структурно-логических различий между таким иностранным языком и русским? Или же можно абсолютно любой иностранный язык выучить на высоком уровне?
0: Ну вот, как показывает весь предшествующий человеческий опыт, весь опыт лингвистики, как изучение структур языков, нету ни одного человеческого языка, который другие люди бы не смогли выучить. Это по-своему очень интересно на самом деле, потому что мы ведь привыкли думать о языках, что они очень не похожи друг на друга. Да, вот есть, например, такая замечательная книга Владимира Флунгяна, которую тоже рекомендую всем зрителям. «Почему языки такие разные?» Да, вот там в одном языке есть единственное число и множественное число, а в другом – единственное, двойственное и множественное. Да, в одном языке стол называется «стол», в другом – «table», в третьем – «менса», в четвертом – «еще как-нибудь», и так далее, и тому подобное. Но ведь, вообще говоря, в каком-то смысле интереснее, удивительнее тот факт, что языки мира не такие разные, а такие одинаковые. То есть мы пользуемся вообще примерно одним и тем же репертуаром технических средств. Да? То есть вот мы имеем, там, ну, если говорить про устные звучащие языки, да, то мы там вот, пользуемся речевым аппаратом примерно одинаково, да, там все люди произносят согласные, составляют свои речи согласных и гласных, там, а это звуки обычно примерно похожие, да, там, в большинстве языков мира есть звук типа «п» или «м» или «а» и так далее и тому подобное. И вот, собственно, эта вот идея универсальности, она стала она тоже лежит в основе, например, теории Ноама Хомского, да, потому что вот я говорил про рекурсию. Еще одна важная его идея состоит в том, что существует некая универсальная грамматика, присущая всем людям способность говорить на языках, но которая там дальше как-то наполняется конкретным содержанием. Но вот это содержание может быть содержанием из любого человеческого языка. Другое дело, что просто в зрелом возрасте сложнее учить, если мы уже говорим про живых носителей русского языка реальных, да, но до какой-то степени всегда можно выучить другой язык.
1: Спасибо. Вопрос задает Антон Абанин. Правда ли, что профессиональный лингвист может сравнительно быстро освоить любой язык, в том числе экзотические щелкающие, многотоновые, со сложной грамматикой, и говорить на нем без акцента?
0: Ответ на этот вопрос – нет, неправда. Да? Я уже, собственно, эту идею немножко говорил, немножко излагал, да, что лингвист не обязан, как орнитолог, не обязан уметь летать, да, также лингвист не обязан хорошо осваивать языки. Есть лингвисты, которые с этим хорошо справляются. Да, есть лингвисты, которые хорошо владеют иностранными языками, может быть, даже многими языками, да, которые хорошо умеют о них говорить, ну вот, скажем, из известных российских лингвистов. Так был устроен Андрей Анатольевич Залезняк, так был устроен Сергей Анатольевич Старостин. Но бывают вполне противоположные ситуации. Ну вот, скажем, замечательный французский классик сравнительно исторического языкознания Антуан Мие, который жил на рубеже 19-20 века, про него рассказывает такую историю, что однажды он приехал в Германию читать лекцию, прочитал лекцию, дальше ему надо было ехать в Париж, и там какие-то проблемы были с поездами, он пришел на вокзал, там поезд отменил или что-то такое, и он просто не смог в кассе купить билет до Парижа. Каким-то коллегам пришлось приходить на вокзал его спасать. Да? Ну, казалось бы, да, ну что-то такого. Вообще не надо быть лингвистом, чтобы уметь на вокзале в кассе купить билет. Да? Ну вот нет. При этом это человек, который прекрасно знал теоретически, как устроена куча древних индоевропейских языков. Там, санскрит, латынь, древнегреческий, древнеармянский и так далее. Но вот нет. Да? Так что это просто разные способности. Да? Одна способность хорошо говорить, и другая способность понимать, как язык устроен. Ну и вот, опять же, да, я думаю, что важно то, что даже вот среди перечисленных способностей тоже есть разные. Да? Может быть, какие-то лингвисты хорошо осваивают грамматику, у нас фонетика, там, хорошо произносить тоны или что-то такое, у них будет плохо или наоборот. Да? Так что все очень по-разному.
1: Спасибо. Вопрос от Кирилла Ворошилова. Звучит так. В одной из серий «Звездного пути» капитан Пикар встречается с инопланетянином, который принадлежал к культуре с такой богатой историей и мифологией, что они общались исключительно отсылками к ним. Так вот, насколько вероятна ситуация, что даже если мы поймем слова, которые говорит пришелец, его речь будет казаться нам бессвязным бредом из-за того, что у нас нет его культурного контекста. Ведь даже живя на одной планете со скандинавами, не так просто понимать кёнинги.
0: Да, но я думаю, что эта вероятность вполне высокая. Да, другое дело, что очень сложно ее оценивать точно. Да, то есть я не могу сказать, что там эта вероятность равна 5% или что-нибудь такое. Да, поэтому мне кажется, что это вполне возможный сюжет, что на самом деле действительно надо будет очень много понять про культуру этих пришельцев, про то, как они вообще устроен их быт, чтобы научиться с ними взаимодействовать. Да, но эта же проблема возникает на самом деле и при общении с людьми на человеческих языках, да, когда вы общаетесь на другом естественном языке, вам надо довольно много понимать, да, там, ну, например, да, условно говоря, даже когда вы там иностранец, который учит русский язык, он может очень хорошо выучить грамматику, да, но там, совершенно не понять, к чему вообще относится фраза «в лесу родилась елочка», которую мы все понимаем, да, почему там родилась, а не родилась. Такие вещи, да, их очень много на самом деле. Они нам
1: культурный кажутся, код,
0: естественно, этот культурный сказать, код, да, вот. И это, конечно, будет наверняка проблема.
1: Но это мы же постоянно с этим сталкиваемся, когда смотрим какой-нибудь там кинематограф зарубежный, и, допустим, вот американские всякие вот эти вещи, Еще, наверное, сейчас это уже не так, а там где-нибудь еще 20-15 лет назад постоянно был какой-то когнитивный диссонанс при просмотре, например, какой-нибудь зарубежной рекламы, которую нужно адаптировать к культуре соответствующей страны, куда там приходит некий новый бренд, но это не делалось. Вопрос от Адарки. Для какого фильма или сериала была разработана самая интересная система инопланетных языков?
0: Да, ну здесь вопрос, что такое системы языка, что такое самая интересная система, да, опять-таки, можно по-разному его решать. Да? Есть два типа, я бы сказал, инопланетных языков, которые разрабатываются для фильмов, сериалов и так далее. Один тип — это вот то, что мы видели в «Прибытии», да, когда берется какая-то черточка и создается язык вокруг этой черточки, да, ну, там отсутствие времени, на которое вот это все накладывается. Другой тип — это когда создается целый полноценный язык со всеми свойствами, которые должны быть у человеческого языка, тогда это такой довольно человекоподобный язык, но который может быть хорошо разработан. Если он хорошо разработан, это тоже по-своему интересно. Ну, мне, наверное, приходит в голову довольно банальный ответ, а именно я очень люблю языки из «Игры престолов», потому что они дотракийский язык, валерийский язык в разных его разновидностях и там, другие языки, которые там упоминаются, да, они все очень интересно воспроизводят ситуацию с человеческими языками. Вот Дэвид Питерсон, их изобретатель, да, он очень много свойств человеческих языков скомбинировал воедино. Да, то есть это не заставляет нас, на самом деле, задуматься о том, как может или как не может быть устроен человеческий язык, но это такое вот интересное произведение искусства, я бы сказал. Вот мне они нравятся.
1: А я, кстати, вспомнил замечательный фильм «Борьба за огонь», старый, там, 82-го года, который, в общем, не про другую планету, а просто про палеолит. И там, если не ошибаюсь, по-моему, Эндрю Бёрджесс или кто-то вот из таких известных даже лингвистов и писателей специально придумывал языки для кроманьонцев, для неандертальцев, mm-hmm. для каких-то там вообще непонятно кого. И они, кстати, достаточно на экране достаточно убедительно звучат.
0: Да, ну вот лингвистов вообще часто привлекают для такой деятельности. Да? Вот я уже сегодня упоминал Марка Окранда из «Стар Трек», Дэвида Питерсона и «Игру престолов». Так что это тоже такой интересный карьерный путь для лингвистов, который появился во второй половине 20 века, во многом благодаря Толкину, наверное, который ввел эту моду на вымышленные языки.
1: Вопрос от Анастасии Ильиной. Может ли существовать язык, который будет являться общепринятым у разных рас для взаимной коммуникации?
0: Ну, я так понимаю, что под словом «раса» здесь имеется в виду разные цивилизации там, из разных миров, планет и так далее. Да, если, вряд ли же это термин «раса», вот в том смысле, которым он применялся, иногда применяется к людям. Ну, я думаю, что если появится много разумных цивилизаций, которые войдут в контакт друг с другом, то как-то они научатся между собой взаимодействовать. Ну, вот опять же, да, хочется верить, что мы сможем не только там убивать друг друга, но еще и как-то разумно общаться. Ну и если так получится, да, судя по тому, что все люди умеют всегда находить между собой общий язык, да, я думаю, что разные пришельцы как-нибудь справятся. Другое дело, что может возникнуть проблема, а что будет, если они будут обладать очень уж разными физическими свойствами. Да? То есть, условно говоря, вот опять же, да, предыдущее выступление завершалось обсуждением того, какого размера могут быть живые существа, пришельцы и так далее. Да, я не думаю, что легко будет поговорить существу размером с тиранозавра, существом размером с амебу. Да? Вот это могут возникнуть некоторые сложности. Но посмотрим.
1: Ну, вот все преодолимо. Арина Кобызева спрашивает, как можно осуществлять общение с инопланетянами, если у этих форм жизни не будет тех же органов восприятия, как и у нас? Вот прямо вот продолжение того, что вы говорили. Нет ушей, чтобы слышать речь, нет глаз, чтобы читать текст.
0: Да. Это непростой тоже вопрос. Да? Мы не знаем, как надо общаться с инопланетянами, через какой канал, да, потому что когда начали отправлять какие-то сообщения инопланетянам, реально ученые, да, в 60-70-е годы, да, например, на кораблях «Пионер-10» и «Пионер-11» отправляли таблички со всякими там картиночками, то там предполагалось, видимо, да, что что иная цивилизация сможет это воспринять визуально, ну или во всяком случае на ощупь. Да, когда, что еще бывает, отправляют радиосигналы, да, например, тоже такая идея существует. Но никому, кажется, не приходит в голову, скажем, общаться с инопланетянами путем передачи запахов, да, потому что, ну вот, вроде бы это как-то слишком небольшие расстояния. Да, ну вот, не знаю, да, придется смотреть, потому что ведь очень сложно же представить себе то, что мы не можем себе представить. Вот как будут эти существа функционировать, если у них не будет наших пяти чувств. Мы ведь когда думаем про пришельцев, мы все время думаем про них, даже в самых фантастических сценариях, как про что-то человекоподобное. Да? Мы говорим, что вот как будет работать их мозг. Да? Значит, говоря, что что-то про мозг, мы уже подразумеваем, что у них есть мозг. А кто вообще обещал, что у них он будет, а не что-то другое? Так что пока не увидим, боюсь, что сложно судить.
1: Ну, ладно, хотел углубиться в рассуждение, но время не позволяет. Бенедикт Камбербэтч спрашивает, могут ли инопланетяне обладать совершенно иной логикой по сравнению с человеческой? Чем вообще определяется логика?
0: Ну, инопланетяне могут обладать иной логикой по сравнению с человеческой, да, хотя бы потому, что вообще и на Земле-то есть много разных учений о логике. Да? То есть, если вы просто откроете статью «Логика» в Википедии, да, то там окажется много разных изводов этой науки. Логика в математике не совсем то же самое, что логика в философии. Математическая логика вообще бывает очень разная. Бывает, например, нечеткая логика и так далее. Так что многие вещи даже на Земле разнообразные существуют. И думаю, что инопланетяне нам могут много нового интересного принести. На самом деле, вот все эти вопросы, да, вопрос, могут ли инопланетяне, да, на него очень сложно ответить «нет, не могут». Да, то есть я ни на такой вопрос такого вида не могу сказать, что «нет, они не могут обладать такими-то свойствами», да, потому что мы их не видели. Вообще очень сложно говорить про то, чего мы никогда не наблюдали. Да, то есть если бы мы хотя бы там 10-20 инопланетных цивилизаций пронаблюдали, да, то мы бы могли сказать, что они обычно бывают устроены так-то. Но поскольку мы пока не видели ни одной, то все очень непонятно.
1: Спасибо. Вопрос от Елизаветы Козловой. Снятся ли вам, Александр, сны на иностранных языках, которые вы знаете?
0: Ну, мне иногда снятся сны по-немецки и по-английски. Мне сны по-английски особенно часто мне снились, когда я в подростковом возрасте читал Гарри Поттера по-английски. Вот как-то вот это вот на меня производило такое впечатление, что мне снились сны, во-первых, про Гарри Поттера, во-вторых, все это происходило по-английски. Было очень, очень увлекательно. Сейчас как-то последнее время, да, к сожалению, уже немножко увлечение такое горячее прошло. То есть я продолжаю нежно любить Гарри Поттера. Снится он мне иногда снится, но уже как-то боюсь, что без языка.
1: Вам предстоит сейчас выбрать автора лучшего вопроса. Я напомню, какие были вопросы. Про иностранный язык, который носитель русского языка никоим образом не сможет понять. Правда ли, что профессиональный лингвист может освоить любой язык? Вопрос про инопланетян, у которых и язык там как-то завязан на историю и мифологию. Вопрос про фильм-сериал, где самая интересная система инопланетных языков. Про то, что, может ли существовать язык, общепринятый для разных рас. Как осуществлять общение с инопланетянами, у которых нет ушей, глаз и так далее. Могут ли инопланетяне обладать иной логикой? И, наконец, про сны на иностранных языках. Да. Кто получит книгу «Человек языкатый»? Языкатый. «Человек языкатый» издательство «Бомбора».
0: Да, ну, наверное, давайте я отмечу вопрос, который имеет не так уж много отношения к теме этой моего выступления, зато мне очень понравился. Это последний вопрос про сны на иностранных языках.
1: Итак, автор вопроса про сны на иностранных языках Елизавета Козлова получает книгу «Человек языкатый» издательство «Бомбора». Сейчас мы посмотрим на результаты онлайн-голосования, значит, по поводу наших, так сказать, дебатов. И мы видим, что, опять же, антагонистически настроенные зрители в меньшинстве, а почти 500 зрителям нравятся оба. Вот. Но все-таки чуть-чуть больше проголосовал за Светлану Бурлак. Неожиданно. Ну что ж, Зато для нашего уважаемого докладчика у нас есть подарки. Это «Пингвин Ипотек. Мыслитель», напечатанный Павлом Красновым на 3D-принтере, и деревянная поставка для смартфона от компании «Фанпин». «Пингвин Ипотек» я вам лично вручу.
0: Спасибо.
1: Он тоже, наверное, говорит на каком-то своем пингвинном языке. Сейчас на экране появится скетч от Юлии Родиной. О, как раз на тему семиногих пришельцев.
3: То есть во времена Коперника не было даже газет. И обычный человек вопросом неустройства космоса не задавался вообще. До школьных парт учение Коперника относительно массово дошло только в 19 веке. И вот с тех самых пор Николай Коперник известен нам как первый человек, кто догадался и сообщил всем, что Земля вращается вокруг своей оси и вокруг Солнца. Мы это знаем, и это не так.
4: Почему Коперник вычеркнул из окончательной редакции, из печатного экземпляра, имя Аристарха Самосского?
3: Если вот сегодня посмотреть на отдельные высказывания каких-то представителей православной церкви, например, отдельных представителей, я подчеркиваю, то ошарашенные слушатели говорят, ничего себе, то есть это если оно сейчас так, а что ж там было в 16 веке?

0: о животных с Иваном Затевахиным.
1: Здравствуйте, дорогие радиослушатели! В эфире программа «О животных» с Иваном Затевахиным. В природе существует такое явление, которое ученые называют как интразональный ландшафт. Что это такое? Это когда в определенной природной зоне, в определенном месте существует ландшафт, который вы можете встретить, ну, практически любой другой точке земного шара. И вот такие ландшафты совершенно неожиданно населяются животными, которых ты порой не ожидаешь здесь встретить, или растениями, которые ты не ожидаешь здесь встретить. И вы удивитесь, одна из таких зон находится в нашей стране, а именно в Астрахани. И там побывал Евгений Александрович Коблик, орнитолог, натуралист, который расскажет нам, что это за уникальная экосистема, я бы даже так сказал.
2: Приветствую, Иван Игоревич. Ну, сразу скажу, что Астрахань находится в дельте Волги. А Волга – это крупнейшая река Европы, которая образует совершенно уникальную экосистему, которая называется дельта. Ну, во-первых, действительно, это самая крупная река в Европе, там 3,5 тысячи километров – это общая длина, там площадь водосборного бассейна какая-то чудовищная, там 1360 квадратных километров, и годовой сток огромный, да? Кроме того, Волга ведь еще крупнейшая река в мире, которая впадает в бесточный бассейн. Ну, мы как географы должны с тобой объяснить, что такое бесточный бассейн. Это вот не впадение в море Атлантического океана или Индийского океана, или Северного Ледовитого, Тихого, а это впадение в Каспийское море, которое ни с чем не соединено, да? Это внутреннее море Азии, гигантское соленое озеро, можно так сказать.
1: Я бы сказал, осколок моря Тетис или океана.
2: Осколок Тетис. Океана Тетис, но тем не менее, сейчас это бесточные бассейны. Вот Волга – это крупнейшая река, которая впадает в бесточный бассейн. И, естественно, Волга там начинается у нас в средних широтах, вот северо-западнее Москвы, на границе там Тверской и Московской областей, несет свои воды с огромной площади, там от Придуралья, там, и от Прибалтики, грубо говоря, до совершенно южных широт. И, собственно, Волга вторгает

0: является совершенно иную природную зону. Она течет в основном, вот бассейн находится в лесной зоне, в таежной, там, в зоне смешанных лесов и так далее, и так далее. А последние сотни километров Волга несет свои воды через степи и полупустыни. То есть совсем другая природная зона. И вот как бы Волга прорезает эту степную полупустынную зону, великий аридный пояс Азии, неся с собой совершенно особые приметы, да?
1: Ну, мало того, что она несет, да, надо сказать, что она и наносит. Ведь что такое дельта? Дельта – это река, которая разделяется на много-много-много разных рукавов. Почему она разделяется? Потому что она несет огромное количество частиц, сама себя как бы заиливает, да, можно так сказать.
0: Ну да, она смывает твердый грунт там выше по течению где-то там на нашей великой русской равнине, да, и все это откладывается внизу.
1: Мало того, что она откладывает, так она откладывает, постоянно меняя эти места, куда она
0: так откладывает. Так вот она среди этих своих отложений, она сама петляет, образует новые протоки там и так далее, и так далее. То есть это, конечно, очень интересное явление. Вообще, должен сказать, что ведь устья рек бывают разные. Ведь дельты – это когда вот действительно вот такое отложение, вторгающееся в море. Скажем, у нас в стране есть еще более крупная дельта на севере. Это дельта Лены.
1: Да.
0: Вот, это огромная тоже территория, вот как бы вынесенные огромной сибирской рекой Лены вот эти все эти отложения в море Ладоги. А бывают же другие вещи. Например, вот рядом с Леной, ну, относительно рядом с Леной, впадает Енисей, впадает Обь. У них совершенно другие устья, у них губы, то есть это скорее морские заливы, вторгающиеся в сушу, и как бы вот в эти узкие морские заливы и впадает река.
1: Да, но если мы говорим о Каспии, да, все-таки мы вернемся к дельте Волги, там в последнее время, конечно, огромное влияние оказывают и с экологической точки зрения не очень хорошее влияние оказывают плотины, которые построили выше. По течению Волги и регулирует сток, и там то места некоторые обмелевают, то наоборот они заливаются, в общем, это не очень хорошо. Но давай мы будем говорить про идеальную, так сказать, Волгу, не испорченную еще.
0: Хорошо.
1: Да, рукотворными плотинами какими-то. Вот, а как вот она должна, по идее, и, в общем-то, до сих пор все-таки сохраняет свою неповторимость. Вот этот самый ландшафт интразональный, который мы можем наблюдать в дельте Волги.
0: Да, ну, в общем, на самом деле ландшафт этот все-таки сохранился.
1: Да.
0: И на самом деле, скажем так, это же прикаспийская низменность, то есть сама Волга там течет ниже уровня моря. Ну и, собственно, сам уровень Каспия, он ниже уровня моря. Сейчас это где-то минус 28 метров от уровня моря всемирного, да?
1: Ну да, вот.
0: А когда-то было больше, когда-то меньше. Когда-то Каспий прям подступал, ну, к тому месту, где сейчас Волгоград находится. То есть Волга там кончалась, там была дельта. А потом все это вот продлилось в связи с высыханием Каспия. Иногда там какие-то, наоборот, ледниковый период, когда огромное количество воды было связано в ледниках, еще ниже опускалось. То есть дельта была глубже в Каспии. И, собственно, дельта на 110 метрах ниже уровня моря находилась. Так что все это очень тоже такая динамичная структура. Да? Не менее, да, опустим сейчас вот мельчик, которые, конечно, влияют на сток Волги и делают непредсказуемым. Скажем, где-то надо сбросить водохранилище, и вот там, значит, поднимаются какие-то заслонки, и вода там сносит все на своем пути. Образуются новые рукава, какие-то рукава, наоборот, заиливаются. Например, там еще 100 лет назад от Астрахани можно было по прямой там, ну, на 100 километров выйти прямо вот в Каспийское море, а сейчас так не получается, потому что тот рукав, который был самым прямым путем Каспия, он заилился, там уже можно в рот его перейти, да, сейчас уже другие рукава действуют, то есть какая-то постоянно меняющаяся структура происходит вот этих рукавов, ну и, кстати, рукавов-то этих огромное количество, вообще, поскольку дельта Волги хорошо изучена, то там просто на других дельтах не сосчитали, там где-нибудь в Амазонке, там в дельте Инда и Ганга, где тоже огромное количество этих рукавов, но на Волге, вот в дельте Волги более 500 рукавов.
1: Да.
0: Это вообще так серьезно.
1: Да. А что там с растительностью-то?
0: Так вот, представляете, кругом степь, полупустыня какая-то, да, жарко, сухо, зимой, наоборот, холодно. И вторгается вот эта огромная река со своими протоками, со своими рукавами вот этими, и возникает особый микроклимат, да, влажность гораздо выше становится, да, немножко смягчается континентальный климат, то есть летом не так жарко, зимой не так холодно, да. и, конечно, другая растительность. Уже нет никакой пустынной растительности, растет тростник, причем огромные там такие тростниковые крепи, тростник там особого вида, тростник до 7 метров, это, ну, почти дерево.
1: Да.
0: И вот такие вот удочки колоссальные, почти как бамбук это выглядит. Заросли лотоса.
1: Причем, да, вот лотос же абсолютно, да, там не ожидаешь встретить. Абсолютно африканский, да. Придает колорит. И кажется,
0: тропический колорит, да. Да,
1: кажется, что
0: верно.
1: Сейчас вот откуда-то там бегемот тебя атакует из зарослей тростника. Но уже очень похож ландшафт на нильский, согласитесь.
0: Да, конечно. Причем, вы знаете, то ли в связи с потеплением климата, то ли в связи еще с такими-то штуками, вот лотос стремительно распространяется. Он, и, во-первых, и в дельте сейчас занимает все больше и больше места, и он распространился уже в Краснодарский край, там в окрестности. То есть прям природа все более и более принимает тропический облик. И, кстати говоря, несмотря на то, что лотос до сих пор в Красной книге Российской Федерации, как-то уже местные жители так немножко почесывают голову, думают, как-то вот лотос, как-то надо с ним немножко бороться иногда, потому что он очень плотный образует вот эти куртины, и происходит заиливание.
1: Да. А пернатая фауна как-то поменялась в этой ситуации? Мы, да. На самом деле, мы говорим про интразональный ландшафт. Ну да, про тростник, про растительность мы говорили, а по животным?
0: Нет, ну, вся вот эта околоводная фауна, она же там является фактически вот как раз интразональной, потому да. что они же не могут жить, все эти пеликаны там,
1: да, пеликаны,
0: знаю, цапли и там цапли. прочее, они же не могут жить в степи, да? Нет, нет. Им нужен какой-то водоем, поэтому вот как раз это Волга им предоставляет огромное... простор для жизнедеятельности. И, да, мы видели огромные стаи пеликанов, огромное количество бакланов. Число бакланов растет.
1: Да, мы к ним вернемся, к бакланам.
0: Да.
1: А фламинго, допустим, может обладать?
0: Фламинго все-таки еще не гнездятся. Там вообще интересная штука.
1: Они же должны пролетать там как-то.
0: Они пролетают, да. Все-таки Волга и дельта Волги – это пресные водоемы. Там
1: да.
0: нет таких
1: соды
0: суперсоленых. И... Да, суперсоленых водоемов.
1: Ну, сода-щелочь вообще на самом деле, да?
0: Да, да, да.
1: Щелочных и соленых, да, вот по
0: сельскому. Да, да, где бы вот эти рачки артемии, которыми они питаются, вот это было. Ну, они пролетают, конечно, в дельте Волги, их ежегодно встречают на осеннем и весеннем пролете, да.
1: То есть потому они там они... отдыхают, да?
0: Ну, скажем так, да, не очень-то на питание, потому что там...
1: Но не гнездятся.
0: Не очень чем, да, но не гнездятся. Вот, а есть гораздо более интересная птица, которая, ну, не то что интересная, она просто редкая, супер редкая. Это вот сибирский журавль, стерх, белый журавль, у которого один из путей пролета на зимовке как раз проходил через дельту Волги. И это не якутская популяция, которая летит из Якутии в Китай, и, в общем-то, с ней все нормально. А вот обская популяция, которая живет в Западной Сибири, и от них сейчас остались крохи. Именно вот эту популяцию сейчас спасают. И там орнитологи, и даже президент подключился в свое время.
1: Да.
0: Вот этот полет надежды, так называемый, там, с дельтапланом и так далее. И вот несколько стерхов до сих пор летят через дельту Волги, дальше вдоль западного побережья Каспия, а дальше прилетают на известную зимовку в Иран. Один стерх.
1: Остальные.
0: Его зовут Амид. Это уже старый самец, ему уже много лет. Куда деваются остальные, не очень понятно. Может быть, они погибают, может, что-то случается. То есть, фактически, мы знаем зимовку одного единственного западно-сибирского стерха, но через дельту Волги пролетает иногда один, иногда два, иногда три. То есть, где-то все-таки...
1: А может, они где-то зимуют там в каких-то?
0: Может быть, мы просто не знаем, но не в дельте Волги. Но, тем не менее, вот дельта Волги является, ну, одним из важных мест остановки вот этого реликтового совершенно западно-сибирского журавля-стерха. Да,
1: в одном,
0: да, последний рубеж фактически, да.
1: Скажи, пожалуйста, вот теперь про бакланов, да? Есть вот такие в народе очень устойчивые, что ли, суеверия, и вот одно из них связано с тем, что баклан – это самая вредная птица, какая только есть, она все типа съедает. Рыбаки ее очень не любят. И всячески с ней борются. И не только рыбаки, но иногда и какие-то там чиновники.
0: Да. Ну, некое основание под этим есть. Человечество вообще не терпит никаких конкурентов там со стороны животных, любых, да, там.
1: Да. Но бакланы если... едят рыбу. В этом заключается их.
0: Это презумпция виновности. Бакланы едят рыбу. Вот. Ну и кроме того, бакланы действительно тоже в связи, наверное, с потеплением климата, может быть, в связи еще с чем-то. Их численность возрастает, и они продвигаются дальше и дальше на север. к негодованию рыбаков и так далее, и так далее. Конечно, весь этот вред от бакланов – это очень сильно преувеличенные вещи. Там баклан съедает не так уж много рыбы, это первое. Второе, он съедает, конечно, сорную рыбу, прежде всего. Он там не способен заглотить там лосося, щуку, там, не знаю, сама. То есть такие ценные породы рыб, да. Конечно, он ест там окуньков каких-то, там, ротанов, там, что-то еще. Но, скажем так, если сравнить общее число рыбных запасов и, как говорится, что подъедает баклан и что достается человеку, то это совершенно несравнимые величины. Баклан, да, конечно, там
1: да какие-то... Конечно, тут говорить нечем. Вот когда ты туда приезжаешь, может быть, местным жителям и не так это заметно, но, к сожалению, там довольно много браконьерства до сих пор.
0: Увы.
1: Да, и это реальная проблема. И вот браконьеры, мне кажется, намного по своей разрушительной силе превосходят бакланов. И как-то упускается тот момент, что бакланы, они ведь все, что съели, они туда и отдали.
0: Да, на самом деле.
1: И они биопродуктивность тем, что они отдают, они увеличивают в разы, в отличие от браконьеров, которые
0: да,
1: только
0: изымают. Да, конечно, там, господи, фосфор, натрий они отдают практически обратно. Тем же самым и рыба-то питается. Ну, это вот как северный птичий базар. Они вокруг себя создают вот это пятно жизни. Так же и здесь был. Да,
1: да,
0: совершенно верно.
1: Вот об этом почему-то никто и не задумывается. Хорошо, но там еще же ведь уникальная фауна хищных птиц существует.
0: Да, да, такого количества. Опять же, рыбоядные птицы. Вот, например, есть такой величественный орлан-белохвост. И многие считают, что именно орлан-белохвост, а вовсе не какой-то там орел, там беркут или могильник изображен на нашем гербе. Но по этому поводу там многочисленные ведутся баталии как среди геральдиков, так и среди орнитологов. Вот дельта Волги – это его место, там у него гнезда, там около 70 пар этих орланов живет. Вот. А самое главное, что на некоторых вариантах нашего герба, если присмотреться, видно, что лапы покрыты чешуйками, не покрыты перьями, да,
1: да.
0: Вот, это значит орлан.
1: Орлан, 100%.
0: А если они покрыты перьями, вот, до пальцев, значит, это орел уже настоящий.
1: Ага.
0: Вот, ну, на самом деле, орлан, он как бы выглядит более величественно, так, с более мощным клювом, такой более гордый.
1: Это огромная птица.
0: Да, и он покрупнее. На большинстве гербов, ну, там, у американцев понятно, что белоголовый орлан тут без вариантов. Ну, даже вот там и у немцев вот этот черный орел, это явно орлан, ну и так далее, и так далее. Так что вот орланы, да, гербовые птицы, может быть, даже и наши гербовые птицы, они вполне освоили дельту Волги. А кроме того, там еще рыбоядные птицы живут, таких скопа живет,
1: да.
0: Гораздо более такой специализированный рыбояд, такая хищная птица, которая может... Ну, орлан, он из поверхностного слоя воды выхватывает рыбу. А скопа, она прям может даже нырять за рыбой и, в общем так, целиком погружаться в воду.
1: А ночные хищные, там есть какой-нибудь филин, вот, рыболов?
0: Да, вот, к сожалению, там нету вот такого варианта, как рыбный филин, который,
1: да,
0: например, у нас есть на Дальнем Востоке, есть в тропической Азии. Вот такого варианта в Волге нету. Возможно, все-таки эта система как-то она изолирована, и вот ниоткуда было проникнуть рыбным совом в такие ландшафты вот в Волге.
1: Ну, да. Но это же как пятно, этот ландшафт, там-то все и дело, вот эта вот
0: ультразональность, да.
1: Она как пятно, краски такой вот яркий.
0: Да, но, к сожалению, человек-то это пятно довольно сильно разбавил,
1: да.
0: И часть вот этих интродуцентов, которых заселил человек вот в дельту Волги, ну и там и выше по Волге, они, в общем-то, оказались полезными, а часть оказались довольно-таки вредными. Например, в 30-е годы, когда был... буквально зуд, что давайте мы заселим, акклиматизируем в России, ну, буквально все полезное, да, с точки зрения тогдашних представлений, да. Давайте вот заселим. Заселили андатру. Сразу пошла вниз численность русской выхухоли. И вот андатра...
1: Родственник крота, да, надо сказать, андатра.
0: Да, ну, крыса, это родственник крота, такой водяной крот, можно сказать.
1: Да.
0: И вот грызун, завезенный из Северной Америки, вот это самая андатра. Вот она распространилась до такой степени по России, что вот она эту выхухоль практически вот и довела до Красной книги, в том числе и в дельте Волги. То же самое можно сказать, например, об американской норке, которую тоже завезли ради ценного меха. Потому что у европейской норки, которая всегда у нас тут обитала, вот у нее, значит, мех гораздо менее ценный. Привезли американскую норку, все отлично. Американская норка везде вытеснила европейскую, то есть европейская тоже сейчас в Красной книге. И вот в дельте Волги, по-моему, она уже полностью исчезла. Если выхухоль еще теплится, то вот европейская норка, не знаю, последний раз, когда ее там...
1: Видели, да?
0: Видели, да. И еще один интродуцент, енотовидная собака.
1: Да, это, наверное, привезли... самый противный из всех.
0: Да, привезли с Дальнего Востока. Ну, так называли, уссурийский енот. Есть енот полоскунный, это настоящий енот, вот, который в Северной Америке живет. Да. А тут вот привезли наоборот, не из Северной Америки, как там андатру или американскую норку, а привезли с Дальнего Востока енотовидную собаку. Обогащать фауну. А енотовидная собака оказалась гораздо хуже лисицы, в плане такого, как разоритель гнезд птиц. Для тех же цапель, там, кого угодно.
1: Плюс еще естественный резервуар кучи всевозможных болезней.
0: Ну, это есть, да, и бешенство в том числе. Ну, вот такие довольно сложные все-таки экологические связи в этой дельте существуют. И в то же время, вот действительно, ты отъезжаешь там за 10 километров от дельты Волги, и ты оказываешься совершенно в другом мире. В мире зональных каких-то пустынь, полупустынь с барханами, с тушканчиками, с ушастыми там круглоголовками, ящерицами такими,
1: с пустынными. С песчанками и прочими,
0: да, сусликами. С песчаными удавчиками какими-то и прочим-прочим. И ты понимаешь, что да, вот ты был сейчас только что в одном мире, мире воды, мире тростника, мире лотоса, там водоплавающих птиц, да, и тут ты вдруг оказываешься через полчаса так вообще в другом мире, да, вот мир зональных полупустынь там и пустынь. Это потрясающе. Таких мест действительно у нас мало. И главное, что вот эта дельта Волги, это же не так далеко от Москвы. У нас же люди привыкли ехать там черти куда, там, в дальние страны, чтобы посмотреть на тот же лотос, на тех же цапель там, да?
1: Да.
0: А все это есть у нас.
1: Осталось только запустить в дельту бегемотов, и туристы будут счастливы. Но на самом деле моя шутка, которой мы будем венчать, видимо, нашу передачу, она, может быть, не такая уж и глупая, потому что на самом деле вот это вот изменение климата, которое мы сейчас наблюдаем, оно влечет за собой довольно серьезные перестройки экосистем. И чем меньше мы вмешиваемся в жизнь этой экосистемы, чем меньше мы ее затрагиваем, и чем больше мы ее наблюдаем, с другой стороны, тем нам жить будет правильнее и интереснее.
0: Да.
1: Спасибо, Евгений Александрович. Спасибо
0: большое. Я еще все-таки вот хочу сказать буквально два слова. Во-первых, в дельте Волги существует старейший наш в России заповедник, Астраханский заповедник, который в 1919 году, представляете, создали для охраны осетровых рыб и для охраны вот этих гнездовий птиц, которых тогда истребляли просто безжалостно, потому что вот эти ажурные перья цапели очень на шляпках дам хорошо смотрелись. И вот представляете, у нас два заповедника в 19 году было организовано. На Байкале, Баргузинский, для охраны соболя, и Астраханский, вот здесь, в дельте Волги. И вот заповедник это до сих пор уникальное совершенно заведение, которое вот отслеживает всю вот эту историю дельты.
1: Ну что ж, спасибо большое. В эфире была программа о животных с Иваном Затевахиным. Я говорил с Евгением Александровичем Кобликом об уникальной экосистеме дельты Волги. Спасибо за внимание, всего вам доброго. Слушайте нас на Радио России.
2: О животных с Иваном Затевахиным.

0: Никто не избежит того, что ему предназначено. Скандинавская пословица.
1: Всем привет, это проект «Деконструкция», и сегодня мы обсуждаем фильм «Варяг», и у нас в гостях историк и писатель Клим Жуков. Привет, Клим.
2: Здравствуй, Кристина. Обворожительно выглядишь. Дьявольски рад побывать у тебя в гостях.
1: Взаимно.
0: В 2022 году на экраны вышел художественный фильм американского режиссера Роберта Эггерса «Варяг», повествующий о событиях в Исландии X века и междоусобных войнах викингов. Краткий сюжет фильма таков. Когда принц Амлет был ребенком, родной дядя Фьёльнир из-за желания занять престол убил его отца Аурвандила и насильно взял себе в супруги его мать Геруду. Мальчик успел сбежать от убийцы, после чего поклялся отомстить за смерть отца. Спустя много лет, во время набега на Русь, Амлет встретил провидицу в храме Святовита. Провидица предсказала, что Амлет скоро отомстит убийце отца. Чтобы попасть во владение Фьёльнира в Исландии, он выдает себя за раба. В пути Амлет встречает славянскую женщину по имени Ольга, которая утверждает, что она колдунья. Фьёльнир покупает обоих. Теперь Амлет как никогда близок к отмщению, о котором думал всю свою жизнь.
1: Но мы сегодня обсуждаем некий издевательский фильм над произведением Гамлета.
2: Шекспира.
1: Шекспира, да. И это понятно с первых сцен фильма, что это отсылка к Гамлету. Почему на русский язык перевели этот фильм как «Варяг»?
2: Потому что переводили над мозги. Там написано «Нордман», то есть северянин. Человек с севера, но он точно не варяг. Варяг – это термин, который появился только во второй половине конца XI века. Он неизвестен в IX веке, о котором, собственно, идет речь. Конец IX, начало X века. В это время никаких варягов просто не существовало как явление, просто как термина не существовало. Варяг – это слово «веринг», то есть «клятва». Так назывались люди, которые, ну, северяне в первую очередь, да, эти нортманы, которые приносили клятву, что они будут воевать за того-то и за того-то. Ну, видимо, там, как наемники, например. То есть на русский язык слово «варяг» переводится как «клятвенник» всего лишь. Но, опять же, повторюсь, это очень поздний термин. Он никакой не варяг, он просто северянин. Вот и все.
1: Мне всегда очень интересно, чем руководствуются переводчики, когда переводят американские фильмы на русский язык.
2: Для меня это всегда странный. Просто вот... Да, конечно, не всегда, но очень часто это серьезная загадка. Что у вас за биохимические процессы в межустном ганглии протекают, что вы вот так его переводите? Чем, собственно говоря, слово «северянин» хуже слова «варяг»? Ничем. Но неправильный перевод названия не смог ухудшить фильма. Улучшить, впрочем, тоже не смог. Ну, да, мы же там что наблюдаем, самое главное, что это очередное прочтение знаменитой шекспировской драмы про то, как молодой человек мстит за своего загубленного отца, своим не слишком далеким родственникам, но конкретно дяде и маме. Это сага об Амлоди на самом деле. Это сага датская, которая была записана саксонным грамматиком в «Геста Данорум», в «Деяниях данов» в XII веке. То есть, ну, как обычно, все скандинавские саги записали очень сильно позже описываемых событий, но, тем не менее, записали. Вот я не помню, то ли 11, то ли 12 том этих «Геста Данорум», там записана эта сага. Сага об отложенной мести.
1: А, по-моему, вообще все саги начали записывать, да, только в 11?
2: Нет, в 12, 13, 14 веке. Основная масса саг записана в 13, 14 веках. Самый большой собиратель саг и их записыватель – это Снорри Стурлусон, великий шведский деятель культуры и искусств 13 века. Но их вот записывали частично в 12, много в 13 и в 14 веке. Это конкретно довольно редкая сага изданий. Их очень немного сохранилось. Вот одна из них записана саксонным грамматиком. Она сага об Амлоди, которого потом прочитали как Амлет, который потом превратился в Гамлета. И там, в общем, смысл-то в том, что убили конунга, его сын притворился сумасшедшим, ну, чтобы его тоже не убили. А сам ходил и приглядывался ко всем. И вот он якобы невменяемый, он все высмотрел и потом построил так, что все виновные погибли, а он таким образом отомстил. Вот еще один вариант названия – сага об отложенной мести. Потом Шекспир, естественно, который страшно любил все эти анекдоты древние, у него, в общем, 90%, наверное, кроме откровенно политической заказухи пропагандистской, у него 90% сюжетов сознательно. Это очень популярный, 30 раз переписанный, 20 раз заезженный, всем надоевшие исторические сюжеты. Как раз он брал ровно тем, Шекспир, я имею в виду, что эти сюжеты все знали, вся публика знала. Они были очень сильно на слуху, их уже видели по 20 раз. А он брал и делал настолько неожиданное прочтение и показ, что такие все говорили: «О, ишь ты! А он чего? А она? Да иди ты!» И все ломились смотреть его произведение. Потом их пираты 16 века сидели и в стенограмму записывали. Сам Шекспир не издал ни одной книжки вообще, потому что он боялся, что если он все запишет как надо, так потом все же будут его спектакли без него ставить. И поэтому у него все было в строгом секрете, сценарий каждый раз переписывался как-то чуть-чуть по-новому. Вот пираты сидели, пиратили его в стенограмму, а потом в 19 веке все эти пиратские записи собрали вместе, и вот мы имеем Билла Шекспира.
1: Каждая сага имела некую историческую достоверность. И из каких источников мы знаем, что эта ситуация реально существовала?
2: Сага, если мы, конечно, имеем в виду исторические саги, так называемые родовые саги, потому что были еще лживые саги, которые так и назывались. Лживые саги, ну то есть просто сказки для прикола. А вот исторические родовые саги, или тем более королевские саги, вообще отдельный подвид саг, для слушателя своего времени они были не просто достоверны, они были на 402% достоверны. То есть все, что сказано в саге, точно правда. Если мы говорим об отношении к тексту и звучанию саг в то время. То есть сага врать не может вообще. Она описывает только реальность и на 100% реальность. То есть даже если вдруг в саге появляются живые мертвецы, вот то, такое то есть тоже было точно совершенно. Вот, так, вот точно было. Ну, мы-то знаем о многих сагах в смысле их достоверности или частичной недостоверности, как-то их подкорректировать можно. Во-первых, из-за того, что они многие друг с другом перекликаются, то есть можно события одной саги частично проверить по изложению другой саги. Кроме того, рядом жили грамотные франки из королевства франков, которые все про них писали. Все эти скандинавы были головной болью, чудовищной проблемой для приличных людей. А значит, нужно было своих врагов изучать и пытаться цивилизовать, христианизировать в первую очередь. И поэтому монахи внимательно записывали, что там происходит. Очень многие события саг подтверждаются в самом деле независимыми франкскими источниками. Ну и потом вдруг оказалось, что у наших северо- и западных европейских соседей очень сильное историческое чувство. Они приняли эти языческие саги, которые вообще-то, они же, ну как, христианство в отношении имеют крайне слабое или вообще никакого. Они их принялись тщательно записывать. То есть вообще-то их нужно было забыть и сжечь целиком. Но нет. И Стурлусон, и Саксон Грамматик, все это деятели христианской церкви, они очень внимательно записывали все эти древнегерманские предания, из-за чего мы в самом деле теперь имеем просто огромный пласт настоящей народной памяти о событиях весьма далеких лет, о которых мы просто бы ничего не узнали, если бы не записи сага.
1: А сага об Амлете, она имеет какую-то достоверность и доказательство того, что это действительно?
2: Очень сложно сказать. Почему? Потому что она повествует о довольно беспокойной эпохе. О IX веке. В IX веке там такое творилось, что, в общем, очень сложно сказать, что там вот конкретно здесь, там, в каком-нибудь островке Эльсинор, могло в самом деле быть. Может быть и так. Просто в ней не изложено ничего невероятного. Собственно, почему люди тогда, в то время, воспринимали саги за абсолютную правду? Ну, потому что в сагах не изложено ничего невероятного. Это просто фон жизни, они такое сами постоянно каждый день наблюдали.
1: Слушай, ну мать мне было жалко, потому что ее взяли силой, и она родила ребенка практически через изнасилование. И вроде как женщину я ее могу понять. Зачем ее было убивать, непонятно для меня.
2: Два момента тут есть. Первое. Это, если мы говорим о неком гипотетическом событии, которое могло бы произойти, которое нам показали в кино. Ты правильно говоришь. Это долг перед отцом. Это кровная месть называется. Кровная месть должна настигнуть вообще всех, кто причастен к мероприятию, за которое нужно мстить. Неважно, мама, брат, сын, сват, все равно ты поклялся мстить, будьте любезны. То есть ты же не просто так это делаешь. Это обязанность, а, перед духом предка, и, б, перед всеотцом, то есть перед Одином. Ты же не просто так поклялся. Если ты клятву не выполнишь, то ты не попадешь, самое главное, в Вальхаллу. То есть тебя не возьмут в Эйнхерии. А это была главная мечта всех северных германцев. Ну, я имею в виду военных, конечно, в первую очередь. И то, что он завалил своих сводных, или как это правильно называется, братьев, завалил мать, это же не христианская культура, это скандинавы, то есть северные германцы, еще почти в античном смысле дикие люди, о которых когда-то Корнелий Тацит писал. Он же ничего плохого-то им не сделал. Это самое главное. Он не сделал им ничего плохого. То, что он убил их оружием, это значит, что они отправятся в Вальхаллу тоже. Он им, наоборот, сделал даже хорошо.
1: Но Вальхалла, получается, просто попасть в загробный мир, правильно?
2: Вальхалла – это не загробный мир. Вальхалла – это загробный мир в доме лично Одина. Это избранные герои, Эйнхерии – это избранный герой, значит, которые пойдут вместе с Одином в Рагнарёке, когда случится сумерки богов и последняя битва, когда из мира мертвых, из Хелли, поднимутся все мертвые и все чудовища, которые сядут на корабль, собранный из ногтей мертвецов Нагльфар, и пойдут громить Асгард, небесное жилище богов. Боги спустятся из Вальхаллы. Вальхалла переводится буквально как «зал павших». Ну кого? Павших героев, естественно. Вот с войском героев они встанут напротив этой нечисти, хтонических монстров, и перебьют друг друга, уничтожив полностью весь мир. Не останется просто ничего. То есть ни богов, ни людей, ни чудовищ, ни мертвецов, будет уничтожено и сметено вообще все. У них поэтому очень странное посмертие у скандинавов. С одной стороны оно есть, с другой стороны оно закончится полным уничтожением. Все равно, в любом случае, погибнут все. Останется только бог Бальдр, которого из-за злобной шутки бога Локи убили, и он оказался в Хелле, то есть как раз в настоящем мире мертвых, откуда не выбраться. Бальдр не пойдет на Рагнарёк, потому что он со своими родственниками воевать не подписывался. А с другой стороны, так как он в Хелле, Хель не сможет захлестнуть последняя битва, потому что через реку, которая окружает Хель, не перебраться. Но так как и великанша Хель, тоже хтоническое чудовище, которое охраняет вообще этот мир мертвых, она тоже будет уничтожена. Бальдр спокойно выберется наружу. И два человека, мальчик и девочка, останутся в живых, которые спрячутся в дупле вечного ясеня мирового древа Игдрасиля, который является таким объектом, который уничтожить просто невозможно. И вот они воссоздадут человеческий род, а Бальдр воссоздаст род богов, и все завертится по новой.
1: Реку они тоже уничтожат?
2: Там есть некоторые объекты, которые уничтожить невозможно. Но в целом, вот серединный мир и основные подземные миры, то есть это Нифльхейм, Муспельхейм, мир ледяных великанов, мир огненных великанов и Асгард, то есть мир богов, будут сметены, не останется ничего. Вот такая мрачная у них была религия. И то, что он кого-то там зарезал, повторяюсь, он для них, по большому счету, не сделал ничего плохого. Можно сказать, даже наоборот. Это первое. Второе, о чем нужно сказать. А где все сценаристы, я не понимаю. Вот я каждый раз поражаюсь. Вот совсем недавно, но еще лет 10 назад писали приличные сценарии. Да, конечно, они были не все приличные, но, по крайней мере, их было много. А тут-то что? У вас есть сага, записанная саксоном грамматиком. У вас есть, ну, не просто великолепная, а гениальная пьеса Шекспира, проверенная веками. Так вы возьмите и сделайте точно так же. Ну, понятно, сделайте костюмы настоящие, потому что это же не как у Шекспира в костюмах 16 века все должно быть, а в костюмах 9 века. Ну, сделайте вы костюмы 9 века. А сюжетку сохраните. Ничего не меняя. Вот Франко Зеффирелли снял «Ромео и Джульетта», один из моих любимых фильмов вообще. Ну что, плохо получилось? Он где-то от Шекспира отступил? Да нет, конечно. То есть делайте так же. Ну хорошо, не нужно, собственно, шекспировской строкой разговаривать. Потому что в самом деле в 9 веке вряд ли так общались. Ну вы просто такие же диалоги напишите, с таким же смыслом, точно с таким же смыслом. Но только сами. Нет, этого не надо делать. Нужно улучшить Шекспира, улучшить саксона грамматика и сделать не так. Необычный свежий взгляд. Вот вы козлы, а? Вот то, что там показали конкретно, это выглядит настолько тупо и недостоверно, а главное, вот не психологично, я даже не знаю, зачем я это посмотрел в итоге.
1: Я тоже не поняла, зачем я его посмотрела. Ну, то есть, удовольствия никакого не получилось.
2: Взял, пришел, ему просто нужно отомстить, убил сначала одного сводного брата, потом другого сводного брата, потом маму, ну и потом они с дядей друг друга завалили. Все. Вот это я понимаю. Шекспир так Шекспир. Все ключевое, что было у Шекспира, они просто взяли, ну, вроде бы эти реперные точки-то есть, но они просто взяли их и это обгадили. Вот там голова Уильяма Дефо, бедный Йорик. Вот это же на самом деле потрясающий монолог Гамлета. Он очень недлинный, в нем нет ничего сложного, ну, в смысле восприятия. Но это же одна из ключевых сцен вообще всей пьесы Шекспира. Это как раз гениальность Шекспира в том, что он мог, поставив на карту, казалось бы, ничего не значащего эпизода, завертеть вокруг него мощнейший психологический задел вообще до конца всей книжки. Когда он достает череп на кладбище и говорит «Alas, poor Yorick, I knew him well». И дальше начинается его монолог, что «Эти губы не раз меня целовали, этот рот постоянно меня смешил, на этих плечах я сколько раз катался, и чем ты стал? Ты стал ничем, немым, безглазым, безухим, безносым, мертвым. Ну все, от тебя есть только череп. А сейчас скажи любой красавице, которая блистает при дворе, что она через несколько лет станет вот этим вот ничем». И в конце концов, к чему это все? Вот просто такой монолог, он ничего не значит, ничего не стоит, казалось бы. Но он же приводит ровно к чему? К тому, что и сам Гамлет, и его мать, и его дядя, все, которые думали, что чем-то управляют в жизни, они все стали ничем. И это на самом деле потрясающе. А тут что? Это голова какого-то там шута. Александр Скарсгард. Я с ним дружил. Говорит, твой дядя вырвал ему глаза и язык, но я сделал ему новый. Сейчас он тебе расскажет, где взять секретный меч. Пипец. Вот что бы изменилось, если бы этой головы не было вообще в кино? Не изменилось бы ничего, в принципе. Он мог сам найти секретный меч, ему мог подсказать шаман, где находится секретный меч. Все что угодно. Он взяли, просто все, просрали. Зачем вы так поступили с текстом Шекспира? Ну, если вы сами не в состоянии ни черта придумать, ну, за вас уже придумали. Черт возьми. Я в ярости.
1: Ну, там действительно нет никаких ни психологических, ни философских переживаний главного героя. Все как-то действительно, правда, формально сделано.
2: Да, то там есть.
1: Норвегия.
2: Это отдельно про Норвегию. Там есть, в смысле того, что там нет философских моментов и психических, психологических переживаний, зато там есть, как они прыгают вокруг костра в меховых трусах, воют, гавкают и кусаются, оглушительно попукивая и рыгая.
1: Ну вот эти сцены я абсолютно не поняла, для чего они были сделаны.
2: Они причем сколько хронометража-то занимают вообще-то? Они постоянно там что-то пляшут, забывают. Ими обязательно руководит жрец в меховых трусах. Во-первых, откуда вы у скандинавов вообще взяли жрецов? Их просто не было. Вот как класса, как явление не существовало. Они были когда-то там в каком-то остаточном ключе у германцев времен Тацита первого века. А потом-то их совсем не стало. То есть, ну, вообще. У германцев нет, у древних, у северных германцев, у скандинавов, у них нет священнослужителей и нет церквей, ну, храмов языческих. Вообще этого просто феномена не существует. Потому что если ты хочешь пообщаться с богами, так ты сам иди и пообщайся. Зачем тебе кто-то для этого нужен?
1: А люди, которые занимались магией и так далее,
2: общались? Ты сам займись.
1: То есть их тоже не было?
2: Возьми футарк. Ну, то есть руны. Там старший футарк, младший футарк, неважно. Вот на костях их написал, бросил.
1: Тебе ответили.
2: Вот тебе уже магия. Потому что письменность сама по себе магия. Ну, конечно, да. Некоторые люди считали сильными колдунами. И их побаивались на всякий случай. Но это не жрец, это не священник. У скандинавов просто не могло его быть, и его и не было. А однако тут они есть. Они занимались тем, что они воют и кусаются. Я вообще не понял, нафига это. Если вы думали, что вы таким образом покажете какие-то языческие ритуалы, какие были в самом деле в раннем средневековье, так вот, нет, не покажете. Потому что мы про них ничего не знаем вообще. Ну или почти ничего не знаем. И уж точно не бегали в меховых трусах. Это вот я за все остальное поручиться не смогу до конца, а вот за это я поручиться смогу точно, потому что в меховых трусах никто не бегал. Но это только вот это в больном воображении современного кинодела. Викинг, ага, человек, значит, борода, воет на луну, меховые трусы. Все сходится.
1: И длинные волосы еще
2: обязательно. Волосатые обязательно, да, бородатые, волосатые, воют и пучат глаза, и меховые трусы должны быть, вот они есть.
1: Но получается, тот храм, который мы видим в фильме, он вообще никак
2: не может... Нет. Могла быть священная роща, например. Роща хороша тем, что там очень много деревьев, а есть же самое главное мировое древо, поэтому любое из них можно назначить символом мирового древа. Но опять же, есть священная роща, в которой там еще предки много столетий подряд ходили, приносили жертвы, вот в этой роще будут приносить жертвы, например. Ну просто как, Один это очень удобный бог, в том смысле, что ему не нужно строить храмов. То есть можно очень сильно сэкономить. Вот ты копье воткнул в землю, ну мы же знаем, что оружие Один это копье. Вот ты копье в землю воткнул, молись здесь, без вопросов.
1: Жертвоприношения ему приносили какие-то или нет?
2: Конечно. Ему приносили страшные жертвоприношения совершенно. То есть, женщин, детей. Ну, например, когда викинги, то, что неоднократно описано, когда они захватывали какой-нибудь город, они начинали бросать детей на копья. Они приносили их в жертву Одину, потому что копье – это символ Одина. Потому что копье – это в том числе символ мирового древа. Потому что из чего делается древко копья? Из ясеня. Что у нас мировое древо? Так ясень же. Ну, все ясно. Их приносили в жертву Одину. Или очень любили душить. Вот, например, при захоронении, которое описано у Ибн Фадлана, похороны знатного руса, он это на Волге наблюдал, где скандинавы как раз участвовали в том, что в постройке того, что вскоре назвали Русью. Вот умер знатный рус, у него была любимая наложница, она вызвалась уйти вместе с мужем в мир иной. Ее для начала любимые друзья мужа отымели все вместе. Ну, просто чтобы некоторым образом выразить любовь и почтение к уважаемому покойнику. Сообщая, что передай мужу, что мы по-прежнему о нем помним и сильно его любим.
1: Таким образом?
2: Вот таким вот образом.
1: Нормально.
2: Потом ее поставили на корабль, в котором его должны были сжечь, ну, похоронную ладью. Привязали к мачте и задушили. Потому что такое мачта? Мачта – это дерево. А когда ты привязываешь что-то к дереву, так таким образом ты непосредственно отправляешь его по этому дереву вверх. То есть к богам. Во-первых, во-вторых, сам Один висел на дереве. И тебе не зазорно, тетенька, повисеть на дереве тоже.
1: Какой бог жестокий.
2: Ну, Один это на самом деле чудовище. Это не... У него одно из его прозвищ это Иг. То есть жуткий, страшный. Когда бога зовут страшный, те, кто ему поклоняется, это что-то значит. Кстати, как переводится Игдрасиль на русский язык? Ну, слово Иг ты уже чувствуешь там в начале, да? Это одно из прозвищ Одина. Но Адрасиль – это всего лишь скакун. Дерево называется скакун Одина. Кстати, Один тоже не имя, это тоже прозвище. Которое, правда, конечно, в дальнейшем заняло место нормального легитимного имени, но это прозвище. Одно из сотен прозвищ Одина. Его зовут Страшный Негодяй. Кстати, тоже для бога замечательное имя – Негодяй. Опять же, это не его враги, так говорят, а те, кто ему поклоняется. Негодяй, безумный. Собственно, Один это значит, ну, этот Вотан, как это говорили в Древней Германии времен Тацита, или Вудан, как говорили в Древней Дании, видимо, времен того же самого Тацита. Это всего лишь предводитель безумных, предводитель бешеных, а слово Вуд – ярость, бешенство.
1: А если можно так выразиться примерно, в каком веке он появился?
2: Один – это, как это обычно бывает во многих примитивных религиях, бог-узурпатор. потому что он никогда раньше не был и не упоминался в качестве верховного бога. И он им не был. Потому что верховным богом, так как все германцы это нормальные совершенно индоевропейцы, вышедшие примерно из одного места в Евразии, не очень понятно какого точно, откуда они расселялись все вместе, у них была примерно единая религия. И мы видим, что прямые параллели есть в индийской религии со скандинавской религией, в персидской религии со скандинавской религией, ну просто потому, что когда-то это были очень близкие родственники. И вот верховным богом вполне очевидно был бог неба, естественно. Его звали, ты имя хорошо знаешь, неоднократно его говорила, причем на разных языках, и, видимо, даже не думала, что это одно и то же имя. Его звали Дьяус Питар, отец неба. Почему я говорю уверенно, что ты знаешь это имя? Потому что через несколько столетий, тысячелетий слово «Дьяус» стали произносить как «Зеус». Угу. И он получился Зевсом. А чуть-чуть дальше на запад, то есть в Италию, его стали произносить как «Дьюпитар», а потом «Юпитер». Ну а слово «Дьяус» трансформировалось в латинское «Дей» – «Бог». Поэтому, когда мы говорим латинское «диаус», «дей» и его перевод на русский как «бог», мы просто еще раз вспоминаем нашего древнего индоевропейского отца неба. И «диаус Питар» был у древних германцев, ну и у скандинавов, как у последнего остатка этих самых древних германцев. Звали его Тиу, и он у них был верховным богом когда-то. Потом, когда индоевропейцы пошли завоевывать всех вокруг яростно совершенно, вполне очевидно, что у них появился некий новый бог. Это бог-воин и бог-громовержец. То есть это кто? Тор или Индра у древних индийцев. То есть это бог-громовержец, который сражает древнего змея, из которого потом, ну, короче говоря, освобождает весь мир. Он, убив этого древнего змея, мотив бога-змееборца, бога-победителя дракона очень древний. То есть Тор стал нормальным громовержцем. Ну, опять же, мы видим, что и Зевс-то громовержец, правда ведь? Вот бог-громовержец, видимо, стал начальником. Но потом, ну, понятно, это был не единственный бог, их были там десятки. Очень часто они были парные, то есть там муж-жена, которые осуществляли мужское и женское начало в той или иной профессии. Потом получилось так, что где-то к концу нашей эры, к началу нашей эры, начались события, приведшие к великому переселению народов, и жизнь у некоторых германских племен стала настолько чудовищно опасная, что у них на первый план вышли специальные воинские братства. То есть понятно, что все германцы были воинами, но были специальные воинские братства. Ну, то, что называется у нас, наверное, княжескими дружинами. И вот у них-то, как у профессионалов своего дела, был свой бог, отдельный ото всех. Это как раз, опять же, наверняка не во всех племенах, но в некоторых. Это был тот самый Один. То есть покровитель боевого безумия. И вот то, что он оказывается верховным богом, это прям яркий маркер того, как опасно стало жить, когда просто у вас бог очень узкой специализированной прослойки людей делается главным для всех. И вот, пожалуйста, это бог-узурпатор. Хотя, это очень важно, если мы посмотрим на захоронения, а их известны тысячи, викингов, во всей Европе, и там не только в Европе, собственно говоря, у нас на Руси, везде. Попробуй найди символ Одина где-нибудь. Символ Одина – это три скрещенных треугольника, вот так вот, так называемый вальдкнут. Его нет. То есть, да, есть, но очень-очень-очень редко.
1: Ты имеешь в виду в захоронениях?
2: В захоронениях. То есть, ну, захоронение – это очень важная часть ритуала, очень важная часть религии, потому что это последний путь человека. Туда кладут именно то, что ему пригодится в загробной жизни. И, естественно, было бы очень неплохо положить какой-то символ того самого божества, к которому ты отправляешься. Неплохо было бы. Но ты в захоронениях с огромным трудом найдешь там 1, 2, 5, 10 этих вальдкнутов. А вот молот Тора есть у всех.
1: Поголовно. В захоронения кладут именно те вещи, которые пригодятся в загробной жизни.
2: Нет, ну а символ-то божественного нужен. Нужен. И молот Тора есть у всех. Женщины, мужчины, неважно. Молот Тора маркирует скандинавское захоронение. Сложно найти скандинавское захоронение без молота Тора. А вот Одина там нет. И очень большой вопрос. был ли он реально признан богом, главным верховным богом, всеми вообще северными германцами или только воинской элитой? Очень большой вопрос. Что-то мы от фильма отвлеклись. Я хотел сказать про экспозицию, если позволишь.
1: Ну вот, я у тебя тоже хотела спросить насчет фильма, почему все действие перевели в Норвегию?
2: Ну, как ты понимаешь, если бы я был режиссером, то есть это был бы мой фильм.
1: Ну нет, просто я пытаюсь понять хоть каким-то образом задумку сценаристов, почему именно Норвегия.
2: Вот.
1: Показать какую-то темную сторону жизни в 9 веке, насколько она была сложная, и природа там такая довольно тяжелая, мрачная, чтобы передать какую-то атмосферу.
2: Если бы я был режиссером, сценаристом, неважно, это было бы мое произведение, я бы мог перенести его вообще куда угодно. Я мог бы этого Гамлета снять на Марсе, пожалуйста. Или как, опять же, ту же самую Ромео и Джульетту в Нью-Йорке снимали с пистолетами вместо шпаг, вот на фоне современных бандитов каких-то, с Ленчиком Ди Каприо. Ну, какая разница? Вообще пофигу. Но ты же должен хоть что-нибудь объяснить, почему ты так делаешь, ну, хоть каким-то намеком. Точно понимая, что все люди европейской культуры в курсе, что Гамлет – это принц датский. Я всю половину фильма думал, что мы в Дании находимся. А потом оказалось в Норвегии. Потому что Харальд Прекрасноволосый объединил Норвегию, и дядя Гамлет сбежал в Исландию. Я такой, а в каком-то смысле? А почему я думал, что это Дания, Гамлет же принц датский? И вот зачем это было сделано, нахрена, объяснений ноль. Экспозиция тут вообще в фильме не страдает ничем, она просто отсутствует. Тут нет экспозиции, и все, поднимай как хочешь. А это гигантская драматургическая ошибка. Экспозиция заставляет нас сопереживать герою и идентифицировать себя с ним. Ну и как минимум переносит нас вот в место действия. А если все уверены, что была Дания, а стала Норвегия, это, в общем, не очень хорошо.
1: Мне кажется, знаешь, они взяли карту и подумали, а где у нас будет происходить место действия?
2: Давай тут. Очень похоже на то.
1: Без объяснений.
2: Потом они оказываются в Исландии. Откуда они уехали в Исландию? Из Руси. Вот от Дании, от Эльсинора.

объектом для мента, который вот оно окажет на недостатки. Это микрометеоритная эрозия. Вот я об этом сейчас говорил и показывал. Пыль, которая может как-то всю эту оптику запортить, и надо ее постоянно очищать, еще непонятно как. И большие перепады температуры, которые тоже всякая техника особенно не любит. То есть это все не такое простое дело. Очень интересно, Луна с точки зрения радиоастрономии. Тут есть большая, так сказать, группа специалистов, которые уже очень всерьез рассматривают создание такой мощной радиоастрономической радиоантенны, радиостанции на Луне. Почему это важно сейчас? Значит, у Земли есть ионосфера, которая многие виды излучений не пропускает. Кроме того, около Земли есть большое количество радиостанций, мобильных станций, телевизионных станций, которые, в общем-то, засоряют электромагнитный эфир в очень-очень сильной степени. А если мы хотим поймать очень слабые сигналы, например, сигналы таких новых объектах, о которых я сегодня упоминал, от экзопланет, каждой экзопланеты, обладающей магнитное поле, есть такое специфическое излучение. Нужны очень тонкие, чистая такая радиообстановка. И на Луне такую систему можно развернуть, такой, если посадочный аппарат, к нему как бы такой, вместе с ним садится такой ровер, который как звезду, так вытягивает сначала один луч, второй, третий, и создает такой кластер, ну, примерно 20-30 метров длиной, и этого, как показывают оценки, достаточно, чтобы самые даже слабые радиоизлучения исследовать. Ну, вот специалисты университета, занимающиеся частицами высоких энергий, тоже мечтают о такой лунной астрофизической обсерватории. Она будет напоминать вот тот прибор, который я показывал, летает вокруг Луны, Лорд. Но здесь это будет стационарная станция, которая будет тоже ловить следы излучения, которые возникают в веществе Луны при ее взаимодействии с очень высокоэнергичными частицами космического радиоизлучения. И, конечно, для такой космической станции, для нее не нужно постоянное присутствие человека. Тут мы как-то немножко с нашими коллегами и партнерами из Российского космического агентства немножко расходимся. Здесь, мне кажется, вот космонавты, они нужны, любая техника требует настройки, обслуживания. Вот хороший очень пример помощи космонавтов, так сказать, в ликвидации неисправности космического телескопа «Хаббл». Здесь многие интересуются астрономией, наверное, все любовались этими великими, замечательными изображениями, которые дает «Хаббл», но это бы не было возможно без помощи и как бы его ремонта космонавтами. На Луне, думаю, возникнут такие же ситуации, поэтому присутствие человека в таком вахтовом методе нужно. Явно, что ни один робот не сможет сделать вот такой не очень решить задачу с такими не очень четко поставленными начальными условиями. Поэтому здесь возникает хорошая такая база для перехода от автоматических космических исследований к пилотируемым. И вот по планам Российского космического агентства в начале следующего десятилетия какая-то такая более-менее обитаемая станция, она не обязательно будет постоянно населенная, но она может быть работать в экспедициях посещения, она может существовать. Похожая вот эта картинка тоже из презентации одного моего коллеги, возглавляющего такую группу по исследованию Луны в Европейском агентстве, они тоже думают об этом, и сейчас существует такая, в общем-то, большая тяга вот тех, кто думает о будущем, освоение Луны, не только исследования, о которых я сегодня в основном говорил, но и освоение, сделать какую-то уже эту базу как международную. Ну, надеюсь, политическая обстановка к тому времени, когда до этого дойдет дело, позволит. Ну и, конечно, хочется сказать два слова про Марс, потому что я не буду сейчас ваше время занимать. В России существует очень интересная программа исследования Марса. Она как бы делается совместно с нашими партнерами из Европейского космического агентства, она называется «ExoMars». И главная ее цель – это тоже поиск каких-то следов прошлой жизни на Марсе. Но это как бы совсем другая история, я о ней, может быть, когда-нибудь в другой какой-то лекции готов рассказать. Но все, что мы делаем сейчас для Луны, и посадки, и заборы грунта, все это мы рассматриваем тоже как некую отработку технологий для гораздо более сложного и трудного полета и автоматических средств на Марс, и

0: доставки грунта с Марса, которая очень сложная задача, она пока никто ее не планирует раньше тоже конца следующего десятилетия. Спасибо за внимание и терпение. Павел Борисович, у меня еще 3 минуты осталось. Я немножко хотел тут нашу публику, собравшихся, немножко тут повеселить, но вот мне очень нравится фраза Козьмы Прудкова про Луну. Если у тебя будет спрошено, что полезнее солнце или месяц, ответствуй месяц, ибо солнце светит днем, когда и без того светло, а месяц ночью. Ну, вот это хорошая логика. Вот. И, как ни странно, вот этой логикой воспользовались наши, вот все мы знаем, что у нас есть такие одиозные немножко каналы. Вот я сейчас вам покажу фрагмент передачи, очень смешной, про Луну.
1: 17 июля 1940
0: года. Сделан канал программы
1: НТВ. 17:00 в большом зале замка Цицеленхоф за круглым столом встречаются главы 3 держав антигитлеровской коалиции: Советского Союза, США и Великобритании.
0: Мы все эти кадры знаем.
1: Сверхсекретное совещание проходит за закрытыми дверями и длится больше 3 часов. Президент Америки Гарри Трумэн, премьер-министр Великобритании Уинстон Черчилль и председатель Совета министров СССР Иосиф Сталин обсуждают раздел Германии. Некоторые историки утверждают, когда договоренности по этому вопросу были достигнуты, со своего места неожиданно поднялся Сталин и сделал сенсационное заявление. Он предложил обсудить и подписать соглашение о разделе Луны.
0: Вот. Так, ну вот, нашлись, конечно, желающие это прокомментировать. Вот. А на самом деле история очень простая. Есть такой замечательный писатель-фантаст Роман Арбитман, ну, он такие любит такие шутки, он написал книгу, ну, вот, под псевдонимом, который называется «История советской фантастики», который полностью придумал эту историю, вот просто от начала до конца. Ну, такой у него был сюжет, что исследования Луны очень важны, что Сталин ему увлекался. И вот вдруг это он увидел, включил телевизор, увидел, что эта история зажила своей жизнью, что специальную программу некоторые наши такие странные каналы готовят о разделе Луны Сталином и Труманом. Вот, так что вы, если все это услышите, не верьте, это хорошая шутка. А, кстати, просто случайно он мне сегодня прислал письмо. В пятницу вот презентация его книг будет на ярмарке нонфикшн. Если кому-то интересно, советую сходить. Это очень хороший писатель с таким большим чувством юмора, но иногда, вот видите, какие курьезы он вызывает. Большое вам спасибо за внимание.
2: Спасибо вам большое.
3: Огромное спасибо за лекцию. Действительно, очень интересно. Вот такой вопрос, наверное, базовый, который давно меня мучает. Скажите, как так получилось, как так происходит, что Луна так синхронно вращается вокруг своей оси и вокруг нашей планеты, что она постоянно повернута одной стороной к нам?
0: Ну вот я это немножко говорил об этом. Вот когда Луна и Земля образовались, все было не так. И Луна вращалась быстро, и Земля вращалась быстро. Но если это тела, ну, обладающие как бы жесткими, они не абсолютно жесткие, в них возможны приливные возмущения. И постепенно приливы затормозили вращение Луны, и Луна к нам обращена одной стороной. При этом Луна отъехала от маленького расстояния, где она была, 30 тысяч километров, на 10 раз дальше. Но это еще не конец истории. Луна продолжает удаляться, и вращение Земли тоже тормозится, и наступит через, по-моему, там, через 2-3 миллиарда лет момент, когда и Луна, и Земля будут оба смотреть друг на друга, повернуты одной стороной. Сейчас только Луна повернута, а будет и Луна, и Земля, все из-за приливных движений. Да. Ну, сейчас пока как бы Луна меньше, она уже свое она замкнула, у нее период орбитального вращения стал равен. При этом воздействие приливного движения на Луну минимизируется. А у Земли еще все предстоит. Но где-то в асимптотике Земля станет вращаться медленно, примерно в период ее будет равен месяцу. И они всегда с Луной будут смотреть друг на друга. Но мы до этого не доживем, не волнуйтесь.
4: Вопрос. Недавно в одном из научных журналов была опубликована статья о том, что, значит, американцы разместили на Луне такое нечто, и один из наших советских луноходов протаранил вот это нечто, И вот вы говорите, вы знаете человека, который управлял этим луноходом, а скажите, он вам какие-то воспоминания рассказывал об этой операции?
0: Нет, ну, тогда, когда ездил луноход, то ничего он не протаранил. Более того, американцы этот луноход нашли. Ну вот я вам просто почему вот решил показать вот этот пример, вроде солидные каналы, все таким серьезным голосом говорится. Вот слишком много глупостей печатается наша и желтая пресса. Я думаю, что вот вы тоже наткнулись на какую-то такую фальсификацию. Не, так же, как вот много любят люди говорить, потому что американцы не были на Луне, об этом муссируются, переживаются. Были американцы на Луне. Ничего страшного, они там не разместили. Все, что они разместили, очень хорошо известно. Другое дело, что вы в чем вы правы, что на Луне сейчас и наши вот эти разбившиеся ракеты, и американские, на Луне несколько сотен килограмм мусора. То есть Луна вроде такое чистое небесное тело, мы уже его начали замусоривать, так же, как Арктику. И кто его и как оттуда уберет, непонятно. Несколько сотен килограмм мусора такого железного там лежит. Правда, его пока еще никто не протаранил, так что не беспокойтесь.
4: А еще, извините, можно да. спросить, не могли бы вы у него спросить все-таки?
0: Вот, ну давайте я вам попробую его найти. Он... Нет, уже прошло много лет, и он все подписки о неразглашении тайны, которые он мог дать, он уже, они кончились, поэтому он рассказывал все. Я сейчас, у меня где-то записана его фамилия, я сейчас забыл. Это известный человек, его, он книги опубликовал. Управление, кстати, шло из Крыма. В Крыму была специальная станция в Симферополе, где такой был полигон, где тренировались сездены луноходов и управляли этими нашими луноходами.
4: Значит, после вам подойти.
0: Ну, вы мне дайте какой-то ваш адрес, телефон, я постараюсь вам прислать.
2: Лев Матвеевич, все, конечно, очень-очень интересно.
5: Подойдите, пожалуйста, к микрофону, вас не слышно.
2: То, что вы рассказываете, это все очень-очень интересно.
0: Но
2: динамики нету, тягучки нету, это, скорее всего, из-за финансирования. Те же «Луна-ресурс», «Луна-глоб». Это еще с 2000-х годов начиналось. И опять оттяжки до 2018 года.
0: Ну что, правильно абсолютно. Я такое же чувство испытываю, но Боль, тут как бы играем.
2: Читаем прессе.
0: Но когда я вот увидел, как китайцы сделали быстро этого своего нефритового зайца, и как он забегал, правда, с помощью российского оружейного плутония, но мне тоже стало немножко грустно. Вот. Вы правы, абсолютно правы, все это тянется долго. И вот ну, тут что я могу сказать? Вот, наши ученые, как бы вот, которые делают приборы, они не спят. Приборы, вот вы видели, я рассказывал, стоят на американских аппаратах, стоят на европейских аппаратах, стоят на... то есть вот и у Луны, и у Марса, и у Венеры сейчас работают приборы, сделанные в России. Но промышленность наша, она очень сильно потеряла со времен Королева, Бабакина. Все делает медленно и долго.
2: Ведь вы даже вот говорите, как какое-то одолжение, нам дали ракету, куда мы можем распустить груз. Да это предполагать само собой должно разумеется, а не то, что благодарны за это высказывать, что нам дали ракету.
0: Ну, лишний раз сказать спасибо не вредно. Не, ну вы правы по большому счету.
2: Вы, пожалуйста, так как человек, скажем так, в административных кругах обращайтесь, знаете, передавайте туда. Народ
0: нет,
2: просит,
0: но вы
2: просит
0: народ. Но вы знаете, я сделал все, что от меня мог. И немножко
5: конечно.
0: Больше, чтобы это все ускорить.
5: Спасибо
0: я
5: вам большое.
0: Докладывал 2 или 3 раза вот президенту об лунной программе, и как-то она начала с этого времени сдвигаться. Просто долгое время у нас царил какой-то неразбериха. Кто-то одна промышленность часть, в принципе, хотела улететь на Марс, другая на Луну. Сейчас, по крайней мере, определились с целями. Ну, хочется побыстрее, я вас прекрасно понимаю.
2: Передавайте.
0: Спасибо.
2: Из глубинки народ космонавтика интересуется.
0: Спасибо. Да какая вы глубинка, вы всегда приезжаете.
5: Следующий вопрос, пожалуйста.
0: Пожалуйста.
6: Извините, пожалуйста. Да, вот меня слышно. Значит, первый вопрос. В чем проблема осветить вот этот кратер, в который вы хотите сесть? Дело в том, что ведь куча излучений существует, и можно предварительно запустить какой-то комплекс, который его просветит. Ну, чем угодно. Хотя бы механическая развертка лазерным лучом. Вы получите полную картину. Это первый вопрос. И второй. А в чем проблема, собственно, с энергией? Ну, совсем не обязательно использовать солнечные батареи. Вот вы только что упомянули оружейный плутоний. Спасибо.
0: Нет, ну вы все правильно сказали. Опять-таки, вот тут есть искусство возможного. Все можно сделать, только это все будет стоить дорого и долго. Вот с оружейным плутонием я очень большой сторонник использовать его. И вот во всех этих наших лунных станциях будут стоять изотопные источники излучения. Нам не

0: Потому что это все, что связано с излучениями, идет сейчас под очень большими ограничениями. Но, слава богу, у нас этого нет. Вот в проекте ФОБОС, которым я занимался, тоже были изотопные источники энергии. И в лунных наших программах будет. А подсветка кратера, ну, понимаете, тут опять-таки это затянет это все на большое-большое количество времени. Можно это сделать, понятно, поставить какие-то ретрансляторы, зеркала на орбите. Но это не нужно, как я вам показал, потому что, в принципе, это вещество, оно уже выходит за пределы кратера, его можно, так сказать, гораздо меньше кровью получить и исследовать.
1: Вы решительнее, пожалуйста, подходите. Времени совсем нет.
0: Давайте я постараюсь вам найти, Кирилл, хорошо?
2: Спасибо большое.
0: Да, пожалуйста.
2: Вопрос можно ли?
0: Да.
3: А вот немножко не про Луну, но про космонавтику.
0: Да, пожалуйста.
3: Упоминалась посадка американцев на комету.
0: Да. Не американцев, а европейцев.
3: Вот последнее.
0: Да, это Европейское космическое агентство.
3: Вот насколько вообще это является каким-то шагом вперед в космонавтике? Ведь мы помним, что и в 2005-2006 годах была целая серия подобных с астероидами и кометами.
0: Нет, ничего подобного никогда не было. На комету никто не садился. Вот кометы исследовали, вы правы, вот в 1986 году была, то есть, громадная последняя советская крупная экспедиция к комете Галлея. Ну, там аппараты пролетали вблизи ядра, но пролетали. Было несколько экспериментов вот за эти годы, вот 2000-е, когда просто были сильные столкновения. Какой-то аппарат просто столкнулся с астероидом, ну, исследовал там вещество, которое из него было выброшено. И была попытка, единственная, вы правы, японская, такой был проект Хаябуса, они планировали не сесть, правда, это была маленькая такая комета, они должны были коснуться ее, забрать несколько пыльных веществ и улететь. И вот они коснулись, вернулись назад, но они фактически ничего не привезли, потому что сам контакт был какой-то очень слабый. Вот и там идет спор, там 3 или 4 каких-то пылинки они все-таки успели захватить при этом соприкосновение. Мне кажется, что в этом проекте, о котором вы говорите, кометном, там главное не посадочный аппарат, это тоже важно, а вот орбитальный аппарат, который вращается и продолжает вращаться вокруг ядра кометы, а комета сама приближается к Солнцу, и он увидит вот все фазы, вот такие вот красивые отрастания хвоста кометы, как вот происходит вот это ее оживание при приближении к Солнцу. Это все будет задокументировано. Вот это вот ценно. Мы никогда такого, в принципе, близко не видели и не увидим. Все были быстрые пролеты. А в принципе, там не все получилось у этих вот европейских наших коллег. Но очень много получилось. И, как откровенно говоря, мы такой хорошей завистью им завидуем.
1: Пожалуйста, следующий вопрос. Просьба по Луне, все-таки ближе к сегодняшней теме.
2: Чтобы попасть в полярные области Луны, требуется совершить некоторые маневры орбитальные. Да? То же самое обратно, чтобы доставить грунт. Вот на сегодня обладаем ли мы такой технологией, чтобы вообще попасть в Луну и попасть в нужное место? И вот особенно в свете последних неудач с марсианской программы. Второй вопрос.
0: А какие последние неудачи?
2: Ну вот ФОБОС грунт и до этого. И второй вопрос.
0: Это уже, понял.
2: Как влияет вот политика самоизоляции, да, такой олимпиадский курс сейчас России на международную кооперацию в области?
0: Да. Так, ну я на первый вопрос отвечу. Первый вопрос совершенно правильный. Дело в том, что действительно на полярное там просто требуется больше, ну то, как ракетчики говорят, дельта-В, больше характеристической скорости, значит больше топлива. Есть рассчитаны такие орбиты. Вот они получаются, что вот на Луну, казалось бы, можно лететь в любое время, оказалось, нет. Вот есть такие тоже астрономические окна запуска, когда вот в полярной области, ну, с минимальными затратами топлива можно попасть. Естественно, когда мы, вот я рисую эти аппараты и показываю места посадки, все это просчитано, ну, конечно, всегда идет такая борьба между инженерами и учеными. Ученый хочет поставить лишний прибор, там, еще 5-6 килограмма, а инженеры ему говорят, нет, мы тогда уже не сядем, мы разобьемся, тут вот есть пределы, вот такая вот постоянно идут споры. Ну, всегда как-то находится какой-то общий интерес. Ну, всегда хочется, конечно, вот этот научный комплекс сделать наиболее таким мощным, но вот всегда есть ограничения. Вот в том проекте, о котором я говорил, при посадке на Луну, в первом это 35 килограмм научный комплекс, а во втором 50. А вот этот второй вопрос, он, конечно, важен. Тут пока мы начали только сталкиваться.

0: с этим. В основном это касается закупок комплектующих, электронной компонентной базы, которые мы, в общем, как правило, закупали за границей. Но сейчас развертана довольно быстро такая работа по импортозамещению. Надеюсь, она будет успешна. А вот что касается вот контактов с учеными, здесь вот мы не чувствуем какого-то изменения. Должен сказать откровенно, вот эти научные связи и космические, особенно связи, они переживали самые большие времена холодной войны. Ну, вы не помните это, я помню, в 75-м году был такой во время, самое страшное время, когда Советский Союз называли империей зла, тем не менее был совместный полет Союза Аполлон, были эти проекты исследования кометы Галлея, и сейчас мы вот те проекты по Луне, которые я рассказывал, я не успел об этом рассказать, они планируются, что в них будет очень существенное участие ученых из Европейского космического агентства, программа Марса, по исследованию Марса у нас вообще совместная, и вот в итоге только что слышали, мы, наши приборы стоят на очень большом количестве просто зарубежных аппаратов, просто потому что такое как бы братство, что ли, солидарность ученых, оно все эти годы пересиливало вот различные политические тренды. Это касается и наших отношений с учеными Украины, с учеными Восточной Европы. Ну, надеюсь, что вот я не окажусь чересчур оптимистичным, но вот на сегодняшний день это так.
1: Ну что ж, если вопросов нет, да, поблагодарим еще раз вам, Матвеевича. Большое спасибо вам.
0: Спасибо за внимание.

0: Неизвестная планета.
1: Ну что же, пойдем дальше по нашему историческому календарю и, естественно, постараемся, чтобы эта тема, эти исторические события, параллели привели нас в современность или, может быть, даже в будущее. Вы знаете, сегодня, именно в этот день, 13 декабря, в разные годы, несколько дат связаны с кругосветными путешествиями. В 1519 году экспедиция Магеллана прибыла в Бразилию. В 1580 году английская эскадра во главе с пиратом Фрэнсисом Дрейком отплыла из Плимута. Ну, они хотели немножечко, да, разграбить Испанскую Америку. Оказалось, что совершили после этого поход, да, кругосветное путешествие. Ну и в 1642 году голландский мореплаватель Абель Тасман открыл Новую Зеландию. Друзья, конечно, можно поговорить о кругосветных путешествиях, но у нас уже были капитаны и дальнего плавания, и на яхтах. Давайте все-таки поговорим о том, что разъединяет материки и соединяет судьбы людей. Об океане. И у нас в студии старший преподаватель кафедры океанологии географического факультета МГУ Сергей Сергеевич Мухаметов. Здравствуйте, Сергей.
2: Здравствуйте, уважаемые радиослушатели.
1: Рад вас видеть и понимаю, что сразу в глазах у вас как два океана. Скажите, Сергей, как давно вы посещали океан и какой?
2: Ну, если говорить об океане в более широком смысле, то наша кафедра каждый год проводит учебные практики и производственные, и мы каждый год находимся на Черном море, а непосредственно сам...
1: Какая хорошая практика!
2: Да, вот совмещать приятное с полезным. И в этом году мы тоже поедем и зимой, и летом, сейчас вот студенческие каникулы. Ну, а саму Северную Атлантику я посещал в 2006 году на красивейшем парусном судне «Крузенштерн».
1: Ого, я тоже на нем плавал, ходил, да.
2: Да, да. Ну, также был и в Тихом океане, и в бассейне Северного Ледовитого.
1: Для меня просто открытие, что совсем недавно, 5 декабря, ООН наконец-то решила, что следующее десятилетие посвятит изучению Мирового океана. И впервые, то есть, да, всем миром, всем народом мы решили выяснить, а что находится там под толщей воды.
2: Давно пора.
1: Давно пора, да?
2: Вообще, хочется начать с того, что... нашу планету назвали неправильно. То есть она называется Земля, но мы со школьной скамьи знаем, что большую часть поверхности нашей планеты занимает
1: вода.
2: Океан. Вода. То есть ее нужно было бы назвать вода. Вот. Но...
1: Слушай, какое интересное сравнение.
2: Очень мало людей вообще занимается океаном, и белых пятен очень много.
1: А насколько сейчас, скажем так, в процентном соотношении изучен Мировой океан?
2: Очень мало. То есть...
1: Сколько? 5-7%?
2: Нет, если говорить о непосредственной поверхности, это изучено хорошо. Мы более-менее знаем батиграфию, то есть дно, все вот рельеф. Но океанологов России волнует в первую очередь сама вода, ее характеристики. Мы изучаем в первую очередь воду. Как гидрологические характеристики, то есть самое главное, температуру, соленость, и гидрохимические, то есть содержание различных элементов в этой воде. Она очень разная, формируется в разных районах Мирового океана вода с определенными свойствами, дальше она циркулирует, мы за этим следим. Ну и вот, по сути, самое такое последнее, самое мощное, наверное, открытие в океанологии произошло в 80-е годы прошлого века. Это открытие так называемого глобального конвейера. Доказали, что весь огромный мировой океан находится в постоянном движении. И вот та система циркуляции течений, которую мы, опять-таки, еще в школе учили. Ну, помните, Гольфстрим, течение западных ветров. Хотя океанологи никогда так не называют его. Куросио. Оказывается, существуют еще большие потоки под водой. Они движутся с меньшей скоростью, но за счет того, что туда вовлечены огромный объем воды, то есть это все уравновешивается. То есть
1: Сергей, давайте, скажем так, посмотрим на небо. Ведь там постоянно облака, вихри.
2: Совершенно верно.
1: То же самое, наверное, происходит и там.
2: Да, вот в плане, когда мы обучаемся на океанологов, мы, самая близкая к нам кафедра географического факультета, это кафедра метеорологии, потому что процессы очень схожие в атмосфере и в океане. У нас тоже есть...
1: Они прям действительно схожи, да?
2: Фронты. Ну, просто... сам масштаб разный.
1: И плотность.
2: За счет того, что вода как среда отличается от воздуха. Вот, поэтому разный масштаб, но сама физика процессов, она одинакова.
1: Сергей, так как ваша наука называется океанология, поэтому я буду задать, наверное, очень неожиданные вопросы, они будут на стыке, но все равно, мне кажется, как любопытный человек, а вы, я вижу, любопытный человек, вы должны хотя бы примерно знать ответ на них. Смотрите, вот вы сейчас сказали о том, что там в океане постоянно происходит, скажем так, курсирование воды, да, она переходит из одного потока в другой, из одного уровня в третий, пятое, десятое. Я не удивлюсь, если там на глубине Мирового океана находятся бактерии или вирусы, которые еще неизвестны науке. А возможно, что, например, да, с течением времени или просто с течением, да, они поднимутся в верхние слоя, хотел сказать, атмосферы, в верхние слоя воды и принесет миру новые болезни, новые проблемы.
2: Ну, не будем так пугать радиослушателей.
1: Да их ты пугаешь.
2: Действительно, как правило, сама циркуляция в Мировом океане, она в горизонтальном масштабе проявляется гораздо более ярко, чем в вертикальном. Но вертикальные движения тоже есть. Угу. Они бывают локальных масштабов, то есть так называемый upwelling, то есть поднятие воды вверх. Самый знаменитый – это чилийско-перуанский апвеллинг. Дело в том, что вода из глубин, она более богата биогенными элементами.
1: Растворим... А что это за элементы такие?
2: Ну, это соединение фосфора, азота, кремния. То есть то, что поедает фитопланктон. Фитопланктон поедает зоопланктон, и потом зоопланктон поедает мелкие рыбы.
1: Ну, пищевая цепочка.
2: Да. Так вот... Чем ниже температура воды, тем выше растворимость в ней и кислорода, и биогенных элементов. То есть она на глубине она более богата этими веществами. Но сами живые организмы, они живут на поверхности, потому что им нужно солнце и теплая вода. Так вот, как раз-таки самая максимальная биопродуктивность на стыке. То есть и поверхность, и холодная. И это как раз дает механизм апвеллинга. И как раз у берегов Перу и Чили...
1: Вот такой подъем воды.
2: Знаменитый перуанский анчоус, маленькая вроде рыбка, но это этот вид рыбы, он самый вылавливаемый в океане. Более 11 миллионов тонн его вылавливают. И вот... Она вроде несколько сантиметров всего длиной, но за счет огромного количества, да.
1: И все-таки возвращаясь вот к микроорганизму.
2: Да, к микроорганизму. В Мировом океане существуют районы, где у нас вода в кавычках тонет, то есть погружается с поверхности до практически самого дна.
1: Это, а с чем это связано?
2: Это связано с тем, что вода приобретает за счет районов формирования большую плотность, чем окружающая. Чем у нас ниже температура воды, тем выше плотность. И чем выше соленость, тем тоже выше плотность. Так вот, в районе южнее Гренландии и у берегов Антарктиды, это в первую очередь моря Уэддала и Росса, в этих районах вода погружается в глубины океана и как раз-таки замыкается верхний, верхнее движение и нижнее движение.
1: Так.
2: И дальше она циркулирует у дна. А на севере
1: такое
2: Тихого...
1: Такое подводное течение,
2: да,
1: по большому
2: вот
1: счету.
2: Она проходит вот, из Атлантики. Вообще, вот, то есть, то, что я назвал, это все относится к Атлантическому океану. В Атлантике формируются глубинные воды. И они,
1: куда они направляются?
2: Они медленно двигаются вокруг Антарктиды, также идут в Индийский океан и... на юг Тихого, и потом поднимаются к северу Тихого океана, и вот у Тихого океана они медленно поднимаются наверх до поверхности. И у нас происходит замыкание как раз-таки на верхнюю циркуляцию течений, и они вот движутся тоже. Если мы посмотрим так генерализированно, у нас получится, что вода движется с севера Тихого океана через австралоазиатские моря, пересекает Индийский океан, огибает юг Африки и поднимается
1: ничего себе.
2: На север. И вот то есть, та же система течения мыса игольного, да, вокруг Африки, Гольфстрим, это все верхняя ветвь.
1: То есть это такая цепочка практически.
2: Это так и называется, глобальный конвейер. То есть вот он...
1: Слушай, то есть я правильно понимаю, если бы у нас был, ну, не воздушный шар, а водный шар, да, подводный шар, и мы бы погрузились, то по большому счету медленно с достоинством рано или поздно мы приплыли бы, скажем так, из пункта А опять в пункт А, по большому счету.
2: Да. Да. Ну, это один из методов изучения океана, так называемые дрейфующие буи. Их выбрасывают либо с судов, либо даже с самолетов. Они дрейфуют, передают информацию. Вот так называемые буи Арго сейчас есть, ну, в честь судна аргонавтов. Более 3000 буев по всему Мировому океану.
1: И они курсируют
2: и постоянно... они дрейфуют, ну, и при этом по команде они до... ныряют до 2 километров. Когда они, соответственно, погружаются и всплывают, они записывают данные о характеристиках воды. В первую очередь, повторяю, нас интересует температура, соленость от 2 километров до поверхности. Потом, когда всплыли, они через антенну передают информацию на спутник. Спутник перебрасывает в систему хранилища на, у нас в центре, ну, да, Земли. Мы потом берем эту информацию, обрабатываем.
1: И вы тоже можете ее обрабатывать? Да, это в открытом доступе все?
2: Да, да. Более того, есть эти центры в разных странах. И более того, несколько вот стран отвечает за определенное количество буев. Вот есть американские буи, есть французские, есть японские. Но доступ имеют любой желающий.
1: А у нас есть наши, за что мы отвечаем?
2: У нас есть. И вообще люди поняли, что... океан — это такая мощь, и справиться с ним
1: в одиночку,
2: в одиночку невозможно, даже изучить его в одиночку невозможно. И возник такой называемый эксперимент ВОУС. И страны договорились, что они начинают изучать Мировой океан вместе. Каждый получил зону ответственности.
1: Так.
2: Договорились о том, что...
1: Как в Антарктиде, да?
2: Ну, да, договорились о том, что измерения проводятся по единой методике, единого качества приборами, в единых единицах измерения. Вот, и с помощью так называемых океанских разрезов, то есть, как правило, они либо параллельны параллелям, либо...
1: Но за что мы отвечаем? Меридиан.
2: Ну вот, в частности, один из самых знаменитых разрезов, за который отвечает именно Российская Федерация, это разрез по 60-му градусу северной широты в Северной Атлантике.
1: Ага. Это вот, наша
2: Мы каждый год, минимум раз, наши суда ходят по этому разрезу и, соответственно...
1: Да, сканируем. Да. И все-таки, Сергей, я понимаю, что вам только разведки работать. Скажите мне, но все-таки возможно, что там на глубине находятся какие-то вирусы, еще не опознанные нашей медициной, нашей наукой?
2: Вот вода, она... Мы получаем эти пробы воды, ну, постоянно. Ну, да. Вот, в том числе это элемент исследования. В первую очередь этим, конечно, биологи занимаются больше,
1: я понимаю, да,
2: чем океанологи, но таких вирусов...
1: То есть бояться не надо?
2: Бояться не надо. Но вот, допустим, вот в Черном море бояться надо, когда у нас, допустим, наоборот, нет этой циркуляции, нет этого перемешивания. Вот, допустим, яркий пример — Черное море,
1: ну, да,
2: которое, где находятся самые большие природные запасы сероводорода. Они возникли...
1: Там же на дне как раз Черного моря.
2: Да, и там есть бактерии уникальные, которые именно питаются сероводородом. То есть они анаэробные. Где у нас находится сероводород, там нет кислорода, потому что вещества, они взаимоисключают друг друга. Так вот, сероводород там возник, потому что Черное море практически не перемешивается по вертикали. Ну, только до определенной глубины. Потому что существует такая четкая стратификация по плотности. Соленые и плотные воды, которые приходят из Мраморного моря, ну,
1: ну, да, через,
2: они более соленые, они занимают через Дарданеллы,
1: ну, да. Да,
2: и они и Босфор. Они занимают нижние слои.
1: Гибралтар, да, Босфор.
2: А верхний слой Черного моря, он в некоторой степени распреснен, впадают в Черное море довольно крупные реки, Дунай, Днепр, которые дают 80% стока речного в Черное море, эти две реки. Верхний слой, он с меньшей плотностью, он, соответственно, занимает верхние слои воды. Так вот,
1: более
2: легкой воде сложно проникнуть глубже. Угу. Она не тонет просто.
1: Ну да. Вот. И поэтому не происходит циркуляция.
2: Да,
1: ну хорошо. Ну, в принципе, я так понимаю, что вы нехотя, но согласились с тем, что это возможно, но пока, может быть, в дальней перспективе. Еще один вопрос, который меня волнует больше всего, наверное. Дело в том, что кроме того, что действительно океаны разделяют наши материки, океан — это как та подушка, которая не позволяет, скажем так, взрыву накрыть всю нашу землю. Ведь там постоянно под толщей воды происходит землетрясение, происходит извержение вулканов, только мы их не видим. А что происходит в этот момент с океаном?
2: С океаном происходит, он сразу же, конечно, реагирует. Собственно, вот эти вот волны цунами.
1: Это и есть как раз, да?
2: Это именно не каждое землетрясение порождает цунами, но...
1: Каждый цунами — это продолжение землетрясения.
2: Да, да, то есть там оно возникает либо за счет сдвига земной коры, угу, резкого, либо когда в результате землетрясения произошел подводный оползень. То есть в любом случае дно изменило очертания резко. И вот эта вот огромная волна, в открытом океане она небольшой высоты, то есть около метра, но двигается с огромной скоростью, как вот самолет, на котором вы летите, то есть 850 километров в час она двигается.
1: Такая скорость?
2: Да, ну и длина волны тоже, это сотни километров, то есть она огромная, но если вы ее встретите в океане, вы не заметите, потому что ваше судно, оно просто медленно приподнимется и опустится. Но когда волна, она занимает всю толщу, когда она подходит к берегу, а там глубина небольшая, она начинает тормозиться, и вот эта вот та часть, которая еще находится в океане, она продолжает двигаться с той же скоростью, она, скажем так, уплотняется, и за счет этого она растет в высоту сильно.
1: Слушай, какая простая механика, по большому счету,
2: да.
1: Просто обычный закон физики.
2: Ну да, потому что, ну, неразрывность, в воде просто некуда деваться. Она практически нежимаемая вода, поэтому вот... Куда его еще расти, кроме как высоту?
1: Ну да.
2: И вот обрушивается на побережье.
1: И то есть чем меньше глубина, тем, естественно, волна выше, и в конце концов она накрывает берег.
2: Да, поэтому вот если у нас берег такой отмелый, то цунами очень опасно на выходе на этот берег. А вот если у нас, скажем, скала торчит в океане, остров...
1: Он принимает удар на себя,
2: Он, с одной стороны, конечно, принимает удар на себя, но за счет того, что у него нет вот этого огромного промежутка, ну, участка берега, где цунами могла бы вырасти, волна просто его так проходит, и все. Там не сильно уровень воды растет, поднимается.
1: Надо же! Кстати, если говорить, вот вы сказали, о том, что вода, значит, сероводород, там нет кислорода. А это правда, что в последнее время некоторые ученые говорят о том, что до половины кислорода в мире производится как раз планктоном и водой. Ну, не планктоном, а микроорганизмами в воде.
2: Да, это, ну, океан называют легкими планеты, неспроста.
1: То есть не лес, как мы раньше думали, не джунгли, а именно вода.
2: Вода, а фитопланктон, да. Вот, то есть растения, которые
1: живут в воде.
2: Живут в воде, они также у них есть процессы фотосинтеза, то есть они потребляют углекислый газ, солнечный свет, и в результате сами растут и производят кислород. Помимо этого, в самом океане, в самой воде кислород растворен. То есть при повышении температуры из воды он, допустим, все эти газы, и углекислый газ, и кислород, они начинают выходить.
1: Но смотрите, если настолько мы, скажем так, завязаны на океане, то получается, что любое извержение, которое портит качество воды, и, естественно, многие микроорганизмы погибают, то для нас это может быть тоже катастрофа, если большой вулкан откроет, скажем так, свой зев там на глубине.
2: Ну, вообще...
1: Ведь химический состав меняется воды тогда сразу.
2: Вообще... Извержение вулкана – это, конечно, очень мощное явление. По мощности это несколько ядерных бомб одновременно. Но океан, он настолько мощный, что и стабильный. По сути, вот жизнь неспроста зародилась в океане. Он защищает нашу планету и от перегрева, и вот он придает стабильности. Вот эти вот какие-то локальные вещи, которые возникают, они... в общей массе океана практически не проявляются никак. Вот. Ну и, по сути, он нас защищает, да.
1: Это наш защитник.
2: Да, но при этом, вот два слова хочется сказать. Вот интересно, радиослушатели знают, а как переводится океан и почему вот океан называется океан?
1: Нет, я не знаю. Осян, да.
2: Ну, это греческое слово. Как ни странно, переводится как река. Вот так вот.
1: Река?
2: Да, мало кто из ученых, даже кто изучает океан, знает об этом. Ну, не задумываются, ну, океан, да. И океан. Но если две минуты у нас есть, могу рассказать. Ну, до воцарения богов-олимпийцев на Олимпе там были титаны. И, соответственно, был титан-океан. Когда произошло сражение, и олимпийцы победили, бросили титанов в Тартар, океан в драке участия не принимал. Он был тихий, спокойный, и поэтому его просто сместили и отправили в ссылку в Южные моря. Он себя замечательно там чувствовал, у него там родилось 50 дочерей, по-моему, океанид. Ну и его место занял Посейдон. Это одна часть, почему океан.
1: Ну, да.
2: Его так звали. А почему река с греческого переводится? Дело в том, что греки считали, что земля представляет собой диск, немножко выпуклый, похожий на щит воина, который там стоит то ли на слонах, то ли на черепахе, то ли на ките. Вот. В центре этого диска, естественно, живут греки. Вот. А по краю живут варвары. И по самому краю этого диска течет река. Великая река Океан.
1: А, вот,
2: вот, которая дает начало всем малым рекам, речушкам всего вот этого диска всей земли. И греки, когда они стали ходить по морям, все дальше и дальше, осваивать Средиземное море, проникли в Черное море, рано или поздно они прошли Геркулесовые столбы, то есть Гибралтарский пролив.
1: Ну да.
2: Что же они... Дело в том, что еще по их науке того времени они считали, что вода в морях стоит... А в реках течет.
1: Ну да.
2: Это, в принципе, логично, потому что в Средиземном море, в Черном море течение, конечно, есть, но они без инструментов сложно увидеть. Да. Поэтому можно с ними согласиться. Но когда они попали в Атлантический океан и попали действительно там в океанские течения, они видят, что они не гребут, парус у них не поднят, но их относительно берега мощность сносит. И они поняли, что они попали в эту великую реку Океан.
1: А, вот в чем дело.
2: Да, и они Атлантику назвали океаном. То есть вот эта вот река, которая течет по краю диска, они поняли, что они достигли края Земли. Ну и мы вслед за ними называем Атлантику океаном, и все остальные океаны океанами.
1: Океан. Да. Друзья, напомню, что в студии у нас находится старший преподаватель кафедры океанологии географического факультета МГУ Сергей Мухаметов. Сергей, странная история, да? Мы сейчас в эпоху цифрового телевидения, радио, все равно иногда посылаем сигналы через воздух. Ну, у нас есть антенна, которая позволяет нам принимать сигнал, даже вот сотовый телефон, мобильный телефон. Но ведь океан – это тоже великолепный передатчик звука. Это акустическая практически камера, которая позволяет нам, да, и там, тем же самым дельфинам и китам общаться. А никто никогда не думал о том, что это действительно еще один способ передачи информации с континента на континент. Ни кабель, ни провод, а именно сигнал, который пущен через толщу воды.
2: Ну, этим занимаются. Скорость звука в воде, она, конечно, выше, чем в воздухе. Но и есть так называемый раздел даже акустика океана.
1: О, даже так?
2: Изучают активно. Ну, дело в том, что еще у нас и у других стран есть подводные лодки, и, собственно, обнаружение этих подводных лодок происходит акустическим способом, то есть испусканием сигнала и приниманием ответного сигнала. Вот. И действительно это все изучают. Есть подводные звуковые каналы в океане, которые преломляют этот звук особым образом. Дело в том, что вот эти вот между разными водными массами с разными характеристиками, про которые мы уже с вами говорили, вот даже небольшие отличия в плотности, это создает некую границу.
1: Ну, да.
2: И звук, он чувствует ее как препятствие, и он некоторым образом от этой границы отражается.
1: Да.
2: И вот, вот эти вот все процессы акустика океана изучаются, и подводники, они любят уходить, наоборот, под эту как раз-таки границу, прятаться, скажем так, в тени.
1: Надо же.
2: Да, и бывает, что даже изучают вообще свойства даже воды, скажем, там, на юге Индийского океана. океана испускают мощный сигнал, и вот, ну, определенной частоты. И по всему земному шару ловят этот сигнал, как распространяются звуковые волны. А так вообще, конечно, кабелем на самом деле лучше сигнал проводить, но вот благодаря прокладке кабеля заметили люди, допустим, наличие хребтов в океане, середина океанических хребтов.
1: Ну да, там же тоже, там же горный массив, по большому счету, на дне.
2: Да, потом рождается океаническая земная кора, то есть там тоже циркулируют литосферные плиты, они двигаются примерно с той скоростью, как у нас ногти растут.
1: Так быстро?
2: Ну, и кому-то кажется медленно, кому-то быстро. Ну, вот, да, материки, они двигаются примерно с такой скоростью. Ну, и люди, когда тянули из Европы в Америку кабель, он у них переламывался примерно в одном и том же месте. И потом стали более активно смотреть. И оказалось, он просто именно на...
1: Ломается
2: на вот этих вот резких подъемах. И обнаружили срединоокеанический хребет, ну вот, в частности, остров Исландия, это когда срединоокеанический хребет выходит на поверхность. Поэтому
1: такой там, Камгорб, да?
2: Там, да, активный вулканизм, гейзеры и прочее.
1: Скажите мне, а сколько людей вообще погружалось в океан, ну, скажем так, минус 6 тысяч метров? Вот есть точное количество данных?